0: потому что интернет позволяет. Если вы мне подскажете, как получше русифицировать Macintosh, так, то тогда, потому что я работаю с Macintosh. Вот. И можно сделать русскую версию этого всего.
1: Я едва ли смогу помочь, но в принципе, конечно.
0: Это можешь сделать, мне просто не доходят руки.
2: Я бы рад, но я тоже ничего не понимаю в этом.
0: Да.
2: Ничего.
0: Вот. А вторая такая основная моя программа называется «Мультикультура в Америке» на той же вот радио Совдеп интернет.
2: Как-то у тебя вот прям всеобъемлюще, что-то прям.
1: И при этом обратите внимание, Александр, да. Василий утверждает, что он живет чуть ли не отшельником.
2: Вот да.
1: Самодостаточным. Вот.
2: Скоро, знаете, как будет, типа, как бы вот с Василием Шумовым поговорить, а он так, а со мной общайтесь через интернет теперь.
0: Дело в том, что это моя специальность, то есть вот это новые медиа, это часть вот моего такого, ну, скажем, моей диссертации, вот, аспиранта в этом арт-институте.
2: Не, ну, а ты вот, да, вы еще что-то хотите спросить у нашего гостя?
1: Да, ну, вы еще такой вопрос, да. Наверное, может быть, не очень в тему, просто я хотел спросить, Василий, какие-то концерты будут сейчас?
0: А концерты уже все мои состояли, запланированные.
1: Вот в этот приезд, да?
0: Да, то есть мы...
1: Что-то ни рекламы, ничего не было, обидно.
0: Значит, как я понял, вот местный шоу-бизнес, кстати говоря, в силу того, что намного оторвался от американского, как мне тут объяснили.
2: И без рекламы.
0: Тут нет, реклама есть, но она идет после концертов.
2: Ну, правильно.
0: То есть вот концерты состоялись, а теперь реклама о концертах. Как я говорил, вот сегодня, кстати говоря, вот на встрече с молодыми журналистами, ко мне подошел один журналист из одной московской музыкальной газеты, брал у меня интервью и спрашивал, а когда будут концерты, значит, так? А ему говорят, ты знаешь, концерты уже прошли. А он так удивился. А самое интересное, что его же газета о моих концертах анонсировала, что будут концерты.
2: А, как правило, настоящий журналист презирает ту газету, в которой работает.
0: Это называется профессионал, правильно?
2: Да.
0: Вот, музыкальный профессионал. То есть получается так, что мои концерты прошли, а вот, по крайней мере, вы теперь можете послушать рекламу на о прошедших концертах, вот так вот скажем. То есть, знаешь, вот, ну, нормально. Телега впереди лошади, все четко.
2: Вполне.
0: Нормально как вписывается в нашу общую концепцию отрыва и в движение. Вот движение есть. Все.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Александр, я бы хотел заметить, что вообще у Василия очень интересные проекты, всевозможные. Как видите, он тоже радио, тоже занимается, правда, через интернет, но тоже радио. Вот вы могли бы, наверное, как-то, что ли, ну, сконнектиться, не знаю, как это лучше сказать.
2: Так вот мы тут и сидим.
1: Нет,
0: соединиться.
1: Насчет того, чтобы, скажем, в рамках вашей передачи, допустим, сделать что-то такое, типа «Вести от Василька».
0: Говорит голливудский Василек.
1: Да,
0: кстати говоря, я на свою голову, не думая о последствиях, назвал один из своих сольных альбомов «Голливудский Василек». Все, теперь я голливудский Василек.
1: Ну, Василий, что же делать?
0: Понимаешь?
2: Ну что, это назвался груздем...
0: Я теперь голову, значит, рву волосы на голове. Надо было назвать самый красивый мужчина в мире.
2: А, о! Я, пожалуй, это запишу себе.
0: Понимаешь? Вот имей в виду, если соберешь выпускать альбом.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Нет,
2: у меня все-таки отношение к интернету не очень хорошее. Я считаю, что старая добрая почта лучше и человечнее, и что интернет — это все-таки апокалипсис. Начало апокалипсиса, и как бы люди, которые его развивают, ну, в любом направлении, они убивают сами себя. То есть,
0: значит, так,
2: скоро даже курицу есть не надо будет.
0: Предлагаю...
2: Будет джойстик в виде ноги куриной. Ее грызешь, а там вкусовые рецепторы все включены, и полное ощущение. И люди перестанут размножаться, потому что все будет им там.
0: Значит, смотри, это предлагаю крах. Мотивационную минутку. Мотивация для интернета. Снимаю...
2: Вот все, что тут, да, вы?
0: Снимаю этот комплекс интернета.
2: Нет, это не комплекс.
0: Нет,
2: это позиция совершенно четкая.
0: Дело в чем. Люди почему-то вот как-то... Вот есть такое мнение. Интернет — это то же самое, что телефон. Вот есть проблемы с телефоном?
2: Да, ломается так.
0: С самим телефоном у тебя есть проблемы?
2: Собственно, нет.
0: Интернет — это то же самое, только с картинками и со звуком.
2: Не совсем с тобой согласен.
0: И подешевле.
2: Это на этой стадии, пока сейчас это происходит, это его достоинство. А недостатков его пока, в общем-то, не видно, но они проявятся, я думаю, при таком темпе развития этого явления, где-то лет через 5. Вот, я думаю, ты...
0: А какие?
2: Ну, честно говоря, у нас была этому посвящена целая программа.
0: Я вот, отстал от жизни опять, и даже здесь.
2: Да, мы-то в движении.
0: Да, вы оторвались вот, опять от меня.
2: Просто это, на самом деле, не совсем такая уж хорошая штука, как кажется на первый взгляд. Это то же самое, что, понимаешь, когда серьезные проблемы с утилизацией отходов, изобретать там не 600-й Мерседес, а какой-нибудь 800-й, понимаешь, и так далее. То есть вместо того, чтобы вообще ограничить скорость...
0: Я думаю, так... когда ты упомянул 800-й Мерседес...
2: Ну, это я так сказал.
0: Определенная часть слушателей такой... насторожилась, где купить.
2: Где купить сразу так, типа, там, приготовьте
0: вдруг...
2: ручки и бумажки.
0: Вдруг сейчас кто-то купит, скажет. А у меня нет, и все. Понимаешь, и все, крах.
2: Крах.
0: Все можно.
2: А, кстати, ведь это, на самом деле, тенденция, ну, все-таки американская. Мне так кажется, дескать, у соседа там новый и красный, а у меня коврик уже грязный.
0: Нет, ты знаешь, что касается фирмы Mercedes, она последнее время переменила свою, скажем так, маркетинговую стратегию в Америке. Они стали теперь представлять вот последние полгода, что Мерседес — это такая дешевая, вообще доступная машина. То есть они перестали ориентироваться, что это такая, знаешь, для хорошего, солидного мужчины. Так? Вот.
2: Нет,
0: так...
2: я имею в виду вообще отношение к автомобилю, обновление происходит, даже если он нормально едет и едет. Вот это кажется тоже какой-то такой культ.
0: Нет, дело в том, что благодаря вот такому, что ли, негативному восприятию американцев двух автомобилей BMW и Mercedes, потому что эти два автомобиля стали как бы символами плохих людей в Америке. Типа людей, типа вот адвокатов, которые живут за счет чьей-то беды. Так? И как говорил один мой знакомый, когда я его спросил, а какие тебе машины нравятся? Ну, просто мы говорили об автомобилях, как мужчина с мужчиной.
2: Он сказал «Шкода Фелиция».
0: Нет, он мне сказал, что там ему что-то нравится, я спросил, а как насчет немецких машин? Вот типа, ну, имею в виду Mercedes, BMW. Он сказал, знаешь, насчет Мерседесов. Я говорю, не то, что я не люблю Мерседес, я не люблю людей, которые в них ездят, понимаешь?
2: Ну, правильно, кстати, вот. Сказал.
0: Ну, и правильно, ну, естественно.
2: Со своей колокольницей.
0: А в Америке, когда создался вот этот образ такого, понимаешь, что уже и машина считается лажовая, потому что, ну, ассоциируется вот с этим каким-то человеком, который живет за счет чьей-то беды, наживается, понимаешь?
2: Знаешь, на самом деле этот образ, я никого не хочу обидеть, вот, то есть такие же ассоциации происходят здесь с владельцами москвичей. Потому что, как правило...
0: То есть они нажили за счет чьей-то беды?
2: Нет, а я имею в виду, сразу встает визуальный образ, это, знаешь, в петушке обязательно, даже внутри автомобиля, даже если тепло, и в склянках человек едет. Так. И едет всегда прямо, и очень, так сказать, небрежно при этом. Кстати, как твое отношение вообще к этой идее возродить отечественное машиностроение в лице вот выпуска автомобилей «Москвич».
0: Понимаешь, для меня отечественное машиностроение имеется в виду американское машиностроение.
2: Ну, здесь, здешнее.
0: Здешнее. Ты знаешь, я думаю так что неплохо бы вот людям, которые живут, вот, ну, скажем, в Москве, как-то, ну что ли, немножко расширить свой кругозор, мироощущение. И мир, как ты знаешь, вот разделился на некоторые такие сферы, где исторически, экономически и так далее сложились, ну что ли, традиционные продукты, где что-то делается. Вот знаешь, Тайвань, например, это просто всемирная обувная фабрика. Так, ничего нет, вот только они делают эту спортивную обувь, там, ну, все. Китай, кстати говоря, теперь тоже вот такой, знаешь, всемирный центр ширпотреба. Ну, слава богу. То есть они могут удовлетворить нужды кого угодно. И совершенно не обязательно вот здесь у нас, где исторически, ну, не делали они хорошие автомобили. Ну, так получилось. Так? Ну, не получилось, как, допустим, ну, зато они хорошо играли в хоккей, скажем. Так?
2: Шоколад бабаевский.
0: Ну, хороший. Что-то они делали хорошо. И вот, наверное, имеет смысл, на мой взгляд, не стараться... Ну, все-таки что-то сделать такое. Ну, уже ясно, в течение 70 лет, они не могли сделать хорошие машины. Хотя старались, я понимаю. Так? И поэтому лучше переориентироваться на то, что вот они умеют хорошо делать. Ну, скажем, что они хорошо делают? Они хорошо делают там.
2: Как
0: ну,
2: бы
0: что?
2: Вот это вот им-то объяснить?
0: Что они делают хорошее вино, допустим, они умеют делать. Они делают хорошие, не знаю, кондитерские изделия. Но вы лучше знаете, потому что да, вы, значит, в движении.
2: Да.
0: Что за последнее время, значит, тут появилось. Ну и сконцентрироваться вот на этом, так. Ну и торговать с тем же, понимаешь, теми же.
2: На автомобили менять, на нормальные.
0: Все что угодно. Ну, как нормальная торговля, понимаешь. И здесь будет людям, понимаешь, приятно. По крайней мере, они производят качественные продукты, понимаешь. То есть у них есть удовлетворение.
2: Не срам просто. Как бы.
0: Удовлетворение своего труда. Я не думаю, что человек, который произвел такой посредственный автомобильчик, он будет хорошо себя чувствовать, вот как автор вот того продукта, который он сделал, так, зная, что вот там ездит какой-то хороший автомобиль, который сделан, скажем, в Японии где-нибудь. Так.
2: А у него из-за этого выработается какой комплекс, он будет на демонстрации идти, получать сексуальное удовольствие от трения потом.
0: Ну, вот это, видишь, это для меня недоступно пока еще.
2: Нет, ну так и происходит, да? Отсюда, да. А почему? То есть человек всю жизнь положил на конструирование какой-то телеги, которая была в 30-м году, может быть, где-то в Америке изобретена, и в то время была надежнее, да? Всю жизнь положил. Вот, и выясняется, что это как бы никуда. Вот, а творческая эта энергия...
0: Я тебе скажу, вот хороший пример есть. Значит, вот у американцев есть там свои такие, знаешь, патриоты, которые говорят, что надо покупать все американское. Все. Типа, ну, сейчас это уже как-то спало, вот, скажем, лет 5-7 назад, когда японские машины вот такие, ну, широкого потребления, такие относительно дорогие, они стали намного лучше американских. Вот такого же класса машины, там всякие Toyota, Honda недорогие. И люди просто, американцы, покупают там машины, которые лучше за ту же цену. В принципе, им все равно, где это сделано. Это сделано в Детройте или это сделано в Японии. Так?
2: Пока это не стало национальной проблемой.
0: Нет. И вот это, во-первых, заставило самих американцев подтянуться, стать, выпускать не хуже автомобилей. В конце концов, они сейчас как-то так уравнялись. А дело кончилось тем, что стали строить заводы вот этих Toyota, прям там же, в штате Охайо.
2: Так клепать, как мыльница магнитофона.
0: Свои же там, понимаешь. И получилось так, Toyota, она американская машина, потому что она сделана в Америке. Так? Вот. И самое, что интересно, и вот сама вот эта ментальность, вот эти вот, как у них мысли работают, вот у этих таких патриотов, у меня есть один знакомый, который все время голосует за республиканскую партию. Так. Ну, в принципе, республиканская партия — это символ, ну, таких людей недалеких, скажем.
2: Не,
0: так.
2: Ну, у тебя еще это прозвучало хорошо. Все время голосует.
0: Да. Он такой, есть, прям... такой убежденный республиканец. Так. То есть такой партийный, понимаешь, поддерживатель. Вот эти. И он, в конце концов, купил себе Lexus. Так, он такой преуспевающий бизнесмен. И он купил японский Lexus. Lexus — это, значит... такая верхняя, что ли, ступень Toyota. Toyota их делает, называется Lexus. Так? Дорогая Toyota, скажем так. Я его спрашиваю, ну где же твой патриотизм? Что ж не купил Cadillac? Или какой-нибудь, ну там, Lincoln? Так? А он-то говорит, ты знаешь, что это сейчас мировой рынок, и поэтому в данной ситуации мне проявлять патриотизм просто глупо.
2: Понимаешь, даже... Понятие даже мировой вот, рынок мне нравится.
0: Понимаешь? Тоже. Но если японцы делают хороший вот этот Lexus, так, он ему нравится, и вот у них уже они сообразили, понимаешь, но это не имеет смысла вот в этой ситуации, тут нет патриотического преступления.
2: Совершенно четко.
0: Понимаешь?
2: А знаешь, что меня, кстати, настораживает? Вот они лезут к нам, дескать, там что-то, ну, я не совсем в курсе вот этих политических событий, то есть, ну, что-то я слышал, что они как бы говорят что-то за отмену там смертной казни или еще что-то такое, то есть их этот вопрос очень волнует. А то, что как бы вот москвичи будут выпускать, ты не думаешь, что я зациклился, но мне просто обидно, это никого не волнует.
0: А хотя какие это конкретно... москвичи, московские или ижевские?
2: А вот я не... Московские, по-моему, да? По-моему, московские.
3: 21-41?
2: Вот эти, да, монстры вот эти, да, жестяные. Вот, это никого не волнует, хотя это конкретное преступление против мировой экономики, я считаю.
0: Ну, естественно.
2: Не понимаю я этого.
0: Нет, дело в том, что это, как тебе сказать, ну, заранее выпускать обреченный продукт.
2: Целиком. А люди будут получать зарплату, металл-то будет из земли добываться, ну, из общей. Вот она.
0: То есть бесхозяйственность такая
2: полнейшая.
0: Конечно.
2: А вот среди массы колхозов передовых вдруг гнилая буренка. С двумя выменями, но оба молока не дают. Скажи мне, пожалуйста, вот тут сейчас у нас идет сериал «Крутой Вокер». Играет этот...
0: Чак Моррис.
2: Да. Вот действительно там такие страшные люди ходят по дорогам на таких джипах, что ли, там. Ну, вот он же стилизован, он же герой, стоит на фоне неба в плаще.
0: Самое, что интересно, это Чак Норрис, любимый актер этого Джорджа Буша, их бывшего президента. Еще один, наверное, как я симпатизирующий республиканской партии. Вот Джордж Буш такой, это республиканец. Так, как тебе сказать, это все вот Голливуд. Это люди, которые, ну, придуманы. Это знаешь, вот, как, вот Чебурашку ты видел на улицах? С крокодилом Геной.
2: Поодиночке я их часто встречаю. У ларьков там трутся, знаешь как.
0: Ну, в принципе, да. Эти люди, которые существуют в телевизоре, это телегерой, его знаешь. Это как...
2: Подражательные-то все равно инстинкты есть. Наверняка кто-то хочет такую шляпу одеть, казаки, ездить на таком же автомобиле.
0: Нет, в плане, как они одеты, это довольно-таки такой распространенный стиль. Скажем, где-нибудь в штате Нью-Мексико или Техас. Ну, такой, ну, как сказать, такая повседневная одежда, как у нас день там в Арлингтоне, Лагрейка где-нибудь на севере.
2: Не, уже все в движении, это давно никто не носит.
0: Там я тоже носят.
2: Отстал, да? Отстал. Как...
0: Извините, а что же они там носят? Это, но по-моему, оптимальный вариант.
2: Я там не был ни раз.
0: А, ну ты думаешь, север, что там уже они продвинулись?
2: Конечно, какие валенки? Валенки делают из овец.
0: Так.
2: Ну, а овцы, они все уже как бы на руну ушли давно.
0: Так, кто же будет? Все съели.
2: Из руна валенки не сваляешь. А?
0: Ну, короче говоря, ты еще раз указал на мое отставание и отрыв в обратную сторону от движения, которое здесь происходит, и бурление.
2: Дай еще композицию. Сижу.
0: Давай композицию.
2: С нового альбома, насколько я вот вижу. «Цивилизация ларьков».
0: Да,
2: судя по всему, про ген этих там чебурашек.
0: Кстати говоря, вот, пожалуйста.
2: Пьеса.

лучи разъедает нас с тобой ужас этой ночи.

экране анекдота танцует лохматый урод. И кто-то очень дикий запихивает Сникерс

Лизы, ОМОНы и крысы, и вместо любви массаж. И кто-то очень хочет, и на спине волочит украсть.

Женьке радея, из моря кульков и кулаков. Грудастый.

0: У нас еще есть немножечко времени до того, как он придет. И предлагаю послушать телефонный звонок. Ваши вопросы, уважаемый Василию Шумову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание просто.
1: Нас ни мечем, ни вогнем не злякать. Ярку маяк проведни наш горить. И зупините нас, ворог проклятый, хай не гадай на мить. Сили миллионов никто не зламає, наше братерство росте. Партія наша нам путь осаває, до комунізму веде.
0: Хорошая девчушка. Спела песенку, которую никто и не просил.
2: Да, петь. Это, кстати говоря, вот иллюстрация нашей ранней беседы о том, что вот я не могу в группу «Центр» брать людей, которые плохо говорят по-московски, понимаешь? Это вот иллюстрация, вот такие люди, я не могу с ними записывать на своих альбомах, потому что, ну вот видишь, вот помнишь, мы говорили, что там вот эти...
0: Не, но, по-моему, кстати, не исключено, что это была птица. Говорят, вот вороны очень имитируют голос людей.
2: На возможно, самом деле,
0: знаешь,
2: возможно.
0: Знаешь, вороны, ворона относятся вообще к разному виду птиц. Вот, то есть то же самое, что, скажем, вот воробей и голубь. Серьезно, то есть совершенно разные. Ну, еще один звоночек.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло, алло. А что же он молчит-то? Ну, не хочешь, как хочешь. Задумался. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Да-да-да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень приятно было вас послушать. Я хотел бы сразу обратиться к Василию, если возможно.
2: Пожалуйста.
3: Довольно интересная передача у вас получилась. Если честно, дежурство, очень интересно послушать все это. Мне хотелось бы узнать одно. Так, минуточку. Сначала, вот эта вот песня, я так понял, что это конкурс песни о Москве, так?
2: Какая песня?
3: Ну, вот сейчас.
0: Мы никаких песен не пели. Вот это пел человек-птица.
2: Нет, а который играл предыдущий, «Цивилизация ларьков».
3: Да.
2: Нет, конкурс о Москве мы не проводим.
3: Ну, это
2: Я лично провожу конкурс «Смутное пятно, неизвестно чего». Если у вас есть концепция «Смутного пятна», вот прям там же на дежурстве, можете ее изложить.
3: Да, я понимаю. Это так, в виде небольшой шутки. А вообще мне хотелось бы узнать более подробно так о вас. У вас есть какие-то там, ну, в виде интересов что-то собирать там, или в виде анекдотов, или какие-то коллекции?
0: Значки. Значки. Василий принес нам три полотна значков. Спасибо за вопрос.
2: Да, в плане моих увлечений, я тут раньше распространялся, значит, я играю в любительский хоккей. Причем я дикий фанат любительского хоккея, и я совершенно не фанат профессионального хоккея. Когда это за деньги, за какие-то миллионы, за миллиарды долларов, так. Когда это уже получается не спорт, а какая-то, ну знаешь, работа.
0: Ну, станок.
2: Да, вот у станка там надо тебе отпахать 80 игр за сезон. Так, будь добр.
0: А ты знаешь, кстати, как вот сейчас новое постановление вышло насчет трудовых книжек, собственно, поскольку человек должен быть бесконечно предан своей профессии, ему не пишут, например, хоккеист, да, или там токарь, а ему пишут прям токарный станок, хоккей. И его ночью толкают, к примеру, в плечо и спрашивают, кто ты, а он говорит, я токарный станок, и видно, что это преданный кадр.
2: Отлично.
0: Вот так. Да. А ты говоришь...
2: Да, отлично.
0: А с любительщиной у нас давно покончено.
2: То есть я опять остался
0: Мы движемся. Ну что же, прервемся недолго.
2: Опять. У меня прокол за проколом.

0: мгновение прозвучало откровение. Был бой как в сыворотке, подошел к другу ног и чернобровый гармонист.
1: Down from the sky.

Крепко спать на подушке шестимесячной кудри. Что-то бредил и в смущении улыбался алый рот. И стояли неотступно

0: У нас в гостях Василий Шумов, и к нам присоединился сиамский близнец Энджел Сеторшин, весь такой в грязной майке, потому что его опять валяли. Тебя валяли?
1: Ну, как бы попал под дождь, и подставили подножку. Была гора такая высокая, с травой, потому что, ну, чтобы скользить. Я вот соскальзывал с нее, и поэтому вот как бы майка стала уже зеленоватого цвета.
0: Можно в армию.
1: Ну, то есть я похож теперь на Сабониса, то есть у меня примерно такой же цвета майка, в такую же полоску, но я, правда, маленький.
0: А вот познакомьтесь, это наши сиамские близнецы. Их внешний вид не должен вас шокировать, как я говорил, потому что они добрые на самом деле вполне. Но, тем не менее, к нам пришло письмо от стоматолога Андрея Осиповича Махно, который спрашивает: Александр, не могли бы вы узнать у Василия, вот, почему происходит такая странная вещь? Вся Америка, вот там, мало того, что забита всякими тренажерами, да, там Гербалайва от них произошла. Вот, сюда даже они вот добрались, сюда женщины очень покупают все это. Вот, тем не менее, как сказал господин Махно, в Америке серьезная тенденция населения к ожирению. Ну, дескать, говорит, очень много жирных, я, говорит, видел по видео. Вот, так ли это, спрашивает Андрей Осипович?
2: Он совершенно прав. Его источники его не подвели. Откуда он, значит, взял эти совершенно такие секретные, в принципе, сведения, я не знаю, но он оказался, как говорят, right on the money, как говорят американцы, точно в кассу, скажем так. Дело в том, что есть такое понятие fast food. Ну, фастфуд — это такая вот концепция еды всю жизнь в Макдональдсе, скажем так. Для меня сперва было как так непривычно, что многие американцы едят в автомобилях только. То есть вот он проезжает через какой-нибудь такой Макдональдс, Taco Bell, какой-нибудь там Burger King и так далее. Ну, возьмет пакетик, едет и жует, так? Ну, естественно, эта пища, она состоит из каких-то компонентов, которые вызывают такое ожирение, которое вот у нас не развито. У нас же тоже есть такие глыбки, знаешь, ходят по улицам.
0: Ходят.
2: Но они такие крепенькие, знаешь, вот. Они тоже любят покушать, но они такие крепенькие. А вот американские, вот ожиревшие, они как бы вздутые. Вот
0: рыхлят.
2: Они как, вот, знаешь, куда-то им в какой-нибудь орофус. Орофус, это имеется в виду отверстие. В какое-то отверстие, это по-английски, в какое-то отверстие вставили трубку, и их надули. Знаешь, как вот. И вот такая форма ожирения. Вот от этих фастфудов, от Макдональдсов, вот если будешь всю жизнь питаться вот таким образом, казалось бы, так это и подешевле, и побыстрее, знаешь, ну и возиться, пока едешь, съел там пару этих бюргеров, понимаешь, там.
0: Не лезут они в меня, понимаешь?
2: Вот я не пока понимаю. Ты еще не надулся, видишь?
0: Ну, я вообще не могу это посещение Знаешь, что это мне напоминает?
2: Что?
0: Вот тоже как-то мы эту тему поднимали. Помнишь те времена, вот золотое подполье,
2: да,
0: опять же, да? Когда колбасу всякую, сыры, красивая тетенька или некрасивая нарезала индивидуально, заворачивала потом в такую твердую бумагу, на ней карандашом писала цену. Вот. Индивидуальный подход к каждому. Потом все это сменили такие красивые всякие обертчики, над которыми серьезно работают маститые дизайнеры, понимаешь? Вот, а Макдональдс — это уже, по-моему, совершенно предел кормушки. Вот это надо запретить.
2: Дело в том, что...
0: Растягайных нету? Растягайных нету?
2: Дело в том, что когда в золотое подполье нарезали, это, значит, наш с тобой по 2,20.
0: Да.
2: А вот мой друг, кстати говоря, здесь поддерживает нас, Михаил Борисович Солдатов, он любил портяночный сыр. Помнишь, такой был? Портяночный.
0: Смутно.
2: Ну, пикантный назывался. Как, Миш, как он назывался? Пикантный. Ну, в народе назывался портяночный, но дикий запах, как от портяна.
0: И очень острый на вкус, аж газированный.
2: Да.
0: Я вот помню.
2: Люди с удачным вкусом, как Михаил Борисович, мой знакомый. Кстати говоря, мой большой советник по ситуации вот отрыва. Я понял, что мне необходим человек, который знает ситуацию здесь. Который мне может проинструктировать, как дела на местах здесь. Потому что я отстал. Вот, и все эти колбаски и вот эти портяночные сыры, они были абсолютно натуральные. Там не было никаких химикатов в том плане. Они бы были там, если бы они существовали. А у нас в силу того, что это в то время еще не отрывались, и движение было не сильное.
0: Да.
2: Вот если там было, ну, мясо, так, ну, жиры какие-то,
0: Но иногда радиоактивное.
2: Нет, попадало. Иногда я слышал, там кто воровал туда туалетную бумагу.
0: Розовую.
2: Да, так под цвет. Вот на мясокомбинате, когда воровали, туда, значит, мешали туалетную бумагу. Ну, это тоже, но вроде натуральная.
0: Это как, которая клейковина.
2: Да, ну это тоже вроде как натуральный продукт, вполне, который, в принципе, где-то способствует здоровью. А вот во всех этих фастфудах, в частности, в Макдональдсе, там используют такие какие-то химические вещества, которые делают пищу вкусной, так называемые. Вот знаешь.
0: Она синдром так... пепси-колы.
2: Да-да-да.
0: Пьешь, а хочется еще.
2: Да, и вот они добавляют вот это в мясо, в свой сыр, там, в эти в булочки. Вот этот вот химикат, который тебя на это дело подсаживает, что тебе хочется еще, и еще, и еще. И ты раздуваешься, понимаешь? И поэтому вот, что наш этот наблюдаемый вот этот доктор, стоматолог, как его?
0: Андрей Осипович Махно.
2: Да, вот. Он совершенно точно заметил, что вот там люди ожиревшие, вот, ну, ожиревшие от того, что вот они постоянно питаются в такого рода заведениях.
0: Ну, а как же эти все их тренажеры, вот все эти вот там хреновины жуткие?
2: А ты знаешь, что когда... Тут тренажеры уже не спасают. Вот эта певица, не певица, это актриса, которая вот Шэрон Стоун, угу, такая известная, она такие заявления делала, что, значит, ну, скажем так, когда ее спрашивали, что вы там хотите сделать, любую акцию, и вам за это ничего не будет. Знаешь, вот так, представь себе, вот сделай, что хочешь, и тебе за это ничего не будет, так? Вот что ты, вот ее спрашивали, что ты? Кстати говоря, вот интересный вопрос, да? Радиослушателям, кстати говоря. Вот что, на дежурстве, которые. Так. И она сказала так, типа такого ответа, чтобы я бы съела ломтик пиццы.
0: О, как.
2: Понимаешь? Потому что пицца — это олицетворение такой жирной пищи. Вот. А там все они, которые заботятся... Вот там, я когда приехал в Америку, многие женщины мне производили впечатление, что у них дистрофия.
0: У них же был попс одно время.
2: Другая стадия ожирения, вот наиболее распространенные такие заболевания, анорексия и булимия. Это, значит, одна из них, это когда ты считаешь, когда смотришь в зеркало и чувствуешь, что ты толстый, хотя абсолютно нет, но это уже начинает психически так. А вторая, когда ты уже есть не можешь, ты ешь, и тебя рвет. А это начинается с того, вот эти все так называемые модели, так, вот, которые тут висят у нас вот по городу, вот эти все девушки. Так,
0: но они сюда иногда приходят, вот, то есть, да, да, за, да, помощью, да, часто обращаются.
2: Значит, осчастливливают вот эти, значит, суперзвезды, созданные этими фирмами для лака ногтей. Так. Вот. Они практически все страдают или булимией, или анорексией, или тем и другим одновременно. То есть имеется в виду, кстати говоря, вот молодые ребята, они уже это дело раскусили. Если он приглашает девушку в ресторан, то он смотрит так. Если она поела и сказала, мне надо отойти, это точно. Она пошла, значит, в туалет, два пальца в рот, и все это...
0: То есть беда, дескать, уже.
2: Да, чтобы не растолстеть. То есть вот они едят вот вкусно вот то, что они там любят, и бегут в туалет.
0: Это такая купеческая привычка от
2: блинов. Два пальца в рот, и все это... Так. А со временем это, значит, развивается психическое заболевание, они уже есть ничего не могут. Это все сразу вылетает, понимаешь?
0: Ну, понятно.
2: А это знаешь, от чего идет? Вот американцы, многие американцы живут в режиме постоянного похудания. Понимаешь? Вот главная цель в жизни — это сбросить вес. На самом деле. Так? И вот они так. Значит, вот на эти тренажеры. Так. Потом в Макдональдс. Так.
0: Потом в сортир.
2: Нет, потом на тренажеры. Нет, потом на весы. На весы.
0: А, промежуточный этап, да.
2: И они,
0: да,
2: знают,
0: да,
2: что, кстати говоря, вот этот каждый вот в этом в Макдональдсе, ну, скажем так, наиболее известный у нас, там такие же есть Taco Bell, Burger King, Cheeseburger, там In-N-Out Burger, там масса таких вот фастфудов.
1: У нас таких нет.
2: Ну, вы же оторвались.
0: Вы же приезжали у нас.
3: Саш, на самом деле, мне кажется, это все...
0: А у тебя включен микрофон, наверное.
3: Да, на самом деле это сговор, понимаешь, вот империалистической промышленности. То есть производители вот этой химической пищи, они поставляют, скажем, на рынок толстяков. Вот, а производители тренажеров, они продают им тренажеры. Вот. Производители весов, понимаешь, намекают, что прежде чем подойти к тренажерам, надо взвеситься. То есть люди покупают весы. То есть это все вот...
0: гораздо глубже. Это завязано на, так сказать, даже такая... генной инженерии.
2: Сейчас, понимаешь, помимо вот такого дела, это своего рода даже мода. Знаешь, вот мода на образ жизни, стиль жизни популярен. Вот стиль жизни — такое постоянное похудание. Естественно, как наиболее менее имущая часть населения женщины,
0: немощные, самые незащищенные.
2: Да, самые такие ранимые и голимые, или как это называется, они были первые подвержены. Но сейчас уже и на мужчин это распространилось. Вот я пошел... А еще один есть такой фастфуд, но чуть-чуть получше. Деннис называется. Деннис. Там можно сесть. Там и официанты есть. Так. И
0: а,
2: там,
0: то есть уже
2: там дают, да, да. Но там тоже все это очень быстро. И дают на тарелочке. Так. Вот. Не в пакетике, а на тарелочке. Я зашел со своим одним приятелем, и он говорит официанту: мне, пожалуйста, омлет без желтков.
0: О, как люто.
2: Так, а в чем... Нет, а в чем дело? Давай. Нет, на полном серьезе.
3: Холестерин.
2: Так, а, потому что вот он полностью, значит, подсел на это дело, на постоянное похудание, так, вот на это вот, на все вот... У него тренер, он купил вот эти все так называемые, знаешь, нажимаешь на педали, так, вверх-вниз,
0: да,
2: вверх-вниз,
0: жуть, вверх, жуть.
2: Вот типа брусьев, так, только внизу педали, и так вот и давишь на них, и туда-сюда. Вот, и потому что, значит, узнал, что в яйце, вот в курином, значит, в желтке наибольшее количество жиров и вот этого, что в Америке называют холестерол. Как у вас называют? Холестерин, да?
3: Холестерин, да.
2: Ну, представляешь? Вот так вот. И она ему сделала. Сделала яичницу, ну, что, из трех яиц.
0: Без этих штук.
2: И омлет. Без желтков.
0: А их, наверное, жадно заглотнула сама. Как бы сразу вот прям из ложки.
2: Украла.
0: Украла.
3: Для того, кому наоборот, без белков.
0: А ты знаешь, кстати, они даже к какому приходят решению своих проблем? Вот жена одного известного там очень человека, это действительно реальный факт.
2: Так я же рассказываю тоже реальные факты.
0: Да, я не сомневаюсь. Она, как бы, чтобы похудать, специально внедрила себе селитер, внедряла раз в год, который как бы у нее съедал лишний вес, а потом он пошел у нее головой неожиданно, и ей настал, в общем... Ну, умерла она, потому
2: кстати,
0: что
2: говоря, неправильно. Кстати говоря, ты вот сейчас наткнулся на золотую жилу. Поезжай в Америку, разводи солитеров.
0: И туда, и туда.
2: И называемый такой mail order, очень популярный, то есть, как это называется, товары по почте, прям высылай их в коробочках и скажи, что...
0: Там же личинок в пузырьке.
2: Там главное так сказать, там все на фунты, так на паунды, на эти. Гарантированно 10 паундов за первые 5 дней. Что это тут этот гад, который вот это я тебе пришлю, так вот эту змейку вот эту.
0: Тушку почистить.
2: Ее только надо туда засунуть, так, и все. И гарантированно будут покупать. Ты станешь миллионером, ну, не знаю, там, ну, за месяц.
0: Меня тамошнее здравоохранение потом просто порвет.
2: Нет, ты наймешь рекламодателей, вот они там все маркетинг, там все это налажено, и будет, знаешь, как вот рекомендовано врачами вот этот глист. Рекомендовано, мы рекомендуем. И печать, пам, на это.
0: Экологически чистый глист.
2: С твоим лицом на эту коробочку, пам. Рекомендовано доктором Брауном.
0: Да.
1: Саш, кстати, туда тебе ехать не обязательно. Ты можешь давать московские телефоны и по почте пересылать. Просто доставка будет не $6, как обычно, а чуть-чуть дороже.
0: То есть еще обогащусь.
2: Нет, нет, надо ехать туда, тебе надо самому там выступать, тебе надо делать промоушен с этими вот этими, со своими глистами, ездить по стране.
0: Выбегать вот так, в такой, да, прям махать руками. Да. Вы посмотрите в на
2: турне,
0: это чудо.
2: В турне лекции, семинары вести. Как они все делают, понимаешь? Это не только вот продаешь продукт. Они продают, знаешь, в принципе, вот в Америке, продают они не продукты, не вещи, а вот как люди чувствуют себя, когда они это используют. Понимаешь, они продают не автомобили, а они продают стиль жизни. Они будут, ты будешь продавать не глистов,
0: а стиль жизни.
2: А новые российские пути похудания от продвинутых
0: новые
2: людей.
0: Новые технологии.
2: Новые технологии в диете.
0: В диете.
2: Понимаешь, вот она.
1: А мне, кстати, очень нравится американская реклама. Просто волшебные кинокомедии. Просто вот смотришь и вот хохочешь, вот как полироль продают, который это самый
0: автомобиль.
1: Лазерный луч, который не пробивает. Но, правда, он пробивает бумагу, которую ставят на 10 сантиметров, автомобиль ставит за 2 метра, и он его не пробивает. Там, ну, вот такого все идет масштаба. Там, видно, стоят вентиляторы, которые сгоняют воду с автомобилей, и там гладкая поверхность, там все блестит. Ну, я не знаю, может быть, вообще у меня подружка ездила в Америку и говорила, что американцы, они какие-то вот, ну, очень не такие, как мы. Они ну, доверчивые вот на эти всякие фишки, ну, верят во все. Ну, разводить их очень просто вот, на какую-то ерунду. Ну, и у меня были всякие моменты в жизни, когда я знакомился с американцами на своем очень беглом английском языке, который у меня настолько беглый, что убегает далеко
0: от моих мыслей.
1: Да. Вот, и я понял то же самое, что ну, и с ними шутить как-то труднее. Вот, ну, все у них вот, с догоном.
0: А, кстати, сложнее. Действительно, что у них с шутками-то там? Вот...
2: Шутками там все налажено. Там есть профессиональные так называемые stand-up comedians. То есть это в переводе стоящий вертикально комедиант.
0: Это вот в кабаках типа такие?
2: Нет, да? нет. Это вот есть такие как бы, ну, жанр, артистический жанр. Но у нас это не, несколько... Ну, знаешь, у нас тоже есть юмористы. Но это несколько... Это, ну, это несколько не то. Потому что те бы как... Ну, что ли, те, как позабористее, я бы сказал. Потому что в Америке, кстати говоря, вот что у них плохо, они могут откровенно издеваться над любым человеком. Так, глумиться по телеку, над любым политиком, над любым бизнесменом. Совершенно открыто и спокойно. Без боязни, что их убьют.
0: А в зале над клиентом тоже? И просто что-то такое, я помню, проходил фильм, кого два вот таких человека, которые занимаются, работают именно в этом жанре, ну, очень неудачники. У них все время шутки были неудачные, пока у одного из них меж лопаток не выросла третья рука. И один, значит, играл на гармошке, а этот так печально танцевал с тремя руками, и бабки срубал немеренные. Вот. И там фрагментарно показано, как один как бы их конкурент, который у него все дела шли удачно. Он там прям глумился над людьми в зале прям немеренно. Вот, а все смеются. Вот. Ну, это отсутствие чувства достоинства или как это понять?
2: А у американцев довольно такой специфический юмор, который как-то основан на их мировоззрении. Совершенно, естественно, отсталым, как я тут понял. Как мне тут объяснили. Сегодня
1: всех несет.
2: И в этом, в сегодняшнем вот нашем с тобой эфире ты мне все время так намекал, что да, вот были правы эти молодые журналисты, что тут движение. И события, которые, значит, случаются здесь, и которые давным-давно в Америке там вообще ничего нет. Там кто-то выступал передо мной на встрече с журналистом, с этими молодыми. Я слышал там фразы, что Голливуд — это вообще-то только русское кино теперь. Они сделали ошибку, что они не обратили большого внимания.
0: А тебе доводилось смотреть новое вот это русское кино? Хотя бы один-два фильма?
2: Типа каких?
1: Ну, особенности национальной охоты — это самое яркое достижение.
2: Нет, это я не видел, нет.
1: Очень зря.
2: Но опять очередной гвоздь в мой гроб.
0: Это один из удачных, а в целом, честно говоря, меня само это словосочетание очень пугает. Вот, ну вот, новое русское кино.
1: Дело в том, что я могу вкратце так обрисовать. Вот этому фильму уже несколько раз присуждали один и тот же приз каждый год, только потому, что нет больше фильмов, которые могли бы как-то конкурировать с ним. И вообще фильмов снимается очень мало. А тем более хороших там.
0: А показывается еще меньше, потому что, например, если найдешь денег снять, то не найдешь денег, чтобы
1: его показать. Вот, правда, сейчас начинает все появляться, потому что, видно, вот эти все видеокомпании, они начинают проплачивать всякие эти киностудии, которые выпускают фильмы там с какими-то... Ну, в основном яркие актеры старые там снимаются. Тот же сериал «Клубничка», скажем так, очень веселый.
0: Вась, а как ты думаешь, вот если туда выйти на прокат...
2: Сериал «Клубничка»? «Клубничку» отправить?
0: Нет, то есть мне не глистами торговать, а поехать прокатывать, например, фильм, как бы, ну, «Гайдай», к примеру, врубятся они там или вообще это наглухо?
2: Вряд. Значит так, вот видишь, в силу того, что ты пока еще на пути в Прагу только...
0: Да.
2: Златна праха, вот. У тебя еще нет вот этого, как у меня, кстати говоря, отсталого американского чутья. Так, дело в том, что в Америке система такая. Не важно, что какой у тебя продукт. Фильм, гайдая, глисты. Что хочешь. Москвич, машина. Так? Было бы что. Продать можно все, что угодно. Вообще все, что угодно.
0: Мы хотели торговать в Америку ботинками «Прощай, молодость». Понимаешь? Через гуманитарный канал, кстати.
2: Сам по себе товар, он как бы вторичен. Первичен человек, который представляет этот товар. Вот ты, если помнишь, вот скажем, сигареты «Мальборо», Вот знаешь, у СССР такое есть понятие «Marlboro Man». Вот этот мужик в этой шляпе, который постоянно там что-то прикуривает, так?
1: И куда-то едет, он в горы ускачет, чтобы покурить.
2: Понимаешь, такой этот подзагоревший мужичок, так? Вот. Так вот, такого вот мужичка, понимаешь, вот если, допустим, поедешь туда вот с калошами, с чем-то хотел, с глистами.
0: С глистами, с калошами, с прощай
2: молодости. Вот ты должен стать таким мальборо-меном. В роли глистов, в этих там шузах, так? Вот сказать, что это, скажем так, вот эти шузы «Прощай, молодость», что это там совершенно новый рейв.
0: И чайник будут покупать,
2: скажешь,
0: да?
2: Скажешь, это пост-рейв какой-нибудь, так. Вот, или супер-рейв, или гипер-рейв. Ну, мы придумаем тебе
0: какое-нибудь это. Слово нужно будет так, обязательно.
2: Вот, и значит, в такой демонстративной позе, чтобы они хорошо были видны, особенно эти молнии на них, так, блестели. Потому что покупать любика что-то блестит, так, придают такую, ну, что ли... богатство, становится побогаче это продукт, так? Вот. И начни с каких-нибудь, ну, скажем так, северных штатов, где поменьше населения. Так и так люди попроще.
1: Ну, там как бы деревни в основном, да?
2: Ну, скажем так, что у них называется это rural. Rural. Так, ну, скажем так.
0: Ближе к природе просто.
2: Негородская местность.
1: Сибиряк.
2: Вот. Так, как у нас. И смотри, говорит, так да? Вот постепенно, годик, два, три, и все. И крупные поставки.
0: Так скажи, что у них там дефицит с идеями? Вот какие там новые идеи хотя бы возникают? Вот, ну, что тебя поразило, например, ну, в обычной, в торговле, там, не будем говорить музыка, там, а вот в торговле, ну, или в каком-то экономическом, ну,
2: смотри,
0: явлении. Прям,
2: смотри, да. Кстати говоря, вот, кто сейчас слушает, так? Потому что здесь это тоже может иметь место. Вот смотри, идеи решают все, правильно?
0: Согласен.
2: Правильно. Вот отлично. Вот здесь мы согласны. Хорошо. Хотя, естественно, отсталость полнейшая моя, и признаю, я сдался. Так? Ну, смотри, у меня есть одна знакомая, которая работает на передаче, такая есть на MTV передача, называется Single Out. Я не знаю, тут она известна или нет, но такое совершенно молодежное шоу, где там парни, типа, выбирают девушек, или девушка одна выбирает там из 50 парней, ну, какого-то там подходящего ей человека. Но не в этом дело. Вот эта моя знакомая, которая там помогает им делать звук на этой передаче, сказала такую вещь, что у них, значит, за один день сразу снимается несколько, как обычно, знаешь, вот несколько там программ. И там за один день у них прошло там около 300 молодых людей, вот которым сейчас там 17-18 лет, кто там в этих. Так. Но они там отбираются, типа таких клевых молодых людей, которые там одеты. Вот. И она сказала, смотри, у них у всех есть татуировки, мода. Какие-то обезьянки, дракончики, черепашки, цветные
0: бабочки
2: татуировки.
0: Разные,
2: да.
0: Там...
2: И она говорит, Василий, надо устраивать бизнес по смыванию татуировок. Вот она где. Через несколько лет им всем нужно будет эти татуировки смывать. Так? Вот сейчас кто слушает, завтра же открывай.
0: Ноу-хау.
2: Понимаешь?
1: Надо вот оставлять данные в интернет, чтобы уже...
2: Вот она идея, стало. Понимаешь? На будущее. Понимаешь? Вот она отсталость, где проявляется. Понимаешь?
0: Так ведь пошли же они дальше, они же стали делать еще вот бесцветные татуировки. В смысле...
2: Нет, это называется, знаешь, как это называется брендинг. Брендинг — это в прямом случае, в нашем случае, знаешь, как клеймо на корову ставят.
0: Типа шрамирование какого-то вот,
2: да,
0: в этой серии.
2: То есть и делают из железа такую печать, ее нагревают, и тебе, значит, на спину.
0: Да-да-да.
2: И так она подымилась, у тебя вот этот ожог, а потом это все облупилось, так? И остался, значит,
0: получилась.
2: Дракон.
1: Или прямо там... так это все делают сейчас, да?
2: Да, да, да.
1: Вообще без
2: брендинг называется. Кстати говоря, у нас, я думаю, когда

0: В гостях у программы «Монмаранси» Василий Шумов. Также тут присутствует Айрат Дашков, сиамский близнец Анжелса Торшин. И по телефону 203-19-22 вы можете звонить к нам в студию и задавать ваши вопросы. В основном, конечно, Василию Шумову, чьи композиции мы сейчас и слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: У меня будет два вопроса к Василию и один...
0: Давайте. Только если можно, говорить, пожалуйста, чуть погромче, как-то вас там глушит.
1: Да, хорошо.
0: Вот Василий, так очень
1: лучше. Прежде всего, огромное вам спасибо, что вы приехали. Огромное вам спасибо за вашу музыку, за ваши альбомы.
0: Ага.
1: Вот. Вот меня вот что интересует. Как вы думаете, почему современное общество, ну, по крайней мере, западное, настолько сильно борется с наркотиками и совершенно не трогает алкоголь? Хотя алкоголь приносит вреда, ну, в сотни раз больше, чем наркотик.
0: Угу.
1: То есть не химически, а...
0: Понятно.
1: Ну, нормально, наркотик.
2: Так, и второй вопрос?
1: Второй вопрос. Меня просто интересовало, как у вас получился альбом

0: Петром Мамоновым. Угу. Вот. И какие-то вот такие вот связки, может быть, у вас еще планируются?
1: Все понял.
0: Вот. И к Александру вопрос. Угу. Может быть, это будет тема отдельной передачи. Перенос столицы из Москвы.
2: Перенос столицы из Москвы.
0: Да, потому что
1: куда?
0: Я думаю, что Москва бы подчистилась бы.
2: Ну, это, кстати, будет разыграна лотерея. Мы неоднократно уже эту тему поднимали. Будет лотерея.
1: То есть да. Просто так вынутым из шапки какой-то. Но,
2: то же самое, как бы, что вот мы предложили с Мавзолеем, как бы между каждым районом, как бы лотерею за самый чистый район. И на площадь перед кинотеатром главным этого района перенести Мавзолей.
1: Ага,
2: ну, борьба за чистоту.
1: И типа как поощрение.
2: Конечно, конечно. Спасибо вам за звонок.
0: Спасибо, Василий, приходите еще.
1: Да, хорошо, спасибо.
0: Всего хорошего.
1: Гудбай.
2: Про наркотики и алкоголь тема интересная.
3: Тут вот, что вскрылось. Живя в Лос-Анджелесе, значит, последние где-то полгода прошел слух. Ну, как прошел слух? Значит, стали писать в газетах, там, что-то упоминать в местных новостях по телевидению. Что вот там есть несколько кварталов традиционно таких бедных, в котором живут негры, так районы называются Watts, South Central, Лос-Анджелес, Камптон. И, значит, там какие-то всплыли факты, что ЦРУ продавало там наркотики специально, чтобы использовать деньги для своих там других целей. Так? Вот. И, значит, там появились какие-то лица, которые, в принципе, подтверждают это. Так? Что это здесь имеется в виду? Что сама ситуация с наркоманией, так? Может быть, ты слышал еще во времена Рейгана, тоже была типа того, что вот американцы помогали никарагуанским повстанцам, так, обменивая там на наркотики, покупали оружие и так далее. Он с Рейганом, там, Оливер Норт, такой одиозный человек есть, который в этом деле участвовал. И получается такая картина, что с одной стороны государство борется, так называемая официальная война наркотикам, имеется в виду война на ввоз наркотиков в основном из Колумбии, так, вот эти картели, синдикаты, вот эти так называемые пресловутые, которые там существуют, так, а с другой стороны, вот такие вот вещи, что само же государство внедряет наркотики вот в эти бедные кварталы для каких-то целей, так. Что касается алкоголя, то в Америке алкоголь как-то не так актуален, как у нас здесь. Что там намного, на мой взгляд, намного меньше процент алкоголиков. Потому что у нас алкоголиком считается человек, ну, который уже совсем, понимаешь?
2: Ну да, уже.
3: Вот. А там считается алкоголиком человек, которому это мешает работать.
2: А это тогда получается, я знаю страну, где вот все тогда алкоголики.
3: Да, там есть какие-то признаки алкоголика, типа того, что вопрос, врал ли ты когда-то на работе, что ты там куда-то не пришел по какой-то причине, но на самом деле потому, что ты был бухой. Раз, ответ, да, нет. Ну, там вот такого плана. Ну, в общем, короче, когда набирается количество ответов, тогда человек считается алкоголиком, и он рекомендуется для лечения.
2: А вот ситуация с коренным населением, с индейцами, говорят, что им выплачивают, они отсудили у государства денег за притеснение, которые творили им там в прошлом, и что они как бы сильно киряют и не пользуются большой любовью. Вот.
3: Значит, коренные индейцы, дело обстоит, на мой взгляд, так, что они совершенно, ну, как тебе сказать, концептуально не вписываются в белую цивилизацию. Вот, которые, значит, при себя представляют американцы, которые, значит, туда переехали и переселенцы из Европы за последние, скажем, там, 200 лет. Ну, смотри, у индейцев в языке, хотя там разные племена, там масса, но какие-то сходства в языке у них есть. И у них слова в языке нет, типа «иметь».
2: Угу.
3: Типа вот нельзя сказать «это мое». У них нет просто в языке такого. Они этого не понимают, как может быть «моя земля» там. Моя территория, моя река. Понимаешь? У белых же, вот в нашем обществе, скажем так, вот цивилизованном, это основа вообще всего. Собственность. Мое. Я владею, понимаешь, вот это. И поэтому вот даже на таком уровне индейцы не вписываются вот в эту белую цивилизацию. Так. Ну и куда им деваться? Им, значит, там выделили так называемые резервации, вот где они сидят. И они живут там совершенно своей жизнью и по своим законам. А для белых людей, значит, такая картина, что они когда смотрят на этих индейцев, то у них складывается впечатление, что они просто спиваются там.
2: Ну, это не так, в принципе. Так.
3: Нет, на самом деле большой процент с точки зрения белых среди вот этих индейцев, там алкоголиков, большой процент. Да? Ну, естественно, там безысходность. Вот в нашем понимании такого, ну, белого человека, американца такого, предпринимателя. Да?
2: А вот среди, извини, что перебиваю, не было ли такого нонсенса, чтобы какой-нибудь крупнейший бизнесмен был вот индейец?
3: Никогда не слышал, никогда не слышал. В основном это белые. И сами по себе индейцы, им бы как, что ли, ну, как бы такую, как бы компенсацию государство разрешает вот этот игорный бизнес на определенных территориях. То есть индейцы владеют большим количеством казино. Mm-hmm. Так вот и всякими там картами, рулеткой, вот этим всем. Игровыми автоматами с деньгами. Ну, это просто им, как бы, вот знаешь, ну, утешение, что они могут там сделать легкие деньги. Ну, это, как правило, еще усугубляет картину. Они в этих же казино сами же и спиваются там же, понимаешь?
2: Изначально была попытка их немножко нейтрализовать, их возможную активность этими, видимо, вот.
3: Нет, абсолютно. Они просто не вписываются в концепцию белой цивилизации, вот и все.
2: А вот немножко к музычке, если вернуться, есть ли какие-нибудь коллективы там рок-музыкальные, молодежные, состоящие чисто из индейцев?
3: Ну, дело в том, что, естественно, там масса белых индейцев перемешались. Вот, допустим, одно время в моей хоккейной команде вратарь был наполовину белый, наполовину индеец. Так? Вот. Как это, индейцы у них называются Native Americans. То есть, как бы, местные американцы, вот, которые там были.
2: Ну, кстати, правильно получается.
3: Native Americans. И этот парень страдал алкоголизмом. И он говорит, что все его по линии вот этих индейцев, они все были алкоголиками. Те, с которыми не работали. То есть, такие индейские алкоголики, вот которые близки к нашим.
2: А вот общественное мнение, предположим, какой-нибудь такой молодежный, весь из себя на хорошей машине, да, там вдруг как-то сошелся с девицей из резервации. Вот что в данном случае? Или
3: это нас... нереально, это нереально.
2: Ну, он увидел, дескать, о, и вообще, то есть, никак.
3: Потому что они выглядят довольно-таки диковато.
2: Вот индейцы.
3: Угу, угу. То есть, вот, допустим, если ехать по штату Аризона, где-нибудь там в районе города Флагстав, там вот вдоль автострады, значит, там появляются такие вот вигвамы. Но это в основном они так их туда ставят. Вигвам, кстати говоря, это слово не употребляется самими американцами, индейцами. Это называется типи.
2: Как?
3: Вот то, что называется вигвамом. Я не знаю, откуда это пошло, это малоупотребимое слово. Это называется типи.
2: Типи.
3: Вот эта палаточка, вот эта индейская, называют типи. Вот стоят это типи, так? И вот индейцы, значит, торгуют там какими-то бусами, каким-то вот популярный сувенир, так называемая ловушка для снов. Это такая сеточка, вот такая, значит, проволока, окружность, в ней сеточка, и на сеточку навешаны такие, типа, знаешь, вот, хвостики такие, пушок такой, знаешь, вот как типа перышки какие-то. И вот если ты повесишь эту вот ловушку для снов на своей кроватью, там, где ты спишь, то вот она будет помогать ловить плохие сны.
2: Отлавливать, как бы
3: отсеивать. Да, и ты будешь видеть только хорошие сны, будешь хорошо спать.
2: Ну, это такая так? светлая, хорошая вот. Идея вообще.
3: Ну, вот мне видишь, нравится. Вот, видишь, индейцы, вот они,
2: добрые,
3: вот по сути они, так? Кстати говоря, вот насчет снятия скальпов, Это белые туда принесли. У индейцев вообще такого не было.
2: Пытались запугать просто местное население такими повадками.
3: Более того, ну, естественно, там, как белые же считают себя очень большими мудрецами и умницами. И в Америке есть, значит, там праздник открытия Тихого океана. День открытия Тихого океана, так? Ну, Америка, сколько там, больше 200 лет. Индейцы там жили тысячелетия. Естественно, они не знали, что есть там Тихий океан, понимаешь? Но вот белые пришли, вот они, значит, открыли Тихий океан. И вот сейчас праздник, у них специально есть открытие Тихого океана.
4: А то есть индейцы жили глубоко, что ли, в материке?
3: Куда? Они жили везде.
4: Но как же они про океан?
3: Ну, белые думают, что, понимаешь, что вот они открыли.
2: Учили же они, да.
3: Понимаешь? Дали знания. Типа индейцы не подозревали даже, что вот есть Тихий океан, понимаешь?
2: А вот скажи, пожалуйста, насколько сейчас там силен рэп? То есть я как бы любитель этого жанра, считаю, что он музычку продвигает и держит, не дает ей упасть. Я имею в виду мировую музычку.
3: Понятно.
2: Ниже какой-то планки. Как там сейчас с этим делалось? Это меня интересуют эти фашистующие, воинствующие рэперские группировки негров.
3: Угу. Значит, этот стиль, о котором ты говоришь, у них называется гангста-рэп. Гангстерский рэп, да? Гангста. Это вот как вот негры говорят. Гангста! У них есть, у них свой акцент, кстати говоря, у негров есть. То есть, вот, там долго живешь.
2: Очень жуткий причем.
3: Можно сразу определить.
2: И свои движения даже есть.
3: Там свои, да, внутри их, значит, этих организаций, там, районов. Мода на гангстерский рэп прошла. Все. Все эти люди, вот типа там Ice Cube'ов, Ice T, вот этих всех Ice, такой. Они все сейчас переквалифицировались. Они же деньги зарабатывают, это же шоу-бизнес, так? То есть все там песни типа «Убей полицейского», там «Убей президента». Они прошли, они же больше не... Ну, понимаешь, как говорят это. Знаешь, как у нас была попса одно время такая, сейчас вот другая. Вот то же самое, это шоу-бизнес.
2: А повадки? Вот ходят слухи о том, что там прямо между ними происходят разборки, прямо на улице.
3: Есть такая, что ли, ну, типа такой... такого противостояния, которое называется East Coast and West Coast, типа западное побережье и восточное побережье, среди этих рэперов, вот этих негров. И, значит, две школы рэп-музыки. Так, две академии рэп-музыки. Вот с восточного побережья, там, где район Нью-Йорка, скажем, там, Филадельфия, и с западного побережья, в основном, вот Лос-Анджелес, вот эти районы, вот типа Камптона, вот, где ЦРУ наркотики-то продает. Вот. И вот они друг с другом, значит, кто круче. Да? Вот у негров это развито, кто круче. А где-то еще это развито, интересно?
4: То есть, ну, в России очень близко к этому.
3: Вот, как интересно.
4: Да, все борются.
3: Вот кто круче? Вот восточный берег или западный берег в рэпе, кто круче?
2: Ну правильно, так? Видишь, соревнования.
3: И там, значит, вот они, значит, сперва был убит так называемый Тупак.
4: Да-да-да,
2: очень был
4: история. Он там что-то про девочку.
3: Ну там, в общем, он был представитель одного из берегов, наверное, West Coast, западного. Так его убили в Лас-Вегасе. Ну, просто он ехал на своем BMW. И кто-то, значит, просадил пулями все это BMW.
2: Ну, классический такой вестерн современный
3: получился. Где-то еще так бывает, интересно. На каком побережье, так? А потом, через некоторое время, совершенно случайно, также был убит такой рэпер под названием Notorious Big G.
4: Их сейчас очень много умерло.
3: Так, вот. И типа это как-то вот списалось на войну между западным берегом и восточным берегом. Так. И, значит, были там и там похороны. Такие, знаешь, которые вылились.
2: Массовые шествия.
3: Да, там, да. Больше, чем похороны. Вот. Но это дело темное.
2: Там их...
3: В прямом и в переносном смысле дело черное, дело темное.
2: А вот, в принципе, Америка все равно считается, как тут ни крути, страной благополучной.
3: Естественно.
2: А есть такая теория, как бы, что благополучие страны можно определить там, ну, по большому ряду признаков. Один из них — это популярность в этой стране музыки регги. Я вот целиком это разделяю. То есть в стране благополучной эта музыка должна быть очень... популярно? Вот каково там?
3: Ты знаешь, вот само такого чистого регги, ну, скажем, там, Боб Марли, так, уже нет. Но время от времени есть какие-то реинкарнации вот этого регги в стилях, вот, которые называются типа рагамаффин. Такой mm-hmm. был стиль. И как тебе сказать? Ну, наверное, это не то, что широко развит такой широко популярный стиль, но это стиль, который всегда присутствует. Всегда. Вот есть какие-то несколько, 1, 2, 3, 4 состава, которые всегда где-то на виду, которые играют эти регги.
2: А тебя не тянуло ни разу попробовать? Вот я не слышал у тебя каких-то даже попыток.
3: Да, это точно. Это точно. У меня не так мало солнца в голове, поэтому, наверное, все-таки регги — это такая южная музыка. А как объяснил мне мой врач, что я из северной страны, где надо есть мясо.
2: Чтобы быстрее зажило плечо.
3: Да, если не будешь есть мясо, ты просто подохнешь зимой, которая длится 11 месяцев, и у тебя зубы выпадут. А музыка регги, она все-таки подразумевает там солнце, пальму, такую, понимаешь, ну, безответственность, хождение полуголым. Походи полуголым здесь у нас.
2: Не.
3: День в декабре месяце.
2: Этого я делать не буду.
3: Да.
2: Еще был вопрос от, насчет твоего сотрудничества с, угу. вот, с Мамоновым.
3: Угу.
2: Как бы я уже не помню толком, в чем он.
3: Нет, я помню вопрос. Значит, в свое время с Петром Мамоновым была у нас такая общая идея сделать совместный альбом. И не хотелось сделать из моих песен или из его песен. И был такой, что ли, ну, как бы, план. Давай сделаем альбом из песен Фрэнка Синатры. Потому что вроде и Петр любит Фрэнка Синатру, и я. Но есть одно но. Во-первых, у Фрэнка Синатры огромнейший репертуар. Там десятки альбомов, сотни песен он спел, так? Значит, как-то селекционный процесс довольно-таки сложный, чтобы выбрать какие-то лучшие из лучших песен. И с другой стороны, с нашими голосами петь Синатру есть такими муха, источник заразы, и, понимаешь, такими голосами трудно петь Синатру.
2: Ну, Sex Pistols не постеснялись.
3: Ну, понимаешь...
2: Кстати, очень хорошо, очень с драйвом спели, с большим, чем... То есть,
3: понятно,
2: чем
3: понятно, понятно.
2: Уважаемый,
3: ну, вот, Синатра. Ну, короче говоря, как-то так вот Синатра, ну, не выруливался, да? И дело как так осталось открытым. То есть вот был, осталась эта сама идея, которая была пущена на самотек, не форсируя. И однажды я был, знаешь, в музыкальном магазине и увидел пластинку, компакт-диск Pink Floyd, «Wish You Were Here». И как-то у меня это дело всплыло, воспоминания вообще вот Pink Floyd, когда я это слушал первый раз. И я вспомнил, что вот мы с Петром слушали этот Pink Floyd, этот альбом, и он нам обоим нравился. И вот это как бы явилось разрешением самой тематики альбома. И мне всегда нравилась песня «Welcome to the Machine» с этого альбома. И вот, наверное, это, когда вот у меня появилась эта идея, то тогда и вся остальная концепция альбома сразу мне прояснилась в том плане, что надо просто сделать альбом из вообще из песен, которые вот мне и ему нравятся. Так? Вот. И, значит, я с ним созвонился в Москве и сказал, что вот есть такая идея вот насчет альбома Синатры. Ну и в конце концов он добрался до меня, и мы записали, значит, альбом и сделали оформление а-ля «Wish You Were Here», как Pink Floyd.
2: Я вижу.
3: Да. И недавно вот этот альбом вышел на фирме SNC.
2: Послушаем первую пьеску.
3: Да, которая называется «Welcome to the Machine».

Смертельная на вид, мехом огненным полыхая над кроватью, она висит. 30 стукнуло в Станиславе, не кому-то, а ей самой. И она, несомненно, вправе в шубу вырядиться зимой. 30 прожитых трудновато. Горда. Ну, а он оказался хамом. Бабник, синяя борода. И сама не припомнит, пела или слезы рекой лила.

просто бескорыстной.

итоге шуба над кроватью водворена. На дворе молодое лето. Улыбайся, живи, дыши. Но таится тревога где-то в самом дальнем углу души. Самодержцы, владыки, судьи, составители схемы смет. Ради шубы проголосуйте, ради Стаси скажите нет. Ради мира настроите речи на волну моего стиха. Дайте Стасе закутать плечи в синтетические меха. Воспитать разрешите, братца, несмышленыша, малыша. Дайте в шубе покрасоваться, шуба новая, хороша. Чтобы Стася смогла впервые от восторга едва жива всунуть рученьки в меховые на три четверти.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Василий Шумов, и вы, да, и Айрат Дашков, и вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-19. Время у нас еще пока есть. Мы слушаем параллельно музыку, так, новые работы Василия Шумова и кое-что из старого тоже сегодня послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Странная визитная карточка.
1: Был минималист.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: Я вот хочу вас спросить, вы знаете, в Америке, я тут недавно была в Америке, там такая жуткая тенденция носить семейные трусы в общественных местах.
0: Это вам и в Праге такая, извините, что перебиваю, это и в Праге также.
1: Особенно на вокзалах в Праге.
0: На вокзалах люди ходят, да-да-да, совершенно четко.
2: Нет, ну это же просто кошмар, что самое интересное, это тенденция перекидывается на Россию. Мой папа, например, уже заразился.
0: Ой.
1: Ну что же.
0: Спасибо вам за такой звонок.
1: Кстати говоря, я это наблюдал, вот я рос в Москве, в Измайлово.
0: Хороший район.
1: Во времена золотого подполья были люди в трусах на улицах, уже в то время. В разных. Обычно такие не семейники были, они такие голубенькие, сатиновые.
0: Ой.
1: Так? Красивее. Когда жаркало становилось, так они стали у подъезда и так, значит, разговаривали, шлепанцев, значит, ну, босичком, и вот в этих трусиках.
0: С ведерком еще обязательно.
1: Нет, в домах в Измайлово есть мусоропроводы, то есть ведерком не надо. С папироской, вот правильно. Мне подсказывает тут мой инструктор по ситуации с улиц, Михаил Борисович.
0: Нет, это действительно, кстати...
1: Я думаю, что американцы подцепили эту моду из Измайлова. И они просто эти семейные трусы сделали такими повеселее. Там каких-то цветочков на них добавили.
0: Кстати, вот откуда вообще появились шорты? Вот вопрос в чем.
1: Это вот надо с этим разобраться.
0: Что вперед появилось? Семейные трусники или шорты?
1: Я думаю, наши вот эти сатиновые трусы. Потому что много фильмов 30-х годов наших о работниках сельского хозяйства, которые в поле, рабочая одежда, у них была вот эти трусы.
0: И сапоги тоже, чтобы пятки не кололи.
1: Естественно, американцы там не любили советскую культуру, естественно, и смотрели эти фильмы. Знаешь, как обычно, мне не нравится, а дома сидишь и смотришь, понимаешь? Типа изучаешь. И вот, естественно, предприимчивые американцы, посмотрев фильмы типа там «Трактористы», вот, смекнули. Так это вот то, что пойдет. И просто...
0: Идея была.
1: И взяли идею, стайл, как они говорят. Вот, и распространилась семейственность там такая трусяная.
0: А скажи, а вот раз уж мы перешли к одежде вообще, да? Там же тоже бывает холодно, наверняка там всякие снега выпадают и так далее. Вот такая форма одежды, как кальсоны, существует она или нет? Это как бы второй вопрос к Андрею Осиповичу Махно, стоматолога. Ага.
1: Кальсоны, значит, у кого они популярны? В штате Юта, ну, это такой относительно северный американский штат, там бывает зима, ну, естественно, не такая хорошая, как здесь, в той же Москве.
0: Бабу не слепишь.
1: Да. Вот. И в штате Юта много так называемых мормонов. Мормоны — это своего рода разновидность христианской религии. Ну, основа которой составляет идея, что Иисус Христос по дороге на небо с того места, где, значит, его распяли, то бишь на территории современного Израиля, так, по дороге на небо остановился в Америке.
0: Ну, как?
1: Понимаешь? И кое-что там, значит, им пошептал. И вот так появилась, ну, в двух словах говоря, вот религия этих мормонов. И у них есть своего рода униформа, у этих мормонов. И вот часть вот этой униформы составляет, ну, как у нас говорят, нижнее белье. Это очень колючие, из верблюжьей шерсти, кальсончики и маечки, на которые, сверху которых одеваются, ну, обычный костюм для офиса.
0: Ого, а зачем?
1: Это часть вот религии. Как часть вот их религии, их религии, отчислять большой процент от своей зарплаты в фонд этой церкви. Я когда у мормоновской, когда я увидел в Лос-Анджелесе один такой храм мормоновский, я сперва подумал, что это какая-то что-то, какая-то подделка про павильон с ВДНХ.
0: Типа вот
1: ББЦ теперь.
0: Та, где идет бойкая торговля.
1: Вот знаешь, вот такой со шпилем, вот такой архитектурой. Нет, нет, я говорю не по содержанию, а вот само здание.
0: То есть вот. Безо всякой какой-то мистики и мощи.
1: Архитектура, вот знаешь, такая гигантомания вот наша, вот советская вот тех лет, золотого подполья.
0: Ну, такая...
1: Вот знаешь, какой-то павильон земледелия, вот который там был. Так? Вот такая архитектура. Я сперва подумал, что это кто-то, значит, это копирует. Вот. А потом выяснилось, что это вот храм для мормонов. Там все так, в таком стиле. И вот у них одежда, вот это вот нательное белье, которое является кальсоном. И
3: может,
1: большое
3: это символ
1: количество.
3: Какой-то?
0: Ну,
1: естественно, там в этой, значит, в религиозной какой-то их там субординации это что-то значит. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, если говорить языком непосвященного человека, типа меня вот в детали этого дела, то я могу сказать, отвечая на твой вопрос, да, кальсоны пользуются популярностью.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы Василию Шумову. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро, я давно являюсь поклонником творчества Василия Шумова. Хотел бы спросить, правда ли о том, что в Штатах вот появились, знаете, продукты, которые не только легко готовятся, но и прямо вот их не нужно уже ни жевать, ни переваривать, сразу можно складывать в унитаз. Я слышал даже вот, что у них происходит.
0: То есть, минуя пищевод, как бы?
4: Да, да, да.
0: Дескать, работаем по собакам Павлова.
4: Ну, что-то в этом роде. То есть, уже никаких не нужно от человека затрат. Просто достаточно купить вот этот вот, даже не знаю, как его назвать, прийти, сложить унитаз, и вроде как вот весь процесс питания.
0: А еще тут вы забыли, нужно прибить табличку на унитаз «Еда для мух».
1: Да, я понял.
0: Спасибо за вопрос.
1: Понял вопрос. Я немножко разовью, потому что, да, на самом деле так. На самом деле так. Но вот звонящий, он, кстати говоря, не представился.
0: Это, наверное, как раз дополнительный вопрос по голосу. Я узнал Андрей Осипович Махно. Он часто звонит стоматологу.
1: То есть наш, регулярный ваш слушатель.
0: Постоянно. Понятно. Один из пяти.
1: Понятно. Ну, вот как говорят, у продвинутых людей мысли, они обычно вот, они на одной волне, у них одинаковые, понимаешь, мысли с нами. Вот. И вот там упомянуло слово унитаз, что вот туда надо класть. А понимаешь, они настолько там уже развились, что унитазы вообще уже не нужны.
0: Вот я тоже об этом подумал.
1: Потому что...
0: В момент задания вопроса я...
1: Понимаешь? Типа... То есть вот следующий этап, вот когда минуешь уже самого себя, еда, сразу вот она в унитаз, так, то следующий логический шаг. Унитаз тоже вообще не нужен. Вот концепция. То есть туалет остается, но без унитаза. Просто пустая комната такая маленькая.
0: Ну, чтобы свет включить, зайти иногда постоять.
1: Вентилятор, кондиционер, все есть. А в Америке, кстати говоря, нет раздельных туалетов и ванн. Там все вместе. Как называемый совмещенный санузел.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Я только здесь, понимаешь, видел вот в наших хрущевках. Вот одна маленькая комнатка, где помыться, а другая комнатка, где руки помыть, скажем так. Вот. И в Америке все совмещенные санузлы. Вот. И поэтому... Многие совмещенные санузлы теперь только ванна, и все. А унитаза нет.
0: Мне совершенно не нужно.
1: И там уже люди, значит, используют это пустое место, туда могут поставить, не знаю, там вешалку
0: дополнительную.
1: Нет-нет, а стиральные машинки у них стоят или на кухне, или в специальном таком отсеке. В доме есть такой, типа, как вот полупроизводственного отсека маленький, вот туда. Нет, в ванной комнате и вот в санузле ничего нет. Никакой этой бытовой техники нет в Америке.
0: А вот как бы проживание в обычном таком многоквартирном доме, это считается срамом?
1: В зависимости от традиций региона, в котором ты живешь.
0: Если... Ну вот если взять, например, тот же Лос-Анджелес.
1: Лос-Анджелес – город сам по себе одноэтажный, исторически сложившийся. То есть большинство населения живет в домах. Это по разным причинам, и одна из которых – это сейсмозона. Постоянное землетрясение в последнее время. Вот я уже к ним привык. Я вот удивляюсь, что в Москве не землетрясение, кстати говоря. Потому что, знаешь, когда привыкаешь, что все время трясет.
0: Ну, это такое чувство, говорят, кто пережил очень неприятное поначалу, тушка очень беспокоится. Ну,
1: ты знаешь, это довольно-таки такое чувство, как тебе сказать, ну, творческое, потому что, когда начинает трясти, у меня приходит мысль, а вот это будет сильнее трясти, еще сильнее. Потому что когда сильнее, там уже, понимаешь, там уже что земля может раздвинуться и туда.
0: Ну, вообще уже беспредел, конечно.
1: Потому что есть такие большие теории и ожидания, что со временем вся Калифорния идет под воду. Так? Что Калифорния превратится в какую-то гряду маленьких островков. Есть другие даже теории, что все вот эти западные американские штаты идут под воду, и что береговая линия будет происходить Тихого океана в районе города Денвер. Так, если вот это практически там середина Америки, так, что типа ожидаются два суперземлетрясения, вот, которые, значит, все вот эти западные штаты, но, что интересно, это подразумевает только территориальные американские штаты. Вот там рядом Канада и Мексика, они как-то не затрагиваются, не знаю, что с ними будет, так, вот. И поэтому вот когда начинаются такие тряски, вот, я всегда ожидаю, ну
0: дескать, вот оно.
1: Или это суперземлетрясение, или это так называемый афтершок какого-то предыдущего землетрясения, то есть после толчок.
0: А так? Нет ли у тебя ощущения вот в этот момент, когда ты ожидаешь сильного толчка, там, беспредельного, ощущения радости, что вот, наконец, кто-то взял тебя в свои руки, ты ничего поделать не можешь, дескать, поплыл?
1: Есть разные мнения на этот счет. Но мне нравится вот какая теория. Что все... Понимаешь, раньше землетрясений не было в Калифорнии. Вот они вот начались вот последние, вот, не знаю, там, несколько десятков лет. Такие сильные землетрясения. Ну, скажем, вот землетрясение силы, как у нас было в Армении вот в свое время. Помнишь? Вот по такому же. Но из-за того, что там все строится с учетом сейсмозоны с определенного момента, вот все дома, которые, начиная там где-то 60-х годов, все дома... и одноэтажные, многоэтажные, они строятся таким, как называемым, кодом. Строительный код есть, ну, как они это называют. Вот на сейсмоустойчивость. И он постоянно обновляется, и вот даже дошло до того, что они построили несколько небоскребов в районе Лос-Анджелеса, который называется Даунтаун, и они нашли вот эти разломы прямо под этим теперь. А землетрясения, они считают, что происходит на них на разломах вот в земной коре. Ну, это... геологии, короче говоря, не так важно сейчас. И дома не падают. Понимаешь, они говорят, что убивает не землетрясение, а вот эти конструкции, которые на тебя рушатся. Так? Вот. И я же живу в районе, вот если ты слышал, наверное, было такое землетрясение в Нортридже в 94-м году. В начале 94-го года, в январе месяце. Я сидел дома, записывал песню «Криминальная Раша», вот на альбоме «Голливудский Василек». Часа так 4 утра. И вдруг бабах, все, значит, затряслось, дико причем. Так? Вот. Но это для меня уже было не первое. Но я уже понял, что это землетрясение. Так? Ну, там есть определенные, значит, советы, что делать.
0: Угу.
1: Так. Ну, в таких зданиях, вот как в Москве, делать нечего. Они просто все рухнут сразу же.
0: То есть лучше прям лечь или...
1: Там... Нет, ну, такие базовые советы, если ты в таком в доме, вот, скажем, маленьком деревянном, в котором я живу, такой обычный калифорнийский дом, то можешь встать в проем двери.
0: Чтобы это задержало
1: падение. Потому что там более укрепленные. Понимаешь, если это, ну... ты крыша начнет рушиться, значит, там есть шансы, что, значит, вот эта стенка, она останется. Да? И оказалось, что я находился от эпицентра землетрясения, ну, скажем так... практически в нем. Я вот смотрю, вот домик этот построен, он где-то в 60-е годы мой домик построен. Даже с полок ничего не попадало. Вот почему там все деревянные дома не строят? Потому что дерево, оно амортизирует вот эти...
0: Ну, естественно, тоже материал.
1: Толчки, да? Дерево, оно может гнуться. Вот. А каменные постройки, самые плохие для землетрясения, тут вот такие жесткие постройки из кирпича, из камня, из бетона. Вот.
0: Как Останкинская башня.
1: Нет, не знаю, ну вот, которые, вот знаешь, из блоков созданы. Вот когда конструкция, которая никак не амортизирует, которая, вот знаешь, вот как вот твердая. Это вот что самое опасное при землетрясениях? Это первое, что рушится, даже при небольших. Так. Вот. И оказалось, что я находился буквально там, практически в эпицентре. Это Нортридж, я живу в районе Вест-Хиллз. Это вот прям вот следующий район. Так? Вот. И теория, вот, которая мне нравится, есть разные теории там. Так, что это началось с момента золотой лихорадки. Что когда стали вытаскивать золото вот из земли, нарушился баланс. Золото не случайно находится в земле, понимаешь? Не для того, чтобы его вытаскивать и делать из него украшения или там золотые слитки и превращать это в богатство такие вот, в банковские какие-то. Это вот оно уравновешивает землю. Вот именно. И когда они стали это золото оттуда вытаскивать, нарушился вот этот концептуальный баланс. И начались эти землетрясения.
0: Не исключаю. С этим очень, очень сложно поспорить. Скорее всего, это тоже одна из причин. Согласен целиком. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Что ж такое с ним случилось-то? Вот только что звонил нормальным голосом. Это опять Андрей Осипович Махно, видишь, как кидает. Каждые пять минут.
1: Ну, человек творческий. Подходит к телефонному звонку как к концептуальному арт-акту.
0: Да, постоянно сходит с включенной дрелью. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
3: Еще раз добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Василию о Лос-Анджелесе. Ну, если вы помните, несколько лет назад там были некоторые беспорядки, там белые полицейские сбили черного водителя, Родни Стинга, вот, потом полицейские оправдали, и потом там были очень большие серьезные беспорядки. Вот, в отношении черной и белой Америки, как они дружат, враждуют, вот, вы поняли, да? Все, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Значит, понимаешь, когда ты приехал, у меня как я теперь сюда приехал, у меня есть свежий взгляд на жизнь, потому что. И у меня нет никакого предубеждения к неграм, потому что я рос, у нас негров не было вокруг. Так? То есть раз их не было, у меня нет никакого, понимаешь, ни хорошего к ним отношения, ни плохого, то есть у меня нет каких-то предрассудков, которые в Америке, значит, за 200 лет накопились. И что касается негров, понимаешь, там есть одна такая, я считаю, вот и главная проблема, что у них нет основы, на которой вот они стоят, вот скажем там, культурной, этнической, национальной. Потому что негры — это не нация. Это какие-то выходцы вот из этих рабов, которых завезли туда на кораблях из Африки в свое время. Так? И поэтому у них нет вот своей культуры такой вот. То есть вот сейчас они там меняют многие негры имена свои, что они звучат по-африкански. Типа ищут корни свои.
0: Как бы, дескать, а корней-то нет.
1: Ну да, вот они все там Джонсон, там Ричардс, Майк. Ну, обычные вот такие вот англосаксонские имена и фамилия. И вот, значит, последние, не знаю, там, 10-20 лет вот какие-то с таким как бы их национальным, типа, не с национальным, но негритянским возрождением, они пытаются искать свои корни вот в Африке и берут вот имена себе, вот как, которые звучат как в Африке.
0: Мамбу.
1: Чаника какие-то такие, понимаешь? Ну, да, ну типично вот как-то они получают, как вот один такой стиль. И исторически там у них есть эта проблема. Исторически. Но вот если люди, которые, ну, скажем, с образованием, более-менее как-то так, хотя бы там проучили в средней школе, есть такое понятие, как, ну, такая социальная, что ли, толерантность. Так. И вот, скажем, в такой компании, как наша, высокоинтеллектуальной, продвинутой, у нас бы не было никогда, если бы даже бы вот двое из нас было бы неграми, двое из нас было белыми, это совершенно не возникло. Вот когда я смотрю на вот хронику интервью с Джимми Хендриксом, не то, что как он играет, а вот сохранилась всякая телехроника с его интервью, всякие ток-шоу, так? И как он говорит, его просто приятно послушать, что он говорит. Совершенно без разницы, что он там негр, понимаешь, и так далее. Естественно, существует и в той, и в другой значит, окраске свои вот эти вот экстремальные какие-то элементы. в виде там Куклукс Клана.
0: То есть до сих пор он как бы там существует реально, да?
1: Он существует, да. Ну, как так, практически незаметно.
0: Оно скорее как историческое явление уже такое, как карнавал.
1: В Южных Штатах он существует в основном. Так вот как-то более-менее активно. А у негров есть такая организация «Черные пантеры».
0: А, известная, так. Известная.
1: Вот. И поэтому эта проблема, как ты знаешь, она... Ну, вот была ситуация с этим, вот, знаешь, звонящий упомянул с этим Родни Кингом, что полицейские его избили. Избили, вот если так просто логически, избили вроде как за дело. Потому что он был пьяный и на высокой скорости убегал от этих, значит, пытался удрать на машине по фривею от преследующих его CHP, это их ГАИ. Ну, нет такого ГАИ, ГАИ только у нас. А, ну, патруль вот этих на этих, на автострадах. Вот. А когда они его остановили, они ему сказали, выходи из машины, а он не выходил. Значит, они его стали вынимать, а он был пьяный. Он стал сопротивляться, кого-то там пихнул полицейского, так? А в Америке это недопустимо. То есть там полицейский представитель закона. Ты его не можешь там послать, ты не можешь на него плюнуть. Или как у нас, ты не можешь ему съехать в нос. Там, как у нас же это запросто. Понимаешь, как я понял. Или ошибаюсь, тут уже этого нет.
0: Ну, все зависит от того,
1: от конкретного случая,
0: каков
1: да.
0: высок
1: пост. В Америке это вообще немыслимо, так? И, наверное, он там кого-то оттолкнул туда-сюда, и полицейские, совершенно следуя по инструкции, стали его заламывать, чтобы, значит, положить его на землю, одеть на него наручники, так? Он пьяный сопротивлялся, он здоровый сам по себе. И, ну, естественно, кто-то не сдержал, стал просто лупить этой дубинкой своей, чтобы, значит, он подчинился. Так? И кто-то это снял на видео, случайный какой-то там жилец дома, перед которым это происходило, снял на домашнюю видеокамеру. Так?
0: Ну, да,
1: и продал каким-то станциям.
0: Телевизионщикам.
1: Да, сделал на этом быстренько деньги.
0: Продал молодым тележурналистам.
1: Вот именно. Так. И это дело разошлось по всем телестанциям. Как такая, ну...
0: И сразу решили раскрутить из этого такую политическую байду.
1: Ну, естественно, пошло-поехало. Но это уже как бы устаревший материал. Последний вот такой как бы расовый расклад был вот с этим делом О.Джей Симпсона, который обвиняется, что он зарезал жену и там случайного
0: парня. Извини, Вась, этот человек, он снимался же в таком сериале «Голый пистолет», «Пистолет наголо».
1: А как это будет по-английски, потому что Naked Gun?
0: Да.
1: А что-то... такая типа комедия?
0: С этим Дребентом такой.
1: Да, ну...
0: Меня очень волнует, там это популярный фильм или нет.
1: Понимаю, что касается самого этого О.Джей Симпсона, вот нам трудно представить, живя вот в Москве, кто он такой. Это спортивная легенда. Он, значит, обладатель каких-то рекордов в американском футболе. Он играл в американском... Вот в американский футбол, что у них просто называется футбол, так, в команде Buffalo Bills в свое время. Не так давно, может быть, где-то 80-е годы там играл, конец 70-х, где-то так. И он там побил какие-то свои рекорды. То есть он был примером для подражания поколений молодежи. То есть все его знали, ну, вот кто у нас.
0: Ну, как Гагарин.
1: Ну, как он, Всеволод Бобров, скажем, ну, Эдуард Стрельцов, вот какие-то такие. Вот. И дело совершенно было уникальное, потому что он обвинялся, и все улики были, значит, против него, что он зарезал свою жену из-за ревности, и парня, который там случайно оказался неподалеку, его тоже. Так? И дело тянулось очень долго, этот процесс. И опять-таки вот это все дело обернулось как бы так. Америка разделилась на два лагеря. То есть белые, ну, люди, которые мыслят рационально, глядя на все эти улики, вот на чисто криминалистические вот эти тесты, на все там, на анализ крови и так далее, так далее. Ну, ясно, что это он, потому что, ну, столько улик, так? А негры были на его стороне, ну, как обычно, типа того, что это не важно, этого недостаточно, этих улик. Это заговор полиции против него. типа полицейские подлили его кровь там на место преступления.
0: Ну как?
1: Понимаешь, типа они взяли там для, ну, сравнения, анализ крови у него.
0: Приехали,
1: потом приехали, знаешь, из пробирки, там покапали этой кровью, его автомобиле. Но для белого человека это абсурд. Потому что, ну, чтобы такой заговор, это LAPD, это Лос-Анджелесский полицейский департамент, там должно быть задействовано там 50 этих их сотрудников. Ну, это абсурд на самом деле. Ну, а эти, вот такая у них версия. Типа, как вот его...
0: А они сами, наверное, в нее жить верили.
1: Ну, а как же, конечно, вот конечно. А все это основано, да, просто на такой, вот, знаешь, вот такой слепоте. Типа, вот раз он черный, значит, вот эти Лос-Анджелесские вот этот полицейский департамент, у которых репутация не самая так хорошая в отношении вообще негров, потому что там постоянно какая-то вот идет это вот, ну, противостояние между...

0: там меньше нужно улик, все, все проще. И они все решили, что он виноват. И там на 35 миллионов долларов ему, значит, иск, типа того, что он виновен в смерти этих людей, но виновен не криминально, а гражданский. Mm-hmm. Так? Вот. И вроде бы как тот криминальный процесс, как победила Черная Америка, а вот этот второй гражданский процесс победила Белая Америка.
1: Так? Победила дружба, называется.
0: Вот. И О. Джей Симпсон в данный момент, а он сам же существует, и там сейчас у него такой, он жил, значит, там в богатом районе Лос-Анджелеса, и там у него большой дом, и там Роллс-Ройс, там Бентли, там несколько еще автомобилей. Теперь это у него все конфискуется. Так.
1: И грустный у него получился.
0: И, а он, значит, говорит, что у меня денег нет. Ну, вот это пошло, поехало.
1: Ну, естественно.
0: Я бедный, у меня ничего денег нет. Я все истратил на предыдущий процесс, на адвоката. Вот. Ну, вот, вот типичная ситуация такая. То есть, знаешь, черт ногу сломит.
1: А вот я был недавно как бы, ну, не то что свидетелем, а очевидцем такого случая, когда где-то в какой-то фирме совместной, в общем, кто-то случайно шел, там, махнул рукой, случайно так задел по попке американки, достаточно, в общем-то, некрасивой. Ну, я имею в виду, вот, как организм. Uh-huh. Вот, и, в общем-то, заигрывать с ней явно этот человек не собирался. Просто, ну, случайно, ну, получилось в толпе. Вот, работа в этой фирме престижная считалась. Она там подала на него какой-то иск за какое-то сексуальное домогательство. Uh-huh. Его просто поперли. То есть, заметил также я, будучи находясь в разных городах, там, разных стран, что, вот, ну, скажем, вот в том же Лондоне, да, там uh-huh. девки в метро, они в глаза стараются не смотреть. И, например, uh-huh. сидит под бывшей компанией молодых людей, там с пивком в метро едут, и uh-huh. девки сидят, тоже подвыпившие. Вот они, ну, чтобы друг на друга взглянули или как-то там попытались, этого вообще не происходит. Это что такое, почему это, что там такой переигрыш с эмансипацией, и насколько это ярко выражено, когда вот постоянно пребываешь в такой атмосфере?
0: Я считаю, это дело не имеет отношения к эмансипации, это дело имеет к тому, что в Америке перепроизводство адвокатов. Во времена Рейгана, когда была так называемая вот эта рейгономика, и было так называемое процветание, когда все делали деньги, многие двинулись в область адвокатуры, закончили университеты и колледжи. Так? И оказалось, вот теперь, значит, прошло со времен Рейгана, там сколько, 10 лет, даже больше. И они все остались. Так? А их количество намного превышает, ну, сколько потребностей у общества есть в этих адвокатов. И эти адвокаты в дикой панике ищут себе работу. Так? И то есть можно увидеть рекламу по телевизору таких. Значит, адвокатская фирма ждет вашего звонка 24 часа в сутки. Неважно, что с вами случилось, вы подскользнулись. На вас там кто-то грубо посмотрел. Значит, не дай бог, там вашу машину там кто-то стукнулся. Так, звоните, мы вам поможем. Вы оплачиваете наш труд только, если мы выиграем процесс. Понимаешь?
1: Практически можно к любой закорючке.
0: Да.
1: А извини, что ты как бы сам... Приходилось ли тебе иметь дело с такими вот раскладами?
0: Приходилось.
1: Грустно?
0: Ну, я сейчас скажу, в моем случае какой был. Я, значит, попал в такую, ну, автоаварию. Так. Нам, значит, на одной оживленной улице Лос-Анджелеса я ехал, и мне через, значит, выскочил на стоп, знак стоп с его стороны был. Значит, белый автомобиль, а, значит, притормозил, а ехал не так быстро. И я в него стукнулся, ему в бок. Так. И мы встали. А сзади меня кто ехал?
1: В тебя.
0: Нет. Ага. Водитель пытался меня объехать, а это был перекресток, и со всего этого размаха врезался вот в машину, которая стояла на перекрестке, ждала на своем знаке стоп, пропускала, так? То есть, короче говоря, 4 машины было задействовано. И у каждого участника...
1: Свой адвокат.
0: Свой адвокат, потому что... У каждого, ты в Америке не имеешь права ездить, если у тебя нет страховки. Не имеешь права на машине ездить, если у тебя нет страховки. Не на машину.

0: типа того, что ее не украдут, а вот с этой страховки, которая на случай, если что-нибудь случится, там какое-то столкновение, ты наедешь на кого-то, так? То есть страховка не на тебя, минимальная, допустим, а вот на того человека, на которого ты наедешь.
1: Да-да-да.
0: Вот. И было задействовано 4 адвоката. Это дело тянулось года 2, наверное. Потому что сразу же там друг на друга кто виноват, так? Никто не виноват. И...
1: Виноват тот ишак, который поехал вот тебе на перерез.
0: Нет,
1: на
0: это ясно, это ясно.
1: Надо там... было прям выскакивать и орать.
0: Нет, вот нет. Нет, нет, абсолютно нет.
1: Знаешь, как делают люди, которые в движении, они выскакивают, орут, ты ишак, сейчас квартиру отдашь.
0: Правильно. Но тут у вас-то все в движении продвинутое, а те же отстали полностью. Там, если в такой ситуации случается, значит, нужно обменяться телефонами.
1: Очень вежливо.
0: Да, и, значит, названиями своих страховых фирм, которые будут разбираться между собой.
1: Ты о чем процесс закончился? Ты-то не пострадал?
0: Нет, процесс закончился, что все через 2 года оказалось, что виноват тот, который проехал на этот знак «стоп». Вот. Понимаешь?
1: Тянуло 2 года. А люди заработали денег, 4 адвоката.
0: Да, которым платила их же страховая фирма сама.
1: Видишь как?
0: Ну,
1: так вот.
0: Вот.
1: Музычки.
0: Давай.

0: Ну и пришло мгновение, когда мы, наверное, уже попрощаемся, время уже раннее. Я хочу поблагодарить Айрата, Сиамского близнеца, вот, Михаила, ну, всех, кто присутствовал, Прохора, нашу девушку-телефониста. Ну и, конечно, тебя, Василий, за то, что ты как бы посетил нас. Хочу пожелать всяческих успехов творческих и так далее. Замечательно то, что мы сегодня слушали. Я это очень ценю. И особенно мне действительно радостно, что вот эти старые песни тоже появились. Вот. И, может быть, мы еще как-то встретимся. Ну и дальше идет череда слов, которые обычно в таком случае все говорят.
1: Да, и, скорее всего, мы теперь встретимся уже в Америке.
0: Счастливо.
1: До свидания.

Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

И прежде чем мы начнем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным, я хотел бы ответить еще на пару ваших писем, которые сюда пришли. Вот первый от Василия, буквально зачитывал: Саша, видел тебя на днях поздно ночью, ты очищал коммерческую палатку от продуктов питания, алкоголя и табачных изделий. Что это, бедность? Как ты до этого дошел? Василий, это моя работа. Дело в том, что эти люди задолжали очень много денег нашей радиостанции, потому что лицензию на торговлю в этом месте мы им выдавали. И, соответственно, видели бы вы, что я вынес у них из квартир и из квартир их родственников. И еще одно сообщение. Саня, на прошлой неделе не было твоей программы. Твои коллеги объяснили, что ты должен провести парад 9 мая. Наши ветераны выражают тебе благодарность за хорошо проведенный парад. Ты очень смотрелся в генеральском погонах. Дмитрий из Марины пишет. Действительно, я проводил такой городской парад в Норильске, но, Дмитрий, я хочу сказать следующее, что мне не нужны генеральские погоны, потому что аристократизм, интеллигентность и командность на моей морде и так вышита мощными золотистыми кружевами. Поэтому даже когда я иду по улице, то воины в сапогах падают и говорят: «Здравствуйте, генерал!» Воины так говорят.

0: И не случайно мы сегодня в программу пригласили психотерапевта Константина Владимировича Черепахина. Здравствуйте, Константин
1: Владимирович. Добрый вечер, добрый вечер.
0: Вот вы знаете, я предупреждал наших радиослушателей неоднократно, писал во все субстанции, инстанции, куда ни попадя, на чем попало и чем попало, по поводу так называемого фальшстарта природы. Так мы, ботаники, микробиологи головного мозга, называем, в общем-то, это явление. Оно связано с тем, что вот вроде бы оно потеплело, значит, эти все полезли, зеленые такие к солнцу лезут, их прет, у них там этот хлординамит внутри по листьям ползает. И, в общем-то, они уже готовы даже к оплодотворению выпустить пух с пестиками и, в общем-то, отдать плоды. И вдруг неожиданно раз, и то, что мы видим сейчас, и видели вот... практически 11-го, то есть белая перхоть снова, а эти, соответственно, все так, как что такое, а куда денешься, в общем-то, это же одеяло им никто не даст, они все и померзли наполовину, кто подох, кто померз, мы, в общем-то, остались без листьев, и яйца жизни треснули. Вот это и есть фальшстарт, который на этот раз он был очень мощен, и практически все попали. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь у вас, медиков, советы на будущее, вот основываясь на нынешнем горьком опыте, на горьком опыте данного фальшстарта весны, как людям все-таки настроить себя именно практически на то, что зима никогда не кончится? Вот, ну, что, например, лето уже прошло.
1: Ну, в общем, известный метод, если не ошибусь, еще доктор Шульц его разрабатывал, так называемый метод аутогенной тренировки. Вот вы, Александр, провели некую такую аллегорию, скажем, перхоть, да? Человек видит рекламу определенных моющих средств, начинает ее в какой-то степени воплощать в жизнь, использовать эти средства. Вот. А на самом деле вы сейчас, назвав снег перхотью, таким образом потенцируете протест, который возникает у людей. Поэтому, ну, давайте будем называть более обыденным там белые мухи, может быть, просто там легкий летний пух. Не важно, что на улице холодно, не важно, что температура близко к нулю, не важно, что кругом зеленые листочки и цветут каштаны. Это совершенно не важно. Самое главное — себя правильно настроить и не воспринимать этот снег негативно. Давайте видеть его позитивно. В конце концов, представим, что это и не снег, а, допустим, сажа, копоть. Наш город достаточно загазован, и, ну, не секрет, что экология оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, мы вспомним там песню про «Топит мне банька хозяюшка по-черному». Да, это всегда снег, это хорошие дрова, которые дают хороший дым. Ну, все любят по-разному. Кто-то рыбу коптит одновременно, всякое бывает. Но, во всяком случае, спокойнее к этому относиться и не называть данное явление чем-либо, что может вызвать протест.
0: Да, я с вами целиком согласен, но как-то ведь нужно людей настроить на это, потому что так или иначе, ведь даже есть такое понятие — бивневое температурное привыкание, сокращенно БТП. Вот, оно выражено в следующем, что, например, зимой, когда человек дышит сквозь бивни, ну, так задирает губы, а бивни у него сомкнуты, он так втягивает воздух внутрь, извините, сейчас я... комаров тут
1: ну
0: много.
1: Ну что ж вы так, ну поаккуратнее, извините, пожалуйста, оно... поаккуратнее.
0: Вот, да, так, извините. Вот бивни не трескаются и не мерзнут. То есть внутри организма человека вырабатывается определенный иммунитет, но это даже скорее не какие-то гормоны, молекулы, кровь и жилы. Вот, ну, не физическая, в общем, конструкция, а что-то связанное с его образом мысли, что бивни не трескаются и не мерзнут. Тогда как летом, если мы пьем холодную воду или пиво, сразу происходит боль, скол бивней. Вот сейчас, соответственно, весь организм перестроился на лето, и вдыхая такой холодный воздух, воздух сквозь бивни, мы можем, вот как я сейчас сделал, попросту их лишиться. Это одна из сторон вот дикой трагедии, которая, в общем-то, может разыграться в обществе в связи с ФСом, то есть с фальшстартом. Ну, вы понимаете, что очень сложно, очень мало людей дисциплинированных, мощных, которые могут, как я, например, перебороть в себе любой, убедить себя, что зимой тепло, а летом холодно.
1: Ну, конечно, конечно. Но в данном случае можно что порекомендовать? Всевозможные общественные инициативы. Допустим, вот этот фальшстарт, он больно, как мне кажется, ударил, к примеру, по Лос-Анджелесу. И там, например, не так давно проводили референдум. Возможно, дорогие радиослушатели это видели и слышали, эту информацию по поводу необходимости бирок на изделиях из меха. Да, поскольку в Европе такие большие холода, местные зеленые решили устроить референдум, и дабы донести до каждого американца, чтобы он мог понять, что это изделие из меха, что оно сделано из убитого животного. Вероятно, нужно или колоссально отупеть для того, чтобы настолько эмоционально не реагировать на происходящие изменения в погоде, дабы не понимать, что происходит, как это делают некоторые жители Земли. Вариант другой. Давайте посмотрим на зеленых в Германии. Ну, так они просто начали мне трудно сказать, что это был томатный сок или просто краска красного цвета. Давайте будем краситься с помощью томатного сока и таким образом делать вид, что мы в Италии, как нам тепло. На самом деле это просто. Вспомним индейцев, которые делали боевой окрас. На самом деле они, помимо всего прочего, внушали себе яркие краски лета, яркие краски цветов. Я, конечно, не призываю тотально делать макияж, но почему бы и нет.
0: Вы знаете, кстати, вот возвращаясь к зеленым, ведь на любое какое-то социальное явление, будь то оно положительное, отрицательное, неважно, согласно закону сохранения, поглощения и, в общем-то, выбрасывания энергии яиц, сразу наступает другое явление, сугубо противоположное, то есть полярное, я бы сказал даже. Вот, к примеру, вы сказали о зеленых, что там ткани, все эти с мехом, их там поливают. А вот тем не менее, например, в Бишкеке, в Борисоглебске, в Баучаре, в Кобру, в Воронеже, в Волгограде, в Губкинском, в Екатеринбурге, в Ижевске, в Казани, в Кемерово, в Краснодаре, в Красноярске, в Кургане, во всех других городах на К, в Набережных Челнах, в Налыме, в Новом Уренгое, где надувной аккуратно, аэропорт, аккуратно. Извините, Нижний Новгород, в городе Нягань, в Ростове-на-Дону, в Самаре, в Санкт-Петербурге, представляете, в Саратове, даже в городе Сиэтле, в Ставрополе и в других на С, а также в Чикаго, в моде сейчас кожаные куртки из натуральной кожи, но как сертификат там должен быть обязательно где-нибудь находиться глаз свиньи и висеть пятачок. Понимаете, что, дескать, это у меня натуральный продукт, это не подделка.
1: Да, я слышал, что в Турции большие проблемы со сбытом кожаных изделий. Вероятно, это связано именно с этим нововведением. Сложно, наверное, в Турции с глазами от свиней.
0: Безусловно. Ну, в общем, с погодой мы разобрались. И такой несколько неожиданный вопрос от Вячеслава. Он интересуется, как влияет радиация на половую жизнь мужчины.
1: Все зависит от возраста мужчины. Если это маленький мужчина, то, пожалуй, никак. Вот. А если это, так скажем, зрелый мужчина, все зависит от дозы радиации и каким образом вы ее потребляете. Если вы потребляете так, как, например, пьете воду или другие напитки, то она будет из вас выходить известными вам путями. Это не есть правильно, поскольку вместе с водой и, так скажем, выводящими ее путями, будут облучаться все и остальные близкие вам и столь, я думаю, любимые и необходимые органы. Поэтому это не очень хорошо. Ну, а если будет просто идти радиоактивный дождик, возьмите правильный зонтик и прикройте все, что хотите, и все будет супер.
0: А вот скажите, Константин Владимирович, если немножечко углубиться в историю, так сказать, вглубь веков, сокращенно в ГВ, нырнуть, вот Ведь раньше люди, вот первобытные наши с вами, в общем-то, бабушки, дедушки там, ну и так далее, они же селились где ни попадя. У них не было каких-то таких серьезных там архитектурных познаний, да, то есть вот они подобрали пещеру какую-то и, в общем, туда внедрились. И никто не брал там анализ почвы, никто не делал вот диагностику там вот антирадиоактивную и прочее. В общем, жили себе как ни попадя. При этом обладали, ну, таким, до 28 лет жили здоровыми, что называется. Тем не менее, ведь являясь и далекими, скажем так, потомками этих вот людей, мы же наверняка должны были каким-то образом в себе воспитать серьезный иммунитет к радиоактивности. Ведь многие из них наверняка жили и в ртутневых пещерах, многие жили в пещерах этих, ну, которые урановых. Вот. Кое-кто наверняка жил в свинцовых пещерах, ведь тогда не занимались разработкой металлов, как мы это сейчас делаем в Норильске и других крупных городах.
1: Да, это действительно проблема иммунитета. Я думаю, что имеет смысл как следует посмотреть на анализы крови. Я думаю, на самом деле, что иммунитет подобный есть. Другая проблема, что он не всегда срабатывает. Иммунитет спит, в общем, точно так же, как и наша память. Ведь мы же с вами знаем огромное количество языков наших предков. Нас надо просто разбудить. Весь вопрос в том, как разбудить этот противорадиационный иммунитет. Это большая проблема. Что только не пробовали делать. И обрабатывали мозг человека электрическим током. И опускали человека в прорубь разными частями. То есть подвергали охлаждению.
0: И топтали борщевые тряпки, откуда вот произошел обряд топтания борщевых тряпок. То есть перед этим, чтобы человека разгорячить, потому что я извиняюсь, что вас перебил, да, но это важный ведь процесс. Дело в том, что не просто его кидали там в прорубь, да, а это был, скажем так, прообраз нынешнего контрастного душа, столь вот, модного у женейров, то есть женных русских, вот, которые всегда делают у себя, знаешь, в хате этот контрастный душ, после чего его не принимают никогда, но он все равно моден. Вот они, знаешь, топтали эти тряпки борщевые так, чтобы все это летело, взбивали их до пены, после чего их, знаешь, брали за руки, за ноги и кидали вот, просто в сторону проруби. Они были столь уже насаленные и вспотевшие, что подобно сельде, в общем-то, или куску мыла, проскользали в эту прорубь сами. То есть, бывало, едет на заднице, едет.
1: Дорожка была накатана.
0: Дорожка. Ну, в принципе, это и есть вот прототипы современной американской игры, вот где они на лужайке шарики в ямке загоняют. Ну, гольф называется. Еще автомобиль такой у нас с вами.
1: Да-да, с калькулятором в руках, да. С счетчиком калорий.
0: И в шортах.
1: Верно. Еще в кепке.
0: Да.
1: На самом деле все это способствует увеличению специальных клеточек, которые, к сожалению, до сих пор не удалось найти, которые позволяют противостоять этому невидимому врагу. Но еще надо сказать о том, что много достаточно рекламы идет всевозможных организаций, которые занимаются ловлей радиации, помогают населению ее ловить. Имеет смысл, наверное, обратиться к ним с просьбой ответить, как же все-таки лучше защититься от радиации, с помощью какой проруби, с помощью каких упражнений.
0: Вот тут уже пошли такие благодарности. Следующий, господин Черепахин, вы настоящий психотерапевт. Послушав ваше выступление, вот, кстати, фраза так, значит, послушав ваше выступление, меня перестал мучить НРС, и теперь меня будет мой будильник. Дарья Гавриловна, 65 лет. Дарья Гавриловна, вы лучше бы сами послушали выступление вот господина Черепахина, потому что со слов НРС вы можете его неправильно понять. Ну, вот скажите еще, пожалуйста, Константин Владимирович, хорошо. Ведь раньше, вот в древние времена, такой профессии, как психотерапевт, не было. Был вождь племени и был шаман. Вот вождь, он, понятное дело, вождя трогать не будем, это главарь. А вот шаман, он выполнял практически те функции, которые сейчас выполняют психотерапевты. Но разница в том, что он, как говорится, лучшая конкуренция – это монополия, он был целиком таким, ну, альтернативы у людей не было, куда пойти лечиться. Все шли к шаману. И опять же, вот опять же, все были здорово. То есть общество в целом, племя, оно как-то, как жизненная единица, было мощной. Сейчас что мы видим? Огромное количество частных, вот, частно практикующих психотерапевтов, клиники. А вот придурков ненормальных все множится и множится. Вот если провести вот эту линию оттуда, от шамана, к нынешнему разветвлению психотерапевтических практикующих докторов, мы увидим этакий веер. То есть мощная такая палка, которая на конце заканчивается щеткой. Это я не знаю, к чему сказал, но тем не менее, не могли бы вы проследить и обнаружить, где вот эта точка, от которой из палки прорастают щетки?
1: Да, спасибо за такой распространенный, хороший и грамотно поставленный вопрос. Действительно, это проблема. Шаманизм, как об этом говорили вы, Александр, явление уже, можно сказать, что изученное. Вы допускаете одну серьезную ошибку. Вы говорите, что да, люди жили 28 лет, самый возраст, в полном рассвете, только потом они умирали. Поэтому статистики как таковой нет. Вот. А сейчас с помощью тех же самых врачей народ доживает до большего времени. Вот. Периодически умудряется задавать вопросы достаточно сложные и интересные. На самом деле это все от избытка информации. И вот тот веер, о котором вы говорите, на самом деле он больными иголочками бьет мозг человека. И посему психика человека страдает в первую очередь. Посмотрите, сколько источников информации есть на сегодняшний день. Мы можем насчитать их, я думаю, что не одну тысячу. И каждый из этих тысяч проникает в организм человека. В древние времена этого не было. А посему есть достаточно интересные защитные экраны, защитные шлемы. Дабы обеспечить свое психическое здоровье, имеет смысл пользоваться этими средствами защиты.
0: А вот возвращаясь к шлемам, тут недавно по Делопроектору показывали японцев, много японцев, которые сидели в зале, вот это я видел сам, это серьезная была программа, у них на головах были надеты кастрюли обычные, и они в них издавали звуки типа «у-у-у», то есть, ну, эдакая медитация под шлемами. Скажите, пожалуйста, вот вроде бы это абсурдно, да, выглядит, но с другой стороны, ведь сколько сейчас в России всяческих сект, которые уже вышли вот за рамки секты, стали практически, ну, как-то говорится в некоторых в законе, что ли, да, вот, глядишь, на завтра у нас появится какая-то вот психотерапевтическая практика, вполне официальная, очень популярная, и все будут вот ходить с кастрюлями на головах. То есть я это к тому, что почему оттуда к нам все вот это идет, то есть частный психотерапевт, вот эти кастрюли на головах, вот потом вот в прошлый раз у нас был, ну не в прошлый, а в позапрошлый, Александр Сизов, мастер, практикант НЛП, тоже такая вот, вот я вижу, вы знакомы там, вам это, да? Вот, а что мы, Россия, дали туда? Ведь, в принципе же, то, что делают они, это интервенция, попросту говоря, психологическая, как ни крути. Это один из способов ведения войны вот фирмы АВЕ против России. А может быть, каким-то образом и нам изобрести это оружие, что-нибудь, топтание борщевого тряпок туда внедрить или перекидывание выпечкой?
1: Мне кажется, что вы произвели огромную ошибку, сказав, что это интервенция сюда. А на самом деле все немножко не так. Вы правильно сказали, это действительно Япония. Нам с вами известно, насколько Япония богата полезными ископаемыми. Только как возникает какое-либо научное течение, энное количество наших ученых едут на конференцию по обмену опытом. На самом деле японцы просто, как мне кажется, заинтересованы в том, чтобы огромное количество жителей России, надев кастрюли на голову, съездили в Японию, я думаю, за свой счет. И потом, как сувениры, оставили эти кастрюли на этой земле. На самом деле это будет беспошлинный вывоз металла. И для экономики страны это будет большой плюс. Они получат огромное количество кастрюль у себя. Точно так же, как это происходит, допустим, с нашим деревом, а всем остальным только сейчас этим занимается компания. Это будет частный извоз, это работает на экономику. Я думаю, что это делается под рамками психологии, под знаменем психологии. На самом деле, мне кажется, имеет смысл обратиться в соответствующие органы, дабы пресечь эту попытку экономической провокации.
0: Вы знаете, я вот хочу рассказать один случай, который произошел вот на этой неделе у нас тут на радиостанции. Пришел к нам человек, поднялся, значит, с пакетиком такой, я, говорит, вам принес в редакцию подарки. Ну, мы, естественно, все сбежали, сделали.
1: Когда перхоть была?
0: Да, вот как раз, когда перхоть повсюду сыпалась, холод был такой. Мы все сбежались, потому что, ну, знаете, как бывает, например, передадут одному, потом ничего не достанется. Поэтому мы так под контролем все это держим, вся редакция столпилась, а он берет и высыпает, значит, на стол воблины головы, ВГ сокращенные, говорит, вот вам подарок, искренне так. Мы, естественно, эти воблины собрали, значит, ему попихали куда ни попадя, значит, пинка выгнали, он орет, милиция, орет, хамы, орет, новые русские все купили. Ну, в общем, спроводили его кое-как, вот пришло сейчас сообщение следующее. Константин Владимирович, есть ли хоть один способ противостоять хамству? Николай пишет. Николай, ну поймите, вы сами перебрали. Вот, ну, то есть, ну, принесли бы одну голову. Это было бы шутка. Ну, целый пакет голов. Но, тем не менее, заметьте, я как натуральный демократ ваш вопрос передал Константину Владимировичу.
1: Есть способ бороться с хамством. Вот за полярным кругом я как слышал, там хорошо, там холодно, это правда, там действительно холодно, там ломается баллоний, ткань есть такая. Вот,
0: и люди тоже ломаются.
1: Да, командировки в Норильск, вот у меня друг тоже все хотел туда поехать, но вот получилось так, что его коллеги поехали туда зимой, вот они, к сожалению, до сих пор не вернулись. Так вот, бороться с хамством, я думаю, что удобнее всего за полярным кругом, там проще. Уехать, поставить хорошую палаточку, шатер, взять хороший примус.
0: Девчонку.
1: Это святое. Это просто святое. С другой стороны, в Тулу со своим самоваром не стоит, я думаю. Так вот, с хорошим примусом. Бензин подорожал, опоздали закупиться. Может быть, еще сухое горючее осталось. Вот и там, за полярным кругом, в шатре, с местной аборигеночкой, я думаю, что вы с хамством не встретитесь, и вам не нужно будет тратить свою драгоценную энергию на борьбу с хамством. Я надеюсь, что вы придумаете, что с ней сделать.
0: Да, это, в принципе, сравнимо с ногтями, то есть рост которых отбирает огромное количество физических сил, хотя по логике это рудимент. Вот они прикрыли вот эту байду мясистую от пальцев, которая, ну, на конце у пальцев выросла, этого же достаточно, а они, нет, прут дальше, вот, что дурни. Вот, то есть мы сейчас лекарство выработали по остановке роста ногтей. И выяснили, что на 3 месяца человек дольше живет, вот у которого не тратится его энергия на рост этих вот ногтей и прочих рудиментов.
1: Привлеките математиков, я думаю, что вы ошиблись, хватит на намного больше времени.
0: Ну, это мы взяли среднюю статистику, как обычно. То есть, может быть, мы у двоих всего остановили-то рост ногтей, а на все население 3 месяца вышло.
1: Да, да, возможно.
0: Вот тут послание от штурмовика некоего пришло. Александр, ваш в передачах вы часто обращаетесь к проблеме психических заболеваний и слабоумия. Мне кажется, что это обусловлено вашими личными переживаниями. Ведь, как известно, у кого что болит, тот о том и говорит. Желаю скорейшего выздоровления.
1: Да, я понял. Это вопрос, который мы обсуждали примерно год назад. Я так смотрю, за год ничего, собственно говоря, не изменилось. Вопросы
0: ничего.
1: Как слали, так и шлют.
0: Да.
1: Причем у меня такое ощущение, что уже это не первое сообщение на пейджер. Вот, читал Лавру, не дает кому почему-то такое. Подумайте, может быть, у вас есть комплекс неполноценности. Приходите, мы вам поможем.
0: Я тоже со своей стороны вот хочу обратиться. Уважаемый человек, подписывающийся вот подписью «Штурмовик», да, вот подумайте сами, ведь вот если взять так реально, да, то я не являюсь капитаном атомохода, не являюсь даже президентом страны. Естественно, я осознаю это, я осознаю, что я добился не всего, чего мог добиться и чего могу добиться. Это говорит о моем слабоумии. Если вы, например, не являясь владельцем джипа «Хаммера» и мэром хотя бы какого-нибудь города считаете, что вполне, скажем так, себя реализовали, то вот здесь вам следует очень серьезно задуматься о своем здоровье и о своей психике.
1: Александр, со своей стороны я могу вам пообещать, что я сделаю вам справку. Сделаю это не то, что обычно имеется в виду, да, сфабрикуют, а просто выпишут документ, заверю своей собственной печатью о том, что вы психически здоровы. Как врач по образованию, имеющий, как мне кажется, весьма неплохое образование, я уверенно и со всей полнотой ответственности хочу сказать вам и вашим слушателям о том, что ваше психическое здоровье не вызывает никаких сомнений.
0: Спасибо, спасибо. Но я это, конечно же, безусловно, тоже знаю. Да, вот тут еще целый ряд таких сейчас сообщений. Вот одно очень интересное было, да. Константин Владимирович, как вы относитесь к теории Рона Хаббарда и, в частности, к дианетической практике? Господа Юрченко интересуются.
1: Уважаемая госпожа Юрченко, категорически должен сказать следующее. Почитать можно. Я имею в виду взять книжку в руки и посмотреть. Если вы подвержены массовой истерии, то, наверное, не стоит. Это первое. И второе, не далее, как сегодня вечером, я испытал, ну, просто взрыв агрессии, когда у себя в подъезде обнаружил огромное количество рассыпанных листовок с рекламой книги «Дианетики». Книга достойная, но то, как ее преподносят, и то, как ее насаждают, мне кажется, это недостойно советского, а тем более русского человека.
0: А вы знаете, Константин Владимирович, я тут под что срубил последних денег-то? Ну, на голдяшку-то себе.
1: В Норильске?
0: Совершенно верно.
1: На картинах, я думаю.
0: Нет. Нет, под гуманитарную программу улучшения психологического здоровья граждан. То есть я взял огромные деньги. Ну, естественно, 80% из них, сами понимаете.
1: Да, вот да,
0: все,
1: да,
0: видите,
1: да,
0: на
1: да,
0: мне, при мне. Да, внизу да, вы тоже да, видели, да, стоит, да. Да? Ну, как...
1: Стоит внизу.
0: Стоит. Хороший. Вот. А 20% я потратил на изготовление листовок, которые мои, в общем-то, люди раскидывали по подъездам и сверху, откуда ни попадя, где попало, на которых было написано всего лишь одно слово «Ты самый лучший».
1: А та реклама, которую я увидел на улицах Москвы, тоже с этих денег?
0: Нет, это, видимо, конкуренты.
1: Нужно было патентовать фразу. Нужно было патентовать. Вас могут опередить.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, я позвоню.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит масса вопросов. Вот одна из них сентенция от господина штурмовика. 10 лет, пишет, он отработал на заводе, и если ты меня встретишь, поговорим о лечении. И сразу же ответ от человека по имени Истребитель. Штурмовик, не отчаивайся. Лаэрский — это дистрофик с тонкими икровыми ногами, огромной лысой головой. Все его мышцы вряд ли перевесят одну твою ягодичную. Ну, а в остальном тебе не повезло. Вот тут я с вами не соглашусь. Ведь дело в том, что строение моей тушки, нынешнее современное строение, оно вызвано прежде всего тем, что я отработал на заводе 15 лет, господа. Поэтому штурмовику повезло, я думаю, во всем. Хотя бы на пять лет он меньше дышал маслами и железными деталями, которые точат соседи, где ни попадя. И еще одна вот сентенция. Сейчас я ее зачту. Сейчас.
1: Ой. Пока ты ее будешь смотреть, да. Я просто должен сказать, что мало того, что сам на заводе отпахал, еще и всю свою семью на фабрику пристроил.
0: Безусловно.
1: И заставляет пахать на фабрике.
0: Безусловно. Это есть главная, скажем так, стезя, по которой все должны пройти. Потому что труд и этот... терпение, в общем, все перетрет. То, что вы говорите о бесполезности ногтей и их якобы рудиментарности, есть ничто иное, как бессовестная ложь, ибо данные части тела являются абсолютно необходимыми для воспроизведения актов поковыра носного. Римма Александровна, заслуженный учитель РСФСР, пишет. Римма Александровна, тут дело в том, что, например, если кому-то нужна определенная длина ногтевых, то можно заказать остановку их роста на этом уровне, ничего не будет мешать, значит, производить поковырян на основе, в общем-то, прочие какие-то действия. Главное остановить их рост на каком-то этапе. Мы говорили об этом. Ну, сейчас перейдем снова к вопросам. Их очень много накопилось. И главный вопрос, который интересует, как ни странно, в основном не призывников, а их женщин, в общем-то. Как лучше в военкомате, вернее, даже в психодиспансере, ну, вот на этом осмотре, да, лучше всего проявить себя, чтобы тебя не взяли в армию?
1: Ну, первичный осмотр проходит все-таки в военкомате, поэтому, если вы, уважаемые призывники, произведете там некий фурор, то это заставит докторов задуматься. А фурор можно произвести весьма и весьма, на мой взгляд, банальным способом. С огоньком в глазах, с погонами на плечах, с сумкой через плечо. Кричите, убеждайте, топайте ногами, чтобы вас забрали в армию. Это будет, пожалуй, нонсенсом для наших сотрудников военкоматов. А посему попробуйте себя приковать наручниками к батарее военкомата и требуйте, чтобы вас забрали немедленно же. Сотрудники военкомата не смогут этого сделать. Это, во-первых. Во-вторых, они будут настолько поражены вашим рвением и желанием, что направит вас на весьма-весьма серьезную экспертизу. Придерживайтесь своей версии, все будет в порядке.
0: Ну, в принципе, то есть достаточно просто глядя в глаза вот всем трем военкомам, их сейчас по трое, потому что, не дай бог что, останется один тогда, ну и всячески. Вот напарники у них всякие, глядя всем трем в глаза, нужно сказать, я отсюда никуда не уйду.
1: Верно,
0: вот
1: верно.
0: Именно так.
1: Верно.
0: Далее, Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, существует ли граница, когда можно определить, нормальный человек или нет? Интересуется Николай Михайлович. Очень интересный вопрос.
1: Все зависит от массы человека. Чем больше масса, тем больше граница. Соответственно, люди аскетичные имеют меньшие границы. И посему мера весов достаточно сложна. Все зависит от того, на каких весах вы будете измерять себя и в каких единицах вы будете измерять. Если это будут фунты, то границы будут более большими. Если это будут килограммы, то границы будут меньшими. Измеряйте себя граммами, и в этом случае границ не будет практически вообще. Безграничная норма.
0: А младший брат моего племянника, ну не моего, а вот приславшего вопрос радиослушателям, обычно ведет себя довольно странно. Когда, значит, он посоветовал обратиться ему за помощью к психотерапевту, тот почему-то возразил, что ему на самом деле нужно психиатру. Является такая реакция... является ли такая реакция на вопрос нашего радиослушателя к этому племяннику признаком ненормальности, учитывая то, что обычно психически ненормальные люди, как известно, обращаться к психиатру отказываются. Штефан Самойлюк интересуется. Ну, вы поняли, да, вопрос, о чем там речь?
1: Да, я понял. Дорогой Штефан, я не знаю, где находится твой племянник, я не знаю, какого он возраста, и, как я уже некоторое время назад сказал, какой он имеет массу тела. Я не думаю, что имеет смысл кому-либо обращаться, если не хочется. Но если это мешает окружающим, может быть, стоит поискать проблему в себе. А с другой стороны, абсолютно нет какой-либо проблемы в том, чтобы обратиться просто к доктору и сказать: «Доктор, а надо ли мне обратиться к психиатру или не надо? Пусть доктор решит это за вас». Причем это может быть стоматолог, это может быть дерматолог или специалист по завивке ногтей, или наоборот, специалист по торможению роста ногтей. Обращайтесь на «Эхо Москвы», возможно, здесь вам помогут.
0: Да, и еще тут такой вопрос. Мы, в принципе, немножечко затронули этот вопрос касаемый, я так считаю, одна из составляющих вот фальшстарта природы, не более, не менее, все-таки как окружающая среда воздействует на психическое состояние человека. Ну, известно, что, например, скандинавы, они, как правило, больше всего склонны к проявлениям суицидальных тенденций. Я выучил это слово специально к нашему разговору.
1: Браво, браво.
0: Спасибо. Вот. Тогда как, например, чукчи мрут сами.
1: Ну да, я понял вопрос. Не так давно я прочитал проект московского правительства о строительстве надземного метрополитена. Ну, я просто думаю, что кто-то из власть придержащих имеет страх перед закрытым пространством, и, к сожалению, таких людей становится все больше и больше. Урбанизация и научно-технический прогресс оказывают неизгладимое
0: впечатление.
1: Слово «впечатление» здесь не подходит, так скажем.
0: Неизгладимую коррекцию.
1: Абсолютно верно. Спасибо. На психику...
0: Да забудьте.
1: Хорошо. На психику человека. А посему правительство Москвы пошло навстречу этим людям, и метро будет надземным.
0: Вот, я давно... Но с другой стороны, тогда мы потеряем... Все-таки мы его теряем, как говорим мы, хирурги. Мы потеряем все-таки то поколение людей, которое воспиталось, на которых оказало огромное влияние вот эти канаты, развешанные вдоль туннеля. Ведь, согласитесь, это очень большое количество людей ездило с утра и на работу, вечером с работы именно этим видом транспорта, и наблюдали эти канаты. Вот. И когда эти канаты исчезнут из их жизни, это то же самое, что умер Брежнев, к примеру. Это будет трагедия там, вселенского масштаба. Поэтому я предлагаю все-таки оставить хотя бы пару станций вот подземных, чтобы как-то, ну, по кругу, вот, чтобы...
1: Есть парк культуры Горького, я думаю, что это будет весьма популярный аттракцион, и вполне возможно с дополнительными скидками для ветеранов и так далее. Можно будет покататься в парке Горького на этом аттракционе. Он так, наверное, и может называться «Наша старая подземка».
0: Скажите, пожалуйста, вот тут вопрос такой, является ли все-таки женщина с вашей точки зрения человеком или нет? Ну, известно, что, например, люди с болезнью Дауна, в принципе, по большому счету, если так смотреть с точки зрения нас, генетиков, это уже не человеческие существа, поскольку нарушены хромосомы определенным образом, другой состав, соответственно, мы можем сказать, что это какие-то там инопланетные существа или что-то, ну, то есть явно не наши, скажем так, люди, да? То же самое и с женщиной. Например, недавно, разглядывая ее, я убедился и нашел в ней массу отличий от себя, что навело меня на печальные мысли, вы знаете. То есть несколько неразумно устроен у них организм, И несколько странно, согласитесь, Константин Владимирович.
1: Да, с этим трудно не согласиться. Вот, друзья человека есть друзья человека, и, в общем-то, о дуальности природы человека тоже много сказано. К сожалению или к счастью, мы не можем без них существовать, но друг есть друг, его надо беречь и ценить.
0: Как вы так уклончиво ответили на этот вопрос. Доктор, я хочу, чтобы у меня было, а у меня все нет и нет. Может быть, у меня это уже было, а может быть, еще будет. Все-таки что вы посоветуете? Подпись Сережа.
1: Сергей, на Арбате есть...
0: Все.
1: Все?
0: Ну, все есть на Арбате.
1: А, на Арбате есть все, и в частности, в антикварной лавке тоже есть все. Я рекомендую сходить на Арбат, в эту антикварную лавку, и заговорческим голосом продавцу сказать, что вам очень нужна лампа. Когда он вам скажет, какая лампа, вы подмигните ему два раза левым глазом. Он сразу поймет, что вам нужна лампа с джином. Когда вы возьмете эту лампу, я имею в виду джин не напиток, а волшебника, почитайте, кстати, сказку, вы узнаете, что нужно лампу как следует потереть, и тогда джин выйдет. Не бойтесь, это не галлюцинация, на самом деле. Если вы действительно примете джина, то это будет еще лучше. И просто попросите, скажи мне, джин, было ли у меня все. А еще можно сказать, джин, сделай так, чтобы у меня все было. Тогда он просто вам скажет, у вас все было.
0: Скажите, вот интересный, кстати, очень вопрос. Мало кто задумывается об этом, но я считаю, очень тонкий человек.
1: Это вопрос от мужчины или от женщины?
0: Геннадий. Хотя же, знаете, с именами такая путаница. Вот бывает, женщин называют Сережа, а мужчин Люся. Черт разберет, мода это такая. Скажите, влияет ли на человеческую психику банальное постукивание шариковой ручкой по голове в момент... Сейчас, извиняюсь. Ну, в момент... решение конспекта. Ну, вот студенты сидят, это часто...
1: Решение какой-то задачи.
0: Да, и по сути, ведь, согласитесь, это такой жест из серии, вот как вот видите, я тут ручкой сейчас фехтую, но я, понятное дело, это мне тут автографы, и тут приходится раздавать. Вот, а люди, которые вот просто так вот сидят, вот он и какие-то, либо там носной поковырян, это такое движение на уровне рефлекса. Но когда идет носной поковырян, мы можем это понять, что, значит, ты предок далекий, сидя у костра или возле женщины, там, в общем-то, на шкуре бизона ковырял в носу. Но вот это вот похлопывание именно шариковой ручкой по голове, не веткой. Заметьте, если ему дать ветку и послать в сквер, он не будет в сквере стучать себя веткой по голове, он будет там пинать листву, ну, какие-то более такие действия, тоже отрешенные, но разумные производить. Вот это новый стереотип поведения, он ведь приведет нас к чему-то.
1: Да, абсолютно верно. Да, давайте посмотрим на истоки, откуда вообще берется вот это механическое действие. На самом деле, вспомните, да, человек при приеме пищи давится, попадает инородное тело в дыхательные пути. Что мы делаем? Да, верно, мы постукиваем его по спине. Причем, чем сильнее удар, тем больше вероятность того, что инородное тело выйдет наружу. То же самое студенты делают со своей головой, стуча ручкой по голове, дабы мысли вышли наружу. Кстати, это неплохой тест для использования преподавателями. Если человек себя сильно стучит ручкой по голове, следовательно, ценная мысль закрылась очень глубоко, а может быть, она и просто отсутствует. Но если это ненавязчивое, такое легкое, музыкальное, я бы не побоялся этого слова сказать, шопеновское постукивание по голове. Есть такой симптом — шопеновское постукивание.
0: Да, да, да.
1: Это, как правило, у студентов, которые готовятся к экзамену накануне, и набирает большой объем информации. Вот они, стуча по голове, выдают все, что они накануне получили из учебника, из тех же самых конспектов, и просто ищут необходимую информацию. Знаете, некий такой идет перебор. перебор информации. Проблема в том, что как потом выстученную информацию положить обратно, это вопрос.

0: недавно мой знакомый, который работает с паяльником постоянно, он поковырял в ноздре этим паяльником. То есть все-таки вот эти рефлекторные движения, они каким-то образом лишены вот этого иммунитета. То есть, ну, ведь бывают случаи, когда человек в задумчивости там сам себе там бьет по носу и так далее.
1: Ну да, стереотипическое поведение.
0: Спасибо за ответ. Вот тут сразу пришло сообщение.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, забудьте.
1: Можно следующий.
0: Да, но я вот все-таки хочу еще зачитать. Мне кажется, интересный достаточно персонаж, вот подписывающийся именем Штурмовик. Александр, ваша зацикленность на канатах и всем, что с ними связано, указывает на вашу склонность к карпофагии. Кстати, если следовать теории веса, изложенной вашим гостем, то строение вашего тела говорит не в вашу пользу. Вот я просто от себя хочу сказать, Штурмовик, уважаемый, ну, вообще все обстоятельства в этой жизни, как я уже сказал, складываются не в мою пользу, потому что я сейчас не на Ямайке с загорелыми девками, понимаете, сзади меня не ожидает белый лимузин. Вот, естественно, я не обладаю мощными колотушками. Вот. Но я-то оцениваю это. А вот вы-то что злитесь?
1: Да, Штурмовик, меня уже смущает ваша настойчивая навязчивость. У Александра, во всяком случае, потенциально уже есть справка от врача-психиатра и психотерапевта о том, что он здоров. Может быть, вы нам покажете ваши документы, хотя мы и не в милиции.
0: Или хотя бы пришлите нам ваши анализы.
1: Да, можно по пейджеру, в общем-то, разберемся.
0: Уважаемый доктор, скажите, как влияет на высшую нервную деятельность просмотр телевизионной таблицы для настройки изображения?
1: О, спасибо. Спасибо. Вот на самом деле это весьма интересный вопрос. Ведь, заметьте, ее показывают после того, как заканчиваются программы, неспроста. Кто смотрит телевизор допоздна? Люди, которые страдают бессонницей. Так вот, эта таблица служит неплохим гипнотическим сеансом. Она позволяет вам сосредоточиться на ваших глубинных процессах. Заметьте, параллельно с таблицей идет звук. Звук идет на достаточно высокой частоте. Идет цветовая гамма от темных к светлым тонам. Если вы будете внимательно смотреть с темных цветов таблицы на светлые, после чего вы будете концентрироваться на центре экрана и внимательно слушать звук, то достаточно быстро у вас возникнет сон. Если сон не возникнет до того момента, когда пойдет черная мурава, да, то есть прекратится вещание какого-либо сигнала, вам имеет смысл обратиться к доктору, и вас будут лечить от нарушения сна. Другая проблема. Если вы стесняетесь обратиться к психиатру, сделайте видеозапись этой таблицы с хорошим звуком. Желательно, чтобы это было сделано на стереотелевизоре со стереозвуком. И 1.5-2 часа наблюдения за этой таблицы, на эту таблицу ваш взгляд будет обращен, плюс хороший звук. Я думаю, что, может быть, вы сможете излечить себя сами.
0: А не имеет ли смысла просто повесить, скажем, хорошо выполненный с полиграфической точки зрения плакат с изображением этой таблицы, а звук пустить через стереосистему экономнее?
1: 25-й кадр. Мы об этом забываем.
0: Простите.
1: Телевидение простите. Для того, чтобы не огорчать своих зрителей окончанием программы, просто вынуждено сделать так, чтобы зрители успокоились, у них не было агрессии, и они пускают 25-й кадр. Какие установки там дают, мне сложно сказать, потому что они достаточно часто меняются. Но какое-то время назад это было «Вы нас любите, мы самая любимая ваша программа, и вы завтра в это же время будете вновь смотреть на наш экран». И вот эти установки шли 25-м кадром. Поэтому нарисованная картинка, к сожалению, не даст такого эффекта.
0: Соседская собака, это я следующее письмо читаю. Соседская собака имеет дурацкую привычку в 2 часа ночи лаять. От этого автору послания начинают сниться кошмары, будто бы за ним гонится, значит, милиция, пытаясь обвинить его в контрабанде героина, отчего у нашего радиослушателя

0: если случается НУРЕС. Он просит ему помочь. Зовут его Андрей Кобыла. Можно вот я попробую утешить его как психотерапевт? Да, я так понял, НУРЕС — это ослышаться в постели.
1: Ну, грубо говоря, это ночное недержание мочи.
0: А, вот, у меня была целая куча знакомых. То есть, во-первых, была знакомая женщина, которая каждый раз от волнения, когда вот при общении с мужчиной в кафе или где-то, когда наступил такой момент, ну, не интимный, а момент ее внутреннего расположения к своему собеседнику искреннего, с ней происходило это, вот. Была еще одна знакомая, которая от любого резкого шума в любое время суток просто делала это. Я думаю, я утешил Кобылу.
1: Да, я...
0: Получится из меня психотерапевт?
1: Безусловно. Я вам еще расскажу из собственной практики. Это делают, в общем, из разных мест. И не всегда это столь безобидно, как то, что вы описали. Так вот, я знал женщину, которая любила делать, ну, так скажем, это в квадрате, в присутствии большого количества людей, причем в электричке. Она от этого испытывала оргазм. Так что, если вам такой случай придется лечить, обращайтесь, я вам помогу.
0: А вот очень-очень интересное сообщение. Действительно, работа бухгалтером бензоколонки выработала в авторе сообщения привычку пресекать всякие действия окружающих, связанные с разведением открытого огня. Там спички, зажигалки и сигареты, что... Сейчас прошу прощения. Что приводит к неприятным последствиям. То есть, когда он в задумчивости где-нибудь в гостях обливает водой человека, пытающегося закурить, к примеру, естественно, вызывает странную реакцию со стороны окружающих. Скажите, пожалуйста, уважаемый доктор, можно ли ему чем-нибудь помочь? Или он обречен всю жизнь встречать праздники дома?
1: Безусловно, можно помочь. Заметьте, ведь пожарные, когда приходят с проверкой куда-либо, помимо папочки, у них есть еще сумка. Как вы думаете, что лежит в этой сумке?
0: Деньги.
1: Я же сказал, что они только пришли. А посему в этой сумке лежит огнетушитель.
0: Я все о своем.
1: Им, я понимаю, лимузина покоя не дает.
0: Так вот, знаете, сколько ремонт стоит всех трех?
1: У нас сегодня тема ремонт, паяльники, я не понимаю. Так вот, этот огнетушитель, они носят с собой как некий талисман того, что все будет в порядке, пожаром не быть. Так вот, я рекомендую вашему знакомому взять хороший огнетушитель. Единственное, что он должен быть пустой. И в момент, когда у него возникнет страх пожара, он выхватит этот огнетушитель, сорвет клапан, и у него возникнет полное ощущение того, что он начал бороться с огнем. После чего он придет в себя, выйдет из своего состояния...
0: Отснится, то есть, так сказать.
1: Верно, выйдет из состояния задумчивости и успокоится. На самом деле, огнетушитель можно утяжелять. Таким образом, вы поможете своему другу улучшить его физические данные, поможете его организму быть более выдержанным. Но в конце концов, когда огнетушитель станет очень тяжелым, он подумает, а зачем я с собой буду носить? И в конце концов, это произойдет, может быть, через полгода, через год, он освободится от этой навязчивости.
0: А я вот сейчас, кстати, понял, почему, вот, ну, вы же знаете, что я владелец крупной фирмы по организации обедов на открытом воздухе, вечеринок и угарных мероприятий с голыми развратными девушками.
1: Пожалуйста, не скромничайте, да. Не скромничайте. Я знаю, что вы еще и владеете фабрикой, которая эти обеды готовит.
0: Безусловно.
1: Домовая кухня, так называемая, имени Лаерцкого. Да, я наслышан о ваших обедах
0: так
1: и угарности.
0: Так вот, представляете, у нас всегда срываются такие мероприятия, как барбекю на свежем воздухе для по поводу юбилея кого-нибудь из работников пожарной охраны.
1: Да, я понимаю. Это тяжело.
0: Константин Владимирович, вопрос тоже. Как вы противостоите российским электронным средствам массовой информации целенаправленно? Что ж вы перебиваете-то? Целенаправленно культивирующим в народе катастрофическое сознание. Кстати, действительно интересный вот вопрос, ведь, скажем, одну и ту же информацию можно преподать с разным оттенком. Вот если раньше, в те времена, когда мы с вами еще были работниками парткома, вы помните замечательное это время, получали заказ, пайки.
1: Было время.
0: Ведь как вели себя дикторы наши? Они были обязаны выдавать всю информацию, которую мы им писали, бесстрастно, не так сказать, приплюсовывать к подаваемой информации никаких своих эмоций. И, кстати, в то время не было телезвезд. То есть, ну, были телезвезды, ведущие детских программ. Вот дядя Володя с Хрюшей все тусовался.
1: Значит. Тетя Валя, да?
0: Да-да-да. Вот все дикторы остальные, ну, кроме Левитана, который войну объявлял, в общем-то, они как-то вроде они и есть, но, с другой стороны, они были дикторы. То есть не было телезвезд. А чем сейчас объясняется вот это появление телезвездности? Именно тем, что каждый, засранец, да, пытается каким-то образом информацию приукрасить, добавить к ней свои эмоции. А порой это получается у них, учитывая то, что непонятно, что вообще у них в психике происходит, совершенно неадекватно. И а люди-то, они безгранично верят ведь всему, что несется с телеэкрана. Вот,
1: ну, из радиоприемников тоже.
0: Да.
1: Нельзя об этом забывать, и газеты туда же.
0: Да.
1: Есть хороший психотерапевтический метод. Когда человек навязчиво делает одно и то же действо, то избавиться от этой навязчивости можно усилением этого действа. Да? Если вы чувствуете, что на вас оказывает влияние телевизор, радиоприемник, газета, имеет смысл в 10 раз больше, в 20 раз чаще слушать радио, смотреть телевизор и читать газет. Как лично я с этим борюсь? Ну, я просто вот прихожу на радиостанцию и начинаю вести беседы. Пытаюсь залезть в ящик телевизора, поскольку меня еще на телевидение не приглашали, и ставлю перед собой зеркало, и, глядя из телевизора, я начинаю вещать. Я понимаю, что вот...
0: А вы были, вот, извините, что первое в этой нашей комнате, да? Я просто, извините, я расскажу уже, раз вы начали... Константин Владимирович, дело в том, что, ну, мы-то понятно, мы сюда ходим развлекаться, видеться с друзьями, слушать музыку, в общем-то, с девками тусоваться. А большинство сотрудников нашей радиостанции, естественно, чувствуют себя замкнутыми вот в этой радиосфере. И, естественно, у всех у них есть определенное, ну, не то, что чувство какой-то, ну, комплекса, а как-то чувство такой неполноценности, что вот эти теледикторы, они вроде на виду, их все видят. А здесь тоже есть свои звезды, но... на улице его не узнают, к примеру, да, из-за этого возникают внутренние проблемы. И мы специально сделали для сотрудников такую комнату отдыха, где действительно стоит большой телевизор, Panasonic, трубка Trinitron вынута давно, и, значит, стул там, большое зеркало, и человек может сидеть там и расслабляться, представляя, в общем-то, себя вот на телеэкране. И вы знаете, помогает. Вот вроде детская выходка сама по себе, да, и кажется даже каким-то издевательством. А помогла, и вам тоже, да?
1: Я рад за ваши аналитические способности.
0: Да я тоже иногда там сижу, вы что думаете?
1: Понятно, успехов, успехов.
0: Да, спасибо. Ну, хорошее изобретение, да. Николай вот интересуется, скажите по залу, пожалуйста, что в настоящее время представляют из себя люди в плане психологии? Какие существуют разные типы людей? Ну, тут я, видимо, вот хочу немножечко этот вопрос к чему опять привести.
1: Например, да, я без вашей помощи здесь не обойдусь.
0: Да. Во времена королей Людовика и Генриха, их бабы, в общем-то, Елизавета, там они все делились на гренадера, мушкетера, пушкаря и звонаря, попросту говоря. Ну, еще был бородач такой. Ну, знаете, кто это, бородач, да? Такой психотип. То сейчас мы видим огромнейшее количество самых разных психотипов. То есть, ну что тут говорить? Размножились тоже, что вот от палки щетка.
1: Ну, в общем, да, есть человек летающий, есть человек ползущий. Вот, можно говорить о рукоподобных и ногоподобных. Да, рукоподобные работают руками, ногоподобные работают ногами. Курьерские службы, опять же, на вашей фабрике и компании, которая доставляет эти обеды, барбекю. Можно вычленить определенные типы людей. Есть языкоподобные люди, да, эти люди вот трещат без умолку, иногда их очень трудно остановить, причем, заметьте, на улицах, в транспорте, в общественных местах человек едет тихо, сам разговаривает с собой. Иногда он это делает громко, иногда он начинает размахивать руками. Разработаны определенные методики определения вот подобного типа людей. И если вы хотите протестироваться, ну, пишите заявку, присылайте.
0: На имя главного редактора нашей радиостанции. Уважаемый доктор, Да забудьте. Уважаемый доктор, когда я вхожу в метро или автобус, все пассажиры резко смотрят на меня, а когда я иду по улице, все прохожие без исключения смотрят на мое лицо. Но в моей внешности нет ничего заурядного, чтобы обращало на меня внимание. Что вы мне посоветуете, интересуется Андрей Ритускин.
1: Андрей, я вам должен сказать следующую вещь. Моя сестра энное количество лет назад ответила на телефонный звонок следующим образом. Когда позвонили и сказали, может ли человек говорить со мной по телефону, он сказал, нет, не может, потому что я какое-то время назад ушел с квартиры, вот, но по запаху в лифте это было где-то минут 15 назад. Меньше пользуйтесь парфюмерией.
0: Я еще...
1: А вы о чем, Александр, подумали?
0: Нет, я просто вспомнил, что в бытность моей работы мясником в одном из магазинов в центре к нам все время приходила молодая парочка, а постоянно ничего не покупали, но часами пялились на мясо. И когда я однажды, будучи в подпитии, ну, вы знаете, я же лечился долго, спросил, дескать, скажите, а что вот так, что? Они говорят, вы знаете, нас это очень сильно возбуждает.
1: Бывает, бывает.
0: Сейчас мы прервемся на пару минут.
1: Конечно.

0: И тем временем, пока я показывал доктору Черепахину наше новое, новое помещение, где мы будем, в общем-то, прятать тех, кто должен денег, пришло огромное количество вопросов. Сейчас я их буду потихонечку зачитывать. Барри Алибасов просит вас составить психологический портрет ансамбля «Анан».
1: Угу.
0: Извините, «Нану».
1: «Нану» так, или «На-на». Вы мне что-то нукаете, я не понимаю.
0: Ансамбля любого ансамбля, составьте.
1: Любого, да.
0: Да. Любого.
1: Понятно. Ну, в основном, конечно, представители этого ансамбля являются...
0: Давайте женской части. Вот я извиняюсь, что вас перебиваю. Просто, ну что нам составлять психотерапевтический портрет мужчин? Поскольку там это квартет... Давайте вот возьмем женскую половину.
1: Квартет.
0: Да.
1: Ага. Ну, что я могу сказать? Я с большим уважением отношусь к Лидии Федосеевой Шукшиной. Вот, это дама с большим жизненным опытом. И я надеюсь, что она окажет благотворное влияние на господина Алибасова. И ну, вполне естественным путем это влияние перейдет на квартет.
0: Спасибо. Хороший ответ. Грецкий интересуется, как вы думаете, является ли синдром золотого дождя патологией? Это, видимо, даже не синдром, хотя, может быть, синдром, да, а то сейчас дольше будем придумывать, как это назвать.
1: Да, ну, я не думаю, что это является патологией. Дождь, серебро, дождь, золото, я не вижу каких-либо проблем. Весь вопрос заключается в том, как часто и на как долго вас хватает. Если этот акт длится, ну, где-то минут 5-7, то это нормально. Вот. Если он длится меньше, то вам нужно обращаться к секс-патологам, ну, к урологам, пожалуйста, или к нефрологам. Я думаю, что вам окажут помощь. И существуют препараты, которые, как вы понимаете, замедляют этот процесс, в общем, как и все остальные. И посему, доведя до 5-7 минут, мы не сможем это назвать патологией. Если у вас это происходит 10-15 минут непрерывно, вот, я думаю, что коллеги сексопатологи вам также помогут. Норма, я говорю еще, она достаточно ориентировочна, проводятся замеры, тестируется. Опять-таки, многое зависит от объема черепной коробки, от величины пищевода.
0: От диаметра струи, кстати, тоже.
1: Измеряется. Сложно, но измеряется. Вот. И проведя соответствующий раз замеры, простите, вам будет выдана распечатка с полнейшим анализом, где будет определена ваша индивидуальная норма. Анализ достаточно дорогой, ну, в общем, как и все, что блестит золотое. Но потратьтесь, и вам ответят.
0: Я со своей стороны хочу выразить некоторые сомнения вообще в целесообразности, вот, скажем так, золотого дождя, как направление такого нового, ну, относительно нового в секс-индустрии. Ведь дело в том, что и так сексуальные возможности партнера или партнерши оцениваются по огромному количеству факторов, да, по продолжительности полового акта. Если мы к этому добавим, знаешь, что-то еще и данные явления, то мы добавим, опять же, количество фактов, которые в дальнейшем могут вызывать затруднения при половой жизни. К примеру, мочеполовая каменная болезнь, в общем-то, практически с точки зрения людей, вот, любящих золотой дождь, уже является началом импотенции, хотя она вроде бы никак и не связана с основным, скажем так, размножающим фактором и так далее. То есть у сексопатологов может прибавиться работы. У меня есть даже такое ощущение, что все подобного рода вот новомодные внедрения в сексуальные игрища ими и придуманы, с тем, чтобы, в общем-то, заработать больше денег.
1: Верно, верно. Ничего не могу добавить.
0: Далее. Вот вопрос от нашего постоянного радиослушателя, господина Куприяна. Он интересуется, как вы относитесь к поэзии?
1: Хороший поворот.
0: А поэзия, ну, Куприян мне... вообще забавный.
1: О поэзии мне сложно говорить. Я вот помню такую фразу: «Дай, Джим, на счастье лапу мне». Люблю, но знаю мало. Музыка привлекает меня больше, чем поэзия.
0: Вы знаете, так же. Музыка — это поэзия эмоциональная, а поэзия — это грубая музыка. Да. Вот тут еще такой вопрос. У них тут что-то сыпется. Ага. Сейчас, прошу прощения. Сейчас очень-очень-очень где-то тут было интересно. Вот, от Василия, значит. Дедушка Василий имеет привычку закрывать все на замки, даже пустые помещения. Чем вы это объясните? Вот действительно парадоксальная вещь. Я просто сделаю небольшое введение. Такое дело в том, что в свое время, когда мы занимались незаконной обналичкой, мы снимали целиком сейфовое помещение одного из банков, вот, где огромное количество было таких частных сейфиков. Да? Мы их скупили все, в общем-то, все награбленное и сворованное прятали в одном, а остальные тоже запирали, чтобы попутать, значит, потенциальных врагов, которые могут, в общем-то, вломиться туда и своровать наши деньги. А также есть и пожилые люди, которые, например, используют только один ящик комода, а остальные тоже запирают, чтобы внучек, не дай бог, то, в общем-то, ну, потому что больше времени на переборку вариантов происходит у внучика, где находится то, что они спрятали. Может быть, этим вызвана привычка дедушки. Ну, это я подошел с такой, с практической грубой точки зрения. А вы, как психотерапевт, что думаете?
1: Существует и такая навязчивость. Вообще, у нас сегодня получается вечер навязчивости. Штурмовик задал тон. Вот, и пошли сплошные навязчивости. На мудреном языке латыни это называется обсессия. Страдает дедушка, страдает. Но давайте с вами договоримся о следующем. Пусть уж лучше закрывает, чем оставляет открытыми. А то ведь так уйдет на прогулку, а все двери-то останутся открытыми. Зачем вам это нужно? Радуйтесь за дедушку.
0: Да. Еще вот были вопросы, касающиеся медикаментозов. Вот, в частности, неконтролируемый прием циклодола. Какие может вызвать последствия у молодой тушки? Есть, ну, относительно молодой.
1: Есть такая болезнь, которая называется паркинсонизм. А-а-а. Вот. А с циклодолом он в какой-то степени корректирует и может возникнуть антипаркинсонизм. А чем это грозит? Никогда в жизни не будете больше улыбаться. Тяжело будет двигаться ножками. Вот как Александр выражается, тушка будет страдать. И вообще все, что начинается со слова, с корня «цикло», понимаете, может закончиться циклом. А еще может так получиться, что цикл нарушится или уйдет вообще. А представьте себе, что вам это не свойственно, и что же тогда будет с вашей жизнью?
0: Целиком согласен. Кстати, подобные синдромы вот, вызывают неконтролируемое поедание грецких орехов, которые вроде бы, с одной стороны, являются полезными, но с другой стороны, если их есть много и часто, в общем-то, тоже внедряют тушку в бездну мук и страданий. Вот такой еще вопрос от нашего постоянного радиослушателя Бориса. Сейчас я его зачитаю. «Уважаемый доктор, я работаю киллером. Моя работа дает мне постоянное напряжение и самоотдачу. Поэтому я часто страдаю стрессом, бываю раздражен. Что вы мне посоветуете?»
1: Читайте книги на ночь, смотрите таблицу телевизора, слушайте «Эхо Москвы». И я надеюсь, что это позволит вам снимать ваше стрессовое состояние.
0: А вы знаете, я еще тоже от себя посоветую.
1: Прошу.
0: Против. Да. Дело в том, что все мы, конечно, зарабатывали разными путями. Приходилось и, в общем-то, и вашим путем нам идти. Так мы как расслаблялись. Вы знаете, есть такая пословица: лучше нет попутчика, чем случайный пассажир. Да, вот ты едешь, бывалочь, в купе куда-нибудь, знаешь, с мешком, ну, там, отгастролировал нормально, возвращаешься. И вот начинаешь изливать душу, как это пела Пугачева, в общем-то, начнет моряк в тельняшечке, там, мне, в общем-то, в душу отливать всякое. Вот то же самое и я могу вам, Борис, посоветовать. Вы, прежде чем вот, скажем так, выполнить свою работу, попробуйте излить вот вашей потенциальной жертве свою душу, рассказать ей все о себе, о всех своих неудачах. То есть все равно, то есть он все это с собой заберет, а вам легче будет. Вот попробуйте. Это хороший метод, поверьте.
1: Опять же, можно с... Ну, жертвой не хочу так говорить. Это неправильная установка, негативная. Клиент.
0: Да.
1: Антиклиент, пожалуйста. Поговорите с антиклиентом, спросите, как жизнь у него. Чем он мучается, от чего он страдает, какие негативные черты в себе он находит. И после такого задушевного разговора вам будет легче исполнить возложенные на вас функции, дабы человек того в ваших глазах этого будет достоин.
0: Да, совершенно правильно. Вот... Теперь пошли вопросы о фобиях. У каждого из нас есть свои фобии.
1: Не надо обобщать.
0: Извините, да. Ну, все-таки, доктор, скажите, пожалуйста, меня, то есть автора послания, мучают страхи, такие как страх выходить за дверь, страх выражать свой страх. Это очень интересный круг. А скажите, с чем это связано и как с этим бороться? Вот представляете, да, то есть человеку страшно от какого-то явления, да, плюс он еще боится выразить свой страх. Ну, всем нам знакомо это, вот когда мы с вами прыгали с дельтапланами, с парашютами, в общем-то, вроде бы страшно дико.
1: Ну, а помните, как зонтик? Сигали, да,
0: было,
1: помню.
0: Ну, это было, с пьяну, да. По молодости. Тогда особо-то страшно не было. А вот когда вот действительно страшно, показать, что тебе страшно.
1: Ну, так на самом деле не так уж и страшно. Подарите своему доктору пейджер. Или же просто придите к доктору и скажите: доктор, можно я вас вот на день оставлю пейджер? И шлите на пейджер точно так же, как вы прислали на программу «Радио Монмаранси» свои страхи. Доктор уже будет в курсе, вам не надо будет рассказывать доктору. А что касается выходить за дверь... Ну, поставьте дверь посреди комнаты.
0: Может быть, имеет смысл, извините, что я перебил. Да. Я вот сейчас подумал, может быть, подобную проблему, подобные фобии лучше решать, скажем так, кардинальным способом. То есть, например, если вы боитесь показать свой страх, вот просто не бояться его показать, а показать. То есть, например, взять и сходить, да, к примеру, или начать орать. Мы все погибнем. Ну, в общем, выражать всячески. И вот таким образом фобия исчезнет. Вот это, по крайней мере. Что касается двери, то вот откуда вот у милиции, да, у налоговой полиции вот эта привычка вместо того, чтобы по-человечески постучаться или открыть дверь рукой, вышибать ее просто ногой, тоже от страха войти в эту дверь. Поэтому я советую вам тоже. Просто куда бы вы ни входили, ногой бац по двери, потом начать орать: «Все на пол!» После этого уже вам будет гораздо легче.
1: С другой стороны, можно пойти на практику, поработать в ту же самую милицию или налоговую полицию. Ну, почему бы нет?
0: Мы не возьмем, у нас перебор кадров сейчас. Ну, что, ну кто же поделится?
1: В качестве спонсорской помощи.
0: Сейчас еще.
1: Извините.
0: Вот еще очень интересный вопрос. Юра интересуется. Он боится светофора. Есть ли какое-нибудь средство для спасения? Я просто расскажу краткую историю. Дело в том, что мы ездили как раз с гуманитарной помощью в королевство Непал, именно в город Катманду. Отсасывали там, в общем-то, вредные эти воздухи. И, в общем-то, всасывали туда нормальные кислороды. И там стоит посреди Катманду один-единственный светофор, не работающий. Это реально совершенно. И люди, вот, ну, местные Катманду, они, значит, думают, что это бог. И они, то есть, ну, причем около этого светофора стоит вот этот регулировщик, там все без правил ездят, светофор никак не работает, он горит, все вот эти три бляшки горят. И, то есть, там к нему поклонение идет определенное. Согласитесь, что светофор — это ведь бог дорог. А дорога — это, в общем-то, коррекция времени. То есть от того, какое ее качество и так далее, люди могут опоздать, не успеть, ну и так далее. То есть дорога — это жизнь, да?
1: Ну, насколько я понимаю, человек, который задал этот вопрос, является не столько водителем, сколько пешеходом. Я рекомендую ему обратиться к окулисту. Окулист выпишет специальные очки, и свет, который будет в светофоре, будет несколько не тем, к которому мы все привыкли. Я боюсь, что у вас вызывает страх именно красный или зеленый свет. Воспользовавшись помощью окулиста и надев специальные очки, у вас будет, допустим, синенький. Ну и, к примеру, желто-коричневый или более, так скажем, спокойные голубые тона. И тогда у вас не будет проблем, и вы перестанете бояться светофор.
0: Ну, опять же, с другой стороны, ведь можно, Юрий, что попробовать? Решить эту проблему кардинальным путем.
1: Взорвать.
0: Или просто отлупить.
1: Как один из вариантов.
0: Да. Еще, то есть очень много сейчас вопросов, касающихся фобий. Сейчас я их буду потихонечку тоже зачитывать. Вчера, гуляя по улице, автор этого послания наступил на кучку кала. Рядом лежала вторая кучка, и разница между целостностью формы одной и разрушенностью второй вергла автора в депрессию. Как ему выйти из этого состояния? Его зовут Макар.
1: Макар, сложный вопрос. Знаете, в одну и ту же реку нельзя зайти дважды. Точно так же нельзя дважды вляпаться в одну и ту же кучку. Это проблема, которой мучаются художники. Они пишут картину, после этого они понимают, что картина не удалась, она не соответствует их мыслям, их замыслу. Они не могут сломать то, что они сотворили. Они начинают творить заново. Я рекомендую вам выйти еще раз и поискать такие же две кучки и попробуйте восстановить симметрию. Симметрия, она важна, она красива.
0: А вот тут есть еще один момент. Ведь, Макар, вот поймите, если бы вы, например, в тот же момент там же попытались исправить ситуацию, вот представьте себе, именно восстановить равновесие между вот геометрическим видом данных кучек. Вот как бы вы это сделали? Проще, казалось бы, растоптать вторую. Вот, но тогда это было бы таким...
1: Негуманно.
0: И...
1: Это разрушение.
0: Да,
1: это
0: разрушение, то есть, скажем так, негативные все-таки эмоции.
1: Человеку свойственно созидание, да.
0: Да, если бы вы стали вот созидать то, что вы растоптали, то вполне возможно вас обвинили бы вот в том самом, в чем меня обвинил вот человек по кличке Штурман просто. Поэтому вы тут должны были бы для своего успокоения все-таки пройти не через первое, а через второе, несмотря на презрение и удивление окружающих вас жестоких гуманоидов, называемых себя людьми, вы должны были встать на колени, все растоптанное собрать и слепить эту вторую кучку, невзирая ни на что, так вот мне кажется.
1: Установив первозданность, верно, Александр?
0: Что тут у нас еще? Угу. Так. Тут что-то очень много. Так, сейчас, извините. А, вот интересные, то есть вопросов, кстати, много таких. Как в кратчайший отрезок времени можно избавиться от депрессии? Это вопрос не от одного от Мишутки, а таких вопросов уже штук 5 приходило от депрессивных.
1: Кратчайшие сроки избавиться от депрессии. Только тот факт, что вам не лень снимать трубочку, набирать номерочек, судорожно общаться с весьма милыми дамами, с ледяным голосом, которые не позволяют себе даже улыбнуться, когда вы задаете свои вопросы, не отражает никаких эмоций, принимая ваши вопросы на программу «Радио Монмаранси», говорит о том, что депрессия, которой вы страдаете, не так тяжела, может быть, и не является депрессией. Попробуйте залезть в словарик и почитать, что же такое депрессия. Я думаю, что, может быть, у вас просто плохое настроение, Ну, а другой момент. Слушайте новости на «Эхо Москвы», и наша жизнь, которая там отражена, вас в достаточной степени развеселит. Опять-таки, запишите эти новости на кассету и слушайте несколько раз, пока вы не найдете там несколько самых смешных моментов.
0: Или 10 отличий.
1: Как один из вариантов. И я думаю, что депрессию как рукой снимет.
0: Есть другой вариант, это рассматривать старые фотографии, причем желательно чужие. То есть вы можете под видом вот вашей депрессии напроситься в гостях к какому-нибудь другу вашему или подруге, послать ее, значит, поставить чайник или курицу, тем временем внедриться в комод, быстренько, значит, заначить пару пачек с фотографиями семейными к себе вот за пазуху и дома их разглядывать. Поверьте, это очень помогает вот от этой адской болезни современности. Ну, сейчас мы прорвемся буквально на пару минут, а затем продолжим беседу с психотерапевтом доктором Константином Владимировичем Черепахиным.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. Опять же, как-то вот все больше сейчас по фобиям у нас. У моего знакомого, пишет автор этого послания, после неумеренного приема марихуаны возникли страхи езды в метро. И, как он утверждает, изменилось зрительное восприятие. К врачу он тоже боится идти. Посоветуйте, как ему помочь. А Джанкуй, подпись.
1: Ну, на самом деле, необходимо убедить вашего друга о том, что необходимо обратиться к врачу, потому что то, что вы описываете, это достаточно серьезно. Обратитесь за помощью к психиатру, потому что ваш друг нуждается в этой помощи.
0: Но, с другой стороны, вот если посмотреть, да, то сам этот продукт, излишки которого скопились в организме вашего друга, он, в принципе, свойственен все-таки таким теплым регионам, там, Ямайке и же им подобным. Поэтому является, как ни странно, достаточно чуждым для этой тушки европейца. С другой стороны, если, например, человека, для которого прием данного продукта является обыденным делом ежедневным, да, там, ну или того же Боба Марли при жизни опустить в московское метро, то, я думаю, его бы тоже пробило на мощную измену. Я все-таки думаю, что тут дело в окружающих вашего друга согражданах, которые с желтыми лицами мчатся куда ни попадя, откуда попало, в общем-то, с непонятно какой целью. Далее. Вопросы. Да, вот, уважаемый Константин Владимирович, одобряете ли вы теорию Александра Лаэрского, что люди похожи на выпечку, то есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название, и к какой категории вы отнесли бы Александра, интересуется Лена? Ну, вы читали, да, эту книжку?
1: Да. Я, кстати, ее захватил с собой. И
0: хорошо, она называется «Выпечка и кошки».
1: Да. Я попрошу вас оставить автограф. Безусловно, это новое и весьма интересное направление, да? Мы сегодня говорили о различных типологиях. Рука-ноги, нога-руки, типы личностей. И классификация по хлебобулочным изделиям, она также имеет право на жизнь. Я думаю, что это интересное направление, и при удачном стечении обстоятельств фонд Сороса выделит определенные гранты, будет учрежден институт хлебобулочных изделий и психологии. Я надеюсь, что это весьма перспективные разработки.
0: И, в принципе, я немножечко объясню, откуда у меня появилась эта теория. Дело в том, что вы, наверное, заметили, что у всякой хозяйки по-разному выходит и пирог. То есть, например, у женщины такой, скажем, злой и сварливый, и, как правило, и пирожки такие сухенькие. И не очень.
1: Заметьте, они их делают еще из песочного теста.
0: О, совершенно верно, совершенно верно. А сдобы, получается, у женщин с доброй широкой душой, пусть они несколько могут быть и базедовые, но, тем не менее, они теплые такие сами, что это пышка. То есть по сдобе, по выпечке, произведенной определенной женщиной, мы можем очень многое сказать о ее характере.
1: Ну, причем, кстати, заметьте, эти женщины выбирают себе достаточно сухеньких и маленьких мужичков, дабы эти плюшки их не испортили. Наоборот, чтобы мужи как бы раздобрели. И это интересное наблюдение.
0: Так, далее. Вот наш радиослушатель признается, что сирота, он подписался, сирота фамилии, видим. Доктор, я боюсь считать деньги, посоветуйте что-нибудь.
1: Сложный вопрос. Я не знаю, где вы работаете и кем вы работаете. Все зависит от их количества. Если их мало, то лучше их не считать. Вот если их много, сходите в банк. Просто вот я видел такую картину. Пришел человек, достал пакетик и высыпал оттуда. Я не знаю, какую сумму. Просто меня вызывали в этот банк. Я в свое время подрабатывал на скорой, потому что кассирам, которые работали в банке, стало просто дурно от того количества, которое было. И я не удивлюсь, если у них тоже возникли подобные страхи. Трудно что-либо вам посоветовать. Пользуйтесь вашего вашу... Это мужчина или женщина? Задал вопрос.
0: Непонятно, сирота.
1: Пользуйте, пожалуйста, вашего супруга или супругу вместо кошелька. Знаете, как там одна девочка звонит другой и говорит, а ты сегодня с кем придешь? Я приду с кошельком. Ну вот и вы найдите себе кошелька, и пусть он или она считает деньги.
0: Хороший ответ. Серж интересуется, излечивается ли болезнь Дауна?
1: Вот во время музыкальной паузы сообщение пришло некоторое время назад. Мы с Александром устроили небольшой симпозиум. Вот, пригласили коллег. И, к сожалению, коллеги еще наши не подъехали.
0: А Дауну вот два пришли.
1: Да. Это для клинического разбора. Так вот, не можем мы сейчас ответить на этот вопрос. После симпозиума и разбора, который мы устроим уже через некоторое время, мы сможем сказать. Александр считает, что не имеет смысла лечить уникальное, не имеет смысла лечить непревзойденное. Вот, я же считаю, что целесообразно нарастить мизинцы, дабы люди были более стандартизованы. Ну, в общем-то, и наш комитет по стандартам требует присвоить определенные ГОСТы этой категории людей. И, учитывая нашу лояльность и экологичность, вероятно, это не будет гуманным по отношению к этим людям, поэтому проще их довести до нашего ГОСТа, так скажем, общеевропейского, общечеловеческого. Но консилиум впереди, и если у нас будет возможность, мы сообщим вам о его результатах, я надеюсь, если Александр позволит.
0: Да, безусловно. Но я все-таки еще о своей немножечко скажу теории, если позволите.
1: Почему мы сейчас устроим просто здесь скандал, конечно. Я буду держать себя в руках, я умею это делать, но я бы попросил вас быть крайне этичным.
0: Безусловно, безусловно. Я считаю, что, например, лечить Дауна все равно, что лечить рыбу. Вот. Ну, то есть в том смысле, что объяснять рыбе, там, скажем так, способы поведения, определенного этикета, который у людей вводится, понимаете, у рыб у них свои действия, свой язык общения, поэтому в данном случае внедрение вот в психику Дауна со стороны человечества мы можем даже назвать не лечением, скорее, а неким подобием миссионерства на уровне, в общем-то, внедрения в психику, а миссионерство ни к чему хорошему не привело.
1: По-моему, я просто, понимаете, зажал зубы и сквозь зубы могу сказать. Ну, не согласен я с вами, не согласен.
0: Ну, сейчас приедет консилиум, вот в момент следующего перерыва мы сделаем пульпацию нашим клиентам.
1: Или депульпацию.
0: Ну, в общем, что-нибудь с ними тут произведем, какие-нибудь действия. Как влияют на психику москвичей установленные на дверях большое количество кодовых замков и домофонов?
1: Влияет забавно. Москвичи, которые владеют пластиковыми картами, остаются без своих карт, потому что они судорожно на банкомате начинают набирать коды, которые необходимо набирать при входе в квартиру. Господа, которые промышляют мелким воровством и мошенничеством, подключают специальные автоматы к кодовым замкам. Это некие механизмы, которые считывают те коды, которые вы набираете. И очень часто коды с пластиковых карт набираются на домофонах. Считывающее устройство запоминает, и в конце концов человек теряет пластиковую карту. Ну, теряет, я ставлю слово в кавычки, потому что ее просто у него воруют. И код уже известен. Мало того, я наблюдал картину, когда человек зашел в автобус, вставил абонемент в компостер, ударил кулаком по компостеру достаточно сильно и громко крикнул свою фамилию. Это тоже есть некий элемент стереотипного поведения. Да, каждый раз, когда вы заходите куда-либо, звоните куда-либо, вы представляете, здравствуйте, я доктор Черепахин и так далее. Так вот, на любое действие, связанное с каким-то стандартным поведением, вот кода, компостирования билета, представления, происходит некое смешение в голове. Кодов, фамилий. В результате вы себя называете фамилией совсем другой, которое вам не свойственно. Вы открываете двери, говорите «Алло», вставляете телефонную карточку в метрополитен, простите, в турникеты метрополитена и так далее, и так далее. В результате появились портмоне с огромным количеством карточек, куда, так скажем, специальных мест, которые вставляются в карточки. Карточки вставляются, к сожалению, не только в портмоне, но и в другие места. И вот человек, допустим, желает положить телефонную карточку в задний карман и ошибается, кладет ее совсем не туда. Заметьте, что на этих картах существуют определенные микросхемки. Я не открою большой тайны, ибо это уже информация рассекречена. Эти чипы, так называемые чипы, считывают биологическую информацию, да? И после того, как вы эту карту выбрасываете, на самом деле на мусоросжигательных заводах стоят специальные уловители, которые эти карты вытаскивают, отсепаровывают. В результате ваши мысли или же ваши, так скажем, сакральные потребности, все зависит от того места, где вы храните телефонные карточки, считываются специальными службами. Вот, налоговой инспекцией, управление по борьбе с экономическими преступлениями. В зависимости от того, что у вас на сердце, что у вас на уме или еще где-то, смотря где, каким умом вы думаете. И эта информация переходит в соответствующие органы. Так что москвичи, которые имеют больше всего количества карточек, страдают от этого достаточно серьезно. В общем-то, наверное, поэтому Москва дает до 80% доходов государства. Просто службы, которые здесь работают, знают о москвичах несколько больше, чем об остальных гражданах страны.
0: Кстати, мы заметили огромное количество женщин, которые именуют себя, как, в общем-то, представителями черной и там прочей белой магии, которые лазают по помойкам, пытаясь своровать, в общем-то, ауру у выкинутых москвичами предметов. Поэтому есть такое вам предложение: прежде чем вот выкинуть предмет уже на общественную свалку, его нужно выставить где-то на месяц, куда-то, например, на недосягаемое от других людей место, там, на чердак, ну, может быть, на балкон. То есть, ну,
1: на самом деле, Александр, лучше всего, мне кажется, это за полярный круг. Пусть шлют сюда. Зачем? К вам, Александр, вы, поскольку являетесь жителем Норильска, насколько мне известно, почетным жителем. Да, вот, и по нечетным тоже, по всей видимости. Отвезете туда, за полярный круг, и там просто похороните.
0: Ну, естественно, за определенную мзду, потому что...
1: Ну, я надеюсь, что вы решите эти вопросы.
0: Само собой. Вот, кстати, человек по имени Лектор прислал следующее сообщение. Уважаемый доктор, как вы считаете, каннибализм — это последствия психологической травмы либо просто гастрономическое пристрастие? И сразу же прислал следующий вопрос, то есть спустя некоторое время. Уважаемый, сейчас, секунду. Да, уважаемый доктор, как вы считаете, поддается ли лечению каннибализм или же просто нужно смириться со своим гастрономическим пристрастием? Вот зачем-то было задавать предыдущий вопрос, да? Если во втором уже акцентирует, что да, гастрономическое пристрастие. Гастрономические пристрастия лечатся, клизмой лечатся, содой лечатся, питьевой и ножпой. Иногда все это, в общем-то, в комплексе делается.
1: Как один из вариантов. С другой стороны, все зависит от того, как это отражается на вашем организме. Если у вас есть гастрит или проктит, может быть, имеет смысл на некоторое время назначить себе диету и изменить, скажем, ассортимент, потребляемый вами в пищу. Подумайте о том, чтобы, может быть, перейти на духовную пищу и, к примеру, пожирать в огромных количествах литературу. Попробуйте пожевать книги, в которых рассказывается о каннибализме. Возможно, это неким образом отразится на ваших способностях мыслить и воспринимать эмоционально ту пищу, которую вы принимаете, вам станет легче.
0: Вот, кстати, Лиля интересовалась, что мы показываем работникам ГАИ, будучи, когда проехали на красный свет. Лично я придерживаюсь такой точки зрения, как достал — стреляй. Поэтому, если уж проехал, то не останавливайся. У меня не было таких случаев, чтобы я, в общем-то, что-то показывал, нарушив.
1: Да, в общем-то, как выясняется, удостоверение капитана милиции тоже не очень помогает.
0: Могут отобрать.
1: Могут отобрать, да. То попробуйте показать язык, да, вот нестандартность. Нестандартность в поведении, она всегда вызывает непосредственную реакцию.
0: Извините, Константин Владимирович, причем, ну, вы немножечко оговорились даже, говяжий язык. Дело в том, что нормальные водители возят сейчас с собой справа на сиденье говяжий язык. Язык. И в растерянности, когда, значит, им говорят: здравствуйте, там, лейтенант такой-то, пожалуйста, ваши права. Он начинает шарить и показывает эту мандулу здоровую, все в пупырях. Вот вы знаете, самое такое удивительное впечатление производит на сотрудников ГАИ вот это дело. Многие, кстати, говорят, выхватывают язык, это говорят: спасибо, езжайте, счастливого пути.
1: Пользуйте, пользуйте.
0: Вот... Еще что-то прям много вопросов. Я так хотел с вами побеседовать о чем-нибудь, а тут прям не дают. Но мы же на службе, мы должны. Да.
1: Наша служба опасна и трудна.
0: Среди коллектива работников нашей фирмы имеет место разговоры, что генеральный директор ходит на курсы какого-то нейролингвистического программирования, и что это может дать ему способность неявным образом влиять на волю сотрудников. Объясните, пожалуйста, что это такое и как от этого уберечься, волнуется Алевтина Герасимовна.
1: Ну, мы сегодня уже говорили о защитных экранах. Вы можете сказать... своим коллегам, своему шефу, что доктор вам назначил носить защитный экран. Существуют лавки жизни. Обратитесь письменно в лавку жизни с просьбой произвести биологические замеры вашего энергетического поля. Специально для вас в лавке жизни изготовят специальный шлем, и дабы шеф ваш не мог воздействовать на вашу психику без вашего ведома, надевайте этот шлем. Принесете справку о том, что вам это показано, и о том, что вы на работе должны находиться в шлеме. Со шлемом и будет все в порядке.
0: Кстати, есть еще другие способы, ведь все вот такие приемчики, которые у людей появляются в ходе каких-то тренировок, они оказываются совершенно бесполезными вот в реальной обстановке. Да? Ну, известно, когда, например, там тренеров по тайквондо два подростка лупили просто вот в подъездах, как котят. Также и здесь, понимаете, вот сходит ваш босс на эти курсы, поднаберется каких-то знаний, безусловно, будет как-то пытаться на вас воздействовать. Вы должны, вот тоже не теряя времени даром, говорить себе на работу приходя и с работы уходя: я могу повлиять на босса. Ну, и, к примеру, вы можете смотреть ему в спину и говорить: завтра увеличь мне оклад мысленно, но сильно этого желая, или облажайся на переговорах, или уйди в отпуск. Главное, сильно этого желать. Вот такой нестандартный подход может привести к тому, что вот ваши эти пожелания вдруг неожиданно сбудутся. Тут наступает следующее. Там главное не переоценить свои силы и не сказать: я волшебник, да, а насторожиться, потому что такой пистолет стреляет один раз, потом его нужно месяца два заряжать по новой. Извините, я волнуюсь. Так, далее. Осветите, пожалуйста, психотипы спортсменов, в частности, использующих преимущества метода стандартно-повторного упражнения и метода старого регламентируемого упражнения, а также... Ну что ж тут такое-то? А также... Сейчас... А также взаимосвязь от психотипа и самотипа. Лев Матвеев интересуется. Еще я просто хочу попросить, уважаемый Харрис, ну, пожалуйста, ну, мы уже обсудили про контролеров, вот, и про звездную болезнь. Это было год назад просто, поэтому мы эти вопросы и не затрагиваем. Что у нас со спортсменами?
1: Психотип и сомотип.
0: Да.
1: Приятно, когда тебя
0: слушают. Еще как? Извините, я что-то не то сказал.
1: Да, в общем, как это не здесь. Так вот, приятно, когда слушают интеллигентно воспитанные люди, которые имеют приятное, хорошее образование и знают, что такое психотип, и знают, что такое сомотип. Так вот, о спортсменах это отдельный вопрос. Изначально необходимо понять, что человека влечет в тот или иной вид спорта. Почему человек не идет в искусство или, допустим, в какую-то специальную школу, например, математическую, биологическую, химическую, почему он идет именно в спорт? Какие мышцы он начинает развивать? Почему он монотонно выполняет одни и те же движения? Почему тренер предлагает делать либо монотонные движения, монотонные упражнения, либо, наоборот, достаточно быстрые, агрессивные? Это сложно провести параллель с типом спортсмена. Многое зависит от тренера. Спросите об этом у тренера.
0: То есть вы хотите сказать, что все это выдумки тренера и ничего более?
1: На самом деле это влияние тренера и не более того.
0: Вообще, кстати, вот у населения нашей страны сложился такой вот стереотип, касаемый спортсменов и взаимоотношений спортсменов с тренерами, что, дескать, там полное взаимопонимание и любовь. То есть мы часто видим вот на чемпионатах по фигурному катанию, по боксу, вот эти там жаркие объятия, то есть там взаимные слезы и так далее. На самом деле реально мы спортсмены, конечно же, ненавидим своих тренеров, и мы, тренеры, ненавидим своих подопечных, потому что вот эти самые тренировки — это постоянная борьба, прежде всего, не спортсмена со своей физической выносливостью, а спортсмена с тренером, соответственно, тренера со спортсменом. Это мощное столкновение двух психотипов совершенно разных, потому что один из них — бывший спортсмен, а другой из них — спортсмен, который должен подняться, скажем так, на определенную вершину. То есть они связаны друг с другом как кандалами, с одной стороны, с другой стороны, они друг друга искренне ненавидят и даже не поздравляют на Новые года, 8 марта и прочие праздники. Что тут у нас еще? Я не могу отличить немецкое стерео от японского. Есть ли какие-нибудь способы? По-моему, это и не нужно.
1: Да, в общем, и уточните, видео или аудио, или, может быть, это голография.
0: Объясните, пожалуйста, девушки, выступающие по телевидению, которые поют и собираются в группки, почему они так по-детски одеваются? Не является ли это комплексом детства, комплексом возврата назад в утробу и детство? Михаил из теплого стана интересует.
1: Михаил, возврат, разврат и понеслась. Следите, пожалуйста, за своим языком. Это не является ни возвратом, ни развратом, ни подвратом и даже не подвратами. Девочки одеваются так, как им хочется. Они хотят показать, какие они стильные. В этом стиль и проявляется, пожалуй. А что уже касается текстов? Послушайте тексты и проведите те параллели. У меня есть ощущение, что, задав вопрос, вы сами на него ответите.

0: или Каже, крутая женщина. Я сразу, естественно, выключаю это, потому что я нормальный человек. Большинство же, поскольку, в общем-то, по ним психушка плачет, они, наоборот, прилипают, умиляются, пускают медузу изо всех, в общем-то, щелей от умиления. И вот именно на этом чувстве достаточно подлинно и играют вот данные персонажи, то есть чтобы выглядеть этакими детьми, чтобы вызывать в публике умиление и даже определенный элемент жалости, но жалости такой, который испытывает мамаша к ребенку, то есть желание зашитить. Правильно?
1: Абсолютно верно.
0: Спасибо. Я старался. Хорошая речь была, да? Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» врач-психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит огромное количество вопросов. Сейчас я постараюсь их тут как-то это зачитать. Так, сейчас. Вот, например, такой он прав, сразу на глаза попался. Хороший вопрос. Уважаемый Константин Владимирович, не противно ли вам разговаривать с таким отвратительным персонажем, как Александр, который умеет делать лишь музыку в песне? С русским языком у него огромные проблемы. Наш радиослушатель Харрис интересуется.
1: Уважаемый радиослушатель.
0: А зато жестами все нормально.
1: Я вам скажу честно, конечно, противно. Причем настолько противно, что вот недаром я здесь не появлялся целый год. Александр клятвенно обещал не употреблять нецензурную брань во время этой программы, во время моего присутствия здесь. У него пока это успешно получается. Но как только я это услышу, я просто громко хлопну дверью, и вы, дослушав эту программу до конца, имеете шанс услышать этот хлопок дверью.
0: В смысле хлопок? Я извиняюсь, прослушал, я другой. Вы куда-то собрались, что ли?
1: Я счастлив, что вы прослушали. Я сделал комплимент тому, насколько вы удачный ведущий программы.
0: Ну, я старался. Я же профессионал. Скажите, пожалуйста, к какой категории, социальной категории относился известный биохимик Леннинджер к вопросу о спортивных самотипах? Лев Матвеев интересуется.
1: Уважаемый Лев, насколько я помню, Леннинджер занимался биохимией, вот, и спортсменами как таковыми он не занимался. У него великолепный учебник с великолепными картинками. Вот, и студенты часто пользуют этот учебник. А ваш вопрос о психотипах и Леннинджере, он достаточно интересен. К сожалению, я лично не имею счастья быть знакомым с этим человеком. Вот, и боюсь, что у меня уже это и не получится в ближайшие несколько лет, я на это рассчитываю. Вот. Но как только мы с ним встретимся, мы с ним поговорим. Я думаю, что Леннинджер, учитывая свой нестандартное восприятие той же самой биохимии науки, крайне стандартизированной, имел тип, я думаю, где-нибудь многорукоподобный. И связано это с тем, что он, скорее всего, очень активно писал формулы. И я не удивлюсь, если он мог это делать не только руками, но и ногами. Поэтому я думаю, что это руко-ногоподобный тип.
0: Спасибо за ответ. Купер вот интересуется, не могли бы вы охарактеризовать научными терминами шизофреническую болезнь?
1: Да, вполне. Вот схизис, есть слово расщепление, да, если мы посмотрим на шизофреников. Они вот какие-то вот очень нескладные, да, они любят расщеплять карандаши, ластики. Вот, это то, что относится к схизису, к расщеплению. Френ, душа, вот, ну, мелко у них душонка, понимаете, вот, и не совсем понятно, в каком месте она у них находится. Вот, чаще всего, опять-таки,

0: все-таки в сердце, может быть, в голове? Вот, кстати, хороший вопрос, где находится Френ у шизофреников. Я думаю, что все-таки в голове. Другое дело, будь то это мужичок или гипофиз, да, но это, наверное, уже не важно. Так что, что касается умных терминов, ну вот схизис и френ. Схизис и френ. Расщепление души. Местоположение души, мозжечок или гипофиз. Расщепление проявляется в действиях. Расщепление ластиков, карандашиков и других веществ, тканей, предметов.
1: Лечится ли заикание и как? Именно методом психоанализа я.
0: Психоанализа не уверен.
1: Нет, ну можно же тоже проанализировать себя.
0: Ну, для этого как минимум нужно сдать анализы, да?
1: Да.
0: Вот. Я думаю, что лечится заикание. Вот. Другой вопрос, как человек икает, как часто. Вот. И здесь опять возникает вот это вот сочетание «как», да? Как он это делает? До еды, после еды, во время. Если во время еды, то тяжело. То мы можем порекомендовать попробовать такой метод лечения, как каннибализм. Вот когда человек начнет тошнить, он перестанет икать. Примите рвотное, икота пройдет.
1: Хороший ответ. А вот сейчас такой вопрос достаточно интимный, но тем не менее, я думаю, вы на него ответите. Уважаемый доктор, мне очень хочется заниматься синхронным плаванием, но с моим хромосомным набором в этот вид спорта не берут. Можно ли излечиться от психологической зависимости или мне пойти на операцию по изменению пола, интересуется Николя.
0: Дорогой Николя, синхронное плавание, сейчас есть, я не так давно видел мужское синхронное плавание. Я думаю, что если весь вопрос в том, чтобы изменить пол, я не уверен, что нужно это делать. Просто занимайтесь с теми, кем вы себя относите. Вот. И у вас все будет в порядке.
1: А в принципе, вы можете начать с метания камней и других предметов в воду синхронно. То есть я совершенно не шучу. Знаете, как прыгают камни вот плоские по воде, когда ее кидаешь? Вот это, во-первых, кстати, серьезно очень успокаивает нервы. Мы, например, с ребятами постоянно этим занимаемся. С перепоя сидим на Волге, значит, на берегу и мечем эти камни. Камни вот попадают в рыбаков, там, в водолазов и во всякие другие предметы проплывающие. Это нас иногда резвит. Но в целом, действительно, ведь нет синхронного плавания среди мужчин. И это есть, да, все?
0: Есть.
1: Уже есть, уже изобрели. Я только хотел было как-то это прикупить.
0: Чтобы... Другое дело, да, если у вас какой-то, ну, достаточно распространенное хромосомное нарушение, найдите человека с таким же нарушением, вот, и обратитесь в Международный олимпийский комитет с просьбой разрешить вам участвовать с человеком, вместе с человеком, которого вы найдете с таким же нарушением, вот, в соревнованиях. Может быть, это будут, так скажем, я, к сожалению, не силен в спортивных терминах, незачетные соревнования, показательные выступления. И вы сможете реализовать себя на тех же самых Олимпийских играх, ну, как пара, имеющая определенное нарушение.
1: 12-летняя Наташа.
0: Какая прелесть. Откуда?
1: Увлекается шахматами. Бросить ли? Или продолжать? Интересуется, видимо, мама или бабушка или сестра Надежда Сергеевна.
0: Ну, если ребенок ничем больше не увлекается в 12-летнем возрасте, то лучше шахматы не бросать, потому что тогда не будет ничего. Я имею в виду, не будет увлечений у ребенка. Спросите у ребенка, нравится ли ей шахмат, а потом... Ну, весь вопрос в том, как она ими играет и какие это шахматы. Если же вы для себя решите, что не стоит ребенку заниматься шахматами, сделайте, знаете, такие вот в парках отдыха в свое время были огромные шахматные поля с фигурами, с человеческий рост. Сделайте в квартире подобное шахматное поле и сделайте подобные гипсовые фигуры. пусть ребенок, в конце концов, увлекаясь, допустим, этими шахматами, будет развивать свою мускулатуру, будет развивать...
1: И воображение, потому что скульптуры эти все он должен лепить сам, безусловно.
0: Верно, верно, как один из вариантов. И таким образом человек будет развиваться более гармонично. Ну вот, пожалуй, все по этому вопросу.
1: Еще тут нужно добавить, что хотелось бы, конечно, вас попросить, чтобы вы отслеживали вот эти моменты. То есть ведь интерес к шахматам может быть не обязательно, вот как к игре, а он может быть, скажем так, не поймите меня превратно, сексуальным, может быть, каким-то аномальным. Или, например, может игра в шахматы быть вот щелкунчиками, что в твоей шашке. Вот. То есть главное, чтобы это были классические шахматы, там, с ферзем и с прочей байдой, как-то турка и пешка. Джанкуй интересуется, что тут очень много чего-то, прям вот вы бы среди недели присылали сообщения. Сейчас, да. Существует ли по аналогии с общим иммунитетом метод выработки психоиммунитета? Хороший вопрос.
0: Вот рвотные рефлексы на... всевозможные проявления человеческой занудности, они существуют. Точно так же, как и рвотный рефлекс на хамство, еще на что-то. На самом деле это есть проявление иммунитета. Вырабатываются специальные вещества, которые заставляют сокращаться диафрагму, желудок, и идет, знаете, некий фонтанированный выброс. Вот это и есть проявление иммунитета, фонтанированный выброс.
1: А вот такой укор от Евгения мне. Александр, мы уже весьма наслышаны о ваших экспериментах синхронного метания каната. Вы рассказываете об этом каждую передачу. Как вам не стыдно уделять столько внимания каким-то собственным успехам? Или вы превратили свою программу в один длительный блок саморекламы? Подпись Евгений. Жень, ну вот я бы советовал вам все-таки обратиться тоже к психотерапевту или начать прием витаминов, поскольку внимание ваше притуплено. Я рассказывал о синхронном кидании камней, а не канатов. Я понимаю, что в столь позднее время сложно как-то сосредоточиться, но если у вас это не получается, это серьезный повод насторожиться. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Если у вас мешки под глазами, посмотрите на свою тушку, не торчит ли животик. Если все эти причиндалы имеются, прям завтра в поликлинику, потому что притупление внимания — это первый синдром начала попросту разложение головного мозга, согласитесь.
0: Верно.
1: А сейчас далее, что тут еще что-то прям сыпет. А, вот, хороший очень вопрос. Как всем хорошо известно, из пьес Островского в середине прошлого века у обывателей мистический ужас вызывал вид паровоза. Какие технические новшества могут привести к таким последствиям? Ну, имеется в виду в нынешнее время. Ну, кстати, паровозы уважали.
0: Ну, в общем, да. Сегодня я где-то получил информацию о том, что в Англии провели эксперимент. Взяли 4 человек, посадили в закрытое пространство по раздельности, оставили компьютер и какой-то минимальный необходимый набор для жизни человека. Вот и дали 100 фунтов и сказали, что...
1: Это где-где,
0: вот
1: извините?
0: В Англии. В Англии. В старой доброй Англии, да.
1: 100 фунтов просто так дали?
0: Просто так дали, да, причем заперли на 100 часов.
1: О, нет.
0: С компьютером и с интернета.
1: А, я видел это.
0: Вот. Да. И было предложение как бы выжить. Вот подобные новшества, особенно для российского человека, могут вызвать весьма и весьма тяжелые последствия. Потому что, ну, так скажем, для среднего россиянина 100 фунтов – это несколько больше, чем фунт лиха. И тогда, конечно, могут возникнуть расстройства. Если подобные эксперименты будут проводиться и в дальнейшем, и они будут проводиться в России, то для нас будет много работы. Идет просто эпидемия психических расстройств.
1: Там, кстати, по-моему, 500 им дали, а не 100. На 100 недель не проживешь.
0: Я как, ну, в общем, как, да, русский человек, возможно, я ошибаюсь в этих цифрах.
1: А вот, кстати, я думаю, что из технических новшеств, которые вот из современных таких техновинок, ТН сокращенно, которые внедряют население, в общем-то, в ужас, смешанный с каким-то таким неосознанным уважением, являются вот самые обычные маленькие проблесковые маячки на автомобиле.
0: А, еще необходимо сказать о пейджерах. Я, наверное, открою небольшую тайну, Александр, вы меня не обидитесь. Когда мы с вами встретились, я обратил внимание на ваши руки. Вы когда со мной здоровались, подали мне две руки и начали, знаете, большими пальцами делать механические движения, причем особенно правой рукой. Я сначала не понял, что происходит, а потом сейчас, когда я наблюдаю, как вы судорожно, чисто механически нажимаете на кнопку пейджера.
1: Причем отключенного, потому что приходится самому выдумывать все вопросы уже почти час.
0: Мало того, как бы вопросы идут на компьютер, и вы вопросы считываете с компьютера, а руки-то все на пейджере и дрожат.
1: Да.
0: Вот это вот, конечно, этот автоматизм, это проблема. Заметьте, если человек пользуется пейджером, а после кризиса таких людей стало много меньше, а руки у него продолжают механически нажимать на кнопочки, хотя пейджеры уже отключены, а на любой телефонный звонок человек начинает судорожно искать телефон у себя в карманах, а телефона-то уже давно и нет.
1: Да.
0: Вот это вот прогресс и вот это психопатология, которая насаждена нам прогресс.
1: Телефона нет, потому что в гардеробе бывал я. Вот, кстати, от человека по фамилии Косарь вопрос. Могут ли постоянные стрессы на работе вызвать грыжу? Вы знаете, кстати, вот у меня у одного знакомого музыканта, который ездил с одним классическим оркестром по Европе, то есть с гастрольной поездкой, очень мощной и длительной, задница просто треснула. Он ее мазал йогуртом, как он потом сказал. Я не знаю, почему я это рассказал.
0: Да,
1: вот извините.
0: Я несколько сбился.
1: Извините, ну там шла речь о грыже.
0: Да, вопрос был о грыже. Так вот о грыже. Стресса на работе и грыжа. Может развиться грыжа. Причем это может быть щечно-ушная грыжа. Да? Помните, была такая поговорка, уши сворачиваются, я не помню, то ли в пельмешке. Уши сворачивают, уши вянут, вот как говорили.
1: Еще говорят, в творог превращаются.
0: Да. Так вот, на самом деле, когда уши вянут, это и есть ушная грыжа. Ушно-щечная грыжа. Щеки от стресса разбухают, потому что одна из защитных реакций – это обжорство. Человек начинает очень много есть. И в этом случае комочки, буше, вот у маленьких детей, да, знаете, такие вот, которых Александр ненавидит.
1: Называется родничок.
0: Большие щечки. Родничок – это на
1: черепе.
0: Да. А комочки буше – это вот жировые комочки в щечках.
1: То есть это, так скажем, этот целлюлит.
0: Ну, щечный. Так скажем, щечный целлюлит, который вот должен быть. Так вот, у людей, которые подвергаются стрессам, они потихоньку начинают превращаться в детей. У них становятся детские реакции. Они становятся весьма обидчивыми, плаксивыми. Комочки буше разрастаются, хотя у взрослых людей этого быть не должно за счет того, что проявляется обжорство как защитная реакция от стресса. И уши сворачиваются в трубочку или уши вянут. В результате возникают щечно-ушные грыжи. Это сложное заболевание, и приходится его достаточно серьезно лечить. Причем как гипнозом, точно так же и оперативное вмешательство. К сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Летальные случаи известны при щечно-ушных грыжах, которые появляются вследствие стрессов на работе. Может быть, стоит задуматься о смене работы.
1: Вот, кстати, сирота опять же прислала сообщение, что вместо шахмат лучше передвигать мебель. Я вот думаю, присылайте девочку 12-летнюю в наш мебельный салон, потому что мы сейчас очень нуждаемся вот в этих передвижках, и действительно хороший метод. Так, что тут еще? Сейчас я просто, извините, Константин Владимирович, тут очень много вопросов всяческих. Ну, на личности мы не будем переходить. Кто-то о политиках спрашивает, о диагнозах политиков.
0: Да, это неэтично. Мы с вами как профессионал не можем себе этого позволить.
1: Что тут еще? Сейчас. Вот уважаемый Блумберг сейчас я все-таки зачту сообщение. Саша, я выражаю свое крайнее неудовольствие ведением передачи и качеством освещения поднимаемых вопросов. Вашу передачу с ее псевдонаучной лексикой слушать нормальному человеку невозможно. Уважаемый Блумберг, вот я советую вам подойти к зеркалу, если оно у вас есть, и проделать ту же операцию, которую я посоветовал радиослушателю Жене, потому что я серьезно опасаюсь за ваше психическое и физическое здоровье. Если Константин Владимирович сказал об этих вот, ну, о подщечном целлюлите, да, то это вовсе не значит, что он это выдумал. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы, подойдя к зеркалу, увидели его вот у себя. Тогда вы поймете, что это не псевдонаучная вещь, что это реальность, которая может с вами вот таким вот замечательным и худосочным, надеюсь, Блумбергом произойти. Отнеситесь к этому очень серьезно. Не нужно ерничать по этому поводу. Мы сейчас прервемся чуть-чуть.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом, доктором Константином Владимировичем Черепахиным. Вот тут такой вопрос пришел. Сейчас я его зачитаю. Не считаете ли вы телевизор слишком устаревшим средством информации? Что вы можете предложить взамен? Андрей из Марина интересуется.
1: Я могу предложить сменить телевизор на более, так скажем, старый, потому что все новое — это хорошо забытое старое. Знаете, вот недалеко, как сегодня, я был в Политехническом музее и видел телевизоры вот начала века. В него нужно было смотреть как в подзорную трубу.
0: С линзой, вот с этой, с
1: галлюцинином. Нет, мне объяснили, с дистиллированной водой, но это даже без линзы. Вот представьте себе окуляр от подзорной трубы, и вот стоит бандура, как современные панасоники двухметровые, вот примерно такой механизм, и там вот такой маленький окулярчик.
0: То есть требуется, скажем так, собрать всю свою волю все-таки в кулак, чтобы наблюдать это, и раз наблюдаешь, то уже усваиваешь информацию.
1: Это во-первых. А во-вторых, представьте себе семья, да, 3-4 человека. Вот это около окуляра будет очередь. Можно будет начать записываться на просмотр, да, существует определенная, допустим, сетка просмотра телепрограмм.
0: То есть для детей детское время уже.
1: Да.
0: Все остальное время папа смотрит.
1: Понимаете, появляется некая конкуренция, да, кто будет смотреть там четвертую серию фильма.
0: А знаете, что еще? Ведь появится соответствующая конкуренция и у дикторов телевизионных, потому что, поскольку их сможет смотреть резко ограниченное количество человек, то, по идее, вот это такое понятие, как промтайм, оно будет очень серьезно возобладать. То есть там диктор, ведущий в промтайм, когда папа смотрит там, соответственно, будет вести какие-то военные новости и пытаться как-то всем сказать: давайте, дескать, перестанем бомбить храброго хорватского воина. Кто-то скажет там футбол там это, и так далее.
1: Верно, верно. Да. Так причем, что еще здесь важно? Будет внесен некий игровой элемент, потому что, вспомните, раньше в семьях играли в лото.
0: Да.
1: Со страшной силой это происходило. Устраивали преферансы по пятницам.
0: В ножички играли.
1: Да. Я не знаю, как на «Эхо Москвы», но вот, допустим, в клинике, где я работаю, преферансы по пятницам уже давно не играют, потому что достаточно серьезно загружена работой. Так вот, в семьях будут разыгрывать определенные часы просмотра. Кто-то будет проигрывать. Устроится некая биржа, да? Кто моет посуду, тот будет смотреть этот фильм. Кто-то будет пылесосить и смотреть эту передачу. Вот. Это внесет некую живость в семью, и, соответственно, я рекомендую вам вернуться к старым телевизорам.
0: Вообще, в принципе, конечно, современное телевидение в техническом смысле и главное, самое главное в смысле идеологическом, полностью себя уже дискредитировало в глазах общественности, и воспринимать его как серьезный источник информации просто не рекомендуется.
1: Да, в общем, можно начать выпускать самостоятельно газету, к примеру, да, то, что раньше достаточно часто мы делали, боевые листки, вот там боевой листок третьего подъезда, к примеру.
0: Было такое.
1: Почему бы и нет, почему бы не начать заново, почему бы не сделать себе, так скажем, новый телевизор, к примеру, назвать боевой листок телевизор третьего подъезда.
0: Или криминальная хроника нашей лестничной площадки.
1: Верно.
0: Помню, ввел такую. Здравствуйте, Александр, уважаемый гость. Существуют ли на самом деле игры жизненные? Или это придумано, чтобы оправдать впоследствии какие-нибудь неправильные поступки? Знаете ли вы, откуда пошла поговорка «мочить корки»? Если хотите, то я вам объясню, пишет Света. Я насчет корок скажу, а вы насчет игр, ладно?
1: Да, хорошо.
0: Насчет корок, конечно, знаем. Это пошло от пернатых хитрых ворон, которые, в общем-то, прежде чем сожрать алчно нечто засохшее, размачивают это в воде. Это именно оттуда пошло. Теперь про жизненную вот эту. Я не знаю, что
1: да,
0: это.
1: Да, про жизненные игры. Существует ли это? Света, должен вам сказать, что поскольку вы об этом спрашиваете, они существуют. Вот Эрик Бёрд написал грамотную, умную книжку, которая называется «Игры, в которые играют люди». Я настоятельно рекомендую ее почитать всем радиослушателям. Вот, Света, вам особенно, потому что, ну, вы играете в такую очень милую игру. Я Светочка, а вот подскажите мне, есть ли такая книжечка? А вот, Светочка, такая книжечка есть. А вот существуют ли такие игры? Светочка, существует. И одна из этих игр сейчас вами успешно продемонстрирована.
0: О чем вы вообще говорите? Что я не понимаю, что это такое.
1: Александр.
0: Извините, у меня тоже пробило меня.
1: Александр, а вот...
0: Банки пробил.
1: Бёрн, ну, хорошо, что не бутылки. А, так вот, Бёрн сказал, что у человека есть определенный сценарий, вот, и по этому сценарию он живет всю свою жизнь.
0: Причем, я понял.
1: Причем в этом сценарии существуют разные игрушечки. Если вы позволите, я расскажу конкретный пример из этой книги, которая полностью отражает, так скажем, мой жизненный сценарий.
0: Он сказал сценарий.
1: Так вот, в этой книжечке было сказано следующее. Если мать твердит своему ребенку, что он закончит жизнь в сумасшедшем доме, то так оно и произойдет. Только девочки становятся пациентками, а мальчики становятся психиатрами. Так вот, моя мама долго смеялась, когда я показал эту книжку, будучи уже доктором-психиатром. Вот. Ну и, как вы понимаете, жизнь я свою, конечно, не заканчиваю, но вот здесь у вас на программе принимаю участие.
0: Я понял. То есть жизненные игры, к ним еще применим такой пример, что если, например, взять птицу и лупить ее резиновой дубиной, то она начнет рыть землю, что твой экскаватор. Вот. Василий тут интересуется, правда ли, что потребление пива восстанавливает не только жировые, но и нервные клетки? Вот лично я в этом уверен, потому что пиво, опять же, на мой взгляд, если вам интересно, конечно, мой взгляд, в чем я сильно сомневаюсь, это напиток какой-то инопланетный, его не выпьешь, вернее, ни одной жижки не выпьешь в таком количестве, в каком можно выпить пиво. Вот нет в мире другой такой жижки, кроме пива.
1: Ваш взгляд мне абсолютно не интересен, абсолютно не привлекателен. Вот, а что касается пива, ну вот, может быть, я вас очень огорчу, но я не потребляю пиво вообще.
0: Да, вам не понять меня, поэта. Да. Далее, что тут еще? Сейчас очень много всяческих. Так, поехали сюда. Действительно, пальцы у меня такие уже мощные стали. От этого устройства.
1: Ну, это пальцеподобный тип.
0: Ну вот, интересуется Андрей, какие лекарства я употребляю для того, чтобы вести так долго программу? Никаких. У меня мощнейшая сила духа, что у твоего бегемота на болоте. Далее. Сейчас. А вот опять штурмовик пишет, вы вот восхищаетесь, а он, ну имеется в виду я, в прямом эфире рублю мясо. Действительно это было, но рубил не я, а мясник кремлевский, который проходил, рассказывал о том, как готовится блюдо, в общем-то, в Кремле для всех там вот, кто заседает. И мы тут прям в прямом эфире, вот, где вы сейчас сидите, Константин Владимирович, там вот разделывали молодого порося.
1: То есть вот эти вот большие эти? Порезы на столе, это после
0: разделки. Это, к сожалению, соскочило немножко, там он доску вроде принес, но это было. Просто наш уважаемый, вот опять забыл, штурман, он не был невнимателен. Я не умею. Я, конечно, помогал, там, типа, мне там он подарил кое-какие потрошка. Но это же не считается, что я разделал, правильно? Так, еще сейчас вопросы. Ой, тут такой. Так, ага, вот, действительно ли Луна оказывает свое воздействие на больных сомнамбулизмом?
1: Сомнамбулизмом?
0: Да.
1: Оказывает воздействие. И, собственно говоря, почему в основном сомнамбула появляется, так скажем, в южных широтах, в центральной части Земли? Да потому что там просто небо безоблачное. Если вы страдаете подобной болезнью, я рекомендую вам эмигрировать в Англию. Туманный Альбион. Луна проскакивает, проблескивает достаточно редко. И я думаю, что таким образом вы сможете излечить себя от этого заболевания, и у вас не будет проблем.
0: Еще такое сообщение, вернее, сентенция даже. Александр, кроме пива можно употреблять бордо 89-го года, сирота. Ну, вы знаете, уважаемый сирота, я как-то с трудом представляю вас пьющим вот вино урожая 1889 года. То есть не знаю, себя, например, я представляю, потому что у меня свой собственный погребок, где все это стоит, и вы об этом знаете. Вот. Но, тем не менее, спасибо вам за совет. Я поприжму эти вина тогда, чтобы в дальнейшем их ценность поднялась еще больше. И вот был, знаете, такой вопрос, Константин Владимирович, весьма интересный. Все мы знаем и наслышаны о такой болезни, как лунатизм, да, когда человек бродит по ночам, но практически мало кто из нас видел так воочию реально человека, страдающего. Это, вы смотрите в окно, это уборщик моет стекла снаружи, он делает. Это нормально, он свой, он ничего. К тому же это женщина, видите, как она размазалась по стеклу, видать, с той стороны ветер приперла ее, как... Уйди, дура! Уйди,
1: Александр, не... Александр,
0: смешно просто, я
1: Александр,
0: не могу
1: закрой его, закрой. Александр, дверь. Кондиционер отключите, потому что ее тяга от кондиционера, конечно, она уже 2 часа здесь стоит.
0: Отвалилась. Хорошо, что она на канате, не поймите меня, ну, превратно, на настоящем канате. Моет, короче, стекло, но тем не менее, что касается вот лунатизма, да, каким образом человек, знающий, что вот он страдает данным заболеванием, хотя это, может, тоже не является заболеванием, может корректировать себя, может быть, какие-то установки на ночь себе давать, или массаж там заставлять кому-нибудь, чтобы ему делали?
1: Ну, на самом деле, вот, опять-таки, сомнамбулизм как стресс. Нужно больше кушать, дабы вес был тяжел, с кровати было настолько тяжело вставать, что просто лень возникала. И когда ведь, допустим, вы просыпаетесь, и вам не очень хочется вставать с кровати, вы еще какое-то время лежите, размышляете, стоит вам вставать, не стоит. Но тут срабатывает будильничек, и вы бегом, так сказать, на работу, в припрыжку. Вот. А если будильничек не сработает, ну, тоже можете вскочить. Так на самом деле с людьми, которые страдают этой болезнью, я бы рекомендовал больше кушать, дабы с кровати было тяжело вставать, пока не припрет.
0: А можно ли каким-то образом провести аналогии между вот белой горячкой и лунатизмом? Ведь и то вызывает неосознанные какие-то движения, которые человек потом не помнит. То есть, видимо, что-то происходит с кровоснабжением головного мозга. Вот вы сказали еду принимать. То есть это же тоже получается, что кровоснабжение головного мозга при еде ухудшается. Кровь-то к пузику.
1: Верно. Кровь уходит в живот, приливает к желудку. И поэтому, собственно говоря, и думать после плотной еды тяжело. Так вот, с белой горячкой, на самом деле, вот большое потребление пищи, о котором сейчас так много говорят негативного, имеет и положительные стороны. Больным белой горячкой имеет смысл тоже плотно кушать. Таким образом кровь будет отливать, как вы уже правильно заметили. И продукция, ну, мы психиатры, так психотерапевты называем, бредовую симптоматику, галлюциногенную симптоматику называем продукцией. Так вот, продукция будет значительно меньше. Человек будет меньше выдавать продуктов за счет того, будет, что меньше крови будет приливать к мозгу. Безусловно, желудок и головной мозг связаны. При сомнамбулизме и при белой горячке, как вы уже сказали, возникает эта параллель. Параллель возникает в смысле лечения. Лечение обильным питанием.
0: Вот, кстати, смотрите, какую мощную телегу прогнал штурмовик, прям дословно, братан. Мне что, каждый раз, как неправильно произносишь мое имя, деньги с тебя снимать, что ли? Сейчас дальше тут опять перебивают. Да, в общем, деньги снимать. Ты совсем без зарплаты останешься. А то тебе придется еще твой модный джип продать. Будь осторожен, штурмовик. Вот как человек, который 10 лет работал на заводе, так не разговаривает. Вы, по-моему, бандит. Просто какой-то хулиганье. Кстати, вы забыли упомянуть, еще квартиру отдашь, нужно сказать. А я буду орать «Милиция!» Еще буду орать «Новые русские все купили!» И вы будете убегать, поэтому, потому что скандал вам не нужен.
1: Партком на заводе.
0: Да. Что тут еще? Что-то опять масса сыпется сообщений. Много каких-то сообщений непонятных. Так, насчет диагнозов. Понятно, ладно, это все мы уже не будем зачитывать, потому что тут очень много таких вопросов, связанных с местопребыванием каких-то модных клиник, где вот лучше лежать, где не лучше. Вы помните,
1: да, мы просим прощения.
0: В целях того, чтобы не было рекламы, мы не будем называть какие-то такие мероприятия. Вот еще такой вопрос был там в числе прочих. Если у человека, у какого-то нету, скажем, денег на частно практикующего психотерапевта, то кого ему лучше выбрать все-таки для этой цели? В какой среде и где ему лучше найти эту замену? Ну вот, вот он сидит такой на кухне и чувствует, мне надо.
1: На самом деле есть очень неплохой вариант. Из Подмосковья в Москву на курсы повышения квалификации, на различные конференции приезжает достаточное количество моих коллег, и они не избалованы вниманием, они не избалованы деньгами. Поэтому самый простой вариант сделать небольшой транспарантик и прийти на вокзал, нуждаясь в помощи врача-психотерапевта, пожалуйста, помогите. Не стоит протягивать руку, может быть, имеет смысл написать «деньги не нужны». Вот таким образом доктора, которые...
0: Простите, извините, в смысле «деньги не нужны», он же нуждается в помощи.
1: Абсолютно.
0: То есть нужно написать, видимо, «денег не дам».
1: Денег не дам, да нет, немного не так. Потому что к этому человеку начнут подходить и предлагать ему деньги. Понимаете? Привыкли уже, есть, опять-таки, мы сегодня много говорили о стереотипах. Есть стереотип, а если нужна помощь, значит, человек просит денег. Он должен дать понять, что ему не нужны деньги, да, чтобы те же самые доктора, увидев это объявление, поняли, что человек нуждается в их профессиональной помощи. И пригласили, к примеру, его в чудесный город Рязань или в чудесный город Тверь. Вот,
0: в Москву.
1: В Москву-то навряд ли, потому что московские-то врачи, конечно, вот сложно здесь работать. Вот. А провинциальные города, есть милые, добрые доктора, которые могут предложить свою помощь. Так вот, грамотно составьте это объявление транспарантика, и я не думаю, что вам придется долго стоять. Вот. Вам обязательно помогут.
0: А вот такой вопрос амбулаторного свойства. Вы знаете, бытует мнение такое, это раньше как было, да, например, из какого-то далекого города, дескать, там случились какие-то неполадки со здоровьем, надо ехать лечиться в Москву, да, в какую-нибудь там модную клинику. А сейчас все чаще идут такие разговоры, типа, даже в Москве там что-то случилось с тушкой, надо ее ехать лечить, и называется какой-то город, например, о существовании которого вот раньше никто и не подозревал. То есть действительно ли реальная обстановка в медицине нашей отечественной сейчас такова, что все по-настоящему талантливые, не все, но большинство по-настоящему талантливых и гениальных медиков пребывают в провинции, что качество лечения в провинции значительно выше?
1: Проблема заключается в том, что вы не говорите о какой провинции, да?
0: Да, естественно, вот, я не могу рекламировать.
1: Естественно. Так вот, я думаю, что речь идет не о российской провинции. Вот. Может быть, это сицилийская провинция, в крайнем случае, альпийская провинция. Я думаю, что там с этим проблем не возникает. И те мудреные названия, которые произносятся, я думаю, что это далеко не здесь. Я помню, что только в Америке, по-моему, 6 или 7 городов имеют название Москва. Так что эти якобы провинциальные российские города находятся отнюдь не в Москве и не в России.
0: Еще такой момент, который хотелось бы уточнить. У нас у ювелиров есть такое, скажем так, понятие, как шаблон или как эталон веса, эталон
1: мер весов, да?
0: Не совсем. Мы ее между собой называем бирюля.
1: Ага.
0: Да, типа там, почти как бирюля, вот так мы говорим. Неважно, да? Не является ли с вашей точки зрения, с точки зрения психотерапевтов, бирюлей вот среди психотипов человек, который практически от юношеского возраста до возраста пожилого сохранил в себе какое-то такое спокойствие, практически граничащее, можно, ну, только граничащее внешне с инфантилизмом даже, может быть, и никак не выражал себя, то есть с точки зрения там, стрессов, с точки зрения буйства или, наоборот, депрессий. Вот такие ведь есть люди, может быть, их как-то стоит брать, анализировать, даже изучать, не побоюсь этого слова, с тем, чтобы на них строить основную работу отечественной психотерапевтии.
2: Как сказал.
1: Да. Говоря об эталоне, нельзя забывать о том, что эталоном для нас служил Адам и Ева. Вот. Для мужчин, соответственно, Адам, для женщин, соответственно, Ева. Так вот, эталон этот описан достаточно четко. И можно это назвать догмой. Стоит ли отходить от этой догмы, мне непонятно. Вполне возможно, что и имеет смысл провести исследования, дабы выявить этих эталонных человеков, дабы определить некую стопроцентную норму. И исходя из этого, можно будет типировать остальных людей. Есть вопрос в том, чем это закончится. Мы всех людей разобьем по рангам, всех людей понавешаем бирочки, причем эти бирочки, я больше чем уверен, обяжут носить на видных местах. И, в общем-то, понятно, чем это все закончится. Для нашей еще, так скажем, социально неразвитой страны это опасно. А вот вашу великолепную идею, может быть, имеет смысл предложить в развитые страны. Там наверняка найдут ей достойное применение.
0: И еще у нас есть такая уникальная возможность, вот опять же, проследить психотип нашего радиослушателя по имени или по кличке Штурмовик. То есть он снова прислал аж два сообщения. Первое следующего содержания: братан, не гнусавь, а то и крики не помогут. Ну, во-первых, назовите меня просто папа, не надо меня звать братаном, у меня братьев нет родных, и двоюродных тоже, я их всех убил за хамство, скажем так. И другой вот такой вопрос, тоже опять же от Штурмовика: Саша, не дождусь, когда ты начнешь какую-нибудь из своих синстенций следующими словами. А вот у нас среди жуликов, дорогой Штурмовик, я не жулик. Я, да, барсетки, практически все по Москве барсетки – дело моих рук. Да, практически все выбитые стекла в автомобилях – дело моих рук. Но я это делаю не из воровства, я это делаю по убеждениям. Вот. И у нас, у убежденных жуликов, это называется заработать. Но, тем не менее, вот такой волнующийся человек, который всю ночь практически слушал нас и очень волновался, наверняка пропотевал, метался, очень переживал. Заметьте, из-за того, что путали, мы специально так делали, сознаюсь, вашу фамилию, ваши позывные, чтобы проверить реакцию на них. Реакция достаточно агрессивна. Вот сейчас я попрошу доктора Черепахина дать психопортрет нашего радиослушателя. Мы же должны знать, кто нас слушает, и мы несем определенную ответственность за этих людей, потому что не дай бог, что случится с ним, там, припадок или мало ли.
1: Ну, я завтра выхожу на дежурство в клинику, вот, и просто попрошу медсестер, чтобы они проверили наличие радиоприемников, которые ловят эхо Москвы, и изъяли, соответственно, радиоприемники из палат. Мне кажется, что пациентам в это время необходимо спать, дабы не подвергаться воздействию извне, воздействию информации, которая вызывает у них действительно столь агрессивную реакцию. Это, пожалуй, все, что я могу сказать по этому поводу.
0: чувствуется, что вы не просто доктор, а очень тактичный человек. И еще вот такое сообщение. Уважаемый Александр, вы счастливый человек, это точно. Вы открыто несете свой маразм людям. А ведь многие об этом могут только мечтать. Задумались ли вы когда-нибудь о том, сколько неврастенников вы плодите, волнуется Александр Борисович. Но о том, что я счастливый человек, я, конечно же, знаю. Хотя не совсем. Мне бы хотелось большего. Значительно большего. Я этого большего, безусловно, добьюсь. А что касается неврастенников, мы не плодим неврастенников. Мы, может быть, провоцируем тех, кто уже неврастенник, на какие-то дальнейшие непредсказуемые действия, тем самым выявляя их, то есть делая скрытых неврастенников явными. А тех, кто находится в межрамье, то есть пограничный такой вариант, мы, наоборот, хватаем, как говорится, за жабры и опускаем на землю. Таково мнение, кстати, людей, занимающихся исследованием влияния нашей программы на общественность. Это вполне официальное, в общем-то, исследование было. Оно проводилось вот прошлым летом, в момент моего отсутствия. Я надеюсь, достойно ответил на ваш вопрос. Ну что, сейчас я тут взгляну. А ведь нам пора и прощаться между тем. Уважаемый Константин Владимирович, я благодарю вас, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я думаю, что опять по прошествии какого-то периода мы с вами увидимся вторично. Удачи вам.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Желаю удачи и вам успехов.
0: До свидания.
3: Монмаранси. Концерт для Коубелы с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыри. Я приветствую вас в нашей уютной студии. Пусть вас не смущает, вот это некоторые предметы, стены развешаны тут по стенкам. Дело в том, что сегодня пришлось, чтобы как-то выжить, сдать это помещение в аренду одной киносъемочной группе, и временно тут было она оформлена под интерьер пыточной камеры. Вот, то есть это кровь не настоящая, ступня вот эта, что болтается, тоже искусственная. Потрогайте, не пугайтесь, ничего в этом страшного нет. И тем не менее, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
0: Ну что же, уважаемый Рустам Каримович, вы первым делом вроде бы сказали, что к нам в гости придет исполнитель классических произведений. Я подобрал специально музыкантов, которые за окном пиликают первую симфонию Малера. Вот, сейчас очень много безработных музыкантов, мы их подкармливаем тут, и они вот... Ну, выполняют кое-какие просьбы.
2: Вопрос, но да, нас зачем вы их подкармливаете здесь вот тут, прямо под окном?
0: Да, вы знаете, дело в том, что у нас хорошая традиция. Вот еще спрашивали меня, куда я отлучаюсь в момент когда происходит музыкальный. Я хожу готовить для утренней смены. Утренняя смена готовит для дневной, дневная для вечерней и так далее. Вот, поэтому съедаем не все, поскольку сами знаете нервы.
2: Плюс все, вы не доедаете, соответственно, вы отправляете.
0: Кстати, вы же знаете, что, в принципе, вообще высота, вот, на которой находится тушка данного конкретного субъекта, очень влияет на аппетит последний. Вот мы проводили исследование и пришли к выводу, что чем выше тушка, тем меньше аппетит. Чем ниже тушка, тем аппетит больше. Это заметно, например, по разницам. Мы брали летчиков и шахтеров. Вот, а вот шахтеры съедают больше, а летчики вообще ни-ни. Также тем же объясняется, кстати, порционность. Вот в поездах дальнего следования здоровая миска похлёбки, как правило, дается клиенту, а в самолете вообще похлебки не дает. Это тоже неспроста.
2: Вообще логика такая.
1: А у космонавтов разные тюбики вообще.
0: Вообще, видите. Так что я думаю, что те, кто летает выше в космос, вообще туда, уже совсем высоко, просто вводят внутривенно или внутриклизменно. Ну так, Рустам,
2: вот последнее, пожалуй, интереснее.
0: С другой стороны, тогда мы должны избежать такого явления, как невесомость, поскольку рискуем произвести какие-то, в общем, выплески обратные, и пища будет просто, ну, потеряна, негуманно.
2: В общем, действительно, зачем же?
0: Поскольку вы,
2: в космосе,
0: вы же знаете, что вообще сейчас на планете грядет мощнейший, скажем так, питьевой, едовой, воздушный кризис. То есть уже вот не пройдет 2 лет, мне и сон сегодня снился вещи, что вот и есть будет нечего. Люди будут ходить, смотреть друг на друга голодными глазами. Вот. Но хорошее воспитание все-таки, гуманное, все же воспитывались в духе гуманизма, ну, в основном.
2: Самое интересное, что, в общем-то, воспитываться-то они воспитывались, но не все воспитались, поэтому голодными глазами, если они будут смотреть друг на друга, то, последствия могут быть различными.
0: Вот последствия как раз, они будут не различными, а самыми, скажем так, наоборот, предсказуемыми.
2: Да?
0: Это случится в один момент, то есть они бросятся друг на друга, разорвут на куски, причем будет цепная реакция.
2: Ну, из серии... В общем, все умерли.
0: Да, где-то из этой серии. Так почему же мы, уважаемый Рустам Каримович, начали слушать с диска танцевальной композиции? Вот какое она имеет отношение, сия прозвучавшая пьеса, к нашей сегодняшней гости? Вы как искусствовед, я вижу, кстати, вам челюсть ставили новую.
1: Спасибо, Александр.
0: Я вам говорю, будьте вечером аккуратнее. Вы ходите по таким переулкам. Я понимаю, что это тяга к романтике, но хулиганы повсюду. Хорошо, что в этот раз только челюсть. Да, ну ничего.
1: Ну, во-первых, Александр, спасибо вам большое за то, что вы вновь со мной встретились, потому что последний раз, когда я писал вот предисловие к вашему альбому «Неброские носки», это было уже 2 года назад, в общем-то. Мы его что-то редко видимся. Сегодня такой случай. Я давно занимаюсь изучением творчества Маргариты, которая сегодня у вас находится в гостях. Вот. Дело в том, что Маргарита не только является солисткой Большого театра, вот, но и записывала фонограммы группы «Мираж». Многие думают, что там пели разные певицы. Вот. Может быть, сейчас еще не самое время о них говорить. Вот. Ну, если возникнут вопросы, я очень хорошо знаком с творчеством этой группы. Я надеюсь, что основной напор, мы все-таки сделаем на то.
0: Нет, вот на это вот не давите, поскольку этот предмет, он относится, в общем, это главного редактора, и он сейчас активно этим занимается, вы можете испортить.
1: Хорошо, не буду, я имел в виду классичное творчество Маргариты Мороны, вот. И вы знаете, что меня еще беспокоит? Вот хорошо играют Малеру, хорошо, но надо иногда проверять, не ставят ли они фанеру вместо себя, иначе деньги получатся дармовые.
0: Мы потом смотрим на их руки. А сколько играть им предстоит долгое время, если мозоль скочит, значит, мы подкармливаем. Если мозоли нет, то вообще, как правило, у скрипачей мозоль скакивает на вот, месте, где базедовая. Знаешь, односторонняя базедовая возникает у других, там, знаешь, у кого на губных, у кого там где-то. Но да что мы все об этом? Давайте все-таки.
1: Какой красивый вокал у Маргариты. Вот даже вот эта песня, которая только что звучала, музыка нас связала, ведь певица поет особо не напрягаясь, она, можно сказать, просто шепчет, а какой сильный голос. Таким певицам, как...
2: Я бы попросила про шепот.
1: Ну, не шепот, конечно, то есть это голос, Я же, как искусствовед, я знаю, что такое голос, Маргарита. У вас голос есть, и многие вам завидуют.
2: Благодарю.
1: Многие вам завидуют. Я надеюсь, что все-таки мы еще обратимся к вашему классичному творчеству, и Александр нам продемонстрирует на вот этом аппаратике.
0: Да, безусловно. Кстати, что мне хотелось сказать. Я сам являюсь лауреатом международного конкурса авторов и исполнителей классической музыки в Гааге, что в Нидерландах, имени Малера конкурс. Вы знаете наверняка, Маргарита, что там проводился также альтернативный конкурс именно пение шепотом. Вот.
2: И, честно говоря, для меня это новость.
0: А, вы не знаете, но первое место взял румынский певец, мальчик совсем. Вот. И, кстати,
2: он же певец, он же Шептун.
0: Он Шептун, да. Романеско Гитлер. Причем вот какая-то такая странная фамилия, но тем не менее. Исполнение песен шепотом, но в последнее время все больше и больше занимает место вообще как жанра. Но вы знаете, что в свое время американские были всякие стили, например, там «Ковбойские дела» и серия таких, да, там они одновременно издавали ритм и специально делали какие-то дефекты произношения. Вы не подумайте, пожалуйста, что на вас, Рустам Каримович, намекает, челюсть у вас замечательная, просто именно вот это было частью искусства. Так же шептуны. Вы понимаете, Маргарита, что шептать тоже можно по-разному. Ну, согласитесь, если, например, вам прошепчет такой усатый милиционер, толстый что-то, это будет один шепот. А если прошепчет что-то, например, певица Шаде, это другой шепот. Поэтому шепот...
2: Ну, поэтому смотри, о чем мне милиционер прошепчет, если, вот, например, о том, что я куда-нибудь заехал, не туда, предположим.
1: Гадит за рулем все время.
2: Все время. Совершенно верно, Рустам. Как, простите?
1: Каримович.
2: Каримович.
0: Да. Так вот, что касаемо звукоизвлечения. Вот вы являетесь солисткой Большого театра. Соответственно, вы стоите на сцене и, в общем-то, достаточно...
2: Как правило, стою.
0: Да, и мощно-мощно поете. Ну, так себе это представляют наши радиослушатели. Вполне справедливо представляют. То есть вы издаете определенный звук, определенной частоты и Д и т.п. Как-то этот звук варьируете, делаете из него то, что у человечества называется мелодией, да? Вот. Ну, а вообще давайте подумаем о том, все ли

0: можем докатиться, черти знает до чего. Как вы, классические музыканты, исполнители, боретесь с такой конкуренцией? Потому что любой может, в общем-то, и ногтями щелкать начать, и шуршать, там, и что угодно.
1: Ну, шуршать и щелкать — это же не петь, это совершенно разные вещи. Поэтому я как бы спокойно к этому отношусь абсолютно. Я считаю, что все имеет право на существование. Другое дело, как долго все это будет существовать.
0: Угу.
1: Да.
0: А, да. Вот еще следующий момент, что касается группы «Мираж».
1: Да.
0: В которой вам довелось, как говорится, напеть основной голос. По крайней мере, вот в первом альбоме «Снова вместе».
2: Это второй альбом Александра. Да.
0: Но я по названию понял, что «Снова вместе»,
1: если
0: значит,
1: вас,
0: было
1: это уже первый, мы уже как-то были вместе. Да.
2: Интересует, я могу вам пояснить кое-что из дискографии группы «Мираж». Существует изданных 3 альбома группы «Мираж». Это альбом «Звезды нас ждут» 87-го года, альбом «Снова вместе» 89-го года и «Мираж Dance Remix», выпущенный в 97-м году. Так вот, альбом «Мираж Dance Remix» и альбом 89-го года «Снова вместе», песню, с которого мы только что послушали, целиком напеты Ритой. А на первом альбоме группы «Мираж», который называется «Звезды нас ждут» 87-го года, там Рита спела 3 песни, которые называются «Звезды нас ждут сегодня», да, потом там «Люди проснутся завтра», а нас уже нет.
1: Да,
2: психоделическая такая композиция. Потом «Видео-видео» вы спели, и «Это ночь». «Это ночь». «Это ночь», да.
1: Да, да,
2: да. Да, а все остальные пьесы на альбоме «Звезды нас ждут» спеты Натальей Гулькиной, потому что Рита... ну, если вас интересует, Рита может рассказать. Или вы какой-то другой вопрос
0: хотели? Я хотел прежде...
2: Да, Наталья, почему именно 3 только песни спеты?
0: Нет, совершенно не. Поэтому я...
2: Да, пожалуйста.
0: Собственно, хотел о другом немножко спросить. Как вам кажется, Маргарита, в чем феномен вот следующего явления? В свою бытность, ну, практически одновременно с группой «Мираж» существовала группа «Ласковый май», как вы знаете.
1: Да, знаю.
0: Все практически солисты группы «Ласковый май», они, ну, как-то остались в тени, их практически никто не помнит. Там, ну, остался кто из них? Игорь Газманин, вот Андрей Шатунин, он что-то пытался петь и так и исчез. А вот что касается группы «Мираж», то практически все ее солистки, скажем так, они сейчас достаточно известны. Это и Маруся Разина, это и же с ними, и, по-моему, Сибирка белокурая, вот Анна Распутина.
2: Распушина? Да. Нет,
0: Вероника Хлебникова, все вот они, то есть они прям по всему...
1: Не оттуда.
0: Ну, все равно. Они все прям вот как ломанутся, и мир опоясан практически вот этими дамами. Как вы считаете, вот сие обстоятельство вызвано либо каким-то феноменом продюсерским тех времен или этих времен, или, может быть, все-таки вот такому длительному существованию экс-солисток «Миража» способствовала какая-то профессиональная нота, присутствующая в записях вот раннего «Миража», благодаря в основном вам. Ну, поскольку все мы помним, как, в общем, пели и Игорь Газманин, и Федор Лагутин в группе «Ласковый май», это же нельзя было назвать пением, по идее, там, ну, все это выравнивалось, да.
1: Да, ну и что, «Ласковый май» сейчас исчез, да?
0: Да.
1: А теперь вы только что назвали экс-солисток группы «Мираж». Это Разина, Гулькина. Тоже так, намекните, где они сейчас? Что-то как-то я не слышу их ни в эфире, ни на экране, на голубом.
0: Совершенно недавно мы наблюдали Гулькину. Вот она по Арбату тут шла.
1: Ходить-то потом... они все ходят где-то. Я в этом не сомневаюсь.
0: Дай
1: бог им здоровья. Но дело в том, что я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, тут как бы происходит своего рода естественный отбор. То есть выживают те, кто на самом деле несет какой-то, видимо, какой-то интерес для публики. Публика, аудитория растет, потому что ее, если раньше, так сказать, пичкали, кормили в основном те люди, у которых были деньги и которые имели возможность раскручивать людей, да, певцов так называемых, то сейчас уже как-то, может быть, шире стала дорога, то есть уже как-то и талантливые люди, и люди, у которых есть какие-то вокальные данные, уже как-то, так сказать, начали пробивать.

0: в дорогу именно талантом?
1: Ну, мне кажется, достаточно оптимистической, но ничем не оправданная политика вот у вас сейчас.
0: У меня сейчас, ну, я не знаю, может быть, это потому, что я идеалист, может быть, я как-то вот вижу все-таки я за таланты и за людей, которые действительно интересные и которые, я не знаю, которые в комплексе представляют из себя действительно звезд. А вот то, что у нас называется звездами, но, на мой взгляд...
1: Все-таки, если взять вот, значит, Гулину и вот Разину, то, в принципе, действительно, реально мы видим, клипирование периодически происходит, то есть какие-то нет-нет, вот Рустам Каримович мне подгонит кассетку свою там между порнушкой, глядишь, записано какое-нибудь клипированное, в общем-то, существо, то есть, а что касается солистов Ласкового Мая, то они-то пропали совсем, то есть, если, скажем, тогда мы сейчас примем вашу теорию вот жизненной такой долготы жизни.
0: Это индивидуальная теория.
1: Да, да, но тем не менее, в зависимости от таланта, то получается, что все-таки здесь в данном случае вот экс-солистки «Миража», они талантливее, нежели вот солисты «Ласкового Мая».
0: Ну, пожалуй, да, да.
1: А вот мне бы хотелось в таком случае немножко для себя уяснить. Это объясняется, на ваш взгляд, опять же, полом последних? Ну, именно половые различия. Ну, вопрос, который постоянно меня мучит ночами, я вскакиваю, сразу тянусь к стакану. У меня сейчас стоит 3 стакана, потому что судорожно реща рукой, 2 из них обычно падают, один стоит на высоко, пока 2 падают, я просыпаюсь, третий беру, нормально половину выпиваю, третьим окатываю голову, и вроде мне хорошо, но вопрос жутко мучает. Вот обратите внимание, например, женщина-врач, женщина-психолог, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот почему происходит такое склонение именно певица? Вот никто на этот вопрос ответить не смог. Даже у нас был известный философ Дугин Александр. Вот он очень задумывался, прочесал себе голову. Вот до, правда, у него пятно было лысое. То есть настолько он задумчиво об этом думал. Я тоже, видите, весь в шишках.
0: Да.
1: Вот, может быть, вы каким-то образом проанализируете.
0: Может быть, к Далю обратиться. Жаль, что это, осталось
1: тут
0: только словарь.
1: Не нужно копать филологические какие-то источники, а чисто ваша интуитивная. Да.
0: Вот, честно говоря, я никогда не задумывалась над этим вопросом.
1: Вот у вас такая возможность есть.
0: Я боюсь, что сейчас в эфире где-то получасовая будет пауза, это точно.
1: То есть опять придется нам, значит...
0: То есть опять придется вам с Рустамом, простите, Каримовичем... как-то, может быть, найти какие-то общие, потому что, ей-богу, вот так вот сразу мне на ум ничего не приходит, никаких ассоциаций, я не могу себе представить. Вот почему именно так, а не иначе?
2: Да. Почему, думаю? Может быть, потому что женщина-секретарь, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-секретарь. Женщина-врач, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-врач.
1: Угу.
2: Но быть на уровне. А женщина-певица, ей же надо петь по-своему, по-женски.
0: Да, как мужчина.
2: Нет.
0: Может,
2: ну,
0: в этом и есть логика.
2: Некоторые певцы, скажем так, женской психической организации, ну, например, как Эрик Курбангалиев, они стремятся петь как женщины. Или некоторые... женщина.
0: Тем не менее, его называют певец, а не певица.
1: А, ну, однако, будучи в момент прихода нас их сюда, вот, он постоянно называл себя женским лицом. То есть
0: поверьте,
1: я пошла, я вышла.
0: Это просто...
1: желание и потери.
2: Он,
0: да.
2: Он говорил, так, я вчера была в Большом театре.
1: Да.
0: Это нормальное явление.
1: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот на мой вопрос безобидный, касающийся вообще вида на Большой театр со стороны сцены, Эрик Курмангалиев дала исчерпывающий, мощный ответ. Вот.
0: Я слышала этот ответ.
1: Наверняка слышали. Кстати, многие наши радиослушатели не верят своим ушам, глазам, там, другим органам, но реально это действительно был Эрик Курмангалиев.
0: Как... Это, опять-таки, тоже нормальное для него состояние.
1: Да, вот, а вот если вы как бы так же собираетесь сейчас ответить, то лучше не надо.
0: Нет,
1: тогда не могли бы вы описать вот это чувство?
0: У меня свой взгляд.
1: Интересно.
0: Дело в том, что вот я, честно говоря, не помню, чтобы Эрик Курмангалиев был на сцене Большого.
1: Я тоже.
0: Может быть, он там, так сказать, как-то прогуливался, это вполне возможно, за кулисами, там как-то
2: время отрасли. Друзей.
0: Может быть, да, что сказать, он был в гостях.
1: Он не исполнял ничего.
0: Нет. он ничего не пел. На сцене Большого он не пел ничего.
1: А утверждение тогда такое смелое, основано, может быть.
0: Может быть, он был там в антракте или просто, так сказать, его предположения такие смелые. Вот. Но дело в том, что. Так, а вопрос о том,
1: да,
0: как
1: вот,
0: выглядит...
1: Да, ну вот представьте себя, вот, например, маленькой девочкой. Вам все время говорили, пойдем под коня. Ну, под коня, это в смысле под коня, который стоит, значит, несколько. Значит, мама конь, сын
0: как
1: конь и значит,
0: это
1: папа.
0: Это те, что на крыше большого.
1: Да, вот кони. Ну, так это обычно, типа, пойдем. Потому что детям, детей вообще за губу не затащишь в это вот в большой театр. Я говорю, без обид, я наблюдал сцену, слышу скреб. Стоит жуткий такой, знаете, кого-то вот прям вот так, я думаю, да что такое, значит, выглядываю, а у меня все так затонировано, что ничего не видно, надо открыть и выглянуть. Смотрю, а со всех сторон, значит, матери и няни тащат своих детей на какой-то детский спектакль в Большом театре за губы, а дети упираются сандалиями, а от этого стоит мощный вот такой треск. При этом дети, значит, даже хныкать не могут, поскольку очень мощный схват за губу. Вот. Но тем не менее, вот вы свежим взглядом, вот вы стоите на сцене Большого театра, в зале сидит, как говорится, ненажерные до культуры лица слушателей, да? Вот.
0: Да.
1: Как вы чувствуете себя, ваше состояние и... Тут даже я не имею в виду там творческое состояние и так далее, а оценка архитектурных достоинств всего помещения, с позволения сказать, со стороны сцены, потому что я сколько ни пытался пробраться, меня выдворяли, один раз ударили огнетушителем. Вы видите эту вмятину? Вот,
0: вижу, вот это, да, вот, но вот, это, этого быть не может. Чтобы в театре у нас очень интеллигентные, даже рабочие сцены.
1: Там был пожарник.
0: Люди. И пожарники тоже. Пожарники, причем, как правило, женщины у нас.
1: Вот я...
0: Как ни
1: вот,
0: странно.
1: Вот.
0: Нет, нет, нет, нет, не поверю ни за что.
1: Ну, я же бился как удав, там в это время шел Борис Годунов.
0: Вам показалось.
1: Совершенно четко, я
0: вам
1: говорю...
0: Вам показалось, что вас кто-то оглаушил.
1: Я говорю, дай сюда шапку.
0: Видимо, музыка была настолько хороша, что вам показалось, что это огнетушитель сзади.
1: Но тем не менее, все-таки. Как
0: что
1: вот архитектурный
0: взгляд, да?
1: Изыск?
0: Архитектурный, ну, роскошный. Дело в том, что, понятное дело, что большой театр, он и в Африке большой. Поэтому ну, тут как бы претензия, что большой театр считается лучшим театром мира. То есть, если, так сказать, брать Ла Скала, Метрополитен, Ковент Гарден, то все певцы, все те, кто, так сказать, имел возможность сравнить все эти сцены, просто хором говорили всегда, что большой – это большой, что лучше большого, лучше акустики, лучше по архитектуре. По акустике театров нет. Это действительно так. Что касается вот этих ненасытных зрителей в зале, то мы их, как правило, не видим, потому что у нас софиты в глазах, а зал-то темный перед нами. Поэтому взглядов никаких, кроме вот ложи директорские по бокам, там еще что-то такое просвечивается. Естественно, там все это начальство, руководство. Их лица и выражение, мимику мы видим, вплоть до мимики лица. Вот, все остальное нет. А зал, архитектура, акустика роскошная, потому что... Причем самое интересное то, что вот театр называется большим, он на самом деле большой со стороны зала, когда смотришь на сцену. Но когда выходишь на саму сцену и смотришь со сцены на зал, то к своему, я не знаю, ужасу, удивлению, не знаю, тут охватывает куча эмоций по той простой причине, что зал кажется удивительно маленьким. То есть это вообще уникальное состояние. То есть он весь как-то приближается. Я не знаю, этот архитектор Бове был, по-моему, гениальным человеком, потому что нет вот этого ужаса перед большой сценой. Нет
1: создается
0: ощущения...
1: атмосфера камерности.
0: Абсолютно, есть, абсолютно.
1: А зрителям вроде бы как наоборот. Они, в общем, чувствуют
0: да,
1: себя...
0: Да.
1: Ну, знаете, вот Эдуард Корень недавно посещал Большой театр, причем тоже на какой-то дневной детский спектакль. Кстати, сейчас же вводится тестирование. Вы знаете, что билеты будут продавать в Большой театр вообще на какие-то великие мероприятия только тем людям, которые дадут специальный тест. У них будет такая грин-карта культурная. Вот. Если он по тесту еще не прошел, вот только на дневные или детские. Если прошел, там, то с грин-картой проходит вечером. Ну, вот мы так решили в Думе сейчас, во втором чтении, будет... уже. Вот. Так Эдуарда Корень, Эдуарда Корня, значит, на детское пустили. Он очень жаловался, говорит, был и в Париже я там, и в Венской опере, говорит, захаживал. Правда, я у него говорю, а в какой это был Венской опере, вот в каком театре? Он говорит, а он так называется, Венская опера. Ну, Корень, что с него взять? Корень, он и в Африке Корень. Так вот он жаловался, что тесновато, говорит, как раз в Большом театре, в смысле там, где буфет, вот эти узенькие проходики и так далее. То есть, в принципе, вы, как исполнитель классических произведений, наверняка должны знать определенную историю. В те времена, когда Николай II, Петр I и же с ними, со своими барышнями подъезжали на конях, значит, дабы послушать представление какое-то, существовал ли буфет в то время там, или это уже порождение постсоветских времен, поскольку архитектор должен был предусмотреть мощнейший банкетный зал с выпивкой, с пивом бочковым, с креветками, наконец. Они же любили пиры, Николай и Петр Братова.
0: Я упустил вот этот вот момент. Но вот в данный момент я знаю, что если сейчас просто в основном ходят очень многие, в Москве, во всяком случае, люди, которым, так сказать, престижно просто быть, побывать в Большом театре, очень мало людей таких, действительно, которые любят по-настоящему оперное искусство и классическую музыку. А идут именно, так сказать, люди с телефонами. Мы постоянно слышим там какие-то мобильные, там все эти звонки. Постоянно по залу идут какие-то перезвоны.
1: Они звонят друг другу.
0: Да, они просто перезваниваются. Он говорит, ну сейчас, подожди, тут первый акт закончится. То есть там просто как бы говор такой идет по залу.
1: И выйдем, перетрем.
0: Да, и там, дескать, да, вот в таком ключе. Вот, то, естественно, эти люди, может быть, не дождавшись конца акта, антракта, они выходят в буфет и заполняют там, так сказать, пространство. И, как правило, вообще в театрах в буфете почему-то. Вот, видимо, это опять-таки с советских времен осталось, когда, так сказать, дома кушать, мягко выражать, было нечего, и все ходили поесть красной рыбки, там, пирожных каких-то особо вкусных и так далее, бутербродиков с колбаской. Вот, ходили как-то вот в театр, потому что знаешь, что там четко совершенно, в общем, их покормят, и что-то там с собой домой прихватывали.
1: Шампанское
0: нальют. Шампанское нальют, да. То, в общем, сейчас как бы эта привычка осталась у людей, и они, в общем, валом валят, что называется, в буфет, и там наворачивают, в общем, так сказать, что называется. Поэтому, может быть, там действительно столпотворение. И вот ваш Корень, или как его?
1: Эдуард. Эдик Корень.
0: Эдуард, да. Вот он как-то пожаловался, просто Эдик, да? Он пожаловался на то, что там якобы узкие... Не, на самом деле, там достаточно просторно, но, видимо, из-за избыточного количества народу...
1: Давка просто.
0: Просто давка. Да.
1: А все-таки вот если в историю сделать исторический, так сказать, такой экскурс, вот до революции это был там буфет или
0: нет? Вы знаете,
1: нет?
0: Вот каюсь. Вот я не могу сказать, да. Мне почему-то кажется, что нет. Почему-то у меня такое вот подозрение.
1: Вот у меня тоже ощущение такое, что нет, то есть они либо все с собой привозили, либо терпели просто. Кстати, вот как вы считаете, с точки зрения психологии, я просто вижу, вот, что вы еще и психолог хороший. Вот наверняка вы по роду своей работы, по роду службы, да, по роду профессиональной, опять же, деятельности, каким-то образом перемещались в разные концы мира, света и нашей необъятной, да? На электричках в том числе приходилось наверняка, на поездах.
0: Разумеется, по-всякому. Да.
1: Причем наверняка условия не всегда были хорошие. Ну, то есть, гужевым вы имеете в виду верхом на дядьке.
0: Да, совершенно верно.
1: Ну, это дорого, действительно. Сейчас многие мечтают на гужевом съездить. Но Сергей Владимирович сейчас дорого берет. Вы знаете, сейчас он возит только политических деятелей.
0: Вот так.
1: Но зато удовольствие какое, считай, рикша живой, да под седлом. Вот. Ну, так что касается поездов дальнего следования, обратили ли вы внимание, что каждый раз присутствует там персонаж, причем это я говорю персонаж, чтобы пожалеть слово процента, потому что, как правило, в процентном сочетании этих персонажей там процентов 40, которые сразу, как только загружаются в вагон, достают это самое...
0: вареные яйца.
1: Да, и начинают их поедать. Причем домашние котлеты с чесноком, сразу запах это мощно распространяется. Вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, можно ли сих людей причислить к той группе, которая в театре тоже вот ломится в буфет? В первую очередь. И в антракте бежит в буфет. Или все-таки тут немножко...
0: А тут опять-таки, это, видимо, опять-таки связано с какой-то привычкой. Я не знаю, почему ты считаешь, что раз ты сел в поезд, значит, обязательно надо что-то навернуть. Вот достать там какие-то котлеты там и так далее. Почему-то у всех сразу какое-то необузданное чувство голода проявляется. И потом, опять-таки, смотря какой это поезд. Если он, скажем, совсем ночной, глубоко ночной, то люди уже тут же закладываются по полкам там. Только входят в вагон.
1: Ну, в общем, да.
0: А если это там поезд 6-часовой, 7-часовой, этому людей, так сказать, законный ужин имеют право. Почему нет?
1: А скажите, третья тогда еще, третья группа людей, которых бы хотелось психологически практически разобрать. Это те, кто любит смотреть телевидение. Причем, как правило, им все равно, что смотреть, лишь бы это было цветное или черно-белое. Вот. И поедать пищу при этом. Причем поедание пищи, значит, следующим образом. То есть эта группа лиц разделяется на две категории. Первая — те, кто поедает рассыпчатые, хрустящие мелкие предметы. Ну, как-то кукурузные хлопья, семечки всякие. Да, вот всякие там, да, ковыряют там в зубах всякими предметами. А вторая часть — это те, кто по-крупному работает. Ставится банка с кетчупом, мощный батон вареной колбасы, который туда кунается, от него происходит откус. Вот, в принципе, мы же тут как рассматриваем поезд, это своего рода тоже. Человек смотрит за окно, как-то общается, есть возможность пообщаться там с какими-то людьми, да, которые тебе ничем уже не обязаны вроде
0: мне
1: бы.
0: Вот
1: да?
0: Тут любопытно, да. Насчет кетчупа там с откусом, мне даже представляется, такие голые стены, стол, накрытый газетой, и такой вот колбаса позереть стала, значит, тут же кетчуп, и такой одинокий холостяк в плаще на голое тело.
1: На голое
0: семейных,
1: тело?
0: Да.
1: Это, по-моему, не холостяк. И... это есть такое. Это мы, по-моему, когда с вами, Рустам Каримович, работали, да, в 24-м отделении, мы таких ловили в Измайловском парке. Они пугали женщин. Я помню, как вы на них тренировались. Много вы там поломали им косточек.
0: Рустам Каримович, а вы говорили, что вы искусствовед.
1: Ну, только в молодости все в органах служили.
0: Так, да, другое дело. Будем знать.
1: Ну, вот, кстати, начинают приходить и вопросы на наш пейджер. Сколько внуков у вашей гости и какой размер обуви она носит? Интеллигент, подпись.
0: Неужели я так старо выгляжу? Во всяком случае, по голосу. Может быть, вы меня с Рустам Каримовичем путаете?
1: Вполне возможно.
0: Но челюсти у меня пока свои.
2: Внуков пока нет, у меня старший пошел в 10 класс.
1: А судя по обуви, вот я так и вижу, что вот человек, да, большие деньги имеет. Я про Рустама Каримовича
0: перстни. Сколько у вас, вы весь в золоте сидите, у вас цепи золотые.
1: А ходят в кирзачах все в тех же, которых 5 лет назад носил.
0: 47-й размер. Кстати, где вы покупаете свои?
1: По-моему, уже их нигде не продают даже.
0: По-моему, тоже.
2: Не присылает. Ну, золото, как приходишь в издательство со своей статьей, там же сидят женщины, которые сами все в золоте, они сразу...
0: Просто,
2: ой, тут, ой, проба какая, где покупали тут? Они же все любят золото. Вы думаете, я что? Я терплю это все. Золото же, оно не полезно для человеческого организма.
0: Нет, да?
2: Нет.
1: Не полезно.
2: Нет, полезно. Серебро полезно, Маргарита. А золото нет. И вот они все эти золото там, они сидят. Ой, где купили? Ну, я это как бы рассказываю. А статья уже в процессе производства.
1: Вот так.
2: Потом приходится, учитель, конечно, быстро снимать это все.
1: Вы знаете, вот еще вопрос, ну, ко мне. Он, Александр, если у вас такая хорошая фигура, почему вы завтра не идете на нудистский пляж, спрашивает Михаил. Ну, дело в том, что на нудистские пляжи я хожу регулярно. Вот. Но появляясь когда там, то я сразу, в общем-то, затмеваю всех. То есть, ну, смысл в том, что все там такие щупленькие, худенькие, что стоит мне развлечься мощно, как очень большая часть отдыхающих становится попросту придавленной. Вот. А те, кто выплыть пытается, то есть утыкаются в мои пятки и в другие конечности, которые немерено разбросаны по берегу. А вообще вот интересно, вот мне ваше отношение, Маргарита, к нудистским пляжам. Приходилось ли вам вообще в таком обществе загорать?
0: Ну, пока не рисковала. Просто боюсь, что тоже вот аналогично с вами тоже. Может быть, как-то я не совсем аккуратно могу разметнуться.
1: Вот я тоже
0: просто
1: берегу
0: здоровье. Просто попорчу
1: здоровье,
0: кому-то, да, и просто и нервы, и здоровье. Поэтому и как бы свое попорчу. Поэтому я как бы пока приберегаю это на такой, на самый такой случай особенный.
2: Мне, например. Я смотрю, вы оба такие мощноштанговые. Мне, когда вот писал я рецензию на ваш альбом, прислал один юноша письмо, говорит, какой интересный лексический, как же он написал, наворот. Мощноштанговый. Я говорю, да у него диагноз такой, вот он его и знает, почему. Это же про себя песню-то написал.
1: Да, ну что же, что же мы все обо мне-то там?
0: Ну, так, действительно.
1: Скажите, пожалуйста, Маргарита, сейчас в последнее время идет вообще в искусстве целое огромное количество, в общем-то, самых разнообразных тенденций. Вот, то есть театр собак, там, да, театр мимики и жеста. Вот, театр пресмыкающихся и насекомых. Вот Рустам Каримович знает, открылся в подвале, где главные роли исполняют пресмыкающиеся и насекомые. Вот. Также и в обычном искусстве, то есть, скажем, в большой театр могут каким-то образом, ну, произойти проникновение вот этих новых веяний. Вот каким образом вообще вы, артисты Большого театра, даете согласие или вы готовы к любому, в общем-то, действию? Если, например, вдруг к вам придет какой-то режиссер модный, руководство театра даст за согласие, все поднимут вверх руки, и, например, будет поставлена опера по мотивам Венечки Ерофеева, вот «Москва петушки», где нужно будет, в общем-то, ну, скажем, вот вам...
0: Или Эдика Лимонова, да?
1: Да, или да, Лучше. Где, в общем-то, в голом виде нужно будет выступать, петь, все так же грамотно будут сделаны аранжировки, расписаны партии все, вот по ушам дало... Пришел новенький у них. Киньте ему, пожалуйста, кусочек шашлычка, Рустам Каримович, чтобы он... Ага, вот так.
0: Или шоколадки.
1: Так вот, что вы... Каким образом вы вообще отреагируете? И насколько это возможно?
0: Вы знаете, ну, на Западе существуют такие тенденции. В общем, так сказать, там и голышом, и как угодно прыгают.
1: А поют при этом как?
0: И вскачь, и при этом как-то еще и поют. Как-то. Но я очень надеюсь, что до Большого театра эти тенденции не дойдут, и в Большом все-таки будет как бы царить такая сугубо классическая атмосфера, которая соответствует всем старинным традициям, и мы будем нести высоко наше знамя, потому что, опять-таки, Большой – это Большой. Хотя, мы артисты, мы птицы подневольные, мы ведь, так сказать, да, от, как там, тюрьмы и сумы, да, поэтому кто знает, да, как там что повернется, потому что руководство у нас периодически меняется, и всякое может быть, но я надеюсь...
1: А скажите, а
0: что
1: вот
0: мы будем жить.
1: Внутренние взаимоотношения среди артистов вашего жанра. Я вот, например, знаю, что ученые очень друг друга не любят. У нас в программе большое количество ученых, мужей бывало, различных, скажем так, каких-то специалистов в разных областях, да. Вот, литераторов очень много было, политики даже приходили. И все они о своих коллегах отзывались очень, так скажем, ну не то, что нехорошо, с каким-то таким едким юмором, что ли, как-то даже с каким-то пренебрежением, да, вот, особенно философы очень любят своих же вот, скажем так, коллег каким-то образом зацепить. Я всегда, в пример, привожу артистов, но артистов жанра, там, молодежной музыки, скажем, да, вот, где, например, постоянно делают какие-то совместные проекты, кто-то кого-то просит, сыграй мне там на гитаре или подсвести там в дуду какую-нибудь, и все с радостью соглашаются. Каковы отношения у вас, например, с артистами, там, театра оперетты или с малым театром, потому что я слышал о каких-то столкновениях, что артисты малого театра поджидали артистов большого и устраивали чуть ли не побоище, а потом наоборот, стенка на стенку. Вот насколько это слух или это правда? Как вообще? Вот, ведь любой из опереты хочет в малое, а из малого в большое. А там вы.
0: На то, что все да. эти... А там я, да.
1: Да.
0: А там вы. На входе стою с палкой с большой. И говорю, куда пошел?
1: А, ты, так вот откуда вмятина у меня.
0: Да, совершенно верно, это была я.
2: Тоже с нами, мы сознались там.
0: В форме пожарника. Каюсь, Саша, это была я, да, в форме пожарника с противогазом на лице. Поэтому, естественно, я не узнал.
1: Ну, так все-таки, вот что касается отношений.
0: Отношений, нет, ну, говорят, что маленький театр, маленькие интриги, большой театр, большие интриги. Естественно, любой театр, это, так сказать, это театр. Что там говорить? Вот. Но отношения между театрами малый, оперетта и так далее. Дело в том, что малый — это театр вообще драматический, он как бы от музыки, в общем, далек, несмотря на то, что мы все, в общем, на одной площади практически находимся. Вот. И тем не менее.
1: Рустам Каримович, осторожно, челюсть.
0: Действительно, не извините.
1: Не раскололась, нет. Нет, нормально.
0: Да. Микрофон заехал. Так вот, на чем я остановилась. А да, артисты из театра оперетты. Вот, ну, например, есть такой артист в театре оперетты, как Юрий Петрович Веденеев. Вы, наверное, слышали про такого?
1: Конечно.
0: Он с некоторых пор поет у нас в Большом театре, поет с колоссальным совершенно успехом. Вот, и, так сказать, просто практически сейчас у нас один из ведущих баритонов в театре. Мы его очень любим, очень уважаем, потому что это артист, который... Ну, вообще, оперетта — это жанр очень такой, более, скажем, разносторонний, нежели такая чисто классическая музыка, да, чисто оперный жанр. Потому что там и говорят, и танцуют, и поют, и, так сказать, при этом, при всем надо как-то и хорошо танцевать, и хорошо говорить поставленным голосом, и при этом хорошо петь. Вот, и до определенного возраста сохраняются не все. Вот. Но что касается Юрия Петровича Веденеева, то этот человек вообще уникальная личность, потому что при всей сложности этого жанра он сохранил совершенно уникальные вокальные данные и поет просто как бог, я не побоюсь сказать. Ну, так.
1: Тем не менее, театр оперетт лишился в данном случае.
0: Он не лишился, нет.
1: То есть он и там, и сям.
0: Он и там, и сям.
1: И вашим,
0: да.
1: И нашим.
0: Да, да.
1: А хорошо ли это?
0: Я думаю, что он сам решает эту проблему.
1: А руководство, руководство?
0: Руководство прекрасно
1: к этому
0: относится.
1: Но не принято.
0: Нет, неправда. Почему? Почему? Сейчас
1: нет, ну, как чтобы человек работал сразу на два босса.
0: А дело в том, что сейчас просто контрактная система, поэтому нет такого, так сказать, такой четкое совершенно прикрепление к определенному...
1: То есть раньше было
0: рабочему,
1: да?
0: Месту, да. Если раньше, так сказать, это все это ревностные отношения, там все это как-то было, существовало, то сейчас этого нет.
1: Угу.
0: И очень многие у нас образовались такие театры, как театр Колобова, да, вы знаете, наверное.
1: Безусловно.
0: Геликон опера.
1: Слышал, да.
0: Ну, вот. И у нас очень много таких так называемых перебежчиков, не знаю как. То есть люди, которые работают и там, скажем, у Колобова, и у нас, и в Геликоне, и он, опять-таки, да, подрабатывают.
1: А скажите, Маргарита, вот вы сказали о, скажем так, хореографической определенной подготовке.
0: Да.
1: Вот ваше отношение вообще к системе хореографии по Станиславскому? Ну, вот весь этот глазной путь. Ну ладно, давайте, пока вы подумаете вот, над моим вопросом.
0: Я конкретно просто не помню, чтобы Станислав Сергеевич конкретно о хореографии писал. Он так
1: работает
0: актером, с собой.
1: Нет, у него масса учеников и сподвижников, то есть определенные
0: именно
1: сценические
0: движения. Именно по хореографии,
1: движения. Да? Да, сценические движения.
0: Это, но танец, это же хореография, это же танец.
1: Конечно, хореография.
0: Да?
1: Да, то есть вот я, например, обратил внимание, балет, где женщины исполняли елки. И именно по Станиславскому глаза опучили. Я это заметил. То есть хореография по Станиславскому.
0: Какой вы внимательный. По Станиславскому именно пучили они, да?
1: Пучили по Станиславскому.
3: А я вот, посмотрите на меня, вот это считается хореографией, вот то, что я сейчас делаю? Вот, скажем так, вот так.
1: Это, знаете, это, по-моему, ушу. Вот, да, называется. Ну что же, я предлагаю сейчас послушать в исполнении Маргариты Маруны уже
3: романс.
1: Классическую композицию.
3: Дорогомышки, романс, как называется, кстати, давайте послушаем.
0: Мне грустно, по-моему.
3: Мне грустно.
1: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» солистка Большого театра Маргарита Марун, чей голос вы только что слышали в разных ипостасях, с позволения сказать, и также искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот романс в вашем исполнении явно исполнен под инструмент, называемый фортепиано.
1: Совершенно верно.
0: Насколько я мыслю в инструментах. Вот скажите, какова сейчас вообще ситуация в нашей стране с аккомпаниаторами? И насколько аккомпаниатор является, скажем так, деловым компаньоном или же, скажем так, ну, как это говорит, напарник? Вот непосредственно вокалиста. Да. Вот насколько этот тандем важен?
1: Этот тандем важен просто, я даже не знаю, как назвать, бесконечно важен. То есть от концертмейстера, как принято говорить, зависит половина успеха у певца. То есть настолько, насколько он ему хорошо сыграет, не то чтобы, ну, то есть это, попросту говоря, хорошо сыграет, то есть насколько он его поддержит во время концерта своим аккомпанементом. То есть, потому что голос – это такой инструмент, который может вот до концерта за 5 минут звучать, а потом ты выходишь на концерт, у тебя вдруг мокрота пошла, или что-то, какое-то состояние, или кто-то тебе там нервы потрепал, кто-то на тебя там вдруг что-то такое, там какие-то... Вдруг у тебя где-то в гримерке или там, так сказать, в костюмерной, вдруг у тебя там подул где-то сквозняк, и что-то у тебя запершило в глотке. Вот ты выходишь совершенно вот в состоянии какой-то кислый, но артист должен быть артистом. Он должен себя подать, как говорится, да? Вот. И здесь от того, как концертмейстер сыграет элементарное вступление, и вообще, насколько он будет, так сказать, внимать звуком и поддерживать певца, будет зависеть просто весь концерт дальнейший. Поэтому этот тандем, он предельно важен. И певец, прежде чем выйти на сцену, очень серьезно всегда задумывается, профессиональный певец, классический, всегда очень серьезно задумывается о том, с кем он будет играть. Это очень вопрос серьезный.
0: Скажите, в данном случае можем ли мы вот провести такую аналогию? Вот, скажем, вы исполняете классическое произведение, аккомпаниатор, значит, на рояле играет, да? То есть он, соответственно, несет какую-то воодушевляющую роль от своей энергии, стуком по клавишам, да?
1: Да.
0: Можем ли мы сравнить, скажем, вас представить как оркестр, а его как дирижер? Ведь дирижер, он же тоже своими махами, то есть там мощными выдохами, а у дирижеров мощные легкие, как, в общем-то, показывают медицинские исследования, самые мощные. Вот он тоже задает оркестру весь тон практически.
1: Вот тут должна вас поправить. Вот да. Здесь вот вы не правы. Дело в том, что на концерте певца дирижером является певец. Или вокалист, как его называют. Хотя я очень не люблю это слово. Потому что именно певец, да, концертмейстер идет на поводу у певца. То есть где-то он может его поддержать, может быть, где-то певец может, так сказать. Потому что у нас включается у певца, у поющего человека, у него включается очень много, так сказать, организационных моментов в организме. Там как-то дыхание, ну, естественно, тоже эмоции. Там какой... То есть, когда певец поет, у него работает все, он работает всем телом. Это не только связочки, которые смыкаются там туда-сюда, да? А начиная от легких, там ноги, если у него чешется пятка правая, то уже он чувствует дискомфорт, потому что он весь совершенно завязан в пении.
0: Я знаю, кстати, эту штуку. Я помню, что до революции вот солисты, которые, в общем-то, в жесткой конкурентной борьбе существовали, подкладывали друг другу камешки в туфельки.
1: Ну,
0: дабы как-то вызвать волнение. То есть, это в этом.
1: Ну, не исключено, да, таких, так сказать, нюансов очень много.
0: Нет, ну, а все-таки вот дирижер, я бы хотел немножко вернуться к дирижерскому искусству.
1: Да.
0: Скажем, вот рассмотрим пример такой, да, гениальный наш дирижер, как Евгений Федорович Светланов, вот, поклонником которого горячим я являюсь. У меня вся комната, вообще все в нем.
1: О,
0: повсюду,
1: да,
0: здесь да. В значках, у меня даже татуировка слева есть на плече Светланова.
1: А Федосеева нет?
0: Федосеева нет.
1: На Рождественск. Китаенко.
0: Ну, тогда я буду прям уголовник какой-то. Какой такой.
2: А это еще женщина, как ее...
1: Дударова Вероника. Вот.
0: Да. Так вот, он же, как говорится, махает и машет вообще, то есть с немеренной силой. И пашет с немеренной силой. Оркестр, насколько я знаю, просто, ну, не то, что весь у него там, ну, на поводу, да, практически стоит маэстро как-то чихнуть, что-то такое не то сделать, все рассыпется, все, вся музыкальная структура и пирамидка рушится.
1: В общем, да.
0: Скажите, вот если бы, например, вам бы сказали, вот вы, Маргарита Маруна, будете сейчас петь без пианино, а Евгений Федорович будет вам дирижировать. Вот возможно ли такое? Ну, насколько вот в данном случае энергетический обмен будет...
1: Дело в том, что Евгений Федорович, он как бы будет дирижировать. Если он будет дирижировать, он будет дирижировать оркестром, наверное.
0: Нет, и вами только.
1: Мною, да?
0: Вами,
1: то есть я буду петь акапелла. Профессионально называют эти моменты.
0: Да, это акапелла.
1: И без пианино, да? Знаете, это была бы, в принципе, такая комическая сценка, на мой взгляд.
0: Нет, ну почему нет? Что... Это был бы эксперимент. Зачем? Мы Ну, представьте себе, вот это же две яркие индивидуальности. Вы
1: да.
0: И он.
1: И он.
0: Вот вы стоите друг напротив друга, вы поете, он дирижирует. Вот, будет ли это похоже как-то на бой быков?
1: Или вы знаете, здесь не надо дирижировать. Здесь достаточно, вот какой бы здесь индивидуальности яркой ни был бы дирижер, ему будет достаточно только ножкой постукивать, просто давая мне ритм.
0: Нет, он этим не обойдется.
1: Потому что
0: Евгений Федорович не обойдется.
1: Вряд ли ему понадобятся обе руки для того, чтобы... Ну, представьте себе, да, махать перед лицом своих товарищей.
0: Не, ну не совсем прям вот так вот близко, то есть где-то так метров
1: 10-15. Да? Нет, но если я буду плохо его видеть, то, конечно, ему понадобятся две руки, да, чтобы вот как-то так... меня различить просто издалека.
0: Вот. Например, в зал его посадить, в другой конец он в том,
1: да,
0: значит...
1: Это не исключено, да, что понадобится.
0: Мне интересен... Мне интересен вот в данном случае творческий тандем вот вас. Ну, вот, например, известно, что если двух автомобильных асов посадить за один руль, то будет авария. А в случае вот таком ведь он...
1: Но она будет в любом случае, даже если не два аса будут сидеть за одним рулем.
0: Да. С точки зрения искусства, вот, представьте себе, вот как вот, ну вот просто, кто кого переборет, это же будет поединок, понимаете? То есть кто, в конце концов, чьему ритму подчинится? Вы ритму Евгения Федоровича, вот вы, Маргарита Маруна, или вы сможете каким-то образом... Вот,
1: вообще это любопытно.
0: Чтобы он под вас махал. Вот,
1: Саша, я думаю, что это надо попробовать. Прежде чем думать, кто кому подчинится, мне кажется, все-таки надо провести такой эксперимент просто наяву, потому что вот так вот фантазировать, я боюсь, что...
0: Я понял. Ну,
1: это проблематично.
2: Что вам стоит побороть, Евгений Федорович?
1: Ну, да ничего, собственно. Мы же говорили тут про нудистский пляж, там, да, про то, что, в общем, я такой немеренной комплекции, что, в общем... Ну, да, просто мне будет совершенно проблемы не составит.
0: А на пейджер нам пришло сообщение. Что касается Евгения Федоровича, мы этот эксперимент обязательно проведем, как он здесь в студии. Все отснимем на пленку и пошлем в спецслужбы в разные. Ну, просто, потому что положено все, что на пленке, отснято в спецслужбы, в структуры. Да,
1: там пусть они разбираются, правда? Пусть,
0: да. Александр, вопрос вашей гостье. Помогает ли певицам наркотик при вхождении в образ? Подпись Михаил.
1: Наркотик в виде чего, вот меня интересует. То есть непосредственно вот наркотик, то, что мы под ним подразумеваем, да?
0: Да, безусловно.
1: Уважаемый Михаил, дело в том, что вот я знаю, что в шоу-бизнесе, скажем так, на эстрадных подмостках, некоторые певцы и исполнители пользуются так называемыми допингами. Вот. И, видимо, я не знаю, это как бы, может быть, снимает какое-то напряжение. Но если оперный певец примет даже не то чтобы наркотик, а, там, я не знаю, выпьет перед тем, как выйти на сцену, даже стакан пива алкогольного, то петь ему будет уже значительно сложнее, нежели если бы он этого не сделал. Потому что на оперной сцене в классической музыке чрезвычайно важна концентрация. Концентрация эмоций, физических сил. А наркотик, как известно, он расслабляет.
0: А насчет курева, как обстоят дела? Вот Джо Кокер, он курит, в общем-то, постоянно, при этом обладает мощным таким блюзовым голосом. Вот есть ли солисты Большого театра, реально, у которых стаж курильщика, там, скажем, 10-15 лет?
1: Дело в том, что я не считала. Да, у нас есть певцы, которые курят. И их немало.
0: А как это влияет на...
1: Я, например, знаю о себе, что я, например, вообще аллергик, и я просто дым переношу с трудом, как какие-то там другие, так сказать, природные явления. Вот весну там тоже... тополь, там, цветение, там, шерсть собак и кошек.
0: Тополиная самка, особенно в момент вот нереста тополиной самки, меня тоже начинает жутко пучить.
1: Пучить. А мне не только тут различные наблюдаются явления. Вот, дело в том, что на меня лично это действует очень плохо. То есть даже вот дым. Поэтому я даже никогда не пыталась курить. Никогда. А некоторым это, что называется, просто по деревне абсолютно. То есть они могут и... В том числе и мужчины. Но мужчины, как правило, практически все курят.
0: Сразу два сообщения пришло на наш пейджер. Первое сообщение. Дает ли Маргарита частные уроки по хореографии? Кстати, неправильно сформулировано. Уроки хореографии. И сколько это стоит? Подпись Филипп Киркоров. И еще одна. Александр, большая просьба. Пусть певица исполнит роман «Зачем ты взял меня под мышки?» Подпись Савелий.
1: Уважаемый Савелий, вот этот роман я пока слова не выучила, не разучила. Как только разучу про подмышки-то, я тут же вам и исполню. Прям вот сию минуту это сделала, но вот увы. А вот что касается, что там еще было-то в первом, в предыдущем
0: хореографии? Даете ли вы уроки частные?
1: Вот,
0: сколько это стоит?
1: Стоит это, естественно, немало. О конкретной стоимости мы договоримся при встрече, я думаю. А что касается хореографии, то, вы знаете, хореографии даю, а хореографии не даю.
0: Но мы сейчас послушаем романс в вашем исполнении, не про подмышки, а совершенно другое произведение.
1: Да? Давайте посмотрим, что из этого получится.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. По телефону 203-19-22 мы вскоре начнем прием ваших звонков в прямом эфире, так что готовьте ваши вопросы к нашим гостям. А я вот хотел поинтересоваться на тему, чего у вас. Вот мы сейчас слушали текст песни, очень такой грустный, безысходный.
1: Романса.
0: Да, в романсе. Это ДТП, он прям вообще несколько депрессивного такого даже характера. Вот с элементом, значит, любовной лирики. Ну, это я просто читаю по бумажке, которую мне Рустам написал. Ну, чтобы как-то мне...
1: Он успел таки, да?
0: Успел накалякать, да. Так вот, скажите, пожалуйста, Маргарита, вот не кажется ли вам, что современное оперное искусство, я не имею в виду исполнительское, а именно композиторское, зашло в какой-то тупик? Что, например, пьесы вот такого характера, которую мы сейчас слушали, вот музыка здесь Чайковского, правильно, да? Вот уже в наше время не способны попросту родиться на свет в силу того, что уже они все ездят на мерседесах, джипсах и с барсеткой, и у них совсем другой, в общем-то, уже и менталитет, и уже,
1: а
0: как говорится, вишневый
1: все?
0: Сад увял.
1: Да, а кто это? Они все ездят?
0: Ну, вот этот вот, например, сейчас...
1: Композиторы вы имеете? А, вот этот...
0: Да, вообще все население. Вообще население в целом. То есть, как говорится, две сестры померли уже, вот вишневый сад этот у них увял.
1: Да.
0: Правильно я говорю? Вот, никакой... Охоты, кстати, псовой уже не существует попросту. Вот, и все, отцвели хризантемы давно.
1: В саду.
0: Да, так вот. Совершенно что осталось? Значит, осталась эта ель, понимаете, которая под пальмой пострижена. Вот,
1: да. Действительно круглый год зеленая.
0: Да. Пионер, 4 колонки, CD-чейнджер на 10 компактов, т.д. и т.п. Черепица также. Вот. Или все-таки мое такое вот предположение, на ваш взгляд, ошибочно. Вот что из современных, скажем так, оперных произведений, написанных недавно, на ваш взгляд, по глубине, понимаете, по настроению, может сравниться хотя бы вот с этим романсом, который только что вы исполняли?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что современное оперное искусство остановилось, наверное, на Прокофьеве и Шостаковиче. Как раз недавно у нас прошла премьера в Большом театре оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую ставил Питер Устинов, небезызвестный вам режиссер и актер по роли Эркюля Пуаро, наверное, вы помните все его прекрасные. Вот, и эта опера поставлена, значит, художник этой оперы был такой небезызвестный, опять-таки, художник театра Ленком.
0: Угу.
1: Такой Шейнсес. Вы, наверное, тоже слышали.
0: Прибалтийский.
1: Ну да, практически. Вот, и костюмы все были изготовлены им. Костюмы сделаны в суперсовременном, так сказать, стиле. Вот. И, в общем, таким образом он эту оперу, при том, что Прокофьев и так, в общем, так сказать, композитор советский, в общем, так сказать, уже ближайшего нашего периода, и благодаря художнику эта опера еще больше приблизилась как бы к настоящему времени. То есть вот у меня лично там костюм такой, он как бы... С чем бы вы сравнить? Эдакой металлистки. То есть у меня шпилька 12 сантиметров, такие ботфорты черные, черный чулок, короткая мини-мини-юбочка. И сверху такая на шнуровке, как это назвать, не маечка, на таких тонких бретельках. В общем, все это из кожи, из черной. А на голове челма. Вот я, это не шутка, это на самом деле так. Вот Айрат...
2: Коничко.
1: Один мой знакомый...
0: Угу.
1: Был на эту опере, вернее, он собирался пойти.
0: Потом побоялся, видимо, как-то неадекватных каких-то своих действий в результате каких-то возбуждений и сбежал.
1: И, в общем, да, вот, к сожалению, я не услышала его мнения, хотя мне было это очень любопытно. А вот, господина, правда... сидящего рядом со мной нашего критика, я опять-таки не успела пригласить еще на эту оперу. Хотя мне очень интересно, тоже любопытно узнать его мнение, что бы он сказал по этому поводу.
2: И, ага. Говорите.
1: Да, можно, да? Да. Вот, и поэтому, что касается современной музыки, то современных опер, то я...
0: Он Перпетий и Волк.
1: Ну, это не опера.
0: Ну, тоже современная.
1: Ну, это тоже Прокофьев, да.
0: Да,
1: ну, ну это, в общем,
0: просто
1: да,
0: раз можешь о Прокофьеве...
2: Я ее слышал в исполнении это... Дэвида Боуи на компакт-диске. Представляете?
1: Да, да, представляю.
0: А вот вопрос пришел на пейджер. Следующий. Их даже два. Даже три. О, даже четыре.
1: Даже пять.
0: Тут что-то прям очень много, да. Я часто наблюдал у певцов Большого театра, особенно у дисканцев, плохую дикцию и невнятное произношение.
1: Особенно у кого?
0: У дисканцев. Тут так написано. Дисканцы. Ну, видимо, какой-то типа смесь тенора с баритоном. Да. Плохую
1: дискант дик... есть такой голос, но это детский голос у мальчиков.
0: Дисканс. Ну, тут написано дисканцев.
1: Дисканцев. Это да. Интересно.
0: Плохую дикцию и невнятное произношение. А, как да. вы относитесь к этому? И второе. Один итальянский певец говорил, что ему все равно при ком петь. При фашистах, при коммунистах, при демократах. Как вы относитесь к этой проблеме, Максим?
1: Ну, с дикцией, на самом деле, Максим, это серьезная проблема, которой, в общем-то, занимаются у нас практически во всех театрах. Это действительно проблема, которая стоит на первом месте у оперных певцов. И очень многие зрители и критики, люди, которые действительно хотят услышать смысл исполняемых опер, всегда придираются именно к дикции. Это действительно... У нас руководство, скажем так, театра очень акцентирует на этом и правильно делает внимание, потому что это очень важно, действительно, дикция очень важна. И с ней действительно проблемы у многих певцов. И не потому, что там у кого-то там вставная челюсть или что-то еще, а просто потому, что действительно певец настолько увлекается собственным голосом и звукоизвлечением, и красивой вокализацией звука, и забывает порой про то, что... А текст, скажем так, он мешает петь.
0: Ну, а особенно с опытом-то это должно текст. Приходить с опытом?
1: С опытом должно. Уже... Ну, у кого как, по идее, должно-то оно должно, но у кого не как это случается. Да, многих, кому-то да. приходит, кому-то нет. А что касается пенья при разных режимах, действительно, да, был такой певец, я не вспомню, кто это сказал, но это было действительно сказано. Чиентан, и, увы...
2: Чиентан.
1: Нет, навряд ли. Дело в том, что... Дело в том, что наша профессия такова, что мы обязаны, увы, мы, так сказать, артисты, народ, скажем так, демократичный, наверное. И, наверное, наш удел действительно петь при всяких режимах. Да.
0: А, кстати, вот скажите, есть, Маргарита...
1: Это
0: вот
1: наша профессия.
0: Как вы считаете, то есть ведь бытует такое мнение, что классическое искусство, искусство классической музыки, да, назовем это так, оно все-таки наиболее уважаемо и усваиваемо, как ни странно, вот в, так сказать, в присутствии каких-то тоталитарных режимов. То есть при Гитлере, там, при Сталине и вот он и компании. То есть тоталитарный режим... И классическая музыка как-то вот считается неразрывным явлением. То есть все-таки классика — это нечто такое имперское, мощное. Вот, или заблуждается наш абонент, вот оппонент, который подписался Николай Мышкин.
1: Что я не поняла сам вопрос, что пение может существовать только при каких-то...
0: Ну, усваивается легче, что при демократических режимах все-таки классическая музыка не в

0: Савелий.
1: Не знаю, Савелий. Савелий, увы, не знает.
0: Савелий, предложите что-нибудь другое.
1: Ну, давайте мы сейчас послушаем в вашем исполнении следующий романс. Поет Маргарита Маруна.

0: А тем временем на наш пейджер не перестают приходить вопросы к нашей гости Маргарите Маруни и искусствоведу Рустаму Каримовичу Гмыре. Ну, к вам-то, Рустам, меньше вопросов, вполне понятно, поскольку искусствоведом сейчас себя только ленивый не называет. А вот следующий вопрос. Как? Ну, начинается все-таки с вас, Рустам. Вы знаете, как Рустам Каримович и Маргарита Маруна относятся к современным версиям оперных... Сейчас, прошу прощения, тут еще кто-то что-то прислал, и в результате, да, к современным версиям оперных арий, таких, например, как «Князь Игорь» в исполнении американских рэперов и творчество Ванессы Мэй, подпись искусства Вет Шарипов.
1: Ну вот, «Князя Игоря» я не слышала в исполнении рэперов. Почему-то мне так вот интуитивно кажется,

0: Что это, наверное, будет не очень хорошо, потому что, видимо, все это в таком... Рэп — это же такой полуразговорный жанр такой, да, ритмический такой говор. Вот. Вот. Мне кажется, что это будет менее симпатичным, нежели натурализм в смысле оперы самой по себе. А вот что касается Ванессы Мэй, то ее наглядно тут представляли неоднократно по телевидению, когда делали рекламу ее концертов. Вот. И я с удовольствием должна сказать, что я, не знаю, как Рустам Каримович, но я с удовольствием наблюдала то, как она исполняла в своей версии Вивальди «Времена года», одной из частей этого цикла, который называется «Шторм». Вот. И, честно говоря, пришла в полный восторг, потому что эта музыка была исполнена, во-первых, высокопрофессионально, она была великолепно исполнена, потому что это была техника, это была колоссальная концентрация энергетики. Такой, это было прекрасно снято. То есть это было сделано с колоссальным вкусом, очень тонко. А то, что там подложен был современный ритм, это действительно делало это произведение более современным, только и все. Потому что музыка-то она оставалась, она не менялась никак. Она оставалась такой, какая она есть. И ну, в этом была ее красота. То есть это был. Да.
1: Извиняюсь, что перевожу, но с точки зрения чисто исполнительского мастерства, вот, скажем, Артур Гирский, наверняка вам небезызвестный концертмейстер, у Башмета он в свое время был. Вы думаете, он сыграл бы хуже это произведение? То есть,
0: Я думаю, что
1: сыграл бы и лучше. Просто здесь явно, что продюсеры сделали большую ставку, во-первых, на этническое происхождение Ванессы
0: Парадис. Во-вторых, она молода, хороша собой, это
1: да,
0: все естественно.
1: Да, то есть старые мужчины приходят и смотрят с радостью. Вот. И в-третьих, конечно. Я хочу еще сказать, что это современная подложка ритмическая. То есть я думаю, что, может быть, мы бы все изменили свое мнение, если бы мы ее убрали и послушали дорожку, на которой прописана только скрипка
0: Майи. Может быть, не
2: исключено.
0: Прикинь себе, если мы уберем подложку современную, я так отключусь, и включим наших, и возьмем просто отдельные голоса наших так называемых эстрадных звезд советских.
1: Ну, это вообще, вообще будет срам. Вот что, так тебе так делать нельзя. Мы же гуманные люди.
0: Вот об этом и речь, да, Александр. Дело в том, что, да, понимаете, если мы начнем убирать подложки и оставлять чистоганом то, что мы... так сказать, хотим оставить, то, в общем, наверное, и, в общем, весь наш разговор будет... Как...
1: Не знаю, я все-таки наблюдал сольное выступление Артура Гирского в составе ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», вот в овальном как раз зале этом, я все забываю, как он называется, вот, и...
0: Овальный.
1: Да, овальный. То, совершенно точно. Да-да-да, с лепниной он весь, с лепниной. И могу вам сказать, что я был, ну, поражен в большей степени. А уж если говорить о том, как вообще и Башмет бы сделал это.
0: Ой, ну, начнем с того, что Башмет все-таки альтист, а не скрипач.
1: Ну, это просто большая скрипка.
0: А, так считаете. Ну, в принципе, да.
1: Вот приходит...
0: Можно и так сказать.
1: Да, вот что-то тут Рустам Каримович хочет.
2: Да, я хочу сказать по поводу Ванессы. Очень приятно, что, простите, тут маленькая иришка, мне доктор рекомендовал, чтобы челюсть вырастала как следует, а жевать он говорит, и под давлением он вырастает быть. Вот очень приятно, что девушка подписалась одним из моих псевдонимов. Я написал такую красную книгу классичных произведений. Она красная, и она там как раз под этим псевдонимом я написал. Ну, с иронией такой у нее подпись. Вот. Что касается Ванессы, то девушке 19 лет. Она наполовину китаянка, наполовину англичанка. В младенческом возрасте родители у них развелись, и она живет в Англии. Она фактически, наверное, она, говорят, Моцарт нашей эпохи. Моцарт. Но я склонен считать, что она Евгений Кисин английской современности. Почему? Почему? Я вам сейчас скажу. Она же, у нее очень много исключительно классичных дисков. Без вот то, что вы называете подложкой. Я уж как искусствовед не буду говорить вот эту ритмическую основу называть правильно, как она называется. Вот. ее талант высоко ценят. Она везде разъезжает с мамой.
0: А вы говорите, подложка, Александр. Видите, какое дело-то?
2: А, ну, она как вы ее назвали? Не-не-не, подождите. Она везде разъезжает с мамой. Кстати, недавно была в Москве 2 дня назад, как возложила абсолютно точно цветы к памятнику Чайковского. Вот.
0: Так.
2: Даже программу «Акула пера» с ней сняли. Представляете, пригласили туда, да. Ну, по отзывам видевших ее журналистов, моих коллег, в общем-то, ничем не примечательная, совершенно бестолковая девушка. Но, ее, она же при дворе, ее приглашают на королевские приемы играть. Вот, вот что это?
0: Подвезло.
2: Вот посмотрите, Маргарита, какая связь. Ведь никого из рок-музыкантов, например, ну, посмотрите хотя бы вот на Сашу, вот на... Ну, на него посмотрите.
0: Разве смотрю.
1: Его пригласят. Рядом со мной Борис внимательно, кстати, познакомьтесь.
2: Да,
1: известная
2: и Борис.
1: Питерская личность.
2: Да, питерская вот. Личность. А, разве их пригласят в Кремль выступать? Ведь вы же выступали, согласитесь. Вы же выступали.
0: Я выступала, да. Меня пригласили.
2: Вот почему именно классичным, да, вот Александр, вопрос да, должен возникать. Да, предлагают выступать
0: Кремле. Везет...
1: А?
0: Это из серии «Везет дуракам», вы хотите сказать?
1: Нет,
2: что? Ну почему? Везет не только дуракам. Везет... Я имею в виду...
0: не могу с вами не согласиться.
2: Везет классичным артистам. Именно их приглашают на самые торжественные мероприятия.
0: Где-то нас любят, да?
2: Где-то? Я знаю, что вы, Маргарита, пели на 850-летие у храма Христа Спасителя.
0: Совершенно верно.
1: А на следующее 850-летие будете?
2: А Маргарита пела гимн Москве новый.
0: Еще через 850?
1: Да, безусловно.
0: Обязательно, я надеюсь, что меня пригласят.
1: Ну, кстати,
0: мой
1: вот,
0: дух обязательно будет там витать.
1: А вопрос, если позволите, вот над Пейджер, опять же, пришел на вопрос. Не кажется ли вам, что многие оперные постановки превращаются в комические из-за несоответствия комплекций и возрастов исполнителей партий своим ролям, спрашивает Максим. Вот действительно я это замечал, потому что, когда, например, толстый-толстый мужчина в театре оперетты, я не знаю его имени, это было лет 15 назад, почему-то исполнял роль Дюймовочки, потому что заболела, в общем-то, исполнительница и бегал в каких-то колготках, причем в то время не было эпиляторов, то есть конечности были не эпилированы даже, все это жутко развивалось, он был похож на, скажем так...
0: Может быть, это была не Дюймовочка, может, что-то спутали?
1: Совершенно четко Дюймовочка.
2: Раб.
1: И он был похож на этого вице-премьера
0: может,
1: вот
0: это
1: этого,
0: был,
1: Билла
0: эльф?
1: Клинтона. Нет, да. Нет, совершенно четко Дюймовочка. Да, потому что
2: Малруни.
1: Я уж не буду вам рассказывать о «Бабочке и ласточке»,
0: которых исполнял
1: да.
0: Тоже
1: а
0: некий
1: вот он
2: маленький медвежонок в тюзе.
1: Да.
2: Маленький медвежонок.
1: Так вот, действительно, как с этим быть? Это же проблема.
0: Проблема, да, но дело в том, что, знаете, вот бывает, что, увы, и певцы, и певицы классические...
1: Вы сказали, я не певец классический.
0: Увы, я сказала, простите. Увы. К сожалению, увы и ах, к сожалению, бывает так часто, что классический певец или певица наделенные весьма незаурядными вокальными данными, нередко, так сказать, бывают лишены каких-то внешних, скажем так, эстетических форм, скажем так. И, ну, что тут поделаешь? Тут как бы надо как бы... Вот, есть же певица на Западе, небезызвестная звезда, такая, как Монсеррат Кабалье, которая к нам уже неоднократно приезжала. Вот. И, тем не менее, это оперная певица. То есть здесь дело в том, что, как бы отталкиваясь от комплекции певцов, наверное, нужно делать соответствующую постановку конкретно на этих певцов. То есть делать так, чтобы, чтобы эти певцы не находились, скажем так, в какой-то комической для себя позе или ситуации. То есть, учитывая комплекцию, им надо соответствующе себя вести. Но, разумеется, и петь соответствующие себе по возрасту произведения и арии. Тогда все будет гармонично и лаконично. Насколько это возможно быть этому? Вот. А на Западе, и сейчас, кстати, тоже, вот, например, в Большом театре идет тенденция на то, чтобы пели, в основном пела только молодежь. И на внешние данные стараются, конечно, обращать внимание очень серьезно, потому что на Западе уже давно, уже, так сказать, на все на это смотрят очень и очень критично и серьезно, на то, чтобы певица была стройна, хороша собой, вот, и, так сказать, максимально, то есть существуют различные диеты и какие-то, так сказать, гимнастики, и, то есть мы в данном случае, чтобы, так сказать, соответствовать определенному уровню, вынуждены заниматься, как говорится, собой.
2: Вот, кстати, Маргарита, Александр, может быть, не в курсе, вы же в «Фигаро», вы играете роль маленького пажа. Это же,
0: совершенно
2: по сути,
0: верно,
2: мальчик 8-12 лет.
0: Постарше.
2: 14.
0: Дело в том, что вот этот мальчик 8-12 лет, он не смог бы весь двор, женскую часть двора, оприходовать в время, потому что, как известно,
2: ну, значит,
0: этот мальчик успел везде.
2: Да, да.
1: Фигаро тут, вот, там,
2: да.
1: Фигаро там.
2: А вот Фигаро, интересно, да. Интересно, да? Вот как, интересно, вам рекомендовали войти в образ этого мальчика? Ведь публика-то, она же понимает, что не мальчик по сцене прыгает.
0: Мы так называем партию, которая называется «Травести». То есть это когда женщина поет мужскую роль. И поскольку это мальчик, то, естественно, так сказать, голос еще, так сказать, считается такой мальчиковый, высокий. Поэтому эта партия Моцартом отдана женщине. Вот, хотя на мне мужской там камзольчик, костюмчик, вот, и я, так сказать, такой керубино-паж, вот, и всячески, так сказать, движениями и жестами, вот, и, так сказать, надевая мужскую одежду, я, естественно, стремлюсь выглядеть мужчиной. Но для этого, опять-таки, если бы у меня была бы, скажем так, большая попа и все остальное, то, в общем, я вряд ли вписалась бы в этот персонаж. Должна сказать, что гордо, может быть, заявить даже о том, что, в общем, в нашем театре, пожалуй, я единственная керубина. Вот сейчас недавно взяли еще одну певицу на эту роль из другого театра. Вот. Но, в принципе, в нашем театре так получилось, что помимо меня эту партию не пел никто, потому что, в общем, скажем, мягко не соответствовал просто. Не сумели соответствовать этой роли.
2: А у нас, вот, кстати, я заметил, пока сидел там в ложе, как у нас выходит из положения. Вы говорите, на Западе даже уже все, чтобы соответствовало. А у нас вот ваши сотрудники в Большом театре выходят из положения, когда вы выходили на сцену в роли пажа, вот там же бабушки в каждой ложе, которые всех рассаживают, да, следят за порядком, они прям так вслух говорят, вы спели, они прям так, чтобы все поверили, что мальчик настоящий, что все как, знаете, молодец, Гриша, какой сегодня хороший спектакль.
1: Ну, действительно, я сам слышал, действительно, Рустам Каримович в данном случае.
0: Рустам Каримович.
2: А я ей сказал, вы мне мозги не пудрите, бабуля. Я знаю, что это Маргарита Маруна, она Маргарита. Да. Ну, так отвела сторонку, я вам по секрету скажу, Маргарита Маруна очень хороший человек, очень хороший.
0: Человек, да? Ну что же, и на том спасибо.
1: Послушаем музыку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Прежде чем мы все-таки перейдем к прослушиванию непосредственно ваших телефонных звонков, хотелось бы обратиться к сообщениям, пришедшим на пейджер. Александр, как ваши гости относятся к совместным выступлениям эстрадных и оперных певцов? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже мне показался интересным. Тут какие-то опять присылают непонятные вопросы. Да. Так вот, если для певца так важна концентрация, то проводятся ли какие-нибудь психологические уроки? Подпись «Максим». И третий сразу вопрос.
1: Плодовитый Максим.
0: Нет, это вот разных людей. Максим один задал. Да. Вопрос певицы. В Большом театре ставился когда-либо опера Герчвена «Порги да бес». Видимо, тут опечат.
1: Да.
0: А это, наверное, не «Порги», а «Пороги» тогда имеется.
1: Да? Нет, «Порги». Нет, именно у Гершвина.
0: А мне, кстати, больше нравится
1: опера «Порги и бес».
0: Опера Герчвена «Пороги и бес».
1: «Пороги и бесы».
0: Нет.
1: У «Порогов». Ну,
0: по
1: с последнего вопроса, да, нет, могу прямо с последнего начать, или как, что не ставилось, к сожалению, наверное, на мой взгляд, к сожалению, потому что мне кажется, что это могло быть очень интересным. Значит, первый вопрос был, по-моему, о совмещении, да, классики.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Ну, суть, наверное, несложно догадаться, что суть в том, что вы слушаете, не знаю, догадываетесь ли вы или нет, что вот музыка, звучащая, вот сейчас в данный момент звучит Шуберт, симфоническая музыка, а вот то, что вокальное было до этого, «Мираж» и выдержки, скажем, из «Миража», и романсы русских композиторов, это, в общем, пел один голос, то есть мой. Вот. И поскольку я исполняла и эстрадную, и классическую музыку, то, разумеется, из этого, на мой взгляд, следует, что к совмещению классики и эстрады я отношусь... То есть я голосую руками и ногами, как говорится, потому что, на мой взгляд, это очень интересно. Это очень современно, это свежо. Это любопытно, и это, мне кажется, и слушается тоже очень с большим интересом публика, и публика воспринимает это великолепно, потому что публика уже воспитана в соответствующем, с соответствующим вкусом и стилем, и то, что нам показали, тот класс, который нам продемонстрировали Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури в своей «Барселоне», в общем, так сказать, наложило такой отпечаток. Народу понравилось, скажем так. Люди ликовали, публика ликовала. А вот поэтому я за, я только за. И если бы мне поступило соответствующее предложение в таком вот совмещении, о совмещении жанров, то я бы с удовольствием приняла бы участие в таком проекте.
0: А с позиции классического музыканта или эстрадного? Все-таки мы тут видим и «Мираж».
1: А
0: и...
1: вот имея, так сказать, и те, и другие, так сказать, наклонности, скажем так, то есть умеючи петь и ту, и другую музыку, я бы в любом качестве приняла бы участие.
0: Так получается, вы уже совместили?
1: Да, ну вот, во-первых, я уже совместила. То есть, нет, звучит это отдельно, но, в принципе, может быть, это было бы интересно в таком, так сказать, исполнить в синтезе, скажем, на, как говорится, на стыке двух жанров что-то такое.
2: Вы же, Маргарита, я смотрю, феномен. Я, как искусствовед, так просто подведу черту. Феномен нашей музыкальной культуры. Причем это настолько шокирует наших радиослушателей в настоящий момент, что они даже вот пороги путают. Это я совершенно...
1: Пороги с бесами, да?
2: Да?
1: Mm-hmm.
2: Да, вот.
0: И что касается вот вопроса о психологических, в общем-то, разгрузках, видимо, действительно какой-то психотренинг.
1: Без наркотиков, да?
0: Да, существует ли что-нибудь? Например, у нас тут существует комната специальная психологических разгрузок, там... Контрастный душ установлен, это массажист спец. Да,
1: вы
0: вот
1: знаете, в театре у нас тоже все это оборудовано, есть массажисты, и есть души, и контрастные, можно, так сказать, каждый может себе позволить. Там, то есть есть кран с горячей водой, есть холодной, то есть можно, так сказать, контрастировать.
0: Главное, чтобы кисти вертелись.
1: Главное, чтобы, да, экраны работали, были не ржавыми. Вот. А что касается психологической подготовки, то, в общем, это в той или иной степени к этому должен быть готов каждый певец, который собирается серьезно заниматься классическим вокалом. Потому что, выходя на профессиональную сцену, в общем, каждый певец должен быть своего рода психологом сам себе. И уметь настраивать себя тоже, прежде всего, сам. Потому что, конечно, если у него есть много денег, если есть возможность возить с собой по гастролям и, так сказать, по концертам таскать за собой психолога, который будет тебя настраивать перед каждым концертом, это вообще будет просто, так сказать, очень хорошо. Но поскольку не всякий певец может позволить себе эдакую роскошь, то, естественно, мы вынуждены прибегать, так сказать, к условиям самих себя.
0: Скажем, если вдруг услугам, вы поедете в Австралию, я готов служить вам, быть такой роскошью в вашей поездке.
1: Кенгуру.
0: Да, прям сразу поеду. Маргарита, предлагаю вам сотрудничество. Филипп Киркоров. Сообщение пришло на пейджер.
1: Понятно.
0: То есть, ну что же, вот, пожалуйста, уже первое.
1: Ну, когда я стану Аллой Пугачевой, тогда я, может быть...
0: Далее, вот вопрос еще, на который я бы хотел услышать от вас ответ. Все-таки секунду, нужно его найти. Да, вот он, Маргарита. Влияет ли объем груди певицы на мощь ее оперного голоса? Скажите, пожалуйста. Подпись Михаил.
1: Дело в том, что не объем груди, а, скажем так, объем грудной клетки. Да, дело в том, что у певиц, которые занимаются с юных лет... Вот я, например, с 4 лет пою. Это не шутка, это на самом деле это очень серьезно, потому что я пела, будучи ребенком, пела еще в хоре. Была солисткой сначала хора имени Локтева, потом хора детского, большого детского хора Всесоюзного радио и телевидения под управлением Виктора Попова. Вот. И таким образом пела я с детства, с раннего. И поэтому, да, объем грудной клетки у меня достаточно большой. Именно грудной клетки по той простой причине, что у меня просто развиты легкие очень хорошо, что, собственно, должно быть у каждого певца или певицы.
0: И дирижера.
1: Ну, дирижеры, вот не знаю, почему-то как-то вот к дирижерам вы как-то особенно неравнодушны, мне кажется.
0: Нет,
1: Александр.
0: Я просто все время...
1: Как-то вы все время как-то упоминаете свою просто
0: время,
1: болезненную какую-то любовь.
0: Идеи, у меня все время идеи
1: витают,
0: да.
1: Просто,
0: вот представьте,
1: да?
0: Себе, например, устроить, скажем так, массовый заплыв. Мы по одной пытались. Дорожке плывут, ага, оперные певцы и певицы, а по другой дирижеры. Кто кого обгонит, а?
1: Ну, мне кажется, что касается размаха рук, то здесь, в общем, дирижеры будут впереди, потому как грести будут они, видимо, активнее, я так думаю. А вот если дыхание и плавание под водой, то, может быть, певцы победят, потому как с дыханием у певцов, наверное, покрепче будет.
2: А вот интересно, вот помните вот эту девушку белокурую, которая вот песня «Музыка нас связала», как ее Таня Геркулесенко?
1: Овсянка.
2: Она открывала голос-то под ваши фонограммы. Даже на официальном советском телевидении, я помню, это была песня 89 или
1: да,
2: песня 90. Песня «Музыка нас связала» была лауреатом этого конкурса. Вот. Вот что вы скажете об объеме ее грудной клетки?
1: Ну, я думаю, что он невелик, потому как, в общем, петь... Вот именно эта певица петь, мне кажется, начала значительно позже, нежели, может быть, многие другие певицы. Поэтому...
2: Может быть, за нее до сих пор кто-то поет? Другой?
1: Нет, не думаю. Нет. Я думаю, что поет в данном случае она сама. Да, но просто на нее работают очень хорошие музыканты в данный момент.
2: А как вы, интересно, вот в каких отношениях, да, Маргарита состояла со всеми этими грезетками?
0: Подружками,
2: цитирую,
0: она была подружками.
2: Подружка.
1: Не подружками я ни с кем не была. Вот здесь, как бы, в общем, этот термин немножечко неуместен. Я, скажем так, мягко, я была с ними знакома практически со всеми. То есть мы общались со Светой Разиной. С той же Таней Овсенко мы общались.
0: С Анной Апиной.
1: С Аленой.
2: А ее там не
0: да.
2: было.
1: Нет, ее там не было.
2: Как
1: в этой группе.
2: Я просто могу сказать, что Апина произошла из группы «Комбинашка».
1: Совершенно верно.
0: Просто у нас Прохор очень хочет постоянно познакомиться. Я думаю, вы пользуясь служебным положением, лоббировать, скажем так, знакомство нашей девушки Прохор с Анной Апиной. И ничего не выйдет.
1: Увы,
0: ну,
1: да.
0: Ну, ничего,
1: увы.
0: Ничего. Ну, Прохор подождет.
2: Ну, она же добрая, да, молчаливая, да, Танюша такая?
1: Таня добрая. Очень потихоньку.
2: Она умела молчать, и этим была цена.
1: Может быть,
2: для нашей
1: да.
2: поп-культуры.
1: Может быть, да. Но зато сейчас она научилась петь.
2: О, развернулась копа, да.
1: И стала этим сильно...
2: И смущает планету этим. Европа ведь.
0: Вот вопрос уже мне пришел. Хотелось бы, чтобы я ответил на вопрос по поводу музыкальных вставок в нашей программе, которую нам выслали на пейджер. Владимир, ну, не могу ответить, ничего издаваться не будет. И, в общем-то, как-то вообще суть вопроса непонятная. Вот эти оригинальные вставки музыкальные. Ну, дайте, пришлите денег, я запишу вам такой музыки ведро. Ну, надо же сейчас как-то вы в конце концов заявите жить-то надо. Жить-то. Ну что же, я предлагаю перейти к ответственному моменту, начать общение с нашими уважаемыми в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы к Маргарите Маруни и, конечно же, к искусствоведу нашему Рустаму Каримовичу Гмыря. Я с радостью поднимаю телефонную дуду и слушаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот вы тут такие умные беседы ведете по поводу искусства, театра, хореографии, всего прочего. Но, походу, совершенно забыли.
0: Только простите, извините, что я вас перебиваю, только не говорите, скажем, о том, что у вас нету зубного протеза, и чтобы вам скинулись и помогли в вашем несчастье.
3: А к чему вы это сказали?
0: Ну, потому что нам очень часто звонят, и во время, когда мы ведем какую-то беседу, начинают говорить лично о своей проблеме. Там у кого-то ноготь там поранен, чтобы мы дали денег на ноготь, кому-то колесо подкачать. Обычно так все начинают. Типа, вот вы ведете тут умные беседы, а у меня пятка порвалась, к примеру.
1: Колесо спустило.
0: Да. Так что вот если вы за этим, то, пожалуйста, не надо.
3: Нет, я не за этим.
0: Денег нет.
1: И колес нет.
0: Да. Ну, в общем-то, мы поняли, что вы хотели. Спасибо за звонок, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Вот у меня назрело парочку вопросов. Вот первый вопрос к Маргарите. Что вы предпринимаете в случае, если, проснувшись утром, вы обнаруживаете, что у вас пропал голос из-за простуды? Вот. И еще такой вопрос, наверное, ко всем вам. Почему в опере, на мой взгляд, такой застой в смысле инструментов? Ведь взять, допустим, рок-музыку, там и фленджеры, и лимитеры, и так далее. И вообще куча инструментов прибавилось лет за 15, вот последние. Так почему же не прогрессирует оперное искусство и вообще как бы классичное искусство?
0: Угу, спасибо. Ну, интересно, вот вторая часть вопроса.
1: Вот вторая часть вопроса, да, она интересная, любопытная. Дело в том,
0: но
1: что...
0: Но первая чисто медицинская, поскольку наша программа, она медицинская в какой-то степени.
1: Ну да, витаминоз и так далее, да, для детей и собак. Второй вопрос, вот вы сказали про то, что в эстрадной музыке, значит, новые инструменты появляются, а в классике нет. Классика, она на то и есть классика, что в ней как бы устоявшиеся классические инструменты, как то духовые, там группы духовых инструментов, я не буду их перечислять, струнные и так далее. То есть классическая музыка, она не может, в ней не может ничего появляться нового, потому что классическая музыка – это классический состав музыкантов, который,
0: может быть, имеется в виду, извините, что я перебиваю, тут нет даже не состав, а, скажем, почему не появляются новые инструменты, скажем, в группе духовых. Ну вот, к примеру, взять дудук. Мы тут использовали дудук недавно. Вот очень мощно дунули, потом на нас иск подали, там человек оглох на одно ухо, ему прям то отдунули, вот, мощно. Вот, но дудук — это старый инструмент национальный, да? Угу. Вы знаете наверняка. А вот почему не идет развитие именно каких-то акустических инструментов, которые возможно использовать в классической музыке, вот, но новых?
1: Вы знаете, ну, может быть, потому что вот не идет, может быть, современных произведений, в которых могли бы быть использованы эти инструменты, данные инструменты, о которых вы рассказываете, к примеру. А та музыка, которая исполняется, такая сугубо классическая, то есть те оперы, которые испокон века звучали в таком классическом исполнении, они продолжают звучать, потому что здесь как бы не прибавить, не убавить. То есть можно как-то сделать опять какой-то так называемый ремейк из оперной музыки и там переложить там ту же оперу «Князь Игорь», да, в рэп там куда-то там перекладывали, да, тут какой-то из наших слушателей, и так далее. Вот. То есть можно что-то такое переделать, именно так вот конкретно переделать в какую-то, так сказать, просто чисто... Добавив, как вот приезжая Ванесса Мэй, да, исполнить что-то такое, подложить какую-то подкладку и сделать что-то супер такое современное. Но это будет уже иначе называться. А классическая музыка, она на то и есть классическая музыка, потому что в ней использован именно классический состав музыкантов,
0: то классический
1: оркестр. Консерватизм,
0: оркестры. Так называемый.
1: Да, именно консерватизм.
0: Ну, а что касается,
1: относительно
0: вот,
1: таблеток...
0: Почему таблеток?
1: Может быть, если вы... я просыпаюсь и обнаруживаю, что у меня пропал голос, то я здесь, в данном случае, я действую по-разному, в зависимости от того, насколько скоро мне нужно выскочить на сцену или куда-то, то есть насколько скоро, быстро мне нужно запеть. То есть если у меня есть время, если я могу, имею возможность лечиться, то я, естественно, не буду форсировать события. А если мне нужно к вечеру, скажем, быть уже в форме, то я, естественно, побегу к нашему фониатору. Это человек, который занимается голосовыми связками в поликлинику в нашу, где мне сделают соответствующую инъекцию, то есть в вену вольют соответствующее лекарство, так называемый стимулятор, но не наркотик. Вот. Это, как правило, глюконат кальция, который дает смыкание связкам на какой-то определенный период. То есть это делается прямо перед концертом или перед каким-то выступлением ответственным, если таковое должно быть. Вот. И отпою, а потом опять, так сказать, замолчу на какой-то, так сказать, период и буду уже методично лечиться, уже там тоже, так сказать, делать всяческие вливания и в нос, и в глотку, и всякие масла эфирные и так далее, для того, чтобы как-то, значит, привести как можно быстрее свой голос в рабочее состояние.
0: Главное не дышать над картофельным паром.
1: Нет, это как раз очень важно тоже иногда. Да. Если есть время полечиться, то очень хорошо подышать, кстати,
0: над картофельным холодным паром. Над горячим нельзя
1: паром. А холодного пара не будет. Остывший картофель он пара уже не даст.
0: Ну, это смотря какой картофель.
1: Ну, в общем, действительно, может быть, это чипсы какие-то современные.
0: Алена спрашивает, вернее, Лена. Ну, Лена, Алена, это, по-моему, одно и то же. Я там, принципе, практически, да. Александр, почему вы так не любите общаться со слушателями в прямом эфире по телефону? Уважаемая Алена, я думаю, что к концу нашей программы вы найдете ответ на этот вопрос, да? Вот, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок как раз. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот как вот влияет, в общем-то, игра на дудуке, вот половые признаки партнеров?
1: Вопрос интересный.
0: Вопрос интересный, но дело
1: может
0: в том,
1: быть,
0: что...
1: Рустам Каримович ответит.
0: Да, вы все-таки как-то так к дудуку я
1: ближе расположен. Да, вот он рядом с вами лежит здесь.
2: Я, признаться честно, можно я пока изучу его? Это вот этот справа, да? А это не то, что осталось от съемок фильма?
0: Ну, вообще, честно говоря, дудук и все музыкальные инструменты, скажем так, восточного происхождения, да будет вам известно, уважаемый звонящий только что, это, в общем, считается мужским приоритетом. То есть, ну, нам трудно встретить женщину, играющую на домбре, как правильно это аксакал, да? Вот, женщина у них только носит кувшин на голове и поет. Ну, чтобы понятно было, ну, что мы сейчас будем...
1: В общем, да,
0: то есть, в общем, мужской, скажем все, да.
1: Мужской, все.
0: Так, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот, судя по репертуару Большого театра, дается впечатление, что подбираются произведения, где нет особенно сложных вокальных партий. Второй вопрос я хотел спросить. Вот я часто очень сталкивался с ситуацией, когда студенты консерватории и Гнесинского училища... Алло.
0: Да-да, мы вас слушаем, не волнуйтесь, говорите.
6: Именно студенты вокальных факультетов вынуждены искать каких-то бабушек, дедушек, чтобы учили вокалу, тратить огромные деньги. А они говорят, что вот необходимой подготовки они никогда не получат ни в консерватории, ни в Гнесинском. Спасибо.
0: Спасибо, да. Ну, то есть, насчет облегченности репертуара, а значит...
1: Вот я не поняла, что вы имели в виду под облегченностью репертуара. Может быть, вы как-то... Вы имели в виду оперы, которые идут на сцене? Или вы имели в виду концерты, которые звучат? Потому что, так сказать, в операх там присутствует все, и какие-то трудности вокальные, и от арий там до речитативов,
0: ну,
1: говоря профессиональным языком.
0: Имеется в виду вообще все. Там и танцы, там и балет, видимо, даже
1: потому
0: может
1: Потому что насчет облегченности я не могу с вами согласиться. Может быть, я не поняла вопрос, я не поняла, что вы имели в виду. Вот. А второй вопрос относительно того, что, так сказать, студенты бегают по бабушкам и так далее, как вы сказали. Да, действительно, проблема педагога – это очень большая проблема. Вот. И почему-то, особенно сейчас, в консерватории, к сожалению, все не вечные. И вот та плеяда педагогов, которая была раньше в консерватории, может быть, она была сильнее. Может быть, в силу каких-то традиций, которые сейчас, к сожалению, мы утрачиваем со временем. От нас уходит эта старая профессура. Ну, то есть люди умирают, это, в общем, так сказать, естественно, наверное, естественный процесс. Вот. А на смену им, к сожалению, приходит все меньше и меньше людей, которые умеют, которые сохраняют эти вот старинные, старые традиции, которые умеют учить именно так, как учили когда-то раньше.
0: Называется педагог.
1: Являются носителями, да, вот тех старых традиций, классических, того, то есть старой эпохи, когда еще люди, так сказать, ездили учиться за рубеж, то есть даже те же педагоги обучались за рубежом и привозили именно из-за рубежа вот это вот самое оперное искусство, то есть оно собиралось, как говорится, по всему свету. И сейчас этого, к сожалению, нет. И вот в консерватории, увы, чего раньше не было, сейчас очень стало почему-то практиковаться перебежки, так называемые, от одного педагога к другому. И вот это ужасно, потому что раньше это было нонсенсом, а сейчас это стало нормальным. То есть, когда студент приходит, и, так сказать, год он учится у одного педагога, второй год у другого, то есть он имеет право,
0: потом,
1: конечно, выбирать.
0: Там идет.
1: Да, он имеет право выбирать, конечно, педагога, но вот эта вот беготня, она, конечно, к сожалению...
0: Неблаготворно сказывается на тушке последнего. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот как вы относитесь к такой, к теории Ивана Матвеевича Нереста? Это, я скажу, человек, который виднейший педагог, классический по классу вокала как раз, но сам он, тем не менее, не является певцом оперным в этом смысле. Он пытался 2 года назад открыть в Москве школу кастратов пения, но мы на втором чтении Госдумы запретили выставить Нереста. Сказали, Нерест.
1: Не вестись где-нибудь на стороне.
0: Да, вот, ну, поскольку, с другой стороны, в Италии ведь это же было распространенное явление. Насколько мы знаем, ради искусства, это да и т.п. Вот, как вы считаете, может быть, вернуть все-таки Нереста? Потому что желающих, я думаю, будет много сейчас.
1: Желающих, да. Но дело в том, что вот это вот пение кастратов, оно когда-то оно было в моде, в части, и, так сказать, и эти люди при дворах, при церквах, они, так сказать, имели применение, и достаточно большое в силу того, что музыка писалась конкретно на них, то сейчас, да, была мысль о том, чтобы открыть даже при консерватории, при московской, открыть так называемое отделение для... сейас уже нет кастратов, а вот, скажем, вот таких, как там Эрик Курмангалиев, там Ярослав Здоров, есть такой певец, который, так сказать, и он и пародист был, он работал в театре Камбаровой Елены. Сейчас он, в общем, так сказать, обучается классическому вокалу у Зарды Лухановой, кстати, в Гнесинском институте. И таких достаточно певцов, мужчин, которые поют вот женскими голосами. И была идея создать в консерватории отделение конкретно для них и принимать туда этих мужчин. Но дело в том, что потом выяснилось, что это не актуально, потому что, как правило, то есть вот они заканчивали, то есть просто прикинули о том, то, где они могут работать в дальнейшем, и выяснилось, что, в общем, потребностей в них уже практически нет. То есть эти певцы могут давать отдельные концерты, это все достаточно интересно, но у нас просто не развита вот эта система до такой степени, чтобы, так сказать, обеспечить работой певцов вот с такими вот уникальными голосами. Поэтому, в общем, эту идею прикрыли.
0: Вот скажите, Эльвира Вениаминовна Губа вот являлась, насколько я знаю, инициатором так называемых посольских вечеров. То есть, когда вот мне говорят: Александр, мы приглашаем тебя на посольские вечера, понимаете, то мне сразу представляется нечто шикарное, такое меблированное. Нет, ну наоборот, что я туда прихожу, комната меблированная, обязательно там пара-двойка-тройка левреток, там седые, в общем-то, восседают эти почтенные импозантные мужи,
1: т.д. и т.п.
0: Да, вот и, значит, как раз вот поют эти самые вот представители разных видов классических искусств. Но на деле мы что видим?
1: Что?
0: Ну, вы же там были, я-то и не ходил. Но они же звонят.
1: Но вы там что-то про Губу мне говорите.
0: Да, Эльвира Вениаминовна ее зовут. Вам она разве не звонила?
1: Нет, вы знаете, мне, если вы конкретно интересуетесь по поводу того, что мне кто-то звонил, да, по поводу посольских вечеров, вы знаете, я не могу сказать, что у меня это входит в систему общения с посольцами каких-либо стран. Я не могу сказать, что у меня тут богатейший опыт.
0: Не, ну я просто вижу, у вас этот значок, английский флаг висит.
1: На каком месте?
0: Ну вот на плече в форме погона. Я подумал, что...
1: А, что-то я не обратил внимания. То есть,
2: это югославский флаг мне... там. Вы не путайте, да. Цвета же те же самые. Я просто как, поскольку я историк группы «Мираж», можно я приоткрою небольшую тайну? Вы можете обнаружить Маргариту на каких-то компакт-дисках в качестве, ну, там так скромно вынесена благодарность некой Маргарите Суханкиной. Вот, Маргарита Суханкина — это девичье имя, фамилия, присутствующая ныне здесь в студии, Маргариты Маруны. Вот, а фамилия это, насколько я знаю, имеет югославское происхождение. Ведь вас же хотели увезти туда фактически насильно, и вы вовремя
1: обдумались. Насилия не было?
2: Ну, не насильно, но он как-то настаивал, да?
1: Ну, настаивал по той причине, что он был моим супругом, поэтому, естественно,
2: ну, вы вовремя одумались, вы поняли, что вы феномен нашей музыкальной культуры, и решили остаться здесь. Совершенно верно, решили. Могу добавить. Я,
1: спасибо.
2: И, в общем-то, на этом закончил этот данный отрезок своего выступления.
0: Ну что же, я предлагаю обратиться вновь к телефонным звонкам 203-19-22. Кстати, номер пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Для тех, кто не может дозвониться в прямой эфир, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло?
0: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
7: Значит, я не собираюсь просить денег или еще чего-то. В общем, короче, я попал в такую ситуацию. Я сам инвалид по зрению. Ну, в общем, у меня определенно такое сложившееся мнение. Меня зовут Михаил. Я считаю, что человек, овладевший классическим вокалом, он, в общем-то, эстрадное, там, народное пение, оно, в общем-то, уже... как бы само собой приложится. Но вот я хотел задать вопрос Маргарите и всем присутствующим в студии. Вот как мне быть? Вот, короче, у нас есть государственный специализированный институт искусств для инвалидов. Его организовали в конце 91-го года. Ну, короче, педагог Ковалева Лидия Федоровна, она солист Большого театра, ну, она не возражает, чтобы я там учился, и зав. Музыкальной кафедры не возражает, все. Вот, и в какой вуз не сунься, мне говорят, что у вас есть свой институт, но есть такая проректорша у нас, она, конечно, к вокалу имеет такое же отношение, но, по всей видимости, как и вы, к космосу. Вот она ставит палки в колеса, и вот я хотел посоветоваться. Вот как мне быть? Куда не пойдешь, говорят, у вас есть свой институт, а с другой стороны, в этом же институте не дает учиться, то есть как бы разъединяет администрацию. Вот какой совет вы бы дали?
1: А разъединяет почему? Потому что со зрением проблемы?
7: Разъединяет, потому что проблемы не то чтобы со зрением, а проблемы с Гомером. То есть они ставят, инкриминируют мне недостаточные знания по литературе, скажем так.
1: Угу. По какой литературе?
7: По зарубежной.
1: Ну, для певца общее знание зарубежной литературы — это как бы это вообще второй вопрос. На самом деле должны быть элементарно какие-то вокальные данные.
0: Если у вас есть вокальные данные, Михаил, придите к ректору туда и скажите: мам, ты что, с коня свалилась? Ну-ка, давай, все.
7: Я извиняюсь, вот я прослушивался, кроме этого, у Александра Градского, у Льва Лещенко, у Уэсио Кобзонов, в этой же консерватории, в которой работает педагог Ковалева Лидия Федоровна, в Московской консерватории. Значит, у Образцовой они все меня признают, причем считают, что есть перспектива, и вот даже некоторые из них, вот больше половины считают, что если развить вот эти данные вокальные...
1: А ну, у вас какой голос вообще считается?
0: Михаил, извините, а не могли бы вы вот сейчас, если, так сказать, никого не разбудите рядом, вот изобразить нам что-нибудь прямо в прямом эфире?
7: А у меня есть способность пародировать.
0: Попробуйте спародировать, это тоже хорошо.
7: Ну, можно бывшего спикера Руслана Хасбулатова?
0: Нет, это не нужно. Нас интересуют только вокальные, скажем так, партии.
7: Вокальные партии?
0: Да. Чтобы вы нам что-то спели. Нас не интересует. Пародировать могут все политических деятелей. Сейчас это, в общем-то...
7: Ну, из какого репертуара, направления какое звание?
0: Ну, вот, например, то, что вы пели Градскому.
7: Например, то, что я пел Градскому, да?
0: Да.
7: Непосредственно.
0: Да.

0: голосом Шаляпина, один к одному, я пел романс «На воздушном океане», чем поставил на уши музыкальную кафедру университета культуры.
1: Давайте попробуем голосом Шаляпина, если вам не сложно.
0: Нет, не сложно.
1: Давайте мы слушаем.
0: На воздушном океане.

0: граждане, хоры стройные ветрил. Ну, я немного волнуюсь.
1: Михаил, ну вообще, на самом деле, вы знаете, вам действительно надо все-таки продолжить вот направление вот в ту сторону, в сторону Лещенко, Кобзон, вот именно эстрадного, вот, эстрадного плана, пения, да, да, потому что, вот, может быть, вы найдете себя именно в жанре пародии.
2: Спасибо вам за звонок, Михаил.
1: Спасибо, да, мы, кстати, с удовольствием вот прослушали все то, что вы...
2: Да, все, что вы нам исполнили. Вот, кстати, Леночка, которая прислала нам сообщение на пейджер, пришла еще. Да, ну, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я хочу задать такой вопрос. Значит, сохранились ли какие-нибудь традиции закулисные из старого русского театра? Как, вот, например, у спортсменов штангист не перешагнет через штангу, да? Кинематографист, который уронил сценарий, обязательно должен на него сесть. А существует ли что-нибудь вот закулисное такое у вокалистов? Вот, спасибо.
2: Это, кстати, действительно интересный вопрос.
1: Но если, вы знаете, у музыкантов то же самое. Если они уронили ноты перед выходом на сцену, там, скажем, перед концертом, то они обязательно должны... Концертное ли на тебе платье, там, пачка ли там надета широкая, что-то... Обязательно плюхаются все на пол. Это, как бы, традиция, видимо, у всех.
2: Мы наблюдали
1: одинаково,
2: это, кстати.
1: Иначе, да, иначе пец не будет, и, в общем, обязательно будет какой-нибудь казус на сцене, поэтому считается, что вот надо на ноты упасть. Вот, а такие очень многие крестятся перед тем, как выйти на сцену, но это, видимо, так сказать, тоже святое, как говорится.
2: Ну, это из парашюта, когда мы прыгаем, мы тоже святое.
1: Потом есть традиция в Большом театре тоже, вот, на мой взгляд, мне кажется, что, в общем, это хорошо. То есть, если певец исполняет первый раз какую-то партию оперную, в общем, неважно, заглавная она, или, так сказать, большая она, или маленькая, или это просто кушать подно, он обязательно устраивает маленький банкет после спектакля, обязательно приглашает всех к себе, дирижера и всех певцов приглашает к себе в гримерку и там
2: и проставляет.
1: И, что называется, проставляет, да. Это может быть или шампанское, или что-то еще, чисто символически может быть. Вот. Но факт тот, что он собирает обязательно, вот, так сказать, всех участников спектакля, обязательно все это отмечается.
2: Ну и прежде чем мы послушаем следующую композицию, вопрос от Настеньки. Она спрашивает: скажите, Маргарита, много ли представителей сексуальных меньшинств среди оперных певцов?
1: Знаете, я не проверяла, Настенька, лично, вот, поэтому мне сложно сказать. А, но среди оперных, по-моему, немного, потому что наши мужчины, они, в общем...
2: Балерон все.
4: Балет.
1: Нет, вот балет, да, в балете что-то, вот, насколько я знаю, существуют какие-то градации. Вот. А в опере это, в общем-то, это нонсенс, скажем так.
2: Ну что же, послушаем пьесу.
1: С удовольствием.
5: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: Тем временем на пейджер к нам также приходит сообщение. Маргарита, объясните, пожалуйста, почему вы разрешали, чтобы ваш голос использовали какие-то миражи Гулькина, Овсиенки, Разины? Вам какой был от этого интерес? Пожалуйста, объясните. Непонятно. Спасибо, Лена.
1: Вы знаете, если честно, мне, в общем, интереса от этого не было никакого, ровным счетом. Это я вам честно скажу. Дело в том, что мне просто было на это, мягко говоря, плевать абсолютно, потому что я занималась именно в тот момент, когда начался расцвет самой музыки, так называемого «Миража»,

0: далеко вся вот эта вот музыка, что ее сумеют раскрутить, говоря современным языком, настолько, что она будет, в общем, звучать из каждого окна практически.
1: Называется «Публика это схавала».
0: Да.
1: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот сразу вдогонку пришло возмущенное послание тоже. Маргарита, почему ваш голос использовала всякая шелупонь? Вам что, за это хорошо платили? Спасибо, Катя, уже на этот раз Катя. Вот Лена и Катя, собственно, дуэтом так возмущаются.
0: Нет, вы знаете, мне за это практически ничего не платили. Я вас должна расстроить.
1: По молодости. Просто
0: это было по молодости, по глупости, вот, и
1: опять-таки я уже ответил. Доверчивости.
0: Вот, он мне подсказывает ведущий, да, просто вот все совершенно эпитеты, все это совпадает, да, все эти названия. Все это было именно так. Я уже практически, по-моему, ответил на этот вопрос.
2: Поэтому... Я как миражевед и искусствовед, я лишь добавлю, что голоса открывали такие девушки, как Светлана Разина.
0: Рты, наверное, не голоса.
2: Рты открывали и делали голоса. Разина, Ветлицкая, Овсиенко, Салтыкова.
1: А Ветлицкая, кстати, у нее
2: она
1: есть
2: сама
1: манера,
2: хорошо поет, но начинала она там, вот их же всех красили специально в белый цвет, чтобы как-то издалека со сцены не было видно, что они меняются на самом деле, да. А Наталья Гулькина, она действительно записала на первом альбоме 5 песен и, в общем-то, заработала себе этим неплохой капитал. У нее была ужасная дикция.
1: Рустам, давайте послушаем вот для сравнения.
2: Для сравнения, кстати.
1: Какая там пьеса?
2: С Гулькиной. Вот вы послушайте, как она...
1: С Гулько. Это, кстати, Гулько, это, наверное, брат. Сейчас, это. Да вы так 2, и вы не 3, волнуйтесь, 4, все нормально. 5, 6, не волнуйтесь.
2: Вот включите 8-й трек популярной песни «Электричество», и вы поймете, что когда поет Наташа Гулькина... Ну, сейчас у нее получше она, конечно, позанималась вот в этих Гнесиных, да, с педагогами, но там вы не поймете ни слова, ни одного. Вот послушайте, как пела Наталья Гулькина.
1: Слушаем.

0: И сразу же в ходе вот всего шедевра вопрос к искусствоведу. Скажите, песню, которую поет Гулькина, слова, что она сама написала, больше абракадабры слышать не приходилось. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, открою вам маленький секрет, что Гмыря, в общем-то, она восхищалась только что вот этой вот всей байдой, говорила, что если бы это была гитарная музыка, то Ютубы просто бы отдохнули. Ну, это я
1: конечно,
0: так.
1: Конечно, конечно. А вот сейчас эти все группы, появился термин «экстремальная поп-музыка». А вы послушайте, это же все было. Вот оно. И гитарка, и все.
0: Нет,
1: а
0: сейчас это за стеной играет, в общем-то, наш главный на рояле тренируется.
1: Не, ну что вы обо мне так плохо думаете, я понимаю. Ну вот это же хороший шлягер, хороший шлягер. Вы говорите что-то про гармонию. Единственная загвоздка здесь была это голос. Голос. Здесь вот, может быть, по тем временам, когда наша публика устала от академического вокала в лице таких грандов, как господин Леонтьев или Алла Борисовна, может быть, тогда вот эта дворовая девочка из соседней подворотни, под гитару, ну, как бы свой такой родной голос для всего населения это катило. А сейчас, по прошествии стольких лет, мы понимаем, что именно Ритин, вокал профессиональный, он катит больше.

0: Напоминаю, для тех, кто вот ненароком только что подключился к нашей программе, что в гостях у нас сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмырин. На наш пейджер приходит много достаточно сообщений. Вот, например, такое: Маргарита, а вам не хочется, шутя, записать какой-нибудь диск, чтобы все эти эстрадные певички от зависти повымерли, как тараканы? Спасибо, Таня. И сразу же, если позволите, еще один вопрос. Маргарита, ваше мнение о певице Анастасии и о Пугачевой? Не считаете ли вы, что у них похожи голоса? Как вы относитесь к их творчеству? Это вопрос от Ксении.
1: Ну, вот со второго вопроса можно начать сразу.
0: Безусловно.
1: Да. Действительно похоже, да, эти две певицы, особенно когда Анастасия начинала свой творческий путь, то действительно ее можно было спутать. Я не знаю, подражала ли она специально, или, ну, на мой взгляд, просто действительно похожи тембры по тембрам голоса.
0: Ну, сейчас, кстати, согласитесь, что даже вот последний видеоролик Сибирки, вот, по-моему, Маргариты Распутиной, ваши одноименки. Да, да. Вот, а тоже есть определенный, то есть уже из такой, из Сибирки, которая коня схватит за узду и в горящий дом вбежит с ним, она уже превратилась тоже в личную достаточно такую даму. Вы видели и некоторые манеры ее, значит, косение глаз, также, значит, уклон носа и крив губной немножко смахивает на Аллу Борисовну в лучшие годы ее карьеры.
1: Вы знаете, Александр, не могу с вами поспорить здесь, потому что я не могу сказать, что я очень внимательно наблюдаю за творчеством Маши Распутиной.
0: Не, мне Рустам Каримович подкинул, опять же, какую-то порнушку, а в конце у него почему-то все дописано клипней разный.
1: Какой он, наказывается, Рустам Каримович?
2: А я что могу сказать, как искусствовед от Анастасии и Борисовны, да, если их сравнить? У Анастасии высокий каблук, а у Борисовны шпилька. А потом, с исторической, идеологической точки зрения, они ни в каблук, ни в шпильку Борисовне не идут, потому что Борисовна – это живая еще ходячая легенда, а эти еще бегающие, такие грязетки молоденькие и потеют.
0: С этим понятно. Сложно не согласиться. Ну что же, что касается вот первого вопроса насчет диска.
1: А насчет шутя, да? Дело шутя. В том, что я бы, в принципе, бы шутя бы записала, но дело в том, что в эту шутку, увы, придется, видимо, очень много, прежде чем пошутить, придется очень много вложить элементарно денежных средств. А вот, поэтому, в общем, не знаю, будет ли это шуткой. Если попытаться записать вот такой вот компакт-диск.
0: Понятно. Я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам наших радиослушателей. Кстати, мне почему-то в голову сейчас пришло имя Нины Хагин. Не знаю почему.
2: Не это, знаю, видимо, глядя на меня, Александр Алексеевич.
0: Да, размер в имени схож. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Хочу задать вопрос Маргарите. Вопрос, который поднимался уже в вашей передаче дважды уже, даже с подачи Александра. Взаимоотношения певицы, так сказать, с дирижером. Очень интересный вопрос. И вот я не поленился, так сказать, вот, несмотря на ночное время, так сказать, порылся в своем архиве, разыскал литературную газету за 28 марта 1979 года. Там интервью с Еленой Образцовой. И вот она пишет, как она работала с Гербертом Караяном. Вот я позволю себе буквально три коротких фразы прочитать из этого интервью. «Во время записи Караян стоял ко мне лицом, и я видела его руки, уже старческие, морщинистые, натруженные. И мой голос пошел за этими руками в жизнь Лучены, в ее страдания, боль, гнев». И дальше такая фраза, которая меня тоже буквально потрясла. «Караян вынимал из меня такие глубины, такие силы потайные, которых я в себе не подозревала. С Караяном я пела так, как ни до, ни после него. Уже никогда я не могла повторить то, что сделала на пластинке». Вот как вы прокомментируете, так сказать, этот опыт Елены Образцовой? И был ли у вас такой опыт общения, так сказать, с дирижерами?
0: Спасибо. Спасибо. Видите, неспроста.
1: Неспроста, да. Я благодарю вас за этот вопрос, вообще за эту выдержку. Я прослушала с удовольствием. Гениальные слова относительно гениального дирижера. Вообще великолепный, хороший дирижер, как хороший пианист и вообще хороший музыкант, это очень большая редкость, когда человек может действительно не то чтобы, так сказать, повести за собой инструмент и саккомпанировать, я имею в виду пианиста, а вести за собой целый оркестр, огромный коллектив, это сложнейшая задача. И поэтому относительно встречи с хорошим дирижером это бывает, к сожалению, очень редко. Но если это бывает, то это колоссальный праздник. Вот я могу просто привести пример того, как я работала. Я просто с удовольствием вспоминаю о работе с Рудольфом Борисовичем Баршаем. Правда, к сожалению, это было уже за рубежом. Вы, наверное, знаете, что он очень-очень давно уже живет, к сожалению, не в России, а за рубежом. И дарит там свое искусство именно, так сказать, той зарубежной публике, скажем так, и зарубежной аудитории. Вот. Но я просто с колоссальным удовольствием вспоминаю дни, когда мы работали с ним над хамольной мессой Баха, над мессой Солемни с Бетховена. Это было просто незабываемое впечатление. И просто вот благодаря... Потом опять-таки... Хотя Владимир Ашкенази, вы, наверное, тоже прекрасно знаете, что он не только прекрасный пианист, но и прекрасный дирижер, который, кстати, после Герберта фон Караяна возглавил гармонический оркестр Берлинской филармонии и с колоссальным успехом, так сказать, им руководил. И вот я имела, опять-таки, честь исполнять с ним под его руководством свадебку Стравинского. И это были тоже совершенно незабываемые впечатления от общения с этим человеком, с этим гениальным музыкантом. Поэтому еще раз повторяю, что хороший дирижер – это великолепно, это потрясающе, это праздник, это восторг, и это всегда просто, я не знаю, вдохновение для души и сердца.
0: Вот вопрос, даже не вопрос, а просто, скажем так, сентенция, назовем сие послание на пейджер. Маргарита, Галина Вишневская говорила, что от хрипоты очень помогает подогретый пив. Вы пробовали когда-нибудь это средство? Я попробовала, очень противно, подпись Мила. А я один раз в жару портвейн попробовал. Ну, хотя речь не обо мне.
1: Дело в том, что да.
0: Что-то я не скромен сегодня.
1: Дело в том, что пиво я просто само по себе не поклонница этого напитка.
0: Даже бочковое пиво.
1: Любое.
0: Даже под креветочки.
1: Иногда темное, да.
0: С креветочками.
1: Но я не могу сказать, что я такой ярая поклонница, а уж тем более теплого пива, это вообще, по-моему, отрава редкая. Тем более, что
0: помогает действительно для связок. Там же это...
1: Сейчас настолько много различных
0: для автомобилей. Да, то есть вот для горловых...
1: Дело в том, что сейчас настолько много существует различных средств.
0: Химия,
1: сосулек,
0: Маргарита, химия.
1: И так далее. Нет, почему есть и травы, так сказать, какие-то настойки, всякие бронхикумы и так далее, различные, так сказать, и в таблетках, и в чаях, и так далее. На травах, это все сделано на травах. Поэтому обращаться к пиву, к теплому тем более, действительно, если это омерзительно, это то же самое, что вот для меня некоторые пьют молоко с содой подогретое.
0: О, вот это гадость.
1: Это считается, что это тоже полезно. Вот, но да,
0: или, то
1: есть, или с молоком, или с боржоми. В общем, все это отвратно.
0: Нет,
1: да, это ужасно. Хотя, я не знаю, может быть, это и делает, так сказать, какой-то лечебный эффект для глотки, но для желудка и для вообще
0: опасность.
1: Для вкусовых ощущений. Это достаточно неприятно, поэтому...
0: Потрошка не вынесут.
1: Да.
0: А вот, кстати, как вы относитесь к выпиванию сырых птичьих детей?
1: Ой, нет, это я тоже не сторонница.
0: Мало ли что попадется, или что-то вкачают взамен
1: желтка.
0: Нет, дело
1: не в этом. Нет, даже не то, что вкачают, а вообще само по себе, опять-таки, на
0: не
1: вкус.
0: Главное,
1: это...
0: согласен. Нет,
2: нет. Птичку жалко.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите,
4: пожалуйста.
0: Здравствуйте, говорите погромче, вас очень...
4: Владимир,
0: здравствуйте.
4: У меня к Маргарите такой вопрос. Восхищен вашим голосом. Задавалось много вопросов, но я так и не понял, вы, по-моему, так ушли немножечко от ответа. Почему вы решили разменяться вот на этом рок-пении? Я вот когда сравниваю, и откровенно говоря, мне как-то не по себе даже становится. Это что, причина? Значит, оперные пения сейчас не в моде, совершенно не ценятся, да? Сейчас же ведь ценится, что вот эти роки, мода на них пошла.
0: Извините, прошу прощения, что я вас перебиваю. Дело в том, что уже неоднократно Маргарита рассказывала о том, что вот молодежные руки, это, извините, было увлечение молодости. Поэтому, простите, вы несколько невнимательно слушали все, что вот делалось в контексте эстрадного пения. Это как раз было давно, а не сейчас. Сейчас осталось то, что вот мы слушаем это классическое исполнение романсов в исполнении Маргариты Маруны, посему вопрос ваш.
2: Не скажите, Александр. В том году был записан Маргаритой. Я, как искусствовед, все-таки и биограф музыкальный, отмечу, что в том году был записан танцевальный диск, компьютерный такой, Mirage Dance Remix. Его целиком записала Рита, хотя на этой пластинке они вообще не указали, кто там поет. Там изображена фотография Светланы, как ее, или Разиной, вот, с микрофоном в руке. Причем я разговаривал с продюсером проекта «Мираж» Андреем Летягиным. Я говорю, а почему Разина держит в руках микрофон? Он говорит, а у нас в компьютерной базе данных была только эта фотография. И, в общем-то, мы там написали, что Разина-тексты двух песен. Вот. Ну, в принципе, Рита там спела все, вот, 20 сколько-то песен. Ну, может и быть, даже гулькинские перепела. То есть, в принципе, я понимаю, деньги неплохие.
0: Может быть, Марина Разина, имеется в виду, под «Коробоке» пела.
2: Под «Коробоке», да, микрофон там был «Коробоке».
0: Маргарита, деньги на диск можно найти следующим образом. Пускай певички, которые использовали ваш голос, платят за этот диск, а то этой моли бесцветной очень хорошо живется, считает Екатерина Васильевна. А бандитов вы будете искать, чтобы они деньги отбирали, Екатерина Васильевна?
1: Екатерина Васильевна, я рекомендую вам быть моим продюсером просто в издании компакт-диска.
0: 50% вам суммы.
1: 50% сразу вам, да. Я человек не жадный.
0: И обратимся снова к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Александр, это опять вас Михаил по зрению беспокоит. Вы разъединились, и это самое... Это я не успел задать вопрос. Угу. Значит, насколько отрицательно влияет курение на пение вообще? Но я имею в виду не только академическое, в общем-то. Имеется в виду любой стиль или направление.
0: А, Михаил, извините, мы же это тоже обсуждали на примере Джо Кокера, который, в общем-то, все равно не потерял свой блюз и вокал, и Маргарита говорила, что многие солисты
1: большого театра... Знаете, кому как, да.
0: Это зависит от тушки, абсолютно, понимаете ли.
1: Да. От физических данных.
5: Да, и еще, Александр, я прошу не разъединять, вот то самое, вы так и не ответили мне, вернее, не посоветовали, вот как мне быть, если мне не дают учиться в специализированном институте по незнанию, по причине незнанию Гомера, а в обычный, значит, не берут и говорят, что у вас есть свой инвалидник. Вот что вы посоветуете делать мне в этой ситуации?
0: Ну, мне сложно сказать, вот у Маргариты, я знаю, есть ответ, по-моему, на этот вопрос, или, по крайней мере, как-то она может более... Потому что я-то вообще нигде не учился. Из школы меня выгнали в 4-м классе. На радио это шефская помощь.
5: Но я же все-таки немалую пользу мог принести. Причем не только на академическом, и на эстрадном, и на народном. Вот я просто не хочу сейчас занимать время эфирное. Вот все-таки людей много желающих.
0: Да, понятно. Ну, сейчас вот, я вижу, что искусствовед тоже вот тут рвет.
2: Михаил, приходите к нам в искусствоведческий центр. Все лучшее грудничкам. Мы с удовольствием вас примем. Ну, пока, конечно, в начальную подготовительную группу, а там у нас есть опытные логопеды, и дерматологи, и философы, и все комплексные сейчас, ведь все время какое, нужна комплексная программа обучения, приходите.
0: Ну что, я предлагаю еще послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Это Владимир еще раз. Вот вы говорите, полны внимания, и обрываете.
0: Угу.
6: Звонил с полчаса, может быть, побольше назад мужчина, вы ему даже не дали высказаться. Я вот сейчас задавал Маргарите вопрос и кричу, что у меня второй вопрос. А вы берете и обрываете, и рекламируете себя, что полны внимания, беспредельно.
0: Ладно, вы вышлите нам ваши паспортные данные, я вам пришлю денег.
6: Вот так, и не грубите, пожалуйста.
0: то есть это, я предлагаю помощь, понимаете, и как-то в форме извинений материальные.
6: А зачем такой цинизм? Вы мне денег пришлете, дайте ваши паспортные данные.
0: Хорошо, привезу деньги, давайте паспортные данные привезу. Виктор. Хам. Вот и поговорили. Этими же губами он целовал свою маму. Ну что же, я предлагаю послушать та вашу композицию. Композицию в исполнении Маргариты Маруны.

0: Остается совсем немного времени у нас до окончания нашей сегодняшней встречи с солисткой Большого театра Маргаритой Марун. И мы принимаем еще один, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
1: Доброй ночи. Я хотел вот спросить у Маргариты. Вот в обычной жизни у певца в каком состоянии должен быть голос? Надо стараться там отключить резонаторы. Вот, например, вот все-таки Лава, он тенор, почему-то говорит таким хриплым, низким голосом. И вообще вот можно просто по обычной речи догадаться, поет человек или нет?
0: Спасибо, это интересный вопрос.
2: Да, вообще-то можно. В принципе, профессионал всегда догадается по обычной речи, поет человек или нет. Есть такие певцы, вот категория певцов. Кстати, вот насчет Зураба Лаврентьевича, все-таки Лавы, я бы не сказала, что он хриплым голосом говорит по жизни. У него как раз слышно, что он тенор, он и говорит таким высоким, так сказать, тенором и достаточно и поставленным. Вот это слышно, что он тенор. Поэтому насчет хриплости не могу с вами согласиться, потому что мы общаемся в театре достаточно часто. А относительно... Есть категория певцов, которые всем пытаются доказать и показать, что они певцы, и поэтому разговаривают приблизительно вот так, вот такими,
0: да,
2: вот
0: есть
2: голосами.
0: Такое,
2: есть такие женщины, да. Вот. А есть певцы, которые говорят просто обычными, так сказать, таким вот жизненным голосом. В принципе, совершенно не играет никакой роли. Единственное, что, так сказать, певцам, если человек профессионально поет и бережет свои вокальные данные, нежелательно разговаривать громко, скажем так, орать где-то, кричать на улице, тем более в мороз, да, выходить.
0: Да, из окна,
2: раздет,
0: тем более
2: орать. Из
3: окна. И,
2: вот, где-то приблизительно, да, вот так, как сейчас продемонстрировал ведущий. Вот, поэтому
0: нет,
2: тут есть,
0: я правда прокричал, там какой-то
2: моменты.
0: Человек лезет к автомобилям, хочет барсетку мою видать.
2: Ой,
0: барсетка потом. И так, я ее увел сегодня из джипса.
2: Вот,
0: а он уже уведен и уводит дважды. Никуда не годится.
2: Бедная. Вот, кстати, поэтому, да, что, кстати...
0: Вопрос пришел, Маргарит, очень хороший вопрос, прям как заключительный. Принимали ли вы участие в каких-либо певческих конкурсах? Спасибо, Оля.
2: Почему это так смешно?
0: Нет, просто.
2: Вы знаете, как-то у меня не сложилось с конкурсами певческими, поэтому не могу здесь похвастаться ничем.
0: Ну, давайте что-нибудь споем в заключение, а то Савелий достал, честно говоря, в хорошем смысле. Достал, что, какую,
2: да,
0: песню будем? Давайте про Катюшу, например.
4: Катюша.
0: Катюша, да?
2: Про
0: грушу.
4: Нет, честно говоря, я, наверное, откажусь. Вы все-таки двое певцов, а не надо, да?
0: А я сейчас возьму вас за голову и ударю об стол.
4: Я знаю, Александр, вы можете, но...
0: Запивайте.
2: А как же челюсть?
4: Да.

0: Ну и на этом мы прощаемся с Маргаритой Маруной. Заканчиваем наш сегодняшний рейс. Спасибо и вам, уважаемый Рустам Каримович Гмырев, всем, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. И пожелайте что-нибудь, так скажем, напоследок нашим уважаемым геройским орлам, Маргарита.
1: Орлам, вы кого имеете в виду? Слушателей? Вы знаете, я просто могу пригласить вас всех сегодня утром, уже сегодня, на спектакль в Большой театр. Спектакль «Иоланта», в котором я буду исполнять партию Лауры, одной из подружек слепой девушки.
2: Вам, кстати, в хоре остальные подружки такие озабоченные домашними делами стоять на сцене. Носы красные, а вы самая прекрасная, Маргарита, на сцене в этом хоре. А еще Фигаро вы поете, я знаю.
1: Да, еще Фигаро.
2: А я хочу пожелать всем, пожалуйста, любите хорошую музыку, читайте мои книги.

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: И у нас очень мало времени, то есть мне тут нужно отойти, поэтому я пока буду в отлучке, предоставляю слово, собственно, нашим гостям сразу, а сам я выдвигаюсь. Володя Епифанцев сейчас все далее расскажет. Но я-то ухожу сейчас, да?
2: Все. Да, давай. Угу. Угу, счастливо. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле мы самые обычные московские ребята, у нас тут четверо человек. В отличие от других, мы долго занимались художественной самодеятельностью, постигали тонкие грани актерского искусства в Доме культуры шоколадной фабрики имени Бабаева. И нашим главным педагогом, научившим нас этому волшебству, как вы уже догадались, был Бабаев. К сожалению, он умер полчаса назад, но перед смертью он успел нас попросить об одном одолжении. Он сказал: ребята, вы должны поехать на радиостанциях Москвы и прочитать несколько сценок из спектакля, который мы репетируем вот уже 10 лет. Ну, о себе мы можем сказать следующее. Я Владимир Епифанцев. Сегодня у меня уже у самого шоколадная фабрика, вернее, она называется «Фабрика кардинального искусства», которую недавно опечатали. В прошлом, вот, да, и по субботам у нас проходят там спектакли. Рядом сидит со мной Олег Шишкин, драматург, в прошлом академик Академии бронетанковых войск, который пешком прошел пол Сибири. Рядом со мной Елена Морозова, актриса, актриса практически всех театров, представительница русской семьи меценатов и капиталистов Морозовых. Сегодня она пришла к нам в студию в своей изумрудной диадеме. И, наконец, наконец, самый маленький участник нашей передачи Юлия Стебунова. Ей всего 6 лет, но она уже умеет играть на пианино. А также она является моей женой. Да, может возникнуть вопрос.
3: Здрасте.
2: Что связывает нас, столь разных людей? Ответ простой. Театр, да, театр. Тот самый театр, о котором Белинский говорил, что придите в театр и умрите в том. Вернее, нас связывает тот театр, в котором Белинский призывал умирать. Да, действительно, мы думаем, что в будущем так и будет, что люди будут ходить в театр для того, чтобы умирать, и актеры будут выполнять роль сотрудников ритуальных агентств. После спектакля никаких аплодисментов, так как зал будет полон мертвецов, и цветы будут бросать не зрители актерам, а актеры зрителям. И не только цветы, а еловые ветви и венки. Вот. Любой театр можно будет узнать по огромному скоплению похоронных катафалков. Да. Так что сейчас приготовьтесь. Никуда ходить не надо, в театр ходить не надо. Сейчас он сам войдет в ваш дом. Так что приготовьтесь умирать, как завещал неистовый Виссарион Белинский. Итак, памяти Белинского, вернее, давайте посвятим его другому человеку. Памяти Бабаева посвящается. Олег Шишкин. Будни вурдалаков. Сцены из жизни. Действующие лица.
4: Павел Павлович Мурашов. Заслуженный учитель России. Болезненного типа рыхлый старик. Старый конь. Во время войны, будучи на оккупированной территории, добровольно вступил в немецкий карательный отряд, что скрыл от советских властей. Лично убил 105 человек. Написал книгу воспоминаний о своей педагогической деятельности «Наука ненависти», которая скоро выйдет в издательстве «Малыш».
2: В интермедии «Пипа». Геннадий Журбин, молодой слесарь, мечтающий поступить в институт стали и сплавов, собирает гербарий и коллекцию моллюсков. В душе считает себя интеллигентом, зашился, но иногда употребляет алкоголь.
5: Юлия Прибыткова, воспитанница профтехучилища, поклонница песенного таланта Валерия Леонтьева, имеет легкие сексуальные отклонения.
6: Мама Юлия, Серафима Ивановна. 30 лет проработала на стройке, ныне сотрудница крупного оборонного предприятия. Разведенка, ворует по мелочам.
2: На сцене старый учитель. Он кряхтит и опирается на костыль. В руке учителя какая-то монета. Он долго разглядывает ее.
4: Здравствуйте. Вот вы и опять пришли послушать своего любимого старого учителя. Не забывайте меня. Каждый год здесь собираетесь. Что-то вас все-таки тянет в родную школу. Вечер встреч, знакомые лица, старые друзья. И, наверное, мои правдивые рассказы. Рассказы о жизни, основанные на большом человеческом опыте и работе с людьми. Как же много дорог прошагать мне пришлось. Скольких учеников я воспитал, и многие из них стали настоящими людьми. Есть среди них и генералы, и доктора наук, и священники, и оленеводы. Все они говорят мне спасибо. Каждый день я получаю от них телеграммы, мокрые от слез, и каждого из них я помню в лицо. Некоторые мои выпускники иногда совершают ошибки. Вот послушайте, что произошло с одним из них, талантливым парнем.
2: Поднимает монету над головой.
4: Это самая большая монета в России. 5 рублей. Но если ее положить на самую вершину Останкинской башни, разглядеть ее с земли будет непросто. Сейчас вы узнаете историю о юноше, который собирал эти монеты, и о том, что с ним произошло. Пипа. Сцена 1. Поздно вечером в бойлерной на топчине сидит молодой слесарь Геннадий. У него на коленях молоденькая девушка Юля. На столе пустая бутылка портвейна и кусок вареной колбасы.
3: Ну как?
7: Что как?
3: Как ты себя чувствуешь?
7: Нормально. А что?
3: Теперь ты стала женщиной.
7: Я не знаю, как мне сказать это моей маме.
3: А что она тебе сделает? Ты просто влепи это в лоб.
7: Ты просто не знаешь мою маму. Она каждую неделю таскает меня на медосмотр к гинекологу, узнать, девственница я или нет. Я думаю, что она не очень хотела бы узнать, что я стала.
3: Стала женщиной. Теперь я сделал тебя ей, а ты даже спасибо не сказала.
7: К тому же мама всегда так бесцеремонно заглядывает в ванну, когда я там моюсь, чтобы полить меня из души. При этом, как ты понимаешь, она поливает мне только одно место.
3: Какое?
7: Пипу.
3: Пипу? А что это?
7: Пипа – это пипка.
3: О, так бы сразу и сказала. А я думаю, что за пипа? Я знал только одну пипу. Это была старая пантера из детской книжки «Пипа бросает вызов». Теперь твоя пипа бросит вызов твоей маме.
4: Сцена 2. Квартира Юли. В коридоре мама – огромная толстая женщина. Она настороженно встречает дочь.
8: Что-то ты сегодня поздно пришла, Юленька. Где это ты пропадала? Тебе уже пора в ванную. Твоя мама хочет полить тебя из душа. Тебе это всегда было приятно. Ты так хихикаешь в ванне, радуешь сердце матери.
7: Что-то мне, мамочка, сегодня в ванную не хочется.
8: Не хочется? Странно, почему?
7: Не хочется и все.
8: О, да ты вся дрожишь.
7: Я себя неважно чувствую.
8: Уж не потеряла ли ты свою девственность? Молчишь? А ну пошли в душ.
7: Не пойду.
8: Да как ты с матерью разговариваешь, хамло? Что я тебе чужая? Уж и помыть-то тебя как следует не могу. Обидела маму. А за что?
7: Мама, я женщина.
8: Давно я от тебя этого ждала, и вот на тебе выложила. Кто он?
7: Слесарь из бойлерной.
8: Понятно, ты ему не пара. В бойлерных работают одни бездельники и дураки.
7: Он хороший, он честный человек.
8: Он барахло и ублюдок.
7: Откуда ты знаешь?
8: Знаю, я 30 лет на стройке проработала.
7: Я тебе не верю.
8: Какую же ты маме свинью подложила? Ну, я тебе устрою. Я до твоего слесаря доберусь. Знатно из него люля-кебаб сделаю. И люди мне скажут спасибо.
4: Сцена 3. Остановка недалеко от дома Юли. На остановке стоит слесарь Геннадий. К нему подходит мать Юли. У нее в руках сумка.
8: Молодой человек, вы давно автобус ждете?
3: Давно, а вам-то что?
8: Не хами, мужик.
3: Извините.
8: Вот-вот, держи себя в рамках. Молодость бурлит. А ты, парень, часом не в бойлерной работаешь?
3: Да, а вы откуда знаете?
8: Геннадием зовут.
3: Да.
8: И Юлю знаешь?
3: Да.
8: А сам в этом доме живешь?
3: Да.
8: На каком этаже?
3: На 10-м.
9: Что ж ты врешь? Дом-то пятиэтажный.
3: А что? А что?
4: Мама, выхватывая из сумки здоровенный кнут для питбультерьеров.
9: Вот что! Я мать Юли! Мать ее! Я мать! Мать!
4: Мама начинает яростно хлестать Геннадия кнутом. Он закрывается руками, а затем убегает преследуемой мамой Юли. Сцена четвертая. Квартира Юли. Мама сидит на диване. Дочь положила ей голову на колени и слушает ее рассказ.
8: И вот я вынула хлыст и погнала его по улице. Да еще и матом крыла. А люди все видели. Все в окна смотрели. Затем многие выбежали на улицу и бросились мне помогать. Горяковы из 56-й квартиры с канатами, монтировкой. За ними Кудиновы из 47-й с рыболовной сетью. И вскоре мы изловили этого кобеля.
7: Он кричал?
8: Вырывался, пытался укусить, но мы его ловко привязали к старому бревну и бросили во враг. Он летел туда с визгом.
7: А что он кричал? Он звал на помощь?
8: Бесполезно. Со мной был народ. Честные люди. Даже кое-кто из ЖЭКа прибежал. Все хотели помочь. Вскоре мы все спустились во враг, где валялось бревно с привязанным Геннадием, и я, вспрыгнув к нему на грудь, начала бешено танцевать свою любимую чечетку. Я сильно била его каблуками, яростно пела «Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча!» А соседи кричали: «Не води ты никого в свою бойлерную! Не води!»
7: А он?
8: А он стонал. Я даже прослезилась, только слегка. Я вспомнила о тебе, о твоей загубленной жизни, и все поняла. Мой танец был не танцем, а чем-то иным.
7: Так вы не убили его?
8: Ну что ты, мы ведь только хотели слегка проучить этого лоботряса. И проучили, между прочим. Надолго он запомнит сегодняшний денек.
7: Спасибо тебе, мамочка, за твою заботу.
8: Вот-вот, почаще такие слова маме тебе говори. Я ведь не зверь какой-нибудь.
3: На сцене вновь появляется старый учитель.
10: Вы, наверное, помните нашу замечательную учительницу биологии Ирину Петровну Ячменеву. Умерла Ирина Петровна. Мы все помним ее незабываемую, слегка странную улыбку. Она ведь улыбалась как-то из-под лобья. На днях Ирина Петровна решила вешать шторы. А у нее такая старая система была с металлическим тяжелым кронштейном. Она полезла вешать шторы, и он рухнул ей на голову. Перед смертью Ирина Петровна успела попросить, чтобы после похорон ее скелет отдали в школьный кабинет биологии. Она ведь хлопотунья и после смерти хотела служить родной школе. И вот вчера его там установили. В кабинет вошли четвероклассники, увидели скелет в углу у окна и сказали: «Здравствуйте, Ирина Петровна». По скелету узнали. Ну а теперь еще одна печальная история. Когда я ее вспоминаю, слезы наворачиваются у меня на глазах.
4: В интермедии повесть о настоящем человеке.
3: Григорий Прокудин. Инвалид, ветеран афганской войны, где потерял обе ноги. Увлекается радиоделом.
11: Светлана Толстикова, патронажная сестра. Верит в скорый конец света, непредсказуемая хищница.
3: Костя Хрюкус. Настоящий с фамилией Бобков, горбун. Раньше состоял в банде мясоруба. Участвовал в 51-м налете на ларьки и банки столицы. Порвал с бандитами, которые хотят ему отомстить.
12: Мура Карлица. Настоящая фамилия Граббе. Ранее состояла в банде мясоруба-киллерши. Теперь ведет честный образ жизни, помогает милиции. Мастер спорта международного класса по биатлону. Обладает непонятными телепатическими способностями. Пытается лечить горбуна Костю Хрюкуса методом народной медицины и уринотерапии.
3: Мясоруб. Настоящая фамилия Бушмакин, главарь преступной группировки, академик физико-математических наук и юридических наук. Контролирует проституток на Садово-Кудринской, связан с вьетнамской и нигерийской мафией. Внесен Интерполом в черный список лиц, подозреваемых в контактах с медельинским наркокартелем. Финансирует музыкальный конкурс «Пурпурный нарцисс России».
13: Комната ветерана афганской войны Григория Прокудина. По комнате разбросано множество радиодеталей –

0: Я, Григорий Прокудин, гражданин России, потерял ноги на афганской войне. И сколько мои друзья-ветераны не клялись, что не оставят меня в беде, все это оказалось фуфлом. Теперь я собираю старых деталей приемники, и горбун Костя Хрюкус продает их на царицынском рынке.
1: Гриша собирает приемник. Входит горбун Костя Хрюкус.
2: Здорово, Гриша.
3: Привет, Костик.
2: Ну что, Гриша, как дела? Собрал приемничек?
3: Целых два приемника собрал.
2: Вот ты молодец. Теперь мы с тобой купим полкило колбаски и заживем как короли.
3: Да, точно. Знаешь, Кость, давно хотел тебя спросить. Скажи, а чего у тебя горб образовался?
2: Эх, Гришка, Гришка, это долгая и страшная история.
3: Ну, расскажи, расскажи.
2: Я долгое время был членом одной кровавой банды. И каждый день мы грабили обменные пункты, а потом шли кутить в ресторан. Ну, в общем, жили красивой жизнью. И вот однажды мы вломились в один банк. В тот вечер там не было охраны, а был какой-то старый дед-сторож со своим внуком, и наш главарь Мясоруб слышал что-нибудь о нем.
3: А, это тот, который при задержании перегрыз милиционеру горло?
2: Он самый. Это была такая сволочь. В тот день он был особенно зол. Мясоруб схватил мальчишку за шиворот, стал его душить и все кричал: «Я хочу искупаться в кровавой ванне!» Я накинулся на него, повалил на его на землю, но он успел схватить лом, перебил мне позвоночник. С тех пор я горбун.
3: Вот молодец, а? Кость, спас зато мальчугана.
2: Нет, не успел. Мясоруб все-таки разорвал его на части.
3: Да. Знаешь, Кость, все-таки ты совершил доброе дело, и на том свете тебе все запишется.
2: Эх, Гриша, Гриша, если б не эти обстоятельства, кем бы мы сейчас с тобой были, какие б дела крутили, были б космонавтами, оттуда бы с орбиты посылали бы друг другу привет.
3: Нет, Кость, нужно жить сегодняшним днем. А привет, да привет я тебе и сейчас могу передать. Привет, Кость.
1: Гриша бьет его по горбу, Костя корчится от боли.
2: Скажи, Гриша, а вот ты кем бы хотел стать?
3: Я хотел бы стать президентом России, делать добро людям. Только вот я слышал, что у нас в стране инвалидов в президенты не берут. А зря. Я ведь знаю, как людям помочь. Что нужно делать?
1: Костя берет Гришу на руки.
2: Ну, расскажи. Расскажи давай. Что? Что делать нужно?
1: Гриша, обнимая Костю.
3: Первым делом бы, Костя, я решил бы жилищную проблему. Затем с деньгами бы разобрался. И, наконец, Костя, при помощи врачей я бы сделал всех людей на земле бессмертными.
2: Вот это здорово! В последнее время я ведь тоже задумываюсь о бессмертии. И знаешь, что думаю? Вот если решить эту проблему, все остальное само приложится.
3: Приложится, несомненно, приложится. Только вот без ног я как без рук.
1: Гриша разбивает приемник в гневе.
2: Ну что ты, успокойся. Что, у тебя нет никого, кто тебе помогает, никто не заходит к тебе?
3: Нет, есть одна медсестра. Уколы мне в задницу делает.
2: А у меня тоже есть женщина. Ну, правда, она карлица. А раньше тоже в нашей банде состояла. Потом раскаялась и даже теперь помогает милиции.
3: А как ее зовут?
2: Мура. Просто Мура. Она уже очень много добра нашим органам сделала. Она изучает карате, смотрит фильмы с Брюсом Ли. А недавно трех бандитов пристрелила. Представляешь?
3: Ого. Она красивая?
2: Очень. Ну, пойду я, что ли?
1: Костя уходит. Гриша продолжает собирать приемники.
4: В комнату входит медсестра Света. Она в белом халате. На вид ей около 25.
3: Здравствуй, сестричка. Вот ты опять пришла.
5: Как дела, герой?
3: Да какие там дела? Вот все, с приемниками вожусь.
5: Неужели этот хлам у тебя кто-то покупает?
3: Да покупают. Покупают вьетнамцы. Потом переплавляют на детали, из них делают драгоценные металлы. Да и продают мафии.
5: Ну-ка, снимай штаны, герой. Я тебе сейчас укол сделаю.
4: Гриша снимает штаны.
3: Так?
5: Да, так.
4: Света делает укол, а Гриша корчится от боли.
3: Скажи, сестричка, а тебе сейчас ничего не хотелось бы?
5: О чем это ты?
3: Да я все об одном.
5: Ой, ну и хитер-бобер. А я ведь, между прочим, роскошь люблю.
3: Да, да, и что?
5: Да то, у тебя здесь бомжатник, а в бомжатнике любовь не родится.
3: Вот ты как, значит, не любишь, да?
5: Ой, Гриш, в жизни ведь по-всякому бывает.
3: Скажи, сестричка, о чем ты мечтаешь? Чего от жизни хочешь?
5: Ой, Гриш, да как все люди, я мечтаю о счастье. Хочу замуж выйти, детей нарожать и какую-нибудь работу подходящую найти.
3: Ну, а что, это не нравится?
5: Да нет, нравится. Нравится, но я имею в виду материально. Работаю на голом энтузиазме.
3: А в чудеса ты веришь?
5: Да какие еще чудеса? Чудес не бывает. Я это на своем опыте знаю.
3: Ну, а как на личном фронте?
5: Да никак. Я этим мужикам все тайники своей души открывала, а они там, паразиты, отхожее место устроили.
6: Григорий и Света внимательно смотрят друг на друга и настороженно молчат.
3: Да, значит, и тебе в этой жизни нелегко пришлось. И что, вот так вот у тебя никого?
6: Света смотрит на Григория страстными глазами, слегка оголяет плечо.
5: Никого. Одна я, одинешенька.
6: Света гладит Григория по обрубку ноги.
5: Как осиновый листочек, осенний порой.
7: Сцена вторая. Конспиративная квартира РУВД. Мура Карлица и Костя Хрюкус сидят на диване.
8: Вот мы опять с тобой встретились, Костик.
9: А ты чего, на задание опять собралась, что ли?
8: Должен же кто-то бандитов ловить. А ты?
9: Да я, что я? Я вон Гришкины приемнички на рынок тащу.
8: Че-то нехорошее у меня предчувствие. Че-то должно случиться.
9: Да ладно, в жизни всякое бывает. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
8: Костик, а хочешь, я тебе че покажу?
9: Ну, покажи.
3: Мура оголяет плечо. Под платьем оказывается милицейская гимнастерка с погонами лейтенанта.
9: Оба-на! И не страшно тебе так?
8: Я из твердой, из нержавеющей стали.
5: На сцене появляется старый учитель.
6: Вот так они щебетали, голубки. А потом Костя поехал на рынок. Надо было разжиться деньгами. Он еще не знал, что его ждет в ближайшие минуты. Веселый и радостный шел он по улицам Москвы. Солнце, как будто чуя беду, зашло за тучи. Но Костя Хрюкус не обратил на это внимания. А беда была уже близко.
5: Сцена третья. Костя идет по безлюдной улице, в руках приемник. Сзади появляется мясоруб с ручной установкой залпового огня «Муха». Костя, почуяв беду, не поворачивается к нему лицом.
10: Эй ты, горбатый, ты не узнаешь меня?
6: Нет.
10: Точно не узнаешь?
6: Да, точно не узнаю.
10: А сколько отсюда остановок до птичьего рынка?
6: 3.
10: Точно, ты уверен?
6: Уверен.
10: Ну так получай за все 3.
5: Мясоруб делает 3 залпа по Косте и убивает его.
7: Четвертая сцена. Квартира Гриши. Гриша собирает приемники. Входит медсестра Света.
5: Здравствуй, Гриша.
3: Здравствуй, родная.
5: Как твои дела?
3: Да вот, Коське что-то нет, волнуюсь. Скажи, сестричка, в прошлый раз ты как-то странно, по-особенному на меня посмотрела.
5: Да люблю я тебя, глупый.
7: Света целует Гришу.
3: Правда? Не могу в это поверить.
5: Да, это так. А полюбила я тебя, потому что ты герой. Ты на афганской войне воевал. Ты настоящий парень.
3: Да, только за это точно.
5: Конечно, поверь мне, это так.
3: Ну я же... Но я... Но ведь...

0: боже, какая жизнь открывается перед нами, Светка, черт возьми. Я вижу эти фантастические светлые дали, огромные поля, по которым мы будем бродить с тобой и наслаждаться свежим горным воздухом. Я уже вижу, как я схожу на высокий холм и кричу тебе, кричу изо всех сил. Светка! Любовь моя вечная! Долгое эхо летит над прозрачными озерами, над синькой рек, над бескрайними лесными далями. И гулким звуком отдается оно в таежных урочищах и перелесках. И уставшие путники на бескрайних шляхах слышат его и узнают мой голос. Голос непобедимой, нечеловеческой любви. Ух, и здорово же жить на земле! Я верил, что однажды такой день настанет. Ты просто подойдешь ко мне и скажешь: «Я люблю тебя, черта безногого!» А все оказалось во много раз фантастичней. И мы будем ковать эту жизнь. Будем.
1: Будем, Гриша.
0: Мы будем счастливыми, здоровыми и богатыми.
1: Обязательно будем. Мы не можем не быть.
0: Но только... только поклянись мне... поклянись мне, Светка, что когда я умру, ты поставишь на моей могиле такой памятник. Я выхожу из гранитного 600-го Мерседеса. В руках у меня мобильник из малахита. На ногах ботинки из карарского мрамора. На шее тяжелой цепи из золота 999-й пробы. А глаза, глаза, глаза, глаза. Из чего же глаза? А, из изумрудов. Их ночью должна подсвечивать специальная лазерная установка. И вот я выхожу из гранитного Мерседеса и кричу тебе: «Я люблю тебя, Светка!» А ты точно такая же стоишь на соседней могиле и отвечаешь мне: «Я люблю тебя, черта, черта безногого, Гриша!»
1: Гриша, я клянусь тебе, ну на чем же мы заработаем такие деньги, на такие памятники?
0: Я уже все придумал, мы будем торговать тротилом и туолом. Сегодня они людям ох, как нужны, я уже знаю, как поставить такой бизнес. Денег будет, как волос на голове, и даже больше!»
2: Григорий от души смеется. Вбегает Мура карлица, скидывает указательный палец вверх.
3: Горбуна Костю Хрюкуса убили! Убили люди мясорубы!
0: Костю? Ой! Ой! Ой, что это?
1: Что случилось? Ой. Что? Что?
0: Ноги! Ноги! Ноги начали расти в обратную сторону! Ой. Держи их! Держи!
2: Все, и Света, и Мура в ужасе пытаются удержать ноги Гриши.
1: Я не могу больше, я не могу больше, не могу. Я не могу, я не могу.
0: Может, можешь, черт возьми, держи их. Держи ноги, мы должны победить. Должны, понимаешь? Должны.
2: Ноги у Гриши исчезают.
0: На сцене вновь появляется старый учитель.
2: Все, что вы сейчас слышали, была настоящая правда. Та правда, которую вы каждый день видите по телевизору в программе новостей, слышите о ней по радио и читаете в газетах. Та правда, которую наизусть вызубрили все ваши соседи и сослуживцы. Та правда, в которую я свято верю. А разве ваш старый учитель может лгать? Нет, я этого не умею. Меня так воспитали. В той старой школе конца 30-х годов. Это ведь еще Надежда Константиновна Крупская, жена Ильича, любила говорить, что главное для педагога. «Учитель воспитывать?» «Конечно, воспитывать», — отвечала она. «Ну вот, и пришла пора нам расстаться. А так много еще нужно было вам сказать. Как говорится, не успели толком обмолвиться, а уже по домам. Я долго буду вспоминать всех вас, родненькие вы мои».
0: За спиной старого учителя вспыхивает дешевая иллюминация в виде солнца, от которого бегут лучи. Звучит мелодия из кинофильма «Большая перемена». Старый учитель плачет от счастья. Старый учитель смотрит вверх и начинает в ужасе кричать и махать руками.
4: «Ой, что это? Что это?»
0: Сверху на учителя срывается чудовищных размеров спрут. Он обвивает его тело и сжимает своими мощными щупальцами. Слышится оглушительный треск костей и вопли старого педагога.
4: «Дети, дети, что же вы смотрите? Помогите мне, спасите меня от этого чудовища! Нет, нет, я не хочу умирать! Нет, чудовище, отпусти меня! Я хочу учить детей! Я хочу нести свет знаний!»
5: «Пришел твой час накормить голову!»

Бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23.00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И, как я и обещал, мы начинаем беседу с гостем, с сегодняшним гостем нашей студии. Это Игорь Куприянов, музыкант. Мы познакомились с ним, в общем-то, на одном мероприятии, которое состоялось в каком-то там модном никчемном клубике. Но суть не о том, Игорь пел весьма конкретно и достойно. Я думаю, что многие из вас знают о его личности даже больше, чем знаю я. Вот. Но тебя же, наверное, предупредили, что наша программа, она, в общем-то, минимально касается музыки, поскольку, я думаю, ты со мной согласишься, музыка — это звуки, издаваемые руками человека, и человек, издающий данные звуки, почему-то считает, что у него... В большинстве своем это получается великолепных. То есть тем самым он вступает в постоянное соперничество. Вот буквально недавно у нас был разговор с радиослушателем на эту тему. Я хотел, так сказать, вот прям с тобой его и продолжить. То есть человек, издавая звуки, вступает в соперничество с такими вещами, как журчание девственно чистого горного ручья, с дуновением ветра, с шлепанием, в общем-то, крыльев орла, который несется, он смотрит вдаль. Вот, но у всех этих трех артистов, которых я перечислил, издание этих звуков, оно происходит естественно и не, ну, скажем так, без понтов. Большинство же людей, издавая какие-то звуки, будь то это шлепок ремнем по заднице собственного чада или там шлепок по щам какого-нибудь противника, в общем-то, по струнам, все это делается с каким-то нездоровым пафосом. Особенно этот пафос прет из людей в последнее время, если ты заметил, вот, если ты вообще смотришь ТВ, сколько там ящеров развелось, совершенно ужасных демонических личностей, и в общем-то, все это можно назвать, видимо, одним словом Армагеддон. Вот ты сам, будучи недурно владеешь, так сказать, инструментом, своим голосом, мне показался человеком, скажем так, лишенным как раз вот этого дурацкого пафоса. И мне кажется, прекрасно сознаешь, ну, как и я осознаю, что, например, звуки, издаваемые мной, они, в общем, дико убогие в сравнении со звуками вот детственной чистой природы. Я думаю, ты это тоже понимаешь, да?
1: Да, всем добрый вечер. Я, конечно, это понимаю. Но дело в том, что человек – существо такое, стремящееся вперед, то есть в движение жизни, видимо. Поэтому человек, который хочет что-то сделать или реально делает что-то, он, наверное, и развивается. Но в этой жизни каждому дано вот. Следующий, может быть, если он сумеет в этой что-то сделать правильно, следующий получит чуть больше возможностей и встреч.
0: Ну, здесь, мне кажется, ты немножечко неправильно подошел к вопросу о реинкарнации. То есть, понимаешь, надежда на следующую жизнь подразумевает под собой лишь то, что это ты проживешь неправильно, не богоподобно. Это неправильно, наверное, сказать. Но...
1: Богоугодно, наверное.
0: Да. Потому что человек, который реинкарнируется постоянно, в общем-то, ищет покой, он как бы заведомо грешник. Он никак не может угомониться на небесах. Поэтому, например, лично я бы вот не хотел, чтобы у меня была следующая жизнь. Я бы хотел найти вот на... Ну, где-то там.
1: Стать ручейком. Например.
0: Стать ручейком, да, и уже вот чтобы... Вот, а ты, видимо, хотел сказать другое, что таким образом происходит выплеск все-таки энергии. И энергии, ну, по крайней мере, я бы вот не пригласил тебя в эфир, если бы энергия, которую выплескиваешь ты, приносила бы людям вред, как это, например, происходит у огромного количества пробашлявших, в общем-то, наглухо коллективов, под как-то стрелки, блестящие, он-то, в общем-то, ящер, ну и практически все то, что так бессовестно, сатанински пропагандирует наше российское MTV.
1: По поводу ящера, кстати.
0: Да, да, давай по поводу ящера. Да.
1: Мясо-то, да? Из Англии откуда-то едет совсем ужасно.
0: Нет, ты не понял. Ты имеешь в виду ящур?
1: Так, да, конечно.
0: А я имею в виду ящер. Муж старушки, в общем-то.
1: Ну, тут вся история... История сама по себе очень простая. Все, что происходит с человечеством, оно... не всегда то, что пишется и произносится одинаково, да, но слышим-то мы порой звуки, да? Ну, через мясо, через звуки, через что там к нам еще приходит? А сейчас пост, да? Да и не даром, что вот, болеют животные, и там такая проблема.
0: Значит, то есть тем самым как-то они пытаются, опять же, людям показать, что вот тут это имеет.
1: Конечно.
0: Ну, я, кстати, опять же, не исключаю такой возможности. Вполне возможно, да. А вот, слушай, вот тема следующая. Она не дает мне покоя вообще. Ты извини, что я так как-то сразу тебя начинаю грузить не пойми чем, но действительно наболело. Вот из-за тонкой перегородки моей коммуналки, где я вынужден снимать комнату в силу, так сказать, глобальной бедности, постоянно, значит, слышны удары по детской заднице, крики этого ребенка. В общем, ребенок, девочка, очаровательная совершенно, ей... Ну, я в детях так, знаешь, слабо соображаю. Вот. Ну, в общем, она ходит уже. И ростом где-то мне чуть выше колена ходит.
1: Год 4, наверное. 3-4.
0: 3-4 годика, да, видимо. Общительный ребенок. Ну, как все они, не испорченный вот ничем.
1: Чистый лист.
0: Да, на табула раз. Вот. И вот совершенно зверски вот эта бабушка, увидев которую, я думаю, ты бы навсегда бросил музыку. Именно поэтому я стараюсь пореже встречаться там. Ну, то есть, что это такое? Я тебе пишу, это... Нечто в буклях, с таким круглым, действительно злым лицом из той серии, которые, вот знаешь, ну, не уступить место в общественном транспорте, это, в общем, может вызвать целую истерику. Совершенно такие мохнатые, видимо, ноги вечно торчащие из-под засального халата, которыми можно, в общем, знаешь, на данные волосы можно накалывать насекомых, бабочек для, в общем-то, коллекции.
1: А где родители? Ну,
0: представляешь, что? Значит, родители, там проблема серьезная. То есть дочь, она, в общем-то, вот вышла в тираж. Папа, значит, молодой, сел за какую-то мелкую кражу, как это обычно бывает в данной стране. То есть молодой, в принципе, добрый парень, ну, вот, за пачку сигарет, да, то есть, попросту говоря.
1: Ну, всегда это, сажают за мелочь.
0: Вместо того, чтобы направить его, в общем-то, скажем, на независимую чхерю и сказать, привези 4 чеченских уха, и вот ты будешь реабилитирован. Как должно быть это на самом деле в нормальной стране? Человека, в общем-то, посадили в бутыру, где он там пребывает, наверное, не знаю. Вот сама дочь, в общем-то, тоже беда. Достаточно сказать, что оттуда постоянно из-за стены квартиры, где проживает данная семейка Адамсов, в самом плохом смысле этого, конечно же, слова, доносится часа в 4 дня вот эти бух-бух-пух, но это не какой-нибудь там Fatboy Slim, там, да, или какой-нибудь там модный друг.
1: А я знаю, чем история закончится. Она вырастет бабушке в обратку, знаешь, как сделает. И мало
0: а вот ты как думаешь, вот действительно, вот, не, ну, про маму закончу. Знаешь, к маме пришли гости совершенно ужасные. То есть мама тоже, ну, я честно тебе скажу, то есть мы, конечно, как господа и джентльмены, может быть, не вправе обсуждать вот леди, но тут, поверь мне, что обсуждать даже вот и нечего. Это очень печальная ситуация. Очень печальная история, очень слабо развит мозг. Достаточно того, что данные семейные читали. 5 назад, зайдя ко мне в гости, попросив что-то посмотреть по видео, говорю, ну, посмотрите, там, что вас интересует. Они говорят, ну, вот что-нибудь музыкальное есть. Я говорю, ну, вот Pink Floyd. Они говорят, а что это такое? Это было 5 лет назад. Мы не можем их в этом винить, но, тем не менее, ну, мозг слабо развит. И, соответственно, мама постоянно, видимо, где-то там бледует, ищет каких-то себе новые, ну, новые варианты, в общем-то, дабы...
1: Общение.
0: Да, дабы мужчина был, как говорится, рядом. А вот бабушка сидит с этим несчастным ребенком, которого мне дико жалко. Я, например, чувствую все с каждым днем все более и более такой хоть нездоровый заряд энергии в том плане, что взять залицензированное, в общем-то, нарезное ружье и как следует накатить ей куда-нибудь в область коленки, чтобы бабушка надолго попала в больницу и там немножко осознала. Потому что я чувствую, что происходит убийство ребенка.
1: Ну, она уродует. Я думаю, уродует, что уже поздно, я думаю. Что ребенок уже, что называется, находясь в чистом листе жизни, он познал сразу вот эту боль.
0: Ты
1: казалось бы, близкого человека, который, видимо, кормит.
0: Ты считаешь, что у ребенка мазы нет вообще никакой? То есть в том смысле, что ты же вроде сказал, что девочка подрастет и... нахлобучит потом по полной программе.
1: Все зависит от того, насколько у нее сила к жизни, воля к жизни будет сильна. А то ли будет развиваться мозг, на самом деле. Мы знаем массу людей, которые вышли из коммунала, которых били, да, которые смогли себя показать миру с лучших сторон. А есть люди, которые родились, скажем так, уже в мантии практически, в королевской, оказались в результате ублюдками конченными, которые миру ничего не дали, а только брали.
0: Ну, это, как правило, дети, к сожалению, мы вынуждены признать, дети очень богатых родителей. Кстати, именно по этой причине нет смысла, видимо, людям с таким с нормальным достатком, которые зарабатывают свои деньги действительно честно, то есть пытаться отдавать своих детей на воспитание в некие элитные школы, потому что это приведет всего лишь к тому, что да, там есть свои плюсы, детей катают на лошадках, но есть свои минусы, то есть там героин чище и дети дебильные. Вот, то есть все это вкупо, конечно. Но честно тебе скажу, Игорь, жалко девочку. Вот иногда так встречаемся в коридоре, она подбегает с какой-то своей игрушкой, вот эти глазенки ее такие, смотришь, и рядом вот это вот животное идет. И очень хочется этому животному как следует нахлобучить по щам, потому что оно абсолютно ничего не понимает. И что меня пугает, да, это недавно конкретная ситуация, причем заметил, что я, например, не вправе ведь вмешаться, потому что, ну, конечно, там, пойди оттуда и нахлобучь тетки.
1: Предвосхитил мой вопрос. Да. Тоже отвечаешь на него.
0: Меня же сразу в тюрьму позовут, а в тюрьме очень плохо. Я, так сказать, человек, любящий свободу, и тюрьму не люблю. Нет. Но самое страшное, что аналогичная ситуация глумления над детьми творится по всей, ну, по крайней мере, не знаю, как по всей территории мира, там, да, но по всей территории России, мне кажется, это точно.
1: Ну, это глубокий вопрос, на самом деле.
0: Ну, посоветуй что-нибудь, что мне сделать. Может быть, там ты как-нибудь приедешь под покровом ночи, нахлобучишь тетки там сзади.
1: Ты назвал мою фамилию в эфире.
0: Да, это зря. А какие действия? Что нам предпринять?
1: Ты знаешь, то, о том сейчас говоришь, да?
0: Да.
1: Я подумал сейчас, что с нами с детства и до определенной, так сказать, точки, когда нас призывает Всевышний, мы постоянно испытываем вот ощущение того, что рядом кто-то стоит и нахлобучивает. Очень хорошо спели в свое время в воскресенье. Если боль твоя стихает,
0: значит, будет новая беда.
1: Новая беда, да. И потом жизнь нас испытывает, я думаю, не только такой бабушкой, да, или родителями, но и дальше, и так далее, и так далее, когда человек вырастает. На мой взгляд, человеку повезет только тогда, или не только тогда, человеку повезет в зависимости от того, кого он встретит. Вот знаешь, как встретить любимую женщину, да, например, для мужчины. А вот для жизни, по поводу общения и по поводу какого-то движения, все зависит тоже от встречи с человеком, я думаю. Как минус, так же и плюс. И жизнь нас испытывает со всех сторон, многосторонне. И даже я вспоминаю свои ощущения, когда небезызвестная группа «Черный кофе», в которой я играл на бас-гитаре и какие-то даже песни пел, выходя на сцену, видя в зале там 10-20, а то и побольше, приходили в голову всякие странные мысли на уровне того, что, мол, неужели мы звезды? Вот. Но я поборол эту штуку. Это было лет 11, наверное, назад, с тех пор, как я сольно занимаюсь музыкой. Я сумел с этим справиться. Я вытащил эту, так сказать, горящую и жгущую звезду, выбросил ее на помойку и стал жить нормально и заниматься профессиональной музыкой.
0: Ну, тут, кстати, вот очень мне понравилась твоя добавка, касающаяся вот того, что, так сказать, сбросил звездность и стал заниматься самостоятельно музыкой. То есть мне кажется, что ведь будет же обратное мнение, типа, ты звезда, ты должен вести себя как звезда и так далее. То есть иначе это не профессионально, иначе ты как бы вот ведешь себя как лох. То есть откуда на самом деле это берется?
1: А я тебе могу объяснить. Если смотреть боксерские матчи, да, вот... Есть два типа боксеров, которые молча готовятся к бою, да, а другой бьет себя в грудь и говорит, сейчас я тебя сделаю, сейчас я тебя там, умою, там, из тебя сейчас будет просто месиво. Я считаю, что мужчина должен к бою готовиться молча, без всяких понтов, не бить, а выйти и делать свое дело, неважно где. Музыкант, токарь, я не знаю, кто угодно. Вот, поэтому не надо себя бить в грудь. Когда приходит час X, человек выходит и делает. Делает профессионально, делает так, как нужно делать. Вот это и есть самое то настоящее и, можно сказать, основное. И стержень человека, на мой взгляд.
0: Вот тут хотелось бы немножко... Тоже опять, может, не в тему, но так, знаешь, сегодня такой вечер воспоминаний у нас получается. Вспомнить тех людей, вот, которые во время всяких этих путчей, которые всех дико пучило, меня поразили водители автобусов, которые в спальных районах продолжали спокойно делать работу. Вот это и есть, так сказать, нормальное чувство собственного достоинства, а не то, что пытались тогда под это словосочетание как бы подкатить. То есть, дескать, все там на защиту, все нападем. И вот куча Базедовых там бежали там куда-то, сломя голову. Полный абсурд, полная дикость. Стыдно, стыдно, честно скажу, за горожан. Стыдно за некоего человека с толстым лицом, который призывал беззащитных людей выйти на улицу. Но это ладно, не будем он. Этих политических вещах, давай лучше, если ты не против, сразу обратимся и к звонкам радиослушателей. Может быть, вот по той теме, достаточно печальной, кстати, теме, однако наверняка многим знакомой, у них возникли какие-то вопросы, если ты не
1: давай
0: против.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше с Игорем внимание просто переполнено, я бы сказал, да.
3: Спасибо вам.
0: Да забудьте.
3: Да что?
0: Ну рассказывайте.
3: А да. Что рассказывать? Мы сидим, отдыхаем.
0: Ну это, собственно, как бы, вы знаете, похоже, вот ваш звонок сейчас похож, да? Ну. Как будто вы звоните на какую-то, скажем так, FM-овскую радиостанцию, где сидят тупые диджеи и зачитывают написанный текст. Вы ошиблись.
3: Не.
0: Да, тогда, если у вас есть какая-то мысль, пожалуйста, выскажите ее. Мы будем вам признательны.
3: Просто мы... пропустили тему разговора вообще-то.
0: Ну, давайте, спасибо за звонок. Тогда, когда вы уловите ее, перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, рассказывайте.
4: А, здрасте. Я вот хотел бы вас спросить. А вот если взять такую точку зрения, да, что вот люди живут правильно между друг другом, да, выполняют все вот правила по отношению друг к другу, и нету Бога. Понимаете? То есть не сбрасывать все грехи, а ответственность на Бога. То есть как бы, ну, между друг другом решать, вот вы про девочку рассказывали, да? Вот, ну, как бы совет, просто совет. Просто поговорить с этой бабушкой, спросить у нее, а что, ну, как бы правильно в том, что вы бьете дочку. Вот, ну, она маленькая, она же не понимает там.
0: Нет, ну вот вы представьте себе, я понимаю, у меня была такая мысль, как говорится, прийти и перетереть данный базар по-людски конкретно, да? Вот, но как я буду выглядеть? То есть, конечно, тетка меня уважает, ну, потому что, во-первых, я сосед, во-вторых, потому что я моложе, в-третьих, потому что ну, просто я заставил.
1: Ты мужик?
0: Я мужик, да. Но все, что касается вопросов вот, взаимоотношений отношении дитя, ум-то старушка, да, они же совершенно звереют, понимаете. И я не то что рискую, а я просто уверен на 99%, что ответ будет там, типа, к примеру, Саша, это вообще не ваше дело. И, кстати, она в принципе будет права. Мне придется весьма радикальным способом доказывать ей, что воспитание детей на территории моей страны — это такое же мое дело, как и дело их родителей.
4: Вот. Нет, ну, да, да. Как бы вот этот вопрос, да, вот сам по себе, что правильно в том, что вы ее бьете. Как бы он, ну, ничего такого не требует, да, как бы, ну, от вас, как бы, такой отдачи. Тут, в общем-то, вопрос такой с хитрой подоплекой. То есть, как бы на нее она бы не ответила, она не скажет, что, ну, здесь правильно то, что она много кричит. Как бы ответ он сам по себе, ну, понимаете, он не может быть, она не может сказать, что это правильно.
0: Ну, она, да, она не может сказать, что это правильно, но она может найти тысячу других отмазок из серии, что там Тарас бил вас. Да в конце концов, это все будут отмазки. Я, например, знаю истинную причину, почему она ее лупит. Потому что она завидует тому, уж простите за красивые слова, тому ясному свету, понимаете ли, который исходит из детских глаз, и вот который она сама давно утратила, живя, так сказать, среди людей с испорченной, опять же, простите за пафос, аурой. Вот. Ответ тут простой. Но если бы я, например, прогнал ей вот такую телегу, которую сейчас прогнал вам, она бы ни черта не поняла и начала бы орать: «Милиция!» Или что-нибудь еще хуже того, понимаете?
4: Ну, а если простым языком с ней поговорить?
0: Ну, простым языком. Ну, давайте, вот представьте себе, что давайте вот разыграем спектакль. Вы — это я. Вот. А я — это она, да.
4: Ну, давайте.
0: Давайте. Вот вы позвонили в дверь.
4: Ну, там, здравствуйте, Валентина Матвеевна.
0: А, здравствуй, Сашенька, здравствуй.
4: Вы знаете, я вот, ну, просто, ну, случайно, да, услышал, что вот Танечка, она кричит, да, как бы, и слышал...
0: Ой, Саша, она постоянно кричит, такой капризный ребенок, вся в свою мать шлюху.
4: Да, это, ну, это серьезно, я понимаю. А как бы вы ее бьете и, ну, шлепаете, вы ее...
0: Саша, я поняла. Она вам мешает, я буду затыкать ей лицо подушкой.
4: Да не, я не про это. Я про то, что, как бы, что правильно в том, что вы ее бьете?
0: Если я ее не буду бить, она избалуется, Саша, и будет вести себя так же, как ее мамаша. Ты видел, во что превратилась ее мать? Она сюда вводит черт знает что, она у отца деньги ворует.
4: Да, слушайте, я понимаю, действительно проблемы. Она вот прям вот, вот маленькая девочка уже начинает так же вести, как ее мама.
0: Ой, не дай бог. Хуже, Саша, хуже. Ничего не понимает, бестолковая. Все, да, подожди-ка, постой секунду, сейчас пойду я еще наверну.
4: Слушайте, вы ее это, вот как она будет плохо себя вести, вы ее ко мне отсылайте, я с ней поговорю. Вот просто интересно с ней поговорить, может, я как бы помогу, ну, там, как бы с ней обменяемся там энергиями, может, она лучше там.
0: Вот, кстати, и надо было начинать. Хорошо, спасибо. Может быть, действительно, я так и поступлю. Действительно, спасибо большое.
1: Хороший ход, согласен.
4: Ребята, у вас очень интересная программа, серьезно.
1: Кстати, вопросик. Что вы имели в виду по поводу, когда вы сказали, что, допустим, нету Бога? Да, вот между людьми отношения какие-то хорошие?
4: Я просто очень долго думал, искал Бога, да, как бы, и, ну, проходил через определенные стадии, как бы у меня вообще был смысл. И я, как бы, вот сейчас пришел к такому состоянию, что, как бы, Бога его нет.
1: А коротко, какие стадии? Вот очень,
4: ну,
1: коротко.
4: Грубо говоря, я воспитывался в православной семье.
1: Угу.
4: То есть у меня мама постоянно молитвы, значит, вот надо там святую воду, угу, пить, там еще что-то. Потом, как бы, у меня был очень тяжелый период жизни, я сидел на наркотиках, да, mm-hmm, и чтобы слезть с них, ну, мне пришлось как бы опять обратиться к Богу. Я пришел в церковь, попросил, и я как бы слез с наркотиков, потом начал заниматься йогой, и как бы, ну, много как бы вот это, шли, потом как бы дела начались, и вот там,
1: значит,
4: дела...
1: Бог есть, раз помог?
4: Я понял одну простую вещь, что само умозаключение, что как бы для есть для общества нужно понимание, что есть Бог. Это тормозит его в каком-то...
1: То есть есть кто-то, кто может всех наказать, да? Начиная от короля, кончая бомжем.
4: Да, потому что есть законы, которые он придумал, по которым живут. Но это все в образе находится. Это умозаключение. Как бы Бог создал правила. Это люди создали Бога, у которого есть правила.
1: То есть настолько умные люди, которые создали всю эту историю.
4: Ну, это
1: да?
4: Мы с вами как бы.
0: Ну, здесь есть еще один момент, что вот мы как-то обсуждали в одном из телерадиоэфиров совместно с господином Гордоном данную же тему, для кого были написаны 10 заповедей. Вот, пришли к выводу, что ни одна из них не действует для человека, попавшего, собственно, на необитаемый остров, вроде бы, да, поскольку все они рассчитаны на то, как люди будут строить взаимоотношения между собой. Вот. А потом уже значительно позже мы так это сидели, в общем-то, как обычно, постреливали по проезжающим внизу автомобилям, и пришла в голову мысль следующая. Ведь и здесь для одиночки срабатывает одна заповедь, вот называется она «не убий». Ведь это не имеется в виду там «не убей другого человека», а имеется в виду и «не убей себя». От одиночества многие, в общем-то, со слаборазвитые индивидуумы могут, так сказать, и закончить с собой. Так что среди 10 вот этих заповедей и для одиночки нашлась одна.
4: Ну, это да, это как бы понятно, что общение – это самый главный растворитель любого состояния, это я совершенно согласен. Но как бы заповеди – это же мы опять придумали. Мы понаблюдали, как бы, ну, я имею в виду там далеко по прошлому времени, и решили, что да, одиночество и общение, и нет общения – это очень плохо, и от этого идут главные беды. Как бы и написали их, чтобы передать. А чтобы передать следующему поколению, просто написали это в виде книги Божьей. А Бог – это просто умозаключение. Это вот верховное существо, которое всех накажет.
1: Мне кажется, что ум не настолько изощрен, чтобы создать создателя. Но это от обратного.
4: Ну, вот
1: создатель создал.
4: Вы музыку пишете. Чем вы ее пишете? Вы ее пишете умом, мыслями?
1: Нет, конечно. Умом я, что называется, изучал азбуку. Умом. Да, буквы запоминал. Учился писать, читать и так далее. Но... Говорить на родном языке. В той стране, в которой я живу, в моей стране.
4: Что такое буква? Это звук.
1: Нет, буква – это общение. Буква – это то, что, чтобы мы поняли друг друга с вами.
4: Чем мы сейчас с вами общаемся? Мы общаемся звуками, которые называются буквы. Но это уже это формально.
1: Ну хорошо, ладно, так.
4: Я просто про то, что если...
1: Но музыка от Бога. Хорошая музыка, я считаю, от Бога.
4: Ну да, да.
1: А какая музыка играет сейчас в эфире?
4: Классика.
1: Хорошая музыка?
4: Я классику обожаю.
0: Ну, здесь, знаете, тоже, вот мы буквально говорили сейчас с радиослушателем, до эфира. И обсуждали музыку. Дело в том, что дружище Малер, вот чьему перу принадлежит данное произведение, очнись он сейчас от своего вечного сна, то есть выйдя он из этой избозы, вот он бы не узнал его. Вот. Тут ситуация ведь в том, что, ну, конечно, может быть, мы и так и не вправе рассуждать, но все-таки вот почему-то люди всегда стремятся очеловечить Бога, то есть придать ему какой-то человеческий облик. Так же, как пытаются, например, представить себе, что животные все понимают. Типа, моя кошечка все понимает, только сказать не может. Тем самым Бога ставят на одну ступень.
1: Да. Икона в доме всегда должна быть выше, чем фотографии и так далее.
0: Это во-первых, да. А во-вторых, не нужно забывать, что Бог – это не физическое лицо. Опять же, на мой взгляд, это состояние твоей собственной души. Вот, попросту говоря, насколько внутри души порядок и гармония царит. То есть, грубо говоря, этот парадокс такой, чем реже ты ходишь в церковь, чтобы слить свои помои, вот в эту, извините, конечно, но иначе я не найду даже слова другого, в эту общественную чашу, да, куда все приходят сливать, тем вы ближе к Богу, на самом деле. Люди же, которые ходят туда, так сказать, ну, как милиционеры на дежурство, да, это вообще серьезно проблемные люди, потому что это то же самое, что доморощенные театралы, которые посещают все представления. Это противно. Вот, поэтому нельзя, опять же.
1: Ну, но никак, а разве в церкви не может быть момента откровения, вот как раз между Богом и человеком?
4: Ребят, можно один момент?
0: Валяй, да.
4: Вот один момент. Да, вот да. Есть люди, которые делают грехи, потом они приходят к Богу, ставят иконку или перед молитвой стоят, молятся. А есть люди, которые, может, и не верят в Бога, но они не делают эти грехи, потому что они сами понимают, что, блин, вот сделать этому человеку такое.
1: Нет таких людей.
4: Это больно. А потом, как бы, вот такие люди, которые делают грехи, говорят, ну, я теперь это все на ответственность Бога скину, он меня простит. Ну, неужели, вот эта логика, она как бы жестче.
1: Ты упрощаешь. Жестче,
4: ну, как бы...
1: Ты упрощаешь все. Нет, конечно. Нет.
0: Тут есть еще один момент, простите, что я перебью, да, что на самом деле вот такой подход вообще к этим вещам, он еще простёбывался Чеховым. То есть там, ну, Бог все видит, Бог-то он там и так далее. Это из серии, помните, как был такой мультфильм детский, где типа девочка водила за собой какого-то неведомого зверя, или там мальчик, который существовал, зверь, только в его воображении, и поэтому, значит, это придавало ему уверенности. То есть это вообще является, на самом деле, корыстным по отношению и к Богу, в общем, к своему внутреннему Богу, то есть, что, дескать, он-то разберется. Да ни хрена подобного. Бог ты сам. Вот сам для себя Бог. Веди себя по отношению к другим людям. Это все очень просто. Так же, как бы ты хотел, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Но если это делаешь через силу, то уже, как бы, так сказать, на голове какашечка, значит, лежит под кепкой. Все должно происходить естественно и по-доброму. Поэтому вот людей...
1: Я был сегодня, у друзей в гостях. И там маленький ребенок, он просто взял так вот твою фразу как раз сказал. А вот того дяденьки показал пальчиком там на деньги, у него, говорит, на голове какашка.
0: А вот
1: просто взял и сказал.
0: Дети чувствуют ауру, как ни странно. Вот ты никогда не замечал, что, например, заходит там или сидит компания, да, там да, какая-то, вдруг заходит новое лицо. Иногда бывает, что сразу прям с ним легко, то есть чувствуешь, да, вот человек, вот он несет какой-то положительный заряд, а она становится тягостной. Как правило, вот тягостной становится в присутствии людей, которые покупают бассейны для собак, проворовавшихся таможенников, в общем-то, людей, скажем так, нелогических политических взглядов и так далее. Вот теток там, ЖНРов, жен новых русских, ну, то есть черная аура, так сказать, дети ее чувствуют особенно остро. Поэтому надо было этого дяденьку как следует, видимо, нахлобучить просто вам и выгнать из компании. Тут, кстати, такой же эффект проявляется очень хорошо, то есть, ну, на примитивном примере это эффект лифта психологический, когда вы едете в лифте один, а заходит кто-то еще на промежуточном этаже, то вы чувствуете себя как бы, ну как это так, какой-то, извиняюсь, дятел еще тут внедрился, а тот чувствует себя, каким бы он крутым ни был, все равно гостем. Вот это есть столкновение, так сказать, ауры. Или, может быть, генетически, это, так сказать, война, ну не война, да, так сказать, утверждение места.
1: Уровне,
0: да,
1: на животном уровне, когда одна животина смотрит другой в глаза, это вызов, понятно. А когда такое, так сказать, пространство, что называется, замкнутое, понятно, когда человек с человеком, попробуйте влезть в глаза кому-нибудь.
0: Да можно получить пощаду.
1: Вызов.
4: Ребят, можно вопрос?
0: Давай.
4: А вот, то есть, вот как бы здесь для себя бы определить, вот, стоит ли общаться с такими людьми, которые, ну, с довольно тяжелой аурой, да, но с хорошим положением в обществе, они как бы тебе готовы предоставить взаимообмен, ты им даешь положительную энергию, они тебе дают материю. Или же, блин, ну, короче, с этими людьми вообще не стоит иметь контакт, так как ничего от них нормального.
0: Вопрос понятен. Вот смотри, здесь...
1: Делай свое дело.
0: Да, не знаю, как Игорь. Я считаю так, что общение с неприятными людьми должно происходить, к сожалению, да, это компромисс, должно происходить только за прайс. Вот ради бога, я готов, к примеру, там пообщаться с каким-то там... Ну, с кем там? Даже, например, с певцом, который под фамилией Буйнин выступает. Ради бога, вот и даже согласен провести в его там весьма, конечно, прискорбном обществе час там времени, но этот час будет стоить ему штуку грина, не меньше. Это работа, понимаете? Это как, то есть человек с чистой аурой, он, так сказать, вечный милиционер, который вот вынужден терпеть вокруг себя. Я вот, например, чувствую, от игорька исходит свет. Ну, это я не для того, чтобы там, тебе понравиться, а действительно так. Мне вот с ним легко, в его присутствии мне по кайфу. Так же, как в присутствии большинства гостей в этой студии. И поэтому тут очень редко бывают плохие люди. А если они бывают, то в конце концов, выходя отсюда, находят свои автомобили сожженными, охранников убитыми, да. Вот, ну, вы знаете, давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что тут мне надо пойти, опять же, посмотреть, как там новые отвоеванные торговые точки. Вам спасибо за звонок.
4: Вам спасибо.
1: Да, спасибо вам тоже.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Человек для меня вот во всех отношениях приятный. Речь у нас, как и водится в программе, минимальнее всего касается музыки. Музыка скажет сама за себя несколько позже. Кстати, Игорь принес живую акустическую гитару. И, вероятно, мы услышим, так сказать, как это сейчас у нас, диджей, модно говорить, живой сет, да. Вот, а так мы обсуждаем самые разные темы, преимущественно касающиеся взаимоотношений, так сказать, взрослых, подпорченных газами, плохой пищей и...
1: Нераздельного питания.
0: Да. Особей с девственно чистыми, скажем так, людьми, то бишь детьми, то, кстати, животными, что тоже немаловажно. Сегодня, кстати, насколько я слышал, не знаю, насколько эта информация достоверна. Сегодня день птиц. Ты ничего об этом не слышал?
1: Ну, к сожалению...
0: Я вот сюда просто пришел, мне сказали, Саня, сегодня день птиц.
1: Я подумал, что сегодня 1 апреля. Оно, видимо, закончилось, правда, уже вот как час назад.
0: Да, но тем не менее, я предлагаю, кстати, нашим уважаемым также вот...
1: Я знаю, что вчера был, по-моему, 9-й лунный день, а это не очень хороший день. То есть вчера, в смысле, воскресенье. 9-й, 19-й там лунный день.
0: А чем он?
1: Ну, там определенный негатив. Ты же говорил о магнитных каких-то моментах.
0: А, да.
1: Вот здесь это случилось.
0: Ну,
1: кстати... Не здесь, а в смысле в стране.
0: Я, кстати, могу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу.
1: Но он прошел, нам повезло.
0: Что я как-то на себе не чувствую всех этих вот там, таких вот заострений и так далее.
1: Знаешь, как древние китайцы говорят? В незнании сила.
0: А вот это, кстати, действительно. Вот тут ты и плавненько перешел еще к одной теме нашей беседы, которую хотелось бы затронуть. Знаешь, вот в последнее время очень часто приходится общаться с людьми, особенно с женщинами такого, ну, не предбальзаковского возраста, а которые стоят на преддверии порога, преддраме вот этого возраста. То есть они говорят, как Марина Цветаева, курят, как Марина Цветаева, смеются громко и хрипло. Они прочитали всю Марину Цветаеву. Ну, то есть все сейчас скажут, а что ты, да, он прицепился к Марине Цветаевой? Не только. Конечно, не только. Они прочитали все, там, начиная от Хэма и заканчивая, там, я не знаю, ужасно, кстати.
1: Карлсон Кастанеда.
0: Да, и вот этой вот «Полковник никто не пишет». Замечательный роман.
1: Я думаю, предъявить ребятам тоже. У меня была песня написана «100 одиноких лет», ну, 5 лет назад.
0: Даже дело не в этом.
1: Они взяли из «Мавзопева», сделали свой припев.
0: Легко, ну, значит, нужно и тебя тоже нахлобучить, потому что в результате замечательного, грустнейшего вообще произведения, на мой
1: взгляд... «Сто лет одиночества» и «Полковник».
0: Да. Сейчас любой дебил, в общем-то, который смотрит вот этот жуткий киношедевр, в кавычках, там, про брата, как, это же, ну, я вообще в шоке, я не понимаю, я боюсь этого сильнее.
1: Меня можно было бы нахлобучить, но да. Я сначала написал песню, а потом прочитал книгу.
0: А, тогда тебя простите.
1: И песня у меня называется не «Сто лет одиночества», а «Сто одиноких лет».
0: Нет, но все равно согласись, что таким образом вот так, вернее, пере...
1: Мне испанцы вообще нравились. Камю, я зачитывался просто.
0: Как же это называется? Дискредитировать попросту произведение могли люди только слишком самоуверенные, вот, которые, видать, долго...
1: Ну, они просто сняли, да, эту штуку, и все. И по...
0: Грустно.
1: Название сняли.
0: Грустно и, грустно и страшно. Да, так вот...
1: Ну, песня «Барбар» и так далее, ты же помнишь, да? Это же берется просто, вот, видимо, да, логотип берется и поется.
0: Да, так вот, о чем, то бишь, я выше-то начал, как-то я в сторону песни ушел.
1: Ты хотел меня нахлопать, но я тебе сказал, что я чуть раньше...
0: Нет, это уже ладно, мы вроде как...
1: Проехали.
0: Нет, о чем-то еще, ну вспомни, пожалуйста.
1: Ты пытался что-то забыть, по-моему, нет?
0: Что-то забыть. Ну,
1: забыть,
0: давай.
1: А то, что нельзя этого делать, на предмет того, что написанное и звучащее ныне в эфире, написанное кем-то и ныне звучащее, это...
0: А, ну да, то есть, во-первых, можно сказать, что, видимо, есть, так сказать, определенные, скажем так, тенденции к тому, чтобы запретить все-таки цитировать в любом виде какие-то строки из известных, ставших уже классическими произведений в сколь-либо легких формах. То есть, ну, потому что это действительно дискредитация произведения. То есть мало кто знает про этого старика Гарсии, там, вот, но зато все знают.
1: Гарсия Маркес.
0: Да. Да. Но все знают каких-то опухлых австралийцев, непонятных, снявшихся в каком-то совершенно дебильном это самое киношке. То есть, нет, я боюсь теперь. Вот я вот сказал там дня 4 назад, что я дико бздю, значит, телепузиков, потому что когда-нибудь в один момент, не дай бог, там мой ребенок скажет: пап, купи, пожалуйста, телепузик. Все, там, значит, сейчас он телепузик попросил, через неделю попросит денег на героин. А сейчас я понял, что я был дико испуган тем, что появляются такие вот кинофильмы у нас.
1: Такой прикол. Я тебе могу сказать, конечно, что я познакомился с этими пузиками совершенно недавно, две недели назад, когда меня пригласили журить КВНщиков.
0: Что делать?
1: Журить.
0: Хорошее слово.
1: Вот. И там, в общем, такой был текст про этих пузиков, и я не мог понять, что это такое, честное слово. То есть сидел там, они хохмели, там все зал смеялся. Я с ужасом сидел, думаю, вот, наверное, тупой парень вообще, какие телепузики, откуда они взялись вообще? А потом я понял, что, оказывается, я не смотрю это ТВ. Вот. То есть вообще последние лет, наверное, 8, я все музыкальные программы, я имею в виду отечественного производства, я смотрю с выключенным звуком.
0: Ты знаешь, я вижу информацию. То же самое, причем, извини, что я перебиваю, просто очень близко для меня, да, я называю даже телевизор не иначе, как телепроектором. Все мелькает что-то там. Причем, конечно, когда мелькает усатое некрасивое лицо по НТВ, которое так привыкло из-под очков смотреть, то есть, естественно, приходится выключать, потому что даже молчаливый демон, он не должен быть в доме ни в коем случае, даже если он молчит.
1: Возможно, да.
0: А заметь, вот с таким подходом к жизни, сколько страшных вещей мы с тобой вообще не знаем. И вот как ты сказал, да, вот ты сказал, не знание, не ты, а привел цитату.
1: Ну, китайцы, древние, да. Не знание, не сила.
0: А вот, я же говорил про Марину Цветаеву и про прочих этих теток. Которые вот начитались всего этого, значит, дела и считают себя дико элитными. То есть, тетеньки, милые, ну, поймите, пожалуйста, одну вещь простую. Вы читали Цветаеву, там, знаете, наизусть Булгакова, да. Но не вы же это написали. То есть не вы это написали, никак в жизни вы бы этого не смогли написать, поскольку мозг ваш способен только, он как губка, способен только впитывать. И вы, конечно же, во многом лучше остальных, которые даже и не стремились читать. Вот. Но не надо вот, даже пытаться ставить себя на один уровень с теми великими писателями, которых вы, так сказать, начитались и перечитали, и вот, основываясь на этом, дико класть кучу на голову остальных людей, которые, кстати, обслуживают, шьют для вас там всякие колготки или что вы там носите. Не надо создавать элиту на ровном месте. Все равно вас никто за это уже сейчас не уважает. Вы можете обцитироваться Цветаевой, Вознесенским, вы будете выглядеть только глупо, поверьте.
1: Нужно что-то делать.
0: Нужно что-то делать самому.
1: Причем не говорите об этом.
0: Да, вот
1: именно
0: да.
1: Что-то должно говорить.
0: Да, дело должно говорить
1: да,
0: само за себя.
1: Что-то это, которое сделано. Согласен.
0: Ну, давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, а то мне там сообщили, что у меня одну точку подожгли, пойду там надеру кому-нибудь задницу, хорошо?
1: Не вопрос.

0: Ну вот, собственно, все оказалось ложной тревогой, как я, собственно говоря, и подозревал. Еще раз хочу напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Мы тут беседуем на самые разнообразные темы. Темы преимущественно не связаны с музыкой, хотя иногда мы их тоже затрагиваем. Соответственно, я предлагаю, если ты, опять же, не против, обратиться к телефонному звонку.
1: Конечно, Саша.
0: Может быть, последнее наше измышление, рассуждение.
1: Давай скажем так, завершающее. Не последнее, а завершающее.
0: Да, извини.
1: Как не надо говорить последнее. Давай выпьем по последнее.
0: Да. А не завершающее, а, так сказать, предыдущее. Вот оно.
1: Ну, хорошо, скажи это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Лаэртский Александр?
0: Безусловно.
2: Здравствуйте, вы знаете, я вот что хочу вам сказать, спасибо вам за ваши программы, они очень интересны, но я хочу вернуться вот к этой теме автобуса, водителя автобуса и событий 93-го года. Вы
0: знаете,
2: да, честь и хвала водителям, что они выполняли свой долг, но вы знаете, вот я пошел по призыву Гайдара туда, на Пушкинскую площадь. Угу. Потому что тогда реставрация коммуна фашизма была очень серьезной. И мы считали своим долгом вот там как-то стоять. Кстати, после этого я пошел на радиостанцию «Эхо Москвы» с моим другом. Угу. И мы тогда выступали. И, кстати, были отклики на наше выступление. Я не буду называть фамилию, меня там знают у вас на радиостанции. Так что я вас приветствую, большое спасибо еще раз, но вот я просто об этом хотел вам сказать.
0: Спасибо.
1: Саша, тебе не кажется, что этот звонок как бы разделился на сразу на два вопроса? Первый вопрос – не пойти. И второй вопрос – пойти. То есть быть или не быть, да?
0: Безусловно.
1: То, о чем ты говорил, не быть. Потому что решение вопросов... то есть те люди, которые там были, да, они в какой-то степени решали чьи-то политические вопросы, да? Помогали решать.
0: Конечно, конечно.
1: Но если не быть и не ходить, то получается... ничего не получается.
0: Ничего не получилось.
1: А что? А вот где эта золотая середина?
0: Тут есть, знаешь, еще какой момент, что, к сожалению, для многих людей, которые попали тогда туда, это было праздником. Вот давайте скажем честно. Да,
1: но
0: вот
1: не
0: это...
1: для всех.
0: Не для всех.
1: Но... Я понимаю, ты о чем говоришь. То есть зашизгарить, выпить водочки, постоять у костра, там постреляют. Там
0: потусоваться, да.
1: Но кто-то шел совершенно конкретно, и было понятно, что там происходит, там вершится история, на самом
0: таких,
1: деле.
0: Таких было меньшинство, могу тебе абсолютно честно сказать. И это раз. И два, до сих пор не могу понять, как такое могло произойти, что люди, они знают, как зарабатывать прайс, но они не знают, как себя защитить. Зовут на свою же защиту тот же народ, который конкретно обворовали. Вот тут вот для меня непонятно. Вот. И могу еще заверить, что ничего бы страшного не случилось. Победили бы те или победили бы эти. Ну, давайте уже хватит играть вот в эту, так сказать, в спасителей демократии или там в победителей демократических. Ничего бы не изменилось.
1: То есть ты хочешь сказать, что они устроили эти игрушки?
0: Это были
1: типа
0: не
1: шоу.
0: Игрушки это те...
1: Ну,
0: когда
1: шоу, да?
0: Там же погибли люди доверчивые. Это не шоу, это просто, ну...
1: Даже в цирке падают.
0: Ну, скорее всего, я бы назвал это сексуальным удовольствием или фетишем, если угодно. То есть массовые трения в толпе половыми членами друг об друга приводят к массированному оргазму. Не более того, мне вся эта ситуация была бы смешна, если бы там не погибли люди. А так она мне просто противна. И противна до сих пор. Потому что я лично видел дебила с какой-то учебной гранатой в метро, которому дико хотелось нахлобучить за его неполноценность, за его ущербность, за то, что он не то, с этой гранатой...
1: То есть, другими словами, да. Это время было, вот как говоришь, даунов, да?
0: Это было время даунов.
1: Но не всех. То есть часть людей, которые
0: часть людей,
1: пришла...
0: которые остались на своем рабочем месте, записывать музыку, водить автобусы, сидеть дома с детьми, воспитывать
1: и
0: детей.
1: И те, которые все-таки вышли на демонстрацию, там были нормальные люди, я тоже
0: я в этом не уверен, Игорь. У меня на этот счет другое мнение. Нормальные люди должны работать, а не ходить по демонстрациям, потому что демонстрации случаются из-за того, что слишком много людей стремится вот, в общем-то, заняться не тем, чем нужно.
1: То есть, если говорить о психологии...
0: Слушай, извини, я выключу эту байду, ладно? А то, ну, холодильник. Это, ладно? Да. А потом включим.
1: Мы включили тут кондишн.
0: Да.
1: У нас заморозил уже. Если... А я забыл.
0: Ну...
1: О чем говорили-то?
0: Ну, не помню. Ты...
1: О демонстрациях, это
0: да,
1: понятно.
0: Да, о демонстрациях.
1: Нет, это я все помню. Мне нужно понять смысл. Потерял немножко момент один. А, так вот, мне кажется, что те люди, которые пришли туда или не пришли, они бы ничего не изменили, к сожалению.
0: Безусловно.
1: Потому что время немножко другое. Потому что вместо того, чтобы выйти в поле брани, как раньше было, да? Войско на войско, да?
0: Да, да, да.
1: Сейчас просто взрывают автомобильчики, подгоняют и считают себя просто супергероями. Уроды, которые убивают людей вот таким образом. Время, время просто... Я даже не понимаю, какое время. Как можно вот говорить о том, что за этот взрыв на себя взяла там какая-то организация такая-то. Это же... Я не знаю, как это объяснить. А убила там троих детей, там еще кого-то, еще кого-то.
0: Ну вот, на мой взгляд, это как раз...
1: Поле брани изменилось.

0: Ну, не так. Да, кстати, если... Вот тут я с тобой соглашусь. Если, например, этот человек с омаром на столе имеет этого омара на столе, как хочет его крутит. Вот, это говорит только о том,
1: или без, да?
0: Да, о том, что у него хватило ума, хватило сноровки заработать на этого
1: омара. У него хватило сил поднять задницу и пойти просто что-то сделать.
0: А все эти вот моменты, связанные с демонстрацией, вот недавнее позорище, буквально вот недавнее, то есть в защиту вот этих самых средств массовой информации. Да там, по-моему, все. То есть, ну, давайте уже друг другу скажем, наконец, честно. Ну сколько можно? Да? Взрослые же дядьки, взрослые тетки сидят. Ну сколько можно мутить вот эту бодягу и, попросту говоря, врать? Свободы информации в нашей стране больше, чем где бы то ни было. Я до сих пор не могу, Игорь, понять, как вообще гражданин...
1: Но если твоя передача существует на радио, значит, это есть свобода информации.
0: Это,
1: ты говоришь то, что
0: это,
1: думаешь.
0: Во-первых. Во-вторых, почему центральные средства массовой информации каким-то образом мог контролировать человек с двойным гражданством? Ты знаешь, тут куча вопросов. После этого находится кто-то, кто говорит, что тут нет свободы слова. Да ее до усрачки, извините за выражение этой свободы слова. Каждый козелик сейчас орет, что не попадя будоражит толпу.
1: Из своего огорода, да?
0: Да, да. И это полнейшая срамота. Мое четкое мнение, что это все надо дело прикрывать.
1: Надо съездить в Америку, чтобы понять, что такое свобода. Свободу слова.
0: В Америку надо съездить, во-первых, для того, чтобы заминировать там, по всем углам все супермаркеты, в общем-то, и потом уже...
1: На мой взгляд, Макдональдс надо взорвать. Просто травят наших граждан. И вот, я вижу, идут семьи с цветами, семьями идут туда отдыхать, детей ведут, эти бублики. А вы видели, кроме Голливуда, американцев, это же пухлые, раздувшиеся люди от этой гадости. Чем нас пытаются сейчас кормить? Ходите в русские ходите. Там, где родился, там пригодился. Все, все мои там какие-то бывшие компаньоны поразъехались, Америки, Австралии. Меня спрашивают, слушай, Куприянов, почему ты не уехал? Я говорю, где родился, там пригодился. Все.
0: Совершенно.
1: Почему пьют вино в Испании? Потому что вино сохраняет холод. Потому что там жарко. Почему пьют в России водку? Потому что она сохраняет тепло. Почему кушают капусту квашеную, грибочки? Потому что это все сохраняет тепло. Потому что мы живем 6, 7, 8 месяцев без лета. Лета не будет. Хотя, в принципе, как сказал один мой знакомый, ох, май на дворе, скоро зима.
0: Да, есть такие пессимисты. Нет, ну ты видишь, ты...
1: Но лето-то сгорает. Раз-два и нет.
0: Лето сгорает. Вот, но все-таки хотелось бы, конечно, вот сказать о том, что еще раз сказать, что пора бы прекратить играть вот в этого защитников свободы слова и начать, наконец, мыслить разумно и по-взрослому. Еще раз, свободы слова тут очень много, и вот эти игры журналистов в жертв постоянно, они просто смешны.
1: Ты думаешь, я просто так сказал о лете, о зиме, да?
0: Ты знаешь
1: такие вещи, например, когда человек бежит по льду, да? Mm-hmm. Знаешь, такое слово, есть такая штучка такая, она как типа полыньи, да, но ее нету. Она называется перевертыш.
0: Да,
1: если наступает человек, раз, перевернулся, нету. Вот это то же самое, понимаешь, перевертыш. С нами играют и хотят играть. Им по кайфу. Вот они играют. И никто никогда ничего в реальном времени никто ничего не узнает. То есть все будут писаться книжки, там, что-то, газетки там и прочее.
0: Ну, тут я тебе могу сказать, что есть определенные, ну, не скажем так, не рецепты, а определенные формы, которые отработаны
1: определенный
0: годами.
1: Определенный фон. Нас отвлекает.
0: А есть определенные формы. Формы, то есть все-таки средства информации, они должны быть, да. Другое дело, как они должны выглядеть. Во-первых, если говорить о телевидении, ни одной бородатой рожи там быть не должно. Поскольку
1: вообще Петр порезал бороды, да?
0: Да, первый, поскольку который... это, во-первых, не гигиенично. Во-вторых, человек с бородой, он или с этой с подносом, да, с ужасным половым органом под носом, он волей-поневоле обладает каким-то комплексом. Далее, они могут быть, но...
1: Ты человек разумный, ты понимаешь, да, каждый показывает или дает определенные сигналы знаки. Как в животном мире.
0: Безусловно.
1: Посмотрите в мире животных.
0: Я к этому и клоню.

0: Тот, та животиночка, которая ищет себе девочку, она издает определенные звуки, а мальчик определенные. Так вот, в нашем мире мальчики стали так подбриваться грамотно, что совершенно понятно, что он хочет. И стыдно, и ну, самое главное, что это просто везде и во всем. Начиная от фотографии, кончая шоу.
1: Но я хотел еще добавить, что мы все-таки, конечно, не будем конкретно заниматься таким уж вот злобным, хотя и справедливым геноцидом по отношению к сотрудникам там, телевидения. Да, конечно, пусть, если у него усы там, и он-то борода, он может работать на телевидении, но только в качестве, так сказать, за автора закадрового текста. Вот, это, кстати, лучший вариант. Либо там уборщиком, мусорщиком, кем угодно. То есть...
0: Кстати, знаешь, мне какой в голову пришла мысль? Да. Ты не думал, что ты со своей передачей находишься на тех же баррикадах? Не на баррикадах, а вот именно то, о чем мы говорили. То есть там нет физического твоего присутствия, да?
1: Да.
0: Но есть радийное присутствие. Это очень достаточно серьезная вещь.
1: Нет,
0: ты не думал об этом?
1: Я с тобой целиком согласен, что мое присутствие там не сохранено, ну, просто не нужно, потому что там я смогу сделать гораздо меньше, чем здесь.
0: Ну да, кто-то может физика взять, да?
1: Да, абсолютно согласен тоже. Вот дальше все-таки к телевидению.
0: Я думаю, это гораздо опаснее, чем ты думаешь.
1: Что в смысле опаснее?
0: Ну то, что ты говоришь иногда в эфир. Чем находиться там под определенными пулями.
1: Ну,
0: но потому
1: знаю,
0: что тебя слышат очень много людей. И те, которые хотят тебя слышать, и те, которые тоже хотят тебя слышать.
1: Я рад, только пусть слушают. Это, понимаешь, это мое мнение. Они могут с ним не согласиться. Вот,
0: это не мнение, это твоя позиция.
1: Мнение,
0: а это значит
1: мнение,
0: политическое...
1: понимаешь, позиция у меня
0: Я понял.
1: Вот. А здесь, что касается, значит, полное отсутствие должно быть на телевидении и в средствах массовой информации.
0: Хорошо, это твоя точка зрения.
1: Да. Таких людей, как, например, аналитики, потому что какой-нибудь политический аналитик, как правило, занимается исключительно самолюбованием, приходя домой, анонирует в ванной, глядя, в общем-то, на свое изображение, попросту говоря, убог и несчастен. Почему тысячи, миллионы людей должны смотреть в его якобы мудрое рыльце, доверять ему и вот с его этой политической кальки строить свои понятия вот тут по всем вопросам, да? Вот, поэтому я опять считаю, что лучшая модель, хотя ее многие боятся, видите, людям блестки нужны, людям нужны сыски голые,
0: шоу.
1: А я считаю, что лучшее, что было в телевидении, это тоталитарное телевидение, так называемой эпохи застоя.
0: Уважаемые радиослушатели, я
1: просто...
0: показал палец кверху, потому что...
1: Да. Тогда были просто дикторы.
0: Чтобы вы знали.
1: Особенно сейчас это просто, я считаю, просто необходимо вот в свете... скажем так, последних вот этих событий, когда, честно говоря, уже настолько вот эти вот журналисты сделали из себя самих суперзвезд, что они защищают друг друга, устраивают в честь самих себя массовое сборище. И, то есть, как говорится, начинают защищаться, когда их никто не трогает. Стыдно, господа. Учитывая, кстати, что вы все взрослые люди. Вот посмотри, Игорь, все взрослые люди. Все взрослые люди. Неужели им не стыдно ходить по улицам после вот этой вот истерии?
0: Они ходят с охраной по улицам.
1: Какая разница? Могу сказать, что охрана их тоже не
0: любит.
1: Самое
0: страшное то, что стреляют водители в первую очередь. Предупреждаю.
1: А нельзя идти.
0: Страдают невинные люди.
1: Водителям к людям, которые...
0: Ну, кусок хлеба что сделаешь?
1: Ну, кусок хлеба, видимо, можно.
0: Ну, прельщают, дают денег.
1: Ну, давай послушаем телефонный, может, звонок, может, кто-то там не согласен.
0: У меня была какая-то мысль интересная.
1: Пожалуйста.
0: Ну, мы ее продолжим после звонка. Конечно,
1: хорошо,
0: человек ждет на линии, лучше послушаем.
1: Тогда сейчас нет, никто не ждет.
0: Нас стоит двое, нам нужен третий.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно.
3: Гнида, падла ты поганая, бля.
0: Добрый парень.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Да-да.
5: Здравствуйте.
4: И вам аналогично.
5: Я очень рад, что...
4: Извините, говорите, пожалуйста, погромче, потому что немножечко как-то плохо вас слышно.
5: Я очень рад, что дозвонился до вас.
4: Отлично, да.
5: Хочу поблагодарить вас. Вот, это мой второй звонок. Вы были в прошлый раз с Маратом. Вот подобие такого звонка, который только что прозвенел, там был. Ой, что-то у меня фон пошел в радио. Не слышно, нет?
0: Слышно, мы вас слышим очень хорошо.
5: Большое вам спасибо за передачу. Я очень рад и за вас боюсь, как бы вас не сняли с эфира. Потому что вы говорите чисто патриотические вещи. Вот, чувствуется любовь к родине, к детям. Это здорово, это просто очень здорово. Но если очень кратко, дополню тот момент. Я, например, уверен, что Бог абсолютно есть. Вот.
4: Понятно,
5: Хотел бы поднять такую тему, если можно. Ну, мы с вас, конечно, вам и нельзя об этом говорить. Ну, попробуем. Вот, так сказать, за родина, за Бородина. А почему нет того, чтобы кто против? Я, например, желаю, чтобы его осудили. Ну, не то, что осудили, не судили все, а вот досконально разобрали.
0: То есть получил по заслугам.
4: Да, вы знаете, понятно, просто там... Алло, послушайте, просто там плохо слышно немножко. То есть суть вашего вопроса мы поняли, а просто там что-то щелкает, да.
0: Это межгородно. Саша, я хотел бы прокомментировать предыдущий звонок вот человечка, который...
4: Я бы не стал этого делать.
0: Ну, я твой гость, ты мне дашь право, да?
4: Ну, прежде я свое отношение выскажу. Нет ничего для меня радостнее, честно это говорю, искренне, чем такие звонки, поскольку на самом деле в данный момент вот, ну, позвонивший грубияшка, наш малышка, он, очевидно, настроен агрессивно. И неизвестно, куда бы выплеснулась его агрессия, если бы под руку не попал я.
0: Да.
4: Вероятно, что сейчас бы нашли расчлененный детский труп где-нибудь в Измайлово, или это какую-нибудь женщину он бы изнасиловал, или как раз избил девочку, свою дочку. А поэтому я всегда очень доволен, когда вот так звонят, и причем видно, что человек с неподдельным гневом говорил эти
0: Совершенно
4: слова.
0: Совершенно неподдельный.
4: Я очень рад, что он позвонил нам и, значит, свою вот эту энергию выплеснул на нас, а это наша работа.
0: Уважаемый, да. Уважаемый тот, кто сказал эти слова, я хочу вам сказать, вы могли бы, конечно, проаргументировать то, что вы сказали. Просто сказать, почему. Если вы не можете это сделать, ну, не нужно просто огульно оскорблять. Вы знаете, назвать можно кого угодно и кем угодно всегда. Просто скажите. Скажите то слово, которое вы смогли бы сказать тому человеку, близкому, да, своему человеку, которого вы любите. Но он поступает неправильно. Попытайтесь полюбить того же человека, которого вы не знаете. Слышите его голос только. У него есть своя точка зрения. Значит, он имеет право, так же, как и вы, эту точку зрения высказывать. Но почему вы в эфире, в прямом, оскорбляете его и бросаете трубку? Это неправильно.
4: Ну, я, опять же, еще раз хочу сказать, в свою очередь, что, пожалуйста, продолжайте все-таки так же и делать. Игорь, спасибо тебе, конечно, но вся история нашей программы, которая уже почти 9 лет длится, периодически поступают такие звонки, которые, как я уже говорил, я считаю просто необходимым атрибутом данной программы. Вот. Более того, я, ну, признаюсь тебе и всем, кто сейчас слушает, это был, конечно же, записной звонок, который я пустил с пленки, чтобы как-то разбавить...
0: Валяет дурака, точно.
4: Давай послушаем следующий звонок.
0: Давай, конечно.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам
0: беспредельно. Причем записал его гость.
6: Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
6: Игорь.
0: Добрый вечер.
4: Рассказывайте.
6: Я вот услышал сейчас вот рассказ Игоря о том, как он судил, значит, вот в этой жуткой передаче, вот, и про телетузиков, вот он совершенно не понял. Я поражен был, насколько это, ну, так сказать, идентичное было чувство мое. У меня была несколько другая ситуация. Мы шли, значит, с одним по рынку, Вот. И там висело какое-то черт его знает что. Я ему говорю, ты гляди вообще, говорит, срам, а как они, зачем это не вешают? А он что-то начал смеяться, говорит, ты что, говорит, от телепузика. Я так перепугался и говорю, ты что, вообще с ума сошел? А у них, они как-то странная вот эта реакция, да, когда человек не знает, ну, во-первых, это вообще уже странный какой-то характер, который высмеивает того, кто что-то не знает, лучше бы объяснил. А во-вторых, он начал мне что-то вот втыкать, что, дескать, ты что, телепузиков не знаешь и так далее. Я прям...
0: То есть это круто, да?
6: Ага, да, вот именно такая ситуация.
0: На самом деле телепузики это страшное дело. Мне сегодня, у меня у друга был, так сказать, был день рождения. Мы пару дней так хорошо отдохнули и расслабились нормально. Вот. Ну, музыкант тоже иногда хотят это сделать. Вот. Но хотя я на самом деле два раза или три раза в неделю хожу на тренировки, обязательно раз в неделю в баню хожу.
6: В бассейн еще надо ходить.
0: Ну, в бассейн не получается, уже не хватает времени. Но дело не в этом. И сегодня утром, к чему я это говорю, просыпаясь у друзей, да, вот, причем, естественно, сказать, комнат немного, естественно, спали в детской. Ну, гости, я имею в виду. Вот, да, да. И вдруг, да, забегает ребенок, говорит, нажми, говорит, ему на пузо. Я говорю, зачем? Потому что, говорит, его зовут телепузик. Я нажал ему на пузо, вообще не понимаю, в чем происходит.
6: Зря, кстати, нажали, зря.
0: Да, а у него проблема была, видимо, с батарейкой. Он такой спел мне, что я...
6: Ну, хотите выбросить в окно. Ну, что же ты делаешь? Ты пойти к родителям и дико нахлобучить.
0: На самом деле, у меня другая, как бы, подход к этому делу. Я поговорил с ним об этом.
6: Ну, вот то тоже есть, хорошо.
0: С ребенком. Да. То есть, если выбросить, это крайняк.
4: Крайняк.
6: Конечно. Да. Это хочется выбросить иногда, вы знаете, вот хочется. Вот сейчас человек звонил до этого. Тоже, вот, знаете, это такой искренне достаточно, действительно.
0: Ну, много злости очень, это ни к чему. Злость, она, ну, она унижает самого человека, злость.
6: Это будет позже, срамота, она попозже придет. А сначала будет такое дикое удовлетворение от того, что ты вы как-то за самое...
4: Да нет, тут я вот с вами не соглашусь, так. Потому что особь, которая вот звонила, она все-таки, очевидно, уже достаточно взрослая, да, половозрелая. Поэтому надежда на то, что, в общем, тут, как вы сказали, срамота какая-то придет, вряд ли. Во-вторых, это, очевидно, звонил какой-нибудь, так сказать, вечный защитник там или нападающий, то есть, как
6: то
4: бы...
0: Саша, ну, мне кажется, ты сейчас ярлык ему повесишь и...
4: Нет, а это просто...
6: Это правильно, абсолютно.
0: Не, ну бог с ним. Но...
6: Не, по-моему, очень интересно обсудить такое вот это.
0: Возможно, это нужно обсудить, конечно, да. И нужно поговорить об этом.
4: Потому что обсудить... Сарматулька все-таки это такая вещь, которая, ну, с возрастом приходит, дескать, когда человек такой, ну что же я делал там в юности-то своей, каким я был дауном, к примеру.
0: Ну, я всегда сужу по себе. Если я позвонил бы...
6: Я вообще не про него говорил, я говорил в принципе.
4: Ну, в принципе, да.
6: У него тоже все, конченый конкретно.
0: Но если бы я позвонил на передачу, например, сказал бы, Саш, ты понимаешь, ты сказал вот это, угу. Мне это безумно не нравится, потому что потому и потому.
4: Да, да.
0: А то есть сам дурак, 12 стульев, да, помнишь? Ну, то есть сам дурак, это вот, ну, очень просто. Если, дядька, ты нас слышишь, ну, ты...
6: Да он уже не слышит, он уже выплеснул энергию, он уже лежит сейчас где-то.
0: Да, обессилен. Я не знаю, лежит.
4: Ну, вообще, да, ладно.
0: Будь мужчиной, расскажи, просто скажи, почему.
4: За что?
6: Он вообще не нам говорит.
0: Не, за что, не, за... За что это, когда наварит?
4: А, ну да, да, да.
0: То есть за что это, когда же происходит? До этого нужно сказать, почему?
4: В чем причина?
0: Да, в чем причина?
4: Вашей такой, да, вашей такой...
6: Мы не знаем, кому он обговорил.
4: Ну, кстати, тоже не знаю.
0: Да какая разница, мы вдвоем здесь сидим.
4: Может быть, дело в том, что нет.
0: Нам обоим и говорят.
4: Нет. Может быть, вообще происходила ситуация следующим образом. То есть он набрал телефонный номер, в это время жена стала выдирать у него трубку и говорит, не звони, нехрен тебе звонить, там куда ни попадя. А он ей вот запали, да, типа прогнал телегу такую. Я не исключаю, кстати, такой тоже возможности.
0: Я к этому отношусь немножко серьезней. Я думаю, что он думал, что он делал, Саш.
4: Вряд ли. Если бы он думал, он бы не спешил. Я же, заметь, не выводил его из эфира. Я мог сразу... Да, так что, как правило, такие люди, они, ну, я говорю, вечный защитник. Не исключено, что тогда я увидел с поддельной гранатой в метро, всякой в кепочке, в драной.
6: Сейчас много, Александр, ну что, немедленно сейчас.
1: Ну, на самом деле, конечно, конечно, чувство жалости присутствует.
0: Но мы говорили об этом. Мы говорили о том, что сейчас не выходят в поле брани, да, а сейчас просто подгоняют заряженные машины и взрывают их в людном месте, как правило, где много детей.
1: Да.
0: Вот это вот.
1: Ну, давайте сейчас, ну, спасибо вам за звонок.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Речь у нас идет не только о музыке, но все-таки, поскольку Игорь Куприянов имеет к ней самое непосредственное отношение, как я и говорил, он сегодня взял с собой акустическую гитару и готов, так сказать, исполнить для вас ряд песен вживую, такие... как это раньше называлось, квартирный концерт. Такая хорошая была, по-моему, практика.
1: Или теперь называется «Амплакт».
0: «Амплакт». Я попрошу наших законных музыкантов, Моцартов, Штраусов, немножечко потише играть. Друзья, тише, пожалуйста. Вот, если тебе не сложно, издай, пожалуйста, пару звуков на гитаре.

0: голос как будет?
1: Не громко.
0: Все, тогда мы слушаем песни Игоря Куприянова. Только по ходу, пожалуйста, объявляй. Может быть, сразу там прям парочку так сделать хороших песен. Парочку, а то и троечку.
1: Ты знаешь,
0: нет,
1: как пойдет.
0: Давай, хорошо.
1: Ты же знаешь.
0: Да.
1: А новая песня, она называется «Игра судьбы». Написана вообще недавно, совсем. Я не буду гласить во весь голос, да, потихоньку, ночной эфир.

0: Это была песня в исполнении Игоря Куприянова, соответственно, экс-музыканта группы «Черный кофе». Но вы можете звонить и задавать Игорю вопросы по телефону, номер которого вам известен. Я и предлагаю сразу, так сказать, не откладывая в долгий ящик, и заняться прослушиванием телефонных звонков. Ты не против, Игорь?
1: Нет, конечно. Я не против.
0: Тогда сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Аналогично. Если не сложно, говорите, пожалуйста, погромче, а то у вас очень...
3: Здравствуйте.
0: Вот так, наверное, получше, да?
3: Саша?
0: Да.
3: У вас был разговор очень интересный по поводу... Вы не обращайте на таких невоспитанных, ужасных людей, которые не только к вашей передаче, я не выключаю даже «Эхо Москвы». Я все время у меня стоит на «Эхо Москвы».
0: Понятно. Давайте не будем вообще об этом больше говорить.
3: Да. Я хочу сказать, что я вот музыкант, я проработала...
0: Алло.
4: Алло.
0: Да, о.
4: Добрый вечер.
0: Откуда вы так приехали?
4: Из Ставрополя.
0: О, как. А вы прям взяли, вот если вы слышали, прям женщинку так и столкнули с царем. То есть вы царь горы.
4: Ну, вы меня извините, я дозваниваюсь.
0: Понятно.
4: Я что хочу сказать.
0: Говорите, пожалуйста.
4: Что вот этот, который выругался, он вас просто сбил с темы. Вы как тот мальчик андерсоновский. Единственное, сказали, что король-то голый. Спасибо вам за то, что вы сказали. Информация действительно у нас уже до, как вы сказали.
0: Да.
4: И вот вы единственный против них всех. Спасибо вам большое за это. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Он не единственный.
0: Но, к сожалению, вот...
1: рядом с ним.
0: Позвонившую вот женщину как-то так мы немножко... Ну, видите, это был межгород, который сбил. Давай попробуем, поднимем трубку, может быть, прозвониться все-таки.
1: Да, вы позвоните нам, женщина, да, которая начала разговор.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Я хотела вам сказать большое спасибо. Вот вы высказали то, что я, простая вот женщина, вот в душе переживала, а никуда не могла сказать. Действительно.
0: Во как мешают.
1: Бесы.
0: Спасибо. Извините, вы наверняка слышите нас сейчас, да?
1: Бесы.
0: Это не наша вина, то есть это что-то со связью. Вполне возможно, что вот как раз... Мы не будем, конечно, заниматься вообще конкретной паранойей, просто помехи на линии. Ну что, Игорь, еще телефонный звонок? Или, может быть, все-таки
1: придадимся
0: пьесам?
1: Не, людей послушаем.
0: Людей.
1: Да,
0: ну давай, я-то не против что-то. Да.
1: Я тем более.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да.
6: Добрый вечер, доброй ночи.
0: Аналогично и вам.
6: Спасибо.
0: Да забудьте.
6: Два телефона слушаю и по радио вас. Спасибо огромное. Александр,
0: да.
6: Очень признателен вам. Очень признателен. Игорько, только единственное замечание, простите меня, Бога ради. Игоревич, родной мой, не перебивайте Александра. Когда он говорил о выступлении по поводу массовых средств, не как это называется, СМИ, ну, пожалуйста, просто чуть-чуть он, а потом вы.
1: Ну, я же гость.
0: Ну, действительно, я же позвал Игоря в гости, чтобы он как-то тоже мог что-то сказать.
6: Ну, ради, простите, это мое нормальное замечание.
1: Ничего страшного. Спасибо за вам.
6: Игорь,
1: за...
6: просто вот как-нибудь дополнение, что ли. Ну, Александр, спасибо вам.
1: Ну,
6: спасибо,
1: Саша, скрипку основную играет, это не вопрос, это не обсуждается. Но вы же знаете, как...
0: Вот так это, знаете, так шильцем, так сказать, в копчик называется, да?
1: Нет.
0: Нет, это я... с Игорем, что, дескать, он решился в копчик.
1: Я хочу сказать такую вещь, что когда вы в дом приглашаете гостей, вы же...
6: Конечно, гость, первый.
1: Вы наливаете первую рюмку гостю и кормите самым лучшим, правильно?
6: Конечно, но когда есть мысль, которую говорит Александр, он все-таки ведущий, ведет программу. И все-таки как-то надо вот немножко сопрягать себя.
1: То есть вы думаете, что я замылил
0: как
1: его,
0: на тебя
1: его
0: наехать?
1: Мысль?
6: Ну, был, наверное, такой моментик, был.
1: Нет, понятно, понятно. Я его увел куда-то, я понял.
6: И чуть-чуть его, да, увели.
1: Да, я понял.
6: Вот то того.
0: Ясно, спасибо, спасибо
6: вот,
0: вам.
6: Знаете, я художник, я дизайнер, я Николай.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, Николай, за звонок.
6: И беседа была бы такой в гармонии, но когда, говорит, Александр ведущий, нормальный, ну, просто любимый наш человек.
1: Хорошо, Николай, вы понимаете...
6: Вот, где-то вот раз тормознуть.
0: Спасибо, Николай, спасибо.
1: Николай, но вы же должны понимать, что все не просто так. Да, есть же люди, которые мыслят немножко иначе. Я думаю, что вы тоже иначе мыслите, чем я и чем Александр.
0: Я уже вывел Николая из эфира, да.
1: Николай, спасибо вам.
0: Но, тем не менее, звонок был тоже хороший. Еще раз хочу сказать, что, уважаемый, что я пригласил Игоря Куприянова вот в программу. Ну, вообще вы заметили, что в программе практически не бывает, скажем так, людей слабо развитых, вот, и неприятных мне, да, вот Игорь мне очень приятен, и я ни в коей мере не хотел бы, чтобы вы думали, что я как-то ущемляю его право на слово, да, вот, просто у нас беседа льется так, как она льется, если как-то что-то было с моей стороны как чрезмерно много слов, тогда я прошу прощения у тебя, Игорь, вот, собственно говоря, да. Ну что, может быть, сейчас...
1: Заметная интеллигентность.
0: Ну, я ожидал.
1: Причем максимально проявленная. Спасибо, Саша.
0: Может быть, все-таки сейчас к песне как-то...
1: Не вопрос.
0: Тогда сейчас штрусы, тише. Да. Игорь Куприянов в прямом эфире «Эхо Москвы», прямо-таки вот с гитарой, акустический концерт, модное англосаксонское слово «unplugged».
1: Старенькая песенка, она еще... Я ее для «Черного кофе» написал, для группы «Черный кофе» в 85-м году. Называется «Мой путь».

0: Вот я еще подумал, сейчас такой весьма незавидной участи наших российских музыкантов, то есть то, ну, тебя, меня, да. Вот, ну, представь себе, то есть Леонард Коэн, известный, да, тебе наверняка фамилия?
1: Это вопрос?
0: Да. Ну, Леонард Коэн, ну, это человек, который написал, ну, в частности, к ряду фильмов, которые снимал Тарантино, там, песенки. Ну, суть не в этом. В общем,
1: теперь согласен. Да, в общем, теперь знакомый.
0: Да, он дико стар. Так же, как, например, это дико стар Мик Джаггер. При этом они все-таки остаются людьми культовыми и людьми активно, заметь, действующими на...
1: Это очень важно, согласен.
0: А вот мне кажется, вот у нас с тобой такой мазы нет. Я не случайно сказал «у нас с тобой», потому что я все-таки тоже к музыке имею какое-то отношение. Вот как-то что-то не верю я в то, что в 60 лет... То есть через, считай, 20 годков мы будем разъезжать на красном Ягуаре, хотя это, конечно, не самоцель. Но самое главное...
1: Саш, да. мне 42, я чувствую себя прекрасно.
0: Это понятно.
1: Девушке мне дают 28.
0: Нет, это все понятно. Я же тебе говорю о другом. 42, а когда будет 52? Как ты себя видишь? Вот.
1: Я не знаю, как я себя вижу, но...
0: А надо, Игорь, надо думать о будущем.
1: Ну, извини, ты просто, видимо, не услышал последнюю строчку песни.
0: Я нашел
1: ответ.
0: Да. А поделиться не хочешь, да?
1: Ну, а этот ответ, он был в песне.
0: Понял. Ну что, тогда опять обратимся к звонкам наших...
1: Я могу даже сказать уважаемым радиослушателям, что мой путь к музыке был очень тяжел. Меня туда вообще никто не звал, и я там был никому не нужен в этой музыке, в этом шоу-бизнесе. Но вместе с тем так получилось, что я всегда занимался музыкой с детства. Меня выгоняли из музыкальной школы и говорили, что этот ребенок...
0: Типа без мазы.
1: Да, без мазы, да. Из джазовой студии, когда меня выгоняли из джазовой школы, они сказали, что это просто два раза без мазы. А когда тогда еще было Царицынское училище, да, кто помнит, да, в совковые времена, вот, там было сказано: слышь, браток, ты должен в цирке работать, ты не туда пришел. Потому что, когда, представляешь, когда я сдавал экзамен там, причем на бас-гитаре, да, у меня там по классу, отключили электроэнергию, и я взял пробитый ногой кем-то этот контрабас и стал продолжать играть.
0: То есть на контрабасе.
1: Да, за роялем он стоял, он сказал: слышь, говорит, а теперь они покупают мои пластинки. И, кстати, звонили мне несколько раз и сказали огромное спасибо за то, что что-то у меня получается.
0: Ну, видишь, людям иногда свойственно, так сказать, поздно понимать то, что они потеряли. Мне, например, тоже сейчас иногда звонят люди, которые лет 10 назад сказали мне «гудбай», хотя ненавижу английские слова, но, в общем, сказали: «ступай отседа, пока в добром здравии». Вот, а сейчас звонят и сами просят уже на лекарство прайса какого-то. Кстати, тут пришло сообщение, что в неправильном смысле мы употребляем слово «прайс», что «прайс» — это как бы расценки на определенный вид услуг.
1: Логично.
0: Логично, но я хочу сказать, что филологические правила и устои меняются значительно быстрее, нежели течет, в общем-то...
1: Тот, кто звонил, я понял, о чем ты говоришь, сленга, ну или на пейджер, ну звонил, да, на пейджер. Он не знал сленга, видимо, того времени, когда мы выросли. Прайс, батл, да? Помнишь, да?
0: Да, да. Причем тут не обязательно, как бы, даже, что это наш сленг, но есть такое выражение, типа, за мелкий прайс стригу, или там что угодно. То есть это уже просто является, как бы, отождествлением формы, ну, денег, да, финансовые эквиваленты. Хотим мы этого или нет. Я, конечно, извиняюсь за то, что я своевременно вас не поставил в известность о назначении этого слова, о теперешнем его значении, но знаете, что это действительно так, и если вы где-то скажете «гони прайса, животное, а то сейчас бритвы все родинки срежу», то вас обязательно поймут, улыбнутся в ответ. А, ну что, может быть...
1: Меня, кстати, запугал этот предыдущий звонок радиослушателей. Я уже боюсь тебе перечь, потому что там сказали: «Игорек, ты уж, конечно, там говоришь какие-то вещи, но поперек не вздумай Сашке нашему.
0: Нет, ну я, в принципе, могу, конечно, нахлобучить, но, опять же, ты человек приятный, и в этой радиостудии, как бы, хотя видишь, сзади тебя вот дырки, а там всякие эти размазанные
1: это, кстати,
0: штуки.
1: Неправильные вещи, да.
0: Неправильные.
1: Но в студиях неправильные.
0: Да. Ты знаешь, больше всего, что я не люблю, это не относится к Сергею, твоему директору, это я не люблю, когда администраторы групп начинают устраивать дикие соревнования между собой за право первыми там выдвинуть артиста в эфир. Вот у меня несколько раз так было, например, с группами MTV-шного плана. Причем это как девушки между собой, я вот слышал, говорят, такому проще дать, чем отказать, да. Вот. И приходилось пару администраторов, тут одному, значит, мы отстрелили коленку. Вот, да. А другого подвесили, в общем, за руки из окна, это лето было, где он и висел весь эфир, а потом орал, что у него руки все синие, и он может их потерять, там и сунули их в холодильник. В общем-то.
1: Мой директор, он...
0: Нет, твой нормальный еще. Твой еще нормальный, но если что, ты имей в виду, нахлобучим. Вот. А давай сейчас снова ненадолго прервемся, хорошо?
1: Конечно.
0: А то тут ко мне девчонки пришли.
1: Не вопрос.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Каприяновым, участником некогда крайне популярной в Рашке группы «Черный кофе». Игорь сегодня пришел с гитарой и прям-таки сейчас, не откладывая в долгий ящик. Откуда это вообще выражение «тупой долгий ящик»? Я бы, например, назвал бы «не откладывая в долгий сарай». Потому что человек, у которого ящик дома, а не сарай, заведомо беден, значит, опасен и нычит все себе, в том числе и чужое. Ну, ладно. Предоставляем слово песне, да, Игорь? Как ты?
1: Саш, у тебя такая музыка звучит все время.
0: Тихо, Штраус! Все, нет музыки.
1: Я понял.
0: Я волшебник.
1: Мы не имеем права к Штраусу такое говорить.
0: Нет, это я так называю с любовью вот дирижера, который регулирует вот данными законными музыкантами, чтобы они не облажались.
1: Ну, твои люди, да, которые с тобой работают, вернее.
0: Знаешь, как говорят, люди Чубайса. Там такие телеги.
1: Хорошая тема, кстати.
0: Конечно, хорошая вообще, да.
1: Что у нас с лампочкой Ленина, кстати?
0: Да.
1: Самое интересное, что я не знаю, что спеть, что столько песен.
0: Ну вот я, например, если так как-то мои пожелания учитываются, что вот как раз вот что-нибудь вроде той песни, старенькая, которую ты исполнил первой, да, вот, потому что все-таки сейчас время ночное, и мое такое ощущение, что людям как-то хотелось бы такого чего-нибудь спокойного, душу умиротворяющего. Но, опять же, это только мое пожелание. Ты можешь как-то смело его игнорировать. Я совершенно без претензий, так что...
1: Я, кстати, спасибо за подсказку.
0: Да забудь.
1: И твою, и... Forget. Забыл. Я даже не люблю английские слова, потому что мне кажется, что нас настолько загоняет в какой-то вот коридор доллара и... Интересная сегодня передачка была там по поводу, почему начиналась война в Македонии. Просто любопытно было очень послушать ее. Хоть бери винтовку и езжай туда, на самом деле.
0: На фронт.
1: Да, по-другому, что славяне.
0: А ты знаешь, кстати, вот когда начинались события в Югославии, что... Штраус, чуть-чуть поиграй. Вот, то очень многие, на самом деле, партии, лидеры партий призывали людей, дескать, собирайтесь и езжайте, ты помнишь, да?
1: Помню.
0: Значит, зашишать братьев-славян. Вот, а реально поехало всего несколько человек, один из них был у меня в эфире, и по возвращению на родину он был объявлен военным преступником. Это в награду за то, что вот он... А, кстати, в тот момент, когда он находился в Араховцах, там царил полный порядок. Ни одна черная тушка даже не думала о том, чтобы как-то прыгнуть на кого-то с точки зрения криминала. И в результате вот эти бомбардировки, затем так сказать, сдача, попросту говоря, блока НАТО по-дешевому из-за трусливое поведение негра Кофра, в общем-то, Аннана, все вот это вкупе привело к тому, что сейчас вот мы и видим, понимаешь, вот...
1: Ну, это игра, это денежки там.
0: Прайс.
1: Прайс, игра прайса. Да. Доллар.
0: Ну что, песню давай. Давай. Не будем о грустном.
1: Ну, можно старенько напеть. Ну, типа, светки падающий лист. Или можно...
2: Деревянные церкви Руси, перекошенные древние стены. Подойди, о многом спроси.

0: Это был Игорь Куприянов. Соответственно, напоминаю вам, что вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Вот тут, кстати, на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Ну, я не знаю, к тебе оно, хотя написано «Саша», да? Ну, может, ты знаешь там человека. «Саша, знаком ли ты с Васей Стрельниковым? И как ты к нему относишься?» — спрашивает Илон. И лично я, к сожалению, не знаком с этим, безусловно, уважаемым человеком. Игорь тоже недоуменно, да, пожимает плечами. А что, Сереж, ты знаком? Ладно, тогда послушаем, наверное, телефонный звонок, если
1: да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно, даже выше того.
2: Доброй ночи.
0: Аналогично.
2: Я бы хотел сказать вот по поводу, так сказать, Соединенных Штатов. У вас там были некоторые, так сказать, фразы.
0: Сентенции.
2: Как вы относитесь вот, ну, к последним событиям? Вот когда они не дают, так сказать, Югославии помощь, в общем, из-за того, что они не отдают президента и советуют, значит, Македонии со своими, так сказать, ну, в общем, с террористами, так сказать, вести переговоры.
0: Понятно.
1: Саш, можно я отвечу?
0: Конечно, конечно, безусловно.
1: Все очень просто. Игра доллара.
0: Спасибо за звонок.
1: Игра доллара, да, и с евро. Потом возможность влиять на этот регион. Как только доллар начинает падать, начинаются все эти игрушки. Почему они до этого не сделали это? Почему эти люди, которые находятся в чужой стране, то есть они навязывают свою помощь. Мы должны получить те бумажки, которые ничем не обеспечены. Вот и все. Они должны, вернее. Но мы уже среди этих бумажек живем. То есть, да, мы с утра просыпаемся по курсу доллара и ложимся с ним. Но это чушь вообще.
0: Полная, к тому же. Как неоднократно мы в своей программе предупреждали и говорили, а сейчас наконец-то и люди, которые, скажем так, непосредственно занимаются политикой, геополитикой, экономикой, начинают это понимать, что те доллары, которыми пользуется весь мир, по сути, фальшивые.
1: Они ничем не обеспечены.
0: Да, ничем не обеспечены. Вот. А насчет вот еще этого вот заявления, да, то есть мне так кажется, что просто попытка, как у грудничка, тут все это свалить от проблемы, которую заварил предшественник. То есть предшественник Билушка, в общем-то, попавшись вместе с минетчицей, жуткой некрасивой теткой. Действительно так, я откровенно заявляю, что Моника Леви страшно некрасивая женщина.
1: Мне фамилия не нравится.
0: Да там даже речь не об этом. Я с трудом нашел бы среди своих друзей, а они все больше люди очень положительные, человека, который бы, в общем-то, согласился вступить с ней вот в оральный секс. Это ненормально. Вот, поняв, что дико облажался, наложив штаны немерено, тросов, фунт канатов, одновременно решив, так сказать, опустить евро. Тут ему это удалось немножко. Билушка, в общем-то, замутил эту байду. То есть, на самом деле, ценой жизни многих людей, я не преувеличиваю, как говорю, жизнь.
1: Нет,
0: то есть,
1: это совершенно
0: не
1: реально.
0: То, что там даже
1: реально,
0: погибли
1: согласен,
0: люди,
1: да.
0: А то, что много людей тратило деньги на возведение, деньги жизни, да, сколько судеб было в момент возведения этих мостов, домов, которые...
1: А, кстати, если реально посмотреть на Америку, это немножко другое, нежели то, что нам показывает Голливуд, да? Ну, то, что люди приходят смотреть в кинотеатрах, это одно.
0: Ты знаешь, Игорь, я вообще могу смотреть на Америку только через оптический прицел. То есть отношение мои к этой стране крайне негативно. Вот. Я считаю, что тут вполне возможно, что даже нам нужно выступить как-то в одной коалиции с англосаксами, которые поняли,
1: но
0: что утратили.
1: Но это не святая земля, да? Это совершенно очевидно уже.
0: Она никогда не была святой. Она перестала быть святой в тот момент, когда
1: они уничтожили...
0: каторжник последний уничтожил,
1: да,
0: последнего.
1: Да, да. Индии.
0: Англосаксы это тоже просекли фишку, что гопник вышел из-под контроля и сейчас готовы объединиться с кем угодно, хоть с мусульманами, хоть там даже, может быть, с Россией, чтобы нахлобучить. Этой возможностью надо воспользоваться. Нахлобучить, значит, макдональдсовцев, да, конкретно по полной программе, а затем дико нахлобучить англосаксов уже, вот, завоевав попросту этот остров и растить на нем рис, вот, потому что там сыро. Но оставить там эти все их красивые здания, одно из которых нужно отдать мне за идею. Ты знаешь, я вынужден снова ненадолго прервать нашу беседу, потому что ко мне снизу там деньги пришли, поднесли. Сейчас я быстренько сбегаю и вернусь, хорошо?
1: Хорошо.

0: и, соответственно, потихоньку, помаленьку, маломальски, понемногу подходит таки к концу наша встреча с Игорем Куприяновым. Но, однако, в запасе у нас еще больше, чем получас. Более получаса. Мы успеем за это время послушать еще вживую композиции в исполнении Игоря Куприянова. Также пообщаться с вами.
1: Лучше к завершению. Не к окончанию, а к завершению.
0: Да, к завершению. Извини, конечно. И я предлагаю прям-таки опять же послушать телефонный звонок. Сейчас напомним номер, по которому вы можете звонить. Он звучит так.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. И ваши вопросы к Игорю Куприянову, пожалуйста. Да-да-да. Он сам. Аналогично.
3: Я постоянный слушатель вашей пидорачи. И хочу вас узнать. И тоже, можно я задам вопрос вашему гостю?
0: Да, пожалуйста. Только единственная небольшая поправка прежде. То есть у нас приграмма, а не пидорача, потому что пидорача, она в тюрьме. Да, продолжайте, пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Забудьте.
3: Вы когда-нибудь трахались на сцене Большого театра? Ну, я имею в виду друг с другом. Я, например, не трахался. И моя жена не трахалась со мной на Большом театре. Но моя вот теща, она трахалась на сцене Большого театра. И говорит, что это ей очень понравилось. Я еще хотел узнать, вот когда вы приглашаете гостей...
4: Это развратие, да? И вроде вы подыграли какой-то душняк, кто же не надо, чтобы платил прайс.
1: Сколько вас там?
0: Да,
3: это
0: вас...
3: Александр Лаэрский, это не ваши слова?
0: Нет.
3: Я думал, что это ваши слова.
1: Нет, это...
3: Я
1: это...
3: буду...
0: Там, простите, простите, простите. Алло, алло, алло, алло, алло, алло.
3: На сцене Большого театра. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Да.
1: Вы знаете, есть такой анекдот очень смешной. Это Игорь, о котором Куприянов говорит вам.
0: А это он у тебя спрашивал насчет того, не... трахался ли на сцене?
1: Что-то я не понял, с кем он, правда, с кем его теща трахалась, я не понял. Я прошу прощения, опять же, радиослушателей за такие вот откровенные...
0: А что такого, Игорь? Я... Вот ты... нормальный вопрос. Я тебе хочу сказать
1: эфирные...
0: так. Подожди, вот давай разберемся.
1: Давай,
0: да, по порядку,
1: хорошо,
0: смотри.
1: Давай.
0: Как ты считаешь, в Большом театре по ночам есть сторож?
1: Есть сторожиха, я думаю.
0: Сторожиха. А у сторожихи есть друг?
1: Есть.
0: Она может привести его?
1: У сторожихи есть тоже что-то там.
0: Да. И дико может произойти акт дикой садомии, как говорит один известный рок-деятель, прямо на сцене Большого театра. Ничего нельзя исключать.
1: Невозможно. Я хотел тебе анекдот рассказать очень простой. Ну, в смысле, не только тебе, но и уважаемым радиослушателям. Что выходит человек, полный зал... Вот тот как раз тот, кто звонил, тот уважаемый радиослушатель.
0: Да как-то уважаемый, скабрезно сказал.
1: Ну, пускай будет. Не, уважаемый.
0: Нет, он уважаемый действительно. То есть я почему-то...
1: Пускай
0: почему-то...
1: мы его будем уважать, если он нас не уважает.
0: А и... почему он нас не уважает? Он задал, по-моему, нормальный вопрос. Ну, Игорь, ну что
1: так
0: это?
1: Вот, сидит, вернее, выходит человек, садится на стул, полный зал народу, темно. Занавес не подняли. Он выходит, присаживается, зажигает свечку и начинает, ну, вот то, что делают мальчики в подростковом возрасте, которые не могут...
0: В общем, заниматься анонизмом.
1: Ты это сказал.
0: Я сказал. В этом

0: начинает это делать. Потом он смотрит и видит, что зал начинает аплодировать. Он говорит, кто здесь? То есть, знаешь, фишка, человек выходит, кто здесь?
1: Да.
0: Вот та же история, да? Вы, говорит, вы спали в Большом театре, там, моя теща спала. Я не понимаю этого. Вот честно, я просто не могу объяснить даже это. Вот, ну,
1: я могу сказать следующее.
0: Спать что... можно где угодно. Ну, что бомж скажет своей подружке, да, говорит, спала со мной помойки, да, спала. Ну и что?
1: Ну и, в принципе, Большой театр.
0: Если бы этот человек, позвонивший, ради бога, извините меня, сказал бы, вот моя теща, она пела на подмостках.
1: Нет, вот ты как.
0: Вот это было бы круто. А вот трахнуться, ну, извините меня, ради бога, те, кто...
1: Ну, в принципе, ведь процесс соития между мужчиной и женщиной, я имею в виду...
0: Он бесконечен.
1: Есть, так сказать, бесконечен, и есть, прежде всего, так сказать, ради продолжения жизни на земле, поэтому, так сказать, в храме театра...
0: Я с тобой здесь не согласен.
1: Нет.
0: Ради продолжения жизни на земле этим занимаются животные.
1: Да.
0: А люди занимаются сексом. Это немножко разные вещи. Согласись, Саша.
1: Но, тем не менее, иногда сексуальная энергия бывает очень, скажем так, позитивной. И, может быть, мы же не знаем.
0: Ты как умный человек начинаешь выводить...
1: Нет, подожди, вот посуди сам. Мы же не знаем, почему, чем, вернее, обусловлена та прекрасная атмосфера, которая царит в Большом театре, сокращенно БТ. Вполне возможно, что там...
0: Слишком обтягивающие колготки.
1: И
0: у мужчин.
1: И это все вместе.
0: Это перешло на MTV, к сожалению.
1: Да. Ну что, еще один телефонный звонок. Как ты смотришь?
0: С удовольствием.
1: Или
0: нет,
1: песня?
0: Нет, звонок.
1: То есть ты предпочитаешь все-таки искусству, ты предпочитаешь вот...
0: Искусство общения. Искусству инструмента я предпочитаю искусство общения.
1: Ну, давай.
0: Простите меня, радиослушатели, я немножко заговариваюсь.
1: Потому что ты уже уставший, конечно.
0: Ничего страшного.
1: Ты просто Игорь не спал практически 2 дня у него было. Была целая серия концертов, и, конечно, ему тяжело пересидеть эту ночь. Но, однако, я могу сказать, ты держишься почти как я, молодцом. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Саша, я все же дозвонилась.
1: Отлично.
2: Я музыкант до 80-х, 25 лет.
1: Угу.
2: Музыкант-аккордеонист.
1: Угу.
2: 96 басов, у меня рояль-стандарт. Я хочу сказать, то, что сейчас позвонил человек, я даже не хочу это говорить. Я прожила больше 65 лет в Москве. И я хочу сказать, то, что он сказал, это все чепуха. Но вторая песня, Игорь...
0: Да, я вас слышу.
2: Мне очень понравилось.
0: Спасибо.
2: Прекрасно вы играете, прекрасно, но по голосу я бы вам дала до 30 лет.
0: Нет, мне 42 будет в этом
2: году. Да, я слыхала. По голосу, что вы разговариваете, я бы дала вам 30 лет, а вы сказали 42 вам.
0: Вы знаете, меня в детстве мама погладила по голове и сказала, ты будешь очень долго молодым. И спасибо моей маме.
2: Дай бог. Я хочу сказать, вот то, что вы пели, у вас и будет прекрасная жизнь. Каждый человек, он себе сам создает... ну, как сказать...
0: Ауру такую.
2: Я немножко растерялась, что я дозвонилась, потому что у меня терпение богатое.
0: Спасибо.
2: Я не могу
0: вам
2: себя
0: Спасибо.
2: Назвать, потому что меня очень многие знают. Я 18 лет только выезжала в пионерские лагеря.
0: Спасибо вам.
2: Да. Желаю здоровья, счастья.
0: Спасибо.
2: Любви.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Саша,
1: да.
2: А вы прекрасный человек. У вас, если с вами женщина, девушка, очень с вами интересно. Вы очень много знаете. Я вас очень часто слушала. Вот сегодня я задержалась, я решила, думаю, нет, я дозвонюсь. Вот я дозвонилась.
0: У вас получилось.
1: Да, спасибо за звонок. Удачи
2: Всего
1: вам.
2: Доброго.
1: Удачи вам
2: До
1: также.
0: Спасибо вам за теплые слова. Это Игорь Куприянов. Спасибо вам.
1: Ну, в принципе, ведь люди же вот многие нам звонят. И я, ну, к примеру, считаю, что каждый из позвонивших вправе высказать свою точку зрения, задать вопрос любой. Иначе что же это получается? Что мы сейчас тоже начнем заниматься фильтрацией качества? вопросов.
0: Нет, конечно.
1: Давайте

0: ведем еще.
1: Я могу сказать одно, да, что, да, уважаемые радиослушатели, что я сижу напротив через пульт с Александром, и я совершенно реально вижу, что он включает каждый звонок.
0: Без предварительного
1: отслушивания. Да, без предварительного отслушивания. Поэтому в реальном времени мы с вами просто находимся.
0: И еще я хочу сказать, что практически каждый из вас, вот позвонивших, является в прямом смысле, да, соавтором каждой программы, в которую он дозвонился.
1: Это же так. Да,
0: и вот соавторство тоже ведь бывает разное. То есть кто-то, например, хороший соавтор, а кто-то, попросту говоря, червь гнойный, который... Да. Так что старайтесь все-таки быть профессионалами. Профессионалами, старайтесь быть профессионалами во всем, начиная от воспитания детей, хотя это сложно, заканчивая музыкой, и тем более, когда вы, так сказать, становитесь соучастниками такого воистину великого действия, как то передача мыслей на расстояние, это именно есть радиоэфир. Мы с вами ответственны за тех, кто нас слушает. И если вы звоните сюда, ваш голос потом может, так сказать, быть, ну, предтеча для дежавю какого-нибудь еще не родившегося ребенка. Поэтому вы в ответе даже за тех, кто еще не родился. Контролируйте себя, будьте взрослыми людьми, наконец-то. Да, и испытывайте уважение к себе прежде всего. Вот это очень, очень важный аспект. Да, ну что, следующий звонок или песня?
1: Звонок.
0: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Аналогично.
1: Добрый вечер. Доброй ночи.
2: Доброй ночи. Вот, знаете, у меня тут один звонок, вот, предыдущий, заинтересовал. Вот, у меня как бы возник непосредственный вопрос аналогичного плана. Трахались вы когда-нибудь в радиостудии? Спасибо.
0: Понятно, спасибо. Не буду скрывать, да, это происходило и происходит, кроме того, регулярно, но, опять же, сразу хочу сообщить, чтобы никто не подумал, ну, что-то вульгарное и плохое, ведь под этим русским словом «трахались» многие воспринимают всего лишь примитивный половой акт. Вот, у нас же это, как правило, начинается с того, что прекрасные девы подносят всем гостям, и мне в том числе. Для вас это не секрет, тазы, в которых теплая вода с розовым отваром, куда мы окунаем свои ноги. После этого начинается массаж ступней. И только под утро, где-то, когда мы начинаем ставить либо уже музыкальный нон-стоп, либо повтор какой-то старой программы, начинается прелюдия к великому, большому, светлому сексу. Иногда даже это и не доходит до прямого траха, продолжается где-нибудь уже, ну, например, в моем джипе «Хаммер», он широкий, большой. Либо мы перемещаемся всей компанией, снимаем какой-нибудь дорогой номер в шикарном отеле, либо просто едем в гости к какому-нибудь из наших знакомых банкиришек и олигархишек, которые с радостью готовы, так сказать, предоставить. Вот. Но скажу так, что если не втерпешь, то можно и в студии впендюрить кому-нибудь. Ну а что, Игорь? Ну а что я буду там размазывать?
1: Я бы сказал по-другому.
0: Ну да. А сделал бы так же.
1: Спасибо.
0: Да забудь.
1: Забыл. Вопрос такой очень странный. Ну почему именно в студии что-то кто-то... Можно же, если любимая жена или женщина, девушка, да, та самая, именно та она, зачем в студии?
0: Ну,
1: все должно быть очень...
0: Во-первых, что сотрудников нашей радиостанции мы всех российских женщин любим одинаково. И ты знаешь, сколько среди них одиноких и обездоленных, которым...
1: Я смотрел передачу, извини, Саш, на РТР. И там такой с некто с интересной фамилией или отчеством, не помню сейчас, он рассказывал о том, что оказывается на 10 российских женщин 7,2 полноценных мужчины, но которые могут реально что-то сделать.
0: Ты понимаешь теперь, это...
1: Так не обидно, потому что звонит мужик и спрашивает, ты трахался там в студии? Чушь какая-то. Мне было бы приятнее, если бы он сказал бы, не то что приятнее, мне было бы совершенно понятней, прошу прощения.
0: Да.
1: Чтобы человек позвонил бы, мужик, да, и сказал бы, слушай, я был в студии, и там я вот девчонку поймал, и вот ее любил, и так любил. И у нее от меня двое детей, и до сих пор ее люблю, это моя близкая женщина. А он спрашивает, у нас с тобой там мы что-то мы делали, что ли?
0: А, то есть,
1: чушь какая-то.
0: То есть кто намекает на то, что... Нет, я сразу хочу сказать, что безусловно и я, и Игорь, в общем-то, любим женщин, никаких сексуальных притязаний друг к другу у нас
1: Спасибо,
0: нет,
1: Господи.
0: Быть не может. Мало того, это, пожалуй, единственное, к чему я отношусь, я-то столь же отрицательно, сколько к сексуальному. Соединенным Штатам Америки, поскольку это пришло оттуда, это ни в коем образом не играет на
1: руку. Но это пришло не оттуда, кстати.
0: Ну, из Англии это пришло.
1: Нет.
0: Да.
1: А раньше?
0: А раньше только в Англии это и было.
1: А еще раньше?
0: А раньше это от обезьян каких-то нелепых.
1: Нет, давай возьмем, Древний Египет.
0: Вот ты был там?
1: Нет.
0: А я вот считаю, что нельзя оперировать понятиями, где ты не был.
1: Ты был
0: виделся?
1: Ты был в Англии?
0: Был. Был,
1: хорошо,
0: реально.
1: В Америке был.
0: И со спецзаданием подпилил как раз трибуны, когда Оскар вручали. И признаюсь в этом.
1: Ты не ответил, ты был там или нет?
0: Ну, был, конечно, тебе объясню, был. И дружок твой варшавский тоже был.
1: Хорошая фамилия. Дружок.
0: Давай следующий звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания.
1: Я запомню эту фамилию, дружок.
0: Беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
3: Александр, Игорь.
1: Добрый вечер.
3: Я опять Николай звонил.
0: Здравствуй, Коля.
3: Боже ради, простите.
0: Да ничего, ничего.
3: Послушал вот этих вот сексуально озабоченных людей.
1: Достали.
3: Не удалось потрахаться ни в Большом театре, ни в Малом, ни в Таганке, ни на Манеже.
0: Ни в студии.
3: Господи, как мне жалко, ребята. На весь эфир заявляйте о своей несостоятельности. Ну, позавидуйте тогда уже, господи боже мой.
0: Ну, тут...
3: Сыграйте две ноты.
1: По делу, говоришь,
3: оголите
1: по делу.
3: Оголите трусы.
0: Здесь можно...
3: Большой театр от вас-то.
0: Николай, можно сделать следующее, да? Поскольку я дико беден, мне иногда приходится мыть автомобили на колонках, заправлять их. И надо как-то зарабатывать деньги. Для вас не секрет, что тайком от начальства «Эхо Москвы» я иногда вот тут в специальной комнате, так сказать, на ночь приезжающих на Киевский вокзал, на ночь им сдаю помещение. Можно, кстати, оборудовать для, так сказать, сексуально страждущих спецкомнату, отделать ее под, скажем так, эфирную студию и за мелкий относительно прайс, в общем-то, сдавать ее под сексом, чтобы они могли геройски сказать, что да, я имел секс вот прямо в студии.
1: Не, у нас радиослушатель, на самом деле, грамотный человек. Он просто услышал очень правильные вещи.
3: Какой-то больше сделать озабоченных. Я не знаю, как-то их обозначить надо, чтобы не звонили просто.
0: Да нет, на самом деле...
1: Но мы должны всех выслушать.
0: Да.
3: Ну, это понятно.
0: Это уже знаете что? Это получится, ну, попросту говоря, как это называется?
1: Геноцид.
0: Холокост. Холокост. И мы не можем...
3: А, ну да. Как это? Притязание, да. Меньшинств.
1: Но самое главное, мне, уважаемый радиослушатель... Меня поразило...
3: Николай.
1: Меня поразило то, что человек, который до вас звонил, он на самом деле подоплека серьезная была. Как, говорит, в Большом театре трахаться.
3: Не, ну он серьезно,
1: потому что
3: я
1: там, да, потому что там на самом деле, в общем-то, мужиков маловато.
0: Нет, он, кстати...
1: Вот об этом я хотел
0: сказать. Он, кстати, заметьте, как грамотно построил вопрос. Он спросил, трахались ли вы на сцене Большого театра. То есть не в зале, в момент, когда там дают Бориса Годунова, собственно.
3: Да,
0: а вот, да. Заметили, да?
3: Да.
0: То есть он имел именно в виду сцену. То есть сцена Большого театра...
1: Короче, есть место...
0: Это алтарь искусства, Бубенцев.
1: Вот... Ты, как всегда, вот, на шаг делаешь вперед, шаг вперед. Дело в том, что есть место...
3: Нет, это люди изысканные вообще-то, да, признать, если так?
0: Какие?
3: Изысканные, наверное.
0: То есть те, которые вот...
3: Ну, я не знаю, изощренные, наверное.
0: Ну, да, они все время ищут.
3: С декорациями какими-нибудь. Главного художника там, да.
0: А художнику на мозоль не наступишь, да, Коль? Понятно, да. Спасибо.
1: Не, но самое главное, что Николай человек
0: образованный явно, и тему эту принимает, ну, так сказать, адекватно вполне. Меня радует.
1: Ну, адекватно, да, без...
0: вот этих вот арф.
1: Да, да, без пальцовки.
0: Игорь, ну, может быть, есть смысл, опять же, все-таки обратиться к музыке, как в твоем исполнении.
1: Конечно.
0: Да. Моцартом сказать, чтобы пока не потише?
1: Ни в коем случае.
0: Хорошо. Я просто знаком им это самое...

Я бы хотел эту песню посвятить своему старому другу, который погиб в 92-м году. Это был гитарист группы «Черный кофе», которую мы все вместе, что называется, подняли каких-то высот. Она из лучших групп в стране была. Но человек погиб. Это Сережка Кудишин, гитарист. Давай, Сережка, ты нас, наверное, на небесах там услышишь. Песня тебе посвящается.

0: Ну, я думаю, что все-таки, может быть, если ты, опять же, не против еще послушать какую-нибудь песню, если ты не устал, а уже под конец мы, так сказать, устроим экспресс-звонки. А то, на мой взгляд, песен было меньше, нежели вот рассуждений, хотя рассуждения были тоже здравые, не менее прекрасные, чем песни.
1: Да, у меня есть одна песня. Ты знаешь, Саш, долго думал, то есть, что происходит и кто убивает наших детей, и за что убивает наших детей. Их, оказывается, убивают за то, что они доверчивы.
0: Да.
1: Наркотики.
0: Да.
1: Это страшнейшая тема, которую я просто боюсь озвучить. Но нужно что-то с этим делать. Я написал песню, которая называется «Зов». И она меня долго мучила, эта тема, потому что у меня есть, можно сказать, товарищи, друзья, которые просто умерли от этого всего дела. Но я немножко другого поколения человека. Я воспитывался на портвейне. Ну, думаю, как и ты сам, наверное. Потому что в свое время мы по молодости, да, портвейшку... У нас все-таки было другое. Вот. Я не хочу быть пожилым и старым. Хотя, в принципе, тот, кто меня видит из моих друзей, близких, девушек, там все-таки я достаточно молодо выгляжу. Спасибо моей маме. Мама, спасибо тебе. Я очень тебя люблю. Я знаю, что она этого не слышит, но это не важно. Я это сказал. Это есть. Вот. Но почему мы выросли на одном... А вот что с нашими детьми делают и кто это делает, я бы хотел узнать. Эта песня называлась «Зов».
0: Ну, я чуть-чуть вкратце тему, ладно, зацеплю. Недаром я заговорил в самом начале программы о совершенно идиотских вещах, как-то телепузики, китайские трансформеры, ниндзя Чебурашки. Это все есть зомбирование, в общем-то, детского ума неокрепшего, потому что сейчас ему говорят, купи телепузика. В общем, непонятно, уродцы одинаковые, стоят разные прайс. Я не понимаю, я случайно рекламу видел, омерзение жуткое. Завтра ему говорят, купи героин. Вот и все. То есть как заклинание звучит.
1: Да. То есть ему говорят, ты сделай это?
0: Да, потому что
1: и
0: это
1: он
0: хорошо.
1: Делает, и он делает, и он делает, да.
0: То, что песня.
1: Зомби, согласен. Да. Ну, песня будет немедленная, поэтому я попытаюсь, потому что мне нужны музыканты для того, чтобы что-то сделать такое вот. Ну, я под гитару спою песню.
2: Цвет меняли стены и гудели вены, как вокруг.

0: И это была заключительная песня в нашей сегодняшней встрече с Игорем Куприяновым. Я предлагаю быстренько послушать еще последний на сегодня телефонный звонок, поскольку время нас уже поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи еще раз.
0: Аналогично.
1: Я тот непосредственный человек, который задал вопрос по поводу плавого соития в студии. Угу. Вот, народ меня просто неправильно понял. Вот, и здесь была затронута тема между Югославией, Биллом и Моникой, да?
0: Да, да.
1: Вот, вы знаете, я тут по телевизору видел, как бы, Монику, и у нее на губах ярко был выражен герпес. Вот, вопрос.
2: Она больна, да?
1: Ну да, в принципе.
2: Очевидно.
1: Вот, и как бы вопрос, а может ли это все передаться с губ там на половой член, чтобы привести к какому-то там дичайшему заболеванию?
2: Легко.
1: И по этому поводу там началась бомбежка.
0: Понятно. Я думаю, что на данный момент это уже не играет абсолютно никакой роли. Передалось она, не передалось. Самое главное, что два страшных человека, в общем-то, решили каким-то образом сексуальным судьбу целой страны. Ну и в результате нескольких народов. Значит, один позволил себе вступить вот в такую форму секса с другим уродцем, да? Вот.
2: Будучи... А герпес — это подтверждение того, что... Это несостоятельность.
0: Вообще, не хотелось бы заканчивать на грустной такой теме эту вещь. И все-таки, Игорь, я хочу сказать следующее. Вот мои четкие убеждения, да, что все-таки... Помнишь хорошие песни, да? Их у нас гораздо больше. Вспомните о них. Речь шла о хороших людей, о людях. Вот сегодня все-таки мы тут все собравшиеся в студии, я считаю, неплохие ребята. И в конечном итоге вот это добро, да, ну, хотя это вульгарная, газетная какая-то фраза. Так же, как заметил в средствах массовой информации, это дебильная фраза. Старожилы утверждают, что не помнят такого.
2: Саша, а тебе не кажется, что все то, что происходит, вот, то, о чем ты говоришь, газетные фразы и так далее, что нас, не нас вообще, то, что мы говорим или не говорим, да, те слова и фразы опошляют до того, как мы пытаемся их...
0: Да.
2: Причем нормальные слова, да? А
0: да,
2: что происходит?
0: Да, да,
2: почему
0: да.
2: это делают? Это дело для того, чтобы мы не смогли вот мы
0: быстренько,
2: все время с оговоркой.
0: Быстренько превращают в шаблоны и в клише.
2: Да.
0: Поэтому постоянно надо совершенствовать жаргон. Хотя это тоже считается такое, ну, негативное у людей к этому отношение. Но мы будем продолжать совершенствовать жаргон. Мы будем продолжать совершенствовать...
2: Это противовес.
0: Да, как противовес вот заформализированному уже языку. И я думаю, что в конечном итоге... Ну, не то, что сказать победа, это не сказать ничего. Я думаю, что черти сами себя победят, вышрут изнутри и рассыпятся.
2: А ты, кстати, знаешь, почему плюют через левое плечо?
0: Чтобы...
2: Потому что считаешь, на левом плече сидит это бес.
0: Да, да. Я, только... кстати, знаешь, что хочу сказать? Что когда меня хлопают по правому плечу, я оборачиваюсь через левое, чтобы не получить по щам просто. Игорь, спасибо тебе за то, что ты пришел в студию. Я думаю, что эта встреча не последняя. Через какое-то время мы опять продолжим нашу беседу, подкопим впечатлений, подкопим наши песен и увидимся. Удачи тебе, очень был рад, так сказать, знакомству с тобой, тому, что это знакомство продолжилось.
2: Спасибо вам, те, кто меня слышал и слушал, те мои песни. Я очень надеюсь, что те слова, которые вы услышали, они действительно дошли до вашего сердца, потому что та музыка, которая была написана, она не была написана просто так. И те слова, которые были написаны, потому что все, что я пишу, это очень долго и серьезно вынашивается и думается об этом. Спасибо вам. Всего самого-самого доброго. До встречи в передаче. Радиопередача Саши Лаерцкого.

0: Итак, в это время, дорогие радиослушатели, пришло время знакомиться с нашими гостями. И первое слово я предоставляю, так сказать, буферу нашей сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
1: Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Ларины. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен, но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод, румян, свеж и криклив.
3: Доброй ночи, дорогие друзья!
0: Будьте здоровы, да. Ну что же, мы начнем нашу неспешную беседу. Я, кстати, нашим уважаемым хочу напомнить, что телефон в нашей студии 203-19-22. Несколько позже вы сможете звонить в прямом эфире, задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну, а сейчас я хотел поговорить с вами вот о чем. О таком новом в поэзии явлении, как то стихорисование. То есть, когда люди на огромных раскиданных, в общем-то, там и сям листах пишут определенные строки и слова, вот, и потом подвешивают за какое-то такое летающее устройство или просто башенный кран, кого попало, за лебедку, за ремень. Он, значит, висит над этой всей, над морем этим, скажем, листов этих, и читает, вчитывается. То есть вот это, конечно, требует технических затрат, определенной смелости от читателя и определенных финансовых затрат со стороны поэта. А дело в том, что эти все поэты, они как привыкли? Они же привыкли на халяву все. Они привыкли, что, дескать, перья им сейчас дарят, чернильницы дарят. Значит, приходит он, там, например, ко мне, к издателю, и говорит: «Саня, издай книгу». Книжку, да? Я говорю: ну давай бабки, нет базара. А он: нет, я хочу гонорар. То есть он хочет и гонорар, знаешь, за бумагу я заплати, бабки ему выплати, потом, значит, его эти писаки все там продай, понимаешь? Я говорю: нет, родной, говорю, ступай. И у меня сейчас конфликты вообще с Петелькой, знаете, замечательная поэтесса Екатерина Петелька. Ну вот, так в суд она на меня подает. Вот, что вы скажете на тему вот таких новых методов самовыражения?
2: Да об этом уже сказал давно Эдгар По. Когда-то он сказал такую вещь, очень простую, что нынешние писатели путают две вещи. Выражать нечто неясное и неясно выражаться. Так вот, те люди, которые неясно выражаются, они просто... Ну да, они должны подвешиваться на краны, падать с огромной высоты в бассейны и так далее. Поэтому нужно на это смотреть философски.
1: А еще они любят пукать в бочке серной кислотой.
2: Да, правильно.
1: Обжигая свою нежную кожу.
2: Ну, правильно. Вадим в силу своего исконного гуманизма сказал, что они пукают в бочке серной кислотой. Я думаю, что таких людей нужно растворять в этих бочках, чтобы не оставалось следа вообще никакого.
0: А что есть добавить вот у Григория Константина?
4: Пока ничего. Я внимательно слушаю, что тут происходит.
2: Дело в том, что Константин Андреевич Григорьев отличается крайней тупостью, поэтому не стоит его слишком часто беспокоить.
0: Понятно, я буду иметь в виду. Кстати, вот ведь существуют и другие методы прочтения литературы. То есть, значит, существует, ну, вы знаете, такое искусство, как-то граффити, да, когда вот они из пульверизаторов, покупаемых у нас внизу в магазине, заходите все, покупайте. Ну, сейчас дело в том, я объясню такую странную несколько свою манеру разговора. Просто хочется денег очень. Вот. А не рекламируя себя как-то и не тусуясь вообще где ни попадя, можно остаться просто с голой жопой. А сейчас морозы вообще грядут, да и некрасиво. Это и забить могут палками сограждане, подумав, что, в общем-то, я панк. Вот. И из такого из импозантного мужчины, каким вы сейчас меня видите, там, в перснях, в байде, всей со соплями с двумя сотовыми, вдруг такой засранец будет побит. Вот, поэтому я вот так, таким образом провожу это дело. В общем, смысл в том, что продаем, торгуем, приходите покупать, деньги несите. Но, тем не менее, значит, они пишут всякие фразы и строки, писатели, в смысле, на стенах домов. Вот. Затем внизу там раскладывается там матрас или там несколько матрасов, либо, значит, подгоняется какая-нибудь байдана, там, на которую солома нагружена, и читатели по очереди, в общем-то, прыгают так, чтобы лететь лицом к стене, и искрометно впитывают в себя, ну, на уровне там какой-то 24-й строки, даже прямо в подсознанку, как говорится, не загружая оперативную память попросту, все произведения поэта или писателя. Вот, ну, кстати, я хочу сказать, что очень большая у нас уже такая читательская аудитория. Там мы сам, мы только и слышим шмяк-шмяк, и даже мы назвали так нашу библиотеку, библиотека Шмяк. Если хотите, заходите, только берите с собой деньги.
2: То есть мы должны что-то говорить теперь?
0: Да как хотите, собственно. Можно послушать телефонный звонок.
2: Монолог чудовищный был, Дины.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Мы... Это
0: приветствуем.
5: Вот у меня к Сипанцову вопрос, можно?
0: Безусловно.
5: Вот у вас вчера показывали по ТВ-6, это вечеринка из центра. Вы там участвовали, вот там. Вот и там подпевали какой-то бейсбольной команде. Вот. Вот. Как вот вообще вам... Как у вас дошло, что надо участвовать в этой акции?
0: Ага, спасибо. Спасибо. Я не понял, то есть, а в чем проблема-то?
1: Пока я не ушел осматривать помещение, вот, не заделывать окна мешками с песком, вот, для возможного отражения иноземной агрессии, я, Вадим Степанцов, то есть, я хочу пояснить, что здесь в студии находятся мои коллеги по ордену куртуазных манеристов. То, что вы видели вчера на дисканале, это относится к группе Бахыт Компот. Я как так удачно совмещаю свою музыкально-эстрадную деятельность с деятельностью чисто поэтической. Вот. В чем разница, мои друзья впоследствии пояснят. Так вот, футболисты, ну что футболисты, они были не настоящие футболисты, они просто притворились футболистами. На самом деле они такие унылые певцы, их там посадили в сеточку, кто не видел, такую сеточку, загончик, и было много-много шариков разноцветных. Вот, и мы их так понемножку опускали, говорили, вот какие у нас хорошие тут пеструшки-несушки, вот сколько яичек нанесли. Я думаю, что им было это очень обидно.
0: Понятно.
1: Вот, но к ордену куртуазных манеристов данная акция не имеет никакого отношения. Хотя, скоро мы эти обе ипостаси буквально через два дня совместим.
0: А вот, кстати, пока ты еще не ушел, тут целые два вопроса к тебе, Вадим. Уважаемый Вадим, тут спрашивает, знаешь, кто Миша, он сейчас заходил сюда. Знаком ли ты с творчеством писателей Леонида Андреева и Михаила Арцебашева? И как ты относишься к декадентам и имеешь ли ты револьвер, собственно?
1: Про декадентов лучше всех написал фельетонист примерно того же периода. Дорошевич был такой неплохой писатель. Вот. У нее есть специальный рассказ, «Декадент» называется. Там едут в вагоне две купчихи, одна другой говорит, какая у вас интересная жизнь, ваш муж, декадент и все такое. И та ей открывает глаза на правду, на голую правду жизни. Дело в том, что все декаденты, они к чему стремятся? К купеческим капиталам. Они спят и видят, как бы из своей нищей декадентской богемной жизни прыгнуть в большие деньги, из грязи да в князи. Вот, поэтому к декадентам я отношусь хорошо.
0: Ага, вот ты знаешь, опять же, тут некто Ольга Экстремальная, это, видимо, фамилия, к тебе такую телегу прислала. А поэт лишь тот, говорит она, кто, глядя в небо, сказать не может, я там не был. Это первое. И второе. Пишите, это вам, дескать, поможет. Прости вас, Господи, умножит свою искру. Он, пусть хоть творчество, всего лишь грусть. Видишь, любит, как тебя тетки. Далее, вот десятилетняя Маша спрашивает вопрос, который поставил меня в тупик. Кто такой Эдгар По? Эдгар... Ну, ты должен ответить как ребенку. Дело в том, что ну, это ребенок. Ну, 10 лет грудничине.
2: Да, хорошо, я отвечу ей как ребенку. Эдгар По был прекрасный такой человек ирландского происхождения, американец, который страдал запоями, жил не очень чистой жизнью со своей племянницей и при этом писал замечательные рассказы.
0: Хороший достаточно ответ. Я напоминаю вам, уважаемые, что у нас в гостях члены Ордена куртуазных манеристов Андрей Добрынин, Константин Григорьев и пока что еще здесь Вадим Степанцов. Вы можете задать им вопросы по телефону 203-19-22. Но сейчас я все-таки предлагаю, может быть, как-то вам исполнить что-то свое, поскольку к нам приходятся люди с гуслями и просто даже некоторые на ложках играют. Вот, один, например, при нас тут выковал косу вот, металлическую, мощную, то есть показывал мастерство, скажем так, наковаленного искусства. Вот. И тут все в парах было. После этого мы делали ремонт. Самые разные люди бывают. И мы предлагаем вам тоже проявить себя. Вот, ты машину ловишь, что ли?
2: Я думаю, что проще всего нам прочесть стихотворение какое-нибудь.
0: Безусловно, это гораздо проще, нежели еще при этом танцевать, потому что я, например, когда читаю стихотворение, я еще делаю па и, в общем-то, всякие балетные фишки.
2: Мне всегда очень трудно найти стихотворение, которое уместно для чтения, но всегда уместно для чтения прочесть то, что прямо касается человека, который живет какой-то своей будничной жизнью. Я хотел бы прочесть стихотворение о метро. Называется «Баллада о катастрофе в метро». «Когда ощупал тьму тоннеля, глубинный луч электровоза, моим вниманием завладела твоя скучающая поза. Ты щеголяла в черной шляпе и в кимоно темно-зеленом, под ним я пышный бюст увидел сверлящим взором воспаленным. Была ты в розовых перчатках и в фиолетовых сапожках, лосины красные блестели на сильных узловатых ножках. Ты взор мой пламенный поймала, но не показывала вида. Так перед чернью выступала великая Семирамида. В твоих глазах совок ничтожный я значил до смешного мало. Том Анжелики в новом свете ты крепко к сердцу прижимала. Для мира чересчур прекрасны такой прикид, такие формы. И я тебя под близкий пояс столкнул решительно с платформы и отошел, чтобы не видеть последовавшей тяжкой сцены, и разом брызги ошметки влепились в мраморные стены. Раздался рев, но пригодилась конспиративная сноровка, крича «Пустите! Что случилось?» В толпу я затесался ловко. Навстречу мне старухи лезли, подпрыгивая и ругаясь, я к эскалатору пробился и скорбно думал, поднимаясь. Увы, бесформенным ошметком свелось блестящее обличье, так ужасающе непрочно на свете всякое величие. Спасибо.
0: Я бы даже назвал это стихотворение «Венеция».
2: Да? Вот как?
0: Ну что же, может быть, ваш коллега по ордену... Вообще, я знаю, что вот как бы внутри любого коллектива творческого... Например, я помню, что я в свое время заведовал одной кафедрой в Институте сельского хозяйства, тогда еще бывшего Советского Союза. И вы знаете, внутри кафедры была жуткая грызня. Буквально, ну, я уже не говорю о том, что постоянные подсадки перед начальством. Там, например, опоздал через проходную, там, прошел на 5 минут позже, уже идет докладная. Страшные вещи. То же самое в творческих коллективах. Мы засылали агентов наших и в различные оркестры, в частности, в оркестр ПУ, ЕФ, Светланова, и тоже там. И в любом коллективе, вот, например, в моем собственном коллективе Лаэрский бэнд, каждый так и норовит подпортить друг другу что-то. Вот у вас, может быть, я тоже так поторопился, сказав слово «коллеги», то есть по работе-то вы коллеги, но, может быть, вы друг друга ненавидите дико.
2: Конечно, конечно. В ордене процветают интриги, подкопы, наушничество, зависть и все такое.
4: Вот, за что, допустим, ты меня ненавидишь? Это Григорьев.
2: А ни за что. За то, что ты, ага, вот Григорьев, ага, за то, что ты иной раз приходится делиться с тобой деньгами.
0: А вот я могу сказать,
4: полезло, что... Полезло.
0: У нас с одним из моих коллег, например, возникло непонимание, и даже, не побоюсь этого слова, фашизм какой-то развился в отношениях. Это после того, как он, принеся домой тортик, а у меня уже был куплен тортик, знаешь, мой тортик съели, а свой, уже будучи надев свои мерзкие ботинки советского производства, которые он 10 лет носил, вот хотя зарабатывает хорошо человек достаточно, он сказал: кстати, а можно я свой тортик заберу с собой? Наверное, это была неудачная шутка, да?
2: Нет, это удачная была шутка. Это очень психологически понятно.
0: Хороший психологический портрет, то есть.
2: Да.
4: Вот что? Добрынин, например, у нас такой.
2: Да, я такой и горжусь этим.
0: Ну что же, может быть, мы послушаем сейчас твои стихи, Костя, или,
4: да,
0: может быть,
4: пожалуйста,
0: даже что-то споешь, или как тут...
4: Спою непременно, может быть, чуть-чуть попозже.
0: Если будет мешать музыка, то скажи, я попрошу Алексея, чтобы он не играл.
4: Музыка напротив. Я думаю, Алексей сбацает что-нибудь под мотивчик, который я буду читать. Вот. Но пока все подходит. Стихотворение о девушках, которые разочаровались в жизни и хотят покончить с собой. «Очень грустною была девушка, нет, повторяла про себя, смысла в жизни нет. Проклинала этот мир и свою судьбу, не хотела жить, а нет, и спала в гробу. Говорила всем она лишь про суицид, начитавшись ужасов, плакала навзрыд. Музыку унылую слушала, а нет, в комнате покрасила стены в черный цвет. Вдруг свела ее судьба с пареньком простым. Улыбнувшись, он сказал: тю, чего грустим? Меня Жориком зовут, выпьем или как? И сплясал перед Анет танец краковяк. Он привел ее к себе, водкой угостил. Вдруг подумала Анет: Жорик очень мил. И расслабившись, Анет быстро напилась, с Жориком вступив затем в половую связь. Сладкая, горячая ночь у них была. Ведь на этот раз Анет не в гробу спала, с этим парнем проведя 5 ночей подряд. Изменилась Анет, полюбив разврат. Перекрасилась она, стала веселее, стала рейвы посещать. Жорик был диджей. Все подходят к ней: Анет, неужели ты? Мы не знали, что в тебе столько красоты. Парни все теперь хотят с ней потанцевать. В общем, счастлива Анет, незачем скрывать. Светятся глаза у ней, светится душа. Девушки, любите жизнь, жизнь так хороша. Не мрачнейте, это вам правда не идет. Улыбайтесь до ушей, счастье вас найдет. Вариант: Жорик вас найдет.
0: Да, замечательное стихотворение. Мы тоже, вот, к слову, будет сказано, писали вот, в общем-то, в Думу, на чем попало, на ту тему, чтобы запретить, наконец, прокрутку по всем телевизионным каналам депрессивно-маниакальные фильмы, как то, в общем-то, Питера Гринуэя и же с ним. Также и вынуть из продажи, из торговли такие фильмы, как «Стена» Пинк Флойда и прочую депрессивную античеловеческую, в общем-то, продукцию.
3: Правильно. А толку?
0: А заполнить вот все это такими замечательными сериалами, как «Грейс» — это «В огне», и потом еще другой ее мужик тоже там где-то в конюшне, вот, и прочими весельями такими. То есть совершенно верно. От чего происходит это у них повсеместно? Мы смотрим, вот спускаться сейчас будем, сейчас там то тут один висит, то тут висит, то здесь. Что мы у него найдем при обыске? Ну, естественно, барсетку, потому что только ради этого мы обыскиваем, ну, потому что элементарное мародерство, которое само по себе является актом гуманизма по отношению к обыскивающему, да, а также обязательно хорошо, если мы найдем томик Блока, понимаете, это еще ладно, а то, как правило, там, либо Саша Черный, либо кто еще, вот Вадик, кто еще есть такой, который,
4: Тиняков.
0: Вадик ушел уже,
4: Тиняков,
0: да.
4: Наш любимый, Тиняков.
0: Тиняков лежит, а вот, например, лет через 20 все вот эти суицидальные и суицидные же с ними, когда их мы будем, а мы также будем заниматься мародерским обыском, мы у них что будем находить? Сорокина будем находить, Пелевина будем находить и маленький компакт-диск Бориса Гребенщикова.
2: Не уверен. Я думаю, что мы у них прежде всего будем находить переписанные от руки в записные книжки неверным детским почерком, угловатым, или иногда, наоборот, безумно угловатым почерком шизофреника стихи куртуазных манеристов.
4: Вот как.
2: Мне кажется, так.
4: Александр, да. Я помню наш когда-то давний очень разговор года 93-го, подслушанный, кстати, мной. Это был даже не наш разговор. О том, что «Сирена Титана», вещь Ванигута, произвела когда-то на вас очень сильное впечатление. У меня такое же было ощущение от этой книги. Что вы читаете теперь?
0: Вот, кстати, вы знаете, вы так сказали.
4: Вот Сорокина упомянули. Сорокин уже пройденный этап.
0: Да? Нет, вот вы сказали про «Сирену Титана». Дело в том, что я вот как, ну, что твой баран. То есть вот он тоже, например, увидел новые ворота, на 2 минуты он в шоке. После этого он их не замечает. Сейчас я вот хоть убей, я не помню, о чем это писал господин Ванагут.
4: И не надо помнить.
0: Да, главное впечатление, главное, и те эмоции, что мы
4: даже
0: получаем,
4: дело не
0: безусловно.
4: В этом. Главное собирать книги по принципу, чтобы их можно было перечитывать. Книги-бестселлеры в эту категорию, увы, не попадают.
0: Ну да, так вернуться вот нужно сейчас к нынешнему времени. Действительно, Сорокин уже, так сказать, давно прочитан, остался позади. А сейчас меня, знаете, что резвит? Это, в общем-то, прочтение к инструкции, к бытовым приборам такой высокой сложности. Действительно так. То есть, ну, к примеру, там, к компьютерам каким-то, к мощным микроволновым печам. Причем, если эта инструкция написана на языках прибалтийских, то есть, ну, там, да, скандинавской, скажем так, вот, направленности, это мне особо нравится. Или еще больше всего я люблю читать украинские газеты 20-х годов.
4: Круто.
2: Ну, что я вам могу сказать? Можно я скажу?
0: Безусловно.
2: Я вам скажу, что вы как-то свысока относитесь к некоторым...
4: Кто вы?
0: Да, и мы просим уточнить.
2: Вообще, вы все.
0: А.
2: Вот к некоторым национальным группам. Потому что есть, например, люди, которые считают, что украинцы произошли от племени укров, которые были однозначно... Вот если, допустим, были неандертальцы... А укры были гораздо выше умственно и даже физически, чем эти неандертальцы. И что же теперь мы видим? Естественно, это самое, каждый всякий человек, который приходит на родину укров, он сравнивает себя с аборигенами и видит свое ничтожество. Поэтому, мне кажется, историей нужно заниматься вдумчиво.
0: Безусловно. Ну, я, кстати, хочу сказать, что у нас недавно был здесь в программе гость Олег Алиев, известный путешественник. Он так честно и признался, что, несмотря на то, что он весьма умело пользуется микроволновой печью, там, не боится ее, там, умеет включать третью скорость на машине, в общем-то, и даже пользуется ложкой и вилкой, все равно и зубы чистит вроде, да, как все цивилизованные люди, попадая в племена каких-то, вот, ну, совершенно дикие племена, он чувствует себя там ущербным. Вот. То есть, а все это откуда? Это не является, я хочу сказать, это не является там, ну, таким как бы преклонением перед первобытной такой мощью или энергетикой данного народа или данной местности. Ничего подобного. Просто, ну, опять же, на мой взгляд, все связано с пищей. Вот если бы мог он привезти туда с собой, скажем, котлеты и всех их накормить этими котлетами, то вот спустя полчаса уже они бы лежали у его ног. А так как он питался там вот дикими уточками, которыми они его почивали, то, соответственно, резко меняется набор генов, потребляемых с мясом. Желудочный мешочек работает совсем по-другому. А известно, что мозг у мужчины на самом деле это же где? Это желудок. Вот мы тут все, в общем-то, мужские, да, особи. Особи. Да, безусловно. Вот в чем. То есть все. Почему, например, вот... Это же серьезная тема. Почему мы все так сейчас себя плохо чувствуем? Да потому что мы жрем бананы, опять же жрем, а это антиестественно, да? Давайте, например, закинем квашеной капусты вот в Гвинею, да, и накормим их всех вот ДКДК этой капустой, набьем и посмотрим, будем набивать их ДКДК в течение, скажем, 30 лет. И посмотрим на мутацию данного народа, вот как она будет происходить. Так что все идет от продуктов в питание. Это я, кстати, прочитал главу книги, вот из этой, с которой мы поругались, Екатерина Петелько.
4: Александр, я вижу, что пришел Вадим неожиданно. Вадим, ну как здание? Вы имеете что-то сказать, Вадим? Он онемел, по-моему, от счастья, увидев это здание.
0: Ну, понятно, там уже прикидывает, сколько там можно это, где под офис, чего ждать. Да.
2: Нет, мне хотелось возразить просто насчет такого благостного взгляда на вещи, что все можно исправить якобы правильным питанием.
0: Нет, неправильным, нет. Неправильным, свойственным данной территории, вот с момента ее, ну, начала ее развития, эволюции. То есть росла тут кукуруза, и все ели кукурузу. Вот есть, знаешь, кукурузу и надо было.
2: Но я все равно не согласен, потому что есть...
0: Да я сам не согласен, конечно.
2: Правильно, это делает вам честь, Александр, потому что, видимо, у вас умер незаурядный биолог, потому что вот ученые-биологи мне говорят так, что если воздействовать на определенные точки в мозгу человека, человек вообще не хочет есть. Вообще. Он может просто не есть. С другой стороны, если воздействовать на некоторые точки в позвоночном столбе, человек начинает есть определенные совершенно вещи и отказывается от других. Вот вы как-то педалировали вопрос о капусте. Вот от капусты человека просто не оторвешь. Ну, вот так вот.
0: Вы знаете, я, будучи лаборантом Института медико-биологических проблем, что на твоем Каширском шоссе, недалеко от метро Кантемировский, в общем, ну, в общем, в новых черемушках и промеждопрофсоюзных, в общем, неважно, где он находится, мы проводили эксперимент над животными, безобидные достаточно, и к нам попал котенок, уникальный котенок, сейчас мы не знаем, где он, потому что, когда наступили тяжелые времена, мы всех животных отпустили на волю, потому что к нам пришли, значит, два из Гринписа, и говорят, дескать, что животные должны жить на воле. Мы всех отпустили их, это самое, пудели отпустили, и котенка этого. Ну, котенок был вот чем славен. Если снять с ноги ботинок, ну, у меня снять, там, носок можно снять, и тихонечко наступить ему на хвост, вот, ближе к копчику, ну, прям тихонечко, вот, не давя, да,

0: Ну, не буду вас ни в чем упрекать. Одно скажу, что это самое, что воздействие на определенные точки в позвоночном столбе делает чудеса.
1: Я вот все-таки предлагаю вернуться немножечко к началу нашей встречи. Тут заходил Руслан, спрашивал, что уместнее в Новый год водрузить на конец елки звезду или полумесяц. Вот. Как ваше мнение? Можно я сперва я скажу, если не против, Кость? Да. Да. Я, например, в этот Новый год буду закапывать елку, вот начиная с макушки до корней, все туда, так, чтобы не надо было ничего вешать. То есть, ну, как бы, во-первых, место экономится, во-вторых, на корни мы можем что-нибудь поставить там, как-то бабу-чайник, а под бабу-чайник.
0: Под бабу-чайник?
2: Сильно, сильно. Нет, мысль оригинальная. Я бы водрузил сверху, после того, как елка закопана, голограмму Вадима. И, кстати, на вашем месте я бы предупредил меня, что вошла не фигура Вадима, а голограмма Вадима. Вот. И меня ввели в заблуждение, оказался в несколько дурацком положении.
0: Ну, интересно, как голограмма Вадима запнулась о дверь, разбила несколько бьющихся предметов.
1: Так, ну, я не знаю. Всем говорить прямо, то в прошлый раз Вадим Степанцов подарил нашей радиостанции немеренные количество плакатов со своим изображением. Мы обклеили тут, ну, все, что не попади. И поэтому, естественно, что пестрит в глазах, может быть, вы как-то и перепутали. Но он, я думаю, придет еще. Он наверняка объявится. Не потеряется он что-то в дебрях.
2: Нет, я довольно трезво смотрю на вещи. Я так понимаю, что просто здесь какое-то излучение существует особо.
1: У меня дома-то? Безусловно, тут же башня Останкинская рядом.
2: Все изображения Вадима просто превратились в голограммы, которые шествуют бесконечными рядами. Вот, по этой самой прелестной радиостанции.
0: Вы начинали вот тут... Стивена Кинга, мне кажется.
1: Вот тут некто Шелудивый спрашивает, чтобы мы все тут рассказали, как приворовывали золотишко в Тунгусии. То есть, в общем, он намекает, действительно, да, мы занимались контрабандой золота и спиртных напитков практически вот еще год назад. Затем, когда были уже сочтена налоговая система, в общем, наша сеть накрылась. Это, вот, ну, денег мы наимели немерено у нас, у каждого здесь присутствующих. Ну, откроем эти секреты, ну, что в конце концов от этого будет и у Константина, и у Григория, и у Андрея, и, собственно, у Вадима по несколько квартир в престижных домах с евроремонтами. Квартиру, безусловно, пока что под ключ, резервных на случай там продать. Да, есть дорогие автомобили, мощные золотые цепи и черные собаки тоже на золотых цепях, называемые доги. Все это у нас есть, и это наша заслуга, нам ведь нечего стыдиться. Да?
0: Саш, можно вот я так, скажу?
2: Безусловно. Господин Шелудявый.
0: Можно я скажу?
1: Безусловно.
0: На самом деле... Старина, никогда не завидуй вот этим вещам, потому что заходишь в эту вот пустующую квартиру в центре Москвы, там ни жены нет, ни детей, ходишь, там раздается эхо твоих шагов.
1: Господи, потом спускаешься в нижнюю, ходишь там.
0: Как это горько.
1: Горько. Так что, дорогой Шелудивый, ты уж живи вот в своей коммуналке, по крайней мере, выйдя ночью в полудепрессивном, пьяном состоянии на кухонь, ты увидишь ее, вот Веру, понимаешь, которая вешает белье, стоит на табуретке, понимаешь, ты уткнешься с носом в ее неэпилированные конечности, вот, но это живое существо, что твоя муха, а что мы?
2: Голограммы одни.
1: Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Кстати, к нам присоединился и Вадим Степанцов. Как ты нашел вообще новую нашу покупочку?
3: Какую вы имеете в виду?
1: Ну, вот этот домик, небольшой домик.
3: Я страху такого натерпелся там, особенно на 11 этаже. Вообще, это здание старое?
1: Ну, я думаю, что оно постсоветских времен такое, да.
3: А уже призраки водятся.
1: Уже водятся.
3: Она какая-то такая аморфно-расплывчато-туманная бабка с двумя зубами в верхней челюсти.
1: А это Прохор, наша девушка-связист.
3: А это призрак трансвестит, да?
1: Нет, она девушка у нее.
3: Не, это призрак был. Это, наверное, не Прохор.
1: Ее выпил.

0: Мюнстеля только что из больнички. Ну, в общем, натерпелся.
1: Нет, он представился Никифором вообще-то. Я думаю, трансвестит.
0: Маскируется. Маскируется. Вот тут, пока вы отсутствовали, заходили двое. Значит, Денис и Оксана. Заходили. Оксана спрашивала: господа из Бахыт-Компота, вам что, любви не хватает? И сказала так, что ей 26 лет. А Денис интересовался, что вот вам не хватает для полного счастья. Это такой новый вопрос достаточно для вас, я думаю.
1: А что касается Бахыт-Компота, то нам действительно не хватает любви, в особенности женской, но это состояние нормально для любого нормального, здорового мужчины, потому что если мужчина розовощек, круглолиц, улыбчив, вот, резво бегает по утрам трусой, то, конечно, ему всегда хочется пошалить с какой-нибудь особой противоположного пола. И, ну, это же так прекрасно. Это, об этом все наши стихи и все наши песни.
0: Да и вообще, вот сам вопрос Оксаны, которой 26 лет, поставлен как-то обидно. То есть, вот если мужчина скажет, да, мне хватает женской любви, значит, получается, что он импотент конченый.
1: Да, да, но мне все уже, вот, да. ДКДК, как вы выражаетесь,
0: безусловно,
1: Александр.
0: Безусловно.
1: Да. Ну что, разве к такому мужчине может подойти нормальная, здоровая 26-летняя
0: Оксана.
1: Девушка? Оксана. Да плюньте такому мужчине в рожу просто, плюньте в его угасшие, подернутые болотной ряской глаза. Ищите тех, кому любви не хватает. Ищите... Кого ищите?
0: Нас,
1: да, куртуазных манеристов. Вот Григорьев тут блещет всеми щеками и очками.
2: Чего мне не хватает, да. Но сначала пусть Добрынин скажет, чего ему не хватает в жизни.
3: Да нет, представьте себе эту глупейшую сцену, когда подходит здоровая девушка, переваливаясь с ноги на ногу всеми своими килограммами. И берет вас за пуговицу. Но это ужасно, в конце концов. Всему есть эстетическое оправдание. Всему тому, что происходит в жизни. Этому оправдания нет.
1: Я уверен, Оксана не такая. Она не переваливается с ноги на ногу всеми своими 150 килограммами. А наоборот, парит над суетой и грязью этого мира, как легкий эльф. 48,5 килограммов, хотел сказать, отроду, нет, весу, все-таки весу.
0: Я предлагаю обратить наше внимание к телефонным звонкам.
1: Да.
0: Все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
4: Таких ансамблей как-то...
0: Вы знаете, уважаемый, вы как-то тихо, да. Это дело в том, что есть новый метод самореализации у Базедовых. Мы сейчас специально прекратили поставку в питьевую воду одного из спальных районов Москвы, йода. И вот видим результаты. То есть на творческой самореализации происходит следующее.
1: Мы заменили йод новым препаратом, базидином.
0: О.
1: Да. Новейшая разработка института стран СНГ при московской мэрии, которой ваша радиостанция тоже имеет отношение. Вот наш друг Александр Севастьянов, специалист по племени укров, вот он специально выделил из всех желез представителей данного гордого и непобедимого народа вот этот элемент базидин. И теперь он его потихоньку подпускает в Москва-реку, из которой, значит, он попадает к нам в краны в воду.
0: А также
1: да.
0: Посредством мяса рыб, выловленных там.
1: Да.
3: На этикетке изображен Степан Бандера с выпученными глазами.
0: Угу. Вот Дима предлагает открыть счет на нашей программы. Дима, так благодаря тебе, я же знаю, что это за Дима, там постоянно выйдет отрицательный баланс минусовой, так что только не от тебя такие предложения. Попробуем еще один телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: У всех есть какие-то движения, вот у вас какие-то разные маньеристы, у Александра базитологи, у, ну как же там, сейчас, у тайм-аута, матологи или квачи и т.д. И как вы можете вот это объяснить? До свидания, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо.
1: Я думаю, что объяснять мы будем это нашими стихотворными произведениями. Мне кажется, что у Андрея Добрынина накопилось что сказать по этому поводу.
3: 22 декабря...
1: Да нет, стихи прочтите, что вы все, рекламу да рекламу.
3: Стихи, пожалуйста, от чего не унываю, почему в любви неистов, от того, что я читаю куртуазных манеристов.
2: Какая пошлость.
3: Пошлость, да.
1: Но правда, но сколько правды в этой пошлости.
0: Как вы относитесь к творчеству подлеца Сарасате по кличке Казимир? Вопрос задавал опять же Шелудевый.
1: Ну, давеча встретили мы его в буфете ЦДЛа. А вот, пригласили поиграть в бильярд.
2: Нормальный мужик.
1: Нормальный мужик оказался. В общем-то. Творчество, как творец никакой совершенно. Рифмует липы, пипы, листья.
0: Он рифмует все на «л».
2: Просто подсел на траву.
1: Мы же ему говорим, Казимир, ты скажи своему другу Шелудивому, что тебе еще год-другой не стоит ходить даже в буфет ЦДЛовский.
0: Вот я, подходить.
2: Я видел их с Шелудивым, просто... Ну, надо немножко как-то контролировать процесс. Они очень много курят травы.
3: Причем любой травы.
2: Любой, абсолютно.
3: Пырей.
2: Высушенный чай.
1: Багульник. Сексаул. Тоже все идет у них в дело.
0: Кстати, вот очень странно. Вот вроде сексаул одновременно это и какое-то растение, и с другой стороны уважаемый человек в ауле. Ну, обычно говорят, пойдем спросим у сексаула.
1: Да, нет, но это не просто уважаемый человек в ауле, а человек, который играет на саксофоне.
0: Да.
1: То есть это как у нас на деревнях гармонист, первый парень, так вот там южнее, чем Кента, это саксаул. То есть девки к кому бегут ночью на сеновал? К саксаулу.
0: Саксаул, да.
3: А вообще лучше всего знает это подданный Казахстана Григорий.
2: Ну, просто я знаю совершенно точно, что в новой столице Казахстана, Астане, некоторых сексаулов зовут Сексаул. Вот. Совершенно определенно эти люди занимают сейчас ведущие как бы сексуальные посты в этом прекрасном государстве.
1: Являются основной, как бы сказать, экспортной единицей из Казахстана в другие страны СНГ, Европы, Америки и Японии.
0: Кстати, даже самый главный вот преступный авторитет Казахстана, который он за, по-моему, как же его имя-то?
1: Гоча Джамбульский.
0: Да, он тоже считается это самое сексаулом и ну дудеть не умеет.
1: Не зря его американцы уже 5 лет не выпускают там из своего
0: из Америки,
1: Мэриленда.
0: То есть
1: да.
0: Они сидят там в Америке, вот под пальмами, они говорят, слушай, Гоги, тебя же убить могут.
3: Я считаю, что это несправедливо.
0: Да вообще все несправедливо, мир так несправедлив. Ну что же, мы сейчас ненадолго совершенно прервемся, если вы не против, потому что пришло время послушать стихотворение.
3: Да,
0: сейчас мы начнем снова, через чуть-чуть.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов, Андрей Добрынин и Константин Григорьев. Все они являются членами Ордена куртуазных маньеристов. Вы можете задавать им также ваши вопросы по телефону 203-19-22. А вот, Вадим, тут некая дама просила, чтобы ты прочитал свое стихотворение, касающееся лысых... лысых, в общем, я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Да, вот именно так эти существа. Будьте здоровы. Именно так он и назвал эти существа. Да, Геннадий Зюганов просил вот так подписывать.
1: Да. Неужели этот мощный ум эпохи не спит в такой поздний час?
0: Безусловно, безусловно. Это традиция, древняя
1: Нет,
0: традиция.
1: Нет, но если это Геннадий Зюганов, то надо что-нибудь прочесть такое, чтобы ответить еще вот на один вопрос. Пришел на пейджер про что-то такое, про рабочего человека. Да, зачитайте, Александр.
0: Да, сейчас я этот вопрос тоже освещу. Так, сейчас, да. Товарищ поэт, как вам не стыдно писать всякую пошлость? Есть ли у вас стихи про рабочего человека или крестьянина в поле? Пишет Александр Вовк, рабочий ШЗ, то бишь шинного завода.
1: Ну, у меня нет, но вот подошел Андрей Добрынин, который зашел проверить истинность слухов о том, что на 11 этаже этого здания обитает призрак-трансвестит. Вот, он в этом убедился, на нем лица нет. Посмотрите на него. Дорогие радиослушатели, на нем действительно нет лица, его челюсти дрожат. Но вот о труде, о радости труда у него есть замечательное стихотворение, связанное с Германией. Такая страна в середине Западной Европы.
2: Вадим не совсем сказал точно, потому что дело в том, что многие мои знакомые пытаются уехать куда бы то ни было, только чтобы не находиться на своей исторической родине. Вот я по этому поводу написал стихотворение. Этот идиотский смех принадлежал командору ордлеймейстеру ордена Константину Григорьеву. Стихотворение называется «Германия». «Где везер угрюмый струится, где катится сумрачный Рейн, в подвалах сутулые немцы брезгливо глотают рейнвейн. Питье им давно надоело, но рано ложится в постель, и вот они пьют через силу, а после плетутся в бордель. У немцев усатые турки похитили радость труда, а немцам остались бордели, постылый рейнвейн и еда. Тевтоны серьезны в борделе, как будто бы службу несут, а после в ночной виноградник они облегчиться идут. Глядят они в звездное небо под шум одинокой струи, а в небе, кружась, мерцают созвездий несчетных раи. Раскатисто пукают немцы, в штаны убирают елду и видят на темном востоке знакомую с детства звезду. К звезде обращаются немцы, о, льющая ласковый свет, далекому русскому другу неси наш печальный привет. Дома у нас есть и машины, детишки у всех и жена. Однако же главного стержня давно наша жизнь лишена. О горестной участи нашей ты другу поведай, звезда. Германия — скверное место, не стоит стремиться сюда».
0: Да, безусловно. Кстати...
2: Но нечем крыть.
1: Нечем.
0: Я так и понял, что это касаемо совершенно рабочих. А вот Григорий тоже, поэт у нас находится в студии Григорий. Он тоже сейчас прочтет одно из стихотворений.
1: С 10 этажа.
0: Да, он пришел с 10 этажа. Это человек, которому мы в субаренду сдаем 10 этаж. Я просто хочу вам сказать, что вот мне, например, негде принимать журналистов. Поэтому, если вы мне купите однокомнатную квартиру все и сложитесь, я буду их принимать там.
1: У нас есть однокомнатная квартира, только в городке под названием Усть-Каменогорск. Если это вас устроит, Александр, то пожалуйста... Вот, мы позвоним, люди... да, своим людям. У нас там есть люди, похожие на вас, так все в голде, вот, в синих перстнях, там, наколотых на пальцах.
3: Но у всех фиолетовые волосы почему-то.
1: Угу.
0: Ну что же, послушаем тогда это.
1: Так. Угу.
4: Значит, поэт, слишком громко было сказано. Во-первых, здравствуйте. Все. Пробегал тут мимо, решил заглянуть, услышав тему про трансвеститов.
1: Вот. Гриш, ну, хорошо, что ты принес бутылку.
4: Да.
1: Вот, а то Добрынину так не хватало после встречи с призраком трансвеститов.
4: Вот, да, и, значит, потешу вас сейчас таким вот стишком, который называется «Запутался».
1: Гриш, выпьешь?
4: Потом.
1: Что, я, не пьешь? Я не мужик, что ли?
4: Курну лучше.
1: А, ну ладно.
4: Итак,
1: не мужик.
4: Запутался.
0: Не мужик.
4: Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела. Она вдруг посмотрела вожделенно и как-то улыбнулась неумело. Горел закат у моря на веранде. В кафе давали пиво и коктейль. Я подошел, мой взгляд ее погладил, сказав: «Я очень рад, мадемуазель». Мы пили виски с колой, ели фрукты, дымили сигаретами во тьму, и провожал ее вдоль серой бухты, взирая на печальную луну. Романтика закончилась в отеле. Когда одежды я с нее сорвал, то в этом так манящем женском теле, увы, мужское тело я узнал. Скрывает руки маникюр красивый, и смотрит на меня мужская грудь. Но я еще надеюсь, плут пугливый, что мне себя удастся обмануть. Мой взгляд скользит все ниже, ниже, ниже. Я все еще не верю, нет же, нет. Напрасно я мечтал, что не увижу упругий выпирающий предмет. Мужик? Не может быть. Я много выпил, мой мозг мутнеет, голова гудит, мурашки пронеслись по телу сыпью, и прошептал я: «Боже, трансвестит». Дальше идет неприличный такой четверостишье. Он стал мне предлагать то-то, то-это, облизывая губки язычком, и закурил с ментолом сигарету, играя своим розовым очком. За шею тот час я вытолкал подонка, пинками его с лестницы согнав, а он вопил надрывисто и звонко и извивался телом, как удав. С тех пор я недоверчивый, тревожный, и если вдруг знакомство завожу, боюсь попасть в капкан к девице ложной, в глаза ей подозрительно гляжу. Стремительно, со скоростью пантеры, под юбку запускаю пятерню и, хлопнув пару рюмочек Мадеры, шепчу ей в ухо всякую фигню. 2 месяца. Уже без результата. Пытаюсь я до девушек добраться. Кругом переодетые мулаты мне в спину незатейливо глумятся. И я перемещаюсь во вселенной, и иглы колят судорожно тело. Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела.
0: Это хорошая, хорошая.
3: Душераздирающие стихи.
1: Гриш, а чё ж ты не пьёшь-то?
0: Может, выпьешь?
4: Пойду сейчас быстренько хлебну. Побегу дальше по этажам.
0: А мы как-то вот забыли, так скажем, о Константине, Григорьеве. Константин, может быть, вы как-то справитесь с вашим вот временным недомоганием и все-таки...
1: Я хочу, чтобы Константин спел. Спел, потому что, чтобы развеять это мрачное, да, Алексей, мрачное настроение, которое субарендатор 10 этажа Гриша навел своими стихами о трансвеститах. Вот. Пусть Константин споет о девушках, о хороших, нежных и нормальных.
2: А можно арию из «Мистера Икс»?
3: Навязчивая,
1: в качестве эпиграфа,
3: идея.
1: Пожалуйста. Эпиграф.
2: Пусть я забыл
3: я
2: слова.
3: Шут, пусть я шут.
2: Пусть я шут. Дальше не помню, слова забыл.
3: Добрый, молодец, молодец, поддержал. Ну что ж, прежде всего спасибо Алексею, прекрасно играл. Я сам слушаю в основном тяжелую музыку, техно-трэш, навороченные всякие индастриал, вот. Но иногда тянет в попс. И вот я сочинил песню в стиле попс. Называется «Шалунья Шалула». Я буду петь эту песню, изображая, значит, игру на барабанах. Вот. Прошу заранее простить за все вокальные огрехи. Возможно, голограмма Вадима Степанцова тоже подпоет. «По стеклу струился дождь, ты сама ко мне пришла, отстегнула с платья брошь. Ла-ла-ла-ла, напевая шалула. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ. Лишь на утро я узнал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь, ты перешла рубеж. Постелька мне легла, шалунья шалула. Ну и так далее. Е-е-е-е-е-е. Не вини ты в этом дождь, что случилось при луне. Ведь обратно не вернешь, нет, не вернешь, что ты подарила мне. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ, твой ответ. Я действительно не знал, не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Ты перешла рубеж, в постель ко мне легла, шалунья шалула, ну и так далее.
0: Спасибо, спасибо большое, Константин. А можно вас попросить сразу еще одну из ваших замечательных композиций? Вот про то, как он ее спас, а его закололи финкой. Помните такую, видимо?
3: Да, есть такая.
0: Мы бы с радостью послушали.
3: Есть такая, но чтобы найти мне эту композицию, я должен немножечко порыться в бумажках. А пока я предоставляю слово своим друзьям.
2: Я хотел бы объяснить, почему так все у Константина жалобно получается. Когда-то он работал, возглавлял при медиплавильном Балхашском комбинате. Там был такой дом для сирот, потому что при комбинате люди всегда умирали очень быстро. И оставались сироты.
1: Да, но успевали нарожать кучу детей.
2: Да, вот именно поэтому он все время пытается вставить о том, что люди имеют как бы зеленые волосы. Это навязчивый образ.
3: Фиолетовый, извиняюсь.
2: Да, фиолетовый.
3: Зеленые лица и фиолетовые волосы.
2: Это все равно. Вот,
3: надо поэтому... пожить там.
2: Поэтому этот прекрасный человек сейчас вам споет.
0: Уже готовы ли вы к исполнению следующих пьес? Тогда я выключаю все остальные микрофоны, делаем подзвучку. Так, да, песня в исполнении Константина Григорьева прозвучит.
1: А может быть, мы дуэтом с Константином?
0: Можно дуэтом.
1: Ага.
0: Тогда я включаю еще один микрофон.
1: Только, Кость, в нормальном ритме.
0: Да. Угу. Я могу, кстати, делать подщелк. Вообще нет, лучше
3: прекрасно,
0: не
3: прекрасно.
0: Я буду отслеживать лучше подщелк.
3: В том шуме весенних дней
1: ла-ла.
3: Открылся микрорайон
1: ла-лу-ла.
3: И в новый дом вслед за ней

0: походку ее и смех. Он в школе с ней рядом сел. Записку ей написал, а передать не посмел. Вдруг скажет она нахал, не в силах любовь открыть. И ночью, и поутру стал тенью за ней ходить.
1: Обана.
0: На зависть ему двору. Пусть был он хорош собой, ресницы, как у девчат. Он мог стать ее судьбой, но о любви не молчат. Раз, два, три, о любви не молчат. Нет, не молчат, нет. Вот как-то под вечерок она из бассейна шла, раздался тяжелый рок и хохот из-за угла. Ее обступили в круг, зажали ей рот рукой, забилась она, но вдруг на помощь пришел ей свой. Он кинулся на шпану, спасая свою любовь. Он взял на себя вину, и первый пролил он кровь. В ответ прекратился смех. Хотел кулаком взмахнуть, но финка, блеснув во тьме, ударила ему в грудь.
2: На бум-бум, конечно.
0: И скрылась шпана в ночи. Она, не скрывая слез, сказала: ты не молчи, люблю я тебя всерьез. Ты понимаешь, люблю тебя всерьез. Ты понимаешь, а? И он, просветлев на миг, ответил на поцелуй и уже не услышал крик девчонки той на углу. Он умер в 17 лет, но песни о нем поют. Она, погрустив в ответ, семейный создаст уют. А муж ее станет тот, кто финку в ночи достал. Он в тот же влюбился год, но о любви не молчал. Нет! О любви не молчал. Никогда о любви не молчал. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Посвящается всем путевым девчонкам.
3: И я предлагаю, да, то есть поскольку тут несколько людей, которые все самореализуются, записывают стихи, чужие в том числе записывают.
1: Нет, вот. Мы не записываем, мы их помним наизусть, мы их даже читаем на память. А-а-а. Вот в начале нашего эфира господа маньеристы упомянули замечательного поэта Серебряного века Александра Тинякова-Одинокова. Этот поэт был примечателен тем, что в советской время был изгнан за жестокость из ЧК. Вот. И вот два его четверостишия служат как бы эпиграфом ко всей нашей жизни, иногда даже к части нашего творчества. «Я до конца презираю истину, совесть и честь. Лишь одного я желаю, бражничать блудно, да есть. Только бы льнули девчонки, к черту пославшие стыд. Только б водились деньжонки, да не слабел аппетит».
3: Замечательное стихотворение. И, кстати, тоже в нем сказано, что здоровая плоть должна быть набита здоровым мясом и облачена в здоровую одежду. Ну, сейчас я предлагаю все-таки передать слово Андрею Добрынину.
1: Да, чтобы... я предлагаю почитать ныне действующему поэту. Вот пока он еще с нами, хотя уже он дряхал, как вы слышите по голосу.
3: И мы его теряем.
1: Да, мы его теряем. Песчинка за песчинкой, которая сыплется из его одного места. Вот, не человек, будем говорить, как...
2: Человек хороший, но пьющий.
4: Я устал уже от указаний на мой преклонный возраст. Да, вы доживите, во-первых, до этого возраста. Тогда посмотрим.
1: Андрей Добрынин, вы вечно молоды душой.
4: Для женщин я неотразим. Они мне все твердят об этом. Кричит иная, сколько зим, желая сблизиться с поэтом. Гляжу я тупо на нее, поскольку я ее не знаю. Но удивление свое притом никак не проявляю. И что их так ко мне влечет, я размышляю неотступно. Но отвергать людской почет для сочинителя преступно. Не зря нам дамы без затей себе подносят, как на блюде. Ведь мы же пишем для людей, а женщины бесспорно люди. Коль женщина любовь свою тебе вручила в знак почета, обязан бросить ты семью и по возможности работу. Ликуй, коль мудрая жена к тебе плывет сквозь бури века, заслуженно на награждена прекрасным званием человека.
2: В точку попал.
4: Ну прямо что, нечем крыть.
3: Прямо в яблочко. Вот тут вопрос такой. Сие произведение вызвало у человека по имени Виктор. Он спрашивает, а что все-таки важнее, баба или пожрать?
2: А это Пеленягра. Пеленягра спрашивает.
1: Это да, это отсутствующий архикардинал.
3: Кстати, вопрос о нем приходил. То есть люди спрашивали. Да, я просто подумал, что это издевка, потому что...
1: Если речь идет о Викторе Пеленягра, то для него главнее, конечно, пожрать сейчас. Но я знавал еще в те времена, когда мы учились в Литинституте, вот, когда вопрос о женщинах, о любви, о чувственных удовольствиях все-таки выходил у него иногда на первый план. Кстати, Виктор Пеленягра, автор многочисленных шлягеров, которые распевают любители доступных удовольствий. Вот так, например, он является родоначальником стиля колониальной романтики на нашей эстраде.
2: Якобы.
1: Ну, почему якобы? Это действительно так. Он написал прекрасные песни «Порт Саид», «Бискайский залив» для толстяка Крылова.
4: В далеком Бискайском заливе,
2: ух, да-ба-да-ба-да,
4: мулатка на пирсе грусти.
2: Эх, ну,
4: вы поняли, ребята, да?
3: А почему? Я хочу дальше.
1: А сейчас вся страна распевает его мегашлягер «Как упоительный в России вечера». А нет ли у вас фонограммы с этой записью, Александр? Жаль.
3: Вот, кстати, тут стихотворение просят. Вообще тупое слово «стихотворение». Нужно говорить «пьесу» лучше.
1: Пьеса, да.
3: Пьеса. Вот о случае в купе поезда, опубликованный в «Плейбой». Это просит Женя Климова. Она сюда заходила. Достаточно такая большая женщина. О.
1: Ага.
3: Сиськи принесли замороженные.
1: В тесте причем.
2: Женя, мы вас любим.
1: Да, Женя. Но дело в том, что того номерка «Плейбоя», в котором опубликовано данное произведение, у меня, к собой, сожалению, нет. И даже не знаю, как выкрутиться из этой ситуации. Может быть, я прочту другое стихотворение.
3: А можешь резко отказать.
1: Я прочту любимое на сегодняшний день стихотворение Кирсана Илюмжинова. Вот я ему не далее, как 2 недели назад его читал, он очень смеялся. Стихотворение на калмыцкую тему. Ведь всем известно, что русский поэт, если он ничего о калмыках не написал, то он вовсе и не поэт, и не русский, а так шантропа какая-то литературная.
2: Правильно.
1: Вот стихотворение, да, стихотворение называется «Ногти». Можно музычку приглушу? Чуть-чуть.
3: Леша, пожалуйста, не играй, пожалуйста.
1: Я однажды прочел в страноведческой книжке, что калмык, чтоб беду не навлечь на свой кров, не бросает в степи ногти после острижки, а под юрты их прячет от глупых коров. Коль буренушка съест человеческий ноготь, бес вселяется в смирную душу ее. Не погладить ее, ни за вымя потрогать, не скотина, а просто лесное зверье. В общем, есть у калмыков такая примета. Но не зря на Руси девку тёлкой зовут. Ты меня, богача, знаменитость, эстета, затоптала копытами за 5 минут. Что с тобой случилось, любимое право? Ты мычишь и чураешься прежних затей. Мутен взор, как колодец, где бродит отрава. Ты, наверное, просто объелась ногтей. Попытался к груди я твоей прикоснуться. Ты вскочила, как будто поднес я утюг. Это ж надо с принцессой заснуть и проснуться с глупой тёлкой, ногтей обожравшейся вдруг. Что с тобой происходит, моя дорогая? Нет моей в том вины, черт меня подери. Не от слов и поступков моих ты другая. Это ногти скребутся в тебе изнутри, словно тысячи маленьких гнойных вампиров изнутри раздирают твой кожный покров. Не творите себе из бабенок кумиров, не творите кумиров себе из коров. Кто б ты ни был, индус, или еврейский вельможа, или опухший от водки сибирский мужик, чаще тёлке стучи по рогам и по роже, и от юрты гони ее прочь, как калмык.
2: Жестокий талант.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
3: Я вот тоже все-таки в какой-то степени занимаюсь поэзией, и сейчас я пишу хок, вот буквально.
1: Александр, да, я хочу сказать, что мы все давно являемся поклонниками вашего таланта.
3: Спасибо.
1: Вы
3: спасибо.
1: Просто кровь от крови, плоть от плоти народной. Вы Алексей Кольцов нашего времени.
2: Особенно песня «Сапоги Тамары».
1: Да.
3: Я думал, ты сейчас скажешь, что типа вы просто кровь из носа нашего народа.
1: И это было бы ближе к
3: написал я хоку, значит, перемещаясь сюда, следующее. Как обруч катаю солнце, баб завлекая этим, там и сям, лежащим на сопке.
2: Это не хоку, сразу говорю.
3: Какая разница? Ну что в самом деле?
1: Константин, как уроженец Азии, он все-таки знает.
2: А можно я прочту хоку Константина, который мне больше всего в жизни нравится?
3: Да.
2: Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
3: О, это было у меня с одним товарищем, который захлопнул дверь, и у него было дорогое кожаное пальто, он спешил, в общем, на переговоры по поводу продать-купить, и захлопнул полу своего пальто так, что натянул, что расстегнуть было нельзя. Вот вид был глупый, когда он
1: прижал. Пальто было, наверное, из человеческой кожи.
3: Да, оно очень редкое было какое-то.
1: И дверь отчмакала палец, который случайно остался на коже.
3: Нет, она ничего не отчмакала, он просто целиком полностью прилип, то есть он залип и не мог развернуть, чтобы открыть вот эту дверь, так неловко его защемило, и не мог подлезть к замку и никак вытянуться. И когда пришла его жена, увидела уже побледневшего, истощенного, исходившего под себя уже трижды, в общем-то, то она его вынула оттуда. Ну, это, в общем, грустная история. Да, я предлагаю таки обратиться к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Обязательно, обязательно. Мы должны интерактивно общаться со слушателями.
3: Да, сейчас, ну, прежде вот Толя Лебедь. Уважаемый Оля, дело в том, что очень сложно вот разбирать каракули, которые вот тут передают нам референты, поэтому стихи, которые вы прислали, к моему великому сожалению, я не в силах зачитать, поскольку я столь же слабоумен, как и вот коллега куртуазных манеристов Константин Григорьев. Вот. Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Та-та. Доброй ночи, господа хорошие.
1: Здравствуйте.
6: Так, а где там Вадик?
1: Да вот он я, вот он.
6: Да. Вадик, значит, серьезный такой вопрос. Ты вот как сказал, что душу дьяволу заложил. Ну, как выкупить, не получается. Я, в принципе, рублей 40 подкинуть могу.
1: Да я заложил-то не свою душу, а душу архикардинала ордена Виктора Пеленягры. Вот. Теперь он общается с самым дьявольским дьяволом на нашей эстраде, Игорем Крутым. Вот. Пишет песни для Ирины Аллегровой и группы «Белый орел».
6: А как-нибудь поправить это можно?
1: Ну, как поправить? Ну, 40 рублей пришлите ему, пожалуйста, вот на улицу Фанвизина, дом 4, квартира...
2: 46.
1: Квартира 46, да. Вот.
6: И поможет?
1: А? Не поможет.
3: Но вы все равно пришлите. Спасибо.
7: Но ваша совесть будет чиста.
3: Это, во-первых, а во-вторых, можете прислать и нам. То есть дело в том, что вы можете через нас что-то купить и что-то продать. То есть главное, несите все нам. Вот что угодно. Да. Деньги, мебель, доверенности на дорогие автомобили и квартиры. И все купим, все продадим, все зарегистрируем. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашего внимания ну просто беспредельно.
8: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Вадиму.
1: Да-да.
8: А, не собирались ли вы баллотироваться с вашим орденом в Государственную Думу? И второй вопрос маленький. Вот какая иерархия в вашем ордене? Спасибо.
3: Спасибо, дорогой друг. Как я вежлив сегодня.
1: По поводу Думы пусть ответит главный политолог ордена, великий приор Андрей Добрынин.
2: Ну, у нас нет никакой такой особой иерархии, потому что мы просто друг друга уважаем.
1: Вот про иерархию я хотел сказать, вот. И тебе предстояло ответить на вопрос о том, не собираемся ли мы стать коллективными членами Государственной Думы.
2: Я думаю, что собираемся рано или поздно, потому что, в конце концов, Государственная Дума превратится в то, во что превращается каждая земноводная. Когда наступает тепло, земноводное расплывается, и в конце концов во все это очень просто можно вклиниться.
3: А вот вы не играли в такую игру в детстве, Андрей? Я помню, как-то перетаскивание на более дальнее расстояние под мышками морских медуз, кто донесет их в более целом виде.
2: Я, честно говоря, с удивлением узнаю впервые об этой игре.
1: Нет, я слышал, что среди обитателей побережья, той части побережья Черного моря, где вот находится город Ачамчира, существует такая игра среди грузинских мальчиков. Значит, перенос медузы на эрегированном, как бы это сказать, что ли, ну, члене, что ли, я не знаю, слово не помню.
3: Да, он так и называется.
1: Да. Вот, об этом я слышал, но чтобы под мышками глупость какая-то.
3: Полная. Да, так же, как и выращивание укропа.
1: Мы не ответили на вопрос об иерархии в нашем ордене. Наш орден имеет пирамидальную структуру, как и все духовно-рыцарские ордена. Во главе структуры самый умный, самый хитрый, самый уважаемый, самый сильный рыцарь.
2: Физически.
1: Во всех смыслах. Великий магистр. То есть... Рыцари, как правило, в духовных орденах на сходке избирали вот самого такого...
2: Пахана.
1: Пахана, правильно. Вот. Каковым являюсь в ордене я, то бишь великим магистром. Второе лицо в ордене – великий приор, это Андрей Добрынин. Вот. Ну, кстати говоря, уже скоро место будет вакантно, если он так будет пить, не щадя себя. Вот. И, по-моему, на его место метит командор орделеймейстер ордена Константин Григорьев.
7: И магический флюид.
1: То есть он хотел сказать, что он не только командор орделеймейстер, но еще и магический флюид ордена.
7: И настаивает на этом, да.
3: Ну вот вроде так расписали все. Это гинекологическую ветвь будешь расписывать?
1: Я продолжу. Дело в том, что орден, помимо действительных кавалеров, включает в себе еще фамильяров, то есть почетных тайных членов. Это могут быть маститые ученые, посвятившие остаток своих дней трудам на пользу ордену куртуазных манеристов. Это могут быть щедрые дарители. Вот просто прекрасные люди, забулдыги и пьяницы, которые по тем или иным причинам нам приятны. Вот. Также есть в разных городах СНГ и за рубежом прецептории, которые возглавляют прецепторы, то есть наместники, люди, симпатизирующие нам, ведущие куртуазный образ жизни, распространяющие наше творчество среди населения соответствующих городов. Наши прецептории есть и в Новосибирске, и во Владимире, и в Петербурге, и в Ашхабаде, и в Риге, и в Софии. Я сейчас не дай бог соврать.
2: В Праге, в Нью-Йорке, в Дюссельдорфе.
1: А также в Сорбоне.
3: Вот, ну, еще такой абсорбированный сахар, я вот слышу. Может, это не из той области, извините, пожалуйста. Так на меня посмотрю. Ладно, телефонный звоночек. Телефонный звоночек. Здравствуйте. Да? Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи, уважаемые.
3: Здравствуйте.
9: У меня просьба и вопрос.
3: Давайте лучше справа вопрос.
9: Ну, вопрос такой. К Вадиму Степанцову, что-то зачастил он в последнее время появляться своим замечательным красивым лицом во всяких стабильных политических телешоу, как-то про это, знак качества и, по-моему, мужской клуб, вот я вас там видел.
3: В знаке качества ты был, Вадим?
9: Да,
1: да, был.
3: Срам, это срам, о, срам, срам. Вот никто меня не поддерживает.
9: За появление в таких убогих телепередачах. Это раз. А во-вторых, я видел в передаче «Те, кто», ну, которая, по-моему, не относится к числу данных телепроизведений. Там и приличные люди иногда появляются. Вот он читал стихотворение про волосы. Видимо, по соображениям самоцензуры, что ли. Он одну четверостишь оттуда выбросил. Вот нельзя ли прочесть стихотворение целиком?
3: Спасибо, дорогой.
1: Нет, дело в том, что, дело в том, что...
3: Будьте здоровы.
1: Да, кто это чихает тут? Да, оно не такое уж интересное. И, к тому же я его не помню. Это четверостишие. Ну, а по поводу вот всяческих убогих телепередач, вы не думаете, дорогой, я не помню, как зовут вас.
10: Просто дорогой.
1: Да. Вы не думаете, что, что ибо...
3: Ибо. О, вот так.
1: Да, ибо. Вы не думаете ничего плохого. Так надо, просто поймите, что так надо.
3: Да, безусловно. Я тебя очень хорошо понимаю. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем песню какую-нибудь в исполнении Константина Григорьева. Вот я помню, там еще была одна песня тоже про похороны.
10: Про похороны. Про похороны.
1: Может быть, лучше про девчат спать.
3: Да, вот. Давайте про девчат. Это одно и то же, собственно.
10: Вальс.
3: То есть я попрошу, чтобы Леша не играл пока.
10: Алексей, золото наше, да, отдохни, да. Покури, подумай, в каких телепередачах тебе стоит сниматься, в каких нет. Вот. Вообще нас удивляют наши слушатели. Если бы я имел право материться в эфире, я бы сказал, господи, какие странные люди звонят. Я бы сказал это другими словами. Песня называется «Когда поют девчата», посвящается всем вам, господа.
1: Господа, девчата.
10: Вальс. Когда поют девчата над рекой, те песни с междузвездною тоской. Мы с другом подключаем две гитары и покидаем сельский клуб родной. В траве за нами тянутся шнуры, что от луны не очень-то видны, не видны с веселыми девчатами понад речкой. Мы петь, играть мечтаем до зари. Припев, а где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявший березку, любимая ждет.
0: Старались мы ромашек не ломать, нет, по лугу шли, так думая сказать, хоть мы играть не очень-то умеем, но возьмите нас, девчата, вечерять, эх, зашли и скромно встали в стороне, гитарами краснея в темноте, девчата нас увидев, засмеялись и позвали нас скамеечку к себе. Когда поют девчата над рекой вращается под ними шар земной. Скамеечка летит куда-то к звездам. Согретая душевной теплотой, мы с другом верим, слышат песню ту. Плутон и Марс, Венера и Нептун. Там тоже все гитары подключают. По-своему чего-то подпевают. А где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год. И в ситцевом платье, обнявший березку, любимая ждет. С Новым годом, а дорогие слушатели «Эхо Москвы». Эх, тарарам!

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня куртуазные маньеристы Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин. Вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-1922. Кстати, я хочу обратиться вот к сельскому учителю Дмитрию Невилеву. Он тут приходил и попросил, говорил, дескать, хочу объявить некий телефон в прямом эфире. Дима, к сожалению, у нас этого делать нельзя. Это считается как реклама. Вот ты можешь, например, назвать свое имя, да, там паспортные данные можешь назвать. Но вот никаких координат, то есть особенно телефонов, называть нельзя. Так что...
1: Все хотите, да, на радио пролезть.
0: Чтобы зарабатывать деньги.
1: Да, да, да. Телефонами щенков продавать беспородных.
0: А также, в общем-то, бесплатно вырезать аппендицит.
1: Сахарную пудру за место кокаина. Нанюхаешься, такой дряни бывало, в ночном клубе. Потом...
2: Вадим, а помни, мы все-таки в гостях.
1: Да. Да. Извините, забылся.
0: Ну что, я предлагаю вот послушать стихи господина Добрынина. Я знаю, что у вас есть масса стихов восточных, вы также хорошо переводите с любого на любой обратно, и потом читаете то, что тут получилось обратно, и на любой вообще не похоже, и это как бы новая даже форма определенной стихотворчества. Ну, это что-то я уже туда. Да. Итак, слушаем.
2: Да, вот бывает, что всякий человек, который является восточным человеком, вот мне Вадим Степанцов подсовывает другие стихи какие-то. Трудно жить по законам ислама, правоверье не всем по плечу. А коль ты не мужчина, а дама, так об этом я вовсе молчу. Что сказать не о святости женской? Из старинных я вычитал книг. Любит женщин растлитель вселенский и вершит все дела через них. Естество ведь сырое у женщин, как у ящеров древних времен. В них шайтан проникает уменьшен, а внутри раздувается он и сидит в темноте студенистой, прорастая во все телеса. А снаружи-то, свежей и чистой, нам является женщин краса. О, юнец, опасайся обмана в дивном теле гнездящихся змей, отличать порождение шайтана от порядочных женщин умей. Как проникнуть вовнутрь оболочки, заглянуть в заповедную мглу? Улыбнись, подари цветочки, но после затисни в углу. Если на спину падает сразу и любезные речи ведет, то ее не коснулась зараза, ей оказывать должно почет. Ну а если с чудовищной злобой станет драться она и вопить, то бороться с ней даже не пробуй, а стремись поскорее отступить.
1: Страница номер два.
2: Страница номер два.
1: Ну что, что там? Прокатившись.
2: Прокатившись по лестницам.
1: Темным.
2: Темным. С треском выбей подъездную дверь. И вздохни с облегчением огромным, от шайтана уйдя без потерь. Посмотри на созвездие величия и на дом под щекастой луной, где шайтан в человечьем обличье матерится и брыжет слюной. Простите за маленькие технические неполадки.
0: Ничего, ничего. Мы же работаем в прямом эфире, как истинные профессионалы. Ну вот я вижу, что только что вернулся Григорий. Как успешно прошла твоя экспедиция? Что ты нам можешь рассказать?
1: Возьмешь ли ты, Гриша, что-нибудь в субаренду 9-8 этажи?
0: В субаренду хотя бы.
3: Значит, походил, проверил все мешки с песком.
0: Сходил.
3: Да, которые Степанцов там, значит, у стекол расположил.
1: Там сахарного песочку среди обычного не нашлось.
3: Было что.

0: бытие, как открывает вечер тайну, в окне увидел я ее, и чувства, тихо замирая, вдруг всколыхнули мой покой. Она была совсем нагая, та, что стояла предо мной. На щечках вычерный румянец, игривый, сочный, озорной. Хотел я быть ее посланец, гонимый желтую луной, и все вокруг меня кипело и заставляло горевать. Ведь этой юной девы тело мне не потрогать, не узнать. Она стояла, как фиалка, смотрела на меня в упор. Потом у муза, у нахалка, в меня метнула помидор. Я не хотел того скандала, был битых стекол страшный звон. Она так громко заорала, что разбудила весь район. Сбежались люди и соседи, бомжи, зеваки и менты. И участковый на мопеде примчал козел из темноты. И отъезжая в каталажке, я позже думал много лет, как этой падле заморашке сломаю челюсть и хребет. Прошло 5 зим, 5 лет промчалось, и возвратился я домой. Но, боже мой, какая жалость, я не могу найти покой. Вновь молодой, красивый, властный, я захожу на пьедестал, и снова вижу стан прекрасный, тот, что в окне меня искал. О, эти пылкие соблазны, их невозможно претерпеть, и формы эти так прекрасны, что посмотреть и умереть. А в темноте горит окурок, и где-то тянут сулико. И на столе стоит придурок, пузырь вина мадам Клико. Беру я ножик перочинный, пилу, мотыгу и топор, и к ней иду походкой чинной, чтобы исполнить приговор. Я знаю средства против сглазу от злых колдуньих мрачных лиц. Сейчас распилю ее заразу на сотню маленьких девиц. Вот взмах пилы, ножа, кастета. Но что такое, что со мной? Творец-художник над портретом, стою я, потеряв покой. Потом наматываю пряди ее волнующих волос, и как писатель на эстраде шепчу ей свой апофеоз. Вещаю сладкие страдания я ей на ушко в темноте, и утопаю от желания в ее девичьей красоте. А позже, насладившись телом, соорудив на люстре крюк, в душе так много накипело, ее беру я на испуг. Вонзаю ржавые браслеты в запястье бархатных кистей. Я вам скажу, как все поэты, здесь нет хороших новостей. Финал плохой, финал убогий. Один в кромешной темноте, ее обугленные ноги я растворяю в кислоте. Следы ужасных преступлений я уношу, как злой почин, и не прошу я искуплений без всяческих на то причин. Лишь струйка пота заглумится с седого редкого виска, и не узнают те девицы, что на душе у маньяка. А между тем на фоне храпа в окне привычный силуэт. Открылась дверь, упала на пол тень от луны, ночной сюжет.
1: Замечательная, замечательная.
2: Гриш, хоть ты, конечно, и субарендатор 10 этажа, но я скажу, что, что ты это самое. Ну, короче, первое-то стихотворение было поглавнее, поглавнее. Это
1: да,
2: какое-то рыхлое, скучное, растянутое.
3: Нет. А по-моему, урыл.
0: Кого? Куда мне тягаться с поэтами?
2: Не-не, первое стихотворение, вот просто трансвеститов, было...
1: Более яркое.
2: Было такое, оно мускулистое.
0: Да. Потому что оно было четкое. Про трансвеститов, а это про маньяков.
2: Нет, Гриш, ты нам тут...
0: Все маньяки
2: старым,
0: меня поняли,
2: старым
0: ночные.
2: Поэтическим волкам мозги-то не заплевывай своими ничтожными аргументами.
0: Волчара.
2: В общем, работай, иди, поработай еще над рифмой, над формой.
0: Над сахаром.
2: Да,
0: к чаю.
2: Сахарку не забудь принести.
0: Ну, пойду скажу, может, еще какой-нибудь.
2: Да,
0: решу.
2: Вот Добрынин что-то хочет сказать.
1: А можно
2: он
1: спросить
2: вот
1: у Добрынина?
2: Да.
1: Вот это тут, значит, Наталья Алефтина, которая живет в городе Орле, интересуется, нет ли какого-нибудь стихотворения про Алефтину и Наталью с Алефтиной. Можно любое.
3: У меня мнение такое, что если человек что-то хорошее попытался создать, ему нужно сделать зеленую улицу. Вот как Гришке нашему, например. Григорий простой парень, казалось бы. Ну что же.
2: Еще самое? Вчера цемент мешал тут.
3: Конечно.
2: Да, в мешалке.
3: Был строителем. Между прочим, вот многие люди говорят, что это самое, вот насчет антисемитизма.

0: обычно еврей мешал, как это?
1: В говномешалке цемент.
2: Да, да, вот. Было дело. И не только цемент, ведь порой там и отжимали, что не попадя.
0: Поэтому я хочу...
1: Не, ну, я скажу, что в былые времена в цементе можно было найти золотые зубы.
2: Безусловно. Вот, пряжки, кольца, опять там, же. Да,
1: сережки.
2: Флотские пуговицы.
0: Ну уж евреев в наше время там точно не найдешь.
1: Это да.
2: Да.
0: Хочется прочесть стихотворение. Почему-то. Называется «Бункер сладострасти».
2: Опять про женщину, что ли?
0: А, да нет, вообще о жизни. «Мое богатство ты заметишь с корыстной зоркостью змеи, и благосклонностью ответишь на предложения мои. Моей ты подчинишься власти, стремясь нажиться без труда, и в мрачный бункер сладострастья я увлеку тебя тогда. По узким и крутым ступеням тебя сведу я словно в ад, порой с разнузданным сопеньем тебе подталкивая взад. Сама искала ты знакомства, теперь на помощь не зови. Насилие и вероломство всегда сопутствуют любви. Я вдруг предстану без мундира, точнее сказать, в одних носках, мучнисто-белых складках жира и в редких темных волосках. Посмеиваясь плотоядно, я почешу оплывший бок, и станет тут тебе понятно, сколь я порочен и жесток. Поймешь, как дерзки пальцы эти, как тяжек этой плоти гнет, но только Гитлер на портрете тебе цинично подмигнет, и по шершавому бетону мои зашлепают носки. И
1: ты метнешься к телефону, чучело.
0: Крыша от страха и тоски. Но тщетно телефонный провод я тесаком перерублю и изреку, как веский довод, что я давно тебя люблю, и что любовь не только счастье.
1: Да.
0: Под ним таится иногда угрюмый бункер сладострасти, где пропадают без следа.
1: Добрынин, вот скажи честно, вот пока ты читал стихотворение, какое желание тебя больше обуревало? Донести весь изыск твоих мыслей до публики или водки выпить?
0: Водки выпить.
1: Водки выпить. Я так и подумал. Ты же пьян, как поросенок.
0: Естественно.
1: Вот. А все еще пытаешься слабоумной публике доказать, что ты поэт. Она и так это знает.
0: Нет, публика не такая уж слабоумная, как ты пытаешься ее как бы представить.
1: Нет, ну та публика, которая слушает. Потому что это в данный час эхо Москвы вовсе не слабоумная.
2: Безусловно.
0: Конечно.
2: Да. Вот, кстати, вопрос она задает.
1: Она мучается, она не спит.
2: Задает вопрос Андрею Добрынину. Надеется она, что Андрей уже не пишет романы на заказ под псевдонимом «Американский писатель такой-то».
0: Я никогда не писал романы под псевдонимом «такой-то». Я всегда писал романы под своим личным именем Андрей Добрынин. Если вы когда-нибудь увидите вот роман Андрей Добрынин...
3: «Кольцевой разлом», например, гениальный. Или «Черный пробел».
0: Да.
3: Или «Смерть».
0: Мои романы называют...
3: «Говорит по-русски».
0: Да, называется «Смерть говорит по-русски» или «Кольцевой разлом».
2: А я вот написал книжку, она называется «Кактусы и кошки». Вы знаете, не пошла. Ну, это что-то я
1: Не выстрелила.
2: Не выстрелила.
1: Ну, это вот... Вот так вот Филипп Киркоров тоже вот мучился, а потом раз, выстрелил. Все.
2: Пробило его во все стороны.
1: Ивановский Интернешнл тоже.
2: Выстрелил, да. Вот, сколько там мучился этот «Не срать бы сыром». Не выстрелил.
1: Не выстрелила.
2: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
4: Алло.
2: Алло.
4: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Да. Хочется вот так на патриотическую нотку немножко разговор перевести. Вот, в общем-то, все о любви, о жизни. А не могли бы, господа куртуазные маньеристы, вот сейчас у нас правительство...
1: Чего-нибудь сбацать о судьбах Отечества?
4: Да нет, чего-нибудь сбацать не о судьбах Отечества, а чего-нибудь сбацать как гимн, гимн Российской Федерации, Мы гимн Республики Зебра, Зеленоград Братеева.
1: Угу.
4: Так быстренько сочинить, чтобы, ну, обидно. Государство без флага, без герба, без гимна. И заодно про проект.
1: Знаете ли, флаг, знаете ли, милейший, вот с вашим таким местечковым уклоном, Республика Зебра, там это самое, что же, вы так сузите границы России до размеров Владимира Суздальского княжества.
2: Нет,
1: хочет,
2: я думаю,
1: хочет,
2: что до размеров была
1: сумасшедшая демократия. Новодворская. Вот. Нет, не надо этого. Потом гимн Российской Федерации. Ну что такое Российская Федерация? Это такой обгрызенный кусок великого российского государства, который нам достался в наследство. В наследство.
2: От Петра.
1: От Петра.
2: И баба его, и баба его Наталья.
3: А я хотел передать привет всем жителям Братеева, потому что в ней базируется моя супер замечательная команда «Лосьон». Мы всех уроем.
1: А, я понял. Это от того Петра, который кивает на Ивана.
2: Да.
1: Куда делся Казахстан?
2: Говорит
1: где
2: он.
1: Украина? Да. И вообще, Севастополь...
3: Все всплыло в Братеево.
1: Да. Севастополь
5: может,
1: где?
5: Может, споем просто.
1: Споем.
2: А может быть, кстати, вот послушаем новую песню Константина в исполнении Константина Григорьева, новую песню, ну, старую, народную. Вот ты говорил, что у тебя есть какая-то слезоточивая,
3: есть,
2: что
3: есть,
2: газ.
1: Хочется вспомнить, что мы все-таки сыны этой земли.
3: Только, опять же, просьба Леше передать.
2: А, Леша, пожалуйста.
3: Наши наилучшие пожелания.
2: Да.
3: Я в этот раз даже не буду барабанить руками и ручками, значит,
2: нет, если тебе
3: столу.
2: Хочется, то в этом нет ничего прискорбного, ты можешь делать.
3: Тут очень красивая мелодия. Я вкратце, очень вкратце расскажу, когда я впервые услышал эту песню. Это было в пионерском лагере.
1: Ты скажи
3: лагере.
1: Лучше, это песня про кого?
3: Это песня про...
1: Про нас, про русских парней?
3: Про нас, про русских парней, про
1: отлично.
3: Русских девчонок, про русских трансвеститов. Про русских кактусов, про русских кошек, про все, что есть мы, про все, что есть звезды, земля, про все, что мы дышим, а потом бац и нет.
1: А вот как ты... Да. А вот как с евреями быть? Вот скажи, русские евреи, они самые русские евреи в мире или самые еврейские евреи в мире?
3: Я думаю, что это вопрос уже касается каких-то зазвездных сфер.
2: Нет, ты отвечай прямо, тебя прямо спрашивают, ты скажи, вот русские евреи, они, например, самые еврейские, в общем-то, евреи в мире, или самые русские вот среди евреев?
3: Это Добрынин пусть говорит, я песню пришел петь.
1: Ну, Добрынин, посмотри на него, что он сейчас сказать
3: он
1: может?
3: Он сейчас скажет мудрую вещь.
1: Скажи.
5: Я никогда не видел еврея, который в нашей стране, который бы меня обидел чем-нибудь. Поэтому я скажу так.
1: Да ты дома сидишь все время, как тебя обидеть-то можно? Мы с Григорием шляемся по улицам в поисках куска хлеба. У тебя папа академик сельскохозяйственных наук в Тимирязевке преподает.
5: А понимаешь...
1: Сиди себе, допиши роман это.
5: Так нет, дело в том, что...
1: О судьбах Отечества.
5: Мой папа академик занимается лесным хозяйством. Поэтому им приходится выходить в леса.
1: Где ж ты в лесу еврея видел?
5: Приходится.
2: Леса, то есть, значит, разрабатывает методику вырубания и вывоза лесов с территории России.
5: И вот время от времени выходит страшный такой еврей.
3: Из чащи, как медведь.
5: Да, представьте себе. Ну, друзья мои, ну поверьте, что на самом деле...
3: Не так уж он страшен.
5: Это страшно. Ну, он не очень страшен. Это прекрасное существо. Его нужно...
1: Оно поддается дрессировке?
5: Да, конечно. Его нужно погладить по ушам. По ушам. Лучше всего по ушам. Вот. Потом, к сожалению, у него только одно противное свойство. Он тут же начинает плодоносить или плодоносить. Как правило, он приносит 6 детей.
2: Котят.
5: Да.
1: А размножается он почкованием?
5: Вадим, не притворяйтесь, что вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что это самое, что еврей приносит 6 маленьких ребят. Как хорошо. Вот. Некоторые приносят особенно большие такие, большие. 8.
2: Если я слышал, 12 вот было. Ну, мне просто зачетное число, вот меня всегда удивляло.
5: Ну да.
1: Ну и куда они их приносят?
5: Ну,
2: в мир, понимаешь.
5: Многие раздают по людям.
2: То есть, дескать, возьми.
1: А вот. Я где-то читал, что они торгуют своими детенышами.
5: Да, к сожалению, и да. Это на, на птичьем рынке это уже приняло вообще ужасный масштаб.
1: Катастрофически.
5: Ужасный.
1: Наоборот,
5: хочется ударить по мозгам.
2: Ну что, так может быть, наконец мы послушаем народную песню, да? В исполнении Константина Григорьева. Спасибо, спасибо вам, Андрей, за такой исчерпывающий ответ.
3: Навязали мне какую-то дискуссию.
1: А на птичьем рынке, кстати говоря, вот еврейские детишки дороже, чем русские. Почему это?
3: На ВДНХ еще дороже. И что?
2: Ну, чем ближе к центру, тем все дороже.
1: Нет, ну вот почему? Почему вот так вот? Я, как человек наполовину русский, вот хочу задаться вопросом. По какой цене меня будут продавать? По еврейской или по русской?
2: Я думаю, что по русской.
1: Угу.
2: Потому что у тебя же
1: плюс
2: нет...
1: Плюс на минус дает минус. Угу.
2: У тебя же нет маза тогда.
3: Сексом надо заниматься. Ребята, давайте вообще свернем наш разговор на секс. На нормальные наши дела.
1: Да, кстати что говоря, мы... про девчонок песню
3: сейчас
1: вы обещали.
3: Сейчас вот песню я спою вам про девчонок, а потом будем говорить про секс. Давайте, что пробило на какую-то тему, непонятно. А Алексей, дорогой.
2: Пожалуйста, он ушел, да.
3: Алексей, минуточку прошу, внимание. Эту песню я впервые услышал в пионерском лагере.
2: Ты не ушибся?
3: Нет.
1: Леха упал под рояль, и Григорий его достает.
3: Леш, ну нормально. Все будет хорошо, поверь. Все будет хорошо.
1: Стазик тебе.
3: Утро красит нежным светом стены древней Кремля, Леша. Вот. И мы с тобой в натуре, бля. Вот. А песня, которую я хочу вам спеть... Я услышал впервые в пионерском лагере. Вы даете мне договорить эту фразу до конца? И я ее переписал из песенника у одной очень красивой девочки, в которой был влюблен. Ее звали Анна Васильчикова. Васильчикова, запомните. Она была очень хороша собой. И вспоминая эту девушку, я всегда пою эту песню. Иногда про себя, иногда вот как сегодня в эфире «Эхо Москвы». Вот. Ребята, любите своих девчонок. Поехали. Жил мальчишка на краю Москвы. Был такой же он, как я и ты. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах побольше синевы. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах чуть больше синевы. Полюбил он девушку одну, не сказал об этом никому. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. А вот однажды осмелел он вдруг. Подошел к девчонке юный друг. Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Но девчонка гордая была, не поверила в его слова. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. И мальчишка бросился бежать, ведь отказ не мог он ожидать. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. А девчонка, шедшая за ним, увидала парня неживым, растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Тут мальчишка приоткрыл глаза, по щеке катилась слеза. «Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда. Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда». Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то.

0: Милый, милый, я всегда с тобой. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой.
1: Пока Григорьев, Костя в настроении, я думаю, что мы должны предоставить ему еще как-то площадку.
2: Я думаю, да, что стоит после столь прочувствованного выступления послушать звонки зрителей. Милые вот зрители, слушатели, правильно, что правильно. Вы думаете о вокальном мастерстве Константина Григорьева?
1: И главное, о методе подачи.
2: Да, так сказать, о подаче, в общем, о его промыслах народных, то есть вот о его изыскательских работах в области фольклора. Пожалуйста, присылайте нам сообщение на пейджер, звоните.
1: И вы можете даже, собственно, кидать нам бумажные самолеты, орать в мегафоны и под окном, мы тоже не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Приветствую.
3: Вот у меня вопрос к Вадиму Степанцову.
4: Угу.
3: Был вчера, там показывали в центре.
4: Угу.
3: Вот там была такая публика, которая фанатеет от битых мошонок и стрелков.
4: Угу.
3: Вот. А вот я понял, для чего это концерт. Вы показали в последний раз, что для публики не важны слова, а вот важна сам драйв. Вот сам, ну.
2: Но на самом деле там было очень много публики, которая скучала и от безысходности просто туда пошла. И когда они нас увидели сначала воочию, потом уже услышали наше энергичное исполнение, вот, пришли в полный восторг и, в общем-то, нас принимали лучше, чем всю эту безликую массу под названием, я не помню уже каким, X-миссия, Тет-а-Тет, в общем, всех таких штампованных проектов. Но это ничего удивительного в этом нет.
3: А вот видите, такой пацан в маске там такой прыгал.
2: Пацан в маске?
1: Санта-Клаус, да, что ли?
3: Да нет, там в такой звериной маске. Так он забрался на еще одного там.
2: Ага.
3: И вот, видели?
1: Чем вы, да, вообще там занимались? Вот я там не был.
3: Друг был.
1: Спасибо, спасибо. Вот как. Ну что, еще сразу один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
5: У меня несколько отвлеченные темы, вопрос.
1: Ну, говорите только погромче, как-то вы очень...
5: Хорошо, хорошо. Да. Вот одному гостю не понравились чем-то слушатели уважаемые. Хотел сказать именно, чем не понравились и как бы какие его представления идеальные, такой концептуальный, продвинутый слушатель. И вопрос второй. Как уважаемые гости относятся к телефонному сексу, если уж речь недавно зашла об этом явлении? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Кто будет отвечать, джентльмены?
6: Я буду отвечать.
1: Давай.
6: Я действительно с большим неуважением отношусь к большей части слушателей, к сожалению, не только «Эхо Москвы», а вообще радиослушателей. Я замечаю, что это тупая аморфная масса. Да, ребята, это те, кто меня слушает сейчас. Это говорит Григорьев. К сожалению, ребята, вам надо больше читать, больше слушать музыки хорошей,
2: и
6: больше
2: разные
6: смотреть хороших фильмов. Понимаете, ребят, надо развиваться. Я не знаю, откуда вы берете наглость звонить в эфир, появляться на телевидении, появляться на страницах газет и говорить какие-то странные вещи. Я не понимаю. Вы понимаете, что с вами разговаривают люди на несколько порядков интеллекта выше, чем вы? Как бы они ни придурялись в эфире. И вот это меня очень раздражает, потому что отвечать на тупые вопросы, слушать тупые разговоры, это уже, поверьте, как бы, ну, не наш удел.
1: Вообще-то. ПТВ это называется, пустая трата времени.
6: Да, если это по приколу, это можно понять. Но я вижу, что это, как бы, я был последний раз в эфире у Лаерского в 93-м году. Я вижу, что слушатели не изменились. Очень жаль.
2: А меня это радует, на самом деле. Я очень люблю публику, вот именно за то, что... За что? За то, за что ее ненавидит Григорьев. Да, серая масса, пускай аморфная, но она такая пушистая, вот такая, как большая кошечка. Вот, ей говоришь ласковые слова, мурлычешь что-то вот в эфире, вот, а она тебе в ответ тоже, мур, так мур, а что это вы сказали тут? Вот. А, Кость, ну нельзя так вот людей пинать. Ну да, вот звонят они.
6: Пусть работают над собой,
2: Вадим. А может, они думают о судьбах Отечества.
6: Вот ты мега-стар. Но ты почему-то...
2: Нет, я простой русский парень.
6: Хорошо, простой русский парень. Но ты почему-то все равно, я вижу это, ты работаешь над собой. Они считают, что им это не надо.
2: Почему?
6: Им это просто не надо. Ну вот как, это слышно по разговору, по ударениям в элементарном словах. Вот у нас словарь ударения русского языка. Вот как...
2: Да мы с Добрыниным сами...
6: По-вашему произносится кабачище, а вы говорите кабачище, а мы говорим кабачище. И масса других примеров.
2: А что вы имеете в виду, овощ или фрукт?
6: Я имею в виду кабак.
1: Вы не горячитесь, уважаемый. Но...
2: Потому что вы, Константин, человек пьющий, и вам всюду мерещатся кабаки.
1: Сильно пьющий.
2: Да.
1: Нет, что касается аудитории, которая нас слушает, безусловно, встречаются и так называемые тупо звонящие, тупо прикалывающие. Но я все-таки считаю, что... И, кстати, не то, что считаю, а мы проводили, скажем так, определенные работы в плане этой статистики, что у данной все-таки программы наименее тупо позвонящих встречается количество, нежели на других аналогичных ночных
2: программах.
1: Даже что касается сообщений, приходящих вот на устройство, именуемое пейджер, то есть тут из них можно книги писать. Поэтому даже запрос твой, Кость, он, конечно, имеет под собой большую такую основу, вероятно, но здесь вот среди людей, которые нас слушают, это своего рода радиослушательская элита. Это действительно так.
6: Ребята.
1: И сегодня случайные люди, конечно, заходят, попадаются, ну как иначе, но в том-то и есть элитарность и элитность, да, что она позволяет внедриться в свое тело кому-то, чтобы тот, это гуманный акт, чтобы тот мог зачерпнуть ложку ума и величия и потом как-то подняться до уровня данного круга, да.
2: Значит,
6: я извиняюсь перед
2: можно
6: всеми.
2: Алексея попросить чуть-чуть прекратить играть?
1: Лёш, секунду.
2: Давай, значит, ребят, если кто не согласен с мнением Константина Григорьева, если кто его хочет после вот такого его выступления, после этой эскапады отвести за барак и опустить, вот, то у вас будет такая возможность...
6: Он нарвется на отмашку.
2: Да, значит, у вас будет возможность попытать свои силы 22 декабря сего года.
4: Тем более, что...
1: Я даже могу сказать, Леша, играй. Я даже больше могу сказать. Я могу сказать, что каждого 22 декабря любого года мы будем выводить...
2: Потому что это годовщина ордена куртуазных маньеристов.
1: Вы можете лупить его куда попало, почему не попадя. Ну, еще один звонок телефона.
2: Хорошо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Добрый вечер или утро, или как вам такое сказать, еще что-нибудь доброе. Значит, звонит вам однорукий пилот, комиссар 25-го истребительного полка.
1: Это отлично.
7: Вы знаете, мне тоже так кажется, что я наконец-то вам прозвонился.
1: Да.
7: Вы знаете, не мог бы я вас попросить, Вадима в особенности, больше не мистифицировать почтенную публику? Потому что мой отец, моему папе уже за 70, а он прочитал ваши стихи в журнале «Новый мир», по-моему, они печатались, правильно?
2: А это когда было?
7: Лет много назад.
2: Так.
7: Но такое было.
2: Было, да.
7: Ну вот.
1: Было.
7: И он проникся к вам совершенно фантастической любовью, то есть он просто вас обожает.
2: Чудесный человек, пусть приходит к нам на праздник.
7: Я его обязательно позову.
2: Здорово.
7: Но вы знаете, после этого я показал ему Вадима по телевизору.
2: Угу.
7: И вы знаете...
2: Я знаю, что он сказал. Он сказал, лучше бы он не пел.
7: Вы знаете, он ничего не говорил. Он мне не поверил. Угу. Он мне просто не поверил.
1: А суть-то вашего звонка, уважаемый, дорогой наш, в чем, чего вы сказать хотите? Это?
7: То, чтобы вы перестали мистифицировать людей.
1: А,
7: то есть, ну, как бы...
1: Понятно. Вопрос.
2: Попенять мне на раздвоение.
6: Нет, на самом деле Вадим двухметровый брюнет, носит стальные очки в круглой оправе. Ну, вот, у него ровные мраморные зубы.
2: Золотой зуб в верхней челюсти.
6: Вот, но, естественно, по телевизору просто... Ну, а зачем показывать того же Вадима, который печатается в журналах? Просто смысла нет.
1: Вот, кстати, стали приходить интересные сообщения, касаемые недавнего выступления Константина Григорьева. Значит, так, сейчас, секунду, по очереди будем зачитывать. Ну, я сейчас сразу все. Я вообще не понимаю, для кого существует передача, для вас самих или для слушателей. Если для слушателей, то и нечего их критиковать. А если для вас самих, то ведь не обязательно весь этот бред выливать в эфир. Устин Куприянович пишет. Далее. Вопрос к Григорию Константину от сельского учителя Невилёва. Константин, не стоит пинать публику ногами. Эти люди тебя любят и читают умные книги, смотрят умные фильмы, пишут умные книги и продюсируют и снимают умные книги, пишут фильмы и книги умные снимают. Поговорим по-трезвому. Деревня Луховцы Московской области, Дмитрий Невилёв. Вот так вот. Ну что же, а что касается...
2: Понял, мизантропище.
1: Для кого существует эта программа? Но я, как все-таки имеющий некоторое отношение к ее созданию, хочу сказать, что, безусловно, она замышлялась как о такой посиделке, в общем-то, вне территории моего дома или дома чего-либо, вот просто так на нейтральной территории. И, естественно, это отдых. Поэтому, безусловно, только для нас тут присутствующих. Если вы, уважаемый Устин, сможете каким-то образом добиться аналогичной позиции, вот в обществе я приду лично и скажу: молодец, дорогой Устин. Ну, я же правильно скажу, так вот, Вадим, ты же знаешь, что я скажу. За мной не залежится. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Добрый ночь.
1: Здравствуйте.
4: Я вот хотел вот что спросить вас.
1: Да.
4: Вот сейчас у вас там какой-то дружок икал и что-то бил там чем-то, да?
1: Был.
4: Вот, и я хотел спросить, по чьей башке по вашей он бил? Потому что вы, пунктуальные маньяисты эти, у вас у всех бошки звенят, вот как он сейчас пел. У вас вот Быков, вот этот корреспондент, Быков, собеседник, это
2: но
4: тоже
2: он
4: ваш
2: имеет
4: маньяист?
2: Никакого отношения к нам.
4: Никакого? А то он тоже вроде себя называет.
2: Ну, знаете, это было,
4: вот такие у вас
2: было,
4: у всех
2: было давно. Ваше презрение к разжиревшему корреспонденту Быкова мы...
1: А кто это? Извини, Вадим, сейчас там... А человек все говорит, подождите секунду, это сейчас мы не выводим вас пока из эфира.
2: Ваш
1: гнев
2: совершенно справедлив. Да. Вот он изменил идеалам куртуазного маньяизма.
1: А кто это такой? Вот, ты скажи. Ну подожди, ты скажи, кто это такой.
2: Ну, был такой. Был
1: а
2: такой,
1: все,
2: знаю,
1: ну так и да. Скажи. А
2: поэтишка,
1: все,
2: вот. Потом он пошел в журналистику и скурвился. Ага. Скурвился совершенно.
4: Есть, Саша, если вы его не знаете, он в пресс-клубе всегда заседает.
2: Быков пресс-клубе такой.
4: Такой,
2: пузан такой.
4: На
2: с усами.
1: Ну, я, к сожалению, да, не в курсе. Mm-hmm. Вот тут я упустил. Ну, видите, вот Вадим как-то вот сказал, что, дескать, этот дяденька не с ними.
2: Он не с нами, он не с нами. Но он обратно рвется в орден, а мы ему говорим: отрекись от Иосифа Бродского.
4: А, Вадим,
2: отрекись
4: все-таки он хотел
2: от Бродского.
4: Был у вас все-таки в ваших рядах?
2: Ходил, да.
4: Был? А что же вы говорите, что и далеко, и ядом не было?
2: Признавайтесь, я не так сказал. Честно. Я признался вам до того, как вы меня уличили. Вот, поэтому я вас опередил, дрожайший. Вот. Быков, да, он изменил природе своего таланта. Он пришел в мир, чтобы видеть солнце. Но
4: Саша,
2: потом
4: я
2: он бил себе
4: по
2: в голову.
4: Послушаю.
2: Да, он себе бил в голову, что он продолжатель традиций унылого поэта Иосифа Бродского. Да. Вот которого, к сожалению, мы не можем увидеть на страницах телевизионной программы «Пресс-клуб», поскольку он уже покойник, вот, о покойных либо дурно, либо ничего, поэтому мы ничего не будем говорить об Иосифе Бродском, а вот Добрынин лучше расскажет нам о свойствах некоторых вредителей кукурузного початка.
1: Да, да, безусловно.
8: Я не буду читать стихи, потому что...
9: Сил нет больше.
8: Это было бы... Это казалось бы чем-то таким, как каким-то...
2: Я прочту за тебя. Хочешь?
8: Да, пожалуйста.
2: Вот. А нас тут по пейджеру чморят в отсутствии гражданских мотивов нашей лирики.
8: Вадим, подожди, да. Пожалуйста. Мне хочется сказать, что есть Томас Стернс Эллиот,
2: Да есть.
8: Есть.
6: А кто читал из вас Эллиота, ребята?
2: И не читайте.
1: Да.
2: Зануднейший писака.
1: Ну да что? Лучше вообще не читать. Вот так. Читать
8: нечем крыть.
6: Вот так, да, блин, я с тобой. Да.
1: Вредно, вредно читать. Я, например, в последнее время читаю ценники на платьях дорогих, которые висят.
6: Кстати,
1: в фирменных магазинах.
6: Кстати, Константин Вагинов был замечательный писатель. Очень рекомендую его романы, где он описывает, как один из его героев собирал конфетные обертки, ценники, меню в столовых. Это гениальные романы.
1: Я рекомендую прочитать песня, всем мою книгу «Кактусы и кошки». Ну что, Вадим, может быть, стихи?
2: Да, вот упрекают тут некоторые абоненты нашего пейджера, упрекают куртуазных манеристов в отсутствии гражданской позиции, вообще мотивов таких устойчивых, там, в отсутствии какой-то боли там, за отечество. Нет, ничего подобного. Вот Добрынин не может сейчас прочитать это стихотворение, а я за него прочту. «Красивая пьяная девушка в канаве бесстыдно валяется, бормочет какие-то пошлости и весело им ухмыляется. Откуда в ней эта разнузданность? Куда же смотрели родители? Она, несомненно, окажется сегодня опять в вытрезвителе. Ей был бы впору по возрасту прожитую жизнь подытоживать, однако ей, видимо, нравится бока по канавам пролеживать. Ей нравится, видно, выказывать такое свое молодечество, в то время как катится к пропасти российское наше отечество, в то время, когда население за жалкий кусок надрывается, и клика кровавая Эльцина продать нас буржуям пытается. Как можешь ты, милая девушка, такие терпеть безобразия? И с силой дернув за шиворот, ее поднимаю из грязи я. Когда б не короста сионская на теле родной твоей нации, пила б ты не спирт, а шампанское, сидела бы ты в ресторации. Воспрянь же, российская женщина, зажгись очистительным пламенем, мы будем с тобой на митинге багряным размахивать знаменем. И помни, что дело имеешь ты не с эльцинским жадным абрамчиком, коль станет совсем тебе муторно, тебя я поправлю агдамчиком».
1: Я даже немножечко помолчу, потому что...
2: Что, слушатели, нечем крыть? Вот столько же.
1: Вот зато тут прислал сообщение Дима Быков некто. Я не знаю, кто это такой. Это следующего содержания. «Ребята, слушаю вас и смеюсь. Но неужели вы сами не понимаете, что ваши пятачки, в смысле рыльца, тоже в пушку? И вас вообще, говорит Дима, не должно касаться, чем я сейчас занимаюсь».
2: Жулики и мелкие прохиндеи.
1: «Пока это вас самих не коснулось». Подпись Дима Быков.
2: Дима Быков. Прекрасный человек.

0: И я напоминаю тем, кто только что подключился к нашей волне, что в гостях у нас куртуазный маньерист, это Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин, который вот уже вышел куда ни попадя. Мы надеемся, что он оттуда вернется к нам и снова будет что-то производить. Так что тут...
1: У него сеанс астральной связи сейчас, да, немножечко должен половить там пришельцев в течение 40 минут и потом вновь вочеловечиться.
0: Да, и вот заходило много людей, в частности, Саша вот тут заходил, спрашивал у тебя, Кость, чтобы ты рассказал поподробнее о песне, как на кладбище открылись врата. Дескать, он ее услышал первый раз в 1000, в общем, каком-то древнем году, будучи находясь на излечении в ПЛ в пионерском лагере. Вот, и чтобы ты рассказал ее авторе.
2: Я понятия не имею, кто автор этой замечательной песни. Я действительно вырос из этой песни, как сочинитель песен, может быть. Вот. Потому что, мне кажется, вот в этой истории на 10-12 куплетов как бы вообще заключена формула того, что искусство должно дать людям. Оно должно им дать ощущение смертности, ощущение великолепия этой жизни и ощущение тщеты всего. Прекрасный автор был. Я не знаю, кто это такой. Я тоже переписал эту песню в свое время из песенника одной девушки. Очень плакал. Она тоже рыдала.
0: Может быть, и сейчас ты дашь нам такую возможность, чтобы мы все восьмером тут это зарыдали, поскольку с надеждой ждем, чтобы ты исполнил нам эту песню. А мне попросить наш маленький оркестр, чтобы они вышли?
2: Играют замечательно.
0: Да, но тем не менее.
2: Но пусть,
0: можно,
2: да,
0: пока
2: продолжать.
0: Да. Ну что же, мы слушаем песню в исполнении Константина Григорьева.
2: И я хочу сообщить всем, кто меня слышит, что эта песня, в отличие от песни «Вот на кладбище открытые ворота», написана мной. Мной. Вот. Звучит она сейчас в фильме Валерия Пендраковского «Кому я должен, всем прощаю» в исполнении актера Ташкова с легкой руки Вадима Степанцова. А сейчас вы услышите уникальное исполнение, потому что я буду петь акапелла. Поехали. Девушка жила в подъезде номер 2, улыбалась мне солнцу и весне, жить она любила, но ее машина сбила. Я впервые в жизни купил цветы, вот вынесли во двор, и ясно мне с тех пор, что больше уж не встанет лаз

Я впервые в жизни принес цветы. Друзья мне говорят, что не вернуть назад моих счастливых дней. Я все грущу о ней. Красивая такая, в гробу и молодая. Я впервые в жизни сказал «прощай». На кладбище весна, мне ночью не до сна. Я у могилы той сижу с гитарой. Прошу я птиц опять немного помолчать. Я впервые в жизни пою для тебя.

0: песни в исполнении Константина Григорьева. Я думаю, что мы должны послушать вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете их озвучивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте. Ваши уважаемые гости. Зовут меня Дима. Я хотел такую тему затронуть. Вот очень часто... Вадим, вот я его еще, правда, летом видел в программе «Моя кино», по-моему, по ТВ-6. Там, кстати, был еще Владимир Вольфович. Я, как понял, у него к Владимиру Вольфовичу очень такие очень теплые отношения, потому что он даже заявил, что если бы он был бы женщиной, обязательно ему бы отдался бы.
2: Да, если бы я был женщиной, я бы обязательно отдавался таким парням, как Владимир Вольфович, таким шумным, говорливым, немножко безобразным, но таким вот кабанам таким настоящим.
1: Понятно. Я хотел вот что еще спросить. А вот здесь часто Александр занимает такую тему, как обряды разные. Вот,
0: а мне...
1: вот. И вот мне интересно, а вот не считается ли обрядом вот то, что делает Владимир Вольфович, там, плескание жидкости из содержимого из стаканов в лицо собеседнику? Может, это просто обряд такой?
0: Вы знаете, спасибо вам за звонок, но это не является обрядом, потому что любое действие, несущее за собой целью, это как цель основная, это эпатаж или какое-то шокирование, это не обряд. Обряд — это нечто другое. То есть, например, в той же программе, о которой вы говорили, это с Любимовым, значит, еще сидел, по-моему, один уволенный с немецкой фамилии Кучерявой, и вот господин Вольфович, так вот они на самом деле, обряд в том заключался, что мы сняли их скрытой камерой, они ласкали друг друга под столом ножкой. Вот это обряд. А метание публичными предметами друг в друга — это совершенно другой обряд. Носит в себе, прежде всего, успокоительное, либо возбуждающее чувство, но никак не агрессивное, скажем так. Хотя я могу ошибаться.
2: Да, у нас еще звонок.
0: Кажется. У нас еще звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Не молчите, вы, видимо, волнуетесь. Ну-ка, вы соберетесь с мыслями, вы тогда звоните, снова перезваниваете. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, сегодня просто необыкновенный радостный вечер. Куртуазные маньеристы — это просто... столь большое удовольствие их послушать. И вот, например, Константин Григорьев, он, вот я просто немножко отлучился, вот первую я услышала песню про Жорика, это просто, ну, сразу, это веселящий газ, это отход от какой-то нормы такой закоснелости обычного стиха. И вот и сейчас эта песня, которую пропел опять Григорьев, и вот его критика. Понимаете, я даже, мне кажется, его критика, она и есть в духе куртуазного модернизма. Я не знаю, правильно ли я его понимаю. Вот мне хотелось бы, не отключайте меня, правильно ли я его поняла?
0: Сейчас ответят вот прям такие купающийся
2: сегодня
0: в воде.
2: Сегодня у Григорьева бенефис, по-моему.
0: И я...
2: Все звонки к нему, все похвалы к нему, а мы почему-то получаем только упреки.
3: Вот так же. Но Степанцов, он просто его знал раньше, я его видела по телевизору. И он пользуется моим полнейшим почтением и любовью. Об этом даже говорить. Я просто
2: Григорьев просто душка букан развощеки.
3: Ответьте вот Бога ради на вопрос.
2: Отвечай, букан.
4: Да, я вас слышу, я внимательно слушаю.
3: Вот мой вопрос такой. Что вот его критика, ну, подчас она, конечно, ну, в духе того, в духе Мольера, кто помешает мне, смеясь, говорить правду?
0: Понятен, вопрос понятен. Давайте сейчас послушаем.
3: Можно еще скажу?
0: Да.
3: Ну, вы знаете, знаете, я даже хотела немножечко реабилитироваться, так как он настолько наехал на слушателей, да, что мы уж совсем, ну, если он, так сказать, не в духе куртуазного,
5: да это, маньяк, да это он сказал, потому что я ему больно наступил на ногу, случайно, он взвыл. А поскольку он по субординации не имеет права повышать на меня голос, как-то упрекать меня за то, что его поколачиваю иногда. Вот, поэтому он на слушателей и наехал.
3: Нет, пускай едет.
5: У сильного всегда бессильный виноват.
3: Ну что вы?
6: Хорошо, хорошо. Давайте я вам... Да,
0: да, да,
6: охотно верю. Давайте я вам отвечу.
0: Спасибо.
6: Я считаю действительно, что мы все абсолютно, я не имею в виду слушателей или тех, кто тут сидит, крайне ленивы, крайне тупые, необразованные, при всем при том, что вроде бы интеллект как бы у всех зашкаливает, правильно? Вот, и ребята и девчата, давайте немножечко будем работать над собой. И благополучно придем к нашему конечному итогу, то есть к могиле.
0: Какие ты прям сегодня шалун. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Да, здравствуйте. Вот, чем быстрее будем развиваться и чем сильнее, тем быстрее к могиле-то и придем.
0: Да.
7: И вот благодаря развитию-то и всякие уроды рождаются и прочая ерунда.
0: Совершенно верно. Спасибо. Это было мнение нашего штатного психолога, который ближе к концу нашей программы подводит ее итоги. Ну что,
5: по этому поводу Антиох Кантемира еще 300 лет назад написал: «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». Так что не надо развиваться, дорогие слушатели.
0: Не надо, безусловно.
5: Конечно.
0: И что это вообще?
5: Деньгу считать в мошне.
0: Вот ты говоришь, Константин, извините, вы говорите, дескать, надо читать книжки. Так книжки-то эти написаны, отредактированы кем? Не создай себе этого, как это пословица-то есть, народный Вадик, я к тебе обращаюсь, балтийская народная пословица, не создай себе кумира.
5: Да.
6: Совершенно вот верно. А еще, кажется, наш эфир подходит к концу, к большому моему сожалению. Я еще хотел поговорить о том, чего нам всем не хватает в сексе.
5: В сексе нам порой не хватает женщины.
0: Это во-первых. Во-вторых, времени бывает не хватает.
5: А женщинам иногда не хватает мужчины.
6: Товарищи, женщины, к вам мы обращаем наше веское слово в это прекрасное утро.
5: Увесистое ржаное слово куртуазных маньеристов.
6: Как бы сказать по-русски-то? Учитесь делать то, что нужно уметь. Учитесь, наконец, делать то, что нужно уметь. Я
5: учитесь
6: говорю...
5: жертвовать собой во имя высшей цели.
0: Нас,
5: мужчина. А высшие цели, да, это в жизни. Да.
0: Вот
5: что
0: кстати,
5: вы меня
0: пришел...
5: сбили-то?
0: Да нет, я просто сказал, моя мысль летит вперед. Тут Григорий пришел, хочет зачесть стихотворение некое, да?
5: Нет, сначала дадим высказаться до конца Константину,
0: да,
5: потому что
0: хорошо.
5: Григорий, вот, он птица, хотя и крупных размеров, но все-таки рядом с нами с аксакалами, я имею в виду моральный и духовный аспект дела, он мелковат. Так что, Константин, закончите мысль,
6: девушки,
5: пожалуйста.
6: Девушки, золотые мои, проснитесь сегодня все с одной мыслью, что отныне анальный секс не является запретным, что надо уметь это делать, не надо говорить «нет», когда мужчина этого просит. Надо уметь делать «минет». Надо думать о том, что вы делаете. Надо перестать быть куклами, деревянными игрушками в руках мужчин. Надо достигать блаженства совместно с ним. Но работайте над собой, черт возьми. О чем я вам толкую всю ночь? Работайте над собой.
0: Да, и не ешьте много копчености, от этого болит печеночный мешок. Ну что, теперь эта птица нам прочтет стишок? Или как?
5: Ну, только побойчей, пожалуйста, что-нибудь.
8: Да,
5: а
8: да,
5: то предыдущее
8: сейчас...
5: стихотворение,
8: я,
5: Григорий,
8: я
5: у вас было
8: вам...
5: какое-то очень занудное.
8: Ну, оно про маньяков, оно должно было быть занудным.
5: Да, оно не должно было
8: а
5: быть.
8: А сейчас занудным. Я вот
5: маньяков
8: зашел...
5: должно быть весело.
8: Степанцов, подождите 2 секунды. Прошу вас, спасибо. Вот, я ходил, это самое, значит, по коридорам радиостанции, проверял, значит, как всегда.
0: На месте,
8: боеготовность, да, то есть обороноспособность, все нормально, все хорошо, да. Видел фехтующегося, значит, с инопланетянами Андрея Добрынина, то есть он их всех победил, пришел в студию. Вот, в одном кабинете видел красную шапочку. Вот. И у меня сразу же моментально стих родился. Вот. Ну, такой белый.
0: Шапочка, это опять, наверное, у кого-то из наших кур отрезали гребень.
8: Да, ну, может быть. Значит, такой беленький, белесый стишок.
0: А.
8: Утро, солнышко, природа. Скачет девка по поляне. Лес голосами серебрится соловьев неугомонных. В красной шелковой панамке вся румяная такая прет корзинку с пирожками доброй бабушке-старушке. Вдруг навстречу два верзилы. Бородатые, седые, дров вязанка на телеге и за пазухой пол-литра. И давай грузить девчонку на корзинку с пирожками и срывать с нее трусишки, изваляв в траве зеленой. Красной шапочки партнеры, извращенцы-дровосеки, отрывались на поляне аж до самого полудня. Напоили самогоном, истязали, как хотели, и расквасили ей морду о сучок торчащий древа. А потом в телегу, прыгнув пирожками, закусили и, разбрызгивая слюни, песни матом заорали. Песняки пронзают воздух дровосеками бухими, но смеется Мефистофель, приготовив им подарок. Мама девки истязанной с детства слепотой страдала, дежавю, дизентерии, склерозом и чахоткой, и подсыпала дочурке вместо соли яд крысиный в пирожки, что дровосеки у нее отняли нынче. Петушиные напевы им пришлось кричать недолго. Не закончив и куплета, так скрутила шелунишек, что один засунул руку через рот к себе в желудок и пытался без наркоза удалить себе аппендикс, а другой от боли дикой плюнул печенью на елку и родил большую крысу, убежавшую мгновенно. Два косматых санитара их засунули в машину, увозя вперед ногами в неизвестном направлении. А мораль стиха простая: зла не делай тем, кто слаб же, и тогда с тобой не будут поступать таким макаром.
5: Ах, Григорий.
0: Ну, почему? А мне нравится.
5: Опускаетесь.
0: А мне вот нравится.
5: Вот первое стихотворение, с которым вы вошли с дрожащими руками в студию, оно действительно подало некие надежды, развеселило нас. А, нет.
8: Вадюшенька, вы случайно не имеете отношения к трансвеститам?
5: Рыхло.
8: Вам понравился стих по трансвеститам?
5: Мне понравилось. Давайте без личности, пожалуйста, Григорий. Принесите лучше сахарку.
0: Ну, давайте лучше сейчас послушаем телефонный звоночек. Послушаем, так сказать, мнение нашей аудитории. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вот у меня такой вопрос, куртуазный манерист. Скажите, пожалуйста, какие наколки вы делаете на теле, значит, друг другу? Это в стихах или в рисунках?
5: Угу.
9: Спасибо. И молодым начинающим поэтам, вот что вы посоветуете?
0: Спасибо.
9: Какие изображения?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки железный магистр ответит.
5: Ну, я думаю, как бы ответить поделикатнее, чтобы не обидеть. Понимаете ли,

0: Откнули вот эту иголочку с чернилом и, значит, эякулировали туда чернила, вот столько раз он и опущен, вот мне так кажется.
1: Нет.
0: Что, у Добрынина другое мнение. Вот он,
2: ну,
0: да.
2: Это не обязательно так. Если человек просто отсидел некоторое количество времени, значит, он может даже себе нарисовать на груди там храм Кижи.
0: Или портрет Саддама Хусейна, пронзенного стрелой Амура.
2: Вот. Но просто это совершенно другое. Мы занимаемся другими делами, поймите.
3: Да, мы с этим и не спорим. Например, евроремонт делаем, а летом мы ремонтируем дачные участки.
0: Так что наша кожа бела и чиста, как у ангелов. Вот только что крылышек нет за спинами. Но это, я думаю, дело времени, как говорит Григорий. Все идем к могиле, вне зависимости от того, читаем мы словарь ударений русского языка, или мы никогда его в жизни в руки не брали. Да, Костя?
4: Да. Да, но я, кстати, мне кажется, это сама по себе идея интересная. Я не татуирован абсолютно, то есть, но мне кажется, вот эту тему нам не стоит хоронить, нам стоит ее запомнить. Нам стоит к ней вернуться и, может быть, действительно разработать нечто, какие-то идеи.
3: Мы пытались уже, мы писали в Государственную Думу, и куда только не писали, чтобы вообще запретить татуировки, как вид вот, украшений и так далее. Вытатуировывать мы предложили в Госдуме только регалии, там, государственные награды. Вот. Причем это должны были, к примеру, генералу, взявшему город, нужно было сделать, скажем, не то, что сейчас там штампованные медали или ордена, которые пошел и своровал, а это вот у него на коже непосредственно принадлежащая ему татуировка за взятие этого города.
0: Ну, если человека, как вот в старину, захотят лишать всех рыцарских званий там.
3: Элементарно. Сдирается кожа еще, да. Или просто за...
0: Тогда человек 10 раз подумает, изменять ему родину.
3: Безусловно.
4: А еще лучше было бы, конечно, стихами собственного сочинения испещрять кожу. Вот тогда бы человек 300 раз подумал, прежде чем писать стихи.
3: Так это есть уже. Это было у монахов, когда они писали послания и, так сказать, человек-книга был, то есть тогда не было рукописи, книгописи, вообще писи не было, и вот они все топтались, типа там, закажи, там, дай почитать твой новый роман, ладно, он брал шмараба какого-то, быстренько татуировочку ему хлобысти посылал, тот шел долгие версты и годы в соседнее княжество, то прочитывал, отсылал назад или давал почитать еще кому-нибудь. Человек-роман, человек-стихотворение, это все было. Потом...
4: А что у него на мошонке было?
3: Ага,
4: допустим.
3: А мошонку нужно было как страничку листать. Это так. Оп. Ну что, да, Григорий, девушка. Я вижу, что по блеску твоих глаз ты как-то вот хочешь это.
4: Я, безусловно, хотел бы... Я так понимаю, эфир близится к концу, да? К концу он близится или не близится он к концу?
3: Вот скажите мне, почему гимназистки и поэты называют друг друга вот по фамилии? Вот я тоже не случайно сейчас сказал Григорьев. Дело в том, что мне довелось познакомиться с... Я все-таки считаю писателя, все-таки с писателем Эдуардом Лимоновым. Когда мы как бы знакомились, я ему говорю, дескать, Саша, он так, Лимонов. Вот, надо так же, там, например, ты должен, Вадик, говорить не Вадим, так, Степанцов, Григорьев. Там,
1: Вадим Юрьевич.
3: Добрынин.
1: Андрей Владимирович.
3: Имена отчества, это, как правило, у прозаиков. Они очень любят вот...
1: Прозаики это мерзавцы.
4: Воспоминаю, если...
0: Прожженные шельмы.
4: Если я не ошибаюсь, мать Высоцкого писала в своих воспоминаниях, что маленький Высоцкий со всеми пацанами после войны это было. Все друг друга называли по фамилии, строго.
3: Вот
4: это был
3: это
4: признак уважения.
3: А, понятно.
4: Вот и все.
3: Ну что же тогда, Григорий, не знаю, зачитайте нам.
4: Стихотворение посвящается, опять же, предстоящей дате, предстоящему нашему великолепному выступлению, нашему незабываемому шоу, нашему аукциону, нашей волосатой женщине, нашим карликам, нашим блестящим стихам, в общем, всему тому, что вы увидите, когда придете 22-го в ЦДЛ. Но... Недавно был один страшный случай. Девчонка-маньеристка, красивая и стройна, 17 годочков, горда, нежна, умна, Ну как

0: так получилось, что вдруг ты умерла, за нас, за манеристов свою жизнь отдала. Когда стихи читали, мы на концерте, вдруг из зала к сцене вышел один наш бывший друг. Он криво ухмыльнулся, услышав в зале гул, и, крикнув «Ненавижу!», гранату в нас швырнул. Но я успел заметить, когда раздался взрыв, девчонка к нам рванулась, нас грудью защитив. Ты нас спасла от смерти, поэзию любя. Впились все осколки, девчоночка, в тебя. Лежишь ты в луже крови, сдержать не в силах стон. К твоим губам рыдая, поднес я микрофон. Весь зал тогда услышал, как ты произнесла: «За орден куртуазный, друзья, я умерла». Все в зале зашумели, убийца схвачен был. Завистливый писака он по лбу получил. Жаль, жизнь твою, девчонка, не удалось спасти. На нас ты смотришь с неба, девчоночка, прости. Нам жаль, что так случилось, что вдруг ты померла. За нас, за манеристов, свою жизнь, эх, отдала.
1: И мы обратимся к тем письмам, которые вы нам присылаете. Их очень много. Вот касаемо татуировок. Вадим, своими словами ты оскорбил все движение байкеров. С тобой разберутся. Подпись «Хирург». И еще такое. Господа, давайте подведем черту. Своего рода эпилог, предлагает Руслан. А я предлагаю вот тебе, Вадим, сделать
2: да,
1: и то, и другое.
2: Я сделаю, значит, ребята, значит, если вам захочется опустить меня, так сказать, весь орден куртуазных манеристов, вот, сделать так, чтобы мы ответили за свои слова, пожалуйста, приходите 22 декабря в Центральный дом литераторов в 19:00. Начнется празднование 10-летнего юбилея ордена куртуазных манеристов. Вот. Ну, а тем, у кого отсутствует чувство юмора, свойственное данной программе, я бы назвал его несколько таким запредельным чувством юмора, ну, наверное, все-таки вдвойне стоит посетить орден куртуазных манеристов и усовершенствовать, как говорит Константин Григорьев, усовершенствовать себя посредством усовершенствования своего чувства юмора. Привет.
1: Спасибо.
2: Да не за что.
1: Это должен был сказать, забудь.
2: Это я, это самое, это Леша сказал. Он что-то рояль бросил, а флейту взял.

0: И в этот первый вечер, воскресный вечер, вернее, субботний вечер, ну, вернее, даже неважно какой, просто первый вечер этого года у нас в гостях человек, который однажды уже был здесь, очень вам понравился. И, в принципе, его появление здесь, оно, ну, во-первых, не случайно. А во-вторых, это является сам по себе геройским поступком, потому что буквально за неделю до праздников наш гость отметил свое 75-летие. И он нашел в себе силы приехать сюда, тем самым подавая пример многим молодым, которые, в общем-то, маются с похмелья, периодически звонят своим друзьям, требуя психологической поддержки. Наш же гость держится бодрячком и стоячком. Я рад приветствовать в нашей студии заслуженного учителя России Назара Ефимовича Клычка. Доброй ночи, Назар Ефимович. Я рад видеть вас бодрого такого. Во-первых, позвольте вам преподнести вот этого замечательного футболиста, скульптура футболиста.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
0: С вашим юбилеем.
1: Спасибо большое вам.
0: Вот. Да, вот.
1: Я еще хотел бы сказать, что ничего, не волнуйтесь, я сейчас беру, да. Я бы еще хотел сказать, что помимо всего остального, я еще и стою особнячком.
0: Да, это заметно.
1: Потому что в Смоленске тот особнячок наконец-то мне удалось выкупить. Вот, помните, вам очень понравился, когда мы с вами были, ну, вы помните тот случай, да. Так вот, все-таки мне к юбилею, к своему, к своей дате и, опять же, к Новому году удалось убедить мэрию города Смоленска. И теперь я переехал, то есть, в Новый год, в Новый век, в новый, так сказать, дом уехал, да.
0: Ну,
1: и хотел
0: хорошо.
1: Бы я поздравить всех смолян и смолянок, которые сейчас меня слышат, вот, с наступившим Новым годом. Да.
0: Спасибо, спасибо. Мы вот все смоляне и смолянки, в свою очередь, тоже вас вот тем же, по тому же месту. Ну вот скажите, пожалуйста, недавно мы все созерцали вот новый метод процесса отлива. И не все поняли. То есть, во-первых, это связано с тем, что, конечно, такая сложная техническая программа была поставлена в предпраздничные дни, однако сама техника это очень интересно. Не могли бы вы пояснить, вот, что нас ждет в этом наступившем? Потому что если мы меняем целиком не только траекторию отлива, ну и, скажем...
1: Нет, ну вообще традиция юбилейную плавку под Новый год, она уже лет так 30, как существует. Потому что, как наверняка вы слышали, под Новый год существует традиция сходить в баню и так далее. Но металлурги презирают все это и предпочитают традиционным методом проведения досуга почетную плавку. Вы знаете, что домну невозможно остановить. Это вам не какой-нибудь кран пивного автомата.
0: Нет,
1: перекрыли,
0: ну как,
1: и все.
0: Назар Ефимович, я помню тот замечательный случай, когда бригадир Осип, вот он бежал, махал пластиковой шапкой в валенках в таких, в левой руке у него был крюк, в правой руке вот варежка, каска сзади где-то уже висела, и он громко кричал, бежал по цеху, такую фразу: «Останавливай дамбу! Останавливай дамбу!» И если помните, вот хорошо, что Елена Сергеевна, она первая поняла, что вот-вот грядет, в общем-то. И,
1: безусловно.
0: И была нажата моментальная кнопка, рубильник. В результате, конечно, дом был вспучило потом, потому что пока не все вытекло, останавливать нельзя, насколько мы летали.
1: Да.
0: Вот как вытекло, то можно. Но в этот раз не все же вытекло.
1: Не все.
0: А часть-то как его достать, поднять? Теперь снова все, то есть дом был на выкид.
1: Нагревать, конечно.
0: Или долить можно. То есть он расплавит, если снова долить, я вот все хочу понять. Вот
1: то, расплавил, что... конечно. Ну, главное,
0: потом
1: уголька,
0: можно...
1: уголька.
0: А и назад вылить.
1: Да.
0: Так можно спасти дымбу?
1: Конечно, конечно. Что,
0: хорошо.
1: Что, на этом, собственно, и построено.
0: Ну, прям такой бодрячок. Я вот смотрю, даже 75-летний юбилей вашего.
1: Но вы же поймите, что все это... Почему такое почет и уважение? И как я могу себя не чувствовать гордым и бодрым? Я же предложил новый метод. Я предложил, начиная с этого года... Вот, в почетную плавку добавлять, как вы думаете, что? Рыбу. Брать обыкновенную мороженую рыбу и добавлять ее в шихту.
0: Можно, кстати, вот...
1: Мы экономим тем самым на фосфоре. Поскольку зачем тратить огромные деньги для добычи фосфора из руды? Это же стоит колоссальных денег. Бюджетное финансирование. Зачем вам это нужно? Когда вылавливаются миллионы тонн рыбы, мы ее никуда не можем продать. Потому что наши цены после кризиса, они просто никого не устраивают. Ни внутренних потребителей, ни внешних. Поэтому я предложил всю рыбу, которую мы вылавливаем в Атлантическом, Тихом, а также Северном Ледовитом океанах, в домну. И получаем первоклассную фосфатированную сталь, которую мы сможем залить просто все регионы. То есть мы у себя в Смоленске объявили 1999 год годом залития металлом всего.
0: Ну, это совершенно верно, потому что, во-первых, тем самым мы не будем давать возможности неконтролируемым пророслям, которые разрушают структуру вот земной коры и мешают, в общем-то, отсюда вот у нас провал люковый происходит периодически, бывало,
1: гадёжно. А тут смотрите, какая выгода. Прямая, никаких люков, прям... никаких люков, все чистый металл. Вы представьте себе, что дорога сделана из железа.
0: А ржа?
1: Вы касаетесь очень... правильный вопрос задали. Вы касаетесь очень такой интересной темы. Понимаете, когда будет все в металле, то просто ржавчина не будет иметь места.
0: А, ведь из-за чего происходит ржавчина? Потому что можно же специальных женщин, которые будут делать маслополив периодически, не как сейчас, вот соляные вот эти ванны, то есть, которые
1: безусловно.
0: Делают... А, да, совершенно.
1: Между прочим, как вы замечаете, на поверхности металла никогда вы не найдете... То есть снег, падая на металл, он тает. Это давно известно.
0: Скажите, а у вас вот тут заходил человек и спросил, у вас яйцо во рту?
1: Нет. Да, у меня вот. Во рту стройные ряды золотых зубов.
0: Совершенно верно. Вот тут учащиеся школы 13/4 шлют новогодние поздравления товарищу Клычку и поздравляют его с наступлением Нового года.
1: Спасибо. Я бы даже еще сказал спасибо, поблагодарив. Еще бы сказал, что наступлением новой эры.
0: Да, дело в том, что я не случайно пригласил сегодня Клычка сюда. Скажите, пожалуйста, вот на ваш клычевский взгляд, как вообще будет развиваться в стране вот это движение с евровалютой? Насколько быстро оно вытеснит доллар? Потому что я помню, вот это были 68-е, по-моему, года, да, когда тут в ходу были иены, попросту говоря, японские, вряд ли кто помнит. Затем какую-то значительную часть экономического сектора занимала немецкая валюта, так называемые марки, пфеннинги. Вот, а сейчас господствует всецело вот доллар, безусловно. Мы хотим узнать, что куда делось, потому что как быть.
1: Да.
0: Иначе получается, ведь, например, сейчас раз он выкинули, он даже пришли, посмотрели, типа скупили. Наверное, они скупили, приходят, говорят, дескать, дайте нам вот плюшевого, вот, пожалуйста, дайте плюшевого.
1: Ничего у них не выйдет.
0: Вот в том дело, скажешь, а мы не принимаем.
1: Да,
0: как, женщина, получается, вне себя, понимаете, тут глядишь уже, если они вне себя, то уже и не до сбора налогов, не до...
1: Безусловно.
0: Ничего. Да еще вообще... отмена азбуки Морзе, это же тоже неспроста, мне кажется, это все вот где-то рядом.
1: Безусловно. Вообще,
0: и близко.
1: Понимаете, еще в середине июня правительство Мозамбика во главе с Мангисту Хайле Мариамом, оно стало перед тупиковой задачей вообще. То ли использовать им свою валюту, то ли перейти на нашу. И вообще, я вам могу сказать так, что введение евро на финансовое положение Мозамбика никак не отразится.
0: Ну, дело в том, что, безусловно, так же, как на...
1: Гораздо важнее, засеют ли они удачно кукурузу в этом году. Это гораздо важнее.
0: А вот мы тут на Конгрессе общин малых народов, вот, посовещавшись, решили, что, в общем-то, ну, поскольку все должно быть в мире как-то сбалансировано, ну, согласитесь, где-то прибыло, где-то убыло.
1: Конечно,
0: да,
1: а
0: вот,
1: так и есть.
0: А он же перекачивается, то есть, глядишь, и перельется.
1: Так потом, и есть, да.
0: Же мы предложили ввести Азию. Ну, то есть,
1: да,
0: есть евро,
1: да.
0: То есть должны ввести Азию.
1: Что надо ввести Астраву?
0: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
1: Безусловно. Как многие, наверное, подозревают, в таком так называемом шестом континенте, который мы, европейцы, именуем Австралия, Сейчас жаркое лето.
0: Да.
1: И действительно, в этом году в Австралии лето очень жаркое.
0: Просто оно выдалось даже таким жарким,
1: что
0: кенгуру, они просто дохнут. И даже были несколько случаев, когда они практически спекались в этой шкуре, и они успевали протухнуть,
1: сейчас,
0: а получилось жаль.
1: Понимаете, нет, как говорится, дыма без огня. То есть зато местные аборигены в этом году неожиданно увеличили свой вес без каких-либо ни было дополнительных вливаний из австралийского бюджета.
0: Водянка называется болезнь, это безусловно.
1: А дело в том, что в Австралии вообще традиционно была проблема дефицита топлива. Вот, может быть, в этом есть в какой-то степени решение проблем России, которая сейчас стоят перед нашей страной, чтобы отправить
0: Я хочу сказать,
1: что обычно при забое кенгуру, собственно, требуется ее приготовление. Но поскольку в этом году лето очень засушливое, ничего страшного, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да. То потребность в кулинарной обработке тушек кенгуру отпала. Достаточно, забив кенгуру, выложить ее на час-другой на солнце, как вы получаете полностью опаленную, слегка подкопченную рульку.
0: Рульку, безусловно. Да. Но тут хотел сказать, что особый эффект этот помпадурас, известный шеф-повар...
1: Сиднейский
0: шеф-повар, который обслуживает высшие слои сиднейского общества, он делает рульку из целого кенгуру.
1: Вообще строение кенгуру обязывает... Вообще, откуда появилась рулька исторически? Многие думают, что вот был порось, как бы его забивали, значит, отрезали конечности, их коптили. Совсем нет. Исторически действительно рулька пришла к нам в Россию из Австралии. Ведь проблемы кенгуру европейцы озадачились со времен Джеймса Кука. Да. Он первым увидел кенгуру. И естественно, что его поразило это гигантские прыжки, которыми передвигалось это животное. Сумчатое. Да.
0: Хотел сказать, что это единственное животное, у которого и у самцов есть сумки.
1: Безусловно. Вообще, даже более того, когда новорожденный кенгуренок рожается, он практически представляет из себя вывернутую наизнанку сумку.
0: Да, это страшное зрелище. Да. Именно поэтому отказались от разведения их здесь.
1: Безусловно.
0: Вот процесс, травмируются дети сотрудников, они приходят, видят.
1: Кенгуренка, он, в общем-то, заключается в выворачивании эту сумку наизнанку. И, собственно говоря, самая вкусная рулька, безусловно, это представляет из себя вот целую кенгуру.
0: Он даже выглядит не то, что прям как рулька, а такой пласт.
1: Нет, главное вывернуть.
0: Вывернуть, да. Вы знаете, вот тут спрашивают, видели ли вы Ленина?
1: Может, это есть воспоминания? На ходу не видел. То есть, каждый сталкивался так или иначе с Лениным. Я с ним столкнулся лето так 56 назад. Да, мы попали первый раз, когда я пошел служить, нас привезли на экскурсию. Тогда было время тотальной коммунистической пропаганды. И многие шли в армию из-за того, что стимулом к службе служило посещение мавзолея Ленина.
0: Да.
1: И наша рота не миновала этой участи. Мы долго готовились. Гладили воротнички, чистили сапоги черной ваксой. Я сейчас с трепетом вспоминаю то прекрасное время. Да, но, понимаете, подвох-то был в чем? После посещения мавзолея вечером в коптерке со служивцами мы обсуждали увиденное. И только голос замполита, который на следующее утро нас всех поверг в шок, он нам сказал следующую фразу. «Ребята, как вам понравился Ленинград?» И тут мы поняли. И тут мы поняли, что вместо обещанного и желанного нас повели в Петропавловскую крепость и показали мумию царя. Представляете, каково каково было, какой душевный надлом мы испытали.
0: Безусловно. Но, вы знаете, я вот хотел узнать, почему все-таки в нашей стране не имеет хождения тысячедолларовые купюры?
1: Да нет, ну хождение это они имеют.
0: Кстати, извините, пожалуйста, я хочу
1: даже
0: напомнить...
1: Даже тот известный фильм «Хождение по мукам», помните?
0: Да, латвийской киностудии, там, где они в дюнах, то есть долгие дороги, да, хождение в дюнах с бабами они там. Вот скажите, Назар Ефимович, вернее, я хочу сказать, что у нас Назар Ефимович Клычок, заслуженный учитель России, человек, который отметил 2 недели назад свое 75-летие, и человек...
1: Горжусь этим я.
0: Да, вот который видел вживую многих. Так вот Ленина не на ходу он, значит, видел. Но я знаю, что вы еще имели опыт общения с ВС, то есть со всесоюзной старостой нашей.
1: Михаил Иванович, да.
0: Михаил Иванович. Вот даже были близким другом, я знаю, семьи, неоднократно ходили
1: дело
0: почвы.
1: Дело в том, что некоторые...
0: Путчевали и вообще
1: почвы. В своей жизни я посвятил овладению профессии парикмахера, если быть точным, Бродобрея.
0: Да.
1: Поскольку Михаил Иванович в то время находился уже не у дел и был снят с обеспечения его парикмахером, а наши поместья, ну, его поместья с моей дачей, они находились, в общем, достаточно близко.
0: Ну, это квартал 4, я видел фотографии вот эти аэродинамические. Уже показывали в вашей же книге. Ну, да, ничего. Ну, понятно.
1: Простите.
0: Все-таки, да.
1: Да.
0: Ничего, ради бога. У нас окно открыто, вы можете и дальше что сделать. Дело в том, что немцы вообще, у немцев это в норме. Они и за столом это делают, и мы за то, чтобы... Так что ни в чем себе не отказывайте.
1: Так вот, в плане получения практического навыка и учитывая цвет. Ведь чем, собственно говоря, привлекательна рыжая бородка? Понимаете, черную бороду брить намного сложнее. Белая же борода просто-напросто некрасива. Другое дело, рыжая борода с проседью. Да об этом может мечтать любой парикмахер-профессионал.
0: Особенно, если это женщина.
1: Конечно. Что уж там говорить обо мне. Для меня это было находкой. Понимаете, находкой. И сейчас, даже несмотря на свой большой возраст, я могу побрить вас... так, что вы не то, что не заметите, не то, что я вас даже не поранил, а для вас процедура бритья будет просто связана с одними приятными, наиприятнейшими воспоминаниями.
0: Это челюстной массаж легкий, да?
1: Да, безусловно.
0: Вот тут заходил Тимур Мамедов, следующий шепнул, говорит, на самом деле в Австралии повышенная радиация, в результате чего там красная земля и зайца мутировали в кенгуру.
1: Дело, понимаете ли, в том, что вообще в Австралии исторически не было никогда зайцев.
0: В общем, да. Потому что дело в том, что я немножечко хочу отвлечься. Вот, уважаемый Тимур и другие люди, интересующиеся вообще вот биологией, зоологией, сексологией, вот также выращиванием в домашних условиях гераней, кактусов и кошек. Вот на территории одной страны, скажем так, являющейся, ну, в общем, страна, это что, территориально с точки зрения людей, экономические границы, политические, с точки зрения животных, это есть определенный регион, где...
1: Безусловно,
0: два прыгающих вида, они не могут просто уживаться вместе, потому что зайцы, будучи более мелкими существами, естественно, в общем-то, при столкновениях, да и бывает, как он прыгнет кенгуру, и там, если заяц какой-то, то, в общем, всех они их потопчут, и поэтому это то же самое, что два самолета в небе, две хозяйки в доме.
1: Тут мы еще с вами подходим к более, с точки зрения биологии, более сложной проблеме, проблемы экологических ниш.
0: Да.
1: В том, что заяц... вот почему ведь у нас в средней полосе такая высокая трава? Да потому что заяц со временем переселился в мелколесье и редколесье. Практически невозможно сегодня встретить зайца на поле. Просто в свое время зайцы обитали исключительно на открытой местности.
0: Чтобы им было видно, как орлов разных и других животных, которые их атакуют.
1: Это происходило, это приводило к утаптыванию травы. Ведь общеизвестный факт, что заяц развивает скорость порядка 40-50 километров.
0: Самый быстрый вот был зафиксирован 84 километра в час, но он был сбит как раз вот автомобилем.
1: Это в момент уже после удара была замерена скорость.
0: Ускорение.
1: Да. дополнительное ускорение, справедливо вами отмечен факт, было придано телу, да. И мы как раз замеряли, но некоторая неточность произошла, да. Замерах, но тем не менее, ну, свои деньги мы тогда получили.
0: Деньги,
1: да.
0: И поделили их даже по-честному.
1: Так вот, все-таки я хотел сказать о зайцах.
0: Но они изначально, ведь извините, что я вас перебиваю все время, просто они же изначально занимались попросту вот вместо свиней. Свиньи в то время на территории России дикие не водились, кабаны, и всю землю рыли зайцы, и мордами, и ногами.
1: Вот, буксовали,
0: чем
1: да.
0: Не, чем не
1: кстати,
0: попали.
1: Кстати, вот это слово «буксовать», это же произошло от зайцев. Дело в том, что вообще в древнерусском языке полевой дерн, так называемый, он назывался буксом.
0: Да.
1: То есть, и когда заяц по весне в период гона взрывал мощными задними конечностями вот эти вот прилегающие поймы, изливные луга, то и происходил выброс гравия, так называемый. Что и впоследствии русским эпосом народным, там, где упоминается Евпатка Лаврат, Святогор Калита и так далее.
0: Также город Евпатория особенно славится
1: Вот дерновыми. Тогда оттуда все это и пошло. Так вот, зайцы со временем стали понимать, что вытаптывание ими травы приводит, в конце концов, просто к погибанию и вымиранию вида в целом. Естественно.
0: Не то, что, не то, что понимать. У них, естественно, это произошло на уровне.
1: Мы как бы с вами, биологи, говорим о животных.
0: Да, безусловно. Кто-то шепнул им попросту об этом.
1: Да.
0: Вот.
1: Как бы генетический код перестроился. И уже будущее поколение зайцев начали перемещаться с полей в редколесье. И сегодня мы наблюдаем метаморфозу. Я даю свою верхнюю челюсть на отсечение, что лет через 150, пусть радиослушатели меня проверят, мы с вами столкнемся с тем, что зайцы переселятся в
0: горные районы.
1: Да.
0: Что голуби, действительно, совершенно так. Но тут хотелось вот еще сказать, что многие наши радиослушатели путают зайцев, кроликов и морских свинок. Это все совершенно разные.
1: Это одно и то же.
0: Да. Вот тут интересуется, единая ли все-таки азбука Морзе на всем мире или во всем мире или нет. Дело в том, что этот год,
1: конечно,
0: 1999, он ознаменуется как год отмены азбуки Морзе официально.
1: Безусловно.
0: Кстати, уже все внуки, правнуки, вот нынешние, в общем-то, деверя от самого Морзе и всех, у кого фамилия Морзе, уже
1: пишут,
0: чтобы снова стол.
1: Вы знаете, они лоббируют парламенты многих государств.
0: Чтобы все вставили, а не основу, потому что им надо опять. Да. Вот,
1: знаете,
0: но, с другой стороны, ведь
1: получается.
0: Нельзя доверять автоматике. Я, например, вот побывал в КП, вот посмотрел, то есть, ну, там нету ничего подобного, там не стоит компьютер, и красной кнопки нет никакой.
1: Нет.
0: Три рубильника есть.
1: Безусловно.
0: Около каждого стоит по человеку с мрачным лицом в штатском.
1: Да.
0: Вот так.
1: Причем
0: же здесь, то есть, совершенно бред какой-то.
1: Система кодов, как бы на официально пропагандируют, она заключается в том, что просто по цепочке дается ключевое слово.
0: Конечно.
1: То есть от президента в его чемоданчике просто вот на
0: бумажка.
1: Все спрашивают, что там. Там плакат, на котором слово из 4-5 букв, в зависимости от дня недели, времени года. Оно меняется. Вот, он открывает чемоданчик, читает это слово. Оно специально написано крупно, чтобы в любом состоянии человек мог его прочесть.
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо. Вот. И, значит, после этого он его передает по цепи своим этим первым, вторым, третьим, четвертым.
0: Затем совместителю уже непосредственно.
1: Безусловно.
0: То есть про домашние все должны ознакомиться, безусловно.
1: Основная задача кодировки заключается в следующем. Чтобы информация от главного к тому, кто дернет за рубильник, дошла в течение 15-20 минут. Вот в этом, вот на этом времени и основан так называемый ядерный щит нашей страны.
0: И не только нашей, а прочих стран. Вот Алекс тут заходил и сказал, что господин Морзе был признан душевно больным. Но
1: вообще это была женщина. Давайте это откроем
0: тайну. А во-вторых, хотел сказать, что естественно, то есть когда все мышление сводится к точке их запятой, то человек воле-поневоле становится вне себя. Вот. Я вот что предлагаю,
1: вообще
0: Назар Ефимович, дело в том, что у нас есть хорошая традиция вот, общаться еще с нашими радиослушателями. Прежде чем мы сейчас уже вплотную начнем разговор о азбуке Морзе, о самой Морзе, о истории семьи, а я знаю, что вы хорошо были с ней дружны, и даже очень практически, как,
1: молодости,
0: как та, которая на шарфе на колесо наболталась, ее звали Дюсон Айседорой.
1: Безусловно.
0: И вы также. Ну, в смысле, там, вы понимаете, к чему я, все вместе, они там. 203-19-22 и ваши вопросы заслуженному столивару России Ефиму Назаровичу Клычку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ну вы не хотите, что ли, говорить? Что ж то звоните тоже. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Это Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Да. Вот. Так вот, у меня вот вопрос вот к Ефиму вот, Назаровичу. Вот,
0: Назар Ефимович его зовут.
2: Ну, это не важно, да. Так вот, вот как вы относитесь...
1: В моем возрасте это уже важно.
2: Ну да, извините. Так вот, вот сейчас... Этот...
0: Вы забыли, видимо, вы нервничаете, да, Вась? Может, давайте попозже перезвоните, нет?
2: Не-не, сейчас.
0: Все, да, давайте.
2: Я занят буду попозже.
0: А, ну, кстати, мы тоже, у нас тут две важные встречи.
2: Ну, да, да. Вот, вот 1999 год, да?
0: Да.
2: Да, вот, вот, переверните, 3 девятки, будет 3 шестерки, 666.
0: Ну, впереди-то единица. Дьявола. Впереди-то единица.
2: 1666, но все равно 3 шестерки.
0: Угу.
2: Вот. Вот не обязательно какая комбинация, там 2, 3, сам главное 3 шестерки.
1: Да.
0: Да.
2: Там, например, 620.
0: Ну понятно, тема понятна. Вот вы знаете, тут уже вот, кстати, вот прям вот вы говорите, да, Василий, а тут вот Евгений только что заходил и говорит: Александр и Василий, хватит говорить всякую ерунду, лучше говорить об обрядах.
2: Ну да. Вот, и Нострадамус, вот, Мишель, ты сказал, что в этом году...
1: Ну, вы, придет... батеньку, вспомнили еще.
0: Да, вы бы еще вспомнили, я не знаю, там, этого...
1: Рамзеса.
0: Рамзеса или этого рыжего человека, которого звали Заратустрик, к примеру.
2: Да.
0: А что вы хотите узнать, собственно, его?
2: Как... Вот, вот прогноз хотелось бы услышать на вот этот год.
0: А, ну так бы и сказали, спасибо, вот как издалека. Просто позвонил бы и сказал, так сказать, дружище Назар, спрогнозируй нам что-нибудь на этот год. Ладно, сейчас мы отвлечемся ненадолго, станцуем. Тут это самое, это нужно выскочить нам на пару минут, у нас встреча. Вы еще терпите,
1: Назар? Да, у меня мост.
3: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А и вот, Назар Ефимович, очень волнуются многие наши радиослушатели на тему вот этих знаков, затронутых предыдущим звонящим. Сейчас я зачту, тут мне передали массу писем для вас. Так, вот звонящий на тему числа 666, как перевернутого значения нынешнего года, был в корне неправ. Ибо истинным зверем, будет процессор фирмы Intel с частотой 666 МГц, когда те его выпустят. И номер его, кстати, точно на ухе будет написан. Так что, видите, все сходится, пишет наша радиослушательница Беланья. Вот. Ну что, в принципе, про процессор я знаю, вы, как говорится, от Макара далеко, а к Прохору близко. Поэтому, уважаемый Белани, нашего гостя бесполезно как-то пытать насчет процессоров, да? Или вы все-таки как-то...
1: Да, как вам сказать-то, чтобы не обидеть?
0: Да тогда не будем обсуждать эту тему. Вот, гораздо более близкое сообщение к вам от нашего радиослушателя Дениса. Денис интересуется. Уважаемый господин Клычок, просил он передать, вы очень долго работали в школе. Вот непонятно, откуда Денис вы это взяли. За время вашей работы не было ли у вас конфликтов с учащимися?
1: Были. Я хочу... Ведь в чем, собственно говоря, суть конфликта между учителем, с одной стороны, и обучаемым, с другой? Как правило, суть конфликта во внешнем виде учителя.
0: Да.
1: Понимаете, учащемуся, по большому счету, все равно, как мы, педагоги, подаем ему материал. Учащегося интересуют его личные проблемы. Пубертатный период – это одни проблемы, связанные с появлением неконтролируемых волос на теле. Это особенно у девочек. Да, вызывает эту сложность в перестройке. У юноши же первый бокал портвейна вызывает значительно больше богатства эмоций, чем усваивание новой теоремы или же разучивание нового поэта, представленного в учебнике 9 класса по русской литературе. Так вот, конфликт учителя и учащегося, как правило, вызван неприятием внешнего вида учителя учащимися. И скажу вам честно, что с этого 1999 года мы, Министерство просвещения России, мы предложили проект закона, сейчас он введен в действие, и начинаем с учебного года 99.00, то есть со следующего, да. Стандарт учителя по одежде, вот как раньше была форма учеников, мы вводим форму для учителей. То есть все учителя, мужчины, будут иметь одну стрижку, очки по регламенту. Это будет каждый учитель, как на примере водительских комиссий, будет обследован всеми врачами, и в его учительской карточке будет стоять штамп «Очки обязательно», если он плохо видит. Значит, форма для учителей мужчин будет темно-синего цвета. Ну, в принципе, та классическая школьная форма, которую наверняка многие радиослушатели помнят. Учителя же женщин, в зависимости от того, праздничный день или рабочий, будут носить фартуки, соответственно, белого или черного цветов.
0: И независимо от возраста, правильно?
1: Безусловно.
0: А вот я слышал, что это была ваша личная инициатива, Ефим Назарович, что вместо вот уже известной такой ученической книжки на рукаве в школьной форме, у учителя, у мужчины должна быть привязана
1: доска.
0: Настоящая доска.
1: Доска будет изображаемый лог.
0: Понятно. Ну что, я предлагаю послушать, может, снова телефонные звонки. 203-19-22. Кстати, вот тут ко мне только что подошли и шепнули наши референты, говорят, у вас непонятная дикция. Только я специально работаю и стараюсь над этим, не понимаю просто... Вот я говорю, например, 1, 2, 3, 4. По-моему, замечательная дикция.
1: Ну, вообще издеваться над пожилыми людьми, это, знаете, я вам скажу.
0: Да, спасибо. А вы... То есть это, знаешь, камень в мой огород, дескать. Нет. Я уже пожилой как будто.
1: Нет, нет, нет. Это я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. Вы все-таки сделайте скидку на возраст. Вы же поймите меня правильно. Дорога из Смоленска до Москвы у меня отняла 7,5 часов. Я на своем ЗАЗ-968 не могу передвигаться быстрее. И печка в автомобиле «Запорожец» всегда отличалась низким качеством.
0: А вот тут спрашивают... Можно ли посылать стихи? Все можно посылать. Да. Только вот в письменном виде, пожалуйста. И да. Вот такой вот вопрос к вам. Уважаемый Клычок, как вы, учитель с 45-летним стажем, относитесь к вновь созданной организации «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование» СРАТО, в кавычках, и их целям?
1: Вы понимаете, авторитарное образование подразумевает наличие одного учителя. Начиная с детского сада и кончая выпускным балом. Понимаете?
0: Да.
1: Но это не может быть. Потому что, ну как, вот, ну все время пить с одним человеком. Всю жизнь, представьте себе. 15 лет пить с одним и тем же человеком. Это же невозможно себе представить. Это все равно, что жить 15 лет с одной и той же женщиной.
0: Вот, кстати, тут приятное. Только что письмо мне для вас передали от Андрея. Андрей пишет: большое спасибо. Будильник Ефим, выпущенный на одноименном заводе, ходит прекрасно. Да, действительно, вот ведь вы, наверное, первый живущий, извините, что такой каламбур получается, человек, которому при жизни не памятник поставили,
1: будильник,
0: а будильник.
1: Да. Дело в том, что Смоленский завод фарфоровых изделий в связи с, так сказать, подстраиваясь под конъюнктуру рынка, перешел к выпуску часов.
0: Да.
1: Поскольку смоляне, они всегда отличались высокохудожественным искусством, поскольку сейчас фарфор как бы никому не нужен, и без этого есть во что разливать, да, а то мэрия Смоленска постановила перейти на выпуск часов с художественным исполнением. В качестве пробной партии было предложено вот мой портрет 15-летней давности.
0: Угу. Вот, может быть, еще вы как психолог тут выступите в роли психолога. Посоветуйте, пожалуйста, для уж жены нашего радиослушателя выход из трансалкогольного состояния, в которое она впала посредством нашей программы. И объясните, как лучи радиопередатчика воздействуют на подсознание слушающих данную программу. Тут Михаил тут заходил.
1: Ну, понимаете, я вам могу что сказать? Что вообще, вот за всю свою жизнь я... вывел единственное 100% средство от похмелья. Сходите поутру в мартеновский цех.
0: Это хороший ответ, действительно хороший.
1: Понимаете, почему в Великую Отечественную не было как бы похмелья? И помните слова песни. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Это была целенаправленная установка. Вы не думайте, что, так сказать, вся страна пялилась на Домну только из-за того, что ей было это интересно. Нет, это было директивное указание.
0: Из ставки.
1: Поскольку наркомовские были совсем не 100 грамм.
0: А сколько?
1: Ну, от 300 до 800. Иначе бы в бой никто не пошел.
0: Я
1: а
0: так
1: как
0: и
1: вам
0: думал.
1: Известно, в бой идут одни старики. Это, так сказать, даже в фильме есть такое. Фильм основан на реальных событиях, да. Так вот, для того, чтобы мирное население, которое было в тылах, чтобы себя чувствовало комфортно, были построены домны. Огромное количество домен.
0: Несметное количество домен. Даже я вспоминаю, что они
1: то есть
0: не умещались.
1: Мотивировалось это все, дескать, стране нужен металл. Не тут-то было. Плавили в них все, что не попадя. И, кстати говоря, к 47-му году наша страна заняла первое место в мире по выпуску шоколада.
0: Да, Бабаевская фабрика открылась. Потом-то еще фабрика имени Бабаева шоколадная открылась. Несколько позже Ротфронт открылась, Красный Октябрь.
1: А также фабрика имени Бабаева.
0: Да, тоже была открыта. Кстати, первый пористый шоколад был также вот выпущен на свой.
1: А вы знаете, в чем, так сказать, преимущество пористого шоколада?
0: В том, что его там меньше.
1: Доменные
0: при объеме
1: газы.
0: Том же, да, безусловно.
1: Доменные газы в нем сохраняются. Так вот, созерцание плавящегося шоколада
0: внушает спокойствие, как взгляд удава. Это
1: на
0: даже
1: самом
0: стихи
1: деле,
0: были.
1: На самом-то такие. Деле.
0: Да.
1: Всем давно известно, что состояние похмелья — это наведенное состояние. То есть фактически человек его не испытывает. Дело все в том, что поутру, как правило, открывая один или другой глаз, или же оба вместе, мы видим перед собой привычную картину. Вернее, даже, может быть, что-то и меняется. Были случаи, что картина поутру менялась. Но человек, который не пил до этого, он адекватно воспринимает
0: происходящее. Как таковое.
1: То есть, если пролетает вот момент птиц перед окном, или же...
0: Ну, что-то другое, то есть там...
1: Да, неважно, самолет может пролететь.
0: Может, женщина. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Может даже и не пролететь, а бывает, что...
1: Человек быстро на это реагирует. А когда человек как бы вчера перебрал, то увиденное им за окном наводит на него страх и ужас. Особенно, если смотреть на происходящее за окном левым глазом. Так вот, я вам что могу порекомендовать? Если у вас нет под рукой домны или чашечки горячего шоколада, то вы просто-напросто, когда будете просыпаться, глаза открывайте, то есть не ранее, чем через час после полного пробуждения. И похмелье тем самым вы снимете. То есть вот вы проснулись и с закрытыми глазками пошли, и все. Как обычно, почистили зубы, поставили чашечку кофе. И вот только по истечении одного часа, то есть 60 минут, да, вы можете начать потихонечку открывать глаза. И увидите, что снимет как рукой все.
0: А вот вспомните последствия вот этого великого доменного российского эксперимента. В дальнейшем они же были достаточно печальными. То есть появились такие люди, как Евдоким Пояс, известный, сошедший с ума моряк. Вот, потом, ну, и бабы его тоже, Пояс. Вот,
1: Есиха,
0: да. А они вот все вот эти, всю технологию...
1: Кстати, оттуда пошло выражение, что ты поясничаешь. Мы педагоги часто употребляем это выражение.
0: А на самом деле вот...
1: Да, Евдоким Пояс. Почему произошло? Увлекся, понимаете, доменным процессом. Решил, так сказать, изучить его с корня. Чем мы, металлурги, за что мы вообще любим домну? Это надо понять. Понимаете, дело в том, что в домну, что ни кинь, все равно плавится. То есть, это уникальный, это, понимаете, вот как вам сказать, ну что твоя свинья? Ее чем не корми, все равно сало будет.
0: Да.
1: Так и домна, понимаете. Туда, ну, хошь металлолом.
0: Хочешь дерево.
1: Хочешь, что хочешь.
0: Хочешь даже вот бабу пояс. Ну, ее, кстати, так там и... Так вот, а потом целиком этот же процесс доминизации передрали уже значительно позже китайские товарищи.
1: Конечно.
0: Под руководством
1: явление
0: великого
1: Мао. Явление доминанта, оно у них называлось явление доминанта.
0: Безусловно.
1: Под этим красивым выражением скрывался милитаристский порыв Мао Цзэдуна.
0: Да. Одновременно завязанный, но на социальной поддержке тогдашнего российского правительства.
1: Безусловно. И тогдашнее российское правительство имело своей целью, помимо содружества с гегемонистами, имело целью мировое господство. И только глобальное потепление климата привело к подтоплению северных материков и заливанию некоторых домен в Сибири. А как вам известно, залитые домна – это уже не домна.
0: Да, это уже, скажем так, просто сооружение без пользы.
1: Ну, его
0: без...
1: бросают обычно.
0: И называется так оно... То есть, где мы с тобой встретимся? Давай уброшенный дом. Это, как правило, вот встреча людей, которые раньше любили друг друга, а потом разлюбились. Вот тут просьба к вам пришла такая. Вот, Назар Ефимович, исполните, пожалуйста, вашу любимую детскую песенку. Может быть, я попрошу сейчас Алексея, чтобы он перестал временно играть, и вы все-таки споете нам вашу песню. Вы же так замечательно это делаете. Прошу... Лёш, можно пока на секундочку? Спасибо.
1: Небо яростного стяг, в жизни важен первый шаг. Гордо реет над планетой наш могучий стройотряд. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный. Вот когда пою эту песню, я себя сам чувствую юным, как тот октябрь. Мне всегда 17.
0: Спасибо. Спасибо, Лёш. Дальше. Да, ну что же, вот исполнил вашу просьбу, Назар Ефимович. Да, ну вот, в общем-то, мы поговорили о пустых домнах. Далее вот Павел заходил и интересовался. За что вы получили звание ветерана труда и орден дружбы народов? А я, кстати, вижу,
1: ветеран,
0: что у вас...
1: Ветеран труда я получил по разнарядке.
0: Ну, это понятно.
1: Я скажу вам, как звали радиослушателя?
0: Паш.
1: Павел, когда вы достигнете приблизительно моих лет, ну, от 65 и выше, если ваш стаж к тому времени будет составлять 25 лет, то я вас уверяю, вы только напишите заявление, и вам тут же будет присвоено почетное звание ветерана труда. Что же касается орденов и других правительственных наград, тут дело обстоит несколько иначе. Не так-то просто получить орден, а тем более дружбу народов. Я его получил за то, что обучил внука. Самора Мойзеса Машелла. Это был такой эфиопский политический деятель. Я его факультативно обучал русскому языку. Это было крайне сложное мероприятие. Дело в том, что внук Самора Мойзеса Машелла, Гаврила Машелла, ну, его так назвали, потому что в то время у Эфиопии был как бы... Эфиопия равнялась на СССР. Да. И они использовали русский эпос, в частности, известный образ богатыря Гаврила Никитича. В честь него назвали внука. С чем я столкнулся? С какой проблемой? Гаврил не говорил ни на каком языке. Он попросту был... Ну, нельзя сказать, чтобы он был немым, нет. Он какие-то звуки он издавал. И представляете, с какой нелегкой задачей я столкнулся? Ведь помимо того, чтобы обучить его речи, мне надо было сначала систематизировать его звуки, придать им какую-то оболочку, и после этого втолковать в его черную кудрявую голову, что путем издавания звуков он может, помимо того, что заявлять о своих желаниях, также излагать свои мысли. Вот это-то и было самым сложным. Дело в том, что не всегда и не во всякой черной голове мы наблюдаем вот эти самые мысли. Понимаете, и ординат ведь дают не зря. После 2 лет напряженных трудов Гаврила заговорил по-русски. И теперь все вы можете его... собственно говоря, созерцать. На сегодняшний день он работает на Пермском областном телевидении.
0: Да, вот. Да, это известно.
1: Идет телевизионную программу там.
0: Которая называется ток-шоу «Про то, про сё».
1: Да.
0: Он, правда, переодет женщиной, а вы знаете, что...
1: Нет, просто дело в том, что он понял. Годами он понял, что негр-блондин это очень, так понимаете... Ну, нашел он имидж, что называется. Ну, второго такого нет. Вообще, на самом деле, откуда взялись негры-блондины?
0: А вот были ли вы знакомы с Юрием Гагариным, с Малининым?
1: Да.
0: Да, ну, это, кстати, и не секрет.
1: Да. Вот. Я же его рекомендовал в Камп-Качинскую летную школу. Он же хотел вообще быть экскаваторщиком.
0: Да, это была у него мечта, и даже повсюду у него клеил из спичных коробков, рыл повсюду, что не попадет. Да. Кстати, вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были активистом движения «Свобода аудитории» Потаповне Серет, известной белорусской правозащитницы, которая, в общем-то, выступает против всех. Вот она решила так, что, дескать, я пойду в альтернативное политическое движение против всех.
1: Безусловно. А я вообще...
0: Она сейчас где и что с ней, я знаю, что...
1: Понимаете, вы очень ловко заметили, что она действительно является правозащитницей. Весь ее дом построен по правилу правой руки. Вообще, как бы она трактует слово «право» исключительно в контексте «лево».
0: Да.
1: Как бы на этом все и основано.
0: А контекст «лево» в контексте «право».
1: Безусловно.
0: Вот. А если, например, как-то вот центризм, то тут она смотрит, где больше. И идет в меньшую сторону.
1: И прагматизм ее, в общем, вызывает справедливую зависть.
0: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервем нашу беседу с заслуженным учителем России Смоленской Ефимом Назаровичем Клычком и продолжим ее спустя совсем небольшое количество времени.

0: А придем ли мы к 2000 году с универсальным языком, в котором будут экспроприированы методы извлечения звука, и ведутся ли исследования в данной области, интересуется Валентин. Ну, то есть, дело в том, я просто хочу сказать, да, что, как говорится, от Никиты далеко, а к подолу близко, рыба об лёд бах наглухо и молчит. Это возвращаясь к вопросу о вьетнамцах и вьетнамском народном населении. Их язык, который основан весь на странных полутонах и звукоизвлечениях, не свойственных европейцам.
1: Да, фактически нет.
0: Реально. Они близки к природе.
1: Безусловно.
0: Так же, как и вы.
1: На самом деле, в чем искусство переводчика с вьетнамского, допустим, русский? Дело в том, что вообще переводчик в данном случае несет полную отсебятину.
0: Да.
1: И совершенно не факт, что тот вьетнамец, которого он в данный момент переводит, говорил это именно то, что сейчас в данный момент вам сказал переводчик. Были случаи проблем во время визита официальных делегаций Советский Союз, что, в общем, привело к вьетнамской войне, как вы знаете. Что же касается птиц. Совершенно справедливый вопрос. Но я бы хотел отметить следующее. С чего это вы, уважаемый радиослушатель, взяли, что матрица является, скажем так, образцом для передачи информации? Это не так. За что мы любим язык? За его богатство, колорит. Ведь то, что я сейчас вам говорю, в принципе, можно было бы уместить
0: в одном чирике просто.
1: Да, взял
0: в
1: кодированном виде. Да.
0: А вот, кстати, вы же знаете птичий язык. Вот вы же, я видел, как вы общались вот со слюнопускающим орлом в питерском зоопарке. Вы что-то ему ворковали. Не могли бы вы сейчас вот сказать что-то? Ведь, например, кто-то слушает нас на природе, в автомобилях. Сейчас ведь лето, жарко, люди слушают, открытые окна.
1: А я могу сейчас сказать только одно.
0: Попросите пока, чтобы Алексей не играл.
1: Не надо, пусть играет. Я могу только какнуть.
0: Пожалуйста.
1: Во все свое горло. Вот сейчас я как бы изложил матрицу с 28 ряда по 49. Да. Еще вопросы есть?
0: Спасибо, спасибо. Далее. Вот кто сочиняет замечательные фразы в перерывах между нашими с вашей беседой, выпускающий новости, ответственность за выпуск новостей, безусловно, их сочиняет. Вот такие еще, значит, про птичий язык вы ответили. И были вопросы следующего плана. Вот, создание Домского собора в Риге и дружественной нам Доминиканской республики. Каким образом завязано с тем, что интернетовские сайты тоже с некоторых пор стали называть доминами? Почему все это на «Д» называется? Вторая буква «О», дальше «М», после нее разные производные.
1: Совершенно,
0: дома.
1: Совершенно справедливый вопрос. Он своевременный.
0: Да.
1: Настала пора
0: домино,
1: открыть глаза человечеству. Понимаете, существует на сегодняшний день в мире как бы две осевых структуры. Первая – это, конечно, всем известные Соединенные Штаты Америки, где домов фактически уже нет.
0: Что, простите, нет?
1: Домов фактически нет.
0: Где, извините?
1: В Соединенных Штатах
0: Америки. Ну, вот вы не правы. В одном месте есть домов в Диснейленде.
1: А,
0: куда
1: ну это
0: приходят дети.
1: Ну, дома, конечно.
0: Ну, как, она вполне рабочая. И, в общем, вы помните тот несчастный случай с делегацией китайских бойскаутов? Да, по-другому бойскаут.
1: Сейчас же вообще в Америке вы не найдете ничего американского. Все
0: вообще,
1: китайское
0: производство. Все китайское, да. Безусловно. Китайские блошиные рынки заполонились. В общем, торгуют там, как правило, выходцы из наших вот достаточно интеллигентных семей.
1: Из Бутова.
0: Из Бутова торгуют. Да, из Яснева, я знаю, двух там.
1: Так нет, ну это все понятно. А вторая, как бы, осевая грань, это то общество, которое построила Россия.
0: Все. Погодите секунду, вот интересно. Тут заходил Шелудивый, ну, в смысле, он так себя называет. Будьте здоровы. Слушал, нам очень нравится интеллект Ефима, ну, прям как у рыб. Чудный интеллект. Вот, Шелудивый, скажите, пожалуйста, вот вы таким образом, как-то, я так понял, издеваетесь над нашим Клычком, да? А я еще хочу сказать, вот вы, например, вот бросьте вот вас, Шелудивого, в океан в открытый, да, и чтобы не было видно берега ни справа, ни слева, ни сзади, ни снизу, нигде. Вы же потонете через 5 минут, не зная, куда попросту поступить. А вот та же вот рыба дурная, которая будет на вашем месте,

0: окажись, она же четко проплывет сперва к месту корма, потом к месту самки, а потом вместе с самкой вылезет на берег, что да, говорит о ее явном превосходстве над человечеством.
1: И вообще, я хочу сказать, что над пожилыми людьми легче всего издеваться.
0: Ну, кстати, тут конечно, мы пришли к следующей теме. К следующей теме сейчас я просто обязан. Вот это же хамство. Сколько можно измываться над людьми? Старые люди хотят услышать о здоровье. А вы нам ужас что? Такое письмо. Я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы – здоровью.
1: Конечно.
0: Особенно вашему, потому что...
1: Я сейчас поправился. Вы знаете, в чем же секрет моего исцеления? Вы же помните, каким я от вас уезжал в прошлый раз?
0: Да.
1: Да.
0: Но тут было
1: элемент нашей вины. А вот сейчас и хромота пропала, понимаете?
0: Вы же сами захотели поиграть в футбол.
1: Ну так...
0: И потребовали, чтобы вас не жалели, вот и...
1: Когда я вспоминаю ту песню, ну всегда, 17, я уже говорил вам об этом. А знаете, каким чудесным образом я исцелился? Подошел к первой попавшейся смоленской домне, надел темные очки и провел 3 сеанса. Это так называемые доменные ванны принял.
0: Ага, ну да, то есть своего рода это как некоторые любят смотреть на свечу.
1: Да.
0: Вот некоторые любят там смотреть на воду. Да. Кстати, вы знаете, что вот это не одно и то же далеко, что...
1: Нет, конечно, что вы.
0: Да, то есть вот, например, те, кто смотрит на воду, они как-то не всегда в контакте с теми, кто смотрит на огонь. Безусловно. Хотя доказано, что, как правило, большинство огненных знаков, как-то огненные, они вот как-то как раз любят смотреть на воду и наоборот.
1: Нет, это все совершенно верно.
0: Да.
1: Но огонь и вода вообще вещи несовместимые. Единственное, кому удалось совместить огонь и воду, это был брат Черепанов.
0: Да, медицинский работник, который, в общем-то...
1: Да, он построил первый паровоз.
0: Но он построил его по чертежам, в общем-то,
1: чужим. Он так называется, паровоз братьев Черепанова.
0: Ну, там братьев, а он был один.
1: Нет, братья Черепанова.
0: Да, но он был один.
1: Паровоз был действительно один.
0: И брат был один. Просто так его звали так, чтобы кто-то из наших радиослушателей что-то не... Это был медик. Его имя было брат.
1: Да.
0: Брат Васильевич Черепанов.
1: Кстати говоря, его идея с паровозом пришла ему после взрыва 17-го самогонного аппарата, который он пытался. Вообще, он его всю жизнь утянул к технике.
0: И он был вечно травмированный. Это самое, я, насколько знаю, постоянно весь какой-то был в заусенцах и в осколках постоянно. Он не мог из себя их сам вынимать, потому что взрывалось все постоянно вокруг него. То есть и медицинская помощь, как бы она оперативно к ним не приходила, она все равно опаздывала. Поэтому он спал на сеновале только потому, что вот стоит ему просто упасть, а у него сны были ужасны, естественно, в силу... Нет, просто он всеми своими вот этими осколками, торчащими из кожаного покрыва, изрывал просто на мелкие части любую простынь. Сны ему снились ужасно, он вертелся, что твой пропеллер. Вот. И в результате он только на сеновале, вот, и совершенно дикий человек, и ночами... Мы все могли слышать над хутором такой дикий-дикий вой. В общем, кого-то тысячи вот прям животных сошли с ума прям. И со всех соседних хуторов там выбегали и звонили в колокол, и в рельсы, и в другие звенящие предметы, потому что знали, что, значит, брату Черепанову плохо, и нужно показать, что он на земле не один. Вот такая в то время была взаимовыручка. А сейчас поди, например, мы начнем тут выть, ведь никто и в рельсы не ударит.
1: Конечно,
0: мы же
1: конечно.
0: Будем думать, что мы одни совершенно тут.
1: Безусловно. Но я ему все говорю, бывало, брат Черепанов, что ж ты свой 17-й ты опять самогонный аппарат взрываешь? А он мне говорит, Назарушка, меня посетила идея. Я буду делать самодвижущуюся телегу на основе самогонного аппарата. Я его благословил. И вот теперь мы все можем передвигаться от Москвы до Ленинграда за каких-то всего 9 часов.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным учителем России Назаром Ефимовичем Клычком. Приходит большое количество к вам сообщений, просьб. Вот, как вы у себя в Смоленске относитесь к новомодному? А известно, что все новое, хорошо забытое старое. Обрядом как-то топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой через стол. Вот, и щипки друг друга за задницу возле проруби 11 января.
1: Смоленск вообще богат обрядами. Уже я бы даже сказал, что все обряды Руси так или иначе связаны со Смоленском.
0: Да.
1: Вообще даже крещение Руси началось со Смоленска. Вот Добрыня приехал в Смоленск, завоевал его и сказал, это 1000 лет назад было, и сказал, что я вас сейчас буду всех крестить. Выбрали самую крупную реку, Днепр. Вообще в Смоленске самая крупная река — это Днепр. Крупнее Днепра
0: реки не сыщешь.
1: Да. И, кстати, первая смоленская домна построена на берегу реки Днепр.
0: Кстати, последняя тоже. Тут дело в том, что ведь первая домна, она не была первой, единственной. То есть первая, вторая, третья были построены на берегу Днепра. Затем началась мощный экспорт доменного строения по стране. Затем, как мы уже говорили, в Китае, куда ни попадя. Вот. А затем, когда все вернулось, то ту самую первую экспортную домну, оказавшуюся бракованной, попросту привезли и поставили последнюю. То есть там на Днепре их 4. 3 первых и 1 последняя.
1: Да. И, кстати говоря, во многом ширина Днепра в нижнем течении сформирована... То есть вообще мы, смоляне, формируем Днепр. Я бы даже так не побоялся бы этого сказать. Хотя сейчас это крупнейшая река среднерусской возвышенности, протекает по территории закордонной страны под названием Украина.
0: Да.
1: Мы, смоляне, можем влиять на микроклимат Киевщины.
0: И не только.
1: Как известно, Днепр впадает в Черное море. Не сразу. Он делает приблизительно 3 круга. Кстати говоря, в свете этого можно... Вообще, вот на сегодняшний день Днепр — это единственная река, которые свойственны спиральному течению воды. Рыбы в Днепре, когда ее вылавливают, зачастую оказываются кверху брюхом. Экологи связывают это с тем, что вода в Днепре, дескать, смоленскими домнами подтравлена. Ничего подобного.
0: Ну, как она может быть подтравлена, если все продукты, выделяемые домны, они естественные. Тут был другой момент, вы знаете, Ефим Назарович, я немножко вас перебью. Вы помните вот те сложные времена, когда гуманитарная помощь из стран Америки и прочих достигла их берегов Днепра, и как раз первый, второй, третий, четвертый неработающий домны, и я так вот имею, скажем так, некоторые основания предполагать, что этот засор, попросту говоря, днепровых вод был связан исключительно с калометанием, производимым работниками, обслуживающими, охраняющими эти домны. Вот, и так как происходило после поедания данной вот помощи. Экологическое вмешательство, просто резкое экологическое вмешательство.
1: Дело в том, что вообще по условиям поставки всякого рода гуманитарных помощей...
0: Потому что комки, они тут вообще ни при чем. Да. Доменные комки, да, наоборот, удобряют.
1: Нет, подождите, я сейчас вам хочу сказать, извините, о другом.
0: Я думал, что...
1: Условия поставки гуманитарной помощи на территорию Союза независимых государств заключает в себе пункт 17.4, в котором указано, что форсирование водных преград транспортом, который перевозит гуманитарную помощь, должно проводиться в естественном порядке. Чем это вызвано? Дело в том, что зарубежные гуманитарные организации, которые выделяют нам эту помощь, они со временем стали понимать, что передача гуманитарной помощи как бы за красивые глаза
0: это неправильно.
1: Развращает людей. Да, люди должны постоять в очередях, помучиться, чтобы получить. Чтобы в конце концов знаменитую русскую поговорку «без труда не вытащишь рыбку из пруда» каким-то образом материально подтвердить. И был выбран пункт 17.4 в договоре о поставке гуманитарной помощи, в котором сказано, что гуманитарная помощь должна форсировать все преграды естественным образом. То есть путем наведения понтонов. И так далее. То есть самолетом вести запрещено через водные преграды. А, как известно, наиболее большой водной преградой, отделяющей Смоленщину от Западной Европы, является Днепр, о котором мы упоминали выше.
0: Да, известная Смоленская река.
1: Да.
0: Который вертит, кстати, и колесо вот атомной станции Смоленской, насколько...
1: Безусловно.
0: Ну, мало кто знает, что это за колесо. Все думают, что это не прогресс некий такой смоленский. Да. Нет, это просто колесо, такое развлечение, где приходят, крутятся работники, чтобы как-то вот охлаждаться.
1: Суровые будни атомщика. Ну, что из себя представляет, собственно говоря, атомная электростанция? Та же самая Домна.
0: Только опасная.
1: Только ее топят не углем, а ураном.
0: И чем не попадя.
1: Да. Это высокотехнологичная Домна. Спасибо. За этими домнами будущее. Вообще, конечно, вернемся с вами, давайте, все-таки к Доминиканской республике.
0: Нет, сейчас вот подождите, тут прежде вот от вашего...
1: Стола нашему?
0: Да. Извините,
1: спасибо, очень вкусно. Сейчас я попал, подожди.
0: Ну как?
1: Замечательный напиток.
0: Вот, во-первых, тут сейчас два сразу вопроса. Первый. Уважаемые знатоки, это, видимо, к вам так, доходит ли до вас или не доходит? Но неоднократно уже вам говорили, никаких обрядов с топтанием борщевых тряпок нет на Смоленщине. Мы, кстати, я поправлю, не с топтанием, а топтание борщевых тряпок. Да. То есть мы, кстати, присылаем постоянно эти тряпки борщевые, чтобы вы топтали. В общем, говорит, нет у нас на Смоленщине никаких таких обрядов. У нас 6 культурных центров, 2 кинотеатра и дом культуры. Сейчас тут какая-то опять что-то приходит, мы это...
1: Это где у них-то?
0: Вот сейчас, я тут просто перебили мне это самое.
1: Это, понимаете, судя по тому, что у них 2 кинотеатра, да, вот, это уже крупный город.
0: Ну да, и дом культуры рыбака. Это, кстати, Велисов Петр Николаевич. Ну, видимо, большой город достаточно.
1: Ну, давайте мы сейчас...
0: Кстати, почему бы вот из этих 6 культурных центров там в парочке и не построить некоторые какие-то...
1: Вы знаете, я вам хочу сказать следующую вещь.
0: Да.
1: Вообще, жители малых городов, они сейчас все как бы хотят в мэры. Берут пример с вашего московского.
0: Да.
1: И почему-то они считают уместным заявлять в прямом эфире уважаемой радиостанции о наличии 2 культурных центров в своем регионе.
0: Вы имеете в виду, это же делается не с целью как-то придать весомости, а с целью, скажем так, показать, что все нормально. И мало того, что там половину мы закрыли под мебельные салоны. Вот, но это я прямо скажу, потому что надо как-то выживать, нам пришлось отдать под мебельные салоны. Но, с другой стороны, со второго входа у нас там либо ночной клуб какой-то существует, чтобы молодежь отдыхала, приезжала, понимаешь, а не шлялась по городу на своих джипсах там всяческих, чтобы по-людски все было.
1: Я все-таки хочу отметить...
0: Иногда кино.
1: Гордиться надо количеством домен.
0: Да.
1: Вот. Если вы сейчас нам сообщите, сколько домен в вашем райцентре, в вашей деревне, в уезде, в селе.
0: В квартире.
1: Да.
0: Вот. И да. Вообще, да.
1: Да.
0: Ну что, вот я сейчас предлагаю дальше заняться изучением.
1: Общественного мнения.
0: Да, приятного аппетита вам.
1: Спасибо.
0: Вот Николай говорит, что он был на заводе «Серп и Молот». Техника безопасности там просто отсутствует. Это первое.
1: Ну, такая, понимаете, это первое предприятие вообще крупное, которое было целиком направлено на производство продукции для сельского хозяйства.
0: Но.
1: И всем известны косы
0: самурая.
1: Самостройки, производящиеся этим крупным предприятием.
0: Я уже думал, вы говорите о косах самурая, которые он по, так сказать, исчезновению половозрелости обязан был срубать, вот эта известная самурайская коса.
1: Понимаете, желание удивить весь мир и вызвало к жизни идею постройки гигантского предприятия, выпускающего молотки в автоматическом режиме. Спрашивается, кому нужно столько молотков? Ведь мы этими молотками сейчас можем всех завалить.
0: Нет, не надо.
1: Понимаете? А он до сих пор работает. Куда было бы разумнее поставить дом, ну?
0: Да, и пусть бы себе она, по крайней мере, стояла в резервном режиме. То есть не обязательно ей работать, но людей, вот окружающих людей...
1: Все бы были здоровы.
0: Во-первых. Во-вторых, ходили бы и знали бы, что у них в районе есть дом. Например, когда приезжали бы к ним откуда-нибудь, там, например, из Смоленского кто-нибудь приехал, то ты возьми и скажи, а вы знаете, пойдемте посмотрим нашу районную дом. Это же замечательно и прекрасно. Далее, сейчас вот мы... Ходил тут недавно Денис в палеонтологический музей. Такое ощущение, говорит, что побывал на кладбище.
1: Ну, действительно, в Москве выставлены первые дом, на который неандерталец изобрел. Это было порядка нескольких десятков тысяч лет назад, так называемое начало медного века. Вообще, первые дом, они на меди были.
0: Не обязательно. Они вообще могли быть на чем попало.
1: А потом только человек дошел до того, что есть бронза. Боже, сначала медный век.
0: Медный век.
1: Вот.
0: Потом бронзовый, потом каменный век.
1: Да.
0: Вот, сейчас титановый.
1: Век научно-технического прогресса.
0: А вот скажите, чем Смоленск 50-х отличается от Смоленска 90-х? Это Федор Болонко вот тут беспокоится.
1: В первую очередь, конечно, возрастом.
0: Ну, это исчерпывающий
1: ответ. Смоленск стал все-таки старше.
0: А вот еще такой вопрос. Самую, да, что вообще сейчас происходит на месте падения Тунгусского? И знаете ли, вы вот нас спрашиваете, что самую первую чайную построили на Волоке, между речью перед Днепром. Для людей, которые сплавляли бревна и лес контрабандным. То есть это была контрабандная чайная.
1: Нет, ну это понятно. Это, в общем, достаточно общеизвестный факт.
0: Да.
1: А чайная была построена в качестве просто то избыточное тепло, которое шло от первой домна. Его надо было как-то реализовать. Потому что, в принципе, если бы не построили эту чайную, энергию, которую выделял домна, не использовали для кипячения, то попросту Днепр бы закипел.
0: Ну, я думаю, что это привело бы
1: в том месте,
0: но это привело бы к тому, что началась бы мощная война между обитателями его за место под солнцем.
1: В примирении, да, решили построить чайную, где и решались все сплавы.
0: Вообще, в принципе, еще известно, что самые гигантские самы также водятся вот в Днепре, обросшие. Ну, давайте послушаем, наверное, все-таки телефонные звонки. Я думаю, что очень много вопросов к вам накопилось. Вообще, конечно, ваша эрудиция, ваш исторический опыт, он не переставляет меня удивлять и не перестает, извините. Да.
1: Ничего страшного, спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
2: С Новым годом вас.
1: Спасибо.
2: Здоровья вам, счастья и творческих узбеков. У меня пару вопросов к Назару Ефимовичу. Вопрос первый. Уважаемый Назар Ефимович, скажите, пожалуйста, мне, как металлург, что будет, если проект... осуществится проект присвоения Монгольской Республики статуса субъекта Российской Федерации. Вот.
0: Понятен. Вопрос. А еще есть вопрос, да?
2: Вопрос второй. Значит, собираетесь ли вы достичь 200-летнего рубежа в вашем возрасте? И если да, то, пожалуйста, поделитесь секретом долголетия вашего.
0: Спасибо, спасибо. Это, кстати, вот к вопросу о здоровье, который так беспокоит очень многих.
1: Ну, я еще молод. Я молод душой. Мне всего 75. 76-й пошел. А давайте о моем 200-летии мы поговорим лет этак через 100.
0: Да. Ну, тем не менее, вот насчет печени сперва хотелось бы.
1: А-а-а. Вот
0: вы как-то
1: бьет.
0: Затронули сперва вот о печени, а-а-а. Тут многие интересуются. Ну, ромашковые отвары или что? Вот мы, например, рекомендуем заниматься стрельбой с двух палок просто людям. То есть ситуация в том, что почему болит печень? Во-первых, от старости, от применения каких-то химических, может, средств. Ну и вообще,
1: знаете,
0: что есть печень?
1: Я вам сейчас расскажу секрет.
0: Давай.
1: Секрет своей, так сказать, сохранности своей печени.
0: Вы только не говорите, что это увлечение лыжней.
1: Нет, конечно. Хотя ход ваших мыслей довольно правильный. Я беру...
0: БУ, безусловно, все мы БУ уже. То
1: нет,
0: есть...
1: я беру...
0: А, извините. Я беру... Извините, ваш...
1: Беру...
0: Как неудобно.
1: Самое толстое дерево, которое находится как бы у меня под рукой. Ну, то есть, до которого я могу доехать на своем запорожце или дотянуться рукой. Я его спиливаю под корень. И что бы вы думаете, я с ним делаю? Я его, естественно, сдаю на лесопилку, получаю деньги. Но вот эта вот стружка, пилю я его вручную. То есть, во-первых, зарядка мышц мощная. И вот те вот опилки, которые в момент попила упадают на землю, я их собираю, завариваю и пью по стакану 3 раза в день. Вот этот отвар.
0: Независимо от того, какой пород дерева.
1: Самое толстое, чтобы...
0: Ага,
1: в обхвате, естественно.
0: Понятно.
1: В обхвате.
0: Это помогает, я так понял, прежде всего, вот при почечной недостаточности.
1: При любой.
0: Ага.
1: При печеночной, при почечной.
0: Но это все-таки...
1: При желудочной, при желчной.
0: Это все-таки ведь мы можем назвать такой метод применения волны.
1: Коронарное шунтирование, по-своему, своего рода. То есть... В смысле, корневое шунтирование.
0: Да, но тем не менее, вот хотелось бы таких рекомендаций, видимо, нашим радиослушателям получить. Ведь не каждый же может дотянуться, да плюс там штраф, и вы же сами лесники.
1: Нет,
0: против.
1: Естественно, меня, да? Естественно, тут да. Надо с хитринкой подойти, а здоровье дешево не купишь.
0: Не купишь. Вот, кстати, Глухов интересуется, как влияет механическая дойка коров на удельный вес мясного индивидуума. Тут, кстати, заметьте, как хорошо он поинтересовался, что эти...
1: Понимаете,
0: может, можно ведь доить и свинок.
1: Так нет, доить-то можно кого угодно.
0: Да.
1: Вопрос в том, что вы будете делать с выданным вам продуктом.
0: А тут в этом дело не в этом. Дело в том, что это стимулирует животину к жизни.
1: Конечно.
0: Потому что, ну как-то вот вроде там, например, его доют, а его не доют. Получается, он вроде ему как звонят, а этому не знаю. Обидно, плюс никакой тебе конкуренции.
1: Обидно.
0: Ну вот что касается все-таки стрельбы с двух палок салом.
1: Вы понимаете, это вообще традиционный вид смоленский такой, знаете, как это. У нас вообще по весне парубки и девушки уходят на танцы.
0: А и возвращаются, кстати,
1: да.
0: Только поздним летом.
1: И дело все в том, что как бы, если, например, у татар существует там курултай, и на нем происходит борьба мужиков татарских между собой за право обладания самой красивой девушкой. У нас на Смоленщине более гуманные обычаи. Мы, как вы верно заметили, занимаемся перекидыванием сала. Поскольку сала на Смоленщине много. Всегда было много. Чему способствовало широкое течение Днепра. С момента появления домен сала стало еще больше. То есть теперь, в принципе, на Смоленщине проблема сала решена. Вот на сегодняшний день. Что же касается этого обычая? Понимаете, для того, чтобы поразить врага в Соединенных Штатах, совершенно не обязательно иметь ракету. Достаточно показать ворогу, что у нас очень много сала. Для капиталиста непонятно, как это так. Свежим отборным продуктом здоровые умные мужчины перекидываются. У них это вызывает просто страх. Они нас боятся заочно. И те репортажи CNN, которые вы имели честь видеть в декабре прошлого года, не далее, как 2 недели назад, они, конечно, были спровоцированы мной. Ну, потому что если Министерство обороны Российской Федерации не думает о безопасности нашей с вами родины, и уж тем более Смоленщина как отдельную составляющую, то кто же, как не я, Назар Ефимович Клычок, будет думать об этом. Я действую гуманно. Я действительно описал, спонсировал в какой-то степени вот этот вот прямые эти репортажи, сберега Днепра, национальный нашей смоленской, на нашем обычае перекидывание сала двумя палками по пока еще до конца проверенным сведениям, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
0: Ну, безусловно.
1: Сейчас вообще чикагская пресса только об этом и пишет.
0: Причем ведь фотографии, они же пытались выдать все фотодокументы, которые были, прикладывались к данным публикациям, за просто-таки подделку, за фотомонтаж.
1: Это лоббирование, да.
0: Но там просто и не было видно, то есть там сало его не было видно, потому что на фоне неба...
1: вообще знает, что такое сало.
0: Просто было видно два мужчины, знаешь, что у каждого по две палки, и вот они смотрят в небо, а сало, оно в силу плохого качества снимков слилось просто с небом. Поэтому вот еще более загадочно и страшно все это воспринималось вот капитализмом, безусловно.
1: А вы знаете, в одной бульварной газетенке чикагской, видимо, из-за низкого качества полиграфии, вот этот вот подкинутый кусок сала был принимаем читателями за луну, поскольку как наиболее оптимально была при народном обычае наша форма куска сала, она круглая.
0: Круглая, как сыр.
1: Да, потому что, в принципе, у наших свиней вообще сало с два пальца.
0: Вот. Сало с два пальца?
1: Да. Ну, по толщине, то есть.
0: Худенькие у вас свиньи.
1: Нет, два пальца, в смысле, вдоль.
0: А, вот так вот, тогда то нормальный кабанчик.
1: Если перевести сантиметры, то до 25.
0: Доходит, да. Но это с нижней части животика, где сисечки.
1: Нет, еще есть внутреннее сало.
0: Ну, это не считается. Да. Это так называемое...
1: Оно при почечной недостаточности.
0: То есть, да, его можно это самое вместо клизмы употребляют, да. Там протягивают.
1: Смалец.
0: Туда-сюда. Да, туда-сюда. Вот вы знаете, насчет кормы тут вопрос. Вот некто Беланин спрашивает, долголетие, как известно, невозможно без чистой кормы. Расскажите, уважаемый Клычок, какие вы методы используете для диагностики и прочистки вашей кормы? Я вижу, что у вас корма, кстати, холеная.
1: Так нет, это все естественно.
0: Это я в хорошем смысле, а не то, чтобы вас обидеть.
1: Нет, да безусловно. Это меня обидеть невозможно.
0: Потому что вы придет к нам такой...
1: Нет, конечно, когда вы приезжали...
0: Вместо кормы морщина одна, что-то... А выводишь его, ведь обидно, приходится вот это кресло толкать, чтобы... А привозят таких иногда. Ой, ведь вот наши радиослушатели, они же так многого не знают, всего этого закулисья, вот что тут происходит. Бывает по 8, по 9 кандидатов вот на участие в программе в нашей, и из них вот там как минимум 7 просто вместо кормы морщина какая-то или там...
1: Да, да. А это вот. В основном критерии отбора.
0: Да.
1: А... Насчет чистоты, тут, понимаете, это просто вызвано чем? Вот когда ракушка нарастает на рулевую поверхность моей яхты, а это происходит приблизительно 2 раза в год.
0: Это я думаю, можно я буду по очереди пояснять так по ходу дела? Дело в том, что таким образом Насар Ефимович, то есть яхты, он, конечно же, как вы поняли, называет тело свое, безусловно. Ракушка — это, ну, скажем так, простатит и все свойственные... пожилого человека болезни. Просто человек с диким юмором совершенно, у нас свой язык общения, то есть, ну, там, или почечные камни, вот. Что вы знаете, вот в прошлый свой эфир, ведь он расколол нам оборудование санитарное, то есть у него неожиданно пошли камни. Вот, пришлось менять и там...
1: Ну, что вы издеваетесь?
0: Нет, ну, почему, я же рассказываю, какой вы... Да вы же Везувий наш.
1: Нет, меня зовут на родине камнепадом.
0: Да, да, да. Дело в том, что процесс дробила вот камней в почках у Назара Ефимовича — это целый культ вот на родине, вот в деревне Братеевка Смоленской области. Будьте здоровы, а собираются все бабы, мужики, парубки и дивки. Ну вот, и, в общем, лупят, причем друг друга до тех пор, пока вот у Назара не пойдут они. Вот. Но, безусловно, вот под это дело и происходит подстил там, или как-то, если нужно, например, кого-то там утилизировать хорошо, то, значит, его кладут под Назара в данный момент. Но здесь мы этого никак не ожидали.
1: Нет, дело в том, что...
0: Ну и дальше вот нарастает у вас, значит, на...
1: На корме ракушки, да.
0: Да, вот, а вот всего... Какие вот ракушки?
1: На руле.
0: А, то есть у вас на руле... слушайте, ну ведь женщина же до сих пор вот вас за этот руль, насколько я знаю, так, что же это за ракушки. Я вот вам, кстати, говорил, что Москва в этом смысле не столь безопасна, как Смоленск, тут нужно очень тщательно подбирать. Знаете, три укола, и ракушек на руле как не бывало.
1: Нет, ну вы же поймите меня.
0: Да я-то понимаю, ну что ж теперь, ну бывает со всяким. Всякого. Давайте послушаем телефонный, может быть, звонок все-таки. Ну вы не берите в голову, ну да что же, это же. Лучше умереть от ракушек на руле, нежели от насморка. Это так говорил еще Лев Толстой, по-моему, да? Великий поэт и писатель.
1: Знавал я его.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Назар Ефимович. Уважаемый, у меня вот к вам вопрос. Вот вообще очень удивительно, как это так человек, которому 75 лет, так бодро себя ведет. Очень. Ну, вы выглядите на лет 25, я вообще честно скажу. По разговору, по всему.
0: Да.
3: Вот. А мне вот вопрос такой, а может быть, вот, к примеру, я знаю, что тут прослушивание всякой музыки. Ну, дает положительные заряды. А может быть, это классическая музыка какая-нибудь так могла подействовать?
0: А, понятно, вопрос вот. Ваш,
3: ну,
0: понятно.
3: Потому что, вот я знаю, вот, кстати, Александр, вот мне к вам тоже такой вопрос.
0: Да.
3: А вот вы, вот я знаю, у вас очень хороший вкус вообще в плане музыки. Вот вы классическую музыку вообще любите?
0: Безусловно. И вот, если вы слышите в соседней комнате... Спасибо вам за вопрос, за ваши. Фоном играет вот Алексей. Нравится вам, как он это делает? Приоткройте дверь.
3: Конечно.
0: Вот видите, я не могу прожить ни дня без классической музыки, скажу вам честно.
3: А каких вы композиторов предпочитаете?
0: Вы имеете в виду классических композиторов?
3: Да.
0: Ой, ну безусловно, это и Вольфганг Амадей Моцарт, который вот скончался, к сожалению, ушел от нас в 91-м году. Вот. Но это и масса других. Шумана я люблю меньше. Он помоложе был, он в 56-м ушел от нас.
1: Да, молодой совсем ушел.
0: Да, вот так вот.
3: А из наших?
0: Из наших. Ну, безусловно, это все-таки Федор Тютчев. Замечательные стихи. И вот Тургенева я не очень воспринимаю, потому что проблема отцов и детей, как вы знаете, она...
1: Да нет, ну это, конечно, это вообще проблема вечная.
0: Да, спасибо вам за звонок.
1: Вечная эта проблема. Проблем-то как таковой на самом деле нет.
0: Нет, совершенно. Ну так что дальше? Вот, значит, и как вы собираетесь...
1: Ну, войти в 21 век я собираюсь... С основанием традиции образования кургана. То есть, если 20 век был веком домн, которые зародились на Смоленщине, то 21 век я объявляю, ну, в смысле как, я инициирую объявление организации объединенных наций.
0: Ярлыкуете его попросту, как говорит сейчас молодежь, ярлык не говорит нам.
1: Да.
0: Но.
1: Годом, веком кургана.
0: А вот еще такая была песня. На утесе том Стенька Разин стоит. Вот у тесенизации, курганизации и доминизации. Это же разные временные у нас.
1: Безусловно, безусловно. Утесы был, это 15 век.
0: А, понятно, понятно.
1: Мать, Кушак, утес, когда был, значит, вот все это оттуда пошло.
0: Кушаки, кокошники, и все
1: да,
0: на К.
1: Да, да.
0: Ну, также карусель. Помните, у них были карусельные столбы, наверх мы вешали сапоги,
1: расписные
0: они лазят.
1: Расписные карусели.
0: Да, вот еще, кстати, вот потом, значит, после утеса еще был такой век долины. Вы помните, да? Великая долина открылась там из суши.
1: Кстати, вот эта жидкость, она действительно в морозы помогает.
0: Причем многим. Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.
1: Безусловно.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы заслуженный учитель России, наш гость из города Рязани, Назар Ефимович Клычок. Здравствуйте еще раз, Назар Ефимович, с облегчением вас, с удачным спасибо. Возвращением.
1: Спасибо.
0: И вот все-таки хотелось бы уже, так у нас времени остается немного достаточно для общения, хотелось бы подвести все-таки основные итоги ушедших вот этих трех годов, которые, я знаю, у вас были объединены одним, то есть поиском альтернативы кефирного гриба, сокращенно
1: КФ.
0: Да. Но я знаю, что результаты равны нулю. Тем не менее...
1: Да, значит... Конечно, пойди сейчас найди замену грибу. Да и, понимаете, в это время гриб заменить нечем. Вот сейчас, 3:05.
0: Нечем.
1: Поэтому вместо того, чтобы искать идиотский выход из тупиковой ситуации, надо с ней смириться. И жить, как жили раньше. Ведь проблема-то вся в чем заключается? Пиво-то ведь не подорожало. И водка в той же цене. Что же нам еще надо? Раньше мы с вами могли купить на наши $5000. Сколько водки? Приблизительно 1000 бутылок.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да.
1: О, сейчас мы на $5000 с вами можем купить приблизительно в 4-5 раз больше.
0: Да, это значит, что мы стали богаче.
1: Конечно, конечно. И водка стала лучше. Почему вы спросите меня, она стала лучше? Да потому что все спиртопроизводители смирились с наличием кефирного гриба и построили технологию добычи спирта, которая основывалась раньше на трудоемком и мощном процессе выращивания ржи, ее покоса, ее обмолота.
0: А потом валяние в ней, да, вот это да, интересное событие, когда всем селом приходили селяне, и был такой обряд по осени великого обваляния во ржи. То есть все с домашним скотом, с детьми, и с котами, и с псами, вся живность с курами, вот бы вываливались до нельзя в этой помолотой ржи. Тем самым, то есть это обряд равен обряду оплодотворения мужской частью крестьянского населения земли перед посевом.
1: Известному смоленскому обряду перекидывания сала через Днепр двумя палками.
0: Или вот тверскому обряду топтания борщевых тряпок.
1: Конечно, Рязань истори славилась своими ржаными полями.
0: И грибами. То есть не грибами, а плюшками. Замечательные эти рязанские плюшки. Кстати, пропали ведь они. Вы помните ли, вот, а то вы-то, конечно, помните, вот конечно, те давние 70-е годы, когда были в продаже такие, так называются, РЭСы, рязанские сметанники. Такие, ну, сейчас молодежь, которая нас слушает, естественно, не в курсе, потому что, в общем-то, лишена многих благ, лишена мороженого эскимо за 10 копеек маленького или большого за 20. Вот, а вместо этого получают суррогаты химические. Также лишена вот рязанских сметанников, резных таких плюшек, которые
1: ценных пород делали.
0: Из ценных пород ржи. И, в общем-то, валялись в ней кто ни попадет. Вот, все население. Кстати, самым ведь дух давался.
1: Конечно,
0: что есть хлеб? Что главное... есть хлеб?
1: Хлеб — это запах пота хлебопека.
0: И хлебопечки. Известно.
1: Конечно.
0: Да.
1: Конечно. Ведь отличие белого хлеба от черного заключается вовсе не из того, из чего
0: не в цвете.
1: Он сделан. Конечно. Пигментация батона хлеба дается руками хлебопека. Черный хлеб пекут мужчины, белые женщины.
0: Безусловно, безусловно.
1: Да, в этом состоит, в общем-то, основная, как бы, основная диалектика нашего времени. Так все-таки я хотел бы перейти к пояснению своей мысли.
0: Предыдущей от мысли, да.
1: Да, о том, что почему же выгоднее делать водку не из ржи, а непосредственно из кефирного гриба. Понимаете, человечество, в частности,
0: вы,
1: россияне.
0: Вы тоже вот.
1: Да. В прошлом десятилетии столкнулись с колоссальной проблемой размножения в невиданных количествах жука кучки хлебного. Этот мелкий жучишка размножается в едва начавших созревать семенах ржи.
0: Кстати, извините, что я вас перебиваю, уважаемый Клычок, а еще... был такой, то есть вот вы сказали, кузька хлебный,
1: да,
0: жучок, а еще клоп-черепашка. То есть пусть не путают наши радиослушатели одно так с вот, другой. Потому что тот, если... он как таракан, но если взять с точки зрения, давайте представим себе, что хлеб — это дом. Вот, знаешь, в доме что у нас живет? У кого-то тараканы, у кого-то муравьи, у кого-то мыши. Да, вот клоп-черепашка вредный, которого тут недавно мы показывали, транслировали по телевизору, его никто, правда, не понял, что это мы прям целыми сутками показывали, как был вот возникла угроза урожаю. Это одна разновидность. Он, кстати, входит в полную гармонию с кузькой, и они друг другу не вредят.
1: Не вредят, вот. Потому что один по верхам работает, а другой
0: по низам уже, да. А вот то, что в середине нас интересует, это вот не знает никто. Это скрывает, между прочим, от нас, покупателей.
1: Понимаете, мы, рязанские хлеборобы, не можем раскрыть все свои секреты. Иначе просто от рязанского крупнейшего урожая ничего не останется. Такая, в чем, так сказать, пикантность вкуса анисовой водки? Дело все в том, что она приготовляется на семенах, пораженной кузькой хлебной. В то же время водка перцовая основана как раз на тех семенах, которые поражены черепашкой.
0: А из середины?
1: Померанцевая.
0: Правильно. Поэтому ее так и редко, потому что середину портят специально выведенный в лабораториях.
1: Да, хрущак.
0: Да, но хрущак. Это червяк, червяк-хрущак.
1: Да, да. Так вот, понимаете, все это очень дорого. Процесс очень
0: немедленно. Ну, кстати, пытались же вот сторонники хрущака выбить Кузю и вредного. Ну, каким-то образом, чтобы удешевить...
1: Поди
0: выбей, он же непроизвольный, это же тебе не хрущак. Вот. Сейчас в результате хрущака-то нет нигде, поэтому вся вот эта вот, о чем мы сказали, она же поддельная.
1: Конечно.
0: Вообще все это безумно дорого. Например, один комбайн, который вот снимает только верхушку, потом серединку, потом в третий проход.
1: Это три вида комбайна, а вы знаете, как тяжело. При том количестве домен, которые у нас есть на Рязанщине, невозможно обеспечить металлом потребности сельского хозяйства.
0: Послушай, ну это вроде Подольск как-то помогал раньше вам. И вот я знаю, что новгородский губернатор вот у вас, он как-то так заботился об этом всем.
1: Нет,
0: это.
1: Ну подольские мартеновцы оказывали дружескую помощь нам, рязанским доменщикам. Но вы понимаете, в связи с известными событиями конца лета прошлого года, все наши хозяйственные связи порушились.
0: Да. Вот, кстати, тут Валентин, он задает, правда, несколько такой неграмотный вопрос, но с тем не менее интересный. Он просит, чтобы мы рассказали что-нибудь о говорящей жучке луковой пищалки. То есть, ну, говорящей ее прозвали уже у нас на родине, в Болгарии. Вот. На самом деле, конечно же, она не говорит. Вот, то есть, что есть луковая пищалка? Это такое насекомое, которое портит внешний вид лука, тем самым, ну, имеется в виду вот это.
1: Но
0: этой...
1: в то же время она придает ему ту прелестную золотистость.
0: Безусловно. Но когда ты достаешь из земли золотистое нечто, которое ни по вкусу, ни по внешнему виду никак не сравнивается с луком, вряд ли это как-то порадует. А все от того, что обогрев.
1: Конечно, Вы же еще не учитываете одну пикантную особенность лука. Сам по себе лук, выращенный, ну, скажем так, в некотором роде в тепличных условиях,
0: он же не обладает... То есть вы имеете в виду под простыней, под прозрачный целлофанный, да?
1: Парники, да. Он не обладает тем...
0: Или когда специальные дыхунные приходят, то есть дышат постоянно...
1: Он не обладает тем богатством фитонцидов.
0: А есть, кстати, просто такие луковые бабы, специальные в деревнях, которые садятся в случае заморозков на грядки и вот...
1: подогревают. Так вот... Тот лук, на который они сели, он обладает тем так называемым краснодарским луком.
0: Краснодарский лук, он слабый.
1: Вот он красный.
0: Он
1: такой,
0: приходишь, бывал еще на рынок, говоришь, краснодарский есть, прям берешь, он прям луковой бабой пахнет. Вот. А все остальные такие маленькие, вот маленькие такие луковки. Нам еще их выдают. Да это семенной хороший, берите.
1: Сок, дескать.
0: Да. Вот, ничего подобного. Это он целиком поражен пищалкой
1: луковой. Это лук потоптышь. То есть... А как он, вы думаете, появляется? Луковые поля вообще у нас на Рязанщине, они как бы на отшибе находятся. Ну, то есть мы луком засеваем поймы рек. То как есть, наиболее бросовые земли.
0: То есть, да, он потому что неприхотлив, что твоя рыба гуфит.
1: Да, да. Так понимаете, в чем вся как бы дилемма-то заключается? Стада-то надо выпасывать тоже на лугах. Там же самые лучшие травы. Травы не успели, отрасли серебряной согнуться. Так вот, понимаете, когда стадо идет по луковому полю, то крупные луковицы дробятся. Если бы мы непосредственно в этот момент их выкапывали, мы получали бы клейстерообразную массу. Это никому не нужно.
0: А мелкие застревают между пальцами, да, парнокопытных.
1: И за то время, что
0: проходят они
1: до сбора, они обрастают скорлупой.
0: Ну, такого, ну, не совсем скорлупа.
1: Ну, это я такого образно выразился.
0: Шелушкой.
1: Шелушкой.
0: А те, которые застревают между пальцами от свинок и прочих пасущихся, тем самым происходит само его распространение по пойме. То есть, бывало уже, например, приходит молодежь, парубки и девчину, это с посада, бывало, подъедут, ну, на пляже, чтобы, значит, раз, а он уже весь вот уже луковое поле. Ну,
1: потоптыш, да.
0: Потоптыш, он все затянет. Кстати, особенность лука-потоптыша в том, что он не дает так называемого пучка.
1: Да.
0: Вернее, дает, но этот пучок лишен сочности.
1: Конечно.
0: Сочности, так сказать, лука-ядренки. Или попросту в простонародье так...
1: Орей.
0: Да. Или лук-репка.
1: Да.
0: Вот, поэтому мы, как правило, потоптыш всегда потом сравниваем.
1: Нет, ну его в суп вообще. Лучше всего лук-потоптыш в суп класть. То есть это так называемый суповой лук. Вы знаете, есть суп-набор.
0: Да, туда же.
1: Да, он туда же как бы, это специально. Ведь где, собственно говоря, родился суп? У нас на Рязанщине. Ну. Самые лучшие супы в мире готовим мы. Рязанские хлеборобы.
0: Ну, я предлагаю в столь ранний час послушать телефонный звонок. Ваши вопросы Ефиму Назаровичу Клычку, нашему гостю из Твери, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: С Новым годом, с 8-м, и с Днем Победы.
0: А еще с Днем Конституции, вот он грядет, я имею в виду, в Марокко наконец-то приняли первые конституционные законы. Первый о том, что нельзя ездить на рикшах бесплатно, и второй, что нельзя устраивать гонки на рикшах. Да-да-да.
4: Меня зовут Максим.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
0: Да, он слушает.
4: Вот. Существует ли метод воздействия на подсознание? Вот. С помощью радио. Ну, по примеру 25-го кадра, используемого на телевидении.
0: Понятно.
4: Спасибо.
0: Понятно. Спасибо, спасибо, Максим. Кстати, вот бывает, вот назовут же, вот в честь вас Назар, только деревню назвали, Назаровка.
1: Да,
0: а вот в честь вот звонящего только что Максима пулемет.
1: Да.
0: Вот.
1: И не только. И не только пулемет. Как, например, первая швейная машинка.
0: Тоже Максим назвал.
1: Не Зингер.
0: Не Зингер, нет. Ну,
1: а Максимка.
0: Максимка
1: была. А сколько художественных фильмов было снято на заре становления звукового кино.
0: Вот, кстати, вот тут как прям вопрос, непосредственно тоже связанный с вопросом, который нам только что задавал звонящий. Вот, Ефимыч, я тупой, когда чешется спина, то кроме как об угол шкафа ничего не знаю. Научи.
1: А радиоприемник можно.
0: Совершенно верно. А что касается 25-го кадра?
1: Ну, вы понимаете, проблема раскадровки... Она, в общем, стоит довольно остро сейчас.
0: Да.
1: Почему? Потому что луковая гряда вообще классическая. Она состоит из 24 луковиц.
0: Ну, вообще четное количество. Может,
1: да,
0: может и из двух состоять уже гряда, потому что, когда, например, помните ведь такой конкурс в детских садах, вот я же тоже был учителем, и вырасти свою луковицу назывался.
1: Конечно.
0: Каждый к Новому году должен был вырастить луковицу.
1: Да. Чтобы подарить ее воспитательнице. А она тем самым избавлялась от нелегкой задачи заведения чернозема в домашних хозяйствах.
0: Да.
1: И, как бы сказать, загребала жар чужими руками.
0: Так же, как у выращивания петрушечки и укропчика на подоконнике.
1: Конечно.
0: Да.
1: Это все достаточно субъективно. И Министерство просвещения официально не рекомендует.
0: Оно против, безусловно.
1: Да.
0: Но с другой стороны...
1: нет единой установки, что же выращивать детям в детских садах.
0: Ну, я думаю, Максим уже Максим все понял. Давайте следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло.
0: Да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот дело в том, что я вчера катался на санках в лесу, бежал уставший, приготовил гречневую кашу и сбивал им виски, вот, и еще ел болгарские маслины.
0: О, понятно, понятно. Вопрос ясен.
1: Вы знаете, болгарские маслины вообще лучше не есть. Я вам объясню.
0: Они не растут в Болгарии, начнем с этого.
1: Подождите, клучок. Пожилому человеку надо высказаться.
0: Давайте, да.
1: Понимаете, с некоторых пор овечий помет стали называть болгарскими маслинами. С чем это связано? Да, в общем, дело в том, что вообще экономика Болгарии, моей родины, она, в общем-то, так или иначе вся завязана на овцах. И овец развелось величайшее просто множество благодаря современной технологии откорма, что перед Болгарией, как единым государством, стала проблема утилизации овечьего помета.
0: Да.
1: Традиционные способы переработки уже не работали. И было предложено мною в Болгарскую думу проект, я бы внес, от консервации овечьего помета и продажи его на экспорт под видом болгарских маслин.
0: Это хорошая идея.
1: Ну, видите, учитывая вот этот вот телефонный звонок, я могу сказать, что моя идея прошла и получила реальное подтверждение.
0: Кстати, что касаемо вот гречихи, дело в том, что изначально, например, гречиху люди ели в чистом виде. Во-первых, никогда без молока, без масла всякого, без туши. Да, вот, причем ели ее, зачерпывая прямо вот всей вот этой пятерней. Это было такое блюдо братания, всеобщего любви и радости.
1: Но тут надо вернуться к корням, понимаете? Как вы думаете?
0: Осторожней, что же
1: это? Как
0: вот
1: же эта гречиха, по-вашему?
0: Не больно?
1: Нет, ничего.
0: Ну, это она у нас такая сегодня агрессивная после Нового года.
1: Вы поймите одну вещь, что гречиха вообще культурно возделывалась, началась только вот в 50-е годы.
0: Ну, в общем, да, до того она где ни попадя росла.
1: Да, и очень тяжело.
0: Было ведь замечено, что на гречишных полях особо вот жирные появляются скоты. Ну,
1: конечно,
0: то есть,
1: конечно. Где... А вы как думали? А вообще, так сказать, вот в североуральских народах была такая традиция. Подтверждением половой зрелости юноши и вступлением его в касту воинов, то есть ему ставилась задача пронести ведро гречихи. И он, бедный, колесил по Уралу на своем велосипеде, в общем-то, годами. И некоторые так доживали до старости.
0: Да.
1: Ну, то есть, вот, вы понимаете, что я хочу.
0: Причем даже иногда некоторые не хотели этого, но...
1: Конечно, но обряд таков, что хочешь не хочешь, а ведро гречихи привези. И поэтому теперь гречиха возделывается просто по всему Среднему Уралью.
0: Причем мы пытались как-то заставить вот гостей из других, так что, значит, пшенные регионы ведь существуют, манные
1: конечно,
0: регионы,
1: конечно.
0: Везде же своя крупа. Там,
1: конечно.
0: Кое-где, вот, например, выращивают вермишель, там все думают, что это мучное изделие, на самом деле совершенно другое.
1: А вот, кстати, интересная ситуация с макаронами.
0: Да!
1: Вы понимаете, ведь до сих пор никто так толком и не задался вопросом, какое сложное станкоинструментальное оборудование для макаронной промышленности изготовляется ведущими предприятиями мира.
0: Сложно.
1: Дело в том, что
0: дырка
1: в макароне, она же просверливается.
0: Безусловно. Вот мало кто интересовался тем, куда утилизируется стружка потом.
1: Да. Она идет на переработку.
0: Вот, а куда дальше девается? Из нее делается что?
1: Помет.
0: Совершенно верно. Тот так называемый макароний помет.
1: Да, который под видом удобрений продается на всех колхозных рынках.
0: Ну что, следующий телефонный звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Это отрывки из наших первых программ. Это когда мы еще работали в Лондоне на одной из известных радиостанций. Вы, наверное, узнали мой голос. Я был тогда молод. И еще популярен. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло, не молчите.
6: Алло,
0: да.
6: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
6: Господа.
0: Да.
6: Ваша высокоинтеллектуальная беседа сподвигла меня на некоторые воспоминания из личного производственного опыта.
1: А кем же вы работали?
6: А?
1: Кем же вы работали?
6: А, понимаете ли, я заслуженная арбузолетейщица.
1: Из чего же вы их, уважаемые, лили?
6: Как это из чего? из соответствующего сырья. Понимаете, но вопрос арбузолитейного производства на самом деле столь широк и всеобъемлющ, но основным там является мое личное изобретение по поводу повышенной полосатости данного продукта. Вы меня понимаете?
1: Нет.
6: Нет. Вот я хотела бы вам задать вопрос, есть ли у вас какие-нибудь новаторские идеи по поводу расширения арбузолитейного производства за границей, так называемым ближним зарубежье?
1: Да.
6: Это первый вопрос, который бы я хотела вам задать.
1: Так задавайте.
6: Вопрос... А?
1: Так задавайте.
6: Ну, сейчас. Второй вопрос меня очень интересует.

0: как-то Ефим Пояс. Ой, извиняюсь, Евдоким. Ефим тут передо мной сидит. Ефим Назарович, простите. Ничего, Евдоким Пояс, вот, который первым кинул сало и сказал: «Жри, сволочь!» Вот, и попал сразу под пулю снайпера с той стороны. Вот, а так, по идее, вот что касается, кстати, арбуза литейного производства...
1: Там как раз на том берегу арбузное поле было. Бахча, кстати говоря, называется.
0: Бахча, по-нашему.
1: Да. Это совершенно нормальное слово «бахча». И эту бояться не надо.
0: Нет, просто тут многие же действительно до сих пор думают, что арбуз это
1: на станке точат,
0: дескать. На станке, дескать, точат. Не надо путать его, в общем, с купатами.
1: Конечно. Потому что купаты растут на деревьях, а арбуз исключительно в поле.
0: Да, и это разные совершенно вещи. Вот. Что касается полос, то наоборот, сейчас в моде то, что не без полос. Вот, насколько
1: полос,
0: мы знаем,
1: конечно,
0: без полос и арбуза.
1: Конечно, однотонные.
0: Однотонные. Они попросту называются дыня.
1: Да.
0: Ну что, следующий звоночек.
1: Конечно.
0: Вообще был очень хороший звонок. И...
1: Полнокровный.
0: А Сальери, вот этот другой, это, по-моему...
1: Это финский правозащитник.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, Ваша.
2: У меня назрело два вопроса. Вот вы некоторое время назад говорили о том, что черный хлеб производит либо мужского пола, а белый хлеб женского.
0: Да.
2: Вследствие этого вопрос. Но ведь существуют также и другие сорта. Есть серый хлеб, есть бородинский хлеб. То есть вот вопрос в следующем, кто его изготавливает.
0: Угу.
2: А второй вопрос такой. Существует ли сорт лука, который не доставляет покупателю неприятных вот этих вот выделений из глаз, когда покупатель его режет?
0: Понятно. Вы знаете, вот я сперва на второй, наверное, вопрос отвечу, если позволите. Потом мы спросим Клычкова, мнение нашего Клычка. Вот, то есть вообще опытная хозяйка, вот у нас, например, на курсах молодых домохозяек и матерей, мы учим лук чистить под водой всегда, так, чтобы как-то избежать этого. Таким же образом мы, например, советуем обрабатывать и кастеты, которые вы сами делаете из свинца, мечи, и также свинцовые дубины, которые вы выплавляете посредством заливания металла в земляное клише.
1: Дом.
0: Чтобы, да, не было, так сказать, дыхания вот этой стружкой. Вот, поэтому необходимости в таком специальном вот сорте лука нет, но мы, бывало, подсовывали некоторым, кто вот не понимает, всякие ягоды, как-то, например, землянику и прочие вот такие клубни. Вот.
1: Картошку.
0: Да.
1: Рязань-то вообще всегда картошка славилась.
0: Да, ну а вы на первый-то вопрос.
1: Понимаете, это все равно, что в Тулу со своей самоварой,
0: туда же
1: все равно, что в Рязань со своей картошкой ехать. Вот. А что касается, значит, хлебов. Семью хлебами накормить мир невозможно.
0: Нет.
1: Поэтому современные хлеборобы работают с основными пятью сортами хлеба.
0: Это белый.
1: Основной, да.
0: Черный.
1: Да.
0: Серый. Буханка. Сизый хлеб.
1: Сизый.
0: Ну, сизый хлеб, это уже, по-моему,
1: и лежит. И хлеб диетический.
0: Диетический, с отрубями еще. Да. Там еще идет целый ряд подразделений.
1: У некоторой народности в большом поморе.
0: С изюмом.
1: Так называемый хлебец.
0: Ну, или булочка французская.
1: Да. Так вот, в принципе, пекутся все это одними и теми же руками.
0: В одной
1: просто кто-то
0: печи.
1: Моет руки.
0: А кто-то перед... нет.
1: Кто-то нет. Вот если баба, которая печет белый хлеб, не помыла руки, он получается серый.
0: Да.
1: Вот, ведь, вы понимаете, на этом деле можно этнически, в общем-то, изучить, где баба чистоплотнее. Так, например, в Краснодарском крае в основном серый хлеб, белого нет. Это говорит о чем? Что крестьянка, казачка руки не моет. Как бы это ни было прискорбно.
0: А вот в городе Боброве белей не бывает.
1: Да.
0: Вот, кстати, еще хотел сказать, что это связано не столько даже вот с чистоплотностью бабы, сколько с традициями. То есть, поскольку известно, что на руках налепляется, скажем так, та энергия, которая выходит вон из стужки. И ее нельзя смывать. То есть хлебопек в некоторых местах, в некоторых регионах нашей необъятной, просто обязан не мыть руки, чтобы своей энергии, вот как плов, например. Один половик сделает плов совершенно вкусный, другой половик сделает и даже жрать его, с позволения сказать, не знаю. Сейчас почему? Потому что тот половик, как родился, не мыл руки. И вся энергия его предков, коней, понимаешь, женщин, вся на этих руках. Все это смешно.

0: в его плове, так же вот и в его хлебе.
1: А бородинский сорт, бородинский, он произошел каким образом? Трактористы после работы не всегда обеспечивались готовым хлебом, мы были вынуждены печь его в поле. И для того, чтобы отбить запах соляра, они обмакали кисти в тмине. И так получился сорт хлеба бородинский.
0: Причем кисти они обмакали гигантского размера, поскольку тмин, он рос повсюду там.
1: Да,
0: это же, им приходилось это же... по двое, по трое бегать. Вот, то есть тут даже не пойми, как они обмакали. Они, в общем-то, бегали вот с этой спотной кистью, собирали, вот как на наркобароны собирают с помощью коней
1: шишечки. Свою коноплю.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это вот Василий. И солнце.
0: Да.
2: Я хочу небольшое объявление сделать.
0: Нет.
2: Ну, а тогда вопрос. Можно?
0: Да.
2: Вот посоветуйте вот моему отцу, вот какие профилактику сделать.
0: Понятно. Какую профилактику сделать отцу?
1: Ну, через 10 тысяч масла надо поменять. А через 15 еще и в коробке.
0: А колодки?
1: По мере износа.
0: Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброе утро уже.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте. С Новым годом вас.
0: Спасибо.
3: Я хотел бы поздравить.
0: Вас так.
3: Уважаемый Александр Алексеевич, не менее уважаемый.
0: Забыл от вас. Ефим Назарович.
3: Ефим Назарович.
0: Да.
3: Вот. У меня к вам такой вопрос к обоим. Значит, в начале программы, в начале передачи была упомянута азбука Морзе. Вот, и хотелось бы, вот, коли, дескать, ее вот так уже собирается вырубать мощнейшим образом, хотелось бы вот историю создания ее напомнить. Значит, как известно, Морзе сидел или сидела, вот неизвестно было, это мавзельный мужик, в мужской бане, и мимо него ходили разные мужчины. И длина их пенисов, соответственно, была разная. Вот у кого-то подлиннее, у кого-то покороче. Вот. И в результате вот, наблюдения вышеупомянутых органов Морзе пришел к выводу. Вот, дескать, там два длинных, один короткий. А два коротких, один длинный. Вот так вот родилась азбука Морзе. Вот у меня вопрос первый к вам. Ваши отношения вот, в общем к азбуке Морзе.
0: Да.
3: А второй вопрос, у меня такой вот с небольшим музыкальным уклоном. Вот Александр, тоже в самом начале вы упомянули некого Якова Лукича.
0: Да.
3: Да. И вот такую я песенку вспомнил. Можно спою?
0: Конечно.
3: Спасибо. Как Егору Кузьмичу в жопу вставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича. Вот. И вот
0: спасибо,
3: такой вот у меня вопрос.
0: Спасибо.
3: Ваше отношение к народным четверостишим, грубо говоря, частушкам. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, я думаю, что на второй вопрос, наверное, мы ответим в следующей нашей программе, ежели таковая состоится. А на первый вот исчерпывающий ответ я вижу у Клычка.
1: Да. Ну, понимаете, азбука-то, она у всех разная. Мы можем сейчас с вами сделать свою азбуку. Вот. Морзе свою сделал. И вообще, был ли этот Морзе?

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройский. Сегодня стукнул таки кол с четверкой нам мощно вот со всех сторон. Это означает на мудром языке, что сегодня 14 февраля, год 3-9, и впереди тоже, значит, единичка. Живем мы с вами в основном, конечно, в России. Но, тем не менее, на адрес нашей программы приходят даже письма из Клайпеды. Да я так думаю, что это все-таки благодаря, наверное, демоническому интернету. Кстати, теперь мы с вами сможем как-то связываться не только посредством вот пейджера 913-29-29 для Монморанси, абонент это такой, но и также с помощью с интернета этого самого, адрес www.laertsky на конце буквы y.com. Правда, пока я туда целиком, так скажем, глубоко не залазил еще в силу ряда причин, как-то вывоз и постоянная побелка помещений, но это грядет. Также я получил письмо от господина Птицына и кучу подарков. Спасибо вам большое за это. Сегодня в свете последних событий, а именно борьбе, ну, такой видимой борьбе, в общем-то, с фашизмом в лице географического такого значка, вернее, геометрического, именуемого свастикой, у нас будет гость, который нам все расскажет вообще, что есть на самом деле и кто прав. Это Антон Платов, автор книги по рунической магии. Я думаю, это будет весьма интересно. Сейчас мы начнем наш разговор о знаках, о геометрии и т.д. и т.п. Ну что же, вот сейчас начну пока что зачитывать ваши сообщения. Саша, пригласи на свой эфир истеричную кошелку с MTV. Будет круто, пишет штурмовик. Ты понимаешь, дело в том, что истеричек много и в магазинах, и повсюду. И то, что некоторые из них пробиваются на наше телевидение, благодаря, безусловно, ну, может быть, родителям. Вообще, у меня такое ощущение, что это все тусовка из одного института, который находится в районе метро Юго-Западный. Вот как-то очень они все похожи. В общем, не хочу я, неинтересно мне это делать. Не знаю, почему далее? Вот тоже такое предложение от Хэнка. Саша, почему бы тебе в твоем эфире не сделать обзор клубной жизни? Договориться с клубами, естественно, не на безвозмездной основе, но это само собой. Тем более, что ты знаешь директоров многих клубов. Дорогой Хэнк, в принципе, может быть, как идея-то это хорошо, но поскольку программа «Монморанси» существует уже около 6 лет, у нас где-то первые 3 года ее существования была такая рубрика, называлась она «Клубни», но, естественно, потом Базедовы все это содрали, ну, имеется в виду вплоть до названия. Я помню, где-то по таким официальным средствам массовой информации проскакивало вот это слово «клубни» в дальнейшем. Вот. Но дело в том, что сейчас-то клубная жизнь, она сама по себе демоническая. То есть не будем же мы там рассказывать, что в каком-то модном клубе там сделки выступают или там мумий-сруль какой-то. То есть это никому сейчас не интересно. Если какие-то действительно происходят интересные события, то есть выступления истинных художников, то мы об этом стараемся как-то упоминать в меру нашей возможности и информированности, потому что дело в том, что информация уже никому не нужна, никакая, на мой взгляд. Далее Сэм интересуется, как я и мой компьютер, а может быть не мой, а вот наш тут общий, у нас один на всех на радио, каждый имеет право его забирать себе на одни сутки в месяц и пользоваться дома, решаем проблему 2000 года. Я пока об этом, например, не думал, потому что я стараюсь как-то убрать всяческие временные параметры из данного устройства, для чего был специально разработан китайскими специалистами, в общем-то, определенные версии Windows безвременные для именно меня, так что пока ее нет смысла ставить, он настанет 2000 год, мы, естественно, что-нибудь продумаем. Вот Сергей прислал два взаимоисключающих друг друга сообщения. Первое. Вам, конечно, неплохо бы узнать, что я слушаю вашу программу только из-за тех речей, которые вы произносите в перерывах между музыкальными композициями. Когда же эти композиции следуют, я выключаю приемник. Это приятно, Сергей, очень. Ну вот и следующее сообщение. После того, как я услышал о том, что вы жалуете двух персонажей с MTV, мое отношение к вам поменялось, так как я думал, что ваш моральный и умственный уровень несколько выше. Сергей, я этих двух персонажей обозвал истеричными кошелками совершенно сознательно. Если вы внимательно посмотрите, как они ведут свои программы, вы поймете, что как-то судить даже о суслике, к примеру, о моральном облике суслика нельзя, если он отвернется от этих двух вы понимаете, да? Вот. Так что я считаю, что тут я совершенно прав. Если вам нравятся две истерички, грустно мне это. Видимо, скоро у вас, тогда вы подсядете на просмотр вот этой рулетки «Колеса чудес» с Ермоловой. И вот начнете слушать «Мисс Руля». Приходит на пейджер 913-29-29 для абонента Мамаранси. Ваши тут всяческие письмена. Вот Сергей пишет, что он, оказывается, имел в виду Бивиса и Батхита. Дорогой Сергей, как я могу жаловать Бивиса и Батхита или не жаловать, любить их или нет? Если вы имеете в виду их как живых людей, как персонажей, да, безусловно, они уникальны. То есть по строению своего мозга, по девственно чистому сознанию. Вот. Что касается воплощение такого беспредела в искусстве, вот это мне нравится. Я считаю, что второго такого сериала в мире нет и не будет. Мне очень жалко, что вы не способны, подойти к данному явлению с другой стороны. А вообще было бы неплохо вам это попробовать. Я уверен, что вы бы открыли для себя кое-что новое, и вам было бы полегче, по жизни. Далее. Как я отношусь к сериалу «Секретные материалы» и давно ли я знаю группу «Анаис»? Спрашивает Илья. Илья, я не слышал о существовании такой группы. Что касается «Секретных материалов», тоже не смотрел. Я же не смотрю телевизор, потому что... А если смотрю, то без звука. Вполне возможно, что-то там такое было секретное. Далее зачитываем, что тут... День рождения, 8 числа был, 8 февраля, у одного из наших. С днем рождения, дорогой. Далее. Александр, почему вы решили в самый последний момент, что Ельцин поедет в Иорданию, спрашивает Штык? Дело в том, что мы серьезно опасались, конечно, стоит ли ему это делать, но я подумал, что, во-первых, теплый климат, а вообще Восток это дело такое лечебное, вполне возможно, встряхнет немножко нашего президента, и порекомендовал ему эту поездку. И, как видите, это было не зря, то есть человек воспрял. Плюс, это же грандиозная, на самом деле, тусовка, я не хочу обидеть иорданский народ, что послужила, конечно, трагедия, но, тем не менее, эта трагедия случилась поводом для мощной политической тусовки. То есть люди обменялись телефонами, координатами, подарками, сделали памятные татуировки. То есть общение, прежде всего общение. Общение спасает людей от финансовых кризисов и прочих кризисов. Да. Далее. Все знают, что вы авторитетный человек в области искусства, безусловно. Да. Как я отношусь к группе «Сплюнь» с песней про «Орбит»? Мне эта группа не вызывает у меня отвращения, скажу прямо. Другое дело, что опасение следующее, что слишком много молодежных коллективов используют образ некой юной ПТУшницы. В общем-то, кстати, ПТУшницы в наше время, как ни странно, наиболее платежная часть населения. Я не имею в виду, что они могут заплатить там пятерочку гривна или еще что-то, но они, в общем-то, смело тратят деньги на польскую косметику, на поддельные китайские колготки и также ходят с удовольствием на концерты вот таких групп. Билеты куда стоят, кстати, не очень дорого. Там же продается пиво «Балтика», как правило. О, мне принесли в подарок пейджер, спасибо. Да нет, а у меня есть же. У меня есть, а что? Нет, спасибо, спасибо. Я вот просто дело в том, что мне постоянно каждый эфир дарят по пейджеру. Я потом стою и продаю на Казанском вокзале. Это коллеги это знают и все равно меня, так сказать, подбадривают. Но это всегда приятно. Да, так вот, вот эта спекуляция на теме таких грудничков неприкаянных, которые жрут всякие колеса, там, потребляют какой-то дерьмовый, знаешь, дерьмово сваренный винт, потом вываливаются в голым видом на лестничную клетку и пугают пуделей зажиточных сограждан. Она, честно говоря, конечно, достала. На мой взгляд, это уже, ну, немножечко китч такой. Хотя я могу ошибаться. Саша, 8 февраля группе «Транквилизатор» исполнилось 2 года, пишет Риутвис. Дорогой Риутвис, когда исполнится 20, ты мне сообщи. 2 года для группы — это ничего. То есть считай, что вы еще и не родились. Бонни Нем будет сегодня звучать. В гостях я уже сказал, кто у нас будет. Далее. Может ли катастрофическое облысение нижней части тушки быть следствием вот сидения за компьютером? Но я уж тут своими словами говорю, потому что очень много сообщений приходит. Или сейчас я все-таки... Ну, в общем, знаете, не может. Дело в том, что нижняя часть тушки находится значительно ниже, нежели экран монитора. По крайней мере, вот у меня это так происходит. С другой стороны, если вы такой маленький, что вот излучение целиком на вас лепит от макушки до пяток, тогда, конечно, но вам-то нужно, я так посоветую, что, в общем-то, смотреть на отраженный сигнал монитора, то есть поставить зеркало, сесть перед ним, так, чтобы на вас не попадало все это дело прямо, и вы опять заволоситесь, что твоя рожь. Спрашивают меня, не служил ли я как-нибудь в танковых войсках. Вы знаете, 2 недели мне довелось. Дело в том, что поступил приказ укоротить одной. Ну, это я же давал подписку о неразглашении и так далее. В общем-то, нужно было укоротить подсобными средствами дуло. Такую металлическую палку, для тех, кто не понимает, которая торчит из башни танка. И нас, вот ударную бригаду слесарей, тогда я работал в трамвайном депо, в третьем, послали на отпил. Вот 2 недели мы производили отпил этот. И, вы знаете, кстати, нам подарили вот в подарок, как на память, вот то, что мы отпилили. У меня до сих пор 12 отпилов дома стоят, и я показываю их с гордостью. Мало того, когда парад какой-то или там демонстрация за защиту там, или за нападение, падение на какое-нибудь белое здание, я одеваю все эти обрубы на свой китель и с гордостью тоже иду на демонстрацию, гремя и громыхая регалиями. Вот так. Александр, кстати, вот композиция звучит с пластинки, которую мне подарили. Это ансамбль «Антракс» называется. Вот некоторые люди как делают, просто приносят мне еду, подарки, ботинки, в общем-то, носки зимние, теплые, спицы, дабы я вязал тут свободное время. Спасибо, спасибо вам. Вот мы слушаем песенку «Антракса». Сейчас снова тут буду зачитывать ваши сообщения. Правда, их очень, опять же, много приходит. Почему в твоей передаче постоянно вклинится какой-то мальчикообразный голос, несущий... сейчас, извините, просто постоянно пиарится. В общем, речь идет о выпусках новостей. Дело в том, что, безусловно, мы, являясь организацией гуманитарной прежде всего, то есть, как и любая радиостанция, должны освещать жизнь тех людей, которые, как нам кажется, должны существовать безбедно. К ним относятся и политики в основном. Вы же понимаете, что они ничего не решают реально, но положено в каждой стране иметь политиков. Иначе как-то, если все будут заниматься делом, то, ну, будет это некрасиво выглядеть в глазах остального мира, где, как правило, 20% населения тунеядцы, то есть такие в галстуках, с портфелями, сидящие в думах и прочих всех этих делах в правительствах. Поэтому и мы каким-то образом создаем им определенный имидж, понимаете? Фисюков интересуется. Сегодня, говорит, у вас хорошее настроение. С чем это связано? Действительно, никаких видимых факторов нет, потому что погода жуткая. И, в общем-то, ну, я, как сказал, подарки греют мою тушку. Я же очень алчный человек, очень жадный. Сам я никому ничего никогда не дарю, дарить не буду. Дорогие, давайте договоримся, что заявочки ваши я не выполняю. Звоните на базовую радиостанцию. Я не буду отрывать задницу, бежать искать группу ДК, хотя ее очень люблю, или веселые картинки, и все остальное. Потому что это выше моего, да, выше моих физических сил. Только что исполнял свое произведение группа по... Вот, как я сказал, «Антракс». Слушайте внимательно. Вот интересное сообщение от некоего Андерсона. Как, Александр, вы относитесь к группе «Аэрошмидт»? Ну, это, понятно, ошибка операторов, но смешно. И далее. Александр, кто вы, дорогой Андерсон? Зовите меня просто «Масса». Вот, к группе «Аэрошмидт» я, ну, скажем так, отношусь не с очень большим почтением, потому что как-то... клонированный весьма неудачно Мик Джаггер, меня не радует. Анне Герасимовой да привет, я передаю, жалко мне, что ли. О истории создания сборника песни «Партийца» рассказывать крайне долго, к тому же я не музыкальный журналист, мне это не интересно, мне важен продукт. Далее, как я уже сказал, гость у нас Антон Платов, автор книги о рунической магии, и мы будем с ним вести беседы, ну и не только о рунах, я думаю, вот, и о предметах прочих, мы тут тоже кое-что рисуем, постоянно пишем и так далее. «Волшебный лес» Павла Молчанова, безусловно, прозвучит, но дело в том, что я оставляю эту пластинку на какое-то трудное время, которое, несомненно, наступит рано или поздно. Тимур Мамедов интересуется. Я, говорит, что-то не понял. Программу «Основу» закрыли. Насколько я знаю, Тимур, там периодически сдвигается эта сетка. То есть, если показывают какой-то дебильный фильм, то их, ну, переносят на следующий раз. Хотя ничего не могу сказать, не уверен. Двухтомника полного собрания сочинений Владимира Сорокина у меня, к величайшему сожалению, нет. Но, тем не менее, я благодарен вам за информацию. Как говорится, будем искать. Потому что, на мой взгляд, это очень серьезный дяденька, который одарен, скажем так, и одарен серьезно. Так, дальше. Да, психотерапевт Черепахин. Олег, безусловно, у нас появится рано или поздно в программе. Просто сейчас он приболел гриппом. В клубе «Юту» вот просят объявить 25 февраля. В четверг выступит психорокабильная группа «Ментрейтерс». Илья просил передать. Илья, я не слышал эту группу, верю тебе на слово. Далее. Вот такое сообщение от человека, который ранее был финансистом, а сейчас его одолевают, в общем-то, базедовые. И дословно сейчас я постараюсь найти, как он тут передал. Очень действительно мне нужно было взять второе устройство, этот пейджер, чтобы как-то в четыре руки. Дело в том, что вы знаете, у меня четыре руки, я очень ловко и ногами могу тут так. Нет, ну не найду. В общем, одолевают нашего бывшего финансиста, там, Базедова и прочее, и он просит поставить что-нибудь противовесом. С радостью это делаю. Кстати, вот с этого же сборника песни «Партийца» пьеса.

Александр, меня не удовлетворяют записи аудиокассет, выпущенные на зоне. Существуют ли цифровые аналоги? Я с трудом понимаю, о чем вы спрашиваете, честно скажу. Но думаю, что то, о чем вы спрашиваете, вряд ли существует, конечно, что-то на цифровых носителях, поскольку в связи со всем известными событиями финансовыми сейчас нет смысла выпускать компакты никакого. Я, к сожалению, также не знаю, что за концерт «15 лет как один день». Прошу меня простить, я совершенно не образованный в этом смысле человек и не тусующийся. Далее вот вопрос. Где можно приобрести мой портрет или на худой конец статуэтку, так как изображение в паспорте и в носках не очень устраивает Лену? Лен, дело в том, что сейчас мы планируем наладить большой выпуск наклеек автомобильных с моим лицом, но сразу могу сказать, что она будет выполнена тоже шутливо, знаете, шутливая подделка. То есть лицо мое будет как бы расплющено, а стекло, вот, облобовое и тушка, она будет тоже маленькая, вся в крови. То есть как будто бы я вот летел на крыльях, а вы меня, собственно, сбили. Я распластался по лобовому стеклу, так что там будут идти трещины. Пока что вот изображения мои на этом ограничиваются. Но я думаю, вас это повеселит. Далее я... Руслан вот интересуется, видел ли я Александра Эвскляра в ОСП-студии. И сейчас, прошу прощения, тут прям очень много вопросов. Я так по частям буду, да. И не собираюсь ли я пригласить в передачу Шуру Каретного? Руслан пишет. Руслан, честно говоря, я не в курсе, кто такой Шура Каретный, а телевизор я не смотрю. К тому же, когда я вижу какое-то подобие КВН, мне... Сами понимаете, рвотные рефлексы начинаются. Все наше новое русское кино испорчено КВНом. Все наши практически рок-коллективы испорчены КВНом. И, в общем-то, это преступление против России. Само понятие КВН. Я не курю, сразу хочу сказать, и вам не советую, потому что вы тем самым даете кому-то зарабатывать, а нужно зарабатывать самому. Да. Птицу покрупнее просит пригласить в нашу программу политика, поп-звезду или чиновника-бюрократа. Вальковский интересуется. Ну, кто вам сказал, господин Вальковский, что это птица покрупнее? На мой взгляд, это люди, как я уже сказал, которые являются марионетками. Они ничего не стоят, сами по себе ни на что не влияют. Так же, как и их жизни, если они прекратятся, не дай бог, конечно, резко, то через 5 лет о них никто не вспомнит. Тем более о современных политиках, бюрократах и звездах. Гон заинтересуется, уважаю ли я канал Муз-ТВ, его ведущих. Но вообще, насколько я знаю, сейчас осталось 3 всего. Знаешь, вот этот вот, где истерички, потом вот этот по 6-й кнопке, которая вся была, там такой паренек бритый ведет. И вот то, о чем говорите вы. Честно говоря, с трудом это все различаю, потому что везде это одинаково молодежно. Конечно, MTV выделяется в положительную сторону именно благодаря уникальным персонажам, то есть о которых вы знаете, Бивиса и Батхита исключительно. Так, вот длинная телега, сейчас я позволю себе начать. Дорожайший Саша, почему наши отечественные музыканты, выступавшие раньше в стиле «андеграунд», и достаточно уважаемые в 70-х годах, пьют шампанское со всякими тварями на телевизионных каналах. Куда ни переключи. А ведь могли бы сниматься в наших отечественных сериалах. Михаил из теплого сцена. Михаил, во-первых, знаешь, выступавший раньше в стиле андеграунд. То есть андеграунд это было вынужденное явление. Это же, значит, официально непризнанный, значит, никому не нужный. Назовем так, если люди выбрались из этого образа жизни, это хорошо, на самом деле. А музыка не имеет ничего общего с андеграундом, такое дебильное понятие. Мы в глубоком андеграунде. Да просто потому, что вы засранцы, и вы никому на широкой публике не нужны, я вот так считаю. Есть понятие independent, то есть независимость. Вот, а андеграунд — это все дерьмо, которое придумали люди бесталанные и, скажем так, неумные. Саша, тусовался с тобой на пушке и на плешке. Почему ты побрился и слушаешь солнечную музыку, а не хард-рок? Пишет Батхедов Ботсон.
Ну, на пушке я тусовался два раза после того, как я удачно взял две барсетки. Я перестал там тусоваться, а побрился именно потому, чтобы дальше тусоваться на плешке. Потому что если у меня длинные будут волосы, как раньше, коса, ну, вы помните, у меня коса до попы с бантом, то есть за что хватать. Можно схватить, раскрутить и выкинуть. Это опасно для здоровья. Так что советую вам тоже постричься. К тому же снег-то падает на плеш, тает и идет пар. И меня видно издалека. То есть идет такой человек, и над головой у него столб пара. Все, естественно, шарахаются.

8-913-29-29, абонент номер 1, также 203-19-22, прямой эфирный телефон. Сегодня мы будем тоже, я думаю, по нему общаться. Адрес в интернете www.laertsky.com. Так, дальше читаем объявление. Саша, я ворую куртки в школьных раздевалках, у меня их накопилось слишком много, куда их можно сбыть? В принципе, можно сшить из них туристическую палатку, потому что мы так и делали, палатку продать гораздо проще и выгоднее, нежели торговать вот, ну, так скажем, в рознице этими куртками, к тому же большинство из них потрепанные, за исключением детей богатых родителей. Далее. Когда у меня появится негритянский диджей Zoom в гостях, интересуется батька Махно. Это не негритянский диджей, это наш с вами соотечественник. Появится он обязательно, по крайней мере, нужно просто немножко подождать. Оказывается, 15 лет как один день посвящен 15-летию творчества группы «Алиса», пишет Руслан. Хороший ансамбль, очень мне нравится. И, в общем-то, ну и другое дело, что я так вот, мне уж тут тоже сказали, что это будет где-то, видимо, в Олимпийском. То есть помещение большое, там могут затоптать, побить, еще что-нибудь может случиться. Я предпочитаю помещение, где собирается не больше 4 человек. Причем желательно, чтобы 2 из них были девки. Далее, мы игнорируем, вот Игорь Волков все пишет со своими ульями на антресолях. Игорь, проснись, дорогой, мы эту тему обсудили уже передачи 4 назад, еще до Нового года. Телевизор стал часто показывать группу пляшущих женщин. Хотел бы спросить у вас, как у известного продавца живого товара, является ли это репетицией будущих... Извините, тут опять все перебивается. Репетицией будущих заремов где-нибудь в Ираке, интересуется Татьяна Буланова. Я просто не знаю, что такое зарема, но это уже не репетиция, это уже вот оно и есть, уважаемая Таня. Далее. Вот Харрис прислал интересное сообщение. Александр, вы постоянно ссылаетесь на свою тупость. Прослушав сегодняшние песни и ваш идиотский треп, я понял, что так оно и есть. Спасибо, Харрис. Зато я, если, например, роняю там, или сжираю варенье, или выпиваю чужое пиво, я говорю, что это сделал я, в отличие от тебя. А ты все время говоришь, что это сделал Сережа, и показываешь вот пальцем на ближайший лес почему-то, за что получаешь пинки. Я, по крайней мере, честный человек. Да. Далее. Как можно попасть на нашу программу? Пишет Андрей. В другой момент я бы сказал, что нужно прислать мощные там свои все данные, измерить себя, все диаметры и прочее, и помыть автомобиль, на который я ткну пальцем. Вот. Но Андрей зашел с другого конца. Он предлагает помочь мне в финансовом бюджете. Давайте договоримся так. Вот сразу после помощи, которая должна выражаться в круглой такой сумме, мы обсудим вот ваше предложение. Можете появиться тут и посидеть молча. Заодно помыть машину, кстати. Олег с Таганки интересуется. Недавно, говорит, видел БГ на МТВ. Как я к этому отношусь? Олег, это его работа, во-первых. Во-вторых, такие люди, как Гребенщиков, вот за свои прошлые заслуги в данный период могут сделать вообще что угодно. То есть могут у Кремля даже показать задницу голую. Ладно, до новостей у нас буквально 3 минуты, песня, а затем мы начнем разговор с гостями.

Буквально через несколько секунд мы начнем беседу с нашим гостем. Вы можете присылать для него ваши вопросы на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. И несколько позже мы будем с вами общаться в прямом эфире на 203-19-22.

0: И под эти блаженные звуки, которые издает смуглый парень на палке, на которой натянуты струны, сам надет в белый балдахин, и называется вся эта конструкция «Шадид Парвез». К нам его привезли из индийского посольства специально для того, чтобы он озвучил нашу беседу с нашим сегодняшним гостем. А я представляю Антона Валерьевича Платова. Антон Валерьевич Платов, автор книги по рунической магии. Здравствуйте, Антон Валерьевич, я рад приветствовать вас. Вас не смущает наш гость индусский?
1: Да нет, конечно.
0: Вот эти благовония, они создадут нам тоже определенные...
1: Напротив, очень приятно.
0: Да, я хотел вас попросить, прежде чем мы начнем углубляться в тему, дать такую краткую справку нашим радиослушателям о таком вообще явлении, как руны. То есть что это, чтобы люди имели представление о теме нашего разговора. К тому же мы с вами выбрали весьма удачный момент для обсуждения данной темы в свете последних событий на почве гонялого за ведьмами.
1: Да. Вот, вы знаете, Саша, такой любопытный момент. Мне довольно часто задают этот вопрос. Вот так вот вкратце, очень кратенько определить, что же такое руны. И вот, наверное, надо было уже давным-давно выработать какой-то такой вот стандартный, краткий, формальный ответ. Но как-то все вот то ли руки не доходят, то ли тема такая слишком большая и сложная. Как-то все не получается так вот коротко и ясно это сформулировать. Но я попробую с тем, чтобы потом... По мере того, как будет идти наша беседа, мы, возможно, затронем какие-то разные области и поподробнее все обсудим. Но если очень коротко, то, скажем так, руны – это древний северный священный алфавит, в котором каждый из знаков имеет определенное магическое значение, определенную собственную магию. Ну и, скажем так, условно для ознакомления, возраст этого алфавита около 2000 лет. Примерно 2000 лет назад он появился на севере Европы, в Скандинавии. И вот на протяжении этих 2000 лет у него была довольно богатая и бурная история. Местами похожая на детектив, местами на волшебную сказку. Ну вот если очень коротко, то, наверное, можно так сформулировать.
0: Понятно. И сейчас, я думаю, мы начнем подкрадываться.
1: Окей.
0: Да. Вот вы сказали, что 2000 лет назад был создан этот алфавит, опять же, в Скандинавии. Это немножко странно, потому что у нас в России как-то, ну, принято считать скандинавов такими людьми. Ну, понимаете, есть даже такое понятие «скандинавский рок-н-ролл». То есть он очень техничный, но одновременно совершенно без души исполняется. Как на ваш взгляд, вы же наверняка еще имеете и образование историка, как могло получиться так, что вот там у них, у этих белобрысых людей, вдруг зародилось нечто, на что в дальнейшем вот опираемся мы в каких-то своих магических изысках?
1: Ну, во-первых, я ничего не имею против того, что они белобрысые, и даже немножко напротив.
0: Я тоже, да.
1: Вот, это во-первых. А во-вторых, зародилось-то это не там, зародилось это гораздо раньше и в других местах. Ну, не будем вдаваться, наверное, в такие глубокие исторические подробности. Но, тем не менее, я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие вот такого вот сурового, скажем так, образа и немножко суховатого образа скандинавского человека и того, что именно там появились руны. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, что... Ну вот я говорил, что здесь сложно как-то так вот сразу за один раз дать четкое определение. Дело в том, что это просто наиболее известный, скажем так, взгляд на руны, то, что это скандинавские знаки магические. На самом деле рунами пользовались не только скандинавы, но и континентальные германцы, и в том числе и славяне. Это отдельная любопытная тема, мы можем немножко подробнее на ней остановиться. Вот. Так что, собственно, это явление такое общего европейского масштаба. Так что вряд ли здесь есть какие-то такие сложности со скандинавским характером.
0: Тогда еще вот меня тревожит вообще ситуация вокруг вот всех этих предметов, имеющих под собой некую такую ну, магическую, назовем это так, энергетику, да, загадочность определенную. Mm-hmm. Вот если вы заметили, считается тем магичней и загадочней, чем древней. То есть вот 2000 лет этим рунам, говорят люди, неспроста, значит, mm-hmm. действительно там мудрость веков mm-hmm. и так далее. А вот как вы считаете, в наше время наши современники создают что-то такое, что через 2000 лет будет, ну, хотя бы достигнет уровня вот нашего понимания вот этих древних рун? Или все-таки настолько вот иммунная система человека изменилась, мутировала, что наши современники уже не в силах ничего сами создать, а в силах только как-то анализировать и пользовать то, что сделали их далекие предки?
1: Ну, через 2000 лет и посмотрим. Но это так, шутка. А на самом деле, вы хорошо поставили вопрос. Дело в том, что, ну, во-первых, сразу нужно сказать, что руны и руническая магия, как такова, это только один такой маленький, пусть важный, но, тем не менее, только один из аспектов такого большого глобального явления, которое мы называем сакральной традицией или магической традицией Европы. И вот если говорить о традиции в целом, то нужно сказать, что большинство людей, которые работают сейчас в этой области, исследователей, авторов, дело в том, что здесь принят такой, скажем так, постулат. Именно постулат, поскольку он непроверяем, наверное, недоказуем, но используется всеми. Постулат о том, что действительно некогда был, скажем так, было такое время, когда знаний было больше, они были доступнее, а потом понемножечку все это угасало. И вот именно с этим связано, наверное, наше такое стандартное мнение о том, что вот чем древнее, тем магичнее и волшебнее.
0: В принципе, все вот, ну, подобные знаки, я так буду называть их mm-hmm. немножко, чтобы было mm-hmm. понятнее, вот именно знаки, да, они являются, ну, определенной геометрической фигурой. То есть начертание их человеческой рукой, видимо, вот и превзносит в них какую-то энергию. С другой стороны, я, например, заметил, что я вот когда там, ну, у меня там какие-то аномальные состояния тушки или там, ну, что греха таить, бадун какой-то, да, или там, ну, просто mm-hmm. неуютно, я рисую определенный знак в задумчивости на бумажке, я не буду говорить, какой он, и чувствую какое-то странное успокоение. Во-первых, этот знак достаточно, как ни странно, сложен для вырисовывание, то есть он uh-huh. отбирает вот какую-то энергию. С другой стороны, отбивает, я так понял, энергию дурную, да? Вот, можем ли мы в связи с этим считать основными соперниками вот этих скандинавских рун все-таки глубоко уважаемых японцев, которые, ну, известно же, что их вот самураи, они там должны и пляски плясать уметь, и яйца uh-huh. варить вкрутую uh-huh. так, чтобы те не треснули, вот сюда, и писать вот свои иероглифы. Это же у них целое искусство, там сидит спокойный, даже есть у нас в Белоруссии такая поговорка, спокойный, что японец, да, вот он сидит и рисует. Uh-huh. Насколько, на ваш взгляд, вот, ну, противодействие, вероятно, между скандинавскими рунами и, вот если все-таки мы назовем иероглифы тоже рунами, ну, угу. как-то условно, угу. да, между восточными вот этими делами. Ну, это же действительно так, они же несут, в принципе, разную энергетику.
1: Разную.
0: Да, вот как простому парню вот из рабочей семьи разобраться, чему отдать предпочтение, в принципе?
1: Интересный вопрос. С одной стороны, я должен здесь ответить и да, и нет. Потому что, с одной стороны, да, конечно, это разные вещи. И, ну, если пользоваться такими терминами, да, северные руны и восточные иероглифы несут разную энергетику. Хотя термин такой — энергетика. Ну, ладно.
0: Ну, да, он скользкий, мне тоже не нравится, но просто не придумали другого как-то.
1: Окей, ну, пусть будет энергетика, не суть важно. И, с одной стороны, да, это разная энергетика, и здесь много разных вещей, в том числе и геополитические вещи, и геомагические, скажем так, и другие. С одной стороны. С другой стороны, и то, и другое, это у восточной и у северной традиции есть много общего. Прежде всего то, что и то, и другое — это традиция. Традиция, которая уходит глубоко-глубоко, далеко-далеко, вглубь времен. Вот это вот их роднит. А что касается, как простому советскому парню выбрать, что же, чем же ему заниматься? Ну, я думаю, что если у него есть потребность заниматься, такая настоящая глубокая потребность, то у него нет вопроса о том, чем заниматься. Потому что если потребность есть, то она всегда на что-нибудь направлена. Это во-первых. А во-вторых, ну, здесь, конечно, есть момент, скажем так, того, что роднее. Потому что я, например, японцем себя никогда не ощущал. Я ничего не имею против японцев. Но, тем не менее, я европеец, и мне европейская традиция, естественно, ближе. Например. Хотя, возможно, и другие точки зрения, конечно.
0: Понятно, я совершенно согласен с вами. Ну, это я просто спросил, потому что они же существуют реально, ну, мне конечно. Было интересно.
1: Кстати, здесь можно добавить. Вот вы хорошо упомянули самурайскую традицию. Вернее, самурайскую культуру, наверное, или культурную традицию. Дело в том, что у нас-то в Европе и на северо-западе Европы, я понимаю, под северо-западом, вот всю совокупность народов, которые мы сейчас называем нордическими, это, я только прошу не путать, с мгновениями весны, там был такой момент характера нордический и так далее. Вот, под нордическими народами мы сейчас понимаем скандинавов, собственно, германцев в целом, славян, балтов и кельтов. Вот если говорить о нордических народах, то у них ведь давно-давно, ну, собственно, даже не так уж и давно, 1500-2000 лет назад была своя культурная традиция, которую мы сейчас, к сожалению, почти не помним. Она была очень мощная и очень интересная, и ничуть не менее сложная, чем восточная традиция. Та же культура, скажем так, использования рун, она в чем-то она была похожа на культуру восточной каллиграфии, скажем так. И вот вы называли несколько искусств, их на самом деле, конечно, гораздо больше, которые обязательны для самурая. Нечто похожее было и у нас на северо-западе. Так что здесь сравнение, оно здесь хорошо идет.
0: А вот вам не приходила в голову такая мысль, что 2000 лет назад, я думаю, в Японии, уже существовала тоже культура самурайства, так я сказал, сокращенно КС мы это называем, да. Вот, 2000 лет назад не было никаких средств передвижения, то есть люди не могли там как-то преодолеть 200 километров без каких-то сложностей, но вот в разных уголках Земли появилось стремление населения этих уголков к вот созданию, ну, своих рун. То есть на подсознательном уровне. Почему это произошло? Как это могло быть? Кто это принес? То есть, может быть, действительно тут не обошлось там без него, скажем, или вот без них. Они же постоянно везде мелькают. То есть, либо он там постоянно светом дарит, либо они на наскальной живописи. Потому что, ну, не может сразу одна такая идея прийти просто разным народам. А это же одновременно, я уверен, где-то было. Как, откуда?
1: Да, ну, здесь, во-первых, нужно учитывать, что и то, и другое, это, наверное, явление такого характера общечеловеческого. Здесь, если мы в эту сторону двинемся, то мы пойдем к психологии бессознательного.

0: ее звали Перепрыжкина. Ну, я не буду о ней рассказывать. Она ходила на руках очень ловко. Почему-то ее этому никто не учил. На самом деле она была очень тучная. В то время уже она, это был третий класс, она уже весила, по-моему, около 60 килограмм для девочки. Это и при этом ходила на руках ловко. Да. И поэтому звали все Перепрыжкин. Настоящая фамилия ее была Лидия, как ни странно. Оксана Лидия. Ну, неважно, речь не о ней. В современном нашем мире появляется огромное количество знаков, которые... Ну, вызванные появления, их связано прежде всего с процессом технотизации общества, то есть введением компьютеров, введением интернета, введением автомобилей. Ну, к примеру, ведь еще лет, может быть, там 150 назад никто не знал, что такое знак кирпич, или там поворот налево запрещен и так далее. Или вот знак доллара знали, кстати, вот сейчас уже отгадали, что я рисую знак доллара, действительно, я очень алчный, он меня успокаивает. Можем ли мы считать эти знаки современными рудами? Ведь они оказывают воздействие на человека, запечатлевают в его память, как вот с внешним миром, тот же кирпичка, а ребенок видит его. Я вот в свое время выходил с предложением в Госдуму, писал во всякие правительства и министерства, что детей нужно приучать к восприятию дорожных знаков постепенно. Ну, представьте себе, маленький ребенок, да? Как он воспринимает эту здоровую тарелку там, с кирпичом или со стоп. То есть для него это практически с него размером. Поэтому мы предлагали детям начинать показывать маленькие эти значки. Как он там подрастает до 10 лет, диаметр значка увеличивается. 20 лет уже такой нормальный значок. И обязательно этим заниматься всех сотрудников районной госавтоинспекции, чтобы ребенка это не травмировало. Также вот эти значки доллар, собак, вот знак пресловутый, который в сети постоянно ходят. Несут ли они какую-то вот такую же нагрузку и такой же смысл? Ну, понятно, что не такой же, но какой-то смысл, близкий к смыслу рун.
1: Ну, во-первых, возвращаясь к началу вашего долгого, длинного вопроса.
0: Да, извиняюсь, я увлекающийся.
1: Да нет, ну что вы. Вот, возвращаясь к началу, давайте все-таки будем немножко корректнее в названиях и не будем называть эти знаки рунами. Потому что руна — это все-таки совершенно конкретная вещь. То, что было, оно уже было, и, так сказать, не стоит тем же именем называть что-то совсем другое. Это во-первых. А, так сказать, переходя теперь к сути вопроса, да, конечно. Любой графический знак, любой символ, он несет определенное воздействие, ну, хотя бы на уровне того же бессознательного, да и на других уровнях тоже. Конечно, конечно, каждый знак, он в чем-то как-то что-то делает, как-то меняет, воздействует и на психологическом уровне, и, возможно, и на каких-то других тоже. Так что, в общем...
0: Мы немножечко забыли еще один континент, это Африку, где было развито очень мощное идолопоклонничество. Вот. Но, тем не менее, рисовать им особо нечем было, ну, кроме боевых узоров каких-то, и то они позже появились, а до того они вот вылепляли из глины, из дерева всяческие статуэтки, которые являлись культовыми там при различных обрядах, там за эту статуэтку там могли убить вообще легко. Можем ли мы считать вот эти статуэтки идолов тоже, ну, скажем, не то что ровесников, но тоже рунами, ну, попросту говоря, вот это же не является таким изображением вот, графическим, да, но тем не менее это можно взять. То есть может ли руна быть объемной, то есть предметом, понимаете меня, да?
1: Сразу несколько вопросов опять.
0: Да,
1: ну я... Во-первых, может ли руна быть объемной? Ну, в общем, да.
0: А примеры, вот если вот какие-то сразу будут неплохо.
1: Пример. Да. Собственно, здесь можно сказать не о том, что руна может быть объемной, но, скажем так, те же принципы магические, например, принципы, которые воплощаются в какой-то руне, в каком-то руническом знаке, они же могут находиться и в каких-то объемных предметах, не в рисунках, и, соответственно, как-то вот работать немножко похоже. Так, например, есть в разных рунических системах, почти во всех, есть руны, отражающие образ мирового древа. Это такой центральный символ индоевропейской мифологии, вообще любой мифологии. Если мы возьмем обычное дерево, которое растет в лесу, оно тоже будет как бы вот в определенном смысле символом этой руны. Это то, что касается, вот может ли руна быть объемной. А то, что касается, можно ли считать рунами

0: вообще знаками идолов, ну, я что-то сомневаюсь. Я думаю, что идолы это все-таки относится скорее к изображениям, пусть условным, неких богов или божеств. Вот, наверное, и так.
1: Известно, что все приходящее к нам из древности, в общем-то, имеет весьма откорректированный, измененный вид. Uh-huh. Это касается и всем известной книги древней, книги мудрости, которую огромное количество критиков и писателей, скажем так, редактировало под свою эпоху, под свое время, под свое окружение. То есть попросту делали так, как было выгодно в данный момент им. Насколько вообще вот я могу быть уверенным, я, который совершенно не искушен в данном вопросе, что вот эти руны являются действительно теми рунами, которые были в Скандинавии 2000 лет назад, и что их, например, ну, какой-нибудь эстонский Каланакиол, скажем, не переделал под свой вкус, и что вот мы сейчас имеем дело с мощно отредактированными временем, до того уже несколько раз редактированными какими-то знаками.
0: А мы, когда говорим о древности, и тем более о таких сложных вещах, как древняя магия или сакральные традиции, мы всегда имеем дело с отредактированными какими-то вещами. То есть в чистом виде никогда ничего не доходит. Другое дело, что мы можем пытаться как-то вот из того, что имеем, вычленить что-то такое вот внутреннее, настоящее. То, что действительно было, и то, что действительно работает, то, что является вот настоящей магией, скажем так. Вот. Это в целом. Ну, а в частностях, если немножко о частностях говорить, ну, у нас сейчас очень много, ну, или, по крайней мере, относительно много памятников рунического искусства, рунической магии. Это и археологические находки, и всевозможные древние изделия с руническими надписями, с руническими заклинаниями и так далее. И древние камни, и так далее, и так далее.
1: Ну, я боюсь показаться как чересчур недоверчивым, но ведь бытует такое мнение, вернее, бытовало сейчас-то уже как-то, что в России вот эта же демоническая система интернет, она не является, в общем-то, мировой, а это является, ну, то есть, попросту, люди думают, что
0: местной
1: выходит.
0: Задумкой.
1: Да, безусловно, как контролируемая целиком. Ну, и вообще, даже у нас был человек такой, я, ну, даже не буду его называть, у него фамилия Шнурков была, сейчас он, к сожалению, спился целиком, он был уверен, что не существует Америки, ничего, что все это, что показывают по телевидению, это все смоделировано спецслужбами, что существует только Россия. Когда ему говорили, дескать, слушай, Шнурков, ну ты это, пойми, вот я там летал, да, ему говорили, а ты вот в момент полета, ты знал, куда тебя везут? Может быть, тебя сажают специально смоделированный аэродром, ты ходишь по улицам, скажем так, города, который реально построен для тебя, и вот населен агентами КГБ, которые именуют себя американцами.
0: Да, просто, был такой рассказ фантастический, если я не ошибаюсь.
1: Я, на эту тему. Не читал, но у нас вот был такой человек реально. Угу. Может быть, эти вот все предметы тоже они понакидали все-таки, чтобы как-то вот нас заморочить. И, ну, как может... Это же, в принципе, магия, настоящая магия. Я не имею в виду жутких базеток, которые по этому в пробке качеству там сидят адские тетки. А именно настоящая магия. Это же мощное оружие. То есть это все равно, что вот вы сейчас говорите, мы там находим камни с рунами и так далее. То же самое, что я сейчас найду автомат Калашникова. Ну, в принципе... Ну, близко к этому.
0: Есть что-то вообще, да.
1: Что же они, дураки, так это все раскидывать? Это должно было храниться у каких-то мощных жрецов. Ведь, по идее, что такое магия во все времена, это, опять же, я не говорю о том, что сейчас творится у нас, дебильный, базитический, граничащий с китчем оккультизм, попросту с двумя буквами «О» в начале и с уменьшенной «К». Вот, ну, реально, это магия, это была... такая, скажем, мощная сила, способная, во-первых, удержать народ в повиновении, и так она не принадлежала этому народу. Это было весьма элитарным занятием, как мне кажется. Что же они так вот, ну, сплоховали-то, что повсюду раскидали следы своего былого могущества?
0: Хорошие вопросы. Правда, так много сразу, что я боюсь, что я уже начинаю забывать какие вопросы, которые были сначала. Но тем не менее, ну, во-первых, я думаю, что они не так уж много и проскидали, потому что я хотя и говорю, что мы имеем много памятников, но ведь далеко не все они, скажем так, напрямую связаны с магией. Они могут быть связаны с рунами, еще с какими-то такого рода вещами. Но я думаю, что мы очень многого не имеем из того, что было. И это естественно. Вот поэтому мы и говорим, что мы сейчас только пытаемся приблизиться к реставрации, к реконструкции каких-то отдельных моментов магической сакральной традиции. Именно так.
1: Любая реставрация — это, в общем-то, процесс творческий. Ну, согласитесь, что, да, скажем, меня приглашали реставрировать пару церквушек, конечно, я отказался, потому что, ну, как отказался, я предложил свой проект реконструкции. Это ввело людей в шок. Ну, понятно, отстал и с трудом понимают мои новые авангардные идеи. Но, тем не менее, взяли там каких-то художников, которые отреставрировали. То есть, в любом случае, человек, который занимается реставрацией от чего бы то ни было, он является, ну, третьей рукой автора реального данного произведения, то есть наследником даже, попросту говоря, да, насколько мы, простые россияне, можем быть уверены, что вот эти реставраторы – это люди с чистой совестью, что они, восстановив это все, как-то усовершенствовав, вполне возможно, не применят это против нас, там, не сделают нас самым патентами, или там, не сделают нам четвертую ключицу и так далее. Вот,
0: О каких именно реставраторах идет речь?
1: О реставраторах...
0: Вот обо мне, например, да?
1: Да, вполне возможно. Опа, и даже так. Да, вероятно.
0: Да, никакой уверенности о том, что вот я здесь сижу, а совесть у меня чистая, да, никакой уверенности ни у кого, кроме меня, в этом быть не может.
1: А зачем вы этим занимаетесь? Это неспроста. Я могу... То есть как-то вот люди идут работать в ГАИ. Зачем? Да, вы думаете, что они хотят, чтобы на улицах был порядок, да? Или люди идут работать в ОМОН? Зачем?
0: Вы хотите... Ну, мы знаем, чего они хотят.
1: Да, безусловно. То же самое и здесь. Меня терзают смутные сомнения, дорогой Антон Валерьевич.
0: Ну, что же сделать? Я боюсь, что я не смогу их так просто взять и развеять.
1: То есть мы будем принимать на веру.
0: Ну, вероятно, да. И вот мне хочется все-таки вернуться вот к этому замечательному примеру. Это, на самом деле, такая тема интересная и важная. Вот насчет замкнутой системы, в которой ни Америки, ни Африки не существует, а существует вот такая вот фикция, созданная там какими-то спецслужбами. Вот. Дело в том, что вот такая вот любопытная замкнутая система, она, в принципе, наверное, действительно может существовать. Но самое интересное в том, что касается магии и магической традиции, именно традиционной магии, а не вот того оккультизма, который мы сейчас имеем в широком распространении, дело в том, что магия — это не замкнутая система. То есть как бы что бы в ней ни делалось, в ней всегда есть возможность непосредственно проверить, насколько та или иная, ну, пусть будет реконструкция, скажем так, связана с реальной ситуацией, с реальной жизнью. Вот такая возможность есть, но как-то вот говорить о ней подробнее сложно.
1: А вот, Антон Валерьевич, а верите ли вы в демонизм? Ну, в демонизм я не имею в виду в демонов, да? А вот у меня вот знакомый был, который, знаешь, в него вселились демоны эти самые. Вот он мне позвонил ночью и сказал, говорит: Саня, я демон. Я говорю: ну, ты успокойся, да, это завтра, дескать, мы поговорим на эту тему. В общем, завтра он звонит и говорит: ты знаешь, я демон. Ну, то есть не прошло, у него, говорит, что случилось? Он говорит: вот а у него кошка там была. Он говорит: я, говорит, кошке пожелал мысленно. Я говорю: да надоело то, чтобы ты, типа, сдох. Ну, бывает. Ну, знаете,
0: пришел демон и вселился.
1: Да, и кошка буквально через 2 часа выпрыгнула вот в окно небоскреба. Он живет тут в одной из высоток с концами. Вот. Также он замечал все способности следующие. То есть, например, когда он едет на служебном автомобиле куда-то, кто-то его подрезает, он типа: да чтоб ты сломался. И буквально вот через там 200 метров видит этого в дереве. Он очень пугается этих своих возможностей, хотя он совершенно не знаком вот с магии руна, в общем-то, насколько поможет или помешает ему информация, которую, вот, например, вы можете ему дать, касающуюся...
0: Ну, это смотря, чего он будет с этой информацией делать.
1: Ну, он, в принципе, она ему нужна, или он сам по себе неосознанно уже руна, попросту говоря, некая?
0: Да нет, он, конечно, не руна, он все-таки, наверное, человек.
1: Вот. Но могут ли его немощная ручонка с золотым перстнем, скажем, начертать неосознанно какой-то знак, которого не было вообще до него нигде в мире, и который будет нести в себе мощную магическую силу, сокращенную ММС?
0: Ну, для того, чтобы использовать эту самую сокращенную ММС, совершенно не обязательно чего-то рисовать в воздухе, вообще говоря. Поскольку, ну, как я уже говорил, руны — это, собственно, только такой один отдельный маленький, скажем так, аспект из-за всей магической традиции.
1: Ну, все-таки я к людям хочу, mm-hmm. которые, mm-hmm. вот, ну, которые первые изобразили данные руны. То есть mm-hmm. Я сильно сомневаюсь в том, что это все не было как-то просчитано. То есть, ну вот подумайте сами. То есть, по идее, наверняка в этих людей, чья ручонка начертала, знаешь, это, что-то вселилось. Потому что, ну, к примеру, я могу нарисовать очень дико красивый какой-то геометрический знак, рассчитать его, сделать так, чтобы при взгляде на него казалось, что он там летит на тебя, или там улетает вправо-влево, неважно. Это все можно сделать. Там существуют компьютерные технологии, но это не несет под собой вот той магической мощи, могучей силы, ММС, который несут вот эти вот, казалось, примитивные знаки. Вот mm-hmm. я о чем хочу сказать. Либо это все-таки какое-то надувательство, либо люди сидели, вот, бесноватые, что-то черкали, и потом это что-то, когда на это что-то смотрели другие, их тоже пучило, вот.
0: Хорошая терминология.
1: Вы знаете, сейчас буквально две минутки, сейчас мы послушаем музыку, просто у меня сигнализация. Ну, вот я закончил мыть автомобиль, я уже снова здесь. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Антон Валерьевич Пулатов, автор книги по рунической магии. Мы прервались, вот меня обуяло желание жутко пойти поработать тряпкой там и помыть. В общем-то, я это исполнил. А мы остановились на том, насколько неосознанно создавались вот эти самые знаки, либо это было рассчитано, скажем так, геометрически выверено, что твой Пифагор.
0: Да и так, и иначе, наверное. По-всякому. Знаки-то они ведь в 2000 лет, вот эта дата, которую я называю, это дата появления вот той системы, которую мы имеем на данный момент, которую мы знаем по истории. А самим-то знаком гораздо больше лет, или гораздо больше тысяч лет. И создавались они так давно, что мы уже вряд ли, наверное, когда-нибудь докопаемся, как же они создавались. Причем разные знаки могли создаваться совершенно по-разному. Какие-то получаться случайно, какие-то создаваться искусственно. В общем, сложная тема.
1: А является ли, вот, скажем, круг в какой-то степени тоже руной?
0: В общем, можно сказать, что да, наверное.
1: Вот человек, который нарисовал круг первым, извиняюсь, что вас перебил, а он же был не идиот. Это я утверждаю прям со 100% уверенностью. Это очень сложно, практически учитывая, что человечество к моменту создания круга обладало разумом трехлетнего грудняка.
0: Ну почему?
1: Ну практически. Ну имеется в виду в познаниях вот этих форм. Ну это же как нужно поставить руку. Вот, ну давайте попробуем вот нарисовать круг. На бумажке маленький можно. И то, если его увеличить, вы увидите, что это эллипс или что-то такое совершенно несуразное. А там же круг был прям геометрический, вот прям красивый круг был, понимаете?
0: Ну и что?
1: Это расчет очень мощный.
0: Ну, быть может.
1: А из этих людей кто-то был очень умен. Так, ладненько, сейчас обратимся. Дебильное слово «ладненько», но меня обязали его говорить в среднем раз в час, поэтому прошу меня простить.
0: Да
1: обратимся вот к письмам, которые к нам приходят, мне их приносят. Вот такая телега пришла. Я знаю, почему наши автомобили никогда не станут конкурентоспособными. Скажем, знак ВАЗа или ГАЗа сложно сравнить с такими руническими символами, как Toyota или Mercedes. Впрочем, я могу ошибаться. Очень мне понравилось это вот мысль-то, а?
0: Да, мысль-то, конечно, хорошая. Ну, да, конечно. На самом деле, то, что касается эмблематики мощных фирм, да, там есть специальные люди, которые занимаются вот подобными исследованиями. Но надо отметить, что у нас, особенно в последнее время, в больших мощных организациях тоже есть такие специалисты, которые занимаются подобными. Проводят, скажем так, такого рода экспертизы.
1: А вот скажите, у меня в свое время была такая, ну, даже не то, что идея, она уже даже начала осуществляться, если бы не вот этот обвал финансовой системы, я бы, конечно, добился. Это была идея приватизировать символику с изображением всех птиц. Вы знаете, что очень много их используют, там ряд банков и так далее. Вот вообще такой символ, как птица, причем именно символ ее изображения, сильно опримитивизированное, вот заметьте. Оно ведь, на мой взгляд, несет под собой очень мощную какую-то такую нагрузку и смысл. Взять, например, вот имперских орлов наших, угу. Они же достаточно... Угу. Ну, орлы такую позу не принимают, ее принимают пеликаны, согласитесь. Поза нелепая, вот это крыльевые расперды и так далее. Фашистский орел тоже такой весьма, как существо, весьма нелеп. Вот выпустят такого на улицу, его же братва заколотят, другие орлы вмиг, да? Но, тем не менее, там чувствуется какая-то мощь. Вот если вы обладаете информацией о создании вот этих символов, и как-то, если вы можете вот проанализировать их, я был бы вам очень признателен.
0: Ну, я могу сразу сказать, что если вам, Александр, удастся приватизировать эти символы, то вы станете очень большим человеком.
1: Да,
0: совсем большим человеком. Вот, потому что это действительно... в общем, можно сказать, что это один из древнейших символов такого рода. Вот этот вот имперский орел. И более того, это абсолютно магический символ. Относится он, конечно, скажем так, этот символ принадлежит нашей северной нордической традиции. Использовался он очень многими народами. Как мы можем видеть, как правило, он был символом именно имперским и в античные времена, и в России, и в Германии, и так далее, и так далее. Да, это хороший, мощный символ, магический символ. Вот что еще вы хотите услышать о нем?
1: Ну вот почему именно все-таки они выбрали пернатую с клювом, и, скажем, не свинку, там, не собаку. Ну, у чехов там этот лев, да, стоит на знамени, mm-hmm. вроде как-то. Ну и страна все очень хорошая, хорошее пиво, ну, такой пряничные домики, по идее, да, пшеченька, разбутенька, бланга. Они всегда говорят, когда я туда приезжаю, подходит, рапортует он мне, ну, самолета с трапом, все такое, да. Вот. Почему? Вот почему на Руси был вот этот вот орел, а не исконно русское животное, например, кошка, которая около каждой печурки грелась?
0: Хорошее исконное русское животное. Кошка. Ну ладно.
1: Нет, вы имеете в виду египетских, я русскую кошку, РК, имею в виду не ЕК, а РК. Вот этих. Ну вот этих.
0: Понятно, понятно.
1: Да, да, эти.
0: Ну ладненько.
1: Ну ладно, пусть будет конь. Ну, почему не конь? Ну, кто у нас исконно русское животное?
0: Конь, кстати, тоже магический символ.
1: Безусловно. Но почему его не использовали? И почему орел в такой вот расперды? Почему вот он в позе не свойственной для него? Ну, кто это придумал? Где этот человек? Ну, он же оказывает воздействие, реально оказывает.
0: Конечно, да. Конечно. Скажем так, это никто не придумал. Это просто кто-то где-то увидел, почувствовал и нарисовал. И дальше это стали использовать.
1: А почему?
0: А уж где увидел, я, так сказать, не буду вдаваться в подробности.
1: Но вы знаете это, да?
0: Где именно они его увидели?
1: Да, да, да. Ну, почему? Это интересно.
0: Это интересно, но это очень сложно и долго.
1: Ну, а нормально, нормально. Это история, она нам нужна.
0: Да нет, это не совсем история, это, скажем так, скорее практика.
1: Тем более.
0: А практику они сложно рассказывать, ее проще делать, практиковать, на то она и практика.
1: Хорошо, тогда вот... такой, значит, такой вопрос. Если бы вам, например, сейчас поручили, ну, сказали бы, вот, Антон Валерьевич, мы вас вызываем на заседание, вы, в общем-то, являетесь самым нашим главным человеком, который...
0: Я прошу прощения, перебью, на заседание чего?
1: Ну, ООН, например.
0: Ага.
1: Да, или жилкомитета какого-то.
0: Понятно.
1: Да.
0: Вот. Ну, пусть будет жилкомитет.
1: Да, и они бы сказали, ага, вам, Антон Валерьевич, мы поручаем вам разработать символику нашего глобуса в целом. То есть не какой-то определенной страны, а вот...
0: Угу. Которая... Это должен быть большой жилкомитет.
1: Да.
0: Такой фундаментальный.
1: Все 5 человек там будут присутствовать.
0: Ага. Окей.
1: 5 главных масонов. Вот на какой бы образ вы обратили на ваше внимание? Какой символ, на ваш взгляд, свойственен современному нашему глобусу-то?
0: А это провокационный вопрос.
1: Безусловно.
0: Потому что у нас на глобусе сейчас так много всякого разного, что какой-то один символ, наверное, сложно.
1: Нет, придумать. Ну а вот сложно. Но
0: вот есть, например, американская культура, если, конечно, данное слово можно прилагать к Америке. Вот есть русская культура, а есть еще что-то. И все это совсем разное, и более того, это разные, разные традиции, разные, скажем так, методы видения мира или мира восприятия, мира ощущения. Это будут разные символы. Одного символа для Земли сложно придумать.
1: Понятно, понятно. Да, далее, вот обратимся. Ой, тут столько всяких нет, я думаю, что не будем обращаться. Ну, просто очень много всего. Ну, вот насчет орла, тут Лаврентий выдал сентенцию следующую. Говорит, Саша, это не распирды, это летящий орел, вид снизу.
0: Но он как-то не совсем снизу. Он так...
1: По-моему, тоже. Далее. Как вы считаете, это такой модный вопрос от молодежи. Известно, что сейчас молодежь, ну, я не беру, не имею в виду тех, которые там бухают по подъездам и ходят на концерты Маруси Апинды там, и Маруси Черниковой, а, ну, таких более прогрессивных молодых людей, они занимаются новым для меня видом искусства, который называется граффити. Да, вот на ваш взгляд, насколько вот этот вид искусства связан с тем, чем занимаетесь вы непосредственно? Является это продолжением...
0: А это смотря кто и смотря чего рисует. Можно же по-разному рисовать. И разные вещи. Почему бы и нет? В том числе, может быть, и связан.
1: А вы не балуетесь сами? Вот,
0: да нет, вот как-то... Хотя, да, бывает иногда. Но не часто, но бывает.
1: Вы как вот вы считаете, что лучше, когда стена, скажем, просто белая, или когда на ней что-то изображено? Вот у вас как-то... Если изображено, то что? Опять же, хорошо. Вот если
0: а что-нибудь вам... такое красивое?
1: Вот если бы вам поручили все белые стены в Москве разработать какие-то знаки и символы, которые должны были бы служить... вот, ну, таким, скажем так, успокоительным средством для граждан. Вот что бы это был за знак в Москве?
0: Лучше не надо, а то у меня сейчас начнут пробуждаться какие-нибудь такие великомасштабные планы и разработки, как бы все это так взять и нарисовать.
1: Ну, почему? Это же хорошо, мечтать нам не вредно. Конечно, нам никто не даст рисовать, это безусловно, но тем не менее, все-таки.
0: Если я начну мечтать, я боюсь, что я углублюсь в себя. Вот, и как бы, так сказать... Это может нехорошо закончиться.
1: Вот Денис тут волнуется, значит, на тему того, не рано ли, говорит он, вообще людям знать об этом. Ведь благость в молчании, цитирует Денис Святого Петра.
0: Святого Петра? Насколько я помню, ты сказал, нордический бог Один.
1: Да?
0: Благо в молчании. Да, есть такая штука. Вот, ну, а что, собственно, знать?
1: Ну,
0: я
1: вот
0: по-моему,
1: точно,
0: еще ничего такого и не рассказал.
1: Я процитировал просто Дениса. Ладно, далее. Значит, тут Леонид загружает нас базедовыми посланиями. Леонид, спать лечь вам нужно, видимо, уже. Существует ли универсальный алгоритм рациональной расшифровки графических символов? И есть ли какая-либо взаимосвязь между рунами и алфавитами, в частности, с кириллицей? Валентин тут заходил, вот спрашивал.
0: Так, во-первых, насчет алгоритмов. Однозначных и работающих всегда и везде алгоритмов нет. Но некоторые наработки в этом плане есть. И в России, и за кордоном. Это по первой части вопроса. А по второй части вопроса, есть ли связь между рунами и другими алфавитами? Да, конечно, связь есть, потому что все они восходят к одному прото, как бы так скажем, алфавиту, которому... Условно так можно определить, наверное, 1400 лет. В том числе туда же восходит и греческий алфавит, из которого частично создавалась кириллица. Вот. Но, кроме того, у кириллического алфавита есть и другие более прямые связи с руническими алфавитами, с рунами. В общем, связи есть, конечно.
1: А как вы считаете, будет ли, вернее, настанет такой день, когда... Ну, вот сейчас же ввели этот евро, да, валюту. Вот аналогичная ситуация в языке, то есть в алфавите, будет или нет. Была, кстати, помните, попытка была какой-то ввести там...
0: Была.
1: Эсперальда или там...
0: Эсперанто, это... было такое дело.
1: Эсперанто тоже, да.
0: Я надеюсь, что этого не произойдет.
1: А почему? Почему? То есть вы за разъединение, то есть вы не хотите, чтобы люди объединились. Ко мне вот, например,
0: почему? Пускай люди объединяются. Но было бы очень жалко потерять вот все то разнообразие, которое мы сейчас имеем. Более того, мы и так его уже в значительной степени потеряли.
1: То есть вы имеете в виду, что вот то, что происходит сейчас, слияние наций такое, какие-то общие культурные ценности, как-то род стертые там и так далее, да?
0: Но... Нет, я ничего не имею против общих культурных ценностей, но мне все-таки хотелось бы, чтобы французы говорили по-французски, мы по-русски, англичане по-английски и так далее.
1: Вот сразу, исходя из этого, следующая такая тема, это тема разукраски собственной тушки татуировками. Uh-huh. Насколько, ну, понятно, что большинство все-таки делает там ради понта, там, неосознанно каких-то там драконов, то есть что-то, что им подскажут в татуировочном салоне. Вот, но тем не менее, как вы считаете, вообще вот разукраска скафандра имеет ли смысл? И если имеет, то ну, в каких масштабах? То есть что нужно на своем скафандре нарисовать такое вечное, чтобы это вот именно сочеталось не как картинка, а сочеталось с нравом, с характером, помогало там, например, загорелся дома или автомобиль, посмотрел на свою плечу и выпрыгнул из него. Сухой и невредимый.
0: Из плеча?
1: Да.
0: Или из автомобиля?
1: Да.
0: Ну, вообще нужно сказать, что сама по себе традиция разукрашивать собственный скафандр, как вы выражаетесь, она, в общем, довольно древняя, ей тоже несколько тысяч лет, в том числе была и традиция нанесения на тело рунических знаков. Вот. Так что все это, в общем, достаточно традиционно. Хотя, конечно, тут есть определенные опасности. Если вы там, скажем так, приобрели себе в каком-нибудь эзотерическом магазинчике какой-нибудь амулетик, такой не очень хороший, то вы его потом можете выбросить и забыть, если он вам не понравился. А вот если вы себе на плечу нанесли что-нибудь такое не очень хорошее, то потом выбрасывать будет тяжело. Так что тут надо бы, конечно, так поосторожнее.
1: А у вас-то есть что-нибудь на плечу или
0: нет?
1: То есть все-таки вы, значит, не сторонник, нет. Да, вот разукраски?
0: Ну, по крайней мере, пока да.
1: Угу.
0: Вот что ж будет в будущем.
1: Ну, слушай, что обращайтесь, у нас тут делают.
0: Спасибо, непременно.
1: Как можно с точки зрения рунологии вот так вот охарактеризовать символ бюрократии, галочку, и распальцовку, ну, вот это вот... Лев Глебов интересуется. Хороший, кстати, вопрос. Галочка, это же мощная штука. Я ставлю галочку.
0: А? Галочка, да. Галочка, галочка.
1: Круто.
0: Чего-нибудь, да, значит, наверняка.
1: А что?
0: Что именно? Ну, во-первых, можно обратить внимание на то, что она клювиком вниз рисуется.
1: Да, а у карточные игроки, они рисуют клювиком вверх и говорят, у меня на тебя зуб.
0: Вот. А клювик вниз – это всегда что-то такое к земле, к смерти, к сдержанности, к скованности. Вот куда-то вот в эту степь.
1: А еще ведь крестик надо ставить против фамилии. То есть так, там крестиком пометил, значит, этот сдал деньги там вот так вот. Или там наоборот, этот не сдал, значит, им отдельно заняться. Вот,
0: Ну, крестики, да. Ну, вообще по любому поводу крестики рисуем. Даже когда в крестики нолики играем.
1: Да, кстати, нолики. Также ведь бывает, что, например, идет список, да, вещей, которые нужно купить. Там автомобиль, там дачу в Испании. Там, значит, уклониться от налогов, избавиться от того-то, того-то. И по мере выполнения этих пунктов эти циферки обводишь в кружок. Не галочку, ну, да, кстати, а третий метод метки, кстати. Вот он
0: А если как-то понемножку все это выполняется, то можно сначала поставить плюсик, потом, когда все уже совсем исполнилось, уже, так сказать, ввести в кружочек. В общем, да.
1: Потом подчеркнуть эту фразу можно.
0: Да, а потом все это можно зачеркнуть и закрасить напрочь, чтобы уже совсем видно не было.
1: Как будто все, как сердце дало из памяти вон.
0: Здесь можно развести целую магию, наверное.
1: Ну, а в принципе,
0: не пробовал.
1: Ну, а в принципе-то эти знаки, они же вот несут под свою нагрузку. Вот галочку вы хорошо охарактеризовали, действительно. Мрачная конструкция, а кружочек вот.
0: А кружочек? Кружочек — это что-то такое.
1: В данном контексте, я имею в виду. Вот, в контексте.
0: Да. Ну, кстати, кружочек-то сюда как раз хорошо вписывается, потому что кружочек, он по природе своей символ, скажем так, чего-то такого завершенного, целостного, законченного. Так что если вы кружочком обводите номерочек дела, которое вы действительно закончили, завершили, то это как бы вполне логично.
1: То есть галочка неопределенность, кружочек — это как бы завершение. Ну, в принципе, так оно где-то и есть. А в квадратик никто не ставит.
0: Это квадратик, наверное, рисовать тяжелее. Надо уголочки прорисовывать.
1: Но, видимо, квадратик в данном случае является, наоборот, еще более крутым знаком, нежели галочка, в плане того, что вот это дело не только, скажем так, не завершено, а наоборот, только начинается и может обрасти новыми какими-то томами. Потому что если в задумчивости рука пишущего рисует квадратик, это значит, у него дикие проблемы. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно.
0: Да сложный, наверное, вопрос. Хотя что-то такое... Ой, нет, сложно. Насчет того, что рисует рука человека в задумчивости, тут же, собственно, существует целый раздел такой прикладной психологии, связанный вот с анализом таких фигурок всяких, которые рисует человек, вот, например, разговаривая или о чем-то думая. Вот. Но я боюсь, что это не совсем ко мне.
1: Понятно. У меня, кстати, родилась идея такая. Вот все вот уважаемые наши, у кого присутствует дома вот это демоническое устройство, называемое интернет, да, давайте сделаем такой эксперимент. Я даже готов предоставить для этого вот странички своего дебильного сайта. Давайте вы присылаете вот все то, что именно неосознанно нарисовала ваша рука в разное время. Наверняка у вас лежит огромное количество деловых каких-то бумажек, там вы говорите по телефону, а рука выводит. Мы там сделаем разделчик такой и будем туда публиковать эти дела. Там, значит, страничка называется www.laertsky.com. А вот адрес я не помню, вы там его найдете. Присылайте. Мне кажется, это будет весьма интересно потом посмотреть на, скажем так, неосознанные рисунки. Давайте вот так приколимся.
0: Да, может, наверное, получится такая любопытная коллекция.
1: Мне кажется, тоже хорошая идея. Ладно, сейчас мы... Нет, неправильно сказал. Ладненько, да. А сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим наш разговор.
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: А 913-29-29, абонент Монморанс. Это номер нашего пейджера. После музычки мы продолжим.

0: Я напоминаю для тех, кто только что пришел, погуляв с животным домашним, как-то с собакой или с подружкой, что в студии «Эхо Москвы» сегодня Антон Валерьевич Пулатов, автор книги по рунической магии. Вы слушаете программу «Монморанси». И сейчас мы обратимся к вашим посланиям. Тут их очень много. Вот, во-первых, например, такое послание. Андрей просит для Снежаны песню некой Аллегры Кенекиской «Не буди меня». Дорогой Андрей, ты не туда позвонил, тут сейчас программа «Монморанси». Вот, ты уж прости, но мы, Саша, сочувствуем людям, у которых аллергии и все такое, но мы не будем выполнять твою просьбу. Прости, это противоречит этике нашей программы. Мы ставим в эфир только музыку, исключительно. Да, ну вот теперь по теме нашей беседы. Лиза тут очень интересуется. Кстати, очень много вопросов приходит касательно букв. Являются ли буквы тоже рунами? Ну, вы как-то это уже упоминали. Но тем не менее, что значит перевернутая буква «А» или перечеркнутая галочкой? Ну вот, да.
1: Хороший вопрос, правда.
0: Хороший.
1: Не очень понятно, к чему он задан. Вероятно, вот девушка, которая его задала, имеет некое отношение к такому, скажем так, математическому или, естественно, научному образованию. Вот, не знаю, может быть, она где-то учится. Дело в том, что это известный знак в математике, который означает «любой» или «любое». Вот перевернутая буква «А» или перечеркнутая галочка. Вот. К рунам он прямого отношения не имеет, но, в принципе, то, что касается букв вообще, в целом, ну вот мы уже упоминали, можно еще рассказать. Дело в том, что большинство европейских алфавитов, и латинский, и кириллица, и греческий алфавит, и в том числе рунический алфавит, все они восходят к одним корням. Это алфавит этрусков, и если смотреть еще глубже, туда, вдаль истории, то это, видимо, пелазгийские алфавиты. Вот. Поэтому, конечно, у рун и у многих европейских букв есть и общие начертания, и просто одинаковые знаки. Вот. Если же переходить ближе к кириллице, то, да, в кириллическом алфавите есть буквы, которые, ну, скажем так, не напрямую повторяют руны, но родственны им и тоже имеют, скажем так, определенный магический характер.
0: Это вот случайное это то, совпадение букв. Или все-таки...
1: Я не думаю, что вот в психологии иногда говорят, что оговорок не бывает. Вот в магии, наверное, можно сказать, что случайных совпадений не бывает.
0: Ну, алфавит-то кто-то все-таки упорядочил. Дай-ка, думает, я рунку сопру. Я же не знаю, думает он, как мне ну,
1: в тот или иной знак определить. Кириллицы, в том числе, да. Было и так. Не только вот, так, но и так тоже было.
0: Вот я вот
1: вероятно.
0: К этому. Так, далее. Нет, не так, я по-другому говорил, как я говорил.
1: Ладненько.
0: Ладненько, да. Ладненько, да. Вот от Левушки фамилия такая у него интересное пришло письмо. Во всех туалетах стихи на стенах. Как увязать эту страсть с поэзией? Ну, в принципе, вообще это как относится к области граффити, опять же.
1: Ну да, но там, правда, как правило, стихи довольно однообразного содержания на стенах. Вот, ну, я думаю, мы не будем их воспроизводить.
0: Но это не является, видимо, прообразом вот наскальной живописи.
1: Потому что да, наскальная живопись... дело в том, что наскальная живопись, она все-таки, вот на мой личный взгляд, и, насколько я знаю, довольно многие специалисты по древним искусствам, изобразительным искусствам, они мое мнение разделяют, ну, или, может быть, я их мнение разделяю, не знаю, как тут правильно. На мой взгляд, наскальная живопись, именно древняя наскальная живопись, она зачастую гораздо выразительнее, чем многие из стилей современного изобразительного искусства, современной живописи. Когда-то давно-давно, когда я вот впервые прочувствовал этот момент, меня поразило, как можно буквально несколькими штрихами изобразить, например, буйвола так, чтобы передать и всю его пластику, и динамику его движения. И, ну, в общем, это очень красиво и очень здорово. Вот. А вот то, что касается к современным надписям, они, к сожалению, зачастую не отличаются высокой художественностью.
0: Ну вот я тут целиком с вами согласен. Кстати, то, что вы сказали, вот о изображении буйвола, как раз мне кажется, что это не рука художника с точки зрения вот современного понимания этого слова делала, а именно это было как раз вот это самое неосознанное движение. А сейчас художник, это же типа я поэт, я художник. Вот он сидит и занимается, попросту говоря, анонизмом. В результате и получаем мы таких монстров в большинстве своем, особенно в современном изобразительном искусстве. Плюс играет огромную ведь отрицательную роль, на мой взгляд, информация, которая просто прет со всех сторон, что твой танк, и уберечься от нее нельзя. Это умные люди каким-то образом ее контролируют, фильтруют, берут оттуда что-то необходимое. Хотя, в принципе, опять же, на мой взгляд, я могу ошибаться, но, тем не менее, нет никакой сейчас информации ценной нигде и ни в чем. То есть любая информация наносит только вред. Вот мы и пришли к тому, что все, что делалось неосознанно, как говорится, вот окснились люди попросту, по-нехорошему окснились. Вот эти наскальные рисунки уже не повторятся. А видим мы, попросту говоря, врожденческие какие-то
1: штришки. Что-то теряем, конечно.
0: Безусловно.
1: Конечно. Так, между прочим, так вот я перебью. Вот так вот смех смехом, а на самом деле мы касаемся таких серьезных вопросов.
0: Безусловно. У нас очень серьезная, серьезная программа. И, да, так, вот тут много-много приходит. Существовал ли рунический алфавит у древних народов Северного Кавказа? Интересуется Валентин.
1: О, какой вопрос.
0: Серьезно.
1: Во-первых, как я уже говорил, вот когда мы говорим о рунах, мы, как правило, подразумеваем сугубо вот скандинавские земли, скандинавские народы. Между тем, это явление такого общеевропейского масштаба, и в том числе есть... Ну, я не буду сыпать историческими терминами, но есть некоторые свидетельства о том, что письменность подобная рунической, это не, собственно, руна в прямом смысле, но письменность подобная рунической была и вот где-то в околокавказских землях. Так что, в общем, здесь надо ответить «да».
0: Понятно. Так... Снова дальше зачитываем. Вот тоже интересный, на самом деле, от Александра пришел вопрос. Почему хиппи взяли себе знак «гусиная лапка»? Ведь это очень сильный рунический знак. Я вообще об этом не в курсе. Я
1: да, это так.
0: Стараюсь не, как я уже сказал, оберегать себя от любой информации. Вот. Ну вот, вы, я, видимо, в курсе.
1: Да, это рунический знак. Это... Как уж оно так оказалось, не знаю. Но это любопытно, потому что, да, вот этот знак, который был назван гусиной лапкой, да, это одна из северных рун. Это в большинстве случаев она трактуется как руна смерти и руна недеяния. Каким образом она оказалась в символике хиппи, сложно судить, но в чем-то она подходит.
0: Бытовало мнение, извиняюсь, что это опять же вклинул. Я сегодня растерянный просто, у меня увяла вся герань дома, я развожу герань неожиданно, да, понимаете, я очень расстроен. Да, но тем не менее, вот бытует мнение, что вообще культура хиппи, если так можно называть, в принципе, она...
1: Ну, субкультурой можно.
0: Да, ну... Да, субкультура, она была целиком спланирована и сделана ЦРУ, Центральным разведывательным управлением, с целью выделения, скажем так, ну, как знаете, гусей или кур красят краской хозяйки, чтобы видеть, что это ее. Вот с целью выявления, скажем так, потенциально... ну, не опасных, а, скажем так, безразличных к построению светлого американского завтра молодых людей. Вот...
1: Ну, я в ЦРУ не работал, поэтому точно сказать не могу, но, насколько я знаю, подобные проекты, может быть, не в таком масштабе, но подобные проекты проводятся, конечно, спецслужбами разных стран.
0: Может быть, и гусиная лапка оттуда. Вполне возможно.
1: Кто знает.
0: Далее, вот тут спрашивают, это касаемо того, что имеет ли смысл присылать на email на мой пьесы в формате MP3. Можно, конечно, присылайте. Тоже мы сделаем такую и как бы аудио-гостевую. Все материалы интересны. Так. Далее. Сейчас я тут просто много всего очень было. можно ли из физико-математических наук дисциплинарно сделать художественную прозу? Вот очень интересная тема. Дело в том, что я в свое время преподавал математику в средней школе. Вот, и подошел к этому художественно. То есть я понял, что детям это неинтересно, они сидят и вообще ничего не соображают. Ну, тупые дети вообще. Ну, я, в общем-то, решил так донести до них все эти, значит, свои там эти, как там, интегралы и корни в поэтической форме. Мало того, я одевался в маскарадные костюмы, то в яйцо оденусь, то в ель. Прихожу и целыми поэмами, в общем, вот, рассказывал. Ну, то есть, законы математики. Меня выгнала директриса оттуда, что она зря сделала. Но, тем не менее, ведь литература — это мощнейший крейсер, на котором мы можем подвести ящики науки в мозг любого грудничины.
1: Да, ну директриса, конечно, напрасно.
0: Да полная выгнала, дура, да, дура она просто.
1: Она, наверное, просто Фрейда начиталась и потом посмотрела на ваши маскарадные костюмы, там, ель, яйцо. Вот, и, наверное, что-нибудь не то подумала.
0: Может быть. Хотя я без всякой задней мысли.
1: Ну, да. Ну, Фрейд, он написал, что как бы оно же все там в подсознании, вот, вылезает все нечаянно. Вот, ну ладно, это мы отвлеклись. Что касается насчет того, можно ли, исходя из физико-математических наук, сделать как-то там, что там было, алгоритм получения художественной прозы,
0: да, да.
1: Нельзя.
0: Мне тоже так все-таки кажется. Это вот даже доказывает моя, вот, мой личный грустный опыт такой, о котором я рассказал. Ну что, сейчас я вот хочу затронуть тему достаточно серьезно. Сейчас я быстренько тут посмотрю бумаги свои. Так, более... Угу. А, нет, ладно, вот еще интересное послание, отнюдь не глупое, от Василия Кустова. Оно пришло. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о карело-финских рунопевцах и их музыкальном сопровождении.
1: Вот как интересно.
0: Интересно.
1: Здесь надо сказать, что... Оно, конечно, не случайное совпадение. Мы уже говорили, что в магии случайности не бывает. Вот. Но, тем не менее, считается, что это довольно случайное совпадение, то, что вот карело-финские песни, эпические песни, называются так же, как и скандинавские магические символы. И то, и другое зовется руна, но, тем не менее, в Скандинавии это знак, а в Финляндии и в Карелии это песня, скажем так, или песнь, точнее говоря. Вот. Что касается их музыкального сопровождения, честно говоря, я думаю, что это было довольно разнообразным. Наверняка были какие-то струнные, какие именно, не знаю. Те, собственно, карело-финны, которые жили поближе к Новгороду, наверняка в древности пользовались и какими-то инструментами типа гуслей. А вот те, что посевернее, что-то там, наверное, было такое свое собственное. Но вот тут я уже затрудняюсь конкретнее сказать.
0: Ну, скорее всего, на что-то такое дребезжащего плана, вибрационно дребезжащего.
1: Ну, тоже может быть.
0: Угу. Это как там, ладненько, да.
1: Хотя сложно дребезжать, зажимая вот эту самую пластинку в зубах, и одновременно петь.
0: Ну, они
1: ну,
0: там
1: наверное,
0: мычат.
1: Если приспособиться, могут...
0: ну... Ну что же, и вот еще одна тема, которую нам с вами придется, Антон Валерьевич, затронуть, хотим мы этого или не хотим. Это тема, которая сейчас будоражит мозги наших сограждан, тема борьбы с фашизмом, но она приняла, вы знаете, странные формы. Она приняла формы борьбы, опять же, с геометрией. С геометрией, которая реально уходит в глубину веков. То есть вместо того, чтобы бороться с реальными источниками зла, то есть с тем же самым фашизмом в лице, скажем, таких программ, как-то там телевизионных «Все сама», «Рулет с чудесами», там «Мужиковый клуб» или такими культурными в кавычках явлениями, как «Агата Дрисни», «Мумия с руль» и же с ними, то есть которые реально разрушают все светлое. Да, ну еще там целый ряд вот это Маруся Чернякова, Легрина, ну, вся вот эта байда. То есть люди, естественно, понимая, что с этого имеются бабки определенные, начинают бороться с символикой. На ваш взгляд, как человека вплотную занимающегося знаками, символами, к чему это может привести? Целесообразна ли такая борьба? И если можно, немножечко реальной истории создания такого знака, как свастика.
1: Да. Такой красивый сложный вопрос, большой. Вот. Ну, во-первых, да, это действительно, конечно, это очень древний символ. Это один из древнейших известных нам магических символов. Самые древние археологические находки с ним датируются, точно не скажу, но это больше 10 тысяч лет, значительно больше. В последние времена, ну, последними и поздними временами мы сейчас часто называем времена вот, первого тысячелетия до Рождества Христова, вот, или следующие сразу за ними. Вот в эти последние времена свастика входила, причислялась на севере к рунам, но к неалфавитным рунам. То есть это был магический символ, который входил в руническую систему, использовался в руническом искусстве, но как знак письменности не использовался. В целом, нужно сказать, что свастика символ, распространенный ну, практически у всех индоевропейских народов, в том числе и у германцев, и у славян, и у балтов, и у кельтов, и у многих других народов. Ну, практически, наверное, в Европе, в индоевропейской, по крайней мере, Европе нет таких народов, которые бы в древности не использовали свастику. Символ, на самом деле, очень светлый, он связан с огнем вот, в магическом отношении. Само его название, оно восходит к той же древней основе, что и русское слово «свет». Свет, святой и так далее. Вот. Ну, вся вот эта вот такая нехорошая немножко суета вокруг свастики, она, конечно, связана с Третьим Рейхом, с использованием этого символа. В принципе, это известно, что Третий Рейх вообще во многом создавался на таких сакральных или псевдосакральных принципах. Вот. И борьба со свастикой, в основном, конечно, это было уже в России, в Советской России, в СССР. Борьба со свастикой, да, она принимала порой такие солидные масштабы, вплоть до вырезания свастики из археологических находок, которые шли в публикацию, то есть просто там закрашивалось на иллюстрациях в археологических журналах и так далее, и так далее. То есть тут был такой неприятный момент. Вот. Потом как-то после, скажем так, победы демократии вроде бы как-то это все прошло, стало немножко свободнее. Вот. Ну, что будет дальше, не возьмусь предсказывать.
0: То есть мы видим налицо такой факт, что, опять же, неумная политика, попросту говоря, уничтожает историю. Ну, это можно так назвать. То есть и другая крайность. Если я сейчас возьму на металлический шест, насажу куклу Барби или там, ну да, пусть будет кукла Барби, и вот махая этим шестом, сожгу в крематорию пару миллионов человек, то Барби тоже запретят, получается. Если я вот один...
1: Вполне дебил, вероятно.
0: Ну, это, на ваш взгляд, это правильно все-таки? Или это такие ассоциации несколько нездоровые, они как-то могут привести...
1: Да, ассоциации не то чтобы нездоровые. Ассоциации, как бы, наверное, и естественные, но...
0: Ну, естественные, но, опять же, как вот, вот вы, как такой историк даже, сейчас вполне правильно обрисовали ситуацию с этим знаком. То, что один человек каким-то образом его так дискредитировал мощно, и другие, скажем так, люди, которые, ну, не совсем, что ли, искушенные в этих вопросах, пользуют его не по назначению, это же не говорит о том, что, ребята, давайте прекратим. А если мне, например, спокойно, если этот знак нарисован на моей машине, я, например, не националист, не фашист, то, что принято сейчас называть, правда, под этим словом фашист, да? Вот, ну, скажем, у меня такой знак, вот он оберег мой, да? Я уверен, что если он будет нарисован на дверце моего автомобиля, то я не попаду в аварию. Это же мое личное дело. У меня свой личный взгляд, предположим, на какой-то знак. Давайте тогда запретим звезду. Давайте запретим военным отдавать под козырек. Если они запрещают сейчас знак, которым вот эти приветствовали, орали там демоны Хайль Гитлер, да, так давайте все памятники Ленину уберем. Он тоже всегда держит эту руку и так далее. Что за безумие это? Почему люди не видят корня? Почему они не видят, откуда идет настоящий фашизм? Что он идет из глубины культуры? Реально говоря, псевдокультуры.
1: Да. То, что касается такого отношения к свастике, ну, у нас в стране как-то довольно часто мы бросаемся в крайности. во всех отношениях, в том числе и в этом, наверное. А так-то, в принципе, есть такая древнеримская формула. Они, римляне, вообще были молодцы в отношении придумывания различных формул, в том числе и правовых формул, и культурных формул. Вот у них была такая формула «злоупотребление не отменяет употребление», которая в данном контексте должна, конечно, быть, наверное, нами принята к сведению, но...
0: В принципе, я думаю, что мы можем назвать эти действия с какими-то популистскими, есть такое слово. Угу. То есть, эти действия не могут принести реальной победы.

0: Ну вот, сперва еще одну телегу. Возможно, общество бессознательно пытается оградить себя от массового использования мощных символов, не вынося далеко их из внутреннего круга. Ведь никогда массовое использование не приводило к положительным результатам. Атлантида утонула. Третий рейх закончил плохо. Правильно пишет.
1: Да, мысль-то, в общем, совершенно трезвая. Другое дело, что свастика сама по себе... Да, это, конечно, очень мощный символ, но я не думаю, что ее использование широкое может повести к каким-то отрицательным последствиям. В данном конкретном случае я не имею в виду все символы, я говорю конкретно о свастике.
0: И пока вот мы еще говорим о символике, какие-то слухи такие, знаете ли, гуляют вокруг звездочки нашей краснозвездной дебильной октябрятской. Вот что вы можете об этом знаке сказать? Говорят, что он как-то связан с этим парнем. Таким
1: нехорошим.
0: Да. Ну, для сравнения, для сравнения.
1: Сам этот самый нехороший парень, на самом деле, он появился ведь относительно поздно. Он появился вместе с появлением христианства и, собственно, является
0: Бабой-Ягой.
1: В чем-то его порождением, как бы, так сказать, образом, отрицательным образом, созданным для определенных целей, скажем так.
0: Кощей бессмертной светлой сказки.
1: Ну, может быть,
0: это
1: так.
0: Я Хокку сочиню.
1: Вот. А сами символы, магические символы, они ведь гораздо древнее. И, ну, здесь в отчасти может быть аналогичная ситуация, как и со свастикой. Может быть, не совсем так. Вот. Ну, в общем, примерно так.
0: И еще сейчас последний. Просто я совершенно забыл, но очень хорошая была телега. Сейчас я найду ее. Прошу прощения, тут время, конечно. Так, сейчас. Так. Вот, что обозначает значок на канале ТВ-центр? Мне кажется, что экран телевизора изнутри поцеловала какая-то пьяная бабища. Все время, кажется, пишет наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова.
1: Ну, это... я, к сожалению, не очень помню, какой там значок.
0: Я тоже, но я верю. Вот... Я верю вот ассоциации человека.
1: Ну...
0: Просто, а ведь можно изобрести, я к тому это веду, можно изобрести какой-то значок, который, если будет маячить постоянно перед очами, в общем-то, грудников, то они могут озвереть, растоптать, порвать, побежать можно. Куда-то. То есть начнется массовое безумие. То есть вот на это тоже нужно обращать внимание. На некрасивые предметы в магазинах, как-то Барби, фашистская целиком кукла, уничтожающая все светлое, доброе в ребенке, как-то плачущие всякие куклы с дебильными пластинками, да, и прочее, вся эта панихида. Ладно, сейчас... Нет, неправильно сказал. Ладненько, да. Сейчас начнем от слух телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание к вам без... Вы как-то волнуетесь, по-моему, уважаемый.
2: Да нет.
0: Нет, по-моему, волнуетесь.
2: Да нет, это у меня голос такой специфический.
0: А, понятно. Тогда голос.
2: Антон Валерьевич, будьте любезны, скажите, во-первых, имело ли какой-нибудь мистический смысл изъятие из гражданской азбуки большевиками ряда символов, ну там ясь, ижица и так далее... И вот почему, например, буква «И» латинская сохранилась в белорусском языке, а та, которая вот как русская, как латинская «У» ушла, а в русском, наоборот, вот это как латинская «У», как буква «И» считается. Это первый вопрос. И второй вопрос следующий. Церковно-славянская буква «Я», вот этот символ магический, что-нибудь с собой несет, то есть это куполочек, внутри него галочка.
0: Ну, да. Спасибо. До свидания.
1: Ну, на первый вопрос, имело ли мистический смысл изъятие из азбуки ряда символов. Да, имело. Это сложный вопрос. Мне не хочется особенно много о нем говорить, но даже в самом простом, при самом простом взгляде, упрощение без необходимости алфавита – это, ну, как бы, скажем так, маленькая-маленькая диверсия вот, против национальной культуры, условно говоря. Вот. Это то, что касается первого вопроса. То, что касается, почему в разных алфавитах сохранились разные буквы, разные варианты букв. Ну, здесь... Да, мы, конечно, уже говорили, что случайности не бывает. Но вот здесь-то как раз, мне кажется, в определенном смысле можно говорить о случайности или, по крайней мере, о некоторой доле случайности. Вот, вот это то, что касается этих вопросов. И насчет церковно-славянской «Я», да, это хорошо.

0: хороший знак. Это очень старый знак. Он встречается в некоторых отдельных рунических системах. И вполне может быть, я не могу этого точно утверждать, но вполне может быть, что он принадлежит к тем символам, которые когда-то были задействованы при создании кириллической азбуки, или точнее кириллических азбук, был заимствован из вот каких-то вот рунических систем. Может быть, не напрямую, но здесь может быть связь, скажем так. Хотя конкретнее говорить сложно.
1: Понятно. Антон Валерьевич, все-таки мы не будем забывать про то, что нам сюда приносят, пишут всячески. Вот интересный вопрос от Андрея Николаевича. Что означает... Сейчас прошу прощения. А что означает значок земли израильской? Ну, понятно, о каком значке идет речь.
0: Ну, что он означает? Прежде всего, это государственная символика Израиля. По крайней мере, на данный момент.
1: Я, вот, кстати, как-то тоже думал, что...
0: Вот так. Это он означает. Вот. Кроме того... Да, это тоже один из очень древних символов. Магических символов, несомненно. Что он означает? Это очень сложный вопрос. Здесь есть очень много разных трактовок. В целом, можно сказать, что... Любопытная штука. Дело в том, что у нас на севере тоже есть знак, состоящий из двух треугольников. Поскольку вот эта вот гексаграмма, она как бы в большинстве случаев трактуется как два треугольника, совмещенные, наложенные друг на друга, вот с разворотом на сколько там, на 60 градусов. Вот. У нас на севере тоже есть символ, состоящий из двух или из трех треугольников, но соединенных другим образом. Они соединены так, что они переплетаются друг с другом и образуют совсем другую фигуру. Но это сложно на словах говорить. Этот символ называется валькнут или, или узел павших иногда еще он называется. Вот. Почему вот у нас здесь вот эти треугольники соединились таким образом, а там у них на юге другим? Ну, это сложный вопрос. С чем он конкретно связан? Ну, с какими-то особенностями мышления, быть может. С какими-то вещами бессознательными.
1: Вероятно, и с климатом тоже. Это очень...
0: Ну...
1: Так. Далее. Ой, сколько тут много всего. Вот такой вопрос, он, конечно, несколько странен, но тем не менее, с нашей с вами точки зрения, Владимир Ильич на комсомольском значке агрессивный или жизнеутверждающий? Я просто не помню, к сожалению, если вы как-то...
0: Да, вы знаете, я как-то вот тоже не помню. Я помню Владимира Ильича на октябрятском значке.
1: Я тоже помню.
0: Там он был такой кудрявенький.
1: Да, демонический. Вообще никакой не агрессивный.
0: А вот на комсомольском как-то не помню.
1: Тоже не помню. Ну ладно, да, вот такой вопрос. Вопрос к Антону Валерьевичу. Антон Валерьевич, в какую сторону должны быть загнуты ну вот эти вот...
0: Да, у свастики.
1: Да.
0: Понятно.
1: Потому что, то есть, вот даже тут не так. Так, в какую сторону должны быть повернуты концы, я прям цитирую, настоящего фашистского креста. Спрашиваю потому, что многие на этом спекулируют и делают неплохие деньги. Кстати, совершенно правильно. Кто не попадя пользуется этим знаком, вот мы и лишаемся...
0: Дело в том, что это такой вопрос. Вопрос тоже из разряда стандартных. Дело в том, что в самой традиции, в магической традиции, если брать действительно древние магические рисунки, то там мы встречаем свастику обоих типов, то есть развернутую в обе стороны. То, что касается Третьего Рейха, дело в том, что там все было гораздо хитрее, чем мы привыкли считать. Там также использовались обе свастики. В разных организациях Рейха немножко по-разному. Вот. То есть здесь, ну, то, что касается просто настоящей фашистской свастики, это надо посмотреть хронику и увидеть, в какую сторону они там завернуты.
1: Черно-белую, да.
0: Вот. Ну, вот в целом так.
1: Ну, понятно. У меня тоже будет интересный потом вопрос. Просто давайте сейчас буквально на секунду прервемся.
0: Конечно.
1: Мне нужно там в коридоре подмести. И продолжаем беседу с Антоном Валерьевичем Платовым, автором книги по рунической магии. Так, такие тут вопросы очень...

0: заваливают. Ой, так, ладно, сейчас сперва вот этот тогда тут только что пришел. Хороший вопрос к гостю. Не занимались ли вы расшифровкой крипского диска? Модный сейчас говорит диска, который, несомненно, написан руническим письмом. Как вы относитесь к существующим вариантам перевода, а также к теории, что это древнейший русский алфавит? Профессор, между прочим, спрашивает.
1: Замечательно. Имеется в виду, вероятно, фестский диск, ну, насколько я могу предполагать по этому сообщению. Вот, он написан, очевидно, не руническим письмом, по многим причинам. Во-первых, потому что написан слоговым письмом, а руническое письмо алфавитное. Во-вторых, потому что, ну, если тот, кто писал, видел фестский диск и видел руны, то он, наверное, знает, что там общего мало. Вот. Как я отношусь к существующим дешифровкам? Я к ним никак не отношусь. Вот в учебниках по лингвистике есть такой замечательный пример. Штук 5 переводов фестского диска на надписи на фестском диске на современные языки. Там что-то я видел на болгарский, на современный русский, на китайский еще какой-то. Вот. То есть его можно, поскольку длина надписи очень короткая, его можно перевести на любой язык, будь то древний или современный. Поэтому, в общем, я отношусь, скажем так, критически к существующим переводам.
0: Ну, естественно, потому что даже говорят, что они и сами переводят то, чего не существует, чтобы заработать, думают, да, я изобрету какой-нибудь там это самое и переведу, напишет от себя. Ну, как с детективными романами.
1: Кстати, бывает.
0: Безусловно. Это мошенничество высшей воды. Но, с другой стороны, это хорошо. Я уважаю людей, которые угоняют 600-й Мерседес, а тех, которые грабят Жигуля, бедные, это, конечно, дебилы, слабоумные, и их нужно ловить, на мой взгляд, и посылать на пересадку органов. То есть вот не в тюрьму сажать, а просто что-то вырезать. Ну, то есть за вандализм там, понимаете, да? Там за сломал дверь в подъезде грудничина, ловится, вырезается почка и пересаживается нуждающимся. Я думаю, будет хороший порядок. Вот вопрос такой к вам. Антон Валерьевич, как вы относитесь к христианской церкви после того, что она сделала с культурами древними и самобытными, уничтожив большинство первоисточников или жутко исказив их? Именно к церкви, как к организации, а не как к христианско-философской системе, интересуется господин Еремин.
1: К христианской церкви, как к организации, я не отношусь. Скажем так. Вот, никак не отношусь.
0: В общем-то, любая организация, она подразумевает под собой, ну, почему люди идут в организацию, потому что с точки зрения индивидуальной они убоги и чувствуют себя в стадии как-то увереннее. Это плохо.
1: Ну,
0: то же самое, что демонстрация. Чем-то отличается массовая демонстрация от любой другой организации. Если, конечно, организация создана для того, чтобы заработать денег, как, например, многочисленные мои благотворительные фонды, это понятно. А когда под этим что-то другое? Да, ну, а насчет вот философской системы? Какие-то есть у вас?
1: Насчет философской системы? Это из разряда тех вопросов, что, знаете, вот как любимый вопрос Карлсона. Ты перестал пить коньяк по утрам? И так не ответишь, и эдак не ответишь. Вот. Ну, в общем, я спокойно отношусь к христианству как к философской системе. Вот. Хотя она во многом противоречит традиционной философской системе, традиционной магической системе. В чем-то есть и совпадения, хотя их меньше. Вот, ну вот, но в целом, если говорить о моем личном отношении, то оно, в общем, довольно спокойное.
0: Да, я как-то тоже в последнее время с приходом такого возраста как-то зрелость очень терпим стал ко всему. Я замечаю это. Вот Лена тут заходила, интересовалась. Скажите, пожалуйста, говорит, означает ли что-то такой знак, как муха на пальце? Александр считает, что это что-то веселое, оптимистическое. Ну, это я поясню просто. У вашего покорного слуги есть пластинка, называется «Повод для оптимизма», где на пальце сидит муха. Вот. И Лена придирается к художественному оформлению данной пластинки. И я поясню, дело в том, Лена, что пластинку, то есть обложку для пластинки делал базитолог наш. И он не слышал даже материала, когда делал вот художественное оформление, но я был дико удивлен, когда... То есть он как-то это прочувствовал, видимо, там начинается пластинка с цитатой из книги одного писателя, где телега такая, что мухи усаживались на мне так плотно, что не оставалось свободного места. Ну и дальше там идет. То есть каким-то образом человек... проинтуичил этот момент, и я решил оставить этот вариант обложки только поэтому. Я думаю, я исчерпывающе ответил. И снова к телефонным звонкам, да, Антон?
1: Хорошо.
0: Валерич, ладненько. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Вы нервничаете, видимо. Вы собираетесь с духом, и прямо как только я вывожу, начинаете говорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Антону Валерьевичу будут два вопроса.
0: Давайте.
2: Вот сегодня о Третьем Рейхе много говорил.
0: Ну, не очень много. То есть...
2: Но я имею в виду просто о символах. Uh-huh. Мне как раз хотелось бы по поводу символа эсэсовских дивизий, сдвоенной молнии, имеет она какое-то отношение к руническим? И второй вопрос немножко по поводу Гурджиева, чтобы рассказали, достаточно такой странный человек, знакомец Сталина, в то же время, насколько он приложил к этой магической символике свою руку в Третьем Рейхе.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Хорошо. По поводу первого вопроса. Во-первых, сдвоенная молния, как вы ее назвали, да, это рунический символ, это сдвоенная руна победы. Она, правда, была не символом дивизии СС. Каждая дивизия СС имела собственную руну отдельную в качестве символа. А сдвоенная руна победы была символом СС в целом. СС как магического ордена, как он, собственно, и создавался. В целом, конечно, то, что касается СС, это, ну, как я уже сказал, это целиком магическая организация, которая, конечно, создавалось очень продуманно с этой точки зрения. Можно привести такой факт, например, что до 40-го года включительно каждый офицер СС проходил специальную подготовку по рунической магии, по рунической символике. Вот, и, конечно, если руны в целом в Третьем Рейхе использовались очень широко, то в СС, конечно, это было особенно широким это использование. Вот, это по первому вопросу. По второму вопросу, я не думаю, что я могу сообщить что-то касательно Гурджиева, что-то такое, что нельзя было бы почерпнуть в общедоступной, скажем так, литературе, в общедоступных источниках. И не считаю себя ни особенно поклонником Гурджиева, ни специалистом по нему, так что предпочту на этот вопрос воздержаться от ответа.
0: А вот личность такого персонажа, как то Адольф Гитлер, с точки зрения вот магии, он все-таки был жертвой? Или...
1: Чьей?
0: А вот их. Вот у меня почему-то все-таки такое ощущение, что вот его как-то мощно заколбасили. Ну, как-то вот тут он как губка был какой-то. Вот он...
1: Ну, в целом это довольно известный факт, что в те времена, когда НЗП приходило к власти, там было несколько кандидатов на роль такого, скажем так, вот вождя, лидера, который должен был возглавить все это дело и вести, так сказать, народ к победе. То, что этим вождем оказался Адольф Гитлер, да, могло бы быть иначе, скажем так. То есть, конечно, он играл большую роль во всей этой истории, но не первую, вероятно. То есть были люди, которые решали больше, чем он, конечно.
0: Известно ли вам что-нибудь вот о судьбе, скажем так, вот этих магических изысков, ведь они как-то, видимо, собирались где-то, которые проводились вот эсэсовцами. Видимо, есть какие-то труды, есть какие-то, может быть, материалы, где они сейчас находятся, в чьих руках, куда, в общем-то, делись те, кто участвовал, если у них последователи.
1: Материалы, к слову, некоторая часть находится в Москве.
0: Да, да, безусловно. Ну, у меня нет ни одного, я сразу говорю, что я ни при чем.
1: Да, ну, дело в том, что это огромный архив, который был частично вывезен после победы над Германией. Имеется в виду архив ННРБ, это мощная система институтов в составе СС. В целом было более 50 институтов и филиалов, расположенных в очень разных местах и разрабатывавших целый спектр проблем, связанных с сакральной традицией, с магической традицией, с культурой архаической, аистской культурой вообще, вплоть до, ну, вот я могу ради интереса назвать одну из тем, по которым велись работы. Это, например, влияние готических башенок на, сейчас помню, как формулируется, на магическую обстановку в средневековых соборах. Вот до таких вещей и даже еще более подробно исследование.
0: Кстати, вещь очень серьезная. Вот вы так сказали, до таких вещей это мелочь, но это действительно так. Это же глазами человек же облизывает предмет реально, если говорить, чувствует вкус их. То есть, ну, молодцы, они были-то, ребята, не глупые. Но я тогда вот одного не могу понять. Тут, кстати, вот вопросик такой тоже, на мой взгляд, интересный, да? А я его еще и продолжу. Объясните, да, пожалуйста, как умудрились тибетские монахи допустить к себе эсэсовскую экспедицию, либо их приход в Тибет является мифом. Это Анисин спрашивает, а я хочу спросить такую вещь, как же они, вот, обладая такими мощными познаниями, все-таки получили по репе-то? И, то есть, получается, что наши дяденьки из-под Смоленска, которые, как говорится, ни ухом, ни рылом в магии, им по барабану это все было, попросту вот их со всеми им познаниями отлупили и...
1: Угу. Так, давайте по очереди.
0: Ну, значит, во-первых, насчет... Аж те перехитрили тибетцев. Я почему связь говорю, эсэсовцев.
1: Мы оказались самыми хитрыми.
0: И вообще, да, то есть получается...
1: Ну, то, что мы самые хитрые, это и так известно. Вот, жизнь такая. Вот. А то, что касается экспедиции в Тибет, нет, это не миф. Экспедиции действительно были. Они были не собственно эсэсовскими. Это были экспедиции, вот, организованные этой системой институтов ННРБ. Ну, хотя, учитывая их принадлежность к СС, можно, конечно, наверное, сказать, что это были эсэсовские экспедиции. Вот. Но вот то, что касается, как их допустили тибетские монахи и куда они их допустили, я просто информации не имею о том, до какой, так скажем, степени сакральности были эти экспедиции допущены в Тибете. Этого я просто не знаю. И не думаю, что здесь кто-то из ныне живущих может что-то, кроме, может быть, самих тибетцев, поведать. Вот. Так, это по первому вопросу. А что у нас там было дальше? А, как же мы всех опитали?
0: Да.
1: Ну, во-первых, при разработке вот всей этой сакральной магической концепции Третьего Рейха были допущены ряд довольно серьезных ошибок. Мне сложно судить, насколько это было случайно или насколько это было преднамеренно. По крайней мере, известно, что многие разработки, ранние разработки, в том числе разработки ННРБ, они не были воплощены в жизнь и, более того, использовались как бы немножко наоборот. Вот. Во-первых, это может быть связано с этим. Вот. Ну, а во-вторых, ну, я уже сказал, да, мы хитрее всех. Всех обхитрим в конечном итоге.
0: Все-таки Германия, да, она, конечно, после войны разделилась, это все знают, но тем не менее известно о некой какой-то супер организованности и суперпрофессионализме бывшей немецкой разведки, ГДРовской штази.
1: Угу.
0: Как вы считаете, обладали ли люди, которые в ней работали, какими-то данными познаниями? Может, они по наследствам достались все-таки в то время? Ну, я так думаю, очень много бывших эсэсовцев или их племешей, там, зятьков, работали именно в этом направлении, на штази.
1: Я не могу точно сказать, что это было так. Ну и однозначно как-то этого отрицать, пожалуй, тоже не возьмусь. Но точно ответить не могу.
0: Так, огромное количество, опять же, приходит тут всяческих телег. Сейчас я их начну зачитывать потихонечку. Не кажется ли вам, что гуру есть своя жизнь, рождение, расцвет и смерть. Прежние руны умерли, а сейчас действуют другие знаки, сходные, но не аналогичные. Волнуется Надежда.
1: Ну,
0: я даже вопроса не понял, честно
1: скажу. Это опять из той же оперы «Перестала ли ты пить коньяк по утрам?»
0: Да.
1: И так не получится ответить и по-другому тоже, потому что в чем-то... Если я правильно понял Надежду, в чем-то она права. Да, конечно, вот мы здесь живем. Мир, он тоже живой. Он, мы меняемся, он меняется. Все на месте не стоит. В том числе меняется и сама магия, наверное, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки руны, рунические символы, это такая штука довольно фундаментальная. Мы-то меняемся, а они-то как были... Вот если подходить к этому вопросу традиционно, с точки зрения самой традиционной магии, руны, они как были до того, как появились люди, так и вот нас, наверное, уже не будет, а они все еще будут. Сами по себе, как принципы, как определенные, ну, скажем так, космические законы.
0: Да. Григорий тут также заходил, волновался на тему следующую. Где, говорит, можно найти толкование рун Футарка? Я не знаю,
1: что это. В моей книжке, например.
0: Ага. А как книжка-то полностью называется?
1: Книжка так называется «Руническая магия».
0: Ага. Ну, а то есть каким-то образом, как она распространяется?
1: Распространяется она сейчас довольно широко. Сейчас на данный момент сразу несколько издательств прикладывают свои руки к распространению книжки, в том числе не совсем прямым образом. Тут вот недавно был довольно большой контрафактный тираж, пиратский, то бишь. Так что в Москве сейчас книжка есть.
0: Понятно, понятно. В настоящее время существует множество магических школ и салунов. Какие из них, я салуны так сказал, потому что модно уговорить, да, какие из них, на ваш взгляд, продолжают магические разработки Ананербе? Белани тут вот очень волнуется на эту тему.
1: Такой интересный вопрос.
0: Очень.
1: Я думаю, что... как бы это так сказать? Я думаю, что если бы... Да, вот прям такой вопрос, что даже вот так сразу и не сформулируешь. Но, в общем, я не думаю, что та или иная магическая группа, которой, в распоряжении которой находились бы, условно так скажем, материалы Ананербе, стала бы открывать магические салуны или школы, по крайней мере, открытые. Так что я не думаю, что из существующих, ну, в Москве, по крайней мере, всяких такого рода заведений есть какой-либо, который продолжает, так скажем, традиции Ананербе.
0: И вот Галина Сергеевна с Андреем тут заходили за ручку, значит, держались, спрашивают, используются ли руны в символике масонских лож?
1: Тоже хороший вопрос.
0: Да.
1: Скажем так, местами. Хотя, в принципе, это традиции противоположные.
0: А вот на долларе, вот у меня вот очень много таких бумажек. Вот там пирамидка с глазом, это что?
1: Да, это оттуда. Из противоположной традиции.
0: То есть он всегда на меня смотрит.
1: Да.
0: Это неприятно.
1: Когда есть чего.
0: Сейчас мы прервемся буквально на минуточку, а затем продолжим.
1: Хорошо.
3: Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

8-913-29-29. Это номер телефона. Вы можете туда позвонить и оставить ваше сообщение, вопрос для абонента Монморанси.

0: Антон Валерьевич, с чем связан, на ваш взгляд, крушение руны советского знака качества?
1: Ну, во-первых, это не руна. Начнем с этого. С чем связано?
0: Ну, знак-то такой, он все-таки был, ну, влиял немножко на то.
1: Наверное, наверное. Вот. А крушение связано, я думаю, что крушение связано с такими сугубо экономическими вещами.
0: Далее. Ефим тут заходил. Скажите, пожалуйста, книга Лазарева «Диагностика кармы» — это все-таки магия или политика? Я-то книжки не читаю. Вот, ну и вы, наверное,
1: политика, в курсе. Политика. А при чем здесь политика? Ну, нет, вы знаете, я воздержусь от комментариев по отношению к коллегам по Перу, скажем так.
0: Это правильно. Я тоже стараюсь коллег не затрагивать, потому что еще можно и по рейфу получить потом какую-нибудь вечеринку. Правильно, правильно. Правильная политика. Вениамин Акынов тут интересуется. А так, говорит, можете ли вы прямо в прямом эфире определить рунический цвет меня, то есть Александр, меня, вот я.
1: Рунический цвет?
0: Да.
1: Ну, я вот... ну если мне кто-нибудь объяснит, что это такое, то попытаюсь.
0: Ну, в принципе, я во всем белом сегодня. То есть,
1: да. Ну, пускай будет белый в таком случае.
0: Ну, Виктор Сергеевич заходил. Вот что он. Хотя вот Геннадий тут говорит, дам расшифровку, говорит, звезды Давида, оставил свой телефон. Мы объявим его, ваш телефон, позже, в эфире прямо, и все желающие смогут позвонить Геннадию, и он будет расшифровывать круглые сутки звезду Давида. Так, а Антон Валерьевич, используются ли в рунической магии, кроме символических изображений, звуковые, вокальные звуки, знаки, символы? Виктор Сергеевич спрашивал. Ну, мы, кстати, затрагивали уже эту тему. Уже.
1: Ну, в общем, используется, конечно. Я, как я уже говорил, собственно, вот сама по себе руническая магия в узком смысле, это только один из аспектов или разделов сакральной магической традиции в целом. А в ней есть все. И звуки, и музыкальные вещи, и заклинательные вещи, и какие-то аспекты, связанные с танцами, и с движениями. Ну, в общем, это большая тема. И, конечно, там есть все.
0: Артем интересовался, как вы относитесь к творчеству Георгия Климова. Не знаю, вот у нас есть Саня Климов, поет под гитару периодически.
1: Я, к сожалению, не знаю, кто такой Георгий Климов.
0: Тоже не в курсе. Ну и тогда и ладно. Телефон прямого эфира 203-19-22. Ваши вопросы Антону Платову, автору книги по рунической магии. Но прежде я вот о чем хотел спросить. Вы наверняка знаете, как историк такие... древние обряды, которые тоже были при советской власти, попросту такой вырублены, скажем так, из жизни населения. Это топтание борщевых тряпок, потом прорубница, известный обряд, когда девок запихивали в проруби головой и набивали рыбой через все, что торчит. Это было весело, все резвились перекидыванием, выпечкой, раками. Но самое главное, это, конечно, топтание борщевых тряпок. Вот, на ваш взгляд, существует ли реальная возможность возродить добрые русские старинные обряды? Или все-таки это уже такая история забытая, и мы можем читать только в мемуарах каких-то вот...
1: Существует.
0: Спасибо. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Спасибо вам за интересную такую передачу.
0: Да забудьте.
2: Мы вот недавно к вам подключены. Я из Волгограда сам. Вот да, мы с декабря вот «Эхо Москвы» слушаем. Очень интересная передача у вас. Спасибо.
0: Но мы же профессионалы.
2: Да, да, я, в общем-то, это очень хорошо вижу.
0: Спасибо.
2: Вот я все время, помню, смотрел передачи такие, помните, интересные были. «Сегодня в мире», потом «Клубкина», «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее.
0: Потом еще была передача «Музыкальный киоск».
2: Ну, «Музыкальный киоск» — это, конечно, немножко конъюнктурная передача, а вот «Сегодня в мире» — это было очень интересно.
0: А еще была хорошая «Служу Советскому Союзу» про воинов.
2: Для этого я староват немного. Так вот, я хотел уважаемому гостю вопрос задать.
0: Да, пожалуйста.
2: Значит, вскоре намечается, значит, в связи с заменой документации различного типа, в частности, как вы знаете, с 2000 годом связано описывание компьютерных баз данных, ну и так далее. Так вот, в этой же традиции имеет место мнение о том, что трудовые книжки следует отменить, а вместо них ввести так называемые свидетельства о карме, в которой было бы написано, кем человек был в той или иной прошлой жизни.
3: Хорошая мысль.
0: Да.
2: И использовать уже их при приеме на работу. Вот как кажется, вот как специалисту по магии, будет ли такой подход экономически более оправдан все-таки, чем трудовая книжка? Потому как, допустим, если человек приходит на работу, а у него написано, что в прошлой жизни он был там мошенником, к примеру, то его в банк уже, допустим, брать не будут. А он, может быть, в этой жизни-то хороший на самом деле. Вот как вам кажется?
0: Понятен вопрос. Спасибо. Спасибо.
1: Вы знаете, я думаю, что если меня лично возьмут самым главным раздавателем этих самых карточек с кармой, то я думаю, что это будет просто замечательно. Я всем раздам так, как нужно.
0: А я вот предлагаю начать с простого. Потому что, скажем, вычислять там прошлые жизни людей, это, во-первых, процесс дорогостоящий. К примеру, я беру не меньше $100 за то, чтобы рассказать, кто человек был в прошлой жизни. Причем по заказу. Хочет там деревом быть, я ему расскажу, что он дерево был. Да что хочет, то я расскажу за $100. Вот. А я предлагаю вот как. То есть для начала, чтобы как-то людей, ну, ведь чтобы человек реально знал о том, кем он был в прошлой жизни, вот должны быть очень прочные привязки к той самой прошлой жизни. Как эти привязки обеспечить? Вот у нас в трудовых книжках, вопрос о них тоже стоял, пишут как, например, там слесарь второго разряда, да, или там электромонтер. Ну, а я предлагаю в трудовые книжки вписывать не профессию, а название средства производства. То есть, ну, к примеру, не водитель там такой-то категории, а, например, грузовик, там, ЗИЛ, или там токарный станок с нарезкой, ну, с какой-нибудь, да, и чтобы человек, если среди ночи толкнули и спросили, ты кто, он должен ответить, я токарный станок с нарезкой, или там, я ЗИЛ, там, или там, я Кульман, ну, к примеру, в таком случае эти ассоциации, они со временем будут очень прочными, и когда человек вот произойдет реинкарнация, то эти связи, они будут, соответственно, с ним, на мой взгляд.
1: Угу. Да, любопытно.
0: Я старался очень. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. Очень волнуетесь. Здравствуйте, второй раз он звонит, волнуется. Здравствуйте.
4: Доброй ночи. Во-первых, что ели сегодня?
0: А, вот это хороший вопрос. Я просто поясню, Антон Валерьевич. Дело в том, что вьетнамцы, у нас во Вьетнаме же принято не спрашивать не как ваше здоровье, а что ел. Действительно, это так. Я сегодня алчно пожирал китайскую лапшу.
4: Очень рад.
0: Да. А вы?
4: Вот извините, у меня произошла мощная закупорка тушки, и я уже, наверное, неделю ничего не могу есть.
0: Ага. Главное, смотрите, чтобы пауки там не завелись.
4: Да не заведутся, я на полном самообеспечении. Я как-то поел в том году очень мощного гуська, и он меня вращается так вот в тушке, и очень клево.
0: Это хорошо.
4: И у меня вот вопрос к гостю. Можно?
1: Конечно.
4: Антон Валерьевич, вот нынешние груднички, так называемые скинхеды, вот знаете, в бомберах там все дела, там лапку там задирают, там, они, один из знаков у них, вот этой нательный, такой кельтский крестик, как они его называют, это кружочек с крестиком, да?
1: Да. Да.
4: А вроде как в фашистских фильмах я никогда не видел вот такого значка на всяких там эсэсовских формах там. Откуда они его взяли?
1: Это действительно тоже очень древний знак, тоже магический знак. Я затруднюсь сказать, сколько ему тысячелетий, но много. Вот. В Третьем Рейхе действительно он не использовался как государственная символика, как в том числе политическая символика. Но откуда они конкретно его взяли, я сказать затрудняюсь. Но знак это действительно древний, действительно магический.
0: Ну, видимо, это связано скорее даже не с расизмом, который свойственно приписывать данным людям, а с изначальной историей вообще вот скинхедства в мире. То есть это все было, ну, скорее не национальным таким явлением. Я имею в виду, преследовали не борьбу с какими-то людьми других национальностей, а борьбу с людьми, которые не подходили им по социальным, прежде всего, причинам, как-то богатые, жирные, белобрысые люди, с бледными, как блины, лицами, у которых родители покупали им кадиллаки, хотя те были полными посредственностями. Ну, это я так что-то брежу, вы извините. Так, вот, кстати, пишут хорошее сообщение, очень как раз по теме. Александр, что за тупые идеи лезут из вашей прокуренной головы? Оставьте, пожалуйста, эти тупые идеи, идите спать и оставьте своего гостя одного в студии, поскольку он гораздо умнее вас. Я пошел.
1: Спасибо.
0: Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что вы слушаете программу «Монморайс», радиостанция «Эхо Москвы». В гостях у нас автор книги по рунической магии Антон Валерьевич Платов. Мы периодически общаемся с вами посредством телефона 203-19-22. Ну и также к нам тут подходят, спрашивают, задают вопросы, на которые мы стараемся отвечать. Наиболее максимально. Это я так почему длинно говорю и нудно, потому что мне нужно добраться до кипа, до нужной. Ну, в общем, неважно. Да. Вопрос к гостю. Как он думает, если бы сейчас жил Дарвин, то что бы он сказал о теории магии? Интересуется Беня. Я тут могу сказать, что Сергей Дарвин, он вообще-то был, ну, скажем так, конченным в психическом смысле. Его болтало очень адски вот последние 2 года. То есть от, ну, даже с точки зрения религии, от мусульманства, христианства, он туда-сюда летал, то он, значит, колдовал на снегу. Причем, как он, когда ему говорили, ты не сможешь растопить эту глыбу льда, он ее дышал и ел, и сосал до тех пор, пока она не таяла. Вот. И неудивительно, что вот эта трагическая болезнь прервала его жизнь. В принципе, никому, конечно, не хочется, чтобы Сергей снова ожил. Но, тем не менее, я думаю, что мы послушаем мнение Антона Валерьевича на эту тему.
1: Да.
0: Ну, вы тоже вспомнили его причуды, я вижу.
1: Да, конечно, конечно. Да. Ну, я думаю, что это очень сильно зависело бы от того, какую из теорий магии автор вопроса имеет в виду. Вот. Ну и кроме того, для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно, чтобы сначала кто-нибудь у Сергея Дарвина об этом спросил.
0: А вот от него же не осталось практически ничего, потому что, ну, что его делать? Мозг, он настолько опережал его руку, что он в буквальном смысле строчил свои философские мысли. Это просто такие линии, ну что нота твоего шнитки. То есть вот какие-то просто линии, и мы пытались расшифровать, ничего не поняли. Поэтому все это ушло, как говорится, в никуда. Ладненько, да. Значит, далее. Вот, хорошее сообщение было такое. Александру, сомниться в твоем недюжном интеллекте, сокращенно НИ, может только потомственный алкоголик. С уважением, Левушка. Да, я с этим полностью согласен. Ну вот, интересный вопрос от господина Раева пришел. У меня дети часто спрашивают, что такое фашизм. Мне очень стыдно, но я не знаю его точного определения. Сейчас под этим подразумевают все, что угодно. Не могли бы вы дать точное определение понятия фашизм? Угу. Ну, в чем-то он прав, господин Раев, это же действительно так.
1: В чем-то да. Ну, во-первых, можно поступить очень просто. Можно подойти к книжной полке и взять там энциклопедию или энциклопедические слова и посмотреть. А если дома нет, то сходить в библиотеку. Вот, это вкратце. А если немного более расширено, то, вообще говоря, в самом изначальном значении этого слова фашизм – это... Скажем так, это даже не столько, быть может, политический такой вот, как бы это так назвать, вот такой вот, сколько, быть может, социальный и в чем-то даже культурный. Ведь само название фашизм происходит от латинского слова со значением «быть в связке». И само по себе понятие фашизма, оно подразумевает прежде всего движение куда-то вперед, работу всем вместе, так сказать. То есть это в определенной степени это, быть может, то, чего, например, нам не хватает сейчас в России. Я имею в виду не фашизм вот в тех многочисленных значениях слова, в котором это слово сейчас употребляется, а именно вот такое вот движение всем вместе, работа в связке.
0: То есть попросту даже движение само по себе.
1: В том числе, да. Вот. Конечно, потом уже появились фашизмы всевозможные, разнообразные, немецкие, итальянские и так далее, и так далее. Потом появились еще и неофашизмы, тоже многочисленные и тоже разнообразные. Вот. А сейчас, конечно, значение слова «фашизм», ну, если очень нужно знать конкретное значение, то проще обратиться к энциклопедии и что-нибудь там вычитать. А в целом, конечно, термин сейчас очень расплывчат, и более или менее серьезные люди, по возможности, стараются его не употреблять, прежде всего потому, что каждый, кто будет слушать или читать, он поймет что-то свое, и, может быть, совсем не то, что автор или говорящий имел в виду.
0: Мне недавно кто-то сказал такую фразу, приехав с ремонта Эйфелевой башни, что во Франции есть пословица, что-то типа того, что если ты не был коммунистом, ты не был молодым. Значит, вот такой радикализм, свойственный молодежи, он как нельзя более сочетается именно с фашизмом. Поэтому вполне возможно, что вот эти слова «фашизм» и «молодость» в какой-то степени есть синонимы даже, вероятно.
1: Ну,
0: это я как-то так что-то выдал опять, да. Далее, очень много тут приходит всяческих. Больная Лиля слушает нас, кстати, с большим интересом. А мы бы на вас с большим интересом взглянули бы, кстати. Так. Сейчас. Вот такой странный вопрос, ну, интересный. На мой взгляд, скажите, пожалуйста, является ли попытками изображения рунических символов некоторые из используемых в человеческом общении жестов, как-то кручение пальцем у виска, пощелкивание по горлу, дескать, давай выпьем, либо известные пальцевые комбинации, выражающие отказ? Андрей Кобыла тут интересуется.
1: Вот конкретно то, что было названо, кручение пальцем у виска, щелкание по горлу и так далее, нет. Скорее всего, эти символы не являются, скажем так, восходящими к рунам или крунической традиции. Но если говорить вообще о жестах в целом, о жестикуляции, о мимике даже в чем-то, то да, здесь очень много магических вещей, вернее, не магических вещей, а того, что осталось от древней магической традиции. Причем это верно в обе стороны, и в смысле известных существующих жестов, и в смысле, наоборот, запрета на некоторые жесты. То есть и то, и другое связано с некоторыми архаическими магическими представлениями.
0: Ну, а вот скажите, пожалуйста, Антон Валерьевич, вот те нелепые позы, которые принимают некоторые певцы, певицы на эстраде, ну, ведь очевидно, что им кто-то сказал, неумный или враг, что это красиво, что они смотрятся так очень как-то геройски, либо эти жесты как-то сексуальны. Ну, очевидно нормальным людям, что это не так, что это уродство, или попросту говоря, фрикс такой мощнейший. Вот. Но, тем не менее, вот являются ли эти позы искаженным чего-то такого реально стоящего, или это просто изобретение шоу-бизнеса? Ну, ведь жрецы же, они тоже выходили там не пьяной походкой к своей пастве. Естественно, должен был быть какой-то пафос. Вот он там, например, выходит, тоже там ящер, он же... Правда, другое дело, что там отсутствие вкуса на лицо, но, тем не менее, тоже пафос какой-то присутствует.
1: Да. В большинстве случаев, конечно, я не думаю, что тут что-то такое вот сакрально-магическое есть. Но, скажем так, местами. Местами что-то есть.
0: А вам не предлагали выступать вот в качестве консультанта по движениям, например, какие-нибудь демоны поющие? Ну, дескать, чувствуют, что уже все, у них же поза одинаковая. Вот у меня, например, такое четкое ощущение, что вот эти мужские всякие квартеты, вот эти типа отбитые мошонки, и же с ними, вот, которые занимаются акробатическими движениями на сцене, что всеми ими руководит или советует кто-то один. Что, дескать, мальчики, давайте так вот красивее двигайтесь, чтобы попы больше были. И вот это должно покорить публику. Все, чувствуется одна рука, вот эта акробатика.
1: Это была не моя рука.
0: Да, ну и хорошо. Меня это очень утешило. Да. галстук на скафандрах многих телевизионных грудничков находится на боку. Какой в этом магический смысл?
1: Наверное, очень большой, но мне неизвестный.
0: Угу. Далее, сейчас я уж все вот эти зачту, тут что к нам. Означает ли понятие индоевропейский народ то, что ныне сейчас, извиняюсь, опять тут очень много, прям меня засыпают этими всеми делами, бумажками, то, что ныне живущие жители Европы являются генетическими потомками индийцев, или наоборот, Валентин интересуется?
1: Нет, конечно, не является. Это параллельные ветви, которые развивались от одного корня. Одна ветвь ушла в Индию, другая осталась в Европе, скажем так, упрощенно. Но ни те, ни другие потомками друг друга не являются. Они являются потомками общих предков.
0: Угу.
1: Так же, как два брата не являются потомками друг друга, но являются сыновьями одного отца.
0: Это как-то очень сложно для моего понимания. Я с трудом до сих пор понимаю, что такое тесть. Вот спроси меня, тесть там, а я вот в этих... Очень туго, да. Но это мои личные качества. Мой мозг занят постоянно решением других проблем. А сейчас мы будем слушать телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Еще такой вопрос, связанный с компьютеризацией. Все-таки. Вот, скажем, Windows 98-й.
1: Угу.
0: Обладает, ну, очень таким мощным оформлением, красивые такие иконки, все вот это, да, определенные зрительные образы создаются, которые проникают через сетчатку в мозги, то есть, и, соответственно, ассоциируются с достаточно трудным, с трудной работой, потому что сидеть за компьютером, работать это трудно, напряженно, тем не менее, это очень увлекательно, и очень большие действительно у этого возможности. А можем ли мы вот на данном этапе как-то расценивать эти иконки как зарождающееся новое поколение рун? Потому что они проникают, они людям и снятся.
1: Рун нет. Как мы уже говорили, рун — это совершенно конкретная вещь, и называть ею что-то другое не стоит. Вот. Это то, что касается, можем ли мы их называть рунами.
0: А вот возьмут люди да назовут.
1: Нет.
0: На
1: ну...
0: это же есть филология. Филология, они же люди наглые. Они взяли, отменили, например, если вы помните, еще на моей памяти это было, то ли запятые, то ли вот точки в конце строки, это как печатались поэтические всякие дела. То есть для, скажем так, официальной печати были отменены определенные орфографические правила. Поэтому ничего не стоит просто галимо прийти к кому-то и сказать, все, это теперь руны, и с ним не поспоришь.
1: Ну да, действительно, иконками же уже назвали.
0: Безусловно, да, да. То есть, это всего лишь слово, да, всего лишь слово. Но я имею
1: в таком значении на здоровье.
0: Нет, а я имею в виду воздействие. То есть, если не замыкаться на определении просто. Потому что руна — это, ну да, это определение, это метка. Вот так называется это явление. Ну, давайте назовем его там, вот эти иконки, там, не рунами, а там, ну, тапочками, потому что они будут тапочки. Угу. А я имею в виду воздействие.
1: И в чем вопрос? Есть ли воздействие?
0: Да.
1: Есть.
0: Правильно. Я знал, я ждал этого. О, какие тут вопросы кровожадные приходят. В общем, про снятие скальпов. Вы знаете, дело в том, что мы не специалисты. И хотя, конечно, и носим часто парики, но это вовсе не связано с хирургической операцией по снятию. Чего бы то ни было. Вот Лаврентий заходил. Интересную тему понял. Является ли личная подпись человека магическим знаком?
1: Смотри, какая подпись. Ну, смотри, какого человека.
0: Вот смотрите, Антон Валерьевич. Я тут недавно обратил внимание на персональную подпись Бориса Николаевича Ельцина.
1: Ну и как?
0: И также недавно обратил внимание на подпись Рустама Каримовича Гмыри. Некого человека, который долгое время работает бухгалтером на одной из бензоколонок. Совершенно две разные вещи, хочу вам сказать. То есть подпись Бориса Николаевича — это такая разухабистая бодяга, которая идет слева, вправо, немножечко вверх. Ну, то есть, по крайней мере, письмо, которое мне пришло, оно именно такой подписью подписано. А вот у этого, да, у него такая, ну, закорючка, то есть как будто вот
1: маленькая-маленькая.
0: Ну, не то, что она даже маленькая. Она просто не является искусством. Вот бывает подпись человека прям искусство, да? прям мощный. Причем по подписи ведь можно говорить о том, насколько человек влиятелен, то есть насколько он... Бывало, что подходишь, например, к кому-нибудь автограф взять, говоришь, дайте автограф, он, естественно, гордится, раз, а ты видишь, он же старается расписаться как можно больше все-таки, почтенно, то есть, да, а ты видишь, что этот знак, он как будто увеличен с помощью линзы, а реально-то он будет смотреться, как будет маленький, не калист. А бывает, что человек так просто в задумчивости сидит, расписывается, ручку пробует. Маленькие такие, что-то нашкарябает, а видно величие в этом, а? Вопрос-то да, интересный.
1: Глубокомысленное наблюдение.
0: Ну, я же потомственный интеллектуал, что вы. Но я вижу, вы как-то не хотите это обсуждать, да, эту тему?
1: Так это уже куда-то в сторону графологии.
0: Да, ну это уже близко. Почему? Почему близко?
1: Ну, быть может.
0: Ну, как так же, как гербовые печати. То есть подпись, современная подпись человека под каким-либо документом, это мы можем расценивать как аналог гербу и печати. Я почему так долго говорю о воздействии вот, подписи через часть мозга, выступающую на периферию?
1: Да. Глубоко.
0: Это Чехов. Антон Павлович. Ладно, телефонные звонки тогда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте, Антон.
1: Здравствуйте.
3: Вы извините, я ваше отчество забыл.
1: Да ничего
3: страшного. Вот, Валерий, пожалуйста. Вас беспокоит Димон из Марина. Угу. Такой вопрос. Вот, знаете, вот знак любви, вот сейчас тебя рисуют в виде сердца, проткнутое стрелой. Так вот, мне вопрос, а почему проткнутое? Это что, плохо, что любить?
0: Спасибо.
3: Понимаете, а больно же
0: все-таки. Спасибо.
1: Да, так рисуют.
0: Меня тоже, да. Кстати, это интересовало. Я вот думал, спасибо, вопрос интересный. Да,
1: да, ну это... это самая стрела происходит от такого летающего мальчика с крылышками по имени Амур, который стреляет стрелами и, соответственно...
0: Еще рыка есть такая, почему же?
1: Ну, рыка тоже есть, но это все-таки от мальчика с крылышками. Вот. И каждое попадание его на стрелы в сердце вызывает такое чувство, которое мы называем любовь. Вот оттуда и такой символ.
0: Ну, там еще кровь каплет мощно.
1: Ну, это уже дополнение, я думаю, на местной почве.
0: Какая-то мощная пришла сейчас вот послание, сейчас я зачту, если позволите. Лев Гумилев в своих лекциях о теории пассионарности утверждал, что жильцами изначально были люди, сохранившиеся дольше, чем у других, каннибалическим атавизмом, которые, однако, стыдились этого, в результате чего и были придуманы обряды жертвоприношения, результаты которых он и потом тайно и поедали, точка, не мерен. Угу. Ну, это сентенция, я думаю, мы оставим ее. Просто пусть люди знают, что это так, и вот что это истина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. До свидания. Перезвоните еще раз. Соберитесь с мыслью. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.

0: Дико огорчает, что из продажи вообще, я думаю, что мало кто из любителей пива это заметил, потому что все они фальшивые любители пива, а есть только один настоящий, это я. Пропало 7-дневное пиво, то есть то, которое портилось через 7 дней. И вот то самое Жигулевское, стесненной пробочкой без всяких этикеток, это было все-таки самое лучшее пиво. Все остальное, вот это пастеризованные конструкции, навевают на меня грусть, честно скажу. Вы, кстати, как относитесь к пиву, Антон Ильич?
1: Хорошему хорошо.
0: А хорошее в вашем понимании это какое?
1: Вас конкретные сорта интересуют?
0: Да.
1: Знаете, люблю темные сорта. Например, стаут. Двойной стаут люблю. Портер люблю.
0: Это же тяжело.
1: Зато приятно.
0: А это же самая пресловутая девятка. Балтичка.
1: Ну, это, знаете, это очень под настроение. Как бы такой напиток. Не для повседневного употребления.
0: Ну, в принципе-то вот считается, что... Ну, как, опять же, конечно, у кого как считается, но тем не менее, что нормальное пиво, оно не должно быть крепче 4.
1: Ну, это, кстати, неправда, потому что крепость пива зависит от... это такой вопрос о древних и старинных напитках, в том числе ритуальных напитках. Я им как-то немножко занимался. Дело в том, что пиво и напитки вот этого ряда, пивные напитки, медовые напитки, они, их крепость, она зависит от того, какой сорт дрожжей используется. Когда используются стандартные пивные дрожжи, да, тогда крепость этих напитков, и пива, и медов, она не превышает 4 или чуть больше процентов. Но существуют другие сорта дрожжей, в том числе, например, винные дрожжи, которые позволяют получать крепость до 9-10%, и даже особые сорта дрожжей, которые позволяют доводить крепость этих напитков вплоть до 25-26%, по-моему, максимум.
0: Так это можно просто взять из пипетки, капнуть в стакан
1: это,
0: водки,
1: это,
0: пиво.
1: Это уже ёршик будет, а не пиво.
0: Ну, все-таки я считаю, что настоящее пиво это и есть вот то пиво, которое сделано на основе классических пивных дрожжей.
1: Ну,
0: а все остальное это как-то все-таки мутация. Ну, на мой взгляд. Вот сообщение пришло, значит, такое. А мы, медики, знак сердца, проткнутые стрелой, рисуем в медицинских книжках пациентов, умерших от инфаркта. Подпись Александр Лаерский. Да. Ну, медикам виднее, собственно, им, да. Телефонный звонок будем слушать. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам. Вы знаете, соберитесь с мыслью и перезвоните. Вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Замечательно. Дозвонился.
0: Отлично. Вам повезло.
2: Пару минут назад вы попытались объяснить, что такое фашизм.
0: Сейчас...
2: Поменьше сделаю радио. Но если вы не можете объяснить, что такое фашизм, начали с Германии, потом пошли с Италии. Ведь фашизм
1: ну,
2: это,
1: начали
2: в принципе,
1: с Германии, не с Италии.
2: Весьма нейтральное слово.
1: Ну, я, по-моему, об этом и говорил.
2: Да нет, нет, не так.
0: А, ну, попробуйте дать вашу трактовку этого явления.
2: Фашизм – это просто объединение, которое сначала пошло в Италии, а не в Германии, как вы говорили.
1: Да я вообще начал с латинского слова, если вы вспомните, и, соответственно, с античности.
0: Я подтверждаю. Я хотя слабо чего понимаю вообще во всем, но я вот память у меня хорошая. Антон Валерьевич практически говорил, что это дословно, если так говорить, все это движение. А географических он вообще не касался никаких.
2: А нет, он сначала назвал Германию, а потом Италию. Я специально записал себе. Так уж если приглашаете кого-то, чтобы кто-то объяснял, так давайте нормальное объяснение.
0: То есть вы предлагаете, чтобы я в студии остался, а Антон Валерьевич как бы ушел?
2: Ну, я не знаю, кто Антон Валерьевич или кто. Я просто случайно так включил эхо и слушаю.
0: Понятно. Спасибо. Мы учтем ваше мнение. Ну, спасибо.
2: Возникновение этого слова совершенно нейтральное. Другое дело, что, начиная с Муссолини, пошло уже совершенно по-другому.
0: А вообще многие...
2: Пошло политическое, да, объединение.
0: А извините, а как вас зовут?
2: Александр Иванович.
0: Александр Иванович, вы, я вижу, тоже специалист. Вот,
2: да, я специально вот после этого взял все словари, энциклопедию, словарь иностранных слов, хоть я это и знал, но прежде чем звонить, еще раз посмотрел.
0: Угу.
2: Поэтому воспитывать вот я

0: свою дочку 10-летнюю, невзирая на то, что мне 61 год, я ее пытаюсь воспитывать в таком духе.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, вот вы наверняка знакомы с трудами такой философини югославской Кирилки Заруба. Она утверждает, по крайней мере, в своих трудах многочисленных, что, по идее, первым фашистом был герой, книжный герой Заратустра. Вот придерживаетесь ли вы ее мнения?
0: Нет.
1: Вот я тоже, я поэтому
0: нет.
1: Считаю, да.
0: Нет.
1: Спасибо, спасибо. Вот я вижу истинного профессионала, потому что китч, который творит зарубку на своих страницах, безусловно, нельзя назвать ни историческими изысканиями, ни какими. Спасибо, спасибо, Александр Иванович. Ну, а все-таки, Антон Валерьевич, конечно, вы, наверное, оговорились, хотя я не помню, чтобы вообще речь шла об Италии у нас. Ну, что мы...
2: Нет, почему? Мы упоминали Италию.
1: Упоминали. Видите, у меня память плохая, так-то я вообще очень образованный и умный. Да. Сейчас сюда, так. Вот. Тут некто Харрис базитирует на тему вот какую. Уважаемый Антон Валерьевич, почему символом России является медведь? Я как-то не в курсе.
2: Есть такой момент.
1: Есть? Круто.
2: Есть такой момент. Это связано с тем, что медведь – это одно из воплощений древнего славянского бога Велеса, который... почитался верховным богом на Северной Руси, на Северо-Западной Руси. И поэтому медведь действительно долгое время был, как бы, вот скажем так, не совсем формальным, может быть, но, тем не менее, символом всей северной части Руси.
1: Тогда у Америки должен быть символ Руси, это енот.
2: У Америки должен быть символ Руси?
1: Ой, ну, символ... символом Америки, в смысле, должен быть енот.
2: Да, это который?
1: Ну, енот. Ну, енот, живой же зверек, енот.
2: Да, ну,
1: или белка.
2: Может быть.
1: Белка, кстати, тоже хороший символ. Вонючие они, кстати, животные белки. Ладно, сейчас не о животных. Так, что тут вот? Вот интересное сообщение. Нет у нас дома не только энциклопедии, но даже самой тоненькой книжульки, журнальчика или газеты. Мой папа вообще не читает. 10-летняя дочь только что позвонившего. Я просто передаю то, что нам приносят. Следующий ну, телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Это Александр.
1: Здравствуйте.
3: Меня интересует такой вопрос. Буква М напоминает одну из рун.
2: Так точно.
3: Как-то она влияет на судьбу нашего города?
2: Вы имеете в виду Москву?
3: Да?
1: Понятно, спасибо.
2: Хороший вопрос.
1: Хороший. Это является ли, кстати, еще и дополнение, простите, потому что я чувствовал, что Александр хотел еще его задать, но я как-то выключил. Он хотел узнать, является ли руной олимпийской символика.
2: Ну, я лучше сначала на второй отвечу. Нет, олимпийской символикой руной не является. Вот. А возвращаясь к первому вопросу, сложно здесь говорить. Дело в том, что, ну, во-первых, какое-то определенное влияние, наверное, есть. Это во-первых. Во-вторых, если уж мы хотим разобрать, скажем так, какое-то имя или название, учитывая особенности, вот, собственно, рунической традиции, то мы должны это имя записать самими рунами, а не кириллическими буквами. И если мы это проделаем, в том числе с названием Москвы, то мы получим первую руну другую, не руну Эвос, которая похожа на кириллическую букву М. Вот. Но что-то здесь, какие-то аспекты влияния, возможно, и есть.
1: А вот, вы знаете, тут я недавно ездил строить в Египте, в общем-то, ряд гостиниц, и там, ну, это, понятно, попсовое занятие, они делают такие на серебряных пластиночках, переводят ваше имя на определенную какую-то там свою транскрипцию, там знаки, которые, то есть каждая буква вашего имени, она как бы преобразована в знак, который, в общем-то, несет за собой определенные там ваши качества и способен как-то рассказать вам о вас более подробно, нежели вы себя знаете. Вот с вашей точки зрения, что это такое за явление жизни египтян. Туристы очень на это западают. Вот эту...
2: Ну, естественно. Да. Ну, что за явление? Ну, вот такое вот явление. Туристический бизнес называется.
1: Нет, ну это, кстати, да. Как-то я сразу не догадался. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспределе. Уронил трубку. Так волновался, что уронил. Упала трубка из руки ослабшей. Рука бойца звонить устала. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
4: Доброй ночи, Александр. И доброй ночи, Антон Валерьевич.
2: Доброй ночи.
4: Здравствуйте. Вот. У меня к вам два вопроса. Вот первый вопрос. Сейчас существует такая версия, но, в принципе, это правдоподобно или нет? Вот я хотел вас спросить, ваше мнение по этому поводу. Еще до полета в космос люди видели, так сказать, рисовали на скалах вот это вот все. Вот, то есть и скафандры, и космические корабли. Вот, что это такое, как вы считаете? Вот, и второй вопрос. Мне вот не очень понятно, когда дети учатся в школе, вот, особенно в первый, второй класс, учительница ставит отметки, то есть 5, 4, 3, 2, 1 и т.д. и т.п. Как вы считаете, не влияет ли вот оценка ученику в плане магии, что вот учительница ставит тройку, вот, и дальше идут тройки. Просто таких очень много ситуаций. Вот как вы считаете, учительница не влияет ли своим вот магическим действием оценки его дальнейшее, как говорится, обучение и профессиональную подготовку? Вот, спасибо.
1: Понятен вопрос. Тут даже еще можно его продлить. Дело в том, что пытались как-то, чтобы соблюсти этику определенную, заменить вот этот там троечник, там, да, там, или три, на уд. Тоже мерзкое слово «уд». То есть, действительно, тройка – это самая неприятная оценка. Я когда выставлял ее своим ученикам, я всегда извинялся. Я говорил: «Извини, Гога, а тебе три». Вот так. «Уд», говорю тебе.
2: Так, ну, что касается первого вопроса насчет скафандров на скалах, так вот говоря, вообще, наверное, при должном желании и должной подготовке можно увидеть что угодно, где угодно. Вот. И вообще это относится скорее к области уфологии, а не к области рунической магии. Вот. Но если интересует мое, собственно, к этому отношение, то я к этому отношусь спокойно и, ну, и, собственно, никак не отношусь, поскольку этой темой я не занимался. Вот. А что...
1: Сейчас. Давайте немножко.
2: А что касается оценок, да, конечно, оценки влияют на дальнейшее профобразование ученика и на его дальнейшую жизнь. Обязательно влияют. Ученик, у которого в аттестате одни тройки, ему будет сложно поступать в институт. Вот, я не знаю, насколько это магическое влияние, но...
1: Безусловно, безусловно, магическое. Сейчас ненадолго прервемся. Мне там нужно раковину почистить сейчас.
2: Конечно.

напоминаю вам, что вы сможете с нами также связываться еженедельно, круглосуточно, посредством пейджера 913-2929, абонент Монморанси.

пальцами заляпаны, ней на дону, набивает тихонечко, и два кусочек сыра колбасного, словно глаза.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Валерьевичем Платовым, который является автором книги по рунической магии. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. Ну, вот пока мы тут выходили отведать, в общем-то, помыть все. Большое количество приходило писем от вас. Вот самое интересное от Льва Глебова. Сейчас посмотрел руны, говорит он, и обнаружил, что у современных эстрадных исполнителей популярна поза, сильно напоминающая руну Манмас. Прокомментируйте, пожалуйста. Валерий Антонович, вам слово.
1: Да. Как-то мне, пойму скажем, так не очень легко себе представить, как же это современные эстрадные исполнители принимают позу этой руны. Как-то это должно быть такое очень непростое гимнастическое упражнение, вероятно. Вот. Но в любом случае, я думаю, что вот в данном случае как раз мы имеем дело с тем исключением, когда мы сталкиваемся со случайным совпадением. Я полагаю, что это так.
0: Но мне все-таки вот кажется, что тут, может быть, действительно стоит рассматривать-то не как вот геометрически, что он так изогнулся, а вот это ножное расперды мужественное, которое свойственно многим. Ну, то есть вот роботообразные движения, то есть перемещение на прямых ногах по сцене. То есть если вот взять вот этот, вот этот ромбик как тушку, как будто, а вот эти палочки две как ноги, вот они же где-то так и ходят.
1: Ну, может, да.
0: То есть, вот в данном случае неспроста, видимо. То есть тут, если взять не ассоциации с вот, геометрией данной руны, а с тем, что она вообще обозначает. Может быть, вы ее расшифруете, нам станет что-то понятно по хотя бы образе мышления персонажей, которые вот подражают.
1: Да нет, я все-таки не думаю. Сама по себе это руна движения, изменений, прогресса и так далее,
0: ага,
1: и так далее.
0: Вот откуда дует ветер, вот где собака зарыта, вот где гвоздь программы, вот как рыба об лёд, бах, и молчит. То есть все-таки, значит, каким-то образом они тоже связаны с этим. Это же серьезная политика, то есть стать звездой. Вот это, то есть мало быть просто ящером. Нужно быть еще вертким ящером.
1: Кто их знает.
0: Ну, просто это...
1: Может быть.
0: Ладно бы, если бы она означала эту руну, скажем, тупость, деградацию и алкоголизм. А она ведь... А есть ли руны, которые обозначают тупняк полный? Ну, имеется в виду вот дебилизм, депрогресс и так далее.
1: Депрогресс есть, такие руны. Есть руны, означающие застой, и вот связанные с этим вещи.
0: Застой — это все-таки такое стабильное, как бы, то есть это не отсутствие развития, а именно вот развитие в другую сторону, то есть...
1: Ох, непростой вопрос. Дело в том, что есть разные традиции в рунической магии, во-первых. Во-вторых, есть разные поименения. Руны могут применяться и для гаданий, и для активной магии. Вот если говорить о гадании, например, то... Когда совершается какой-то расклад рунический, то в большинстве случаев обращается внимание, например, на то, как лежит руна, в прямом положении или в перевернутом. И, соответственно, та же самая руна прогресса, если она будет в перевернутом положении, будет означать этот самый дегресс или регресс.
0: А какие-то, вот, скажем, там вправо-влево, это тоже влияние есть, если она будет повернута?
1: Ну, есть, конечно, но это уже такие частности, здесь можно очень много вспоминать конкретики.
0: А в принципе, любой человек может вот так взять, да, разложить эти руны, или все-таки тут...
1: Да нет, разложить, конечно, может любой.
0: Ну, важна трактовка, как вот в астрономии, там, в смысле в астрологии,
1: числе,
0: да, то есть нужно...
1: В том числе.
0: Существуют ведь сейчас вот астрологические компьютерные программы, где каждый может себе там все это сделать, плюс ему все это разложат очень мощно, что и кнопку нажал, получил.
1: Ну, есть, да, но в астрологии все-таки это... такое искусство, скажем, в котором очень много от науки, я имею в виду не доказательность, а образ действий, скажем так. То есть астрология в каком-то смысле вещь такая точная, которая допускает формализацию. А то, что касается рун, это все-таки в большей степени искусство. То есть здесь очень многое зависит от интуиции, от таких вот вещей. Поэтому здесь, хотя мне известны компьютерные программы гадания с помощью рун. Есть такие вещи.
0: Далее вот такое сообщение, не касающееся нашего разговора, но тем не менее Дрону тут прислал письмо: Саня, пригласи на программу этих двух уродов, которые озвучивают Бивиса и Батхеда. Насколько мне известно, дорогой дрон их озвучивает, по крайней мере, вот в «Рашке» один человек. Вот. Насколько удачно он это делает, я не знаю, не мне судить. Хочу сказать, что то, что идет по MTV, конечно же, озвучено хуже, нежели одноименный полноэкранный вот фильм, полнометражный, прошу прощения, который называется «Бивис и Батхед уделывают Америку». Там, конечно, переводчик ну, на порядок выше и профессиональнее. И совсем уже полные, я не побоюсь этого слова, ублюдки озвучивают одноименную компьютерную игру. Хотя там написано, что озвучено профессиональными переводчиками. Как только у людей вообще рука поднялась написать про себя, что это профессионально уже. Ну, кошмар, конечно, полный. Телефонный звонок, да, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте,
3: добрый вечер.
2: Вот известный японский ученый на Клаюке объяснял еще, что знак — это не только вот что-то, а знак — это еще и проявление вот человеческой физиологии. Ну, например, вот распальцовка. Вот чем вы можете объяснить вот распальцовку, вот как знак? Вот характерно вот этот жест, который вот растопыр между мизинцем и указательным пальцем, между ними вот какие-то вот зажимы существуют. Вот чем это можно объяснить при вот общении вот некоторых людей вот с золотыми цепями? Вот?
0: Ну, понятно, вопрос понятен. То есть по-другому он еще знак вроде называется «Казя-базя».
2: Да,
0: да, понятно. Спасибо. Угу. Спасибо. Я думаю, что Антон Валерьевич сейчас ответит. Он
1: очень... Обязательно. Обязательно. Дело в том, что сложно судить в отношении вот каких-то такого рода конкретных вещей, но в целом в магии, в магической традиции, в европейской, в свое время была определенная система, скажем так, магически содержательных жестов, складываемых из пальцев рук. Такая вещь была действительно. Кое-что от нее сохранилось. Вполне может быть, хотя, повторюсь, говорить об этом точно сложно, вполне может быть, что вот данный жест, сложенный из двух пальцев, мизинца и указательного, он тоже имеет определенное значение. Вот если подходить к этому, и, быть может, даже он тоже восходит к каким-то более древним вариантам. Вот если подходить к этому с точки зрения, так скажем, общих особенностей вот этого отдела традиции, связанного с жестами на пальцах рук, то, ну, наверное, можно предполагать, что это что-то такое достаточно агрессивное. Что именно говорить сложно, но приблизительно так.
0: Да, агрессивно. Агрессивно, я согласен. К тому же аккурат под, ну, да, под глаза. Да, я тут помирил просто. Вот известный кукольник японский Кита Якасара взял на себя такое, может быть, смелое утверждение, что он есть, дескать, живая руна, потому что те образы, которые вот он воплощает в своих куклах, в своих постановках якосарских, они, дескать, несут в себе вот истинную магию. Вот, то есть, как вы считаете, ну, такой феномен, как вот...
1: Пусть несут.
0: Пусть, да, то есть пусть, конечно, он все якосарит. Якосарь, а какие-то якосарь. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, здравствуйте. А вы как-то так вот волнуетесь, мне кажется, нет?
4: Да нисколько.
0: Понятно. Мы вас слушаем.
4: Я вчера что дозвонился.
0: Да, я тоже, безусловно, рад.
4: Вы, кстати, помните нашу последнюю экспедицию в Египет?
0: Да, конечно, конечно.
4: Там у нас встретилась довольно-таки интересная руна. И, кстати, тоже, как ни странно, распальцовка.
0: Угу. Это было. Она была еще насажена на палку.
4: Да. Вот, да.
0: Ну, вы знаете, да, я...
4: Так
0: я...
4: как она относится где-то к 14 веку, как вы думаете? Угу. Чем вас больше-то объяснить, что так рано это все началось?
0: Понятно, спасибо.
1: Вы знаете, вы, когда состоится следующая экспедиция в Египет, вы попробуйте ее с этой палки снять. Вот. Я думаю, что может произойти магическое озарение, в результате которого вам все станет известно.
0: Ну, вы знаете, мне, конечно, очень стыдно признаться, Антон Валерьевич, но мы эту палку скрутили в обруч и вывезли, потому что...
1: Ну тогда попробуйте снять... Подождите, руну-то вы там оставили? Или вы ее вместе с палкой вывезли?
0: Руну мы потеряли.
1: А, понятно. Ну и как оно?
0: Срам,
1: по ощущениям,
0: срам,
1: я имею
0: срам,
1: в виду.
0: Конечно. Ну, что поделать. Ну,
1: да, ну.
0: Ну, просто очень тяжелая была экспедиция. Ну, палка.
1: Ну, что же делать? Бывает, конечно. Ну, тоже дело.
0: А скажите, вот как вы относитесь к тому, чтобы наладить промышленный выпуск рун для продажи? Ну, вот, чтобы люди могли их носить, использовать как-то в попсовых целях.
1: А чего тут налаживать? Все уже давно налажено.
0: Уже, черт, меня опередили.
1: Все продается.
0: Меня опередили. Ладно, слушаем дальше телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброй ночи. Это Михей из Зеленоградки вновь беспокоит. Хотелось бы про куриную лапку рассказать, вот про тот символ
0: шиповки. Про гусиную, там о гуси или
3: это, в общем-то, гусиная лапка, там куриный, как ни называется, это каббалистический
0: символ. Простите. Вы как-то вот с точки зрения меня, орнитолога, несколько кощунствуете. Значит, давайте сразу скажем так, что гусиная лапка и куриная отличаются так же, как ваша рука от вашей же ноги.
3: Извиняюсь, ну так
0: там,
3: скажем,
0: там наша перепонка. Нет, ну там перепонка у них есть. Они же плавают, и типа вот это.
3: Да, хиповский символ я имею в виду.
0: Да, вот, да.
3: Так вот, это обозначает не что иное, как демона по кабале под названием Астарт. Это такая дамочка с хвостами змеи вместо ног.
0: Это
3: первое.
0: Да.
3: И вопросик вот такой, следующий. Во-первых, чем оправдано в магической точке зрения расположение букв алфавита, например, в русском А, Б, В, Г, Д, вот их место имеет какое-то значение?
0: Вот, кстати, меня тоже вопрос
3: интересует. И второй вопросик заключается в следующем. Согласны ли вы с мнением Александра Дельча Дудина, то, что свастика является таким стереофоническим символом и необходимо как правая, так и левая свастика? Mm-hmm. И, в общем-то, для каких операций магических используется эта самая свастика, но и достаточно часто известный нам символ, там, звезда, треугольник, звезда Давида и так далее. В каких магических операциях этот символ используется?
0: Понятно, спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Действительно, Александр Дугин, будучи здесь, вот, говорил, выдвинул такую мысль, что только парное изображение свастики несет в себе вот настоящую магическую удаль, мощь и силу. Я с ним согласился, потому что один этот знак, он все-таки... Ну, конечно, они пытались каким-то образом сделать его более мобильным за счет вот этой вот такой округлости определенной и, ну, универсальности. Но, с другой стороны, если они две рядышком стоят, то совсем другое впечатление. Вот дабл-свастика — это уже отдельный знак, нежели просто свастика. Ну, это я так что-то опять не в том смысле.
1: Ну, ладненько.
0: Ладненько,
1: что-то я заразился. Ну, так вот, возвращаясь к вашим вопросам. Ну, во-первых, первый вопрос. Имеет ли определенный смысл порядок букв в кириллическом алфавите? Да, имеет. Переходя к следующим вопросам. То, что касается свастик, Дугин прав, конечно, в том, что здесь нет такого, нет такого момента, который часто звучит в популярных изданиях, в популярных сообщениях о том, что вот одна свастика хорошая, другая плохая. Она не хорошая и плохая. Они отличаются, но, тем не менее, обе они присущи сакральной традиции, европейской, индоевропейской в целом. Ну, а уж использование их зависит от, я имею в виду, использование той или другой, или обоих вместе, зависит, вероятно, от конкретной ситуации, конкретных целей. Вот, где применяется свастика? Ну, это очень широкий круг, скажем так, магических проблем. Это от магии плодородия до таких более высоких слоев магии. Это и магия огня, и магия света, и многое-многое другое. Вот. Ну и то, что вы потом дополнили насчет магического применения треугольников, квадратов, звезды Давида и так далее. Ну, я думаю, что мы не будем сейчас подробно останавливаться на каждом из этих символов. Это было бы немножко, наверное, скучновато.
0: Ну, я не согласился бы с вами, но поскольку вы гость, значит, вы хозяин, сделаем, как хотите вы. Вот интересное сообщение такое к нам прислали. В традиционной педагогической науке, говорит, имелось предубеждение, что у каждого ребенка следует развивать способность к тому, что вызывает у него живой интерес. Вроде бы логично. Да? Однако, идущий в ногу передовыми путями научного развития педагогический коллектив нашей школы применяет новую альтернативную педагогическую методику, в соответствии с которой каждому ребенку нельзя разрешать как раз то, что ему наиболее интересно. Эта методика основана на новейших исследованиях виднейшего современного биоэнергетерапевта С.Н. Лазарева. Угу. Есть в этом какой-то смысл. Есть же такое стихотворение, такой сладок запретный плод.
1: Ну, да.
0: Тургенев. Вот еще вопрос интересный. Вы игнорируете мнение пожилых людей. Значит, у меня артрит 4-й группы. Какой знак надо мной? Спрашивает нас радиослушательница.
1: Ну, это все зависит от того, где вы, наверное, и живете. Вот,
5: мало ли что-то бы у вас на крыше вашего дома находится.
0: Ну, вообще, да, есть что там у соседей тоже происходит.
1: Да, раньше вот было слава КПСС, теперь вот, ну, у кого-то.
0: Гастроном, может, супермаркет, может быть, что угодно.
1: Так что...
0: Вот какая тема меня сейчас немножечко взволновала. Психологическое воздействие на жильцов квартиры, узорчик, изображенный на обоях. Кто разрабатывает обои, и в том случае, если... Ну, то ведь бывает такое, что внимательно, особенно в больничке, когда лежишь там, вот присмотришься, когда к обоям, да, то там видишь то, что скрыто вот от поверхностного взгляда, то есть какие-то и символы, и значки там, и люди даже, бывает, ходят, города строят.
1: Вот. Ну, в общем, это, видимо, вопрос, зависит от того, по какому поводу вы лежите в больничке.
0: Вот так. Вот обои, да, вот они имеют какой-то рисунок. Любой рисунок имеет определенную силу.
1: Ну, вот, это да. Можно даже расширить, это можно говорить не только об обоях, но, например, о каких-то элементах отделки квартир, о том, как выглядит мебель, как она украшена и так далее, и так далее.
0: Ну,
1: это такая большая-большая тема, которая занимается прикладной аспект, как бы это так назвать. Короче говоря, эта наука, которая занимается этими вещами, называется видеоэкология. Она сейчас активно разрабатывается в России, на Западе она уже давно разрабатывается. Вот существуют исследования, в том числе, насколько я в курсе, на данный момент вышли даже некие санитарные нормы и правила по этому поводу, по-моему. Или рекомендации к санитарным нормам и правилам.
0: Но, тем не менее, это все понятно. Рекомендации их пишут какие-то люди. Все это ясно. Но я вот хочу сказать, что вот все-таки если на обоих остановиться, да, это же делают люди, которые занимаются дизайном. Ну, так, дизайнеры, да? Вот на ваш взгляд, должны ли дизайнеры уподобиться эсэсовцам в плане получения на профессиональном уровне информации о рунах? Потому что если, скажем, дизайнер каким-то образом увидел значок ему понравившийся и, не зная его смысла, вставил его на обои, в общем-то, он подвергает жильца, который эти обои наклеит, серьезному риску. Там, ну, он может эту руну...
1: Я понял ваш вопрос. Собственно... Вот эта вот наука, видеоэкология, она как раз затрагивает эти вопросы, в том числе эти самые санитарные нормы и правила пишут, в общем, не глупые люди, которые многое понимают. И такие вещи, да, конечно, такие вещи должны учитываться дизайнерами по обоям, вот, равно как и другим людям, работающими с подобными вещами, конечно.
0: Вот Михаил Б. интересуется, какие значки лучше всего выколоть на ягодицах. Я думаю, Михаил, вот любые, кроме лопаты с углем, кали смело. Лучше накали Микки Мауса. Я думаю, это будет резвить всех, кто увидит твои ягодицы. А 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. Перезвоните, пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Здравствуйте.
6: У меня добрый такой ночью. Вопрос. Значит, руническая магия — это прежде всего магия. И не является ли с точки зрения, значит, с этой магией, публичное разглагольствование о ней, либо популяризация, ну, в какой-то степени криминальной. Вот то, чем мы сейчас занимаемся.
1: Ну, вы, наверное, могли...
0: Это камень в ваш огород, я хочу сказать, Антон Валерьевич.
1: Да, пожалуйста, здесь. Пожалуйста. Вы, наверное, могли обратить внимание, что я сегодня не раскрыл никаких тайных истин.
0: Да, вы целиком что... соблюли профессиональную этику.
1: Я не думаю, что я совершаю преступление против, как вы выразились, профессиональной этики.
0: Да, да. Я в случае чего, я прям индульгенцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее, говорите.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
7: Ой, я лучше, наверное, по пейджеру.
0: Давайте, да. Давайте. А лучше лично приходите и еды принесите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
8: Вопрос Антон Валерьевич.
0: Задавайте.
8: Вопрос такой. Я не сначала вас слушаю. Может быть, вы уже отвечали на них, я просто не знаю. Как вы считаете, правомочно ли существование руны Блюма? Как вы относитесь к...
1: Вы имеете в виду пустую руну?
8: Что?
1: Вы имеете в виду пустую руну?
8: Да, верно.
1: Угу. Круто как.
8: Вот, как вы относитесь к Кеннету Медузу, и что вы думаете по поводу того, что, хотя волк очень распространенное животное в скандинавских сказаниях, угу. В общем, сагах, и даже на Курклонце Один там ходил к волкам, угу. Вороны на его плече имеют имена, а волк, в общем-то, никак не отражен.
1: Волки хотя... тоже имеют имена?
8: А?
1: Волки тоже имеют имена.
8: Да?
1: Жадный и хитрый, если не ошибаюсь. Вот, это то, что касается волков.
0: И у вас есть какие-то вопросы? Или вы уже все спросили?
8: Да я уже, в общем, все спросил.
0: Спасибо, сейчас Антон Марьевич ответит. Mm-hmm.
1: То есть то, что касается волков, волки, так же, как и вороны, для тех, кто не в курсе, я поясню. Речь идет о северном боге Одине, верховном боге у скандинавов. Вот по северным преданиям его сопровождают два ворона и два волка. Волки, так же, как и вороны, имеют имена. Это ко второму вопросу. К первому вопросу, то, что касается пустой руны, опять-таки поясню для тех, кто, может быть, не в курсе. Дело в том, что около 82-го года вышло в Америке, вышло очень популярная ныне книжка, написанная Ральфом Блюмом, которая представляет собой, ну, скажем так, до определенной степени реконструкцию рунического оракула, то есть системы рунических гаданий. И Блюм ввел пустую руну, на которой ничего не нарисовано, скажем так, которую он рассматривает как руну непознаваемого, руну трансцендентного и так далее, и так далее. Вот. Ну, отвечая на ваш вопрос, в принципе, имею ли я что-нибудь против существования этой руны? Да нет, конечно. Все зависит от того, как вам удобнее пользоваться рунами. Если это удобно для вас, то это неплохо. Если нет, то не нужно. Но в целом, конечно, вот введение еще одной дополнительной руны, это нарушает вот исходную систему футарка. Поэтому, на мой взгляд, это не очень хорошо. Но, повторюсь, если вам так больше нравится, то это нормально.
0: Я, конечно, с трудом понял все, о чем вы сейчас рассказали, о чем спросил вас наш радиослушатель, но у меня как-то почему-то тогда антипатия к Блюму, потому что это то, что я больше всего не люблю, это самодеятельность. То есть я тоже сейчас возьму, изобрету там полную руну какую-то, и все, и что, и все должны ее учитывать, что ли, получается?
1: Ну, если после этого ваша книжка разойдется тиражом, превышающим 1 000 000 экземпляров...
0: Да, что же, я могу напечатать и раздарить ее всем, хоть 2 000 000.
1: Ну...
0: То есть, это неправильный немножко подход. Я все-таки считаю, что ситуация достаточно серьезная с рунами. И вот так что-то изобретать, будь ты хоть трижды Блюм.
1: Ну, я повторюсь, что мне тоже это не очень нравится. Да. Хотя, ну, в общем, это дело вкуса.
0: Дело вкуса Блюмий вкус. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом...
9: Добрый вечер.
0: А вы же уже вроде как звонили, отмечались уже.
9: Да, вот будьте любезны, скажите, во-первых, древние еврейские письменность, как известно, не имела гласных звуков. Каким образом вот сейчас знают, как читать, например, имя Бога. Почему и Иегова там, а не Иудюва или еще как-нибудь? Это первый вопрос. И второй вопрос вот у древних, ну, в смысле у наших дореволюционных родовитых семей имелись свои родовые гербы и девизы. Они играли роль только чисто вот обозначение, то, что это эта семья, или они какую-то магическую, обережную функцию играли?
1: Спасибо. Ну, по первому вопросу, это немножко не к нам, это другая традиция. Мы относим себя к северной традиции, а это южная. Вот. По второму вопросу, гербы, ну, поздние гербы, поздние российские гербы, конечно, это уже геральдика в чистом виде, геральдика уже без исходной своей сакральной нагрузки. Хотя изначально, конечно, геральдика происходит именно из сакральной традиции. Вот. Но те гербы, которые были вот уже буквально, как вы сказали, ближе к эволюции, конечно, это уже в основном была символика чисто, скажем так, социальная.
5: Это печально. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы очень, видимо, волнуетесь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Да что неприятный голос? О, здравствуйте. Говорите.
10: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
10: Вот есть такой замечательный коллектив немецкий, Einsturzen den U-Bauten. У них очень здоровский значок они избрали для своего творчества. Не могли бы вы объяснить смысл
1: этого? К сожалению, я значка этого не видел. Если вы мне его опишете, то могу попробовать.
10: Ну, это что-то такое, типа человечка с висящими руками и ногами, и с большой головой, и еще с таким кружочком внутри головы.
1: С кружочком внутри головы.
5: Это что-то опасно. Спасибо.
1: Угу. Вы знаете, нет, боюсь, я не возьмусь комментировать сей символ. И боюсь, что это вряд ли относится к области рунической магии.
5: Скорее всего, они тут имеют в виду, поскольку... Что такое Einsturzen U-Bauten? Вроде переводится, как я слышал от умных людей, что это саморазрушающиеся новостройки или что-то типа того. Видимо, эти два кружочка вот и говорят о постоянном противодействии внутри данного.
1: Возможно, возможно.
5: Скорее всего, так. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
11: Я по поводу Чукши. Вот о Чукши. Какое правописание? Может быть, иероглифы какие-нибудь ровные или...
1: У Чукчи?
5: Понятно. Да, кстати, действительно, это занятный вопрос.
1: Хороший вопрос. Нет, у Чукчи нет, к сожалению, иероглифов. Чукчи пользуются кириллическим алфавитом на данный момент.
5: А исторически они что?
1: А исторически, я боюсь, что они ничем не пользовались. К сожалению. Ну, по крайней мере, насколько нам это известно.
5: О, интересное сообщение. Я вас слушал, и мне тоже захотелось потрыздеть. Вопрос такой для специалиста. Прямо так написано по магии. Как магия объясняет совпадение двух импичментов и даже один и тот же день окончательного заключения?
1: Да никак, собственно, не объясняет.
5: Просто совпадение. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
12: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
12: А у меня вопрос опять же к гостю. Вот как он может объяснить, что администрация президента, как правило, ездит на Мерседесах, а все думцы на Ауди? И вот такое построение значков автомобилей. Влияет ли они как-то на их сознание, скажем так?
1: Интересная какая у вас статистика.
5: Спасибо, спасибо.
1: Да.
5: Ну, в принципе, мерседесский значок, он более какой-то агрессивный. Вот этот прицел.
1: Да,
5: даже я помню, у меня когда-то купили первый автомобиль, у меня родители Мерседес, как сейчас помню, я по глупости, по своей... Я юн был тогда, я ездил и держал вот разделительную полосу посредине прицела. Я думал, он для этого установлен.
1: Ну да. В общем, не знаю, откуда происходит такая статистика, и не знаю, насколько она, скажем так, связана с магией.
5: Ну, здесь я думаю, что это, скорее всего, связано со социальным статусом. То есть считается... У нас, например, в Америке как считают, что вот на BMW и на Мерседесах ездят нехорошие люди, то есть адвокаты и наркоторговцы. Это, ну, действительно, это что-то имеет под собой какую-то основу. Скажем,
0: также никогда там музыкант, скажем, какой-то очень важный, не сядет на там Мерседес, а он там, если бы едет на официальную какую-то встречу, это будет Кадиллак или какой-нибудь Ягуар, к примеру. Вот. И здесь, видимо, такая же ситуация. Как помнится, у нас в Казани в свое время только определенные люди имели право ездить на девятках, все остальные там на копейках, ну, максимум четверка. Вот иерархия своего рода, это вполне понятно. Ну и что же? Видимо, наша встреча подходит к концу. Последний вопрос. Александр, международная организация World Sound, вы знаете такую?
1: Да как-то вот не доводилось.
0: Существует свой знак W, а в ней буква C. Значок похож на знак доллара. Объясните это явление, просит Егор.
1: Ну, насколько WC может быть похоже на знак доллара, не знаю.
0: Я с трудом тоже представляю.
1: Вот. Но вообще символ-то такой довольно распространенный. WC, по-моему, он как-то и объяснение не требует.
0: А я не знаю.
1: Да как-то это, по-моему, все время производилось от немецкого Water Closet.
0: То есть где писают попросту.
1: Ну, в общем, да.
0: Что же, я так понял, что Егор таким образом дал нам понять, что все устали, ну, в хорошем смысле, и всем пора расслабиться, пойти изготовить, как мы это тут все называем на радиостанции, компот для мух. Антон Валерьевич, большое вам спасибо за то, что
1: вам
0: в наше время
1: за приглашение.
0: Программу. Я надеюсь, кстати, что это не последняя наша встреча.
1: Быть может.
0: И предлагаю вам тоже сходить проведать наше все. Я вам покажу, я там отстроил кое-что. Удачи.
1: Ну что ж, посмотрим. Всего доброго.
13: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: Ну вот вы буквально только что вернулись, прям можно так сказать, с палубы. Только что, можно сказать, выскочили из ласт, ну, в хорошем смысле этого слова. И вот вы уже здесь, вот вы уже перед как бы мной, что весьма и весьма приятно созерцать вас. Немножко странное время все-таки для морского круиза, и я думаю, что до Лусаки можно было бы добраться более коротким путем, там, электричками, как-то перекладными или авиационным, то есть не обязательно было... вот пароходные все эти, испытывать качки и так далее. Вообще, как вы переносите вот пароходную качку?
1: Дело в том, что я с последних двух месяцев решил все свои передвижения делать только на водном транспорте, потому что это в некотором роде наркотик, который так убаюкивает. Я проецирую твою картинку.
0: Ну,
1: да, то есть, ну, портрет твой перед собой, и сижу с тобой, веду передачи.
0: Вот. Ну, это, кстати,
1: ни на что их не записываю, как бы это очень сильный эксклюзив.
0: Не, ну, записывается на подкорку.
1: Ну да, на подкорку, а потом, знаешь, вот как все вот эти диджеи модные, они там собирают отовсюду всякие звуки и как бы их микшируют. И также я сижу и из многих прослоек подкорки я их вывожу в одну основную подкорку и выдаю в речевой аппарат. А уже речевой аппарат, упершись в микрофон, как бы передает вам все те передвижения, которые происходят в моей необъятной голове.
0: Ага, скажи, пожалуйста, вот в эту последнюю поездку, в последний круиз, я знаю, ты ездил с восходящей, вернее, уже взошедшей звездой диджейства и вот музыки джангл и так далее и тому подобное, диджеем Хворь, большим другом нашей программы. Вот, как бы этот человек тут очень редко появляется, вот он сделал замечательный микс, который очень понравился нашим радиослушателям. Не мог бы ты поподробнее рассказать о личности этого человека, к тому же, как бы все мы знаем, что это все

0: хор.
1: Да, это хор сейчас. Вот она давно училась балетному голосу, то есть оперному. Вот, и что я хотел о ней сказать, да.
0: Ну, как она... у нее там внешность, может быть, опишите? Какие-то
1: ой, на внешность клава-клавы. То есть вот так посмотришь в таких ботах. Не то, что вот сейчас ходят все модные рейверы, там, в блестящих, зеленых, да, а такие кирзачи обыкновенные, ой, ну, какого-то строителя по дешевке за бутылку водки. Потому что денег ей пока не платят, так как мы запретили ей обобсовывать наше,
0: да, имя, так сказать, имя, да.
1: Да. Потому правильно, что она нам авторских еще не проплатила за то, что она урывки какие-то делала из наших передач. И, то есть, мы не дали ей добро.
0: Она украдкой делала урывки.
1: Да. Там, ну, просто из эфира человек сидел.
0: Да. А вот, собственно, как бы, ну, еще вот какие-то описания внешне чисто вот... Ой, ударился.
1: Ну, она с ушами, конечно. То есть, все музыканты, они, во-первых, с ушами и с ртом, вот, потому что она поет. Вот. Ну и, в принципе, я не знаю, как можно описывать человека.
0: Ну, там на, наличие в имени, длина шеи и т.д. и т.п.
1: Ага. Ну, шея примерно сантиметров 8.
0: Ну, это нормально, по-моему, размер шеи. А общий рост?
1: Общий рост, это в каком смысле?
0: Ну, неважно.
1: А, тогда... ладно, рост просто, да? Растет она хорошо. То есть, вот как положено для ее возраста, ей сейчас 35 лет. Вот. Два раза была замужем, трое детей. Кстати, вот они все принимают участие в записи альбома, так как сама хворь, она без рук. Вот, и дети помогают ей двигать ручки, она ими командует, то есть это как бы мозг такой, а дети механизмы, и они вовсю крутят эти ручки, двигают их, вот как ты своими пальцами, только она их пальцами манипулирует. И сейчас в Институте кибернетики ей разрабатывают очень серьезный протез для обоих рук, он будет соединен вместе на таких дугах, что позволит ей делать...
0: А, простите, а хромированные?
1: Ну, естественно, то есть дуги Харли Дэвидсон вообще будет делать, да, дуги. То есть разработает Институт кибернетики имени Власова. Вот. А сами дуги будет уже выливать по чертежам Харли Дэвидсон. То есть полера, все, то есть заряженный вид такой.
0: Ну, естественно, будет, чтобы было красиво, прежде всего.
1: Да,
0: а функциональные?
1: Вот, функциональные данные очень хорошие.
0: То есть будет ли как бы вот такое диджейское расперды глобальное на несколько? Или как у всех на две или на четыре? Вот, а один, в общем-то, занимался тем, что играл на четыре. А вот она же может расперды на восемь тогда попросить.
1: Ну, у нее будет две основные, да? И от нее будет исходить по два... так сказать.
0: Расперды.
1: Вот. Да. И по 8 пальцев на каждое вот это. То есть она сможет спокойно 24 канала выводить сразу и ими двигать там.
0: Ну, это как бы, видимо, эксклюзив именно DJ-хор.
1: Да. В механизме будет около 1000 программ, которые она просто будет либо загонять в память, либо использовать уже записанные. И, то есть дискотеку провести на раз только. Она спокойно войдет, сядет там, свои вот эти вот механизм положит на клавиатуру, и все пойдет.
0: А вот дети, что там у вас с детьми, собственно? Там тоже вроде как бы не все ладно, я знаю, были проблемы, сложности.
1: Ну да, дело в том, что все люди, более-менее близкие к музыке, они немного сдвинуты в голове. Все-таки у них есть отход такой от нормальной жизни.
0: Сложно с этим.
1: И вот эти гены мамы, отвод головы в сторону, он, так сказать, ушел с генами в детей, так как у нее дети все девочки, а девочки при рождении берут всю генетику мамы. Вот, и они тоже немного так отъехали в сторону, им легко общаться, потому что они все ходят вот с отъехавшей головой чуть-чуть.
0: Ну, а так они физически полноценные.
1: Да, то есть, ну, сдвиг головы не видно. То есть они не ходят там с буквой Г, шея там. Нет, это в этом смысле все нормально. То есть нормальные дети. Но вот в плане музыки, вот они умеют делать вот эти повороты все музыкальные. Вот, и, ну, то есть, хорошие, одаренные дети в платьицах все.
0: А вот ее средняя дочь Анфиса, я знаю, что она как бы тоже вот занимается балетной деятельностью.
1: Ну,
0: вот,
1: поподробнее
0: об этом можно.
1: Это новый стиль в балете. Это,
0: то есть, Анфиса Хворь, получается. Или да. Как бы, вот скажите, вот я знаю, что многие как бы диджеи, они впоследствии пытаются

0: даже свои вот как бы эти псевдонимы диджейские внести в паспорт. Вот я знаю, что Хвори она внесла. То есть так и написано Ди, то это как бы Джи.
1: Инициалы Хворь.
0: Да, вот. А Анфиса Хворь теперь получается? Или все-таки Анфиса так и осталась? Анфиса Прусакова. Настоящая фамилия диджей Хворь.
1: Значит, там Прусакова, пишется да. Так. Диджей, в скобках, Анфиса, как кличка.
0: Так.
1: И Хворь.
0: А Прусакова нету?
1: Не, Прусакова, не, понимаешь, ну, Прусакова это все уже наиграно так. Ну, звучит как-то вяло.
0: Uh-huh. А вот
1: Прусакова, ну вот так вот, диджей Прусакова.
0: А вот, ну, в принципе, да, да. Но вот хотел сказать, что ведь вот непосредственно Прусаков, да, вот, он же как бы был продолжателем дела Мичурина. Ты же известный Иван Пантелеймонович Прусаков, известный биогенетик и так далее. Вот это супруг диджей Хворь. Вот, вот как бы, извините, что я вас так кидаю туда-сюда. Да.
1: Не, я-то на месте сижу.
0: Да, вот как бы, каковы сейчас его успехи? То есть он там занимался всякими скрещиваниями, то есть такая семья талантливая, то есть там, значит, вот, Анфиса там с балетом, значит, сама диджей Хворь, и вот плюс тут же как бы господин Прусаков.
1: Он умер.
0: Угу, хорошо. Ну тогда так Анфисе.
1: Да, Анфиса, в общем, на ней провели эксперимент, решили сделать слияние чечетки и балета.
0: А вот, кто был как бы вот идеологом этого эксперимента? Потому что эксперимент интересный. Я знаю, что в свое время производил в городе Нижний Ламов на кафедре визуального исследования ушных раковин майор Мариан Гуаби. Вот такой. Вот, ну, пытался, по крайней мере. Вот, за что был, в общем-то, казнен через повешение.
1: А, ну вот в силу вот таких жестоких мер скрещивания, так сказать, автора нового произведения установить пока не удалось, потому что он шифруется. Вот, и поэтому мы пока не знаем своих героев в лицо, но, думаю, сейчас проводятся научно-исследовательские работы в этой области, его ищут. В аренду взято 50 сотрудников КГБ, которые уже почти добрались до истины, его скоро повесят.
0: Ну, правильно. Ну,
1: то есть традиции нужно соблюдать, но человек создал что-то в жизни, он уже не нужен.
0: Ну, кстати, тут еще нужно сказать, что это то же самое, как вот если вернуться к покойному господину Прусакову, именно он создал оперков. То есть оперки, которые вот только у них это произошло, а дальше, значит, уже взлохм и полного вот роста, так сказать, перьевого расперды не происходит в результате обморожения, генетического уродства, вот, и тут его и нашли, собственно.
1: Да, и вот чечеточники, они ушли в балет. И это, кстати, вот уже завтра, по-моему, в камерном зале
0: Чайковского.
1: Да, будет. Это очень, кстати, и там чечетки не только производятся ногами, но руками и всем телом. А
0: еще вот клацанье зубами и языками по небу очень модно, да, сейчас.
1: Балетники одеваются в такие, так сказать, металлические скафандры, созданные из металлических пластинок разной тональности. И когда вот партнер берет партнершу за талию, он ее пальцами шебуршит.
0: Шебуршит.
1: Они между собой перезваниваются, потому что он еще тоже в перчатках таких металлических, как рыцари древние. Вот, он этим выбивает мелодию. Когда он прижимает ее к телу, проводит вот этот скрежет, он характерен звуку металлических групп. Вот, и получается сочетание разнообразных. Вот это очень, конечно, похоже на джангл вместе с растянутым хэви-металом.
0: Еще хотел сказать, что я думаю, вот диджей Хворь Прусакова, она сможет вот со своей новым устройством, вот этим ручным, принимать активное участие. То есть там будет масса.
1: Ее будут брать звукооператором на записи альбома. Они уедут в Англию на самую серьезную студию. Вот, потому что уже, ну, Англия считается вообще, так сказать, самой продвинутой страной в стиле там всяких джанглов, трансов и прочей техно-миксовой музыки. И их сразу выписали туда, им обещают гонорар там в миллион долларов.
0: И, кстати,
1: с нами обещала она расплатиться, кстати.
0: А, и еще я знаю, что там в дополнение как бы им обещают бесплатные инъекции бройлерного гормона. Вот как бы не могли бы вы прояснить ее?
1: Дело в том, что они все этого очень худы.
0: А вот диджей Хворь, она худая разве?
1: Да, она очень худая.
0: Просто я ни разу не
1: видел. Хворь от этого идет. Хворь.
0: А я думал, это именно вот из-за рук.
1: Да, но руки понятно. Дело в том, что она настолько худа, что как бы и рук, получается, у нее нету.
0: А то есть они, в принципе, это физически присутствуют, просто как бы маленькие, что ли?
1: Нет, но они настолько малы, что их нету.
0: А через лупу, если наблюдать?
1: Даже если через две лупы наблюдать или телескоп взять вот космический, то все равно не будет видно. Но, это можно объяснить тем, что если взять человека, вот тебя нормального...
0: Нет, меня лучше не надо.
1: Ну ладно, хорошо, тогда возьмем там...
0: Вот его, вот его можно.
1: Вот, в принципе, восьмой канал все включили через два раза.
0: Пусть стоит прямо.
1: Да, вот он стоит человек, да?
0: Все, держи, вот за это держи.
1: Если взять... В обратной прямо пропорциональности его.
0: Потому так, по-моему, не нравится, да. Как сейчас.
1: И если его будет, вот он очень худой, то есть у него тельце настолько худо, что рук нет. Потому что из-за худобы они просто, ну их нет рук. Они не могут быть худее.
0: Сосались, что ли?
1: Они не могут быть худее тела. Потому что, то есть худее уже тело ничего не может быть.
0: Это как что... Что тоньше пиписьки комара, да, из этой серии?
1: Ну, где-то так, да.
0: Хорошая, да.
1: Вот, а им вот бролерный...
0: Гормон.
1: Да, вшивают бролерный... Фу, блин. Бролерный... Гормон.
0: Угу, да.
1: Вот, вшивают, то есть они видели рост бролерных кур. Угу. Вот, и они не могут их есть из-за своей худобы. Они только питаются соками. Вот я не буду называть, потому что нам не платили, да.
0: Да, не стоит.
1: Вот, кстати, вот в следующий раз, если все вот эти компании, которые занимаются выкачиванием соков из фруктов, если они хотят, чтобы мы впредь говорили, так сказать, о том, что это именно та фирма выкачивает, то она может нам звонить, и мы будем с ней разговаривать.
0: Кстати, ведь существует такая работа замечательного грузинского биолога Хорке Чича, вот, которая, в общем-то, посвящена именно вот бройлерному гормону и его вот такому использованию в последнее время, широкому достаточно. Вот, и он как раз, Хорке Чича, написал там такая фраза, я прям цитирую, что длительное, в скобочках, 3 и более месяцев применения и активное, значит, да, использование бройлерного гормона приводит к появлению мерцательных эпителий. Вот, как бы, не могли бы вы прокомментировать, может быть, действительно стоит лучше не заниматься этим?
1: Дело в том, что уже на него подали в суд.
0: Вот на Хорке вы имеете в виду?
1: А?
0: На Хорке или на гормон?
1: Нет, гормон он уже давно, так сказать, отошел от дел. Вот. А Чичев, он попался, он очень конкретно подходит под статью. Это, как говорится, я не знаю, как это звучит по-научному, вот, но что-то типа того к животным плохо относится. Он взял орла. Вот, и вколол ему вот этот гормон бройлерный. Вот, но он же не курица, орел-то, правильно?
0: Ну, в какой мере,
1: это уже издевательство над животным.
0: Ну, в принципе,
1: и орел вырос до очень больших размеров и, в принципе, напоминал ящера.
0: А вот а что произошло с перьевым одеянием птицы?
1: Дело в том, что гормон был настолько силен по концентрации, что окаменелость была перьев, оно переросло в костевые и хрящевые изделия. Вот. И как бы он сразу же убил Чичи, этого орла. Вот. И выдал его за ящера, который он копал у себя где-то в горах. Ему там уже хотели премию. Вот. Но тут же люди из КГБ, из нашего, приехали, разоблачили его. И сейчас будет скоро суд. Я думаю, что его повесят.
0: Ну да, это правильно. Ну да, ну что же, вернемся все-таки к вашему круизу и к поездке в Лусаку. То есть, а как вот вообще диджей Хворь в быту? Тяжелый ли она человек?
1: То есть, быт у нее своеобразен и одинок. Дело в том, что у нее нет рук, как я уже говорил, и все она делает ногами.
0: Ну это временно ведь, вот сейчас вот Харли Дэвидсон.
1: Ну да, это действительно временно, но Харли Дэвидсон и... компания кибернетики имени Власова, она обещалась только через 3 года поставить ей этот аппарат, так как еще не придумали формулы, которые будут способны вживить металлические конструкции в организм.
0: Но тут же еще ведь важно, что они должны эти конструкции для определенных целей применяться, собственно, не просто вот...
1: Не обязательно. Дело в том, что если это смогут завязать с мозгом, хвори,
0: А как, кстати, мозг хворит, вот меня просто интересует после вот там всех тех предыдущих историй с ней.
1: Ну, вот видите, она же пишет музыку.
0: Пишет.
1: Односложную.
0: Ну, вот сейчас мы тоже на заднем плане слушаем как раз.
1: Да-да-да, вот это односложная музыка, она все время выкрикивает одну фразу, вот.
0: Фраза, кстати, это... по-моему, фраза «Мои глаза» почему-то.
1: Нет, конструкция.
0: А, конструкция.
1: Да, только она зашифрована. Поэтому очень трудно разобрать. И вот этот барабанный звук, он делает вибрацию звука такой, что действительно, ну, даже это в секретной связи применяется такая система. Они на заднем плане всегда пускают таких барабанщиков, как Вейкл.
0: Вот, потом... Ленни Уайт вот.
1: Да,
0: приезжает.
1: Да, вот. Приедет вот он тоже.
0: Специально, кстати,
1: ВВ вот, его да. выписала. Они же очень любят всех этих барабанщиков.
0: А вот, в чем есть... причина?
1: Ну, потому что они помогают зашифровывать их секретные переговоры. Вот, потом из Iron Maiden, вот барабанщик очень хороший. Вот перед этим звучало, перед этим, это как мы с тобой говорить начали, это вот перед этим называется. Broken Hope играла группа, их барабанщик очень часто. Cannibal Corpse барабанщик часто очень часто.
0: Вот еще такой замечательный микробиолог, как Бекайсон Федор Сидорович.
1: Да, великолепный биолог, ничего не скажу.
0: Но так что с Лусакой?
1: Кстати, город. Вот что удивительно, что это город.
0: О, я почему-то думал, что
1: город
0: это побережье.
1: Портовый.
0: Город
1: не портовый. Нет, он за 1000 километров от моря. Но наш круиз был рассчитан на то, что корабль остановится недалеко от Лусаки, в городе Хельсинки. Вот. И оттуда мы на машине будем проезжать эти 1000 километров. Не на самолете.
0: С хворью вот со всеми.
1: Ну да, то есть все сидят обязательно. И мы поехали в Лусаку, так как нам сказали, что там же живет очень гениальный человек, который собрал все приметы мира. И даже там есть одна примета из России. И в его книге, да.
0: То есть вы имеете в виду приметы, народные приметы, да, вот. Ну, например, из серии там стакан разбился, значит, это жена беременная, да?
1: Как это?
0: Ну, неважно.
1: Че, правда такое бывает? Стакан разбивается и прям беременная?
0: Ну да, если стакан граненый, разбила.
1: Это тогда надо пластиковые стаканы держать в семье, иначе будут беременеть, как собаки.
0: И, кстати, собаки беременеют не так часто.
1: Хотя ну последний... как не так? Им только дай повод, они сразу шоркаться начнут по кустам.
0: И, кстати, вот сейчас это происходит очень активно и в коридорах здесь.
1: Нет,
0: у нас.
1: А, ну в коридорах, конечно, разбери зверинец. Я не знаю, кто тут директор на этом радио. Ну... Я, конечно, понимаю, собаки дело хорошее, может, он мыло из них делает, ну, не хватает там человека, да?
0: Самоокупаемость целиком полная, да.
1: Вот, и, кстати, я видел, что в одной типографии специально для «Эхо Москвы» выпускают мыло «Эхо Москвы».
0: Как и называется, да.
1: Да, «Эхо Москвы», его, наверное, делают из этих собак, а вот те, кто делает новости здесь, они сидят сейчас, склеивают обертки для мыла и упаковывают мыло в пачки.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Вот, и нас постоянно с тобой, вот, мне вот очень не нравится это, меня как инвалида заставляют. Говорит, ты все равно мобильный весь в тележке. Ну, тебя коробку положил, ты отвез ее в другой коридор. Ну, просто нехорошо. Ну,
0: нехорошо использовать так.
1: Я почетный инвалид. И вообще сиамский близнец. Ну, как-то это нехорошо. Ну, конечно, понимаю, все, надо всем работать.
0: А они же еще и шапки шьют.
1: Ну, в бейсболке «Эхо Москвы». Ну, все, сейчас поставлена широкая индустрия, так как бизнес радиостанции – это безмозговое занятие.
0: Конечно, конечно.
1: Денег никто не платит. Вот радиослушатель звонит, да, из него не выбьешь. Приходится вызывать ребят с хроническим искривлением пальцев. И это самое, чтобы они разбирались там с ним. Вот. А у них искривление пальцев, они в дырки не попадают нужные, когда надо. И не приезжают вовремя на стрелки. Соответственно, их приходится постоянно увольнять, набирать новых. И это
0: тоже,
1: очень...
0: тоже ведь траты.
1: Да, очень сильная бухгалтерия на всех радио.
0: Да, да. Ну так вот, к приметам. Насчет Лусаки вот. Вообще, что из себя представляет Лусака?
1: Значит, это город весь в параллельных улицах.
0: В смысле, в параллельных?
1: Ну, параллель.
0: А знаешь, перпендикулярных?
1: Нету.
0: А как
1: то есть, если вы
0: тебя?
1: Хотите перейти на другую улицу, то вам надо проехать центров 20 туда, до конца города.
0: Да, потом
1: теперь,
0: обратно.
1: Потому что идет один сплошной дом. Такой,
0: А перекрестки там... вообще отсутствуют?
1: Нету. Нету.
0: То есть, а правила дороги?
1: Пешеходные.
0: А арки хотя бы существуют в домах?
1: Ну да, для удобства этих жильцов есть арки многочисленные. То есть там вообще воздушные переходы вот эти, они очень разветвлены. Вот, на них можно ездить на скейтах, на велосипедах, на роликовых коньках, ходить пешком. Ну, на руках это, конечно, считается неприлично, потому что руки пачкаются.
0: И... А вот лусакские дети, как вам?
1: Они вообще как обезьянки. Они лазят по этим всем галереям воздушным. То есть там трассы натянуты, лианы как бы.
0: Лианы, да-да-да.
1: Да, они на них
0: то
1: там
0: есть вместо
1: летают,
0: троллейбусов как бы.
1: У всех на запястье такая... Ну вот как у нас было модно, медные такие пластины от болезней.
0: Чтобы окислялось.
1: Да. А вот. А у них эти пластины, ну, в зависимости от благосостояния семьи, там, либо железные, либо медные, либо золотые, на которых выдолблены...
0: Портрет семьи, наверное.
1: Нет, ну, данные все паспортные, там, группа крови, адрес, все, имя ребенка. Ну, то есть вот это, чтобы он не потерялся, потому что они в лианах иногда уходят очень далеко, заблуживаются. И, в принципе, там принципы жизни такие, что... Это как у зайцев. Мать бросила сына, и он уже по ветвям по этим пошел, по лианам прыгать, и пришел в какую-нибудь семью, к тебе, допустим. Ты ему дал кусок
0: хлеба. Ко мне лучше не надо. Это лучше к нему пусть.
1: Но ты не живешь в этом городе.
0: Да, да, да.
1: Вот, но если тебе доведется поехать туда, ну, нам приходилось...
0: Нужно остерегаться все-таки, вот, что мне не... А хорошо, а вот как вообще лусакские старушки, старики?
1: Им хуже. Дело в том, что на инвалидных колясках по лианам не попрыгаешь. Они могут только по этим галереям передвигаться. Вот. Но там эти снующие вечно скейтбордисты, велосипедисты их сшибают.
0: Это туристы в основном, наверное.
1: Вот как раз туристы ходят пешком. У них нет с собой вот этих всех прибамбасов. А в силу того, что этот город туристический, и всякие роликовые коньки, и доски, и велосипеды стоят очень бешеные деньги. Ну, как то же самое, что в Венеции ездить на какой-нибудь лодке моторной за 100 долларов в 5 минут. Также примерно будет стоить покататься. Вот. А на лианах прыгать вы просто не можете. Это должно быть в крае.
0: Ну, а вот скажите, там, в общем-то, я знаю, что установлен огромный памятник, скульптурная даже группа под названием Катанга, прямо на центральной площади Лусака. Вот не могли бы поподробнее описать Катангу, потому что это как бы считается негласно восьмым чудом света?
1: Ну, выглядит это примерно так. То есть так как город весь находится немного в воздухе, все переходы, он возвышается над всем городом.
0: Да-да-да.
1: То есть если смотреть издалека на этот город, то как бы город, дома и вверху такая вообще невозможная панорама, небольшой как бы зонтик над городом, на котором изображен город. С людьми, с маленькими машинками там. То есть это как бы мечта, чтобы улицы были не параллельными.
0: А что же мешает? Вот как бы, например, лучше бы разрушить Катангу или продать ее частному коллекционеру, например, Дмитрию Бассану, известному очень болгарскому, вот, и на вырученные деньги построить несколько перпендикуляров.
1: Дело в том, чтобы построить перпендикуляры, нужны слишком громадные средства, потому что разрушить сеть канализации, разрушить
0: они что, снаружи
1: сеть кварталов, да? Канализации?
0: Да.
1: Нет, они под землей, ну, буквально 2-3 метра от земли.
0: То есть тут уже прям можно сказать тут.
1: Вот, очень многие коммуникации проходят по воздушным линиям. Вот, дело в том, что...
0: Наверное, сотовая связь, в частности.
1: Да, сотовая связь, она просто только наверху, под землей ее нету.
0: Ну что же, я предлагаю ненадолго прерваться.
1: Да,
0: совершенно
1: буквально.
0: Ну, сейчас выйдем туда и спустимся.
1: Опять драться?
0: Не, там разгрузить.

0: что касается климатических условий вот, в Лусаке, это очень важно, потому что я знаю, что вот по когда у нас тут осень, то там, собственно, считают это.
1: Да, там на самом деле еще зима. Угу. Вот, дело в том, что там весь климат идет с запозданием. Угу. С задержкой такой небольшой. Вот. Ну, это, в принципе, ничего особенного. У них потом тоже наступает весна.
0: И все рады. И,
1: да. Да. Ласточки к ним в сене прям летят. У нас уже в сене не летают ласточки, потому что сеней у нас нет. Уже это ушли мы от этого. Мы живем все в городе. Угу. Да, ходим там в дудках все.
0: Все в дудках, вот. В панцирях. Ну, в панцирях.
1: Да, в браслетах там. Да, да, да. То есть, ну, так... Отяжелел народ на подъем.
0: Угу. Ну, а что касается все-таки цели вашей поездки в Лусаку?
1: Как что касается? Это... И чего только не касалось моей поездки.
0: Так.
1: Значит, я касался стен. Дело в том, что там есть улочки чисто пешеходные, вот эти параллельные, да? То есть ты как встал, и подъезды, подъезды, подъезды, и ты идешь и идешь.
0: Если... А чистота, наверное.
1: Ну да, вообще чисто. Дело в том, что узкие улочки, их легче убирать. Там есть прям такие пылесосы. Они в нулину проходят по стенам домов. Ну, остаются по миллиметра три. Там с каждой стороны
0: для
1: пылесос,
0: животных,
1: он,
0: наверное.
1: Он даже едет без человека.
0: А,
1: у
0: вот.
1: Него стоят датчики всевозможные. Если стоит какая-то фигура с тепловыми излучениями, он останавливается. А если не с тепловыми излучениями, то оно там
0: втягивает,
1: втягивается. И сразу там стоит очень сложный дробитель молекулярный. Он дробит вообще. То есть поставь туда скалу, он ее всю уничтожит.
0: А вот такой вопрос возникает. Если вдруг, например, я... Нет, лучше нет, он, лучше он. Он, например, увидел вот движущийся по узкой улице вот этот пылесос, его пробил такой холодный пот, что он уже ничего не выделяет, то произойдет, и, значит, его всос в потроха вот этого устройства и молекулярное измельчение. Или как бы эти датчики там еще как дополнительные функции?
1: Нет, дело в том, что для таких случаев, когда человек находится в коме.
0: Да, вот это важно.
1: Вот, когда человек находится в холодном поту, он болеет, у него упадок температуры, у всех... Горожан Лусаки имеются тепловые датчики на теле, которые излучают. Вот они соединены с телом, и датчик на датчике определяет температуру тела, дает сигнал на сам датчик, и датчик уже придумывает, какой тепловой сигнал подавать в воздух, чтобы вот это оборудование помывочное не захватило человека, но...
0: Или животных.
1: Да. Но были случаи, когда поглощала эта уборочная машина людей. Дело в том, что низкие слои населения Лусаки покупали китайские датчики, и они выходили из строя, и человек попадал вот в такую. И сейчас запрещено вообще... Китайская, любая продукция запрещена в Лусаке.
0: Ну, это правильно. Это совершенно правильно. Ну, а что касается вот лусакской растительности, хотелось бы узнать.
1: Ее там сказать? Нету, там один камень. То есть там камень. Нет ни деревьев. У них очень серьезная растительность в доме. На окнах, ну, чтобы кислород откуда-то так. Вот.
0: Вот герань. Или нет?
1: Ну, так я сказать, там занят был на смотре, Лусака, что я не рассматривал.
0: Лусака, герань, Лусака геранны или там
1: у
0: герань
1: лусачная. У них очень много лиан. Вот лиан у них много.
0: А, подождите, а вы же сказали, что... А, ну, не важно, да. То есть, что с лианами?
1: Лианы у них не на улице, а по комнатам развешаны.
0: А дети-то почему прыгают вот?
1: А там искусственные лианы развешаны такие.
0: А, понятно. Да.
1: И все дети там в подлокотниках, на коленниках, в шлемах там.
0: То есть, так сказать, передовые...
1: Нет, все дети.
0: А, понятно, да.
1: Вот, некоторые в таких спасательных жилетах, которые, если упадет он на землю, ему, в принципе, даже ничего не будет.
0: Это, то есть, как у птицы комок перьев смягчается, то есть, в случае падения. Она же, если падает, то мягкость большая. Почему птица не разбивается? Ну, вот, предположим, мы представились эксперименту. Например, она сидит на суку очень высоко на кедре, к примеру, там, на самой макушке кедра, да? вот, значит, тихонечко к ней подлетают ночью, да, и производят, значит, у нее прям над тушкой выстрел из мощнейшего ружья. Вот, ну, она, естественно, вся там начинается активное яйцеводрёстывание и падение тушки вниз с огромной высоты. Вот, естественно, там ни о каком планировании речи быть не может. Там крылья прижаты к тушке очень плотно, от ужаса все там спазматически, ноги в расперды, то есть все там.
1: И такой, пальцы тоже.
0: Пальцы, да? Все в кулак сжаты немеренно, вот. И происходит глухой такой сильнейший удар о землю, ну, приблизительно, как вот бил Мухаммед Али своих противников, прям, ну, мощнейший удар. Значит, подходит, смотрит, что там, дескать, произошло, ничего страшного. То есть от этого удара спазм происходит, значит, ножные кулаки распрямляются, крылья...
1: И она сразу взлетает.
0: Карабкается, да, туда назад. То есть все это происходит от того, что перьевая очень мощная...
1: Ну, у нее жизнь так вся происходит, в падении и взлете.
0: Да, ну, это вот у кедровых так, у птицы кедровника, да.
1: Их еще называют кучук. Куковые птицы.
0: Да, да.
1: А вот, а еще в Лусаке есть искусственное озеро в самом центре города.
0: Там же где вот памятник Катанге, наверное.
1: Да, это фонтан еще в то же время. Вот, и... А, это озеро называется Площадь. Вот, да. Оно вырос, был котлован, зацементирован. Вот, но он уже давно внутрях оброс всякой растительностью. Много рыбы там, постоянно они...
0: А, промысловые?
1: Да, там катера ездят с бреднями, там рыбаки закон выкидывают, там домки всякие. Вот, и даже, говорят, там русалок видели.
0: Ну, это, наверное, русские туристки, такие бухгалтерши, которым лет под 50, и они плавают, ловя жемчуга.
1: Нет, на самом деле русские такие туристки там очень эффективны в качестве проституток. Вот как раз вообще это центр озера, и там все сгустки вот этих маленьких общин
0: смыслуются. Маленьких общин. Не знаю, вот это поподробнее. Дело в том, что демографическая и этническая сторона географического вопроса очень интересует наших радиослушателей.
1: Ну, дело в том, что сейчас вот собираем мы с тобой марки, да?
0: Нет, нет, со мной не надо.
1: Вот с конем с этим собираем мы марки, да, и еще есть его два друга. Вот, все, мы там объявляем себя, что мы там мини-нация, и выходим на площадь и стоим там.
0: То есть, в принципе, любая семья может объявить себя нацией.
1: Да.
0: А ведь, видимо, так оно и было. Вот, например, вот, ну, взять, например, фамилия Васисубани, да, к примеру.
1: Да.
0: Натали Васисубани, да, или Гулан Исхакхан. Вот, типа, вместо графы там национальность убирается, пишет национальность Васисубани. Или там национальность Исхакхан.
1: Да, но это уже дело в том, что как бы интеллект вообще всего человечества, он вырос.
0: Я сильно сомневаюсь.
1: Ну, ты немного в других слоях общества, да, общаешься, поэтому, может быть, тебе далеко еще до этого. Ну,
0: спасибо.
1: А мне приходится все-таки окунаться в более высшие прослойки общества, вот, на уровне королей, вот, на уровне пастухов. То есть я постоянно бываю там, сям. Вот, вот посредством этой передачи я... окунаю всех радиослушателей в мир иной. Я не говорю о загробной жизни, а о другой жизни, которая...
0: Кстати, вот тут такой вопрос. Каково отношение в Лусаке к миру загробному? Вот хотелось бы узнать. Насколько обычаи, может быть, связаны с этим?
1: А дело в том, что это у них выглядит в виде рабства. Потому что у них кладбище все тоже... У них же камень — это что-то такое вообще. Ну, типа, ну, сатанизма.
0: Вот камень.
1: Да. Вот, то есть это, ну, как бы каменный век, опять же, что это гнетет, и могилы у них все каменные, их не зарывают, а заливают в бетон, то есть вот
0: то
1: у нас...
0: Вот, то есть как бы бетономешалка.
1: Да, то есть у нас как там, все, там парень умер, да, там положили в гробик, отнесли на кладбище, там землицы покидал там каждый
0: технология раз. Технология известна, собственно.
1: Да, то есть потом лопатами закидали, там отмолились по полной программе, там в дудке подудели, вот, и разъехались там, напились в дрибаде. Да, там все поржали на поминках, песен попели, ну и по домам. И так через 9 дней, потом через 40, то есть все нормально, да. Ну, то есть не так уже без зарывания. То есть, вот. У них все происходит, ну, почти так же, только значит, есть специальное место. Вот, называется она усыпальница. Вот.
0: Ну, когда... простите, это, наверное, усыпальня. Потому что усыпальница находится вот в Южном Полисарио.
1: Ну, дело в том, что в Лусаке не обращают внимания на окончание.
0: А, понятно.
1: Я взял эту привычку оттуда.
0: Угу, угу.
1: Вот, и они вольно говорить все, что угодно. Тут же диджей Хворь обзывали тот же диджей Хворь.
0: Тоже. Ну, я, кстати, тоже вот только сейчас от вас узнал, что, в общем-то, она женщина, то есть, потому что, как бы, загадочный диджей Хворь, то есть, писал нам, да.
1: Да, ну и погребение происходит следующим образом.
0: Да,
1: ну,
0: тоже поподробнее как это. Вот он, например, вот он-то, да, типа, отошел.
1: Вот он. Да. То есть он ушел в мир иной.
0: Да.
1: Ну, как вот это я уже говорю, кстати, да, в том смысле, в котором и есть.
0: Ну, правильно, да.
1: Вот. Нет гробика. Вообще. Есть как бы корыто такое.
0: Подожди, а гробика нет, поскольку нет дерева.
1: Ну, в принципе, да.
0: А заказать, вот типа, например, по бартеру.
1: Ну, это очень дорого.
0: Дорого,
1: то есть,
0: понятно.
1: Ну, там, может быть, президента города там похоронят в таком духе.
0: Да не обидится, в общем-то, на нас Кабул Бен Саид, да.
1: Они не настолько заблуждены, как мы, что там, когда человек уходит в мир иной, ему там надо денег с собой дать.
0: А надо, да?
1: Бутербродов.
0: Термос
1: с чаем, там, чтобы он там нормально оттянулся хотя бы несколько дней, а потом его накормят. Нет, они понимают, что ну все, там, душа взлетела, там, тело надо куда-нибудь закопать, чтобы не мешало. Вообще у них кладбище — это мостовые новые дороги. То есть умер парень, да?
0: То есть его они таким образом, этом... видимо, еще и решают проблему,
1: да,
0: от дорожных ям.
1: Градостроительство, вот опять же. Uh-huh. Ну, конечно же, то место, где погребен, там как на надгробии пишется, там, что вот здесь лежит конь такой-то, ну, или
0: типа,
1: клава такая-то.
0: Типа,
1: да,
0: вот этого самого, типа бульвара звезд в Голливуде. Ну, то есть,
1: а,
0: типа,
1: ну да,
0: как вот вместо канализационных все... звуков, такие,
1: да, да,
0: хлюков.
1: Глюков, люков,
0: да,
1: или
0: такие
1: звуков.
0: Прям хреновые, типа, здесь захоронен, там, скажем, Мохаммед Аль-Белязи, к примеру,
1: да,
0: какой-нибудь. И жена его. Да.
1: Вот, значит, коня положили в ящичек, uh-huh, привезли, uh-huh, ну, принесли. Ну, тот же, опять же, оркестр играет, да? А вот, бой в бетон
0: а
1: идет.
0: А вот, кстати, вот хотелось бы узнать лусакский оркестр, вот состав инструментов и так далее.
1: Ну, играет тот же похоронный марш Мендельсона.
0: То есть он как бы везде.
1: Да. Угу. Ну, инструменты, я скажу, те же самые.
0: То есть дудки вот эти все,
1: да,
0: медные, там сказать.
1: Да, да, да. То есть...
0: барабаны свиньи кожи.
1: По-моему, уже применяют современные технологии, они же умные.
0: Ага, понятно.
1: Сочане-то.
0: Угу.
1: Вот. Ну и, значит, пришла процессия на дорогу, которую выкладывают заново. Улицу, угу, которую новую строят.
0: Угу.
1: Параллельно. Вот. И, в принципе, ширина-то улиц зависит от знатности рода. Чем знатнее род, тем улица ширше.
0: Ага, а там как бы вот хотелось узнать, там вот сколько полос движения в Лусаке автомобильного.
1: Дело в том, что все великие люди, они большие. Ну, толстые, ну, бизнесмены все, да?
0: Uh-huh.
1: Они же едят много, да? Тот же президент. Что, у него еда-то халявная?
0: Да.
1: Я вот как себя помню, да? Вот меня приведи, где халява, да? Вот все съем.
0: Ну,
1: все, что есть,
0: правильно,
1: да?
0: Совершенно правильно.
1: Вот. Обязательно, ну, как это? Халява. Святое слово для всех россиян. А лусачане тоже придерживаются этого. Вот. И вот бизнесмены все, они все толстые, у них ящики побольше, и бетон на них больше уходит.
0: Uh-huh.
1: Такие вот тушку в лежащем положении метром высотой на пузине. Там не будешь же из асфальта торчать,
0: Я вот что-то слышал, может быть, я, конечно, ошибаюсь, что в Лусаке вот как пузень она торчать не может, потому что их с таймя хоронят, причем вниз головой почему-то, поверим, или я ошибаюсь.
1: Не, но все равно пятки, если будут в асфальте торчать.
0: Так, нет, ну а как хоронят-то?
1: Ну, берут этот ящик.
0: Нет, ну только пузень вперед или как бы... Или там как, или пяточные лопасти. Вот я просто.
1: Ну вообще, когда человек умирает, он как бы сдувается.
0: А. Ага. То есть там
1: пузень,
0: клинит, что?
1: Она проваливается на самом деле. Это когда черви в нее. А кстати, черви там даже не залазят. Тушка все время сохраняется в идеале, потому что безвоздушное пространство. Все
0: uh-huh.
1: В цементе черви не пролазят, потому что цемент не пористый, как асфальт.
0: Почему? По-моему, он в пузырях.
1: Он в пузырях, но он не пористый. Эти пузыри, они просто полусферы.
0: То есть цементные полусферы. Так.
1: Да.
0: Ага,
1: которые
0: ага.
1: в итоге заполняются мусором.
0: А гудрон можно еще?
1: Ну, гудрон это уже вообще только в престижных местах применяется. Угу. Дело в том, что когда жарко становится, он растапливается, и по центральным улицам не ездить, не ходить нельзя.
0: А, лип что... происходит, да. Прилип такой. Да, ну и что, вот, значит, вот он
1: принесли,
0: типа...
1: да, его.
0: Да, принесли, да.
1: Вот, сзади едет тележка со свежезамешанным бетоном.
0: Угу.
1: Вот, ну, прям вот как у нас раньше на строительных площадках с одним колесом и двумя ручками.
0: Такая тележка. Ну, да. Вез такой рабочий вот. В крагах.
1: Да. Совочки торчат
0: у
1: в этой...
0: У каждого из членов семьи, наверное, да, свой?
1: Да, но они воткнуты все в цемент. Уже. И когда уже погребение тела наступает, они берут и совочком кидают этот цемент. Ну, угу. А потом уже просто берут вот эту лохань... И туда ее опрокидывают, и лопатами прихлопывают, приравнивают, там, укатывают. Ну, есть там, ну, приглашают специальных вот этих вот рабочих, которые занимаются этой программой. И там на специальное место кладут эту плиту, когда она высыхает, и вот так выкладывают мостовые. И строительство дорог ведется с той скоростью, с какой ведется смертность в городе. То если холера рабочий, прошла, да? То сразу дорогу до Вашингтона построили, допустим, да? Вот. Нету там смертности. Вот, допустим, широкие улицы, да? Угу. Ну, у нас тротуары, да?
0: Да.
1: А там тротуары сделаны из... То есть широкие дороги сделаны из взрослых гробиков, а тротуары сделаны из детских гробиков.
0: Или из животных, вот.
1: Да, вот, да, тоже животных. Ну, кладбище животных, оно находится по окраинам, чисто периметровые дорожки такие.
0: Ага, ага. А вот как обстоит как раз дело с обратной стороной вопроса, с другой стороной, я бы сказал, вопрос.
1: Это про любовь, что ли?
0: Да.
1: Ну, секс там, да, то есть. Дело в том, что они наблюдательны друг за другом, потому что у них все окна параллельны друг другу, они видят все. То есть, штор там нельзя надевать, это запрещено.
0: Почему?
1: Запрещено.
0: Вот это... Я слышал, что нельзя еще в Китае шторы было, по крайней мере, в момент правления Мао Цзэдуна.
1: Ну вот они взяли от лусачан вот это вот, потому что... Народ свободный, им нечего прятать.
0: А какой цвет кожи? Ну, у них.
1: Как у него.
0: А, ну, нахуй, ничего.
1: Нормально.
0: Это вполне...
1: Вот, и... То есть, заходил... То есть, порнографии там просто нету. Да. Она не нужна.
0: То есть, и кассет, видео.
1: Да, не нужна. Например, там ее не покупают. И пытались там крупные... фирмы западные туда.
0: Наладить производство, да.
1: Но не пошло это дело, они прогорели. Ну, не серьезно. Потому что, ну, нужно мне, да? Я возьму, посмотрю в окно соседа, да? Не понравился мне сосед, я взял бинокль, и через окно соседа я посмотрел в окно другого соседа, который находится через его окно.
0: А свет там разрешают выключать или нет? Или ваше с электричеством, каковы там, какова
1: нет,
0: ситуация?
1: Электричество там есть.
0: Есть, да?
1: Но там очень трудно со столбами, в котором идет электричество, поэтому все электричество идет в стенах, и когда происходит нарушение в сети, у них есть специальные приборы, в какой стене обрыв, рушится дом, чтобы соединить кабель. И потом заново мастерят его.
0: Да, ну, и хотел бы... Все-таки...
1: Еще есть очень у них интересная скульптура. Стена птиц.
0: Стена птиц называется?
1: Да. Ее не планировали.
0: То есть, в смысле не планировали, как вот имеется
1: то
0: в виду...
1: То есть, она не задумывалась заранее, она произошла...
0: Ну, то есть, не так стихийно, как установка мыслей, вот там Петра Первого здесь, да?
1: Природа, природа чисто.
0: А,
1: дело
0: понятно.
1: В том, что когда строили вот на центральной площади один из домов, вот, бетоном выложили стену, да?
0: То есть, вы имеете в виду центральную площадь, это озеро как раз?
1: Ну да, где озеро, там дом же сразу стоит около озера.
0: Ну да, откуда вот Бредень.
1: Да, Бредень откуда кидают.
0: Донкином.
1: Да, водолазы прям прыгают, прикинь, там. Вот. Там очень много на крышах спасательных будок, если кто-то там потерялся или кого-то с донкой унесло.
0: А что
1: там...
0: ж, такая большая площадь?
1: Да, то есть там где-то 3 километра диаметр.
0: О,
1: озеро.
0: А в середине есть ли буй? Потому что без буя...
1: Посреди... Ну вот, оттуда идет вот этот...
0: буй.
1: Ну, как бы памятник, самый главный.
0: А, так это, знаешь, вот как бы памятник птицам, это и есть буй?
1: Нет.
0: Нет, я, у меня
1: но
0: сейчас
1: памятник,
0: буй.
1: Ну, как он, зонтик, да, наверху другой город. Это над озером.
0: А, простите, я запамятовал, да, а буй?
1: Ну... Ну, это как бы и есть буй.
0: А, понятно.
1: Вот, и, значит, бетоном... сделали стену, она еще не успела высохнуть. Да, а на асфальте, то есть не на асфальте, а на бетоне, сидели птицы и клевали пищу.
0: Пищу.
1: А тут мальчонка один бежал, ну, мы когда дети любим распугивать голубей там всяких.
0: Да.
1: И он так ногами давай их там распугивать. Они как ломанулись, как овцы все в одну сторону, и в эту стену поприлипали. Угу. Знаешь, прям перья до сих пор вот эти тушки.
0: Ноги всякие, тушки, да, клювы, да.
1: То есть это... очень интересная композиция, сама природа.
0: Ну да, получается, великий художник этот ребенок.
1: Вот,
0: ну
1: правда, этого парня убили сразу на месте.
0: Повесили.
1: Рабочий, говорят. Прям лопатой один как дал. Да,
0: говорят, повесили вроде.
1: Вот, и прямо из этой стены в самом низу ноги вот этого паренька.
0: Нет, ну это правильно, это правильно. А скажите, пожалуйста, вот все-таки вы ездили туда по приглашению, по частному, к такому замечательному человеку, к человеке-легенде, не только в Лусаке, но и здесь у нас. Его зовут Амбруас Нумазалай. Вот немножко поподробнее о личности этого человека. Еще я знаю, что, простите, конечно, что он вроде диджей Хор еще обрюхатил.
1: Ну да, парень такой, молодец на все дела там. Вот, живет он хорошо.
0: Ну, это уже понятно.
1: Его
0: Амбруас
1: домик,
0: там, это же Амбруас, это же, насколько я знаю, да, в переводе с лусакского принц.
1: Вот, а он один из великих людей этого города. Ну, во-первых, он написал эту книгу.
0: Какую?
1: Ну, «Приметы мира».
0: А, так он называется? «Приметы мира».
1: «Приметы мира», да.
0: Хорошая книга.
1: Вот, значит, его жилище похоже немного на Останкинскую башню. То есть в том смысле, что дом у него такой же круглый, вот, крутится, и он видит весь город, даже если сидит и курит сигару у себя на одном из балконов.
0: А покрут вот этого дома, он как бы осуществляется за счет механизма или чисто флюгерной системы постройки?
1: Крутят рабы.
0: Правильно. Правильно, да.
1: То есть были закуплены специально сотни негров, которые все время ходят по кругу и тащат за собой канаты, которые привязаны к вертушке.
0: Простите, то есть как бы канаты, это же не гигиенично за собой.
1: Нет, в том смысле...
0: А, веревочные.
1: Да, веревочные
0: канаты. Я понял, да. Сразу какие-то ассоциации у наших радиослушателей.
1: Не, ну и, соответственно, они тащат другие канаты, потому что они не могут отрываться от производства, их кормят прям, их жены... приходят и кормят их с рук, со своих там молоком, там хлеба дают им.
0: Я знаю,
1: на них птицы садятся.
0: Что диджей Хворь тоже хотел, но никто из ноги не взял просто негров. Они были изумлены.
1: Да, ну, Хворь да, вообще умеет. Она может стоять одной ногой, делает шпагат вверх. Все, пальцами может, ну, вилку взять.
0: Да,
1: с ним имя она разговаривает. Пальцами ног и очень хорошо объясняется.
0: Кстати, да. Вот в Лусаке глухонемые, вот немножко поподробнее. Я знаю, что вот у Амбруаза Нумазалая как раз вот его сестра со странным именем База, запор Базы.
1: А дело в том, что...
0: Странно, кстати, или это я не туда... А, простите, запор базы, это как бы... Это причина забастовки в городе Нижний Ламов. Нет, Аюб Хана, сестричка его. Ну, не шумни, или их
1: я общался
0: Хана,
1: с
0: неважно,
1: этой,
0: да.
1: Юбханой, был переводчик. Вот. Дело в том, что он очень своеобразен, язык немых лусаки. Потому что они не разговаривают способом жестов. Они все сходят с флейтами и пальцами выдудывают всякие звуки. И это как бы у них разговор. Вот. Я, настолько они мне насвистели, я уже разговаривать с ними не мог. Ну, как говорится, вот есть такая пословица: наговорился до блевоты. Вот так и происходило. Поэтому я не мог долго общаться. Они там, ну, она говорит что-то, да, переводчик с ней тоже что-то говорит, а потом переводчик мне слова говорит. Я уже под конец чуть не задудел, у меня дудки просто не было, вот это вот нужно.
0: Да, то есть, а без дудки в Лусаке никуда.
1: Ну, а там немых, кстати, очень много, где-то процентов 20 населения немые.
0: А почему?
1: Потому что им обрезали языки еще в древние времена.
0: Ну, это правильно. Совершенно.
1: Ну, да, но зато в городе тихо.
0: Ну, понятно. То есть цель оправдывает средства.
1: Да.
0: Ну, и как, значит, наш Амбруас Нумазалай, вот, как он выглядит сейчас? Молодец ли вообще-то?
1: Он седой.
0: Ну,
1: вот, лысый. Ну, всегда у него борода.
0: Да. Он похож на Хемингуэя очень.
1: Кого?
0: Хемингуэя.
1: А,
0: тоже прям в ноль. Только цвет кожи, вот как у него. Так что представьте,
1: там
0: цвет
1: чуть-чуть
0: Хемингуэя.
1: Глаза не такие.
0: Раскос.
1: Да, скулы у него чуть-чуть.
0: Кстати, ведь тут нужно сразу вот сказать про интересные глаза Амброаза Нумазала. Это единственный человек на планете, у которого глаза стоят не перпендикулярно носу, а параллельно. Вид очень странный, но тем не менее вот это факт.
1: Ну да, произошла некоторая мутация.
0: Изменение генетики.
1: Может,
0: да.
1: Это камни повлияли, потому что камни, они тоже дышат. Может быть, дыханием сдвинуло что-то, или матушка его упала, когда... С плодом ходил.
0: Прям
1: да.
0: Пузенью о камень бывает такое. А вот, кстати, там же...
1: Ее, есть... кстати, казнили за то, что она родила такого парня, а теперь ее реабилитировали.
0: Правильно,
1: уже было
0: правильно,
1: поздно,
0: правильно.
1: Да. И усачане теперь платят налог нашему Амброазу за то, что лишили его матери.
0: А зато ведь там же теперь, я знаю, в Лусаке сейчас слышал закон, который запрещает вот под страхом смерти беременным лазить по горам и камням.
1: Там вообще беременные там живут выше крыши, их сразу отвозят куда надо, есть там местечко пригород небольшой, надо. Да, там все беременные собираются.
0: Угу.
1: Вот. Мужчин туда вообще не пускают, потому что говорят, что мужские всякие вот эти вот веяния окружные, они очень дурно влияют на развитие ребенка. Вот почему мы плохо сейчас живем? Потому что у нас беременные женщины не отделены от общества. Вот. А их нужно отделять, потому
0: правильно.
1: Что ребенок, он губка. Вот, и он впитывает в себя все, и в основном плохое. Поэтому сейчас и преступление.
0: А вот скажите, как по-вашему, на кого рассчитана и кем снята реклама подгузников, где два отвратительного вида грудничков едут на деревянных лошадках? То есть какими-то идиотскими голосами, знаешь, говорят. Вот мне просто пришла в голову мысль, то есть то ли мама должна быть полной идиоткой, чтобы после этой рекламы пойти и купить вот эти подгузники. То есть,
1: вообще это серьезно. Сироты, вот участвующие в этой компании, это сироты, потому что нормальный ребенок даже в таком возрасте просто не пойдет на это, потому что он знает, что это подгузники. Ну вот прикинь, ты сходил, вот он пришел там канат отложить, да, вот все дела, вот он сел, да, а потом взял и пошел с этим унитазом и ходит с ним везде, да.
0: Очень неприятно.
1: А когда ему захочется, он берет и оставляет этот унитаз. Ну, знаешь, вот это все полощется там у тебя. Канат болтается, ну нехорошо просто.
0: И некрасиво.
1: Вот. А они говорят, им уютно. Вот. А им за эту рекламу дали банку сгущенки, и ладно. И все. И нарушаются права детей. И вот сейчас я уже готовлю кампанию протеста против этой рекламы. Сейчас уже я собрал около 3 миллионов подписей не только в России, но и за рубежом. Очень американские домохозяйки против этих подгузников.
0: Конечно.
1: Зачем им эти подгузники? Пеленки взял, да?
0: Обмотал его.
1: Обмотал, канатов навертел. Да,
0: да, ну что же, правильно.
1: Ребенок канатов навертел.
0: Угу.
1: Все, она пеленки сняла, в автоматическую стиральную машину скинула, и все.
0: Продолжим. Никаких после проблем. Музыкальной паузы.
1: Да, да.

0: Меня немножко вот заинтересовало и хотелось повернуться к этой теме. К тому же стали поступать телефонные звонки к нам сюда в студию, где люди, ну не то что возмущенно, а как бы удивленно спрашивают, как же так вот у такого уважаемого параллельно глазого человека, как Амбруаз, ну Мазалай, параллельно глазого, я имею в виду носу, вот. Вдруг там около 100 рабов, вроде бы Лусака это такой город, вернее, страненка такая прогрессивная, откуда же там взяться рабовладению, как на это смотрят вообще власти, вот, вроде бы...
1: Да. Дело в том, что власти на это закрывают глаза, потому что, как бы, ну, вся Лусака проплачивает то, что его лишили матери, я уже говорил об этом, да? Вот, и у них чувство вины, вот, это, то есть, на века. Все потомство Амбруаза обеспечено навсегда. Вот. А если они еще будут рождаться с параллельными глазами, дело в том, что город параллельный, и параллельность глаз, они его обожествили немного. И поэтому ему прислали рабов. То есть ему создают божественные условия, он живет выше всех. Вот, то есть у него домик находится над городом на уровне вот этого памятника.
0: Катанги.
1: Да. Вот, и вообще он молодец, конь еще тот, я это не заделал. Хвори. Мы ее еле, кстати, увезли оттуда, потому что ее хотели в пригород отослать ко всем беременным, чтобы... Но я говорю, понимаете, у нас отсталое общество, там просто этот человек не выживет, который родится потом у Хвори.
0: Правильно.
1: Другой жизни. И еле вытащили. Там посольство пришлось включать в это дело.
0: А скажите, вот, а не делали рентген Хвори сейчас там, знаешь, пузень не просвечивали? С целью определения вот у плода параллельности глаз.
1: Еще рано, прошло только 2 недели, а через 2 недели там непонятно.
0: Просто было бы действительно очень прекрасно, если бы сейчас у Хвори родился бы параллельно глазый ребенок.
1: А его, кстати, сразу выпишут туда и при отца.
0: А почему?
1: Ну, это к лику святых же сейчас все относится.
0: А мы же можем не отдать, как и на государственном уровне подключиться.
1: Но это будет скандал, может начаться война.
0: С Лусакой-то. Да ерунда какая, ее можно закидать просто.
1: А тут и надо подключиться. Тут же будет все на мировом уровне сразу. Ты же знаешь, дай только спички загореться. Быстро бензином все зальют.
0: Вообще с этим сложно не согласиться. Правильно, да. То есть лучше отдать им, а диджей Хвори еще как бы впендюрить, но уже так, чтобы это произошло пиратским образом. То есть, чтобы не обязательно, чтобы Амбруаз... Вообще, зачем она ему сказала, что, дескать, она, наверное, сказала, милый, у нас будет пупсик.
1: Дело в том, что мы вывезли ее не только, чтобы просто вывезти, а с целью того, чтобы сохранить молекулы спермы, вот, которую у нее тут же изъяли, как только привезли в Москву.
0: Амбруазовская.
1: Да, и теперь эти спермы хотят поставить на поток, чтобы люди с параллельными глазами
0: и тут
1: появились повсюду. Но это очень сильный политический ход.
0: Так,
1: чтобы, потому что руки у... Амбруаза очень длинные. Вот.
0: Кстати,
1: он хочет
0: еще нужно сказать,
1: обожествить
0: что...
1: вот эту параллельность глаз в до
0: отличие,
1: всего мира.
0: В отличие от диджей Хвори, руки вот у него длинные в буквальном смысле. То есть это единственный человек.
1: Они у него прям до колен.
0: Ну, даже чуть-чуть пониже. Это они до колен, как кулаки сжаты.
1: Не, ну у него ноги очень просто длинные, поэтому у него ниже.
0: То есть, ну, я так сказал, да. То есть человек с параллельно. Да, ну и как будто этот банк спермы параллельно глазах. Вот его цель политическая, я про вас не могу.
1: Чтобы, так сказать, ну он же обманывает мир, он там толкает свои политики.
0: Амбруаз,
1: да?
0: В смысле?
1: Да, он как бы себя впаривает людям в виде Христа, вот, только который пока еще не взошел на крест, но он все, он, кстати, каждую субботу собирается, но у него появляется куча неотложных дел, которые не дают ему взойти на крест и умереть ради людей.
0: Там я даже знаю, что вот вроде в Катанге он некое подобие там пытался там под этим куполом уже сделать.
1: Ну как, то есть там есть молельные часы, вот, когда все лусакчане выходят к озеру.
0: К озеру, да.
1: Да, встают там достаточно много бетона еще до озера, между домами и озером много бетона, куда почти весь город умещается. И вот в 8 утра и в 9 вечера они выходят на утреннюю молебню,

0: чувствует вину и платят налоги, они еще ему. И поэтому, ну, никак.
1: А вот его матушка, у нее тоже глаза были такие вот параллельные?
0: Нет, у них все было нормально. То есть это очень странное явление, да. Да. И, кстати, наши ученые хотят вот вырастить вот этого младенца, вколоть ему, кстати, вот этот вот бройлерный гормон, микроб, да, и узнать, что на самом деле. Потому что с бройлерным гормоном он вырастет в 100 раз быстрее до человеческих размеров, а не от грудничкового до человеческого. Угу. И на нем будут производить опыты, как бороться с параллели глазами. То есть, вот, кстати, общество сиамских близнецов тоже.
1: Туда же пойдет.
0: Простите. С нами бороться нельзя, мы же все-таки инвалиды.
1: Да. Ну, а так вот, скажите, при всем том, что вы сейчас вот рассказали, все-таки... Цель, я не понимаю, цель написания книги «Приметы»...
0: это хобби.
1: Вот Амбруаза, да?
0: Да, как возможность заработать лишний кусок хлеба.
1: А зачем еще? Там вроде и так, вы говорите, все в порядке.
0: Не, ну, жадность.
1: А, жадность.
0: Руки-то у него длинные и загребущие.
1: То есть он все-таки жадный человек?
0: У него ладони вот с голову.
1: Ой.
0: Ну,
1: Я понимаю теперь, почему Диджи Хвор так вот...
0: Ну да, он ее просто сгреб вот так.
1: Ну все, да.
0: И все.
1: Осеменил.
0: Да. Семенистый-то наш.
1: Да, ну и что же он, да.
0: В смысле?
1: Ну вообще с книжкой вот.
0: Да, вот у него есть одна только русская пословица, примета. Я ее могу сейчас прокомментировать.
1: Ну вы можете как бы, прежде чем там переходить непосредственно к нашему, к русскому этносу, вот может быть какую-нибудь местную лусакскую, какую-нибудь поговорку там или что-то там вот, что в его книжке, на ваш взгляд, интересно.
0: Мне говорили лусакские поговорки. Сейчас. Живя в параллельном городе, ты всегда счастлив. Вот у них такая есть поговорка, да.
1: Хорошая, добрая. А какие-нибудь приметы?
0: Амбруаз спит, значит, все в городе спокойно.
1: А, вот.
0: Да, то есть у них очень много поговорок, связанных с ними.
1: С ними же.
0: Да, то есть вот он зашел на пьедестал. Если он начал свою речь с правой руки, значит, плохо всем будет. Если с левой, то еще хуже. Если вообще без рук начал говорить, то все классно начнет.
1: То есть взмах руки — это плохо, да. Как бы. Ага. А вот какие-нибудь... А, ну это как раз к приметам относится. То есть поговорки и приметы. Да. Ну а теперь вот как бы к поговоркам и приметам других стран мира, которые вошли в книгу Амбруаза Намазалая «Поговорки мира».
0: Ну,
1: скажите, почему вот на обложке вот этой книжки «Поговорки мира» вроде автор Амбруаз Намазалай, да? Вот, а почему там портрет вот Юрия Алексеевича Гагарина, почему-то космонавта, непонятна связь никак?
0: Ну, потому что Амбруаз очень боготворит Юрия Гагарина, так как Юрий Гагарин видел Бога. А вот, в принципе, тоже почти причислен к лику святых. Всем же прекрасно известно, что до сих пор неизвестно, как погиб Юрий Гагарин, так как тело его не было найдено, и Амбруаз думает, что сам великий Бог, Господь, забрал его к себе, и сейчас Юрий Гагарин сидит по правую руку, а Амбруаз собирается сесть по левую руку, как только вот освободится.
1: Понятно, да.
0: Вот. Прервал ты меня, над чем-то я забыл.
1: Вот на пословицу уже относящуюся.
0: А, ну, понимаешь, дело в том, что мне надо вспоминать, но я вырвал... То есть вот эта книга «Приметы мира», она была выпущена в Limited Edition.
1: В чё?
0: Limited Edition — это ограниченный тираж. Понятно. Всего в одном экземпляре, который хранится у Амбруаза. Я у него вырвал страницу с нашей приметой.
1: А вот будет беда-то, если он увидит.
0: Ну, наверное, уже беда, он уже, говорят, уже пришел факс.
1: Вот сюда, на радио к нам.
0: Нет.
1: Это вам, я понял.
0: Посольство.
1: Лусачное.
0: Лусачное посольство в России, в Москве, да, пришел факс, что нужно быстро связаться с сиамским близнецом, но в силу того, что я очень мобилен в своей каталке, вот, меня не найти просто-напросто. Вот, и наличие 20 пейджеров, которые у меня всегда с собой, то есть они звонят прям, можно миксы делать даже целые. Вот. Я сижу иногда и слушаю вот эти вот мелодии, потому что у них у всех разная тональность, и как бы иногда получаются очень интересные мелодии.

0: Я тебе даже мог бы предложить. Несколько я их записал на диктофон, и ты потом можешь...
1: Так лучше, может быть, диджей Хвори.
0: А Хвори только работает на них. То есть она их микширует очень часто. И вот в этом миксе мы очень часто слышали.
1: Да-да-да, ее там.
0: Да, даже вот она начинает разрабатывать новую технологию. Это вибрационная музыка. За счет вот, ну, пейджера, они же еще вибрационные бывают.
1: С помощью вот, вообще вибраторов, да, разных, да, моделей, да. Я знаю, да.
0: То есть, когда вы сидите в кресле, к вам подключаются всевозможные вибраторы.
1: Без подробностей зачем? Да. Ну, зачем? Вы, да, лучше, да, не я, вот лучше вот. Я не
0: к нему, да.
1: Да, лучше к нему, да.
0: Ну, ладно. Тогда вот. Его, пусть не уволят отсюда, пусть он стоит пока как.
1: Так он наушниками, да, прикован к трубе. Так что он тут уже неделю. Так сказать, пребывает в таком виде. Да, ну, денег должен. Да, ну так что касается вот пословиц дальше.
0: То есть его здесь заперли, да? И как бы...
1: Что касается пословиц?
0: Примет. Ну вот только одна, да. Если... Дело в том, что он писал их только на арабском языке.
1: Uh-huh.
0: Вот. Но так как я пробовал в Арабии очень долгое время, это было около 10 лет.
1: Да, я его... знаю. Я вот. Помню, это тяжелый период.
0: Я даже могу скороговорки на арабском говорить, но я не буду. Нет, я здесь не буду. Они на русском очень неприлично выглядят.
1: Меня
0: неправильно поймут. Все-таки солидная радиостанция. Ну, говорит, да, о политических событиях. Вот, чем мы сейчас
1: освещает их.
0: Да. Вот. А мы тут будем вот это вот... Сейчас современные эти тинейджеры говорят гнать там.
1: Да, нам, ну, поскольку передача серьезная очень, достаточно, да.
0: Примета.
1: Примета. А
0: вот,
1: я вот
0: значит,
1: могу...
0: я объясню сначала, вот, а потом начнете там что-то бормотать.
1: Да.
0: Дело в том, что вышеупомянутый гражданин Лусаки, почетный, он пишет примету, а потом ее расшифровывает, ну, в принципе, почти каждое слово. И я сейчас его труд зачитаю в оригинале.
1: А вот, прошу прощения, вот это такой вопрос. Вот он, как бы, вот эти слова расшифровывает так, как они есть на самом деле, или по-своему, по амбруазии? Ну, к тому, что он вносит коррекцию.
0: Дело в том, что это же он возомнил уже вообще очень глубоко себя.
1: Угу.
0: Вот, и поэтому у него своя стилистика,
1: да.
0: И он это все как-то по-своему преподносит.
1: Ну, давайте послушаем.
0: Сейчас я сначала зачту оригинал приметы,
1: да.
0: А потом постараюсь более-менее близко перевести арабский. Потому что у него, в принципе, так как он возомнил, у него, в принципе, свой арабский, но приближенный, ну, к тому, понятно, арабскому, да, который...
1: Вот здесь вот у них.
0: Да, угу. Сейчас, минуточку. Я сейчас. А вот, я поднял свое орудие труда.
1: Угу.
0: Пепельницу. Я очень люблю крутить в руках пепельницу, как ты заметил.
1: Да, причем почему-то сделано из черепахи. Вот интересно немножко о судьбе этой пепельницы, вот если... Если вы не против, вот просто мне интересно, действительно, я только сейчас обратил внимание, вроде вы не курите, и все время с пепельницей, сколоченной из двух черепах. Вот откуда она у вас, как появилась, что это за черепаха, и почему пепельница?
0: Дело в том, что это очень интересная история. Мы, когда путешествовали по Сахаре, мы заблудились там. Вот. Ну, везде песок, очень легко заблудиться.
1: Ничего не видно, да, вообще. Как-то.
0: Тропинок нету, опять же, как вот у нас в лес пошел, и по тропинке, ну, куда-нибудь придешь.
1: Ну, да, или там по банкам можно. Ну, да, по банкам, банки тоже.
0: А вот, и да, там все песок, и песок, следы замело, мы заблудились.
1: Угу.
0: И уже хотели умирать,
1: ну,
0: с голоду, без там, воды, да, там рыли котлован, искали воду, ну, там вообще один песок. То есть такая огромная песочница, вот там детей вот в пионерский лагерь вывези, они там куличи настроят. Вот, там,
1: немеренно, да.
0: Да, там им будет интересно, раздули такой, ну, хоть... То есть там надо устроить огромную советскую бывшую здравницу, куда вывозить всех детей из страны на лето. Ну, то есть страна должна отдыхать от детей там хотя бы раз в году.
1: Ну, кстати, да.
0: Опять
1: что,
0: же,
1: да,
0: родители смогут выезжать за границу к детям. Уже есть повод.
1: То есть как бы навестить, да, сам пирожков, да, там отвезти термос. Опять же, потому что термос необходимая вещь для детей.
0: Вот, ну, бог с ними. И мы уже как бы брели так... По-пластунски уже по пустыне. И тут видим черепаха. Мы, конечно, сразу замочили.
1: И съели.
0: Зажарили в этом песке и съели.
1: А что тут зажарили в песке? То есть там столь высока температура?
0: Да, песок там нагревается где-то до 80 градусов.
1: А как же вы по-пластунски? И пузень-то, она же...
0: Ну, как, уже не могли.
1: То есть пузень зажарилась?
0: Нет, но... Дело в том, что эта черепаха нам запомнилась не тем, что мы насытились. Вот. Я себе потом... панцирь привязал, и своей подруге тоже на живот, и мы вот ползли уже как черепахи, были. Да.
1: Ты лучше подружке на вот не на живот привязать бы.
0: А на сисочки?
1: Да. Логично.
0: Ну да, я так и сделал, потому что сисочки самое главное, чтобы их не испортить и не поцарапать.
1: Да.
0: То есть, так тушка поцарапалась, но она потом заживет, а вот с сисочками сложнее.
1: Да, и что с черепашкой?
0: Вот, ну мы ее съели, панциря привязали. На панцирях доползли весьма удачно. Вот, а потом я подумал, что надо увековечить это и запомнить на всю жизнь, и сделал из нее великолепную пепельницу, в которую надо стряхивать пепел не сверху, а просовывать в межпанцирье и там оббивать об края и пепел стряхивать.
1: Вот, в лапные дыры можно просовывать, можно в головную и хвостовую, то есть как бы пепельница
0: и
1: на 6 человек.
0: И в то же время можно класть бычок вот так вот, а потом оттуда вынимать его.
1: То есть вообще удобная вещь достаточно. Дайте
0: и, кстати, полежать. Очень красивая, потому что дым выходит из пяти, и как бы получается 5 дымоходов таких. На столе смотрится.
1: Ну, знаете, действительно, очень красиво вообще.
0: Да, я хочу, кстати, сейчас запатентовать это изобретение и пустить серийное.
1: Вот что же вы ее роняете-то все время?
0: Кстати, ну, она тяжелая еще, весит 2
1: килограмма. А сколько там ученые не говорили лет ей было, черепахе?
0: Ну, по срезу панциря определили, что ей было около 300 лет.
1: Другая, еще не, вот, не, это, не старая.
0: Это единственная черепаха в пустыне оставшаяся. Вот именно этого вида.
1: Ага,
0: да. Это кольчатая черепаха.
1: Какая?
0: Кольчатая.
1: Ага.
0: Вот, ну, это давайте, единственная черепаха, которую можно было определить возраст по срезу панциря. Остальные там по количеству чешуек определяется на теле.
1: Ага. Ну давайте сейчас ненадолго прорвемся, а затем продолжим наш разговор.
0: Да, хорошо.

0: Вот, ну, я вроде бы прервался на том, что так, кто такие вообще кольчатые черепахи. И,
1: были.
0: Были, да. И каким способом... Нет, кольчатые остались.
1: Ну, вы же последний экземпляр ассоциации девочки на
0: сисочке. Кольчатые исчезли, а эти... Чешуйчатые остались.
1: Чешуйчатые даже тут
0: возраст
1: вот.
0: Определяется по чешуйкам. То есть вот если черепахе один год, то у нее одна чешуйка. Если два года, то две чешуйки. И вот в таком плане, ракурсе и во всех остальных словах, которые подчеркивают вот именно это действие, определяется возраст черепахи. Если у нее там 300 чешуек, вот, то, значит, 300 лет черепахи.
1: А скажите, а вот те обычные вот, как бы черепашки, которые продаются в зоомагазинах, вот тут в Москве живут, это чешуйчатые считаются или как бы третий какой-то тип?
0: Нет, чешуйчатые. То есть сейчас обычные? Вот дома вы можете посчитать, сколько чешуек, и определить возраст своей черепашки.
1: Ага, а скажите, вот эти бляхи, которые по панцирю разбросаны,
0: так.
1: Ну, чешуйки вы их называете, а что-то по-другому мы называем бляхи. Ну, мы как бы не черепаховеды, тяжело разбираемся, но тем не менее. Вот эти бляхи, они нарастают как бы по краям панциря. Ну, я постараюсь пояснить.
0: Я понял.
1: Да, то есть не сразу. Вот, да. То есть, вот, скажем, до того, как вот эта вот микробляха станет полной бляхой, пройдет там какое-то время, да? Вот, то есть тут, получается, ведь нужно считать площадь бляхи. Ну, вот по краям бляхи она вся увешана микробляхой.
0: Да, да, я понял. Дело в том, что это ложные чешуйки, их называют. Есть как бы ложные грибы, а это ложные чешуйки.
1: Так.
0: По ним ни в коем случае нельзя определять возраст черепахи, потому что вы обманете себя.
1: То есть мы не можем наблюдать динамику развития возраста, получается. То есть, ну, например, она прожила неделю, вот эта бляха увеличивается, правильно ведь или нет?
0: Не, они увеличиваются.
1: Она же бляха прям сама собой завтра раз и увеличил. Уже, например, она сейчас...
0: Может и такое быть.
1: То есть прям сегодня без нее,
0: да,
1: завтра...
0: Да, если бляха. Очень продвинутая черепаха, то...
1: А если можно... обычная?
0: Ну, то там все хаотически. Сегодня это подросло, завтра это чуть-чуть.
1: Вот.
0: Вот так вот. Все это как-то... Там нельзя уследить.
1: То есть появление новой бляхи — это год.
0: Пока не заметили какую-то упорядоченность.
1: Вот это, да-да-да. Вот. И что же заметили?
0: Что нет упорядоченности.
1: А-а-а. Понятно, понятно, да. Ну, и так что бы вы посоветовали вот им?
0: Ну, вообще, черепахам.
1: Ну, им тоже, всем.
0: Ну, черепахам я не могу посоветовать, потому что я еще не освоил черепаший язык. Вот. Ну, хотя вот очень долгое ползание на панцире мне кое-что рассказало о черепахах.
1: Да-да.
0: А вот, ну...
1: Но у них же постоянно идет потир панциря от песок и шлифовка.
0: Да, у них вот же это... нижняя часть, вот именно у сахарских, она отполирована, как зеркало.
1: То есть, я даже знаю, вот...
0: Вот
1: можно
0: у меня
1: было...
0: эта пепельница сейчас как зеркало.
1: То есть можно смотреться.
0: Да.
1: Но вообще у вас она уже замутненная от дыхания. Вот.
0: Тоже я все время ставлю перед лицом, чтобы смотреть, насколько я сегодня.
1: Да, да. А так обычно она вообще прям зеркальная, то есть немеренная. Я даже знаю, что вот в Корее самолеты валили ими, ослепляя пилотов корейцев. Прям брали так черепаху, значит,
0: вот,
1: поставили бляхами к солнцу.
0: Сахарские самолеты,
1: да.
0: Сахара Аир называется авиакомпания.
1: Да, да, известная.
0: Вот, у них в крельсах...
1: Бьются, кстати, как яйца.
0: Бьются.
1: Бьются, как яйца.
0: А, ну, зеркала, да. А
1: нет, них... это самолеты Сахара Аир тоже.
0: Ну, как
1: зеркала бьют...
0: яйца, да.
1: И вообще, вот, то есть яйца как самолеты,
0: вот
1: самолеты как
0: вот
1: яйца. Что сделано в креслах?
0: Вделаны.
1: А смысл?
0: Ну, чтобы ты, когда сидишь, мог смотреться на себя.
1: А ослеплять ведь будет.
0: Зачем?
1: Ну, вот и зачем. То есть лучше их и вынуть.
0: Ну, там есть шторки, если тебе не нравится, можно закрывать.
1: А, то есть шторки,
0: да.
1: Как в люке.
0: Да.
1: Ну, вот люк уже.
0: На чердачный который?
1: Ну да, то есть до люков мало ли люков. Кстати, какова ситуация в Лусаке все-таки с люками?
0: Ну их там нету. У них же в основном
1: все чердаки, а значит, власть на чердак, значит, в подвальное помещение.
0: А на чердак нельзя заходить.
1: Почему?
0: Ну это считается святотатством. Там же этот живет. Амбруаз.
1: Кто-кто?
0: А, Амбруаз.
1: А, ну, Мазалай.
0: Самое главное, кстати. Yeah. Если бы он сейчас слушал твою радиопередачу, и ты был бы его подданным, тебя бы казнили прилюдно.
1: Повесили бы, скорее всего.
0: Но это и есть казнь.
1: Ну, правильно, правильно. То есть я
0: за то, что ты забываешь, ты такой Амбруаз.
1: А вот это последний, вот она же жила, она самец была или самка? Вот, которого выйдет не чешусь.
0: А мы ее так быстро съели, что мы не смогли определить. То есть мы даже... Мы тогда же были уже... Ну, все.
1: Угу. А вот, как бы, видите, тут мог быть вопрос, если она была самкой, то она могла быть там вся в яйцах еще. То есть уже так или прям со скорлупой. Там яйца были внутри вообще какие-то? Преобладание яиц больше было или там что-то другого?
0: Ну, хотя да, если это самка, то там должны
1: яйца
0: быть яйца.
1: Были.
0: Если
1: они же
0: самец,
1: несутся...
0: то тоже должны быть яйца.
1: Тоже должны. Ну, просто у самки прям под панцирем. У самца.
0: Может, голова моя как-то там с ними разобралась по-быстрому, и мне не досталась эта часть. Я не помню, кто какую часть ел.
1: А вот ведь известно, что черепахи, особенно вот эти вот, ну, которые вы съели.
0: Кольчатые.
1: Кольчатые, да. Они же как бы неслись, как куры. Ну, то есть, вот, типа, прям можно было...
0: Ну, негры их же выращивают, да, для, да, того, чтобы... То есть, и такие же курятник, только черепашник.
1: Черепашник, да.
0: Черепахи живут, несут яйца, кладут их все время.
1: Они их также подзывают, ну, типа, цып-цып, только
0: нет,
1: они...
0: Нет, там чипа-чипа-чипа-чипа.
1: Ну, да, или хуэй-хуэй-хуэй. Вот, по-другому тоже.
0: Чипа-чипа-чипа.
1: Хуэй-хуэй. Ну, чипа-чипа, это вот как бы в северней все-таки, северней Туала. Ближе к Габи куда-то. Вот, а тут хуэй-хуэй-хуэй говорят. Ну, и типа они как метнутся, черепахи, и давай там, значит, яйца. Вот, кстати, яйца достигают фантастического размера. Я помню, в книге рекордов Гиннесса, кстати, непонятно, пиво есть Гиннесс и книга рекордов Гиннесса. Что-то в этом несправедливо.
0: Наверное, это один и тот же мужик был.
1: Ну, наверное, да. Вот люди,
0: вот,
1: как
0: наверное,
1: делают деньги.
0: Наверное, того мужика, который сделал вот это пиво, и началась книга Гиннесса.
1: Ну, скорее всего, назвали, скорее, да, всего. То есть, кстати, я бы сейчас пивка бы хлебнул.
0: Хлебни. Этого сейчас отправим, запьем пока.
1: Нет, этого нельзя.
0: Дирекция. Не, пока дирекция.
1: Он денег должен, пусть тут сидит.
0: Ну, да, пусть вот отрабатывает, да, если не может отдать.
1: Да.
0: А вы убить пробовали?
1: Ну, что-то не пробовали.
0: И паяльник.
1: Ну что же, мы фашисты, что ли?
0: Мы иногда делаем, кстати, очень. Мы сразу деньги где-то находим.
1: Ну сейчас мы-то ненадолго прорвемся.

0: Ну и, собственно, все-таки назрел этот вопрос. Нам постоянно звонят радиослушатели, вот присылают и письма здесь. Все-таки вопрос об этой уникальной, я считаю, книге, написанной Бруазом Мамузалаем, которая называется «Приметы мира», сокращенно ПМ. Вот как бы ряд этапов раскрыли. Вот надо сейчас об этой, о главной.
1: Ну, в принципе, я боюсь, что я уже не вспомню другие приметы, которые...
0: Ну да, это сложно. То есть,
2: и конечно. Ни к чему. Зачем ни нам чему. Знать чужие приметы?
0: Совершенно ни к чему.
2: В принципе, если вы выезжаете в какую-то страну, вам дают книжечку с приметами этой страны.
0: Все это описано прекрасно.
2: Вот, и поэтому вы не потеряетесь.
0: Никак.
2: В море примет... Англии, Америки.
0: Хотя это Польша. Очень иногда важно там знать, потому
2: США,
0: что...
2: там,
0: да. Да, то есть, например, если там лошадь заходит в бар, то это означает одно, там, если не заходит, то другое.
2: Если
0: это...
2: выходит,
0: то да. Да.
2: Там, кстати, вот в Америке с этим очень много примет связи.
0: Ну, может быть, сейчас что-нибудь навскидку вспомните.
2: Навскидку, да. Ну, допустим, если входит человек в бар, у него копыта отпечатана на лбу, значит, что человек будет всю жизнь счастлив.
0: Ага.
2: Ну, такой не пиратский отпечаток, а настоящий, действительно, которому кобыла зарядила в лоб.
0: О-о-о-о. Понятно. Да, хорошая. Хорошая пара. То есть не, совершенно не это глупое, что типа подкова на счастье. Вот вешают
2: да.
0: там подковки,
2: а да, даже на корабли на свои вешают, на автомобиль на
0: счастье. Да, да. А тут все по-настоящему, по-взрослому. То есть счастлив тот, только тот, кто специально подставит ботву, как бы.
2: Кому Бог метку поставил.
0: Да, в лице кобылы, как бы.
2: Но он как бы ей дал энергию, посыл, она уже.
0: То есть такая божья кобыла, я бы сказал.
2: Ну нет, это все мы твари мирские. То есть я могу тебе сделать свою печать на лбу.
0: Нет, вот мне не надо.
2: Ну,
0: вот
2: зиму
0: ему,
2: там.
0: Ему лучше, наверное.
2: Вот.
0: Кстати,
2: я...
0: помогло, видите, вот ваша идея.
2: Он уже тогда уже стал думать по-другому.
0: Да. Ну так что же, к амбруазу. Как говорится, к орудию, к амбразуре, к амбруазу, я бы сказал.
2: Амбруаз, я думаю, что за новое слово, к амбруазу.
0: Французское такое, да?
2: Да,
0: что-то,
2: да, навеяло что-то. Париж.
0: Шансон там, да, типа, да.
2: Вот я же вспомнил все вот эти вот. Хорошо было тогда.
0: Да.
2: Ну, значит, вот единственную он достал примету.
0: Кто?
2: Амбруаз.
0: Ага.
2: Вот, и как раз она вот, мы почему и сегодня решили провести эту беседу, потому что это примета на 20 апреля.
0: Да,
2: вот,
0: да,
2: как оказывается, раз. В России есть такое имя Акулина.
0: Кстати, вот не могли бы немножко, я знаю, что вы ведь не просто так что-то услышал, там потом передал и забыл, как птица топтун или дятел. А вот вы гораздо ответственнее подходите к делу. И, например, вот вы сейчас сказали, как выяснилось, в России есть имя Акулина. Значит, наверняка вы порылись.
2: Очень история, очень трагичная история.
0: А вот видите, я прав, то есть знаю, что вы в своих исследованиях доходите до конца.
2: Вы знаете, что в Черном море водятся акулы.
0: В океане водятся.
2: Нет, я говорю, вы знаете, что в Черном море водятся акулы. Если не знаете, то я вам говорю, что водятся.
0: Водятся?
2: Да, ну и да. Однажды по реке из моря акула переплыла в реку.
0: А как же там быть солоноватостью? Ведь море, оно как бы соленое, собственно говоря.
2: Ну, не знаю, там что-то произошло в мозгу с акулой, она поплыла. А в это время... Вот, в одном из поселков, по-моему, Воробьиный гор, он называется, деревня Воробьиный гор.
0: Известное место.
2: А вот, была роженица. Я объясню, кто не понял. Роженица — это женщина на сносях. То есть, если кто это не понял, я объясню, что женщина на сносях — это та, которая родить уже готова. То есть она ходит уже на сносях.
0: То есть, вы имеете в виду, всегда готова родить или как бы уже...
2: Немножко... Уже готова. Это каждая женщина почти всегда готова родить.
0: Получается, что каждая женщина — это роженица на сносях.
2: Но в будущем. Не в данном. Не, это уже все там конкретно. Уже пузень такая была, нормально.
0: А, понятно.
2: Попок уже весь в натяг был просто.
0: А, понятно.
2: Того и гляди, развяжется.
0: Понятно.
2: Вот. Ты, кстати, никогда не трогал беременных женщин уже за живот?
0: Ну, мне приходилось это проделывать неоднократно в мою бытность работы фельдшером.
2: А, кстати, очень здорово.
0: Забавное ощущение.
2: Такое ощущение, вот прям... Как будто земной шар взял. Вот так вот прям.
0: Называется пульпация.
2: Ну, мне нравится. Вот, прям взял как будто.
0: Ну, я знаю, что даже открыты в некоторых родильных домах услуги такие, значит, потрогать можно за живот. Это говорит, а...
2: Это не очень...
0: Дорого, ну, доступно.
2: Нет, привелось это не очень сильно.
0: А, и привелось что, не очень сильно.
2: Не обязательно платить деньги, лучше сделать...
0: Ну, на халявку.
2: Да, то есть есть как бы такая фишка, сделай сам. Вот, идешь туда и делаешь. Потом пальтовку совершаешь каждый день, да.
0: Ну да, так что вот с роженицей-то
2: да.
0: на сносях?
2: И значит, она родила.
0: Так,
2: то есть снося отошли, и она родила. Вот, ну и вот этого грудничка его в люльку. Она же вся в крови.
0: В канатах там.
2: Да, бывшая роженица. И она к реке помыться пошла.
0: То есть, а вот вместе с плодом?
2: Нет, плод остался уже такой, есть уже как бы при жизни.
0: То есть без охраны все плод лежит.
2: Не, ну там бабки повитухи остались там всякие. Ну,
0: а, ну в кокошниках все.
2: Да, да, то есть как положено. А вот, ну это же было там век 13-й, наверное. Ну,
0: где-то так.
2: Давно было.
0: Там Руслан еще был.
2: Ну это муж ее. А ее звали Мария.
0: А вот. Подождите, а вот...
2: Это позже.
0: Понятно.
2: Вот, и значит...
0: Мария, значит, Машка просто.
2: Ну, да.
0: Ну, их так просто. То есть Мария, это как бы княжна Мария. А если она просто, да, вот роженица...
2: Да, простолюдинка, да.
0: Машка.
2: Машенька там можно...
0: Ну,
2: когда
0: Машенька
2: маленькая,
0: это...
2: когда маленькая Машенька, а взрослая Машка.
0: Машка. Машка сбегает за попадьей. Вот так.
2: Да,
0: вот,
2: да, да.
0: Она с кокошником бежала в волочек.
2: Еще так вот, гарсон там быстро за попадьей.
0: Да.
2: Вот. И, значит, она вышла к реке помыться. Ну, ей же надо вообще с ногами войти.
0: А почему не делали взнос ее окунание, значит, в воду? Вот как бы можно было бы там пару...
2: Ну, вообще, к роженицам относятся пренебрежительно. Как
0: согласен,
2: бы она отчуждает в некотором смысле от себя ребенка.
0: Да, то есть как бы уже как бы, когда еще на сносях там, так типа нормально говорят, что типа ты, говорит, колокольня наша, мы тебя... Да. А как раз это как колокольня без креста.
2: А тут как бы, нет, язык вырвало как бы колокол.
0: Да, да.
2: Потому что когда идет ребенок об стенке...
0: Да, блин. Да. А тут как бы, да, то есть получается как бы колокол без языка. КБЗ сокращенно.
2: Да.
0: Угу. Значит, КБЗ пошел ополоснуть тушку.
2: Да. И вот в этот момент акула плыла мимо, почуяла запах крови.
0: Она же была одуревшая на всю голову.
2: Да, ну запах крови она почувствовала.
0: Она и так дурная, да. Ведь акула-то.
2: Голодная, как собака, да, она как будто с цепи сорвала. Она и съела эту штуку. На глазах у всей штуку эту. Бабу эту съела.
0: Мамашку.
2: Это видели многие сельчане.
0: КБЗ Машку.
2: Подожди, вот смотри, интересная какая штука получается. Село, да?
0: Село, да.
2: Жители сельчане.
0: Сельчане.
2: А деревня, значит, жители деревяне.
0: Да.
2: Не повезло деревянам.
0: А под поселки поселяне.
2: Поселяне.
0: Города горожане.
2: Да.
0: Деревня?
2: Землюки, это земляне.
0: Земляне.
2: Вот, точно, смотри, как
0: рыбаки. Ну, нет, ну рыбаки они есть, рыбаки. А вот что касается деревни, да, это нужно обдумать.
2: Деревяне.
0: Да, то есть, а деревяне тоже где же были? Они же должны были...
2: А
0: вот
2: в городах городяне живут.
0: Городяне.
2: Да. А в сетях... Сити. Сетяне.
0: Да, где живешь? Да я коренной сетянин, да.
2: В этих... В мегаполисах, мегаполиляне.
0: Ну, мы что-то уже отошли от темы. То есть,
2: нет,
0: значит,
2: ну, кстати, интересно.
0: Нет, ну, вот КБЗ...
2: На Марсе марсиане.
0: Да.
2: На Венере венериане.
0: Да.
2: На Юпитере.
0: Юпитеряне, соответственно.
2: А на... Это вообще смешно. На Луне луняне.
0: Луняне.
2: Лунянь такой, да? То есть...
0: Луняне выступает. Да.
2: Так смешно, да?
0: Смешно. Ну и грустное в этом что-то есть.
2: На Нептуне... Нептуняне. Тоже так весело. Все у нас приобрела. Ну, надо разбавить немного, а то, ну, все-таки очень серьезная, много серьезной друг. Информации, да.
0: Так, нет, ну вот пошло. А, значит, вот эта штука, она, значит, КБЗ пошла.
2: Ты хочешь заново вот этот весь... с деревянина снять.
0: Да, может быть, забыли уже все. То есть, опять заново по начал, да. С самого начала.
2: В деревне живут деревяне.
0: Нет, я имею в виду про Машку-то.
2: А, ну значит, она помыться пошла.
0: Нет, она сперва родила.
2: Ну да.
0: Она была на
2: сносях. Сначала она была рожницей на сносях.
0: Угу.
2: Снося — это никакой не предмет передвижения. Это просто так говорят, когда она... Ну, как курица, они же несут.
0: Несу, яйца, несу, да.
2: А это несет грудничков в себе. Ну, и бывает, что по два, по три там откладывают.
0: Кстати, вот сейчас это количество сократилось. Раньше, я помню, пятерня еще была.
2: Да, там какая-то вообще безбашенная шестерых родила. Это, да, даду, да, как, да, кошки, да, уже вообще.
0: Это была такая длинная пуповина, и как виноград они висели. Да.
2: Их еще груздями назвали.
0: Груздями, да. Гроздями, конечно. Ну, мальчиков груздями, а девочек гроздями. Ну, их там, да, было трое на трое. Пополами, да, они шли.
2: А вообще семья Грозд была.
0: Гроздь, да.
2: Вообще, кстати, знатный род, они же все гениями родились.
0: Ну, это же было, то это именно оттуда и пошли фамилия, а потом национальности. Ну да, то есть,
2: да,
0: Грозд.
2: Потом.
0: Да.
2: Они же потом передрались и включили все себе национальности.
0: Да. Ну вот, и оно, значит, на снастях.
2: А вот, значит, она, ой, на рожница на сносях, но это не на предмет сносе передвижения.
0: Да.
2: Кстати, сейчас все могут подумать, что нам не о чем говорить.
0: Да, давай-то лучше прям
2: вот сразу начнем.
0: Да, вот она пошла, и это она почувствовала запах, вот,
2: то есть,
0: крови.
2: Люди-то не врубаются, на самом деле, фишки-то. Ее, кстати, потом переснимут и будут в телевизоре, во всех других радиостанциях говорить.
0: Да, это элементарно, потому что поскольку нет своих идей, научных данных, такой агентурной сети, вот как у нас, естественно, происходит постоянное воровство информации, идеи и так далее, но я думаю, наши-то они очень образованные, они нас слушают и знают прекрасно, и говорят, ага,
2: а
0: вот
2: потом
0: это вот...
2: в других передачах видят наши идеи и как бы радуются за нас, что,
0: да,
2: мы
0: что
2: не зря ротеем.
0: Просвещаем, да,
2: или
0: и потеем,
2: ратуем,
0: да. Ну, неважно, да, ну и что я съел?
2: Вот, она зашла в реку, начала мыться, угу, крововыделения там всякие, да,
0: угу,
2: вот, и акула носом так... И сразу ее съел в
0: голодухе.
2: Чует,
0: дескать,
2: да,
0: там что, да, такое, да.
2: А вот, ну а все видели это, и что это акула была, все видели. И решили дочь ее назвать, ну не знали, как назвать, а тут бог, и сам бог им дал — акулина.
0: Не, ну сперва ее назвали БР, то есть большой рыбиной, потому что никто не знал, что это акула. Вот, а потом позвали папа.
2: Не, приехал знатный дворянин из Петербурга.
0: На коляске.
2: Нет, его... не, Петербурга-то не было, из Москвы приехал.
0: Грибоедов.
2: Да, и рассказал, что это акулина.
0: Дескать, акула, там он там приехал весь в книжках, такой, как опоссум в пиписьках. И, в общем, поведал, что это там умная книжка, открыл быстро, потому что, естественно...
2: С картинками, он на картинку посмотрел, а ему говорят, во, вот это вот,
0: вот
2: БР
0: это было,
2: и съел, да. Он говорит, это же акула.
0: А, кстати, тут вполне еще неизвестно, съела она или нет, она могла просто утащить и там где-то спрятать.
2: Ну, неважно.
0: Ведь акула — это как бы ворона морей. Ну, что,
2: да, они в норы все блестящие. Она, так... небось, в этих, в бусинах всяких была.
0: Ну да, типа там во всяких кокошниках по, да, поводу этой. Ну а что, то есть...
2: Панцири, небось, тоже.
0: Панцирь, естественно, с панцирем.
2: Ну, без пейджеров, конечно.
0: Без свистков там, да. Ну и так что же дальше судьба вот акулины и вот пословица-то вот? И почему именно вот так акулина привлекла внимание людей, сочинявших пословицы, и в дальнейшем систематизолога Амбриоза?
2: Ну, наверное, я должен зачесть сначала.
0: Всю пословицу целиком, да.
2: Потом,
0: да,
2: потом,
0: да,
2: сделать
0: расшифровку,
2: пояснение,
0: конечно, да.
2: Вообще, я думаю, это примет бредовая. Потом из моих пояснений вы поймете, почему. А, значит, примета. Дождь на акулину — хороша малина. Много на небе звезд, много будет летом грибов и лесных ядов. Вот. Если вы захотите проверить эту примету, то не забудьте о крайне важной детали. Необходимо смотреть на звездное небо, только находясь на улице. Ни в коем случае нельзя это делать через оконное стекло, иначе доброго не приметишь. Или просто примета к добру не сбудется. Вот. Ну, уже по тексту ясно, что, ну, чисто набор предложений.
0: Каких-то
2: совершенно не связано.
0: Вообще никак. А как вот объяснение Амбруаза? Ну, Мазалая, вот каково? То есть, как вот он трактует
2: смысл? Ну, вот я сейчас это... Вот,
0: а потом вашу уже трактовку, да. Чтобы как бы... Потому что я знаю, что вы не согласны с ним полностью.
2: Ну, значит, так пишет, что... Ну, он изучил, кстати, вот эту историю с Акулиной. Что весной, когда... Ну, Акулина вообще не часто на улицу выходит. Но когда она, если выходит на улицу, на нее попадают капли дождя.
0: Эту девочку вот эту.
2: Да. Угу. Ну, она уже не только девочка была, она уже потом все стадии прошла.
0: Угу.
2: Вот. То сразу малина хорошая была.
0: В смысле ягоды.
2: Да, но в той деревне уже много акулин стало. И там всегда малина...
0: Ну, то есть модная стала имя, как бы естественно.
2: Да, малина всегда родилась хорошая. Вот.
0: Угу.
2: Много на небе звезд. На небе немного звезд, их там просто очень много. Уже... Вот, но он это объясняет, он как бы... Он нам говорит, много на небе звезд.
0: Да-да-да-да.
2: Вот в переводе. Ну, мы это знаем, но мы знаем другое. Он, наверное, ближе к небу, ему меньше звезд видно. Там под ним...
0: Да-да-да, чем, кстати, ниже, тем больше звезд, кажется. Да. Вот из колодца особенно видно, мы помним, всегда в колодце.
2: И он вот многозначимость звезд на небе он связывает с тем, что летом будет... Вот прям так и написано. Много будет летом грибов и лесных ягод. О, это не может быть взаимосвязано. Такое расстояние. Ну, вот. И он тут же вот пример. Если вы захотите проверить эту примету, вот он прям пишет, то не забудьте о крайне важной детали. Вот, ну, даже видишь, тут конструкторы какие-то свои своеобразные делают, мысленные. Вот. Необходимо смотреть на звездное небо, только находясь на улице. Я не понимаю этой причины. В принципе, сейчас производство стекла настолько усовершенствовано, и технологический процесс настолько точен, что стекло оно не искажает оконное.
0: Так, нет, а ведь раньше вообще не было окон, раньше слюда была вместо окна.
2: Она вот, наверное, поэтому ты...
0: Искажалась.
2: Он неправильно думает.
0: Амброс, а там-то у них, я знаю, в Усаке вообще со стеклами дефицит, даже вот как бы стекло является украшением, то есть типа...
2: Поэтому они и шторы не вешают, что не имеет смысла вешать, их же задувает постоянно, сквозняки, там же параллельные сквозняки идут.
0: Дуют со страшной силой, им, конечно, приходится, то есть как бы вот...
2: Ставни, вот, только в сильные ветра им разрешается закрывать.
0: А, видимо, из-за этого там, скорее всего, очень сильно развит сопель национальный.
2: Ну, там болезнь ветрянка очень серьезная.
0: Ну,
2: эпидемия бывает.
0: Ну а что дальше, да, вот с этой последствия? Вот. Давайте поподробнее рассмотрим.
2: Вот. И вот он напишет, что ни в коем случае нельзя это делать через оконное стекло. Иначе доброго не приметишь.
0: То вот это вот и хотелось бы такого.
2: Вот,
0: да.
2: Вот в добром он имеет в виду, что мимо тебя будут все время злые люди ходить. Если ты посмотришь на звездное небо через стекло.
0: Ну а что же там плохого? Пусть все мимо идут и типа
2: не,
0: флажом в руки.
2: Не, они могут останавливаться и причинять зло. То есть вот и приметы это очень пугало людей, и люди на небо звездные смотрели. То есть они, когда были дома, они в окно не выглядывали солнце смотреть.
0: Так это получается, что вот если верить этой пословице, к примеру, да, то тут Амбруаз Намузалай вырыл здоровую яму всем обсерваториям. Ну, потому что все равно, как не считая обсерватории, наблюдают за небом посредством вот этих всяких там труб.
2: Но
0: там,
2: если просмотреть жизнь всех вот этих астрологов, которые через вот эти макси-призмы смотрели на звезды, их жизни оканчивались очень трагично. Они были очень несчастными людьми. И это только в последнее время доказали. И теперь звезды будут рассматривать глазами.
0: Вот так просто, да?
2: Да. Ну, просто профессия сама по себе вымерла. Хоть и за это большие деньги сейчас сулят, но...
0: Так вот, а хотелось бы тогда узнать поподробнее все-таки вот взаимоотношения, причем есть акулина и малина. Может быть, это просто как бы там, там можно марина, малина, то же самое, все, что качается на-на. Там, смысл, вот какая связь между... Может быть, это как бы ассоциация с цветом крови на сносях, которая была.
2: Этим и объясняется бессмыслица этой приметы.
0: Ну, а как вы трактуете эту примету? И верите ли вы в то, что эта примета действительно реально существует? Вот, как бы, или это все выдумки Амбруаза?
2: Нет, это выдумки местных жителей.
1: которые впарили.
0: А откуда они могут знать о наличии там, например, малины? Они же там или там в
1: Усаке... Ну, в лес ходят.
0: Это в Усаке существует малина, что ли?
1: Нет, это же примета наша, российская.
0: А, так, а, понятно. А откуда же она взялась?
1: Амбруаз вот совсем недавно путешествовал по России, mm-hmm. дабы добыть эти приметы.
0: А они всем... думают, дай параллельно глазом ватрём пурги.
1: Нет.
0: Не
1: и
0: думают?
1: Всем строго-настрого по радио было объявлено, будет конь ходить. Угу. Ну, я имею в виду амбруаз.
0: Угу.
1: И собирать приметы. Угу. И никто, чтобы не говорил. А в этой деревне, Воробьиновые горы, вот, у них радиоточка сломалась в тот день, когда объявляли. И он как раз вот буквально на днях и подъехал к ним.
0: Угу.
1: Они знают только вот эту одну примету. У них...
0: Ну да, да, то есть как
1: информационной поддержки нету почти, и поэтому они не знают других примет. То есть если там кошка начинает метаться.
0: А что это значит?
1: Что там непогода.
0: Ага.
1: Какая-то серьезная будет. Или но... если кошка на батарею ложится, значит холодно будет. Вот.
0: А если кошка.
1: А если на пол ложится, значит будет тепло.
0: А если в окно упало?
1: Это значит похороны скоро.
0: Угу. Ага, понятно. А вот что касается птичек. Вот если птичка улетела, любимая, ну, например, попугай.
1: Значит, зима скоро. В теплые края подалась.
0: Ага.
1: А если прилетела, значит, зима кончилась.
0: А если...
1: Ласточка с весной в сени к нам летит.
0: Угу. А скажите, а вот
1: или если... с сеней.
0: А если... Сени, да. Если рыбки, например, подохли в аквариуме?
1: Значит, их долго не кормили.
0: А примета к чему бы это?
1: Ну, то, что их долго не кормили.
0: Угу, угу. Ну, понятно.
1: А, примета. Примета — это то, что умрет самый младший ребенок в семье.
0: А почему?
1: Потому что рыбки, они маленькие и глупые. А во всех сказках даже говорится, третий был дурачок.
0: Угу. А скажите, вот, как бы я знаю, что у амбруаза Мамузалая, ну, по книгам о нем я так читал, нас тут заставляют ликбезы и так далее, там смотреть, все проходить, вязать там, вот, рыболовные сети тоже учат. У него как бы вот огромная такая вот коллекция рыбок аквариумных.
1: Ну, они у него все...
0: Подохли уже?
1: Нет, в сушеном виде.
0: А просто вот такой... Простите.
1: Сушеным. Он с пивом их любит.
0: А пополнение коллекции как происходит?
1: Ну, там целая индустрия. Разводят рыбок, сушат. Они же мелкие, их быстро поедают, амбруаз. Он прям так их закидывает.
0: Ну и как, горстями. Какая любимая рыбка вот у него все-таки, ну.
1: Золотая.
0: Потому что большая, что ли?
1: Нет, ну.
0: Там, в принципе, вот как показало вскрытие золотой рыбки последнее, там где-то 2/3 тушки это канат занимает.
1: Да, 1/3 занимает.
0: Голова и чешуя.
1: Ну, это же очень тоже вкусно.
0: То есть голова с чешуей, да?
1: Ну и с канатом тоже.
0: Понятно.
1: То есть там же не такой канат, как у всех.
0: Ну и скажите, а что вообще не... Или просил ли хотя бы что-то передать амбруаз Мамузалай нашим радиослушателям, радиослушателям нашей программы и вообще вот гражданам России?
1: Ну он просил всем передать, что он хочет написать второй том своей книги «Приметы мира» именно по приметам России и назвать ее «Приметы России». Вот. Но он не надеется на успех, потому что он знает разветвленную сеть КГБ и как запуган весь русский народ этим трехзвучным словом. Вот. И он не надеется, но все-таки, может быть, какие-то патриоты мира найдутся, чтобы увековечить навсегда все приметы именно в его книге.
0: Я знаю, вот, что самое главное все-таки русские предметы, это если появляется на русской земле человек, у которого глаза параллельно носу, то нужно искать защиту, защищаться.
1: Нет, надо
0: и молчать.
1: О приметах молчать.
0: Молчать, да, это так.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И я рад представить гостя нашей сегодняшней программы. Это Александр Гордон, ведущий радиопрограммы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь». Ну и, собственно, теперь он же и ведущий телевизионной программы с одноименным названием на телеканале М1. Ну, помимо этого, насколько я знаю, ты задействован еще, скажем так, в театральных различных областях, унт, также в геополитических, и контролируешь массу коммерческих точек, но об этом мы сегодня не будем
1: говорить. Ларьков.
0: Да, унт ларьков, безусловно. Ты знаешь, вы, кстати, готовьте ваши вопросы к нашему гостю, а я вот хотел рассказать, какую историю тебе. Вчера перемещаюсь, еду по главной дороге. Вдруг справа откуда-то, ну, из переулка выезжает нечто красное, по-моему, 2141 пресловутый, даже не Светогор.
1: Угу.
0: И по идее, конечно, он должен меня пропустить. Нет, едет как напрямую, что твоя Аврора. Ну, я как-то ухожу влево, слава богу, левая полоса, смотрю, пустая. В общем, чудом с ним расходимся. Встаю перед ним так, чтобы он не мог меня объехать. Останавливаюсь, выхожу. Оттуда, значит, вылезает некто где-то приблизительно года 53-го выпуска. Вот, явно гость столицы. Вот, я ему объясняю, дескать, уважаемый, что так и так. Он начинает как-то напрыгивать, пытаться грозить мне, что мы у тебя отберем машину. В общем, пришлось его как-то нахлобучить. Он упал в снег. В этот момент вылезает нечто другое из второй двери. Вот, ну, значит, тому я пальцы прищемил. Он не стал вылезать. Потом вынул ключ, размотал, выкинул на встречную полосу. А этот вот сидит в луже, первый, который от выпуска 51-го года, и кричит фразу буквально следующую. «Я требую, чтобы меня уважали». Ну, я вроде так, что я буду слушать какого-то демона, там, что он там бредит, вот. Но когда я уже уезжал с данного места печального, да, я внезапно подумал, что же все-таки люди вкладывают в это понятие «уважать». И сама вот эта формулировка вопроса «я требую уважения к себе». Мы же достаточно часто слышим по телевидению это, да, на улицах. Что в конечном счете они требуют? Что, каковы правила вот этой игры в уважение?
1: Я думаю, что он хочет, чтобы ты к нему относился так же, как он к себе относится. Вот и все. То есть он-то себя знает, он придумал о себе уже все. Он же на улице вышел, был сильный мороз. У него свои представления о том, кто он такой. И вдруг они разительно не совпадают с твоими представлениями о том, кто он такой. И когда он требует уважения, он требует, чтобы ты смотрел на него его же глазами. Вот и все, что невозможно априорно.
0: Абсолютно невозможно. Но в данном случае мы сталкиваемся с такой проблемой, что если каждый выходящий на улицу хочет, чтобы остальные смотрели на него его же глазами, это получается как в программе «Винтус», которая там работает с несколькими программами, каждая из этих программ считает себя умнее и мешает работать другим. Поэтому как бы самоуважение здесь в корне пропадает. То есть ведь нельзя же требовать от других людей отношения к самому себе любимому такого же, как ты сам. Это уже неправильно, видимо.
1: Поэтому человечество мучительно долго вырабатывало правила, в том числе правила дорожного движения. И как только любое из этих правил, в том числе правила дорожного движения, нарушается, начинаются несанкционированные трения между людьми. А как только они начинаются, эти требования, то пропадает всякое уважение к другому. Почему? Потому что магическая фраза, которая вспыхивает в это время лампочкой в голове у человека «я прав», она уже не даст ему свернуть с пути, даже если через какое-то время он поймет, что он не сильно прав.
0: А есть, вот на твой взгляд, различие в понятии «я прав» или «я знаю»? Ну вот, «я знаю как». Это неважно, «я знаю как будет», «я знаю как было».
1: Ты знаешь, абсолютного совпадения нет, потому что иной раз правота возникает помимо знания. Мало того, иногда может и знать, что не прав. Да, и все равно действовать так, как должен действовать. Это все-таки поэтому и слова разные, что это не синонимы.
0: а взгляды. Вот существует такое, ну, даже литературное такое понятие, как-то он бросил в его сторону презрительный взгляд. Ведь игра взглядов, кстати, на мой взгляд, много слишком слов «взгляд», да, у меня, но тем не менее, вот теряет ту остроту, которая была раньше. То есть современный человек, вернее, взгляд современного человека, его глаза перестали отражать то, что, например, отражали они где-нибудь в 18 веке. Может быть, потому что тогда сам язык был победнее, словарный запас был беднее, им приходилось как-то эмоционально.
1: Ну, словарный запас тогда был не беднее, а даже наоборот, я думаю, шире, чем сейчас. Дело не в этом. Дело в том, что любой этолог тебе скажет, что система взглядов наследуема, и она пришла к нам из животного мира. Другое дело, что человек время от времени в своей истории цивилизационной, он подводит некую черту и делает эти взгляды, вводит их в кодекс поведения. Например, там в средние века в Италии, да, любой прямой взгляд был точно таким же вызовом, как взгляд одного бабуина, да, на другого, там, или одного гиббона на другого. Да, а поэтому вообще взгляд, прямой взгляд, да, глаза на незнакомого мужчину означает агрессию. На незнакомую женщину означает сексуальное желание.
0: А если вот она, незнакомая женщина, смотрит так на женщину?
1: Тоже агрессия. Ведь между самками агрессия гораздо активнее, нежели...
0: Да, сложнее, сложнее отношения. Кстати, я помню еще в мою бытность учения в школе, вот представь себе, такое было. У нас были несколько перцев, которые как-то считали, что... чтобы быть нагло выше своих одноклассников, но все-таки, знаешь, детство, там, скажем, пятый класс, да, там солнышко, то все, постоянная олигофреническая улыбка на щеках у советских детей, то все, пионеры, пятые, десятые. Вот эти несколько персонажей, они ходили постоянно с угрюмыми лицами. В конечном итоге из них получились бандиты. Причем этот взгляд они явно с кого-то копировали, такой жесткий, недетский взгляд. Вот, поэтому, конечно, игра... взглядов, она может быть и заимствована в животном мире, но опять же она человеком интерпретирована и усовершенствована совершенно по-дебильному, на мой взгляд. Вот едешь, бывало, ты же сам был наверняка вот на этой последней вечеринке радиостанции, на которую ты работаешь, ведешь программу. Вот первое, что я заметил, я очень хорошо отношусь ко всем там, да, ну вот гости, которые съехались, значит, вот они кидали такие взгляды из своих автомобилей дорогих, как будто они эти автомобили собственноручно собрали. Не только собрали, а до того изобрели. Животным это не свойственно. То есть люди...
1: Ну, почему животным не свойственно? А павлин, он когда хвост свой поднимает, он смотрит точно так же, как и они. Воробей, который только что в луже искупался и подбирается к самке, он тоже весь взъерошенный, взгляд у него очень гордый, голова высоко сидит. Нет, я думаю, что мы недалеко ушли от животных, к сожалению, не в ту сторону, в какую хотелось бы. Поэтому этология объясняет в данном случае почти все. Ты говорил, что эти ребята ходили угрюмыми, да?
0: Да.
1: И не улыбались. И правильно делали, потому что улыбка, по крайней мере, у обезьян, это признак слабости. Слабости, боязни. Если на тебя смотрит самец, и ты в ответ оказываешь ему зубы и улыбаешься, значит, все, следующее, ты должен показать хвост. То есть встать в позу подчинения. Вот, поэтому я как сейчас помню, я ехал в метро где-то, в сабвее где-то, ну, как он, в перегоне в Манхэттене. И там пара черных, так они очень шутили, шумели, поздно, почти никого нет. Я смотрю на них, ну так.
0: Ну, с укором.
1: Не с укором, а просто разглядываю. И он говорит, что смотришь? И я говорю, отец, какое дело, смотрю и смотрю. И он отвязался, а рядом сел еще один парень. А ты что смотришь? Тот так улыбнулся, наглой улыбкой такой, знаешь, как это? Uh-huh. Ну, мол, а тебе что надо? Так вот. А черный на него посмотрел и говорит, ты что, боишься, что ли? То есть он интуитивно абсолютно понял, что если тот скалит зубы, он боится. А у животных это сплошь да рядом. Мало того, вот смешная тебе история, как цивилизация, вернее, ее отходы влияют на социальное поведение группы животных. Отец мне рассказывал, мы очень смеялись. Они сидели на севере, где-то в Ноябрьске, у его приятеля Марусенки. И пили из фляжки спирт. Фляжка к тому времени никак не называлась. Она была просто фляжка. У нее не было собственного имени. Но тут по телевизору стали показывать что-то вроде «В мире животных» про стаю бабуинов. И там был один маленький бабуин, очень задиристый, но который все время получал звездюлей от старших, и в том числе от вожака. И он визжал, отскакивал в сторону, вставал в позу подчинения. После этого самки его к себе не подпускали, потому что там очень строгая иерархия. Ему доставался последний кусок, если вообще доставался. Ну, такой зачморенный бабуинчик. И он пошел в лес и нашел где-то канистру. Пустую канистру из-под бензина. Он ее схватил, прибежал в стадо и начал бить по ней. Подняв над головой, стал бить по ней руками, издавая дикий грохот совершенно. Вожак слетел с своего места как ошпаренный, все разбежались по углам, он сел на место вожака и продолжал, значит, это делать трезво. И он стал вожаком, пока те не разнюхали, в чем дело. Потом, правда, вожак отобрал от него эту фигню и стал тоже колотить. Так вот, фляжка с этого момента стала называться бабуинкой у них, потому что приятель отца очень гордился этой фляжкой и всячески пресекал, ну, посягание на нее со стороны кого бы то ни было. То есть она повышала его социальный статус в компании. Это бабуинка в чистом виде.
0: В чистом виде.
1: И 600-й мерс — это та же самая бабуинка.
0: И сотовая мобильная сопля бабуинка.
1: Да.
0: И, а вот ты знаешь, кстати...
1: И жена модели, то есть вот, чистая бабуинка.
0: Вот, вот я,
1: да,
0: только это и хотел сказать. Да. А слушай, вот...
1: Я тебе предлагаю термин взять. Бабуинка.
0: Бабуинка, да, да. Меня терзают смутные сомнения. Ведь вот эта бабуинка, она же, так сказать, родилась от земной мамы, ходила в школу, имела доступ, ну, к той же информации, которую имеют, так сказать, вот и нынешний ее там владелец, да, и так далее. Неужели она не может адекватно оценить свое место в обществе? Вот,
1: сейчас про кого говоришь?
0: Про бабуинку человеческую.
1: Про женщину?
0: Да.
1: Ну, тогда я так и говори.
0: Она же... Да.
1: Ну, ты же знаешь, что женщина отличается от человека.
0: Понятно.
1: Вне всякого сомнения. И отличия эти... Завтра, кстати, в программе мы будем говорить с одним очень интересным человеком. Он работает в Институте морфологии человека. Создал первый трехмерный атлас мозга. И он гендерными различиями тоже занимается. Он утверждает, и абсолютно прав в этом смысле, что у мужчин и у женщин мозг работает по-разному. Если мужчина, как правило, обрабатывает информацию... в переднем, в надстроечном, в верхнем мозге, да, вот эти самые большие полушария, то женщина мыслит совершенно иначе. Вот та самая женская логика, женская интуиция – это способность поставить перед мозгом задачу и, потратив очень маленькое количество энергии, необходимой для разрешения этой задачи, все-таки ее решить. Не всегда так, как решает мужчина, разумеется. Мужчины же тратят, внимание, мужчины тратят до 75% всей получаемой энергии. Будь это энергия воздуха при вдыхании, то есть кислород, да, солнечная энергия, пища, вода. До 70% они тратят на работу мозга. Женщина просто не может себе позволить такой роскошь, потому что природой заложен в нее материнский инстинкт. Она должна накапливать жир определенным образом на беременность. Она должна постоянно находиться в поиске партнера, который не просто сделал бы ей ребенка, но и помог ей его выкормить. То есть у нее совершенно другие заботы. Поэтому, ну, разумеется, она думает по-другому. Что же касается умных женщин, то это просто гормональный сбой, гормональный...
0: Целиком да, согласен. Ну, здесь тогда немножко становится непонятным жажда опекунства, проявляемая порой в весьма агрессивных формах. Она, кстати, свойственна и мужчинам, то есть мужчина, который заводит здорового мастифа. Ну, конечно, это тоже своего рода вот эта бабуинка, этот мастиф, да? Но, тем не менее, вот то, что, дескать, я вот завел мастиф, и данный мастиф в полном моем подчинении, хотя может перекусить человеку ногу в одну минуту, это как бы... Вот. И

0: эмансипации от отеля «Дела», по-моему, уже они там туда все сбегались, откуда ни попадя. Вот ты считаешь, что все это, все вот эти, которые сбежались, это все-таки какие-то генетические отклонения? Или просто там часть из них ради моды, ради протеста? Ну, ведь умные же женщины изобрели вот это, сказать, да мы наравне с мужчинами хотим быть, мы хотим...
1: Я не видел ни одну умную по-женски женщину, да, то есть, которая может быть другом, которая в состоянии быть не только матерью и женой, да, способна разделять с тобой факты биографии, а может быть даже и судьбу. Не видел ни одной женщины, которая была бы феминисткой или утверждала что-либо из программы «Феминистки».
0: А вот в таком случае получается, что женщина, несмотря на все свои вот эти, ну, недостатками это нельзя назвать, такая особенность, да, их, ну, сложение мозга. Но, тем не менее, получается, что женщина более индивидуальна как существо, нежели мужчина. Потому что, например, я уверен, что между ними не существует дружба. О чем неоднократно говорил, когда там лучшая подружка, тыр-пыр, восемь дыр. Вот. Но, однако, если с этой лучшей подружкой что-то случается, например, прыщ выскочил там, не дай бог, вот, или еще что такое, то радость в глазах вот этой вот второй ее товарки, она не поддается описанию, что галогенки на твоем джипе светятся ее глаза. Тогда как у мужчин все-таки дружба, ну, согласись, существует.
1: Вот. Опять, видишь, да. Женщины моногамны по определению. То есть за один раз они могут забеременеть, зачать и родить от одного мужчины. Да? То есть они моногамны по определению. Кроме того, ребенок, родившись, человеческое дитя, довольно беспомощно. И проходит достаточно, ну, много времени для того, чтобы он стал социально адаптирован, этот ребенок, да, и смог жить самостоятельно. И все это время женщина волей-неволей должна тратить часть себя на то, чтобы это человеческое животное маленькое существовало. Поэтому моногамность их, заложенная в природу, заставляет относиться к любой самой близкой подруге, самой некрасивой женщине, любому существу женского пола, как к предполагаемой сопернице. Мало того, женские духи, содержащие так называемые феромоны, которые добываются из половых желез там, кита или скунса.
0: Унт оленя,
1: да. А они потому и воздействуют таким странным образом, в первую очередь, не на мужчин, а на женщин. Так как приносят их половому обонянию информацию, что рядом находится какая-то противница, от нее пахнет женщиной, не понимая сознательно, да, что пахнет от нее, она надушилась. Ну а поскольку организм не находит рядом соперницы и воевать не с кем, это повышает ей настолько, то есть этот впрыск гормонов идет такой, что это повышает ей настроение на целый вечер. То же самое с одеждой. Женщина одевается для того, чтобы быть сексуально привлекательной. Даже если она 4 раза замужем, даже если у нее 8 детей.
0: И даже если ей ночью возвращаться с работы,
1: это
0: все равно...
1: инстинкт. Да. И когда она видит соперницу, у которой с ее точки зрения в одежде что-то не то, что-то не настолько сексуально привлекательное, даже если это лучшая подруга. Естественно, тот же всплеск гормонов и то же удовольствие, которое она получает от сознания собственной неповторимости и нужности мужчине. Но это не все еще. Смешно другое. Смешно, что женщины, там проводились разные тесты на интеллект, хотя тут должно оговориться, что тестам этим грош цена, поскольку они придуманы мужчиной и для жизни в мужском обществе. Так вот, мужского интеллекта у женщин явно меньше. Но у них существует нечто, называемое женским интеллектом, что мужчине вообще не осилить. И это та самая индивидуальность, о которой ты сейчас говоришь. Обособленность. Самодостаточность, заметь. Если женщина так или иначе теряет способность к воспроизводству или переходит в возраст, когда воспроизводство уже невозможно, называемый климаксом, да, в простонародье, она моментально, тесты показывают, по-мужски умнеет, но теряет женскую индивидуальность, но перестает быть привлекательной сексуально, но может подружиться с женщиной, но не способны испытывать материнский инстинкт.
0: Действительно, действительно, так оно и есть. А, слушай, вот давай вернемся немножко к тому моменту, когда вот появился грудник, то есть, ну, мы так это называем между собой, в общем, женщина вышла в тираж, да? Угу. Вот она вышла в тираж, и, как ты правильно заметил, то есть мама... Вот, то есть самочка в данном случае должна каким-то образом подготовить платформу для социальной адаптации этого самого грудника.

0: вот мы очень долго занимались исследованиями именно этого периода, исходя из того, что, скажем, есть какая-то вероятность наличия вообще реинкарнации, да? Может быть, такой вероятности нет, но мы исходили из этого. Если принять это во внимание, то до того момента, пока ребенок целиком своей мамашей социально не адаптирован, он обладает гораздо большим запасом знаний и, так скажем, интуитивной восприимчивостью, нежели она. Она, вот как ты тоже правильно заметил, будучи, скажем так, ну, обладает другим умом, нежели мужчина, интуитивно ощущает эту опасность, понимает, что ребенок-то он помощнее ее. И вот мы подумали и пришли к выводу, что социальная адаптация в данном случае это есть, попросту говоря, ну, угнетение от мозгового центра ребенка посредством внедрения в него базитической информации.
1: Ну, если в чем дело? Проблема-то в чем? Существует же так называемый эффект Маугли. Дети, которые росли без социальной опеки со стороны родителей или одного из родителей. И привести их в человеческое состояние после нескольких лет жизни в лесу невозможно. Невозможно внушить им, что они способны говорить. Невозможно научить их там пользоваться элементарными благами человечества. Ложкой, вилкой там, и так далее. Они становятся необучаемыми. Почему? Потому что все-таки, это, конечно, механизм очень плохо изучен, мной, по крайней мере, все-таки на первых годах существования человека весь коллективный социальный опыт, приобретенный человечеством, в той или иной форме, в форме языка, опять-таки цивилизационных навыков, отношений в семье, за которыми он следит, звуков, запахов, да, он ему внушается и становится той базой для развития единственные вещи, которые нас отличают от животных. Это способность не только мыслить, да, потому что черт его знает, может, они тоже мыслят. Но и выражать, фиксировать эти мысли. То есть говорить и писать.
0: Все понятно.
1: А про реинкарнацию, извини, я тут подумал, вот какая штука. Можно было поверить в реинкарнацию, но проблема-то вот в чем. Всего-навсего какие-нибудь 3500 лет назад на Земле жило не больше миллиона человек. Сейчас их более там 5 миллиардов. Где воплощение набраться?
0: Да,
1: где набраться на всех воплощений? Вот этот миллион умер, да, когда-то в свое время. Должен был появиться еще 1 миллион реинкарнированных. Но появилось-то гораздо больше.
0: Откуда, где генерируются души? Вопрос.
1: Да, да. Бесхозные души. Откуда они берутся?
0: Вот все-таки, если опять же говорить про ребенка, да, там важна, конечно, там при нем, вот, так сказать, мама, вот в имя, которое внедряется в него, он дает ему корм, это понятно, да, но мы же не можем быть 100% уверены в нормальности мамы, в том, что она сама социально адаптированная особь. Может быть, все-таки имело бы смысл поступать даже по методу, в общем-то, Германии, одного ее достаточно мощного, но печального исторического периода, то есть детей, попросту говоря, конфисковать у родителей, воспитывать в специальных заведениях, где очень подготовленные педагоги дают им какие-то мощные знания, вот, где нет этого сюсюканья, где, опять же, женщины не, так сказать, утоляют свою жажду вот этого самого как раз жажду, ну, то есть они еще не перестали играть в куклы, играют в куклы со своими детьми. Я же видел детей, вот сюда даже к нам приводят, у них косички завязаны, знаешь, как что, они глазами в стенку упираются, вся кожа стянута. То есть мама еще сама ребенок, вот в чем вопрос.
1: Германский опыт неприменим хотя бы потому, что попытки внедрить что-либо такое еще, начиная со Спарта, а то и раньше. Потому что еще шумеры тоже отбирали детей специально для как бы касты жрецов, выращивая их с детства. Он провальный. По двум причинам. Если это сделать повальным по стране, перестанут рожать.
0: Почему?
1: Потому что они для себя рожают, игрушку себе.
0: Инстинкт материнства, если она же...
1: Будут делать аборты. Нет. Рожает. Какой же инстинкт материнства, если она родила и должна отдать?
0: А в таком случае это можно сделать, скажем так, на законодательном уровне. Ну,
1: ты можешь себе представить хоть одно общество, вот, реально без утопии, на сегодняшней планете, да, которая могла бы издать такой закон?
0: Ну, было в Германии, Саш, было, было.
1: Ну и что с ним стало? Я понимаю.
0: Но это беда, потому что человек взорвался конкретно.
1: Нет, нет, там, я думаю, что взорвался там совершенно закономерно. То есть не мог не взорваться.
0: Ну, конечно, я согласен.
1: Вот, а что касается, насколько мать способна социально адаптировать ребенка к среде,
0: вот,
1: понимаешь,
0: вот,
1: ведь здесь...
0: Тревожит.
1: Я тебе объясню, почему. Потому что любое живое существо, высоко или не очень высоко организованное, живет под давлением того, что называется естественный отбор. А естественный отбор, ну ты же знаешь, он там мало касается особи, больше касается популяции, поскольку это скорее статистика, нежели такой непреложный закон жизни одного отдельно взятого индивидуума, но тем не менее. В неадаптированной социальной среде, то есть, грубо говоря, в дикой жизни, если мать не в состоянии, пусть это будет львица, да, научить львенка охотиться, научить его там простейшим там навыкам, как скрываться от врагов и так далее, там, не способны его выкормить, да, он погибает. Мало того, значит, самка, которая не способна адаптироваться по тем или иным причинам, потомство не дает. Те нарушения, которые в этом индивидууме есть, которые заставляют ее быть такой, какая она есть, дальше по потомству не передается. Это половой отбор. Вот он взял и сработал. Как бы, да, пресеклась веточка. Человечество, к сожалению, живет в отсутствии естественного, в том числе и полового отбора, уже довольно, довольно давно. Я не побоюсь сказать, уже около 4000 лет. И это приводит к тому, меняется вкус, меняется мода. Иногда в моде одни женщины, иногда другие. Но никогда отбор не идет на интеллект, на способность женщины выкормить, вырастить, обучить и образовать ребенка. Отбираются совершенно женщины по другим признакам. Да, длина бедра, что тоже пришло к нам с незапамятных времен. Быстро бегает, значит, может убежать от
0: врага.
1: От врага, и не надо ее защищать лишний раз. Мало того, бежит с ребенком еще. Да?
0: Да.
1: Большая грудь. Хотя большая грудь тут тоже загадка. Дело в том, что женщины с маленькой грудью гораздо более фертильны, чем с большой. Грубо говоря, у них больше молока. И уж кто должен быть символом материнства, так это они. Я думаю, что здесь разгадка простая. Младенец представляет даже очень маленькую женскую грудь, если это грудь ее матери, в непосредственной близости от своих глаз, очень большой.
0: Да,
1: и это остается просто в подкорке, поэтому большая грудь тоже.
0: А может быть, мужчина просто так вот желает вот, сказать, не утратить данные габариты. Это у меня есть же целая теория, это совсем о другом, теория дорожных знаков, что детей нужно учить вот правилам дорожного движения на маленьких знаках, потому что для маленького ребенка натуральный кирпич, к примеру, выглядит вот, ну, как все вот это здание. И если его учить вот так на этих больших дорожных знаках, потом выпустить уже в зрелом возрасте на дорогу, он просто их не будет замечать. Так же и с грудьми. Да. А вот, ты знаешь, есть еще ведь один момент. Я, так сказать, очень тщательно слежу за животными, которых тут и у нас большое количество живет на радиостанции, не пойми где, и кем там принесенных, да, и за своими домашними животными. У них есть определенный момент, когда родители не просто перестают считать детей своими, а своей собственностью, да, и перестают, так сказать, считать своим долгом вот их кормить, заботиться о них, а попросту считают их чужаками, дико гоняют, пинают и даже кусают. У женщин такого нет. Мало того, что недавно одна моя знакомая мама, то есть не базетическая, в общем-то, вышла во двор, к ней подходит другая такая базетка с коляской, и такую песню ее исполняет. Говорит, ты знаешь, мы сегодня дважды отлично покакали. Это, естественно, на измену, то есть что такое оказалось, она говорит вот о себе и о ребенке. То есть вечное отождествление себя с ребенком, вечная уверенность в том, что ребенок – это часть меня, он слабее меня, он глупее меня, он моя собственность. И это не проходит, кстати, до старости, и мне кажется, вот с точки зрения популяции наносит как раз очень серьезный вред.
1: А в чем вред-то я не вижу?
0: Ну как, в чем вред? А вред в подавлении самостоятельности вот этого индивидуума, который все время под мамой.
1: Ну, ты знаешь, если есть индивидуум, хрен ты его подавишь.
0: Да легко.
1: Да ладно, я знаю...
0: А может быть, их было больше, индивидуумов? А
1: зачем их больше?
0: С этим вот справиться. Я тоже хотел
1: с
0: сейчас справиться.
1: Справиться невозможно. Да, ты да. говоришь, больше. Зачем? Нет, я, понимаешь, я как раз за сложившийся порядок вещей. Иногда меня лично раздражает там большое количество не очень умных людей, которые встречаются на пути. Не очень красивых женщин там и так далее. Но это личное раздражение никак не связано с мироустройством. Другое дело, и мы с тобой уже говорили об этом, по-моему, в моей программе, что я считаю, все это мироустройство цивилизационное, цивилизационно-религиозное, скажем так, да, направлено не на то, чем должен заниматься человек в жизни. Ведь человек так или иначе задает себе один и тот же вопрос. А что потом? И никто на этот вопрос пока не ответил. Наоборот, пытаются утешить. Ответа нет на этот вопрос, да, но есть посыл, что все будет хорошо, если ты будешь правильно себя вести. А если будешь плохо себя вести, все будет плохо. Но что-то будет. Будет, не будет, никто не знает. Но одно абсолютно неизбежно. Это вот момент умирания. Почему мы называем легкой смертью смерть во сне, или там машина сбила, тут же умер, да? Ах, какая легкая смерть. Потому что не случился ни момент страдания. Человек в жизни страдает гораздо сильнее, чем момент предсмертия, как бы. А вот эта паника, этот ужас абсолютного одиночества и предстояния не перед Богом, не перед смертью, а перед собой. Когда ты один на один с собой, и больше нет никого. Ни мамы, ни папы, ни школы, ни страны, ни жены, ни детей, никого.
0: Даже те, кто склонился над тобой, они кажутся какими-то вообще гаражами.
1: Когда бабушка умирала, такой взгляд у нее был совершенно нездешний. Я говорю, может, тебе что-то нужно? Посмотри. Она меня очень любила, и я все требовал внимания. Посмотри, посмотри на меня. Вот. И она сказала замечательную фразу. Она сказала, Сашенька, мне до себя. Вот этот момент, когда до себя, да, и больше ни до кого, он страшный. Потому что каждый из нас отвлекается от себя чем-нибудь. То телевизор включит, то с женой поговорит, то на улице выйдет, то водки выпьет, то книжку напишет, то фильм снимет, да. Все отвлечение от себя. Потому что нет страшнее каторги, чем, ну, да, сам с собой. Поэтому, когда пишут про этих Робинзонов разных, мне кажется, не о том пишут. Он страдает от физического одиночества, да. А это не так. Вот в этой абсолютной пустоте и глухоте, когда вокруг тебя нет ничего, чем бы ты мог себя занять, кроме физического труда, да? Вот это вот предсмертное состояние должно наступать, на мой взгляд.
0: Может быть, этим объясняется, так сказать, стремление многих вот известных старцев уединиться, и они, кстати, это с успехом делают.
1: Они не уединяются, в том-то и дело.
0: Ну, к ним ездят всякие демоны, конечно,
1: дело не
0: постоянно.
1: В этом. Нет, они топчутся. Не уединяются. Они сознательно идут поговорить с Богом. То есть у них есть кто-то, с кем они хотят поговорить, пообщаться. Они не одни там.
0: Ну, а стимулировать, может быть, как-то попробуют стимулировать в себе это состояние.
1: Ну, а как?
0: Сложно, сложно представить, но наверняка как-то, если человек умен и знает себя достаточно хорошо, то можно наверняка, ну, конечно, не 100%, но хотя бы 20% этого эффекта добиться, чтобы немножечко, ну, не то, чтобы быть готовым, это глупо сказать, а чтобы когда назад что стало уже и до других, чтобы ты понял, кто такие эти другие, вот, ну, разобраться. Тебе же среди них еще тусоваться.
1: Вот об этом и речь. Когда говорят, помните о смерти, ведь это единственный смысл, помнить о смерти, вспоминать о ней, это для того, чтобы по-другому жить как-то, да?
0: Да.
1: И каждый делает свои выводы. А, жить как последний день. Я сейчас все сделаю, все. Другой говорит, нет, я лучше вообще делать ничего не буду, потому что бессмысленно, я все равно умру. Третий еще как. Мне кажется, формула простая. То есть жить надо так, чтобы перед собой вот в этот момент не было страшно.
0: Страшно или срамоты, чтобы не было?
1: Это одно и то же. Это одно и то же.
0: Ну, страшно-то, Саш, всегда будет по-любому, мне кажется.
1: Нет, я не говорю, смерти страшно.
0: Я понял, но
1: неизвестный
0: перед самим...
1: себя страшно, себя не боялся.
0: Каждый человек страшный. Я просто более чем уверен, что если, например, вот каждый из нас посмотрит друг на друга вот снаружи, зная, да, вот, тем не менее, очень хорошо, мы найдем очень многие в себе такие черты не очень... Хорошие, страшные. Вообще люди, они ужасные сами по себе. Они изобретают какие-то вещи, не думая о том, как их потом утилизировать. Я вот предлагал, тот запер одного тут в комнате на месяц, дал ему только корзину там похлебки и говорю, гадь где хочешь и делай, что хочешь. Ну, так, чтобы тут было чисто. У него не получилось, то есть загадил комнату за 2 недели, стал стучаться, долбиться, требовать жрать. То же самое происходит с планетой. То есть люди, на самом деле, они же обделены главным. Это инстинктом самосохранения. То есть, попросту говоря, какие-то просто черти в большинстве своем. И садомиты.
1: Понимаешь, нет, человек один сам по себе, он довольно безвреден. Его можно понять, там, простить, принять, каждого отдельно взятого. Если их уже хотя бы двое, и между ними образуются отношения, как правило, сложные, и они уже друг друга начинают зеркалить, да... Вот тогда наступает либо как бы вселенское соитие, либо абсолютное безумие. Потому что ты поступаешь не так, как ты хочешь поступать, а ты поступаешь так, как тебе кажется, ты должен поступать в присутствии кого-то еще.
0: Как поступать так, как от тебя ждет вот твой этот...
1: Да, или как ты хочешь, чтобы он тебя увидел, представил.
0: А если, например, человек находит себе какие-то силы и все-таки ведет себя, ну, как-то естественно, так как удобно ему, его называют либо панком, либо беспардонщиком, либо модным словом моветонный чувак.
1: Ну, ты знаешь, здесь часто люди, которые ведут себя асоциально, они еще немножко играют в это, то есть они спекулируют на этой теме.
0: Вот, да.
1: Потому что, честно говоря, вот вообще асоциальных людей я видел в своей жизни немного, это как юродивые, да, которым уж абсолютно наплевать. А мне кажется, что надо принимать меньше из зол вот эту игру
2: с людьми в мир лад да покой, да, и, ну, выходя на улицу, одеваться там, умываться и чистить зубы, понимаешь, там, останавливаться на красный свет, не воровать детей там и не убивать женщин, да, ну, какие-то элементарные правила общежития выполнять надо. С другой стороны, если мне говорят, что я должен прийти на какую-нибудь вечеринку Black Tie, да, то я не приду в пижаме, а я просто не пойду. Потому что вот такая степень условности мне как бы неинтересна.
0: Понятно. Сейчас мы буквально ненадолго прервемся.
1: А затем... покурю, пока.
0: Да. Но только будь там осторожней, потому что я выпустил погулять там наших питомцев. Да. Они еще хоть и юны, но очень опасны.
1: Я отобьюсь.
3: Монморанси. На волнах радиостанции Нила Самахай.

0: И я напоминаю для тех, кто только-только вернулся домой, слышу, в общем-то, или слепки снежных бабунд мужиков, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Гордон, ведущий радио и телепрограммы «Хмурое утро». Соответственно, наша беседа, которая была проведена выше, может быть, навела вас на какие-то мысли, унт-идеи. Посему мы предлагаем вам набрать следующий номер.
1: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: И спросить что-нибудь у Александра Гордона. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Да. Это
0: вы как-то очень волнуетесь, если, например, с вами, не дай бог, случится то же самое, что с женщиной в прошлый раз, придется отвечать руководству «Эхо Москвы». Мы вам вышлем лилашки, и после этого, так сказать, под наблюдением специалиста, уже тогда вы будете допущены к телефону, уважаемая женщина. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
3: А вот можно спросить у вашего гостя?
0: Безусловно, да.
3: Да, вот меня зовут Савелий. Привет, Шурик.
0: Привет, Савелий.
3: Это самое. Вот мне приснился сон, короткий. Ну, чтобы он разгадал.
0: Давай, давай,
3: читай. Вот смотри. Значит, снится мне человек Березовский, который меня вообще не знает. И категории весовые такие, знаешь, совсем разные.
0: Ну, в общем, я догадываюсь.
3: Ну вот. Двухэтажный домик, в котором я никогда в реальности не был, да, деревянная лестница. Быстро он подъезжает на машине, быстро заходит, значит, со мной здоровается и садится за шахматный столик. Он мне представляется в виде шахматиста. Ну, такого типа Каспарова. Нет, глаз у него нормальный, все. Светлый костюм. Ну, духовность такая светлая. И садится, значит, лицом ко мне за шахматный столик, спиной ко мне такой в темном пиджаке. Что-то такое мрачное сидит. Ну, типа Гусинского почему-то. Когда я проснулся, думаю, кто же сидел? Вот играет. А я жду, думаю, вот они закончат играть. Попрошусь я как бы с ним сыграть. Ну, может, не так уж быстро я проиграю, чтобы почувствовать разницу. Ну,
0: понятно,
3: в уровне,
0: понятно.
3: Да.
0: Да.
3: Ну, значит, все, ну, сон короткий такой, может, они долго играли, но там вдруг Березовский встает, значит, я говорю, чего? А который спиной ко мне говорит, ну, что, проиграл. И главное, таким тоном, как будто, что же я в него никогда не могу выиграть, что ли. И все, Березовский уходит молча. Вот такой сон.
0: Вы просите, чтобы Александр Гордон, так сказать, рассказал вам, к чему приведет виденное вами во сне, да?
3: Расшифровал.
0: Понятно. Спасибо.
4: Я полагаю, что здесь только одна вещь нуждается в расшифровке, остальные очевидны. Спиной к вам сидел Путин, Владимир Владимирович.
0: Я почему-то тоже вот именно об этом человеке подумал, да. Следующий телефонный звонок, поскольку первый у нас был волнительный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да. Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
5: Это программа?
0: Ну, в общем, да, хорошо.
5: Я могу участвовать в ней?
0: Ну, в общем, если только, в общем, посредством физической помощи.
5: Если что?
0: Если только посредством физической помощи, как-то мойка окон унт полов.
5: К сожалению, я очень плохо слышу.
0: Понятно. Хорошо, участвуйте. Участвуйте тогда,
5: спасибо.
0: Раз плохо слышите, мы вас будем, да, говорите.
5: Алло.
0: Да.
5: Доброй ночи вам.
0: Доброй ночи.
5: Это Александр Гордон?
4: Ну, сейчас, да, это Александр Гордон, да.
5: Спасибо за то, что вы ответили мне на мой телефонный звонок. Я, в принципе, пытаюсь уже позвонить, наверное, минут 40. Слушала вашу передачу и, к сожалению, не могла определиться, с чего бы мне начать. Потому что как бы от ДТП, от дорожно-транспортного происшествия, и вот до этих безумных в вашей передаче моментов, которые буквально звучали как карма какая-то, да?
0: Ну, мы вот вы сперва, да, до конца расскажите вашу мысль, чтобы мы как-то...
5: Да-да. Так вот я сама не могу определиться по этому поводу.
4: А, ну тогда у вас есть один выход. Слушайте дальше.
0: Да, спасибо за звонок. Это был очень хороший звонок.
4: Я пытаюсь понять, 40 минут человек звонит. Зачем?
0: Ну как, во-первых, поучаствовать. Очень важно действительно поучаствовать. Но ты знаешь, я хочу вот сообщить следующее. Ведь помимо телефона, такой замечательный вид связи. Я, кстати, от пейджера отказался, могу тебе сказать, целиком и полностью, несмотря на то, что он у меня был подключен и появился. Это я не хвастаюсь, Саш, говорю. То есть реально...
4: У меня был пейджер.
0: Да.
4: 2 дня в моей жизни. После чего я буквально расколотил его.
0: Вот,
4: я ненавижу. Это унизительнейший вид связи.
0: Унизительнейший вид связи. И самое главное, анонимное. Анонимки мы не любим. Да. Вот. Но зато я подумал, что есть возможность каким-то образом стимулировать и поддержать вот этот старый вид связи как-то почты. Это прекрасно, когда вот ты держишь в руках бумагу, она пахнет, там, если это от женщины, да, одеколоном, то можно
4: если
0: вложить...
4: Если от мужчины, то не одеколоном. Да.
0: Да. Туда можно вложить, например, перышко или мелкий прайс. Вот. И вот эти письма, они постоянно приходят к нам. Все практически письма, приходящие на радиостанцию. Иногда, кстати, люди ошибаются и присылают письма. Сюда к нам приходят письма, адресованные на другие радиостанции. Их тоже передают мне. И вот, с твоего позволения, я зачитаю одно письмо. Оно, правда, и адресовано нашей радиостанции. Непосредственно... Значит, оно пришло из города... Санкт-Петербурга, от Светлова, ФИАО. Ну, тут почерк такой, я тебе потом покажу. В общем, судя по всему, Федора Викторовича. Адресовано на адрес Венедиктова Алексея. Это директор нашей радиостанции. Уважаемый Алексей Алексеевич, я ваш постоянный слушатель. Очень люблю их Москву и всегда внимательно слежу за событиями. И омрачает только одно – ночной воскресный эфир. То есть, заметь, человека не омрачает там гибель подводных лодок, война, в общем-то, в Израиле, а вот именно воскресный эфир. Ночной воскресный эфир. Дело в том, что Сергей Лаэрский, это я, Саш, то есть теперь я вот сейчас дам тебе паспорт, у тебя почерк хороший, можешь исправить там на Сергея.
4: Сергей? Нет, у меня почерк плохой, а потом оставайся Александром. Это лучшее имя на земле, по-моему.
0: Да, ну ладно, тогда пусть. Да, ну, в общем, Сергей Лаэрский в каждой передаче находит способ обгадить, в кавычках, кого-либо. В прошлый раз было сквернословие, мат и т.д. Последняя передача Лаэрского переходит все границы. Назвать сотрудников и ведущих НТВ козлами и идиотами – это слишком. Ведь вас слушает вся Россия, даже далее. Я вполне солидарен с теми, кто выразил свое возмущение по телефону в письмах. Без запятых. Товарищ Лаэрский производит впечатление наглого, тупого дебила, который спокойно плюет на всех радиослушателей и дискредитирует вашу волну. Вчера мат в эфире, сегодня он обгадил НТВ и его сотрудников. А что же завтра? Нельзя же такую гадость слушать в эфире. Столько пошлости в одну ночь. С большим интересом и смотрел, и слушал вашу встречу с сотрудниками НТВ. И невольно вспомнил все те же подробности. Я очень люблю ваше радио. Постоянно слушаю. Мне очень хочется, чтобы эфир ваш был всегда светлым. Как дневной, так и ночной. И чтобы подобное тому, что было, никогда не повторялось. С глубоким уважением к вам, ваш постоянный слушатель Федор Викторович со своими друзьями и родными. Но самое главное, я хотел бы обратить твое внимание на почерк, Саш, посмотри. Чей почерк тебе напоминает?
4: Знаешь, у меня был такой вахтер в театральном училище в Ярославле. Он был дебил. Ну, то есть с официальным диагнозом. Его звали Саша тоже. И он каждый вечер что-то писал. У него была амбарная книга, он туда писал что-то. Поэтому дико ругался на всех, кто проходил мимо, и был уверен, что он работает на кондитерской фабрике. Каждый вечер после 11 он вызывал милицию, а говорил, что шумят, потому что прямо перед ним висело объявление, что после 11 шум запрещен. Когда мы у него выкрали эту книжку и прочли, что он пишет, у нас волосы зашевелились, потому что писал он оперуполномоченному полковнику такому-то. Писал, явно находясь еще там в 49-м или в 50-м году. Очень подробно описывал все, что происходит на кондитерской фабрике, где он работает. Вот, и просил немедленно принять меры. Вот это очень был похож почерк на вот этот.
0: Ну, я вот, посмотрев некоторые документы, которые наши сотрудники, так сказать, изъяли в офисе НТВ, обнаружил, что очень данный почерк похож на почерк Киселя, собственно говоря.
4: Ну, я Киселева почерк никогда не видел.
0: Но то, тем не менее, непонятно, зачем было бы ему прикидываться слушателем Федором Викторовичем. С другой стороны, очевидно, что письмо написано другой рукой, не рабочей. Ты видишь, да? Все-таки.
4: Не, может быть, пожилой человек, знаешь, уже не слушается. Может, попросил, знаешь, как эту... А школьницу, внучку написать за него.
0: Под диктовку. Но язык, по крайней мере, язык выдает всемирно известного уже ныне комментатора. Но я вижу, что и ты, так сказать, стимулируешь работу нашей отечественной почты, чтобы вернуться в те славные чеховско-тургеневские времена.
4: Да нет, это письмо хорошее. Это хорошее письмо, потому что это крик. Это крик. Человек не понимает, как это возможно. Он негодует искренне, он кричит. Это хорошее письмо. У меня до недавнего времени только такие письма и были. Либо это крик там о любви. Как вы молодец, какой вы молодец, как вы все правильно, я вас люблю там. Особенно это приятно от женщин получать.
0: Вот ты знаешь, да.
4: А, да, ну и мужчин тоже пишут. Либо это крик негодования, сука, сволочь, мы тебя замочим, значит, ты там козел вонючий.
0: А я тоже вот тащусь, когда мне это присылают.
4: Да, но тут я получил письмо исключительное. Я даже попросил вот его сейчас здесь перепечатать и прочту, с твоего позволения.
0: Конечно.
4: Александр Гарич, дорогой, ну знаете вы действительно, что Чухонцев хороший поэт, а Вознесенский плохой, что Шаляпин это национальное достояние, а Киркоров, Соленый Апин и дерьмо собачье. Ну, Лескова читали, и Платонова тоже. Про аналогию коммунизма и православия рассуждать умеете, и про Киселева, и т.д., и все как у людей в стандартном наборе, включая немного эпатажа, в скобках это хороший тон и признак независимого образа мысли, если кто не понимает. Однако, поверьте, констатация этой истины не стоит такого пафоса. Дальше-то что? Вы же тут, блин, бремя белых несете, изнемогая. За язык, заметим, никто не тянул. Вы же сами сказали, что будете просвещать и направлять. Я же, как вы справедливо заметили, щелкаю переключателем в полном омерзении. Нахожу, наконец, вас, единственного с человеческим лицом. И вот сидите вы, как уже отмечалось, весь белым, с усталым видом мессии, с умными глазами просветителей, своим прекрасным голосом, чудно выдерживая интонации, рассказываете нам про таблицу умножения. Можно еще и школьный учебник по физике красиво почитать, или книжку Уайли с Геннисом «Родная речь» поцитировать. Пойдет хорошо. Тем более, что вопрос «Зачем?» объявлен вне закона. Молнии синенькие сверкают, все сердятся. Это по поводу программы. Оно и понятно, так как хорошо известно, что вообще-то мы все таксисты и домохозяйки, очень тащимся. Хотя, конечно, иногда нам приходится тяжело. Умные беседы про ноль равно нулю с интеллектуальнейшим господином Лаэрским — это, признаться, непосильная для нас интеллектуальная нагрузка. Но мы тянемся. Так как у нас есть мощнейшие стимулы. Первое – посмотреть стриптиз. Второе – послушать популярную песенку «Посвящение Карузо». Третье – понаблюдать за духовным ростом девушки Насти. Кстати, обещаю, что останется между нами. Девушка ваша, небось, учится в Щукинском. А тут стажировку проходит по актерскому мастерству, старательно изображая небывалый полет идиотизма. Ну, а после того, как мы немного от всего этого расслабимся, особенно хорошо нам рассказать что-нибудь такое про смену полюсов. Или что-то наболевшее про происхождение жизни, или про эволюцию. Успех обеспечен. Мы, как видим и вы, ничего не знаем про науку, геомагнетизм, про Опарина с Дарвином имеем самые смутные воспоминания. А Шмаргаузен и с Эйдельманом вообще не слыхали. А потому ничего в ответ не скажем, только замрем на мгновение восхищенные и снова к плите. Но уже с твердым пониманием, как надо. Ну, или за баранку. Так что мы, таксисты, можно сказать, уже все ваши. Welcome. Вот это письмо меня потрясло просто. По трем причинам.
0: А подписано, извини, что...
4: Вероника.
0: У меня, в общем, четкое ощущение, что это все-таки писал мужчина.
4: Писал точно женщина. Да, я не понимаю, чего здесь больше женской ревности, смешанной с... те инстинкты, про которых мы говорили. Но здесь не это главное. Здесь главное вот что. То, что ты прочел только что, это крик. На самом деле крик. Это окрик. И окрик такого рода. Ты что, парень, самый умный, что ли? Так, ты что, сейчас ты самый умный? Так вот, я официально заявляю, да, ребята, я самый умный. По крайней мере, на телевидении. Если вы найдете кого-нибудь на телевидении умнее, чем я, позвоните и скажите мне об этом. Это первое. Второе, да? Эти ребята, домохозяйки, читавшие Эйдельмана и Чухонцева, да, они для меня... еще мерзее, чем те, кто не читал. По одной простой причине. Те, хоть являются предметом для приложения усилий, а эти уже нет. Мало того, те знания, которые достались им, как правило, случайно. Ну, повезло родиться в такой семье, а не в другой. Повезло пойти в ту школу, а не в другую, да? Повезло родиться
0: с
4: интеллектом, да, чуть выше, чем у остальных. Вот эти вот случайно полученные знания, они абсолютно узурпировали. Они считают, что это принадлежит им, и любой, вот как средневековые евреи, да, любой, кто преподает Тору среди язычников, да, должен быть убит. Просто уничтожен. Ребят, это не ваше. Вот если была возможность, я завтра покажу вам вот этот итальянский жест. Знаете, когда рука сгибается в локте, а вторая по локтю бьет. Это вот ваше. Это их тоже. Просто они об этом не знают. И если я веду себя как школьный учитель, поверьте мне, доставляет мне так же мало удовольствия, как вам, просвещенным и образованным, смотреть за тем, что я делаю. Но я отличаюсь от вас тем, что я хотя бы пытаюсь, а вы нет. Вот и все.
0: Абсолютно верно. Я тоже хотел тут добавить небольшую такую...
4: Кстати, Настя хочет учиться, извини, в театральном училище, но вряд ли ее возьмут, да.
0: Ну, ты знаешь, вполне возможно, при современном раскладе в театральном искусстве она, наоборот, будет пользоваться там успехом и занята во всех спектаклях, какие только существуют. А насчет вот действительно людей, которые прочитали, да, то есть она прочитала Цветаеву, она прочитала Хлебникова, она курит и пытается говорить таким низким прокуренным голосом, подражая вот, там, скажем, этой же самой Цветаевой. Вот...
4: Нет, здесь другой случай. Здесь на самом, нет, здесь на самом деле образованная, интеллектуальная, ироничная, тонкая, наверное, по-своему красивая женщина это пишет.
0: Так, Саш, никто и не спорит, но нужно понять, что все-таки то, что прочитала эта женщина, написано не ей, а о чем-то выше и сказал. И нечего делать из себя элиту. То есть это то же самое, что ранее, когда... был этот железный занавес, и дети всяческих дебильных там дипломатов и консулов провозили сюда, будучи сами дебилами, там западную музыку, и тут ее слушали и создавали вокруг себя вот эту элитарность, так как вот там это он, Мик Джаггер, к примеру, да, вот, и смотрел на всех так, типа, Мика Джаггера не слышал. Откуда там бедному человеку там с окраины слышать этого Мика Джаггера? То же самое происходит и сейчас. Просто Мики Джаггера совсем доступна, а вот данная литература, она как-то, в общем-то, несмотря на свою доступность, является до сих пор предметом вот такого самоувеличения. Такой, то есть лупу на себя нацепят и ходят с этой лупой, дескать, смотри. Знаешь,
4: можно я процитирую стихотворение отца своего?
0: Да, это... если я музыку могу попросить потише сделать,
4: да,
0: если не мешает.
4: Да, если можно, кто-нибудь там.
6: Сереж,
4: да.
6: Потише играй.
4: Как послушный какой. Сережка-то еще.
0: Дисциплина.
4: Да, значит... Древнее стихотворение, он все время сердится, когда я его читаю. Но я читаю его не как достижение поэтической мысли, а как иллюстрацию к тому, о чем мы сейчас с тобой говорили. Такая праздничная осень. Сжигаем листья на земле, наверное, в жертву их приносим серьезной мраморной зиме. Автобус, шлепая по лужам, развозит нас 100 раз на дню. Не на базар и не на службу, а просто от огня к огню. И девушка в шиньоне русом садится важно у окна. И, проявляя массу вкуса, читает Фолкнера она. В ее глазах потусторонних, где больше дыма, чем огня, мой приговор — я посторонний, и нет надежды у меня. Я улыбаюсь неуклюже, ведь я и вправду ни при чем. Мне ничего от вас не нужно. И книжку я давно прочел. Вот эта девушка в шиньоне русом, да, и написала это письмо.
0: Это письмо, да, да, да, безусловно. И нечего здесь даже добавить.
4: Кстати, вот если уж мы говорили о женщинах, да, там, давай я иллюстрацию маленькую тебе дам.
0: Сейчас можно я просто прежде еще скажу один момент. Вот именно такая вот в шиньоне русом однажды пришли в гости, тоже такая начитанная, ля-ля тополя, Вознесенский, все там это самое под рубашкой косынка, то все, картинка абстракционистов, в общем-то, ну, понятно. Вот, и я ей говорю, слушай, говорю, что ты такая грустная, а тут вот в ответ мне такая телега, представляешь, видишь ли, Саша, в последние последнее время я очень много думаю.
4: Это правда. Это ничего.
0: Это правда было, да.
4: Это ничего.
0: А как ты хотел проиллюстрировать?
4: Да, я говорю, вот мужское и женское, да? Есть очень много песен, написанных мужчинами, которые поются под это, и ты очень хорошо в свое время пародировал, ну, как перепевал, пародируя «Там, где клен шумит над речной волной», да? Почему? Потому что это вот, это квинтэссенция такого вот этих мужских слюней все-таки. Даже когда поют дамы с гитарами, да? Но это вот такие «Там, где клен шумит», да, вот это. Но есть совершенно искреннее женское творчество, которое нельзя перепутать с мужским, даже если бы то, что я сейчас тебе дам, да, пел бы Кобзон. Мы издали в свое время, несколько лет назад, на радиостанции «Серебряный дождь» диск «Золотые графоманы России». Мы попросили всех, кто пишет музыку и слова к ней, присылать нам свои творения, а мы отберем худшие и издадим диск. Мы издали диск и книжку со стихами и с прозой тоже. Вот диск у меня в руках сейчас. Поставь третий, пожалуйста. По-моему, третий. Трек с нее.
0: Ой, тут лира нарисована.
4: Да, это замечательная Леночка Борисова, которая как тогда пропала, так больше не появляется. Но это стало культовой песней на радиостанции, вплоть до того, что я просил ставить ее вот, ну, по плейлисту, да, по 5 раз подряд, чтобы народ вчунял. Вот послушай эту песню.
0: Слушай.
4: Это не та песня. Давай попробуем одну следующую или одну до нее, потому что...
0: Давай слушай следующую.
4: Следующую, да.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Я хочу сказать, что он козел, блядь, потому что он идиот тупой.
1: Вы кому сейчас из двоих обращаетесь? Вы имеете в виду Ленина?
2: Савелия.
1: Понятно. Ну, несмотря на это, я хочу сказать, что Савелий, вот он как бы звонит постоянно в нашу программу и... давний ее слушатель. Вас я слышу впервые, так же, как и большинство наших радиослушателей. И посему вот за право поспорить вот на данные вами определения вы вот можете с Савелием очень смело. Что сказал, сам не понял.
3: Это не важно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
4: А можно задать мне вопрос, Александр?
1: Безусловно.
4: Вот, Александр, скажите, пожалуйста, вот вы такой санитар лес, там, да, вот вы проходите через вас масса людей, которых вы, ну, как правило, хотите вскрыть что-то такое чуждое, инородное, что ли. Скажите, вот когда-нибудь получалось так, что вы сталкивались с человеком, которого вас поразила бы какая-то чистота, какая-то, я не знаю, нечто такое, а по что бы вы, ну, извините меня, ушиблись?
3: Сплошь да рядом, конечно.
4: А вот, благодарю за внимание.
1: Спасибо, да.
3: Конечно, и не раз, и... Поверьте мне, что это же не самоцель у меня такая, да, взять человека и размазать его по стенке. Я это делаю только в том случае, если человек истово просит меня об этом. Просто вот смотрит, как собака, которая хвостом машет в глаза, и говорит, ну, пожалуйста, размажь меня, потому что у меня тогда будут силы возражать, я себя со стенки соберу и скажу, сам ты дурак, а я человек. То есть это такая, ну, известная в психотерапии такой способ от обратного, что ли, называется, шоковая терапия. Как угодно назовите. А людей, которые выше, чище, умнее, талантливее, чем я, да их пруд-пруди. Я предпочитаю, кстати, только с ними общаться.
1: Кстати, вот меня ввергает просто в недоумение общение с некоторыми людьми. Казалось бы, они умные ребята, да? До определенного момента с ними поддерживались дружеские отношения. Потом, ну, бывает такое, человек сорвался, на чем-то там сдеградировал, дал слабинку, в общем, облажался, да? Ты его вызываешь так и объясняешь, дескать, ты там подонок, по той-то причине, честно, глядя ему в глаза, не утаивая ничего. Он с этим соглашается, да, и потом исчезает. И где-то через неделю-другую ты узнаешь, что колокол морской там по всем, где только возможно, звенит о том, какой идиот ты. Это вместо того, чтобы там же на месте не соглашаться, к примеру, да, набить рожу. Или что ж, если согласился, сказать, слушай, старик, спасибо, я подумаю, потому что ты оказал мне великое благо и дал, в общем-то, великое большое знание, касающееся меня самого. Я перестал себя видеть.
3: Это утопия, утопия, о чем ты говоришь. Потому что любой из тех людей, о которых ты говоришь, в конечном итоге себя любит гораздо больше, чем тебя. Поэтому он прав. Это то, с чего мы начинали наш разговор.
1: Тогда зачем было соглашаться и говорить, да, да, ты прав, тут я вот, да.
3: По слабости человеческой. А потом, знаешь, ведь это вот институт исповеди не попами придуман, да. Это такая необходимая вещь в других глазах унизиться, назвать себя грешником, дерьмом и так далее. Для того, чтобы что, как ты думаешь? Пойти и делать то же самое. Вроде как все, простилось.
1: Я вот считаю, что, к примеру, нормальный, ну, не то, что нормальный, а умный человек, да, умный и взрослый человек будет говорить какие-то такие уж совсем категорические вещи, да, человеку, который, опять же, ему не безразличен.
3: Угу.
1: То есть я же не буду там, к примеру, нашему Прохору или вот тетке, которая за окном сейчас болтается, не знаю, что он там делает, объяснять вот что-то по жизни. Мне это не надо. Кстати, это такой же, может быть, и не совсем правильный подход вот у нас с тобой к тем, кто нас слушает. Потому что, по сути, они люди для нас чужие. И мы делаем очень большое одолжение им, что делимся с ними какими-то своими знаниями. Это уже большое одолжение.
3: Ты знаешь, я не совсем так думаю. Вернее, я так даже и не думал, наверное, а позиционировал так себя в этом деле. На самом деле, если бы они были мне абсолютно безразличны, и если бы я... там думал, что вообще ничего изменить нельзя, то, поверь мне, я бы не стал делать ни радиопередачи, ни телевизионные передачи. Я романтик в том смысле, что у меня еще теплится надежда, что вот это мое циничное обнажение возле микрофона способно подвинуть кого-то, да, ну, чуть-чуть ближе к тому, что я считаю нормальным. Но я считаю. Я же не говорю, что это истина в последней инстанции, да. Вот я какое-то время жил, чем-то занимался, что-то думал, каких-то женщин любил, каких-то мужчин ненавидел, да, каких-то там собак бил, каких-то кошек ласкал, какие-то там квартиры обживал. То есть я — это я, вот на данном этапе, сейчас. Я честно пытаюсь говорить с теми, кто должен быть по определению мне безразличен. А их это бесит. Их это бесит. Потому что, ну не нужно, как им кажется этого. Но есть какой-то феномен в такого рода честном общении. К программам такого рода при всем негодовании, ненависти, возмущении, равнодушии, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, образуется почти наркотическая зависимость. Я это просто, ну, вижу по аудитории, слава богу, уже 4 года почти на радио, да, и по росту ее, и по отношению к этому. Есть какое-то, знаешь, почти мазохистическое удовольствие в слушании вот того, что я говорю. Поразительный эффект, неизученный совершенно, но вот это дает, кстати, силы говорить дальше.
1: Ты знаешь, как было однажды здесь, ко мне пришел мой хороший приятель, так вот сидим в прямом эфире, о чем-то беседуем, и такой возмущенный звонок, причем не сюда, в одну из соседних комнат, там был кое-кто из руководства, поднимает трубку, приходит, смеется, сил нет, момент музыкальной паузы, говорит, звонит, говорит, базетка какая-то, и с такой телегой, типа жалобная телега, вы представляете, что вот у вас в эфире, они же там просто беседуют.
3: Это хорошо.
1: Круто, да?
3: Это смешно, да. Должен вам сказать, что мы сейчас не просто беседуем. Александр немножко простужен, поэтому он пьет сильно разбавленный портвейн.
1: Да,
3: 1:3 кипятком разбавленный. А я пью неразбавленный портвейн. Поэтому уж возмущайтесь. Еще должен сказать, что у меня будет с утра передача. Начнется она по телевизору в 8 утра, а по радио даже в 7. Да, и скорее всего, через полчаса я отсюда вынужден буду свалить, как бы это ни
1: так
3: было прискорбно.
1: Так что торопитесь с вашими вопросами. Да. Ну, сейчас, Саш, давай чуть-чуть прервемся, буквально, потому что фура пришла, я пойду там разгружу, быстренько раскидаю. То все.
3: Помочь тебе?
1: Да не, зачем? Я там честно, про прохожих сейчас.
3: Честно это говоря, у меня спина поболит.
1: Не надо, не, все равно. И мы продолжаем беседу с Александром Гордоном, ведущим телевизионной и радиопрограммы «Хмурое утро». Соответственно, вы можете звонить по телефону и задавать ваши вопросы Александру. А я вот знаешь, о чем сейчас подумал? Ну, вернее, не то, что сейчас. Я в последнее время много думаю. Вот. Вот насчет Насти все-таки хотелось поговорить. Вот. Ты знаешь, ты не думал о том, что просвещая ее и пытаясь сделать как-то правильно, и говоришь, да, из нее человека, ты тем самым совершаешь реальные преступления против тех действительно немногих, оставшихся в меньшинстве умных людей, которым для того, чтобы как-то вот, ну, спокойно размышлять и думать в последнее время, ну, нужно какое-то, скажем так, элементарное обеспечение. Кто-то должен сырники им постирать, колесо отвинтить, привинтить. Попросту говоря, это ремесленничество. А просвещая в данном случае, сдавая вот Настям какое-то знание, ты их толкаешь к иному образу жизни, нежели они привыкли. Они могут составить конкуренцию попросту. В конце концов, автомобиль будет мыть не она тебя, а ты ей. Вот.
3: С Настей простая история безумствований, да? Она, во-первых, девка умная, на
1: да.
3: самом деле. Вот. Крайне необразованная, но там это не ее вина, ее беда. Так уж получилось. Но дело не в этом. Она сидела на игле. И кончалась с собой. Я попался ей на пути совершенно случайно, если бывают случайные вещи. И она взмолилась, поскольку хотела с этой иглы слезть, да, дать ей что-нибудь, что могло быть ее занятием на какое-то ближайшее время. Вот и вся история. Там нет никаких... ничего другого.
1: Ну, а вот не приходит ли, я же там был у тебя на программе, там лезут какие-то люди постоянно, некоторые там вообще у входа дежурят, и, к примеру, вот за прошлый раз я постыдно опоздал, да, там какой-то человек был, уже в этот раз он принес готовую фотографию, чтобы расписаться. Так, по идее, вот такое количество Насть должно приваливать туда, в программу, особенно сейчас, услышав эту историю, говорить: Саша, зашити, должны говорить, они все, всех ты не возьмешь под крыло.
3: Нет, конечно, я тебе еще раз говорю, что это все произошло крайне случайно, неожиданно, да, то есть и очень для меня быстро, поэтому, ну, я не жалею, потому что она девка разумная, и для программы она делает много, столько же, сколько там самоубийц.
1: Я абсолютно согласен, меня просто немножко тревожит, скажем так, ну, может, это неправильно, так, не так надо назвать, но просто иного я не нахожу определение, это, скажем так, просветительская деятельность. Вот нужна ли она в нынешней России? К примеру, мы беседовали, по-моему, как раз с Александром Гелевичем Дугиным здесь же, в этой студии, и пришли к выводу, что вот Барик Каримович Алибасов делает великое

0: методику получения знаний. Я делюсь своим отношением к жизни и своим вкусом, грубо говоря. Хотя сам считаю вкус ничтожной категорией, но через которую надо пройти в любом случае. Вот. И поэтому, как бы, ну, все, чему это... Знаешь, вообще, на мой взгляд, существует один принцип педагогики. Один очень простой. Делай, как я. А если можешь делать лучше, делай лучше. Вот и все. Но вот делай, как я. Руководствуясь этим принципом, невозможно набрать себе учеников из тех, из кого хочешь. Да, они все равно получаются те, кому это надо.
1: В общем, да.
0: Так, вот ей это надо, а другим, слава богу, не надо.
1: Призыв очень мощный, потому что даже вот некий там совковый рэпер, этот Титомир, он же также пел «Делай, как я», и в журнале, в модном, было написано эта фраза, я посмотрел, я не знал, а что это, говорю, нет, говорю, дружище, так как ты делать я не буду, потому что там кожаные штаны, он-то металлические бляхи, конечно, каждый выбирает это, но с другой стороны, ведь есть такой мир, очень яркий, очень блистательный, который вот их как белок летяк на орех просто это самое тянет. Там, например, мир MTV, да, мир цветной картинки, тех же вот НТВ, взгляды на... которые я целиком с тобой разделяю. И, естественно, большинство вылупившихся, они идут туда, где ярче. И только, скажем так, ну... убитые романтики чем-то могут обратить свое внимание, ну, на таких деятелей, вот как ты, может быть, в какой-то степени я, конечно, честно говоря, программа «Монморанси», она более оптимистична, ну, Саш, да, ну, вот, ну тут бывают и вот и всякие фрагменты такие вот прям жизнеутверждающие, вот, а у тебя молнии, мыши летающие, люди боятся, да.
0: Знаешь, если говорить о той толпе, которая идет на свет MTV, то я абсолютно убежден, что в этой толпе есть несколько попавших туда случайно, затерявшихся в ней. И если не включить другой светильник, они погибнут, вот, налетев на тот. Вот и вся история. Все, что я пытаюсь сделать, это свой фонарик.
1: Понятно. Но ты вот осознаешь, например, физически, да, что вот сейчас мы с тобой тут проводим беседу, да, такую. Она достаточно содержательная, в принципе, но, например, наверняка мы в следующий раз встретимся, она будет еще более детальной. И, тем не менее, наверняка сейчас кто-то слушает по какому-то радио ФМовскому, там, где передают приветы, там, где дебильный диджей, там, с искусственной улыбкой, он же пишет. Я сам это видел, не буду называть радиостанцию. Он приходит и шпаргалку кладет. Я так через плечо думаю, что у дебила там, ну, написано, небось, там поздравить кого-нибудь с днем рождения или привет передать. Там написано: «Здравствуйте, дорогие радиослушатели, клянусь тебе». И вот он сидит с этой улыбкой, вот, и люди это слушают. Мне очень нравится твоя идея. Вот тут я, к сожалению, так не могу делать это с переключением от телевизионных каналов там в студии. Может быть, действительно стоит сейчас давать какие-то тут вот альтернативные варианты, что в данный момент в такой радиостанции можно услышать, какую чертовщину. Вот. Но тем не менее, дико жалко людей.
0: Вот простая вещь, да? Сейчас будут говорить, что я хвастаюсь, и что я на самом деле самый там умный. Программа «Хмурое утро» выходит в эфир почти 4 года. Спроси у любого, на любой радиостанции. У директора, у программного директора, у продюсера. Самое популярное утреннее шоу в FM-диапазоне. Программа «Хмурое утро». Почему? Потому что вот так же, листая от русского радио до «Эхо Москвы», человек раз, два, три натыкается, да, на... Хрен знает, как это назвать. Вот сейчас скажу слово, только пусть они не обижаются. На неподдельность. Это не то, что я шедевр какой-то, который подделать нельзя. Или что я такой уж гениальный, самый умный, самый талантливый, да, что нет. Просто в этой передаче, почему она так долго живет, я так долго веду ее, да, есть один принцип. Она такая же, какой я. Знаешь, мне херов с утра, значит, программа такая же. Я чем-то живу, ну, более-менее нормальным, и она такая же.
1: То есть ты естественно...
0: Я уезжаю в деревню, где нет никакой связи, да, и нет передачи.
1: Но есть одно «но». Можно наеду?
0: Да.
1: Да, то есть недавно, перемещаясь я на своем, так сказать, булиде по улицам Москвы, Александр, что я вижу? Я вижу троллейбус, на котором

0: Знакомое лицо.
1: Угу. С высунутым языком.
0: Твое.
1: Угу.
0: Ну, не стыдно.
1: Нет.
0: Это, Саш, начало сникерства. Потому что...
1: Нет. Но ты... Да. А на урнах ты не видел?
0: На урнах пока нет, но не удивлюсь.
1: Нет, а есть, есть.
0: Есть? Есть. Саша. Ну что это? Нет, ну подожди.
1: Все четыре ведущие.
0: Ладно, ящер, который там этот вот демонический, там повсюду, но...
1: Ну, послушай, урна стоит на Тверской. На урне портрет. Мой, Соловьева, Подгородецкого, Плотникова, неважно, их четыре вида.
0: Ну, этих-то вот там особенно
1: на
0: двух,
1: написано,
0: ладно.
1: На урне написано, да. Хочешь узнать, что у него в голове, загляни внутрь. И дальше идет фраза такая. Выемка мусора производится и часы, когда программа выходит в эфир. И это правда. То есть весь мусор, который накапливается в головах у ведущих, сортируется ими. И поскольку программы идут в эфир регулярно, да, выдается на гора. Это есть жизнь. Это не отобранный мусор, да, просто рассортированный. Я не даже, знаешь, этого, я, да. Я переживаю страшно, что эта программа выходит два раза в неделю, потому что я ничего не успеваю накопить, я все выбалтываю. Любая мысль, которая могла быть оформлена, записана, превращена во что-то, да, моментально выбалтывается. И это ужасно, это каторга, если на то пошло.
0: Еще тогда я немножечко так позволю себе проявить опасения. Это вот компании твоей, вот в плане вот на этой урне. Там, ну ладно, Соловьев, он взял на себя великое, в принципе, мужество, то есть играть роль отрицательного героя. Всегда он в меньшинстве и...
1: Он так не думает.
0: Редко у кого вызывает симпатию. Это мужество, надо признать, да. К сожалению, Плотникова, я не в курсе, кто это. Но буквально вот вчера я послушал программу вот, да, вот Петра, и как-то я был, ну, удивлен, то ли... В руководство совсем со вкусом проблемы начались какие-то. То ли этот человек... Ну, то есть я очень много в последнее время об этом думаю. Я не понимаю, как рядом даже на одной урне ты позволил нарисовать себя, он его.
1: Ты знаешь, я не так серьезно к себе отношусь, как ты ко мне. И я думаю, что любое проявление публичное самоиронии и легкомыслия по отношению к себе, да, это только в плюс.
0: А троллейбус тогда почему? Умно, ну, понятно.
1: Ну, так захотелось. Там написано, нет, радио с человеческим лицом, что само по себе уже смешно.
0: И вот, ты дал добро разместить свое лицо.
1: Да, вот с языком высунутым.
0: Я нигде даже на пластинках свое лицо не печатаю.
1: И я же тиражирую свое лицо. Во-первых, оно узнаваемое, а это один из признаков популярности, как говорят. Когда тебя узнают, да?
0: Слушай, опасно.
1: Я так давно этим занимаюсь. Что опасность эту, к счастью, для меня, там, я думаю, избежал. Но представь себе, выходит вот диск Николая Парфенюка. Музыка к собранию заблуждений, к сериалам, да? И мы на обложке рисуем, ну, не знаю, что, Николая Парфенюка. Или какую-нибудь красивую картинку. И написано «Николай Парфенюк, там, собрание заблуждений». И я сталкиваюсь с маркетинговой проблемой, потому что никто это не ассоциирует с программой «Собрание заблуждений» Александра Гордона. Тогда я размещаю свой профиль в черно-белом варианте на обложке. И это продается. Вот и все. Торговая марка, если хочешь.
0: Да, но мне это сложно, честно говоря,
1: я понимаю. Ведь всегда люди делятся на две категории. Те, кто идут в театральный институт на режиссуру, и те, кто идут на актерский.
0: А есть еще те, кто идут на зрительский факультет.
1: К сожалению, таких очень немного.
0: Да, потому что много правильно себя вести, увы, адекватно реагировать на происходящее на подмостках не все умеют в последнее время.
1: Мы с тобой уже слышали, как звучат женские гормоны. Хочешь послушать, как мужские звучат? Или у нас нет времени? Да,
0: давай в начале уже следующий.
1: После новостей.
0: Да, после новостей. Да. А сейчас просто послушаем вот спокойную одну тут пьесу, хорошо?
1: Да.
2: На волнах радиостанции Ивсамх. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции Ивсамх. Мы на

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Гордон, ведущий программы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь» и на телеканале М1. Поскольку сегодня у Александра достаточно сложный день, то есть ему нужно успеть еще и, так сказать, выспаться немножко и попасть на работу, да, назовем это так, то наша встреча с ним сегодня не будет такой уж продолжительной, как бы того хотелось, поэтому спешите и задавайте ему ваши вопросы по следующему номеру.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно даже. Алло. Алло, алло. Волнуется опять. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый. А можно вам короткий сон еще рассказать? Может, вы разгадаете?
0: Ну, вы знаете, вот вообще...
3: Знаете, если еще расскажете слово «сон», я усну. Поэтому
0: да, давайте, пока, давайте пока подождем. Пока еще бодрствую. Спасибо. Да, да. Снов это такие провокационные дела. Типа,
3: я вам тоже могу десяток снов рассказать сейчас, и что.
0: А мне вообще ну ладно, не будем, наверное, на снах. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: А могу поговорить с Гордоном?
0: Безусловно.
3: Лучше с Гордоном все-таки, так
2: привычно. А, так лучше, да? Угу. Александр, я восхищен сегодня вашей передачей.
0: Программа, извините, давайте все-таки назвать программу, потому что передача это в тюрьме. Ну, простите, когда вклинился, да.
2: Вот, и хотел бы узнать, на какой радиостанции вы работаете, когда идут там ваши передачи?
3: Радиостанция «Серебряный дождь» в Москве, она вещает на частоте 100 ровно 1,1 FM.
2: Следующая... Так, а по каким дням и во сколько?
3: В самые тяжелые дни недели, понедельник и пятница. С 7, но обычно я опаздываю, поэтому с 7:30 и до 11 утра.
2: У вас есть медицинское образование?
3: Медицинское?
2: Да.
3: Нет, что?
2: Я вам должен сказать, что я вот сам медик, вы говорили все абсолютно правильно.
3: Спасибо, но я же не всегда свои слова говорю. Это компиляция из того, что мне успели рассказать другие грамотные люди.
2: Понятно.
0: Да, или то, что лежит вот на столе.
2: Ну, еще раз я вас поздравляю и желаю вам плодотворно работать. Почему-то по радио вы выглядите гораздо лучше, чем по телевизору. Это гораздо приятнее слушать, чем смотреть, как вы там мучаетесь.
0: Понятно, спасибо. Кстати,
3: имеется в виду программа «Процесс».
2: Все наилучшего вам.
3: Всего доброго, да. Мучаюсь, это не то слово.
0: Тебя не смущает, кстати, вот те люди, которые толпятся на крыше высотки напротив, просто за мелкий прайс я им предоставляю право наблюдать за нами в специальную
3: увеличительную... Ты знаешь, я все-таки не такой жесткий человек, как ты. Те, кто толпятся обычно с утра, я хотя бы им кофе даю и булки. А твои мерзнут просто совершенно бескорыстно.
0: Как бескорыстно? Они мне присылают прайс мелкий.
3: Да?
0: Да. Бескорыстно я не делаю ничего.
3: Понятно.
0: Да.
3: Хорошо.
0: Здравствуйте.
3: Я не могу разглядеть. Да. Это мальчик или девочка? Вот это в синей куртке.
0: Ты знаешь, по-моему, это, попросту говоря, собачка. Вот для них сейчас шьют комбинезоны, потому что она всегда там и за нее не платит.
3: Я не могу понять.
0: То есть низенькая, да? Я тоже разглядывал. А они, кстати, ты знаешь, по интересной психологии у людей. То есть я им даю за, как я уже сказал, за мелкие деньги наблюдать за тем, что происходит в студии. Где-то обычно часа в 4 утра все, кто заходит в студию, там информационные ведущие, ну, неважно, гости программы встают вот на этот самый подоконник, раздеваются и нагишом показывают им свои достоинства. То есть,
3: а за это отдельный факт?
0: Нет, это входит вот в услуги. Главное, а этот вот в синеньком, вот он
3: не реагирует,
0: не шевелится.
3: Ты сделал вывод, что это собачка.
0: Да, а когда на них смотришь в бинокль, они начинают как-то прятаться. То есть они не хотят. Вот мы, дескать, заплатили, мы можем смотреть. А на нас, пожалуйста, смотреть не надо. Вот, то есть парадоксально люди все-таки устроены. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: У меня вопрос по теме как бы для себя. Вот, как вы объясните такое явление, как аутизм?
0: Вы имеете в виду хвостик, аппендицит?
3: Нет, аутизм известный, да, состояние. Знаете, я не могу объяснить так же, как не могут объяснить профессионалы, которые этим занимаются, чем вызван аутизм. И, кроме того, вы знаете, наверное, что протекает он по разным сценариям. Единого сценария для аутистов нет. Но уже тот факт, что Билл Гейтс сколотился в состоянии на аутистах, позволяет думать, что это не поражение интеллекта, а скорее какая-то защита выдающегося интеллекта от среды. Я так думаю. Но я один раз всего был знаком с аутистом. Не то, что близко, а если можно общаться с ними, то я общался на неродном для меня английском языке. Я должен сказать, что вот эта вот пародийная картинка, которую изобразил... как зовут этого актера-то, которого считают выдающимся и замечательным? Rain Man. Дастин Хоффман, да, в этом «В человеке дождя». Но это карикатура на аутистов, конечно же, карикатура. Черт его знает. Я вообще целый ряд лет хотел сказать. Ну, наверное, не один год даже, да. Пытался заниматься тем, что называется психическими отклонениями у людей. И особенно меня поразил тот факт, на который я наткнулся совершенно случайно, снимая больницу для людей, больных болезнью Дауна. В больнице для людей, больных... Это я уже заплетаюсь. А где-то находится она милях в 40 от Нью-Йорка. Очень приличное содержание у них там. А попал я в эту больницу после того, как сначала увидел социальную рекламу, которая идет по американскому телевидению. Конвейер, битое стекло. И человек в перчатках сортирует это стекло направо и налево. Не знаю, по какому признаку, там больше осколки, меньше. Но явно в переплавку-то идет. И он поворачивается, и ты видишь, что это больной болезнью Дауна человек. Он смотрит на тебя и говорит: «Я работаю, я плачу налоги, я такой же, как ты». И это производит жуткое впечатление, жуткое какое-то, необъяснимое, да? Потом я на дороге где-то остановился, зашел в Макдоналдс. Но там не было ничего другого, потом это Америка, простительно. Захожу в Макдоналдс, который все-таки на английском языке называется Макдоналдс. Почему-то. Вот. И смотрю на меню-то на это. А на человека, который передо мной, не смотрю. По привычке вообще не обращать внимания на официантов. Потому что они как собаки, милиционеры и пьяные. Когда им в глаза смотришь, они начинают угодничать и заговаривать. А страшнее ничего нет, на мой взгляд. То есть я все время отношусь как к функции к ним. Ну, так или иначе. Вот, потому что если подумаешь, что это человек, тогда становится непонятно, почему он тебе еду приносит и пепельницу меняет. Да.
0: Да.
3: И когда голос-то раздался уже по-английски, да, я посмотрел вниз и вижу, что это больной, да, Даун. «Что для вас сегодня?» — спрашивает, если переводить по-русски. Я говорю ему, он поворачивается и кричит туда, значит, один там фрайс, что-то, та-та-та. Я... глаз-то поднимаю вот за траекторией его обращения и вижу, что все, кто работает на кухне, менеджеры, все дауны. И потом только обращаю внимание на плакат, вверху написано, что это какая-то особая программа, да, что мы работаем по программе адаптации этих людей к жизни и т.д. И у меня это все время вызывало смешанное чувство. С одной стороны, беспредельной жалости к этим несчастным людям, с другой стороны, к отношению к ним как к нормальным. Мне кажется, в этом есть что-то порочное для, ну, вообще для человечества.
0: Ну, это использование их, скажем так, в развлекательных целях, это уже фрик-культура. Но, понимаешь, если так утешать себя можно тем, что Даун — это даже ведь не болезнь, синдром Дауна, это вообще другое существо, нечеловеческое, с нарушенным набором хромосом, по сути своей, просто другое существо. И...
3: Да, но вот каково же было мое удивление, когда я узнал, что 7 из 10 людей с синдромом Дауна понимают, что они ненормальны.
0: Но это им, видимо, внушили, Саша. Нет. Скорее всего, внушили.
3: Нет, они живут в такой среде, где, наоборот, все сделано для того, в Америке, по крайней мере, для того, чтобы подчеркнуть, что они нормальные, да, что они такие же, как все. Но они понимают свое отличие и страдают от этого. Вот если бы им с самого начала внушали, что вы другие люди, вы другая порода людей, вы устроены по-другому. Вам можно вот это, а вот этого нельзя, потому что людям можно вот это, а вот это нельзя. А вам это можно, а им... Да, то есть вы, ну вот как пытаются же там расовые какие-то эти различия стирать, да, и так далее. Вы другая порода людей. Ни хуже, ни лучше, просто другая. Вот если бы это внушали, они были бы в порядке. Но поскольку им внушают обратное, что вы люди с отклонениями, но мы сделаем все, чтобы вы этого не почувствовали, вот в этом есть, конечно, что-то омерзительное совершенно.
0: Согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
5: Здравствуйте. Доброй ночи. Меня зовут Женя.
0: Здравствуйте, Женя.
5: Вот, приятно вас очень слушать. Мне вот такой вот я хотел бы выслушать и, то есть, вопрос задать. Вот, по поводу того, очень правильно выражаетесь, как по поводу ваших слушателей. То есть, мне понравилось, как Александр Гордон сказал, то есть, кому нужно действительно услышать. Вот, мне, например, 23 года. И, то есть, действительно, то есть, большое вам спасибо. Вы помогаете, как бы, определиться, то есть, и какие-то вещи услышать. Вот, но хотелось бы немножко возвратиться к проблемам, когда вы вначале затронули проблемы женщин, да, как бы, отдал нас немножко опять к женщинам, то есть, меня это немножко задело. Вот, например, сегодня я познакомился с замечательной девушкой, ну, то есть, можно сказать, влюбился, да, ей 17 лет, ну, просто вот цветок. Все-таки, а вы так немножко так жестко все это раскладываете, как бы, может, немножко помягче выразиться, так все-таки, например, такие товарищи, как древние греки, там, так все образно представляли, как там андрогины, там, то есть Зевс дико рассердился, и, то есть, человека четвероногого, четверорукого пополам разрубил, то есть, как-то женщина все-таки, наверное, тоже человек, то есть, меня вот это задело. Я надеюсь, вопрос понятен, да?
3: Понимаю, спасибо, да, нет, понимаю. Да. Дело в том, что вот я пытался делать программу, которая не пошла на телевидении по финансовым соображениям, которая должна была называться несколько нагло, там, Гордон Жуан или все, что человек должен знать о женщине. А эпиграф к этой программе был из Бунина. Звучал он так. Иван Алексеевич сказал когда-то такую фразу. «Женщина очень похожа на человека и живет рядом с ним». И это справедливая фраза. А мне чуть больше лет, чем вам, и я влюблялся, наверное, я не могу даже назвать вам количество раз. Я прошу все, что мы говорили сегодня, не относить к вашей женщине. Мы говорили не о женщине. Мы говорили о женщинах. О той половине человечества, с которой нам каждый день приходится иметь дело и общаться. Но любые данные, которые мы сегодня приводили, любые соображения, которые мы сегодня там озвучивали, они так или иначе касаются среднестатистической женщины, которой не бывает в природе.
0: И они должны, так скажем, идти вам на пользу. То есть вы
3: влюблены замечательно, только помните, да, что да. И это кончается.
0: И надо вот из всего выше нами сказанного как хотя бы что-то взять и подумать, и посмотреть. Я даже стих могу прочесть, можно?
3: Да, конечно.
0: Надо. Вспомни, что у баб в ушах есть тоже сера, и уйдет тогда в любовь святая вера. Сразу станет на душе светло и тихо, у нее в зубах есть тоже дырки Миха. Ну, следующий звонок.
3: Короче говоря, они тоже писают и какают.
0: Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Мне кажется, ваши гости очень много от лукавого рассказывает. Ну, вообще на макаронной фабрике работаете. Больно он разный. Как бы на все случаи жизни. У нее есть позиции, все он может объяснить, и каждый раз все по-новому объясняет.
0: Ну, то есть это называется, в общем-то, гибкость, знаете, как есть.
6: Ну, это очень уж такая. Это
3: погодите, погодите, сковородки, дайте знаете. Мне поговорить. Вы всегда одинаковые, скажите мне, пожалуйста.
6: Нет, ну не надо, вы под разную аудиторию все время так подстраиваетесь, и все это за принципы свои выдаете.
3: Например.
6: Ну, это для отдельной передачи, понимаете.
3: Не, давайте не голословить. Например.
7: Нет, ну давайте тогда договоримся о времени. Я все это напишу на бумажку и подробненько.
3: Ну, понимаете, вы же дозвонились в эфир зачем-то, да? Вы сказали какие-то слова. Я хочу, чтобы вы за базар ответили сейчас.
7: Какая-то вероятность дозвониться 1 на 1 000 000, понимаете?
3: А, то есть вы звонили без желания поговорить.
7: Вы ничем от других-то не отличаетесь.
3: Да.
7: Вы там что-то дозвонились, вы такой же, как и все.
3: Да, я на этом настаиваю. Но, понимаете, разница между нами и вами сейчас заключается в том, что вы звоните, а я слушаю.
7: Я звоню не вам, во-первых, а звоню тем людям, которые нас слушают, понимаете? Потому что вот каждого ведущего опускает, считает своим долгом, что он имеет право опустить каждый, кто с ним не согласен. А я общаюсь сейчас не с вами, а с теми людьми, которые меня слышат.
3: Звоните им напрямую. Зачем сюда звонить?
0: Послушайте, послушайте, вы так не горячитесь. Спасибо, прежде всего, за звонок. Ситуация...
3: Меня сейчас главное не разбудить, понимаешь? Если я сейчас проснусь, я не усну до утра, а там я же завалюсь.
0: Я понял. Нет, на самом деле существует такая терминология. То есть, когда человек... ну, где-то себя как-то неправильно повел, и потом его тело находит в подъезде с простреленной головой. Его коллеги по работе говорят обычно следующую фразу. Ну, типа, там, вот, Витек всегда был негибким. То есть это не говорит, что нужно как-то дико прогибаться, но тоже как-то гвоздем вбиваться людям в мозги нельзя. Если бы, например, Александр Гордон там или я вообще делали и думали, скажем так, совсем уж категоричные какие-то вещи, то, ну, вероятно, уже сейчас бы совершенно и другая была реакция. Хотя вот данный позвонивший меня порадовал тем, что он сказал, что вот вы абсолютно такой же. Саш, ну это же радостная информация.
3: Нет, это как раз комплимент. Не всякого сомнения. То есть за своего приняли.
0: Да, но...
3: Это уже большое дело. Я просто хочу, чтобы... Понимаешь, какая история? Поскольку профессия публичная, то приходится так или иначе за базар отвечать. Вот это не, даже не обвинение, это и не упрек, а такое наблюдение, да, что вы, мол, там, всюду разный. 4 года назад было интервью в журнале «Playboy», которое называлось «360 градусов по Гордону», где я объяснял, что я ненавижу понятие «имидж». Вот это плоское, абсолютно телевизионное понятие. Да? Вот ты такой, а не другой. Послушай, ты с женой один, с любовницей другой, дома ты один, на работе ты другой, на третьей работе в транспорте, в машине ты совсем четвертый. Да? Человеку свойственно меняться в этом смысле. Но если кто-нибудь, кто меня сейчас слышит, найдет хоть один повод упрекнуть меня в, как бы это, в лицемерии или в том, что я говорю то, что хотят услышать, вот хоть один повод, да, я готов драться на дуэли с каждым, кто мне это в лицо произнесет. Я настоял на том, чтобы в программе «Процесс», который выходит в 7 часов вечера по ОРТ, звучала совершенно беспрецедентная фраза для телевидения. В конце каждой программы, будьте внимательны, звучит точка зрения, которую отстаивает Александр Гордон в этой программе, может не совпадать с его гражданской позицией. Я нанятый адвокат в этой передаче. Это была идея и смысл этой программы. И поэтому, если завтра я буду ругать Чубайса, а послезавтра целовать его в этой передаче, знайте, ребята, что я ни в том и ни в другом случае не отношусь к Чубайсу так, как показываю это. Программа «Процесс» — совершенно отдельное произведение в моей, кавычки открываю, кавычки закрываю, творческой, да, жизни. Это программа, где меня нанимают за деньги, чтобы я отстаивал ту или другую точку зрения. И я пытаюсь сделать это профессионально. Все. Больше ничего. Мало того, открою вам маленький секрет кухни. Господин Соловьев всегда борется за свою гражданскую позицию в этой передаче. Если возникает тема, например, Лаэртский, говно или гений, у господина Соловьева всегда есть приоритет выбора позиции, поскольку он защищает всегда то, во что верит. Он говорит, Лаэртский гений. Тогда я за те деньги, которые мне платят в этой программе, со всей яростью, и, надеюсь, профессионализм, буду отстаивать точку зрения, что Лаэртский говно. Это и есть механизм влияния на бедные умы наших сограждан. Это и есть то зло, которое несет в себе средства массовой информации. Я надеюсь, что это достаточно убедительно демонстрируется в программе «Процесс». Иначе делать ее не было бы никакого смысла.
0: Целиком согласен. Должна быть вот эта мощная искра, как от электрошока. Она и создается только вот на таких вещах, о которых ты выше уже и сказал.
3: А потом, знаешь что, поскольку мне пора уже уходить, я как заезженная пластинка здесь, я хочу, чтобы ты поставил из мелодию Парфенюка, которая не вошла в диск, о котором мы сегодня уже говорили, да, там, «Собрание заблуждений». Но именно с этой мелодией, которая вошла в другой диск «Movie and Dance», который он издал, именно с этой мелодией, это 10-я здесь, по-моему, началась программа, которая уже давно ушла в небытие, но воспоминания о работе над ней по-прежнему греет меня немножко, потому что это было первое приближение к кинематографу, к технологии кинематографической. И закончилось это тем, что вот я сделал себе подарок на свой день рождения, 20 февраля у меня, да, и я еду снимать именно в эти дни в Тверскую область. Первые съемочные дни у меня фильма, который мы затеяли, который мы снимаем, написанный по сценарию Гарри Гордона. А в последнее время присоединился еще один человек к сценарию, теперь это пишется так: сценарий Гарри Гордона при участии Танина Гуэра. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. А композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Вальс Пила». Я тысячу упреков слышал, почему мы не включили ее в диск, потому что по занудности, лихачеству и простоте этой композиции она очень напоминает то, что мы иногда называем нашей жизнью. Да, вот эта вот заезженная пластинка нашей жизни, простите за некрасивый образ. Послушаем.
0: Ну, а тебе спасибо за то, что нашел время посетить данную программу и успешно отдохнуть перед собственной
3: спасибо
0: программой. До свидания.

0: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: В гостях у программы «Монморанси» Иван Феоктистович Датый, генерал-майор в отставке, человек, который, в общем-то, всегда находился вроде бы и на виду, вроде бы он всегда и в курсе, и вроде бы он всегда влиял, но, тем не менее, всегда находился вне внимания средств массовой информации, всегда он находился, ну, даже я знаю, что в свое время в генштабе вас, Иван Феоктистович, некоторые острые языки называли черным генералом. Черным, простите, кардиналом.
2: Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, называли черным. Ну, почему черным? Просто форма черная была у меня.
1: Кстати, ну, и вот, наверное, единственный из советских военнослужащих, который...
2: Сухопутных,
1: с черной,
2: да,
1: формой.
2: Да. Черной формой. Дело в том, что просто форма была пошита из... не из тех вот материалов, которым шьют обычно, а из натуральных кож, которые, в общем-то, находились всегда в моем подчинении, как генерала армии.
1: Кстати, еще и тут нужно сказать, что, судя по всему, уже тогда, наверное, под вас подкапывались какие-нибудь ваши коллеги по работе, и не подводили ли они под вас подкоп, мотивируя тем, что вот это якобы садомазохистские какие-то одежды, потому что вот сейчас же вот все забито,
2: да, вы знаете, было, даже вот они так вот подкапывали, прям даже на самом деле в буквальном смысле подкапывали. А дело в том, что, конечно, им было просто-напросто обидно, вот, что у них вот из вот материала такого, а у меня из натуральных материалов. Потому что наша армия всегда ведь была построена на каком-то вот превосходстве, и всегда это было, всегда зависть была. Ну, вот видите, поэтому сейчас в отставке я нахожусь. Конечно, мне немного неприятно, но тем не менее.
1: А скажите, вот я в курсе так немножко, и, по-моему, это была одна из немногочисленных, собственно, заметок о вашей деятельности в прессе, вот, которая приходила, насчет того, что вы активно боролись против отмены кожаной вшивки вот в промежности в штанах у некоторых армейских чинов, которая, в общем-то, являлась единственной натуральной.
2: Знаете, это все действительно, это не, ну, может, сейчас кто-то назовет это моими личными амбициями, но действительно мне было неловко, когда кто-то, в общем-то, ведь это же шло как? Это шло, просто подделывались под меня. То есть, ну, невозможно было пошить такой же китель аналогичный. Поэтому люди применяли какие-то вставки. Естественно, меня это коробило. Я, в общем-то, неоднократно высказывался и на заседаниях. Ну, теперь, слава богу, отменили. Хотя и меня уже отменили, но и в то же время дело мое живет.
1: То есть, как бы не пропали даром те вот усилия?
2: Нет, вы знаете, вот бывало, посмотришь телевизор, ну вот смотришь, да он же у меня конюшню чистил, а вот сейчас так. А все равно, черт возьми, вспомнишь и приятно.
1: Как его там на политзанятии.
2: Да, конечно, политзанятие.
1: Вот. Ну, и я думаю, сейчас пришло, наверное, самое время нам сказать и рассказать нашим радиослушателям о том, что когда-то было большим, собственно, секретом наших вооруженных сил от, так скажем, зоовойсках, о войсках зоологических.
2: Да, непосредственным родоначальником которых вот я и был.
1: И тут, наверное, нужно сказать, сейчас многие наши радиослушатели типа сказали, а знаем, он коней лечил, которые возили артиллерию.
2: Ну, это примитивно, Саша, примитивно.
1: Сразу нужно сказать, что нет, уважаемые, ничего подобного. Зоовойска, которыми командовал в свое время генерал-майор Иван Феоктистович Датый, цель этих войск была как бы диверсией против потенциального врага,
2: вероятного противника
1: при, кстати, да, вот как хорошо, не потенциальный враг, я вот сразу так агрессивно,
2: ну,
1: давно,
2: вы понимаете, вот, да, это тонкая внешняя политика, это долгие годы вырабатывают.
1: Да, надо мне, кстати, вот будет почитать методички какие-то, чтобы подковаться в этом смысле.
2: Пока можно, это вот мне уже поздно.
1: Да, и, собственно, вот против вероятного противника борьба с использованием различных видов животных. Это да, не нужно путать, видимо, с бактериологическим оружием, бактерии или с химическим каким-то.
2: Нет, да. Это, значит, узкоспециализированная, в общем-то, вещь, которая разрабатывалась под моим непосредственно руководством. Это было направлено для как экономии средств нашего великого государства, так и, в общем-то, скорейшего разбития врага на голову. В общем, это было одним из главных направлений наших войск. Применяли мы животных, ну, можно сказать, что всех типов. И грызуны, и водные млекопитающие, и крупные наземные млекопитающие, а также и домашние наши, всеми любимые питомцы, тоже попадали к нам на службу. Причем ни один из них, уволившись из наших войск, не чувствует себя плохо. Все они пристроены в теплых местах.
1: Да, и, кстати, тут насчет теплых мест. Я, в общем-то, знаю по вашему рассказу, что вот это замечательное здание, которое сейчас стоит в районе метро Юго-Западное, которое, называют между собой все Пентагоном, в свое время планировалось целиком под зоовойска. Там должен был быть кабинет ваших помощников, а все остальное оно под животных должно было быть, собственно.
2: Там даже, в общем-то, лифтов нет. Вот вы думаете, как на последний этаж мы туда забирались? Ну, я-то, в общем, там и жил. А животным же, ну, какой лифт нужен? Хоть они, конечно, у нас самые умные животные отбирались, безусловно. Ну, такая кнопка же за номером того этажа, на котором они живут, они не в состоянии нажать. То есть, ну, они... Ну, вот, допустим, возьмите собаку в лифт.
1: Она сопровождающая. Сопровождающая или
2: как бы... Понимаете, у нас все средства были брошены именно на культивацию нужных видов животных и именно на то, чтобы они выполняли свою боевую задачу. А вот то, что было в других группах войск, как то там большой тыл, который заелся, у нас таких тыловых подразделений не было. Мы все сами, вот я, да и, в общем-то, мои подчиненные, их вот 10 человек, вот все они проходили службу вместе со мной. Значит, это были люди из Чукотки, поскольку они уроженцы Чукотки, поскольку они, в общем-то, наиболее отвечали требованиям. Они, в общем-то, и понимали животных.
1: Откровенно, даже вот знаю, скажем, что вот там...
2: Знаете, они умеют говорить на их языке. То есть это служило большим подспорьем. То есть я свою теорию управления животными как боевой единицей выработал только в результате того, что мои чукотские, в общем-то, друзья, они помогали. Помогали общаться с ними. Вот, потому что они просто знали их язык.
1: И даже вот, насколько я знаю, вот вы показывали замечательные фотографии вот тех времен, когда это было, это, кстати, не так давно. То есть вот я просто знаю, что с приходом вот как раз перестроечного процесса.
2: С приходом
1: получилось, все это накрылось. Но я видел эти фотографии, что у вас вот во дворе, там же мало кто был во дворе, вот внутрь стояли вот и чумы, да, и они прям там жили. То есть была достаточно семейная обстановка.
2: Я не почему, кстати, вот вы правильно сказали, жили на улице, просто, ну, они не представляли, что в этом доме кто-то другой, вообще кто-то такой дом бывает. Они думали, что это просто какая-то, так сказать,
1: архитектура,
2: да, или гора.
1: Да, то есть. И, кстати, настолько были ведь люди доверчивые, что вот несмотря на то, что вы им объясняли, что это дом, можете жить внутри, у вас там
2: чем-то... Я бросил объяснять. То есть я просто... Сначала, конечно, было такое желание, потом просто я им сказал: ребята, значит, вот ваши, значит, зверюшки, вот, пожалуйста, переводите с нашего языка команды на их язык. И, знаете, успешно. Я вот даже сам тут научился уже под конец службы, уже научился общаться с конем, в общем-то, на его языке, с тем конем, на котором, вот помните, тот парад знаменитый, который я выезжал на коне, в общем-то, вот обратили, наверное.
1: Недавно показывали документальные съемки, такие
2: черно-белые еще такой.
1: Сейчас с этим конем стало, простите? Вот.
2: Вы знаете, сейчас этот конь, в общем-то, ну, он почил.
1: В бозе.
2: Да. Вот. Ну, дело в том, что хоть он и почил, в общем-то, благодаря моим связям в Японии, мы сумели, в общем-то, сделать, так сказать, на основе его тела, сделать электронный аналог этого коня, который, в общем-то, у меня на даче, значит,
1: Ну, кстати, вот вы могли обратиться и к нам, мы же делаем из пресс-папье, в общем-то, вы домашних знаете, животных.
2: Он не из пресс-папье, то есть он натуральный, и он с пультом дистанционного управления, то есть все как положено.
1: И даже игогокает.
2: Все, что хотите. Он не игогокает, а он просто ржет откровенно.
1: Ага. А вот как у него с соображением, он подходит там к руке? Ну,
2: понимаете, я в это не лезу, потому что это японцы этим занимались. Они, в общем-то, люди такие более это, микросхемы вот такого плана. Видимо, да, есть какой-то интеллектуальный уровень у него. Ну, я могу так сказать, что вот кормить его не надо. То есть он понимает, есть не просит. Ага. Это, кстати, очень такой отрадный момент.
1: Майор в отставке Иван Феоктистович Даты. И речь у нас идет о, так скажем, небиологическом оружии. И, кстати, можно ли ту область, которой занимался ваш отдел, это был 11-й отдел при Генштабе, насколько я знаю, можно ли назвать этот вид оружия биологическим?
2: В какой-то степени, конечно, да. Но как можно назвать любого человека объектом применения биологической науки? Только вот так вот, что... Вообще это были войска более разработаны под не какое-то отравление. Ведь мы же все знаем, что биологическое оружие оно предназначено для отравления живой силы противника. А наши войска они были предназначены для подавления обороны или прорыва каких-либо укрепленных районов врага.
1: Угу. А то есть насколько...
2: Методом физического уничтожения.
1: Насколько знаю я, вот как бы ведущие военные, ну и сейчас, и военные там прошлого 20-летия, они всегда говорили, что война следующая, если она, конечно, не дай бог случится, она будет ядерной. Кто-то говорил, что это будет война химического оружия, кто-то говорил биологического. А вот как вы считаете вы, вот сейчас, при нынешней ситуации, при нынешнем уровне развития военной техники, вот война, может ли быть война зоологическая, когда люди будут...
2: Конечно. Мы ведь это с вами видим на каждом углу. Просто
1: сейчас... Ну, да, как пример какой-нибудь приведи.
2: Как пример, пожалуйста. Значит, вот возьмите, например, наши московские улицы. Же просто происходит зоологическая война. То есть вот я не далее, как вчера, шел по улице, и вблизи одного из гастрономов просто заметил стаю собак, которые у человека отнимали только что купленный им кусок мяса.
1: А как
2: это собаки, в общем-то, я одну признал. Это вот Тёмка наш, бывший вот... распустили все просто это дело, значит, вот зачинщики перестройки. И вот, понимаете, пришлось просто на улице выбросить высококвалифицированные, подготовленные кадры. Естественно, что они, конечно, какое-то время они терпели, сказывалась наша хорошая идеологическая работа на этом уровне. Ну, голод, ты сами понимаете. Поэтому просто вчера, вот если бы я мимо не шел, не сказал, Тёмка, слава богу, признал меня, конечно, честь отдал. Вот, я, правда, без фуражки был, вот, в ушаночке, ну, признал, слава богу. Вот, но, понимаете, а то бы просто человека, ну, не знаю, загрыз бы, ведь он же профессионал.
1: А вот скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, как бы вот эта братва-то, вот, Тёмкина, она как бы уже была им обучена, эти собаки, или
2: да,
1: вы подозреваете,
2: собаки...
1: что... Откуда они-то взялись, если они так организованно производят? Вот...
2: Ну, Тёмка-то он не дурак, в общем-то. Это видно было с самого начала. То есть готовили-то его конкретно. И просто одним из спектров подготовки было так называемое привлечение пятой колонны. Ну, естественно, ну, наверное, наш слушатель знает, что такое пятая колонна. Это не та вот колонна, это... совсем другая. Это та, которая вот в тылу врага, как бы наши единомышленники. Ну, он просто, естественно, его
1: партизан.
2: Да, он просто применил свои, так сказать, боевые навыки просто в мирное время, да.
1: А скажите, вот изначально, скажем, вот подготовка собак, вот, которую хоть вы готовили, она так и планировалась, то есть вы должны были засылать ее куда-то,
2: да,
1: в страну предполагаемого.
2: Под видом левреток, под видом лабрадоров, то есть вот.
1: Вообще щенками или уже зрелые особи.
2: Понимаете, щенки, в общем-то, кстати говоря, в свое время даже вот журнал один американский писал, что, значит, в Америке появилась порода щенок-лабрадора, прошу прощения, который не растет. Но все дело в том, что, конечно же, это был не лабрадор. То есть это была особым образом подготовлена порода мопс, загримирована нами. Вот, она была внедрена в семью, ну, в общем-то, разведчика американского, который работал против Советского Союза.
1: Ну, уже здесь у нас он работал, в России.
2: Знаете, там? Он там работал. Там работал среди работников нашего посольства. То есть он их, в общем-то, агитировал. Иногда даже порой успешно. Ну, естественно, командование не могло это дело просто так переживать. Значит, тот мужчина не имел никаких каких-то побочных увлечений, побочных каких-то контактов с другими женщинами. Поэтому была предпринята попытка внедрить его семью вот этого щенка, дабы получать полную информацию и в конечном счете вывести его из боевой игры.
3: А и удалось это, в общем-то?
2: Да, да, вы знаете, удалось. То есть путем того, что просто этот щенок был, ну, щенком его там называли, этот, в общем-то, французский бульдог, он был подготовлен таким образом, что просто в одну прекрасную ночь он покусал ребенка. Вот его отправили на лечение в штат Флорида, насколько я помню, из того же сообщения в том же вот этом американском толстом журнале. И просто семья этого работника американского, она была вынуждена переехать,
3: значит,
2: во Флориду. Да, там, если, как известно, нашего посольства нет, поэтому, в общем-то, избежали таким образом.
3: Ага. А скажите, это какая-то достаточно частная операция?
2: Да, это, ну, это вот так просто нас, знаете, как коллеги попросили.
3: Были ли какие-то, я считаю, это уже не является сейчас все-таки военной тайной, были ли какие-то глобальные операции, глобальные планы по проведению операций, ну, например, там, внедрение там на поля какого-то там предполагаемого противника, какого-то количества грузунов, ведь известно, вот налеты саранчи, это же тоже неспроста, согласитесь, что
2: кстати,
3: только дурачок может думать, что это природное явление.
2: Нет, конечно.
3: Профессионал, понятно. Что это все специально сделано, выведено, куколки, личинки, они там преют, они там вылупляются.
2: Естественно, естественно, они не только вылупляются, они еще и жрут. Вот. Все дело в том, что иногда, конечно, это же оружие против нас срабатывало. Ну, невозможно же каждую саранчу удержать. Ну, вылетала, бывает, одна, другая, множились. А мы-то саранчу разводили методом генной инженерии, то есть это было уже в генах заложено, поэтому иногда и на наши поля налетало. Вот. А что касается вот таких массовых налетов, мы все-таки отдали больше предпочтение крысам, поскольку, так сказать, каждая крыса, как известно, в несколько раз больше саранчи, даже, знает даже, в общем-то, простой школьник. Соответственно, питается она всем чем угодно и питается, в общем-то, регулярно. То есть постоянно.
3: Кстати, вот насколько я знаю, ведь всегда тоже это не секрет, еще, так сказать, в эпоху холодной войны всегда считалось как бы предполагаемым противником в Америке это Советский Союз, ну и, соответственно, и платили тоже монетой.
2: Да,
3: и вы помните наверняка, что появилось большое количество достаточно видеофильмов там у них, у американцев.
2: Крыса,
3: вот эти ужасы, связанные с крысами.
2: Скажите честно,
3: Иван Феоктистович, доводилось ли и все-таки были ли какие-то именно конкретные физические диверсионные акты вот против какого-либо государства? Вы можете его, может быть, и не называть.
2: Был один такой случай. Просто мы отрабатывали боевое применение 17-й отдельной крысиной дивизии. Вот, значит, все это обстояло таким приблизительным образом. Ну, я не могу называть фамилии ответственных лиц, просто многие сейчас еще перед нашими уважаемыми телезрителями выступают зачастую. Все дело в том, что была заслана с помощью самолетов, высотных таких вот наших истребителей, бомбардировщиков. Вот, было, значит, заброшено на территорию одной из европейских западных государств, в общем-то, большая такая, ну, назовем это слово, партия. Большая партия. Вот, грызунов, именно крыс. Они были заброшены в контейнерах, которые в воздухе раскрывались, оттуда попадали крысы.
3: А не разбивались они? Или
2: вы знаете, ну это процент, как вы знаете, вот...
3: Ну понятно, и десантники тоже...
2: В любых войсках есть процент потерь, обязательно.
3: То есть 1-2 там из 15 всегда бьются, это не секрет.
2: Ну, в общем, крысы как бы не отличаются уж таким большим интеллектом, чтобы, в общем-то, бояться какого-то процента потерь. Они как прыгают и прыгают, то есть... Потом, вы знаете же, над Францией, прошу прощения, сказал, все-таки вырвалось, все-таки в какой стране это происходило.
3: Ничего
2: страшного.
3: А, кстати,
2: пахнет там по-другому.
3: Эйфелева башня, вот сейчас она падает, это вот не связано ли с...
2: Ну, конечно, прогресс существовал, своего рода прогресс был.
3: Так вот, насколько я знаю, это все-таки не планировалось, это уже было какое-то...
2: Побочное, конечно. То есть, первоначально цель была, в общем-то, ликвидация метрополитена.
1: Что в гостях у нас Иван Феоктистович Датый, генерал-майор в отставке, человек, который в свое время занимал руководящую должность в так называемом 11-м отделе, то есть зоовойска, как их принято называть. И к нам присоединилась Екатерина Половинкина, которая, в общем-то, услышав тему нашего разговора, вообще изначально я должен как бы вам сказать такое, что Екатерина, она вообще пацифистка. Она изначально сказала, что как бы с военными людьми...
2: Ну, я тоже хочет... как бы уже в отставке.
1: Да, ну, как бы вот видите, видимо, ее настолько заинтересовал ваш рассказ, что она все-таки, пересилив себя, хочет вот вмешаться в процесс милитаризации.
4: Это совершеннейшая правда. Здравствуйте. Потому что вы вот все разговариваете в основном все-таки хоть и в отставке, но про войну и про военные, так сказать, атрибут. Ну, может быть, просто с детства так повелось. Мальчики, знаете, про войнушку, а девчонки, знаете, про любовь.
2: Нет, у нас была одна девушка в 11-м отделе. Была одна девушка, якутка. Вот она заведовала отделом морских крупных млекопитающих, но опять же, которое применение было для боевых целей.
4: Да, это интересно. Я вот все-таки про любовь хотела вам вопрос задать.
2: Да, с удовольствием.
4: Ну, может быть, как-то трудно или нелогично рассматривать вот эту тему на примере всей армии, хотя это было бы особенно интересно. Ну, может быть, на примере какой-нибудь любимой подопытной дивизии. Вот вы здесь про крыс рассказывали. Ведь вы не могли же не учитывать, скажем, то, что эти крысы обладают инстинктом половым, да? И вот... как вот вам удавалось отслеживать этот весенний период, контролировать его или как-то?
2: Все дело обстояло приблизительно так. Вот, в общем-то, все знают, что в советскую, как и, в общем-то, во все остальные армии, призывают в основном юноши. И служат там в основном мужчины. Так вот, среди животных замечена обратная тенденция. Я могу вам сказать авторитетно, что самка крысы намного боеспособна, чем самец. А у, как мы видим, даже из того же животного мира, самки, они менее подвержены весенним каким-то перепадам, нежели самцы. Конечно, и в нашей дивизии бывали отдельные случаи. Для этого, значит, существовал специальный подотдел, который занимался тем, что в период, так сказать, каких-то вот половых возбуждений среди наших вот боевых единиц животных, он занимался тем, что сглаживал. Как физическими какими-то упражнениями сглаживал вот эти вот экстремальные ситуации.
4: В смысле, физиотерапии, что ли?
2: Как-то? Вы знаете, как я бы не назвал физио, да, но не терапия. Тут несколько такой до сих пор засекреченный термин. Я просто не могу, не имею права его сейчас оглашать, но могу вам сказать своими словами, что, ну, он просто помогал каким-то образом решить проблемы.
4: Ну, это, по крайней мере, не таблетки.
2: Нет, это физический способ, а таблетки это другой. То есть там не таблетки, это жидкость. Определенная была жидкость разработана в нашем университете, это, прошу прощения, в нашем отделе. Эта жидкость, она воздействовала на кору головного мозга, причем она сейчас даже с успехом продается, вот по конверсии начал выпускать одно из предприятий, она сейчас продается в аптеках. Вот, причем почему-то...
4: Это по аналогии влияния на центр удовольствия или, собственно, на половые органы?
2: Да, это по аналогии, ведь все же идет от головы, мы же все с вами прекрасно знаем.
4: Ну, а последствия?
2: Последствия, вы знаете, конечно, на неделю где-то выходила из, так сказать, боевого дежурства. Вот эта вот крыса, допустим, та самая вот, которая была зачинщиком. Она выходила на неделю, ее снимали просто в ведомости, ей, значит, соответственно, не выдавался корм. И путем воздействия на нее вот этих вот...
1: Простите, как корм?
4: Корм.
1: Корм не выделялся.
2: Я просто думал, что ком, вы сказали, может быть, это какая-то пища. Ком это отдельный подотдел, это, значит, в нашем так назывался, я о нем чуть позже расскажу. Вот. А что касается, да, то есть она просто постепенно, она понимала, что раз ее голодом кормят, голодом морят, и вместо привычной похлебки дают какие-то там таблетки, она, и после этого она чувствует себя вялой и неинтересно, она просто перестала, в общем-то, переставала заниматься.
4: А вы знаете, к нам вот не так давно приходил Юрий Дмитриевич Куклачев, и как раз эту тематику поднимали мы в интервью с ним. И он вот рассказывал, что в частности, если кошкам часто давать там контрасекс, то у них
2: такое развивается
4: рак матки в конечном итоге. А вот ваши крысы не страдали подобными заболеваниями?
2: Понимаете?
4: Да что там крысы, да? Все
2: да,
4: же
2: да, да, да. Там же не только крысы были. Нет, вы понимаете, в крупном, конечно, животном применялся исключительно физиотерапия. крупно. А вы понимаете, ну попробуйте, ну так давайте простым уже языком, так сказать, не парламентским, скажем так, что, ну попробуйте крысу удовлетворить. Ведь это же невозможно сделать мануально. Это возможно сделать только путем какой-то инъекции или путем добавки в корм. Понимаете?
3: А скажите, Иван Феоктистович, вот, собственно, Екатерина задала правильный вопрос, то есть в целях как бы повышения боеспособности. В целях повышения боеспособности, скажем так, вот этих крыс, там, вот, скажем, в том же метрополитене, как вы сказали, понятно, что им нет времени там заниматься любовью своей крысиной, им нужно там шпалы грызть и провода. А не было ли такого, чтобы вам было нужно как раз противоположную цель добиться, то есть куда-то, куда совсем сложно перевести, как будто этот груз, вы доставляли там какое-то ограниченное количество крыс, цель которых сперва размножится, то есть заняться этой крысиной любовью, а затем уже заняться вот перегрызом различных коммутаций врага.
2: Этим занимались в комитете, вот, который назывался КОМ. Вот там, значит, была, соответственно, их не служба.
4: В смысле
2: была.
4: Комитет оплодотворения молодняка, да?
2: Да, не молодняка, а маток. Матка в смысле как производитель. Как вот есть же свиноматка.
3: Да, есть просто топчил там, да.
2: Да. То есть вот туда, куда вы, Саша, говорили, значит, туда забрасывались крысоматки. То есть это были специально подготовленные, наиболее плодовитые самки крыс, которые, получив, так сказать, определенные рефлексы в нашем центре, выработав их, они, значит, начинали внедрять их, в общем-то, на территории предполагаемого наиболее вероятного противника. Порой даже успешно. Вот вы помните тот голод на Аляске в 65-м году? Ну, в общем, скажу, не тая, это наша работа.
3: Вам, что в гостях у программы «Монмаранси» генерал-майор в отставке Иван Феоктистович Датый, который в свое время руководил так называемым 11-м отделом, отделом по подготовке и по разработке
2: новых
3: видов животных с целью зоодиверсии. Сейчас этот отдел, насколько я знаю, он все-таки так и прекратил свое существование. Но не будем о грустном. Да. Давайте все-таки вернемся к тем временам, когда это все процветало. Вот вы сказали о девушке якутке, которая работала у вас в отделе и отвечала за морских животных.
2: Да, ее, кстати, звали Дуня Олень. Просто у якутов такие фамилии, вот понимаете, ну, что там говорить. Да, она занималась под отделом морских животных. Ну, наверняка наши зрители, в общем-то, имеют представление.

0: потому что против стандартных вооружений имелись сильные способы противодействия.
1: Там и локации.
0: Вот, да, да. Ну, вы знаете, это тема для другой, наверное, будет передача, поскольку это очень тоже интересный, конечно.
1: Кстати, извините, аспект. Я вот хочу так спросить, немножко вдариться в технический вопрос. То есть, насколько я знаю, вот локация какого-то подводного объекта, с, как бы целью это выявление на вот этом дисплейчике полного силуэта объекта. И я вот как бы наслышан, что конкретно с китами вы проступали таким образом. Вы как бы делали им то, что называют у нас у медиков контрастированным пищеводом, то есть вы кормили,
0: чтобы
1: на локаторе была просто какая-то светящаяся полоска, типа змея, и в одной, ну, просто не обращали, чтобы основная масса, она...
0: Вы знаете, немножко вы правильно заметили, контраст был, но контраст не с помощью контрастирующего пищевода, потому что, ну, где же мы столько контрастирующей жидкости-то найдем? Пищевод у кита, в общем, достаточно длинный. А было, в общем-то, решено просто на хвостах кита рисовать с металлической так называемой краской звезды. Вот звезды по типу, как, в общем-то, в авиации мы все это видим, мы знаем. Краснозвездные самолеты до сих пор летают. А и белозвездные киты, могу вам сказать, точно, вот недавно по телевизору показывали, еще до сих пор плавают. Плавают, но уже, конечно, как просто мирные, обыкновенные киты, которые, в общем-то, утратили даже подчас свои боевые навыки. Вот, что касается китов, значит, китов, они, в общем-то, были использованы нами, помните, вот тот самый Карибский кризис. Конечно, и наши подводные лодки были там, и подводные лодки неприятелей. Но до войны дело не доходило, и нельзя было допускать, потому что все мы прекрасно знаем, к чему это могло. То есть просто происходил выброс на берег.
1: Китов.
0: Китов, да.
1: Потому что большая скорость, в результате не проехали.
0: Да, и понимаете, ну, конечно, нам за это объявляли выговор. Вот даже вот одно время Дуню, в общем-то, сослали обратно в Якутию, то есть на родину, она уже привыкла к московской пище, узнала, что такое колбаса, то есть она работала в отделе, в общем-то, все у нее было нормально, даже московская прописка была, оттуда рука обратно в Якутию, то есть моржовый жир есть вместо нашей колбасы, это же, в общем-то, ну... Вот, такие были методы наказания, и, в общем-то, поэтому я даже одно время выступал в программе «В мире животных», дабы, так сказать, запретить
1: показ,
0: репортажи о выбросе китов вот на берега.
1: Потому что, естественно,
0: все
1: объяснялось чисто с милитаристской точки зрения.
0: Даже, я бы сказал, это узковедомственный мой интерес был, конечно, я сейчас не скрою об этом. Вот, ну, тем не менее, ну и вообще, зрелище выброшено на берег Китая, это, знаете, это немного неприятно.
1: А скажите, вот наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задаются себе вопросом, действительно, вот эти массовые выбросы китов, кстати, вы помните, что они были как раз тоже в разгар холодной войны?
0: Да, конечно. Вот вы смотрите сейчас.
1: А возврат сейчас какой-то вот сейчас меньше.
0: Да.
1: Потому что отдел-то... Конечно. А есть ли, или были ли аналогичные отделы, вот, по, так сказать, боевого китоводства у наших потенциальных противников?
0: Да, вы знаете, все дело в том, что мы-то использовали так называемого кита-горбача. То есть это наиболее распространенный тип кита, он плавает во всех, так сказать, океанах и морях. Иногда вот тут передали недавно в какой-то газете, что даже чуть ли не в Москве реки обнаружили. Ну, не знаю, может быть, хотя мы этих исследований не проводили, мы исключительно в соленой воде занимались этим. А что касается наших американских, ну, теперь уже можно сказать, коллег, то... Были, но они использовали, значит, если у нас моржа используют в пищу, то они использовали моржа по его непосредственно боевым качествам. Они думали почему-то, что вот эти моржовьи бивни, вот, он ими сможет, так сказать, нанести вред советской броне. Но все мы прекрасно знаем, что ну какой же вред советской броне могут нанести какие-то там моржовьи бивни.
1: В гостях у нас Иван Феоктистович Даты, генерал-майор в отставке. И речь у нас идет о некогда весьма-весьма секретных зоовойсках и зоодиверсиях. То есть о войне с применением животного мира.
0: Да, да, да.
1: И, собственно, я хотел бы поговорить с вами на такую тему, которая до сегодняшнего дня вообще считалась запретной. И только на уровне слухов это все было, но, как известно, слухами полнится мир. И, значит, в любом слухе есть доля правды. Я

0: Хотел бы узнать у вас о существовании такого существа, которое, в общем-то, в народе известно как кобель-рыба. Вот если у вас есть что-то...
1: Да, да. Значит, было такое, было. Кстати, очень интересно, почему-то в народе называют именно так, как в нашем документе под самым строгим грифом секретности. Что-то недоработали мои коллеги, видно. Была такая рыба, значит, рыба это была, в общем-то, первоначально мы не знали, кто это будет, рыба или это будет какой-то, значит, крокодил. То есть была установка, то есть была директива от генерального штаба о том, чтобы в нашем отделе было разработано какое-то, значит, вот животное выведено новое, благодаря которому мы смогли бы подорвать, в общем-то, изнутри подорвать генофонд врага. Имя врага не называлось, но нам всем было понятно, значит, против кого это должно быть направлено. И мы пошли сначала по пути создания особого рода тараканов. Но эта разработка почему-то оказалась тупиковой. Не знаю уж почему. Просто сейчас уже, честно скажу, не помню. И, в общем-то, я предложил, внес, вернее, на заседание наше так называемые летучки ежемесячные. Я внес предложение о выведении нового, так сказать, подвида рыбы, которую, в общем-то, мы все вместе решили назвать рыбой кобел. То есть кобел — это аббревиатура определенная, она расшифровывается, конечно. Значит, в чем, в общем-то, состояла боевая задача этой рыбы? То есть боевая задача была определена руководством так. Этот вот, ну, назовем это изделие. У нас так принято у военных. Изделие должно выполнять функции по оплодотворению самок противника. С последующей невозможностью произведения аборта, дабы, так сказать, не нарушилась наша концепция. То есть на это был особый, был сделан упор. И для, значит, и в дальнейшем, после появления на свет так называемого гибрида вот рыбы и человека.
0: Ну, кстати, вы тут, наверное, оговорились не самок противника, а женщин, самок.
1: Вы знаете, в военной литературе,
0: так,
1: в общем-то, у нас, я просто человек военный, сами понимаете, 70 лет в армии, конечно, уже немножко свои какие-то термины у нас. Может быть, да, я согласен с вами, наверняка радиослушатели тоже, некоторые, может быть, удивились или даже возмутились, но факт есть факт.
0: То есть так было в официальном документе?
1: Да, так было в официальном документе, да, и что касается, значит...
0: Вы извините, Иван, да, я все-таки немножко поясню, то есть как бы попытаюсь более таким доступным языком объяснить. Дело в том, что, насколько знаю я, ваш центр, вот ваш 11-й отдел проработал очень четко географические, так сказать, какие-то... аспекты.
1: И, да, собственно, у нас со всех сторон обрабатывалась любая директива.
0: Да, собственно, вот эта рыба кобель, она как бы область географической деятельности, это были курорты.
1: Да,
0: курорты, где в основном приезжают отдыхающие, да, туристы, да, и главное, да, туристки,
1: туристки
0: из стран Европы, стран
1: Америки. Потому что, да, сами понимаешь, что самца сколько не оплодотворяя, в общем-то, толку никакого.
0: А, кстати, были ли случаи, когда рыба кобель напрыгивала на купальщика,
1: а не
0: на...
1: Конечно, были.
0: Вы, ведь, сейчас, понимаете, какой
1: событие какой... мы еще не рассказали, о боевом непосредственном применении. Мы пока сказали только о цели.
0: Ну да, хорошо.
1: Так вот, значит, просто я поясню радиослушателям. Непосредственно боевое применение данной рыбы заключалось в следующем. Базируясь в районе предполагаемого купания вероятного противника, рыба подплывала на небольшое расстояние к объекту купания и, в общем-то, набрасывалась на него сзади, обхватывала его своими плавниками и, в общем-то, осуществляла акт совокупления.
0: Такую техническую паузу, просто опять Прохор учудила, она опять у нас в подпите в легком, поэтому могут быть сегодня некоторые сложности с телефонной связью, она как бы, простите, уважаемые анфиактисты, еще да, она вот дернула нашего гостя за бороду, сбила с него фуражку, кстати, ей всегда мерещатся тараканы на разных плоскостях, то есть она позбивала уже со всех, кто в берете, в общем-то, эти береты. Нет,
1: моя фуражка обработана специальным составом, то есть к ней не липнет.
0: А, хорошо, ну вот как бы все, в общем-то, выгнали мы Прохора, она сейчас придет в себя, я думаю, связь наладится, все будет как-то. Да, мы закончили на том, что она, значит, вот рыба кабел обхватывает купальщицу буржуйской плавниками, и, в общем-то, ее как бы совокупляет с ней.
1: Да, то есть, и в результате этого действия происходит так называемое оплодотворение.
0: Причем вот тут, извините, я опять вот тут на этом моменте я все-таки вступлю, как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, вот эта купальщица, которая отплыла, ну, предположим, она с мужем, с богатым бизнесменом или там с кем-то военным отдыхает на курорте, вдруг на нее набрасывается какая-то рыба, извиняюсь, и, в общем, грубо говоря, просто насилует, а не каждая же... Но тем не менее, все равно не каждая купальщица не признается, выйдя на берег, что с ней такое произошло.
1: Так на это и был, в общем-то, поставлен расчет в директиве. То есть, вы же сами понимаете, любая директива, она хоть и кажется с виду, в общем-то, ну, откровенно говоря, невыполнима, так мягко скажем, но на самом деле за ней же стоит, в общем, глубокая работа целых научно-исследовательских институтов, коллективов,
0: министерств. Крупнейшие психологи.
1: Да, конечно, конечно. Поэтому, естественно, мы просчитали, что она не будет обращаться ни в полицию, в общем-то, не в службу 911.
0: Она может сама себе не поверить.
1: Да, а потом, понимаете, не всем женщинам так уж и неприятно факт изнасилования. Кому-то даже и приятно, тем более в воде. Это необычно. На это был, в общем-то, расчет и поставлен, поскольку американцы в основном богатые купаются. А у богатых людей свои причуды. Вот. Поэтому это оружие было, в общем, достаточно эффективным. Хотя выведение каждой особи вот этой рыбы кобел стоило, в общем-то, достаточно больших денег. Но, тем не менее, вплоть до последнего времени руководство считало целесообразным продолжение этой программы. Так вот...
0: Результат?
1: Результат, да. Кстати, результат. Результат был такой. То есть в результате вот продолжительной беременности, кстати, беременность после вот соития с рыбой кобелом совершенно не 9 месяцев, как думают, наверное, наши радиослушатели, но продолжается более 5 лет. То есть первые 4 года и 4 года и 3 месяца зародыш, он как бы дремлет. А по следующей 9 он начинает бурно размножаться, развиваться. То есть по своим каким-то клиническим признакам женщина и не думала, что это беременность. То есть она думала, что просто она плыла, начала тонуть, и вдруг ее добрый дельфин выбросил на берег. Вот. Последнее вот время, то есть оружие было применено, я вам сейчас так сказать, не соврать, в 1974 году. И вот, начиная с 79-го года, ждали долго мы, конечно, результатов. Опять же, сами понимаете, 5 лет ждали премии. Вот, значит, в 79-м году начались, в общем-то, первые результаты. Помните вот ту статью в газетке о появлении, значит, женщины-русалки, или как там называли?
0: Баба-рыба,
1: да.
0: Баба-рыба, да.
1: Ну, это уже, конечно, корреспонденты. Вообще это был, в общем-то, научный термин, это кобелиха, то есть вот дочка вот того рыбы. Значит, мы думали о том, что, пугались вернее, о том, что будет какой-то уникальный человек в результате этого акта получится на свет. То есть это будет человек, обладающий высокими интеллектуальными способностями, в то же время, поскольку богатые люди все не глупые, наверное, и в то же время будет обладать способностями к плаванию.
0: Причем безмерными еще.
1: Да, то есть, да, то есть жабры,
0: вот. Хвосты.
1: Да. Чешуя.
0: Ну, вроде, кстати, и вымя должно наличиться.
1: То есть какое-то... Вымя, оно, понимаете, ведь у рыбы кобел вымя не было.
0: Да, это уже вот продукт.
1: Да, конечно, да. Конечно.
0: Кстати, тут еще такой момент.
1: Но получилось совсем другое, я вам хочу сказать. И мы рады тому, что получилось. То есть получился просто откровенно, ну, Ну, диверсия, вроде, против генофонда, буржуазных стран.
0: То есть наши злопыхатели отечественные, они говорили, вот, смотрите, поможете нашим вероятным противникам обрести такую боевую единицу. Представьте, такой солдат, он и плывет, он и соображает, да еще и знает, как затвор на автомате передернуть.
1: И как бомбу приклеить там,
0: да,
1: как к иллюминатору подводной лодки.
0: Да.
1: Ну да, а тут получилось...
0: Вот, а тут получилось совсем обратная реакция.
1: То есть полная олигофрения, в общем-то.
0: Да, даже это отсутствие головного мозга как такового.
1: И плюс еще, вот представьте себе, вот эта американская, значит, миллионерша, которая на курорте подцепила, там через 5 лет она рождает вот эту...
0: Почему она даже не связывает это с тем происшествием, понимаете?
1: Она уже забывает.
0: Она думает, что это от ее мужа.
1: И в результате вот этих баборыпых, насколько я знаю, были разводы крупные. Причем разрушались ведь целые компании.
0: Вот куда правильно вы ведете. Эти генеральный штаб, он, в общем-то, не зря хлеб ест. Не зря.
1: И вот, потом то есть, таким образом баборыб,
0: была, в общем, ликвидирована монополия американских некоторых фирм, которые производили крупные системы вооружения.
1: То есть, как вы хотите сказать, что вот рыба Кобел, она целенаправленно работала с женами определенных бизнесменов?
0: Ну, она, как бы так скажем, работала на определенных курортах, где отдыхают жены определенных бизнесменов.
1: А затем, насколько знаю я, вот когда уже появлялись вот у этих женщин, вот дети вот эти с этими жабрами, то те, естественно, стыдясь как бы масс-медиа и все говорили, просто их выкидывали куда-то, но настолько эти были примитивные, вот эти, так как мы их называем, баба-рыба, что они выживали даже в канализации.
0: Нет, вы понимаете, да, во-первых, просто ей было стыдно показать людям такое. Вот. А что касается канализации, да, ведь рыба-то была у нас, в общем-то, идея-то наша.
1: А скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, собственно, вот все это понятно, это было вот тогда, сейчас, с наступлением новой эпохи, с наступлением тотального мира, вот как бы я вот так немножко задумываюсь, тут довелось мне побывать на разных курортах недавно, у нас сейчас вот Ялта есть, нет ли вероятности, что рыба Кобел как-то случайно там объявится и что-то...
0: Вы знаете, там она... я вам могу порекомендовать одну, да и, в общем-то, всем радиослушателям, ведь как выделяет, в общем-то, рыба Кобел, на что она запрограммирована. Почему она выбирает именно богатого человека? Да потому что купальник-то у нее какой? Дорогой. А материал специфический. У нас таких материалов не шьют. Так вот, я могу сказать так, что если вы будете купаться в отечественных купальниках, то с вами ничего подобного никогда не произойдет. И вот это вот повальное увлечение какими-то импортными, дорогими вещами для купания. Вы знаете, ну, люди, по-моему, не отдают себе отчет в своих действиях.
1: А скажите,
0: наш еще такой простой купальничек.
1: А скажите еще, вот все-таки так как бы, вот скажем, такой может быть вопрос.
0: И нудистам тоже. Нудистам нельзя, потому что голое тело, оно просто в бешенство приводит эту рыбу, то есть она кидается на все, что угодно.
1: А скажите, вот максимальное количество, так сказать, жертв рыбы за, ну, в течение часа, или она как бы...
0: производительность труда.
1: Да.
0: Потому что, поскольку эта функция является основной, помимо, то есть, ну, на втором месте даже стоит кормление этой рыбы. То есть она, в первую очередь, она занимается непосредственно боевой задачей, это поработала наша, в общем-то, уважаемая олень. Да, она занимается непосредственно обхватыванием рыбы, для чего, в общем-то, путем продолжительной селекции были выработаны такие плавники суставные, так скажем, с когтями на конце. То есть происходит попутный зацеп, жертве просто некуда деваться. Вот. То есть, в общем-то, даже я могу так сказать, если ее разозлить, то она просто может не отпустить купальщика, он утонет. Поэтому не злите ее, рыбу.
1: У нас генерал-майор зоологических войск, к сожалению, уже человек ушел в отставку, Иван Феоктистович.
0: Увели.
1: Увели, да. И вот, собственно, только что мы поговорили о реально, как выяснилось, существующих баборыбах, рыбе Кобел, который является папой всех вот этих. Да, собственно, теперь пришло, видимо, время поговорить о вашей другой разработке, которая тоже все время на слуху у народа. Это разработка специальных птиц стратегического назначения. А конкретно я хотел узнать о двух видах боевых птиц. Это птица гуана и птица шлем. Как вот, существуют ли они, их функции?
0: Да, вы знаете, я вам могу на это, по этому поводу ответить следующее.
1: Где-то приблизительно в середине 70-х годов генеральному штабу стало ясно, что информационное развитие наше и информационное развитие наших вероятных противников, они просто несопоставимы. Предлагалось повысить уровень путем внедрения телефонов, полной телефонизации страны. Но это было признано слишком дорогостоящей операцией. И поэтому было решено любым способом подавить, значит, средства связи противника. Как то? Телеграфные линии, линии радиолокационной, радиорелейной связи. Или просто там, допустим, подавление почтовых голубей.
0: Или железнодорожных вот.
1: Да, железнодорожных средств сообщений. Тоже.
0: Конечно, они возят, конечно, там гаубицы, да, всякие послания.
1: Все, что угодно возят.
0: Бандероли.
1: Да. Поэтому была, в общем-то, как одна из теорий. Кстати, вот это я теорию выдвинул, поскольку птицы, в общем-то, до последнего времени считались мирными, по крайней мере, за рубежом. Вот. Поэтому было использовано, было, значит, признано целесообразным использование в качестве объекта для нанесения вот этих вот ударов. Вернее, неправильно выразился, не объекта для нанесения ударов, а для непосредственно носителя вот этого, который будет осуществлять этот объект, были выбраны птицы. Была, в общем-то, выведена порода определенная, значит, на базе обыкновенного нашего голубя. Вот. Была выведена порода новая, которую я, в общем-то, назвал птицей, ну, можно сказать, голубем гуана или птицей гуана. Значит, в чем заключается боевое действие этой птицы? Ну, всем нам известно, что голубь, в общем-то, очень такая грязная достаточно птица, хотя кто-то почему-то называет ее птицей мира. Ну, видно, какой мир такая птица. Вот. Дело все в том, что птица откровенно много, в общем-то, загрязняет, в общем-то, прилегающие к ней территории. Так, языком военной топографии я вам скажу. Значит, за основу была взята вот эта птица, обыкновенный наш серый голубь. Доработали мы ее путем некоторых хирургических вмешательств с последующим отражением этих вмешательств в генно-иммунной системе, путем введения специфических растворов за место крови. И была, в общем-то, получена боевая версия голубя, которая отличалась от обыкновенного голубя увеличенным размером тушки и уменьшенным размером головы. То есть этот голубь, в общем-то, наверное, я не скажу, что здесь мы вмешались в природу. Вот вы, наверное, подумаете, ну как вы можете вмешиваться в природу? Да нет, мы просто подкорректировали. Просто сделали маленькую коррекцию. Ведь эта птица, она изначально была предназначена для этого. Не знаю кем, ну, скажем так, создателем. Ну, а мы немного доработали. И получилась, в общем-то, прекрасная модель с высокими летно-техническими характеристиками. С большим объемом забрасываемого веса. То есть, что это такое? Слушатели не поймут. Большой объем забрасываемого веса. То есть, ну, простым языком. Летит голубь над территорией врага. Видит, допустим, ну, какой-то объект, предназначен для поражения. Будь то локаторная станция или линия электропередач. Или телеграфные линии, или просто почтальон с письмом идет. Вот. Он подлетает, ну, обычно они стаи. То есть это, в общем-то, стайное. В отличие от наших голубей, которые одиночные, был голубь стайный. Так им просто кормиться было легче. Потому что у них клювики маленькие, но зато анальное отверстие, то есть основное его назначение в данном виде, ну, было, ну, так скажем, увеличенной формой. И в результате налета стаи голубей могла полностью обезвредить линию железнодорожную, стая вот из 100 голубей, просто вот вам в цифрах скажу, могла просто полностью вывести из строя, допустим, железную дорогу протяженностью от Женевского озера до озера Лох-Несс. И всего за 2 часа. Результаты высокие, конечно. Результаты высокие. Вот вы, наверное, думаете, как вы этого добились. Ну, в общем-то, конечно, проработали мы желудочно-кишечный тракт, переработали. И довели, значит, выход конечного продукта до килограмма со 100 грамм потребляемой пищи. С
0: с военными вашими разработками как бы все приблизительно ясно. А вот какие мирные цели, собственно, существовали перед вашим 11-м отделом?
1: Ну, вы понимаете, мирными это мы сейчас их можем назвать мирными, а тогда ведь, в времена моей молодости, каждая цель боевая была. Что касается так называемых мирных разработок, да, были и такие. Ну, все наверняка помнят то радостное время, когда каждую осень мы узнавали, что пришла по наличию парада на Красной площади. И вот тот самый парад незабываемый, где я был на коне, это был один из первых парадов. Все с того времени и началось. Все мы прекрасно знаем, как экология плохо влияет на людей. Естественно, выдержать такой напор техники, которая коптит, которая гремит, которая просто выделяет масла, жидкости.
0: Оксиды всякие.
1: Да. Естественно, руководство нашей страны не могло.
0: А противогазом тоже не выдашь,
1: да, потому что не отличишь просто.
0: Не отличишь, кому там честь отдать.
1: Да. Руками же все одинаково махали. Поэтому, в общем-то, был создан, так сказать, была тоже, опять же, нам выдана директива. Вот, обещаны хорошие премиальные были, чтобы мы придумали какую-то, в общем-то, альтернативную версию парада. Ну, мы ничего, в общем-то, нового думать не стали, просто из всех, в общем-то, боевых единиц, которые в результате сгорания приводятся в движение, мы, в общем-то, изъяли вот эти вот двигатели.
0: И все, что связано именно с приводом
1: механическим. Да. Все, что связано с загрязнением, мы изъяли и посадили, значит, вернее, разместили внутри каждой боевой единицы, как то танк или там боевая машина пехоты, или бронетранспортер, или грузовик. Внутри были размещены, значит, животные, допустим, танки, были размещены, значит, пара лошадей.
0: То есть внутри?
1: Внутри танка, да, естественно.
0: То есть вы открываете такие завесы, то есть наши вот люди, которые смотрели парады 7-го, я помню,
1: сколько
0: сидели.
1: Сколько лет об этом никто не подозревал,
0: что внутри.
1: Конечно, то есть внутри там сидел, естественно, пастух, так, ну не пастух,
0: погонщик.
1: Да, погонщик.
0: А таксист вот этот, ты знаешь, который в шлеме вот
1: вылезал. Да, который в шлеме, он просто сидел, ну, даже иногда даже просто, да, это действительно был муляр, то есть просто восковой.
0: Вот. А вот как проблемы с отходами, ведь животные, они все-таки
1: Вот вы обращали внимание, что за колонной танков, с танков всегда следует, в общем-то, пешая рота на параде. Ну, наверняка просто вы не придавали этому никакого значения. Это, в общем-то, наши передовые вот бойцы 11-го отдела с ведерками, микроведерки там у них были. Просто иногда даже в сапог приходилось засыпать. Ну, сами понимаете, ну как это так после себя, ну после похода по Красной площади, святыня для каждого русского человека. И там такие вещи. Естественно, все подбиралось. А потом уже, когда кончался показ боевой техники, вот, потом проходила мирная демонстрация. И, дабы, так сказать, передвигать крупные такие вот шедевры советской живописи, использовались не грузовики, как многие думают, а специальным образом обученные слоны, которые обшивались красной материей, обвешивались,
0: то есть
1: транспарантами, да,
0: каркасы и
1: потихонечку,
0: делали.
1: Да, каркасы специальные, да, и потихонечку на нем сидел погонщик, опять же, и неспешно, значит, в ритме человеческого шага, ну, двигался по Красной площади.
0: То есть практически можно назвать вот все парады вот советских времен, да, военные парады экологически чистыми мероприятиями.
1: В отличие от западных.
0: В отличие от западных. Ну что же, Иван Феоктистович, я думаю, что сейчас мы должны предоставить вот последние 10 минут нашей с вами встречи звонкам наших радиослушателей. Если у вас есть какие-то вопросы к Ивану Феоктистовичу, пожалуйста, звоните, задавайте их, только, пожалуйста, поконкретнее, потому что времени у нас не так много. Давайте слушаем.
2: Алло.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Это Ку-Ку.
0: Приветствую вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня такой вопрос. С точки зрения экологической партии, вот нельзя так сделать, чтобы у всех животных пустить вот все эти разработки на мирные цели, и чтобы у всех животных это все пахло, ну, соответствующие кормами там и все, чтобы французскими духами пахло, или вообще приятным чем-то, тогда все владельцы будут это все собирать и нести в квартиру, и так не будет в подъездах пахнуть, и все будет очень чисто. Угу. Может быть, можно такие произвести? Они не в оборонных или там, ну, в каких-нибудь агрессивных целях, а вот в мирные такой, все будет, представляете, как все будет прекрасно пахнуть вокруг.
0: Угу. Сейчас наш гость ответит вам. Спасибо.
1: Вы понимаете, очень приятно, что вы задали этот вопрос. Вы понимаете, ведь все дело в том, что считать приятным запахом. Ведь в конце концов якуту же нравится, как пахнет моржовый жир, а вам почему-то нравится, как пахнут французские духи. Дело в том, что мы же и любим подсознательно животных только за то, что они имеют специфический запах. Если будут все пахнуть животные одинаково, ну как вы, простите, отличите мышку от слона?
0: Хороший ответ, хороший ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Ну вот тут все говорили о наступательных видах, так? А вот что, как вот дело с противодействием иностранным этим тоже насекомым, так, всяким? Ведь на нашу-то страну буржуи-то сколько угодно всего туда, ну, нам закидывали.
0: Ну, например?
2: Колорадский жук.
0: Угу,
2: да. Тараканы эти мексиканские с сантиметров 30. Муравьи рыжие. Разве они были в Москве раньше?
0: Угу, угу. Хорошо, хорошо. Сейчас мы услышим ответ нашего гостя.
1: Все дело в том, что вот те-то вот самые мексиканские якобы тараканы. Якобы мексиканские тараканы, рыжие муравьи и колорадские жуки. Это, значит, разработки наши. Разработки наши. Они были предназначены для... значит, поражение наиболее вероятного противника. Почему колорадский, вы, наверное, сами знаете, потому что Колорадо является, в общем-то, наиболее развитым центром Соединенных Штатов. Естественно, удар был первый, предполагалось нанести по нему.
0: А как получилась вот такая утечка?
1: Ну, вы понимаете, как вот у вас Прохор вот сейчас зашла и с меня фуражку, прошу прощения, так и у нас.
0: Понятно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Значит, у меня такой вопрос будет. Насколько я знаю, при создании различных особей, ну, создавались, естественно, первые какие-то сигналы, экземпляры, так сказать, чтобы на них вот все эксперименты ставились, вот на конкретно одном, что при дальнейшем серийном воспроизводстве все недостатки вот эти вот, так сказать, воплотить. И, значит, вот при создании данных сигнальных экземпляров использовались какие-либо передовые методы, там, мануальной терапии, колонии, или же все на хирургической точке зрения основывалось?
1: Спасибо. Я же уже говорил о том, что мы использовали как хирургический метод, так и методы генной инженерии. Вот. А что касается сигнальных экземпляров, то вы знаете, чем отличался наш 11-й отдел от всех остальных? Что у нас все работало без сбоев. Если мы выдавали таракана, то это был настоящий таракан. Если это мы выдавали голубя, который назывался птицей гуана, то уж извините, он работал по полной программе.
0: И если это был кобел рыбы, то по
1: рыбе все естественно встречаются.
0: Да, да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
5: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Добрый вечер, господин Иван Феоктистович. Ну, мне вопрос.
0: Здравствуйте.
5: Ой, а еще раз здравствуйте. Вот все-таки почему жуки колорадские называются колорадскими? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос. Все-таки имеют ли отношение эти жуки к птицам? Я все-таки вижу связь, потому что некоторые жуки также летают, как и птица, машут крылышками. Ну, вы поняли вопрос, да?
0: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос.
5: Слушаю, Саша. Слушаю ответ.
1: Значит, что касается колорадских жуков, я, значит, говорил о том, что эти жуки были предназначены в первую очередь для нанесения ущерба такому району.
6: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
7: Ну что же, здравствуйте, уважаемая Алиса, очень рад вас тут... Кстати, отряхните, у нее вся спина в перьях, это я нашим референтам. Все стряхнули, просто дело в том, что человек только что из клетки. Ну, я не в том смысле, что вот он из клетки там постоянно живет. Это так называется, насколько я знаю, на профессиональном языке людей, которые ухаживают за птицами и знают птиц, типа только что из клетки, это как типа только что с работы. Ну, вот, например, типа звонит ребенок домой к такому человеку, ухаживающему за птицами, да, там, или он там, ну да, с работы ребенку звонит, типа, а тот спрашивает у него: мама, когда ты из клетки вернешься? Ну, там, не с работы, а из клетки, правильно я понимаю?
8: Да, конечно.
7: То есть именно такая вот терминология применяется. И, да, можете поздороваться, я что-то...
8: Ну, да, собственно, здравствуйте. Это действительно такой, в общем-то, профессиональный жаргон даже, наверное, можно выразиться.
7: Да, и, соответственно, очень много, действительно, у нас очень много тем, очень много вопросов. Я даже несколько теряюсь, с чего начать. Ну, сколько вам денег платят за вашу работу?
8: Ой, и не спрашивайте. У женщин не спрашивают о возрасте, а о зарплате, насколько я знаю.
7: Угу, понял, понял. Ну, я вот еще вижу, что с собой вы принесли вот эту авоську вот с яйцами. Извините меня. Вы как бы, вот я хочу спросить, из зоопарка, то есть из клетки, или это вы вот купили чисто домой, вот в универмаге?
8: Да нет, ну как, зачем я буду яйца покупать в универмаге? Достаточно много могу у себя... интересных яиц поднабрать. Ну, кроме того, некоторые друзья очень любят всевозможные там коллекции составлять. Ну, яйца же там, они различные по размеру, по цвету, вообще там по вкусу, кроме того. Вот, так что, ну, зачем мне прибегать к услугам универмага?
7: А скажите, пожалуйста, вот, собственно, вы орнитолог по призванию или по образованию? Ну, бывает так, что человек, когда вот выбирает, куда пойти учиться, он идет туда, где ближе. Вот, скажем, как у вас с этим было? Или вы уже в самом детстве, вам снилось, как вы там вот с гусями всякими, с птицами там вот общаетесь? Может быть, у вас по наитию откуда-то свыше этот дар? Это же очень сложно, то есть вот так посвятить. Я вот, кстати, еще хочу сказать, что это ведь отражается, общение с теми животными, вот с которыми человек как бы очень долго пребывает, оно отражается и на психике не только животного, но и человека. Вот как бы вы, наверное, все-таки по своему психическому складу значительно отличаетесь, например, вот от Федота. Я знаю, у вас есть Федот Задрыга, замечательный парень, который вот ухаживает за медведем там, да? Вот
8: он. Да.
7: То есть вот если вы, например, сюда Федота сейчас ввести, вы же и подраться можете прям... Вот как бы.
8: Да, скорее всего, я просто отойду подальше. Он такой замкнутый человек, от него непонятно, чего, собственно, вообще ожидать. Ну, вообще, он, конечно, добродушный на вид, но как-то вот что-то во мне такое тревожное при его виде.
7: Ну, а вот насчет его все-таки образования, как это получилось?
8: Ну, сложилось это, так сказать, очень давно. Образование у меня, наверное, очень специального нет, если иметь в виду какое-нибудь государственное учебное заведение. А так с ними я общаюсь уже, наверное, где-то полжизни. Ну, наверное, достаточный стаж для того, чтобы немножко их узнать. Угу. Вот. Ну,
7: то есть, ну, общаетесь, имеется в виду, уже профессионально, потому что...
8: Ну, начиналось это общение, конечно. Не,
7: ну, общение, оно, понимаете, может быть как? Вот, например, вот я вот яичницу делаю, это тоже своего рода общение с птицами.
8: Ну, есть, достаточно опосредованное, я бы, ну, так, да, сказала. Угу. Вот. Ну, как начиналось, естественно, все с молодых ногтей, там, убирать клеточки, там, чистить там перышки, там, готовить еду. Но дальше больше там как-то уже интересует поведение, какие-то закономерности, естественно, там наблюдаются. Вот. Потом какие-то уже возникают там такие околонаучные там гипотезы, в общем-то, какие-то эксперименты уже, в общем-то, ну, в более зрелом возрасте, в общем-то, можно ставить. Участвовать там в какой-то там чужой научной работе, какие-то собственные делать, в общем-то, шаги. Вот. Так что, ну, наверное, вот какая-то у меня такая жизнь меня образовала, я бы так сказала, потому что все-таки биологический факультет был моей мечтой, но вот мечта такая не сложилась. Угу. Вот. Но у меня достаточно такого жизни, наверное, опыта. Вот. Ну, вот в плане взаимодействия с ними, потому что далеко не всякий тот же самый обучающийся на биофаке человек как бы имел столько возможностей для общения с птицами, ну и, соответственно, Может быть, если бы там был кто-нибудь из моих птиц сейчас со мной, они бы как-нибудь могли подтвердить, в общем-то, свое такое заинтересованное ко мне отношение.
9: А вот, кстати, можно я, Саш, тебя перебью? Тут есть очень интересный момент в том смысле, что Алиса сказала, вот если бы сейчас птицы были со мной, а это отчасти правда, потому как, насколько я знаю, вот у вас прямо там на работе стоит приемник, и сейчас, насколько я знаю, вы дали установку птицам вот слушать вас, ваш голос. То есть они там сидят и слушают, это правда, да?
8: Конечно. Они потрясающе совершенно реагируют на интонацию, на голос, на походку человека. То есть вот, ну вот, визуально они очень здорово выделяют вот, из толпы совершенно знакомого человека. И вот что еще гораздо удивительнее, они делают это на слух.
7: То есть вы хотите сказать, что, как ты говоришь, птицы не по барабану, кто за ней ухаживает. Ну вот, например, были случаи, когда... Вот я, например, не считаю коллега, скажем, вот попугайчик волнистого птицы почему-то. Но для меня это как, вот, скажем, как левретка. Вот как-то вот сегодня мне позвонил один дяденька и зачитал, по-моему, из Шекспира или от какого-то другого там хорошего дядьки, зачитал от него цитату, что, дескать, правду из дома гонят, как сторожевую собаку, а ложь лежит в доме и воняет, как левретка. Вот типа того. То есть, действительно, вот для меня волнистый попугайчик нечто такое совершенно нелепое. И ведь известны случаи, когда хозяева, например, типа вот он им надоел, они уберут и передают каким-то другим людям, не думая, может быть, о том, что птица травмируется этим психически. Вот что вы на это скажете?
8: Это действительно, в общем-то, очень серьезная психотравма для птицы, потому что для птицы очень важно, ну, собственно, образ мира вообще, особенно если птица с молодых ногтей живет у каких-то определенных людей, образ мира формируется, исходя из окружающего народонаселения. И когда происходит какая-то такая жестокая совершенно передача, просто рушатся вообще все основы бытия, то есть вообще происходит совершенно полное изменение. Вот то же самое, что сейчас вас взять за шкирку и перенести там на какую-нибудь, ну, грубо говоря, другую планету или в другую цивилизацию совершенно.
7: То есть для них это еще гораздо более глубоко, нежели даже для нас. Если, например, там сейчас вот мы резко окажемся на улице все, вот прям вот раз, вот так же за этим же пультом, но на улице. Мы, конечно, удивимся, а для них это еще будет, то есть, серьезнее.
8: Ну, мы это осознаем, а они совершенно... Они совершенно не могут себе как-то представить. То есть для них вот этот человек, эта клетка, эта обстановка, это для них все, это для них мир. И когда все полностью меняется, это, в общем-то, очень тяжелая травма. Они могут начать там грустить, болеть. Я знаю печальный случай, когда в отсутствие хозяйки в долгое птица просто умерла от горя, хотя там...
7: Ее кормили до пуза.
8: Ну,
7: да.
8: Начала облизать, и несмотря ни на какие витамины, ни несмотря ни на какие лекарства вообще, умерла, причем именно от горя, потому что другого объяснения этому быть не может.
7: А все-таки вот... Если вернуться к попугайчикам, ну, даже давайте так вот немножко более мы это конкретизируем, так сказать, зависимость интеллектуальную, если можно так выразиться, конечно, по отношению к нашим пернатым двуногим друзьям, интеллектуального какого-то их качества и от соотношения интеллекта с размерами. Вот, ну, например, многие наши радиослушатели постоянно посещают зоопарк. После наших особенно программ это стало повально. Кстати, зоопарк нам много денег должен, потому что мы... просто агитируем людей, они то ломом валят, вы видели наверняка.
8: Да,
7: прям
8: конечно.
7: Вот каждое воскресенье после нашей программы, особенно летом, прям ломом валят.
8: Толпами. Пройти просто нельзя. С ведрами просто идешь и расталкиваешь.
7: Да, вот. Собственно, и все замечали такой момент. Вот, скажем, стоит вольер с мелкими птицами. Ну, там, возьмем, я не знаю.
8: Ну,
7: там,
8: певчие всякие.
7: Да,
8: ну,
7: там
8: понятно.
7: Такие, вот. Они, ну, не то, что там с рук корм не берут, хотя я знаю, что запрещено давать, это отдельная тема, почему мы об этом поговорим. А вот и какая-то крупная птица, вот, например, сидит, да, и она смотрит, у нее взгляд, как, скажем, у аксакала какого-то, ему тюбетейку напяли, он все знает, понимаешь, вот он сидит, у него клюв здоровый, он смотрит, и остается ощущение глубочайшего интеллекта какого-то. Вот как вы считаете, Алиса, вот действительно, скажем, сравнить, например, маленькую певчую птицу, ну, например, этого какого? Кеннери. О, Кеннери, я знаю птицу Кеннери. А еще есть такой Валентин Кеннер, раньше работал у нас звукооператором, потом его уволили за то, что он микрофон спер. Вот, и, скажем, взять птицу коршун. Вот птицу коршун. Вот как вы сравните их чисто способности мыслить, если это к птицам применимо?
8: Я бы не стала, наверное, врать, собственно, против истины, если бы сказала, что интеллект больше всего связан с жизнедеятельностью. Какая жизнедеятельность, собственно говоря, у Кеннера? Он кушает зернышки. Ну, ходит все, кушает, находит, да? А у хищной птицы, у любой, тут же надо, чтобы себя накормить, кого-то изловить и подъесть. Вот себе представляете, летит, смотрит, ну, например, мышь. Ну, неважно, ну, вот самая такая простая. Это ж нужно сообразить, эту мышь выследить, ее поймать.
7: Геометрическую рассчитать траекторию, вот ну, падение да. на нее когтями.
8: То есть тут идет такой алгоритм совершенно сложнейший. Некоторое такое планирование собственной деятельности, для которого просто необходимы достаточно развитые лобные доли, насколько я вообще разбираюсь в анатомии. Вот. И хищные птицы, они эволюционировали именно, я так подозреваю, таким, то есть их мозги, они по объему занимают гораздо, ну, относятся к объему тела, то есть их гораздо больше, чем у, там, у павлина, нет. предположим, у того же, с очень красивым хвостом.
7: А, кстати, вот вы считаете все-таки павлина тоже тупым. Я, кстати, тоже вся почему-то к нему испытывал не то, что неприязнь, а думал, что, ну, хвост этот, подумаешь, там он хвост веером. Некоторые он пальцы веером делают, а толку, что вот один вошел, постоянно так, вы не бойтесь, это просто он репетирует, он еще в театре играет вечерами, вот, в театре про тюрьму, он сейчас порепетирует и выйдет, он видит, что вы испугались, довольный сразу. Вот, то есть, да, павлин действительно птица, скажем так, какая-то, вот, несмотря на свой размер.
8: Весьма тупая, я да, бы сказала. Да, да. А вот крик, вы слышали этот дурной, совершенно кошачий крик? Идешь вечером по зоопарку, кошки орут на душе. Но это не кошки, это павлины, которым делать нечего.
7: Которого... То есть они ночами типа больше орут?
8: Ну, у них на закате такая вообще вечерняя песня. Совершенно омерзительные, душераздирающие крики, как будто вот кошку терроризируют какие-то злые подростки.
7: А скажите, кстати, вот многие наши наверняка радиослушатели, может быть, этого не знают. Вот павлины орут вообще от балды, когда хотят, или только в брачный период? И кто у них орет, мужчина или женщина? Или они так бы вообще совместное у них творчество в плане? Вот.
8: Нет, ну вообще у всех птиц, как правило, подает, так сказать, красивый голос мужчина. И мужчины там или разбираются между собой, собственно, зачем вообще голос подавать, или показывают самкам, какие они из себя красивые, умные, чудесные, прельщают всячески женщин к себе. Вот. Так что подает голос исключительно мужчина. Ну, естественно, у него там существуют какие-то потребности там территорию свою обозначить, что вот он здесь такой, правда, вокруг, в общем-то, павлинов больше нет, но все равно надо. Надо так. Мало ли, вдруг появится. Вот. Ну, кроме того, помнится, они у нас сидели с индюками. Ну, конечно, перед индюком тоже обязательно надо повыделываться.
7: А вот, кстати, такой вопрос. Наверняка сейчас многие наши радиослушатели, которые находятся в грудничковом возрасте, ну, это я имею в виду, там, лет, может быть, там, от 15 до 20 где-то, да? Наверняка многие из них сейчас сразу всколыхнулись так и спросили у вас. Вот. А мне это передалось. Вот. Типа... А если, например, подерется павлин с индюком, кто победит?
8: Ох, индюк, он, конечно, помощнее. То есть там ноги серьезные, такое вообще. И тело в нем побольше. Но у павлина как-то вот авторитету больше. Так что тут не совсем вообще понятная такая получится история. Вот, ну, помнится, они у нас как-то относительно мирно уживались, так делили. Несмотря на то, что у нас маленькая достаточно площадь, они все-таки как-то так судорожно делили все-таки место.
7: Но для них это вообще противоестественно, скорее всего. Все-таки двое разных совершенно подвида.
8: Ну, индюк, вообще говоря, птица, ну, более или менее домашняя. Хотя, конечно, есть дикие индейки. Вот.
7: Есть еще, кстати, новая порода. Я недавно видел, индоутка называется. Ужас, адская птица.
8: Да.
7: Ужас.
8: Ой, что-то я слышала.
10: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет

0: 73 и 82 МГц.
1: И напоминаю вам, что у нас в гостях Алиса Таргопанова. Вот в первом часе как бы она сказала, что не имеет какого-то специального, дескать, образования биологического. Правильно я понял, да?
2: Да.
1: Было так. Но мало-то, в общем-то, этого, как бы, пусть вам это, вас это не смущает. Дело в том, что, несмотря на свои вот, как бы, вот эти слова, сказанные в первом часе, тем не менее, Алиса является ведущим орнитологом московского зоопарка. Это не слабая должность. Конечно, на 600-м Мерседесе с шофером она не ездит, но все равно это ведущий орнитолог. И, мало того, она заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы». Ежемесячно, по-моему, этот журнал выходит. И автор книги, известной книги, которая называется «Они должны жить». Там птичка такая, слева вверху нарисована птичка. Вот вы увидите слева вверху птичка. Это, значит, книга Алисы Таргопановой. Вот. И поэтому человек вполне, в общем-то, компетентный. И как бы за